0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Саратове и Ереване 5 утра. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Зеленский допустил возможность снижения интенсивности ударов по НПЗ России. АДГ поддерживает контакты со спецпредставителем президента Кириллом Дмитриевым. Спасатели вновь попытаются взять на буксир рыболовное судно «Триумф». Подробности далее. Владимир Зеленский в беседе с президентом США допустил возможность снижения интенсивности ударов по российским НПЗ. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Он ранее заявлял, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США. Еще 14 сентября он выступил с утверждением, что Киев согласился не наносить удары по российским энергообъектам. Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что серьезно рассматривает возможность запретить экспорт американского дизельного топлива. В середине сентября газета Wall Street Journal пришла к выводу, что глобальный топливный кризис, о котором ранее говорили руководители американских нефтяных компаний, уже начался. К нему, как отметило издание, привело длительное закрытие Ормузского пролива и другие факторы. На этом фоне в США был зафиксирован рекордный рост цен на дизельное топливо. Источники рассказали, что Белый дом готовит план по введению запрета на импорт топлива на 90 дней. Партия «Альтернатива для Германии» поддерживает контакты со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым по поводу возможного проведения бизнес-форума «Россия-США-ФРГ». Об этом заявил зампредседателя фракции партии в Бундестаге Маркус Фройнмайер. Ранее Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией «Альтернатива для Германии» и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума. Идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса. Они идут прямо шквалом. Спасатели вновь попытаются взять на буксир рыболовное судно «Триумф», где при пожаре пропали 4 человека. Накануне подобную операцию отложили из-за сильного задымления. ЧП произошло вечером в пятницу в акватории Тихого океана. Загорелось рыболовное судно, на борту которого находилось 29 членов экипажа. Эвакуировали 25 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. В течение всей поисково-спасательной операции к поискам привлекаются проходящие мимо суда. Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с группой мужчин, которые попытались организовать взрыв на авиабазе королевских ВВС «Ферфорд». Об этом сообщила газета «Телеграф». Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, однако основное внимание сейчас сосредоточено на версии о возможной причастности Тегерана. Ранее в этот день американский президент Дональд Трамп рассказал, что британская полиция задержала 5 мужчин по подозрению в подготовке диверсии. 8 французских профсоюзов пожарных устроили забастовку у подножия Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщило издание «Франс-24». Пожарные требуют от властей улучшить условия труда, в частности, повысить зарплаты и увеличить штат, а также обратить внимание на экологическую катастрофу, нависшую над страной из-за летней аномальной жары и сезонных пожаров. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы на радио «Спутник». Мы продолжаем свою работу. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Соответственно, в студии Эдгард Запашный. Мы ведем прямую трансляцию в интернете. Телеграм-канал «Радио «Спутник», официальная группа ВК. И позвольте начать свою программу, используя служебное положение. Хочу поздравить своего самого любимого человека, моего брата Аскольда Запашного, народного артиста России, художественного руководителя Большого Московского цирка. С днем рождения! Будем праздновать, не выходя из цирка, так что добро пожаловать. И своего коллегу, тоже по профессии артист цирка, дрессировщик. Он заслуженный артист России. Артур Багдасаров. У него тоже день рождения. Мы дружим, поэтому вот два хороших специалиста в области дрессуры хищных животных родились. И с большим удовольствием я поздравляю и Аскольда, и Артура. Будем с ними разговаривать не в этой программе, но будем. Дорогие друзья, как я уже сказал, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции, потому что я с большим удовольствием и гордостью представляю, что сегодня я буду общаться весь эфир с человеком, которого вы знаете прекрасно, с человеком, которого вы уважаете прежде всего за колоссальный объем работы, который она сделала и продолжает делать. И самое интересное, что до этого момента она у меня убрала интервью, а сегодня мы меняемся ролями. У меня в гостях писательница, телеведущая Татьяна Устинова.
3: Дорогие уважаемые зрители и слушатели, я присоединяюсь к поздравлениям Аскольду. Самые лучшие пожелания. С Артуром я не знакома, но, тем не менее, я тоже его поздравляю. Спасибо. От всей души. Передавайте ему, пожалуйста, привет.
2: Спасибо. Дорогие друзья, если вы сейчас сможете подключиться к нашей видеотрансляции, вы увидите, что Татьяна пришла в рамках...
3: Да, вот с псом. У меня пес.
2: Да, не одна.
3: Не одна. Нет, не одна. Но живая природа, она должна быть живой во всех отношениях. Угу. Программа наша так называется. Угу. Поэтому я пришла со своей собакой. Вернее, скажем так, с одной из своих собак. У меня их на данный момент три.
2: Так.
3: Вот, два пражских крысарика, вот эта порода называется, пражский крысарик. И еще мы взяли одного щенка породы пти-брабансон.
2: Ух ты!
3: Ну, это разновидность грифонов, ага. И мы решили, что нам в компанию наших двух девиц нужен третий щенок-парень, угу, для веселья.
2: Так.
3: Потому что вот эта дама, ее зовут Кристмас, мы взяли ее на Рождество, угу, она Кристи. Прямо вот в день Рождества, 7 января, но назвать ее как-то по-русски в честь Рождества нам показалось неудобным, да, поэтому мы ее назвали вот английским этим словом, она Кристи. А вторую нашу собаку этой породы зовут крошка Ру, как в Винни-Пухе. Угу. Она помладше и повеселее. Вот эта дама такая королевственная.
2: Но она уже успела позевать.
3: И она со мной все время и во всех командировках, и поездках, и на всяких программах и шоу. А вторая как бы немножко у нас заскучала, Эдгар. И мы взяли собаки собаку, понимаете, да?
2: Понятно, бывает такое, да. И как они сразу сдружились, не сдружились? Разница в возрасте?
3: Разница в возрасте как раз в данном случае это положительный момент, потому что щенок ко всем расположен, всех любит, всех обожает и на всех бросается с объятиями. Поэтому они сформировали со второй нашей собакой, с крошкой Ру, щенок и крошка Ру сформировали союз рыжих, они рыжие оба. И, значит, катаются по траве, совершая антраша и кульбиты. А вот это, значит, королева Шантеклера, она сверху взирает на эту
2: пафосно смотрит,
3: непонятную,
2: да,
3: возню. Да. Я все время вспоминаю вас и ваших тигров, и ваших тигриц, и вообще ваших зверей. Я не понимаю решительно, как вы с ними управляетесь, потому что, ну, у нас вот три стрекозообразные, да, то есть они до 2 килограммов не дотягивают, эти существа, но это совершенно отдельные личности.
2: Но это личности.
3: Да.
2: Конечно.
3: Да, это сейчас речь не идет о том, что там, я не знаю, как-то мы очеловечиваем, не очеловечиваем. Николай Николаевич Дроздов был всегда против того, чтобы очеловечивать животных.
2: Я тоже не люблю, да.
3: Да, но это абсолютно сформированные личности в рамках своих свойств, да, зоологических, назовем это так. И как вам удается в них разбираться, ведь вы же должны в них разобраться. Я недавно совсем, это я говорю телезрителям и радиослушателям, мы недавно с мужем и с друзьями были на гастролях цирка Запашных в Ярославле. И мало того, что это, как вам сказать, это совершенно полномасштабное выступление. То есть не то, что привезли несколько номеров. Это сейчас я не хвалю Запашных, хотя их есть за что похвалить. А это не то, что несколько номеров привезли, несколько человек приехали. Это приехали все.
2: Ну, тут, да.
3: И, понимаете, и
2: серьезная,
3: вот, серьезная структура. И вот эти животные, которые были на арене долго, интересно, некоторые сердились, когда не сердились. Я ахала. Я не первый раз в цирке, я обожаю цирк. И думала, боже, это львица сердится, тигрица, да? И потом мы когда вышли, ребята нас провожали, братья, я говорю, слушайте, они какие сердитые. И Эдгар так махнул рукой, говорит, да, они всегда сердитые. Так я к чему? К тому, что, понимаете, нам сложно разобраться с нашими тремя
2: некрупными
3: малышами,
2: собаками,
3: да. А вы как-то разбираетесь с вашими гигантскими животными, у которых тоже характеры и личности. Вот это потрясающе.
2: А вот давайте на эту тему и поговорим. Вот есть стереотипное отношение к собачкам, да? Вот что крупные собаки, вот они такие большие, умные, серьезные, а вот мелкие собаки, что они все бестолковые. Я про стереотип сейчас говорю.
3: Да, я понимаю прекрасно.
2: Да, что мелкие собаки бестолковые, паникеры, ничего не умеют. Вот их на руках светские львицы таскают.
3: Таскают, да-да-да.
2: И все. Друзья, вы не ослышались. Правильно, собака, которая пришла сегодня со своей хозяйкой к нам в студию, породы пражский крысарик. Да? Соответственно, но определенную аналогию можно провести, когда люди вот на таких собак смотрят и говорят, ой, крысу с собой таскает.
3: Да-да-да.
2: Да? И
3: это
2: вот...
3: 100 раз и было.
2: И вы это слышали?
3: Да, конечно, конечно.
2: А как вы характеризуете ваших маленьких собак?
3: Спокойные, выдержанные, они охотники, они выведены были в средние века в Праге для того, чтобы ловить крыс.
2: Поэтому и название
3: такое, да. Есть всякие там разные легенды о том, что они, во-первых, стоили там целое состояние, потому что еще их сажали в кошельки, а вы понимаете, что такое средневековый кошелек, Эдгар? Это такой мешочек, да, который к поясу пристегивался. Их сажали в эти кошельки, они защищали хозяев, когда те ходили по базарам и рынкам, от воров.
2: И оттуда... Карманников.
3: Карманников, совершенно верно. Вот. И в войну, в Великую Отечественную, порода практически погибла, и там какими-то невероятными усилиями ее восстановили. Чехи восстанавливали прям серьезно. Угу. И сейчас вот она уже и в России тоже появилась. Есть еще легенда, она очень мне нравится, что эти собаки спасли средневековую Прагу от чумы. Они передушили чумных крыс, амбарных. Но крысы – это не такие московские крысы, которые размером с меня, да? А это маленькие такие амбарные крыски. И это, конечно, легенда, ее нельзя проверить. Но... что не легенда, это то, что Прагу чума практически обошла стороной. В Европе, в центральной и западной, там вымерло 3/4 населения.
2: Да, лютовало.
3: Лютовало. А в Праге нет. И нам очень нравится думать, что это благодаря этим вот существам, которые вели охоту на этих чумных крыс. У нас на участке, на загородном, она у нас поймала 2 довольно крупных крыс.
2: Ух ты!
3: Они как мангусты, Эдгард. То есть она караулит, и вот в этой охотничьей стойке с поднятой лапой, вот как спаниели стоят на охоте, она может стоять несколько часов, не шевелясь.
2: То есть собака выдержанная, да?
3: Да. Потом она слышит эту крысу, которая, видимо, вылезает из норы, и она вот так сверху на нее прыгает и ее прижимает и как-то придушивает.
2: Начинает душить, да.
3: Да. И никакого трясения, никакого заливистого и истеричного лая, никаких, как вам сказать, страхов. Например, все-таки собаке 7 лет. И мы 7 лет с ней встречаем Новый год. Никаких страхов перед салютами.
2: Да,
3: мы же за городом, да? То есть там палят вообще как на Красной площади из гаубиц, вы понимаете. Ничего этого нет. И это свойство породы. Я много лет... Мы родились, когда с сестрой... У родителей уже были собаки. За городом жили и были собаки. То есть мы выросли. с собаками. И я никогда в жизни серьезно не понимала, для чего нужны породы, Эдгард. То есть, ну, собака есть собака. Она прекрасная, любая, уличная, взятая из приюта, найденная где-то и спасенная из каких-то недобрых рук. Но со временем, особенно вот с этими, с мелкими, я поняла, для чего они нужны, в принципе, породы. Потому что у породы есть характеристика, какая, которая соответствует тому, чего мы ждем от собаки. Вот мы ждем спокойствия, выдержки, не истеричности, умению сдерживаться в своих каких-то там инстинктах и желаниях, потому что я подбирала собаку, если я много говорю, остановите меня.
2: Нет, наоборот, очень интересно.
3: Я подбирала собаку, чтобы мне можно было с ней ездить в командировки. Со мной не всегда могут близкие какие-то люди поехать, все заняты, все работают, да, в поездке. Мне одной очень грустно.
2: И какой был выбор? Вот между кем вы выбирали в результате?
3: Между чихуа, тоже такая маленькая собачка, русский тойтерьер и пражский крысарик.
2: Ну, смотрите, первых двух вы перечислили, это, очевидно, узнаваемые у людей породы, да? Такие, которые очень часто можно встретить. Пражский крысарик, даже само название не является...
3: Ходовым. Это
2: да.
3: Правда.
2: И как вы на эту-то собаку вышли?
3: Ой, это вообще совершенно романтическая история, потрясающая. Я писала роман, он называется «Ждите неожиданного». И там героиня, такая дама, модельер, возрастная, ну, относительно возрастная дама, она шьет одежды, всем она известна, это я такое придумала. И я придумала ей собачку, я думаю, она должна быть собачкой. Эта дама, как вы совершенно справедливо заметили, как светские львицы, значит, таскают под мышкой. Я стала думать, какую мне ей придумать собаку? И представляя себе эту даму, я думаю, ну, тойтерьер, наверное, нет, он очень такой, как вам сказать, такой хлипкий, хрупкий, и он такой болтливый. А потом я думаю, чихуа, ну, они хорошие, но у них такие очень своеобразные мордахи, да, у них такие глаза, они так глядят. И моя сестра Инка... Не знаю я, каким образом в интернете нашла вот эту породу, пражский крысарик. И она мне стала присылать не просто фото этих собачек, а картины. Оказывается, в Средневековье их достаточно часто писали на руках у дам и господ. Там узнаваемые вполне эти крысарики.
2: Это она вас таким образом уговаривала,
3: она
2: да?
3: Она мне так советовала для героини. Я с ней согласилась. Во-первых, мне очень понравилось название. Ну, это, правда, прикольно. Пражский крысарик.
2: Да.
3: Вот. Во-вторых, вы тоже совершенно правы. Никто не знает эту породу. Ну, это же тоже любопытно.
2: Не ходовая собака,
3: не ходовая. Вот. И я этой героине, значит, написала, что у нее вот этот пражский крысарик. Она тоже там всем рассказывает про то, что это именно крысарик, а не какая-то другая собака. Вот. И потом прошло некоторое время, и я вот взяла себе тоже пражского крысарика. Еще и потому, что сестра моя в 19-м году умерла. Она болела и умерла. Мы были очень близки. Она была самым близким моим человеком. Мы выросли в одной детской и прожили рядом бок о бок жизнь. И вот ее не стало в 19-м году. И в 20-м вот я взяла Кристи. И как бы мы с ней благодарны очень с Кристи. Мы очень благодарны Инке, сестре.
2: Друзья, Татьяна Устинова в студии, это ее голос, вы слышите на постоянной основе. И почему я еще раз напомнил, что именно Татьяна в студии, потому что, ну, профессия писательница прежде всего. И, соответственно, мой следующий вопрос. Вот вы говорите, что вы с собакой неразлучны, вы ездите в свои командировки, да? Вот,
3: на встречи с читателями.
2: И все остальное. А вот когда вы садитесь работать, потому что для меня вот писатели, художники – это богом поцелованные люди. Это талант, который, ну, мне кажется, невозможно ему научиться. Он все равно должен быть в тебе. Его можно развивать благодаря познаниям, но все равно это богом поцелованные люди. Вот когда вы садитесь творить, вот собака в это время где? Вот она мешает, вы или наоборот вас стимулирует. Вот есть же такое понятие муза, да, посетила. Вот ваша зверушка, какую роль в вашем творчестве имеет?
4: Играет.
2: Да.
4: Очень тоже хорошо вы спросили. Я, когда мужа своего, Женьку, уговаривала взять маленькую собачку, он не соглашался ни за что. А у нас всегда большие собаки. У нас были колли, у нас был бразильский мастиф, такая прямо охранная
2: серьезная собака,
4: серьезная,
2: да,
4: на участке. Да. Потом у нас были и остались у детей корги. Ну, то есть, в общем, не самые мелкие собаки. Овчарка была давным-давно. И я говорю, давай вот маленькую возьмем собаку. Я буду... Он сопротивлялся. Я буду с ней ездить в командировке. Он говорит, да не будешь ты ездить с ней в командировке, целый морок стащить с собой собаку. Я говорю, ну я тогда с ней буду писать романы. Он говорит, да не будешь ты с ней писать романы. Она тебе надоест очень быстро с писанием этих романов. Я говорю, ну я буду с ней спать. Она будет со мной рядом спать. Он говорит, с тобой рядом уже сплю я. Зачем тебе собака? И получилось все страшно любопытно. Значит, в командировке мы летаем, несмотря на то, что подчас это действительно морока, и нужны специальные отметки в паспорте и специальные сроки, в которые нужно до полета эти отметки поставить. Значит, спим мы, конечно, все на одной кровати. Причем это не моя инициатива, это как раз инициатива моего мужа, как это ни странно. Вот. И она со мной, Кристи, она всегда со мной пишет роман. Причем вы знаете, Эдгард, это удивительное дело. Вот когда я за компьютером, я же за компьютером там внутри процесса. То есть все, что происходит снаружи, мне вообще в этот момент неинтересно. Искренне неинтересно, это я не ломаюсь, да? То есть пришел в это время сын мой с работы младший, или он не пришел с работы, или он уронил чашку. Я не, мне все равно, я не слышу.
2: То есть погружение идет, да?
4: Да, да, да, я занята. Даже если это просто не какая-то там не ударная сцена, а некоторая рутинная работа, я все равно там внутри этого повествования. И все это время моя собака, не шелохнувшись, не меняя положение, не почесывая за ухом, не спрыгивая, хотя это может продолжаться, например, вот неотрывное сидение попой на стуле, ну, без вставания за чаем и напротив, да, ну, часа четыре.
2: Угу.
4: Она сидит у меня на коленях.
2: Не мешает,
4: не мешая, не вникая в окружающую жизнь, не реагируя на внешние раздражители, она со мной пишет роман.
2: Это свойство именно этой собаки, вот как этой личности, или ну, ваши другие собаки тоже делают все то же самое?
4: Но щенок еще маленький,
2: да.
4: Мы его взяли 3 недели назад, ага. Еще мы не очень разобрались.
2: А вторая девочка?
4: А вторая девочка папина. И в смысле хозяина, в смысле Женькина. Угу. И как она сообразила, он ничего для этого не делал. Он не целовал ее, не обнимал и подмышкой не носил.
2: Угу.
4: Но почему-то она выбрала его начальником.
2: Угу.
4: И у нее совершенно особые отношения именно с Женей.
2: Угу.
4: Он, когда свои статьи по физике, он физикой занимается, пишет, она тоже сидит у него на коленях, не так неотлучно, как моя, но тоже вполне себе спокойно. И я так понимаю, что вот это вот такое спокойствие и участие в моей жизни – это свойство этой личности, этой собаки, в совокупности с породными характеристиками. Вот это вот мне кажется, что это важно. Потом, вы знаете, у нас был такой момент на работе. Нам нужно было фильм снимать для федерального казначейства. И мы летали в Красноярск, из Красноярска во Владивосток, и из Владивостока еще там на остров Русский, это близко, лететь не надо, но тем не менее. И все, весь вот этот маршрут, весь съемочный вот этот путь собака прошла с нами, со съемочной группой и с редакторами, и со мной. И прям после того, как мы вернулись в Москву, ее прям наградили орденом внутренним такого, знаете, терпения и мужества.
2: Вот у нас 2 минуты до паузы. Вот если говорить именно про эту породу, вот основные плюсы, потому что сейчас вы так очень хорошо расписали характеристику вашей собаки, какие плюсы должны мотивировать людей сегодня заинтересоваться этой породой?
4: Скажу с удовольствием. Это, с моей точки зрения, идеальные компаньоны. То есть люди, которые нуждаются в присутствии рядом собаки, или какой-то, я не знаю, другой личности, да, звериной. Может быть, это будет кот. А если люди нуждаются в этом присутствии, пражский крысарик подойдет им лучше всего. Потому что она очень проста в уходе, она практически не линяет. Это именно порода, да. У нее совершенно стоический характер. И ей важно общение с хозяином. Она не живет самостоятельной жизнью, как, например, хаски, да, которому наплевать, пришел хозяин, не пришел и так далее. И если у человека, там, у любого, есть возможность проводить время, например, у нас на работу можно приходить с собакой, у нас это прямо официально разрешено, в наш телевизионный офис, кто хочет, тот приходит с собакой.
2: Хочется сказать, ну а кто вам запретит-то?
4: Да. Ну вот, поэтому если такая необходимость в общении с собакой постоянным есть, пражские крысарики самая подходящая для этого кандидатура. Потом, они очень удобные в смысле, ну, кормежки. То есть ты берешь там корм ровно столько, сколько ей надо, ни больше, ни меньше, они не едят. У них такого, знаете, залихватского отношения к еде, их съем-ка я все, что лежит на дороге, нету. Это тоже породная характеристика.
2: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Обязательно вернемся, потому что у нас великолепный гость в студии. Есть еще очень много у меня вопросов. Татьяна Устинова со своей собачкой к нам пришла. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Мы обязательно продолжим. Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
2: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Живая природа. С Эдгардом Запашным.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем работать. Это прямой эфир «Живая природа», в студии Эдгар Запашный и писательница, телеведущая Татьяна Устинова со своей собачкой. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции, телеграм-канал «Радио Спутник», официальная группа ВКонтакте. И мы остановились на том, что Татьяна нам рассказывала про плюсы породы
5: пражский
4: под названием
5: крысарик,
4: да, пражский,
5: да,
4: крысарик, с кем она пришла. Это девочка 7 лет, да?
5: 7 лет, да,
4: вот.
5: Да, да.
4: А есть еще что добавить? Вот.
5: К тому, что собака очень удобна для, если можно так выразиться, для людей, которые нуждаются в компаньоне, я могу добавить еще следующее. Когда ты чем-то, ну, хозяин, да, чем-то увлечен или занят, или не может постоянно держать собаку на коленях, она никогда не вмешивается. То есть она не ходит за тобой хвостом и не лает. Да? Она уходит на свое место и там ждет, когда там, я, допустим, освобожусь, если я готовлю ужин или убираю посуду, да, нет такого, что собака крутится у меня под ногами. Она,
4: выдержанная,
5: она,
4: да?
5: Да-да-да, она знает, что в этот момент не до нее, и она уходит на свое место. Вот это тоже для меня очень важно.
4: Ну, если есть плюсы, есть и минусы, наверное, есть. Вот если вы готовы поделиться, потому что очень хочется дать объективную картину для тех людей, которые сейчас заинтересовались
5: собакой,
4: вашей собакой этой породы, да. И я уверен, что кто-то в данный момент сейчас смотрит и картинки, и кто-то уже обсуждает.

0: эта порода для детей, как мне кажется, не годится. Они именно потому, что они охотники, это охотничья порода, они охотники, когда ребенок бежит или едет на велосипеде, или едет на самокате, собака на него лает. Она за ним бежит, она никогда, конечно, его не укусит, но она, во-первых, крошечная сама по себе, она не допрыгнет ни до какого велосипеда, и бросаться она не станет. Но она за этой движущейся целью, которую представляет собой ребенок на велосипеде или самокате, устремляется.
1: Преследует.
0: Преследует, да. И это никому не нравится. Ни ребенку, ни самой собаке. Она же понимает, что ее как бы немножко дразнят, да? Uh-huh. Это первое. Второе, они именно потому, что они отличные компаньоны, они в общем и целом достаточно плохо остаются в одиночестве. Конечно, там, тем не менее, так или иначе остаются. Но лучше, если вы все время на работе, если у вас в офисе нужно быть 12 часов в день, бывает и такая работа, да? Лучше эту породу не заводить. Она будет маяться, скучать, считать минуты и смотреть на часы.
1: По данным исследования клиники Майо, это Соединенные Штаты Америки, 41% владельцев домашних животных, которые спят с питомцами, оценивают качество сна как хорошее или отличное, потому что кошки и собаки создают эффект живого одеяла. Их тепло и ритмичное дыхание снижают уровень кортизола и помогают засыпать быстрее. Вы признались в том, что собака спит вместе с вами.
0: Это правда. И вы знаете, про одеяло я не знаю, потому что где я и где вот этот собака, она решительно не может быть моим одеялом.
1: Ну, тут минимум 20 надо брать с собой.
0: Надо 20, да, или только я могу быть ее одеялом. Со спаньем вышло вообще смешно очень, потому что муж мой, который был против маленькой собачки, он любит больших собак, и всю жизнь у нас были большие собаки. Женя, он сказал, когда я все-таки, значит, приставала и добилась того, что он согласился, он мне сказал: ну, только вот она не будет с нами на кровати. Угу. Вот она не будет на кровати с нами никогда. Я сказала, конечно, ведь уже получила,
1: да,
0: разрешение на обзаведение этой собачкой. Я сказала, конечно. И мы ее завели в январе месяце, вот 7 числа. И на Татьянин день, 25 января, мы поехали в Звенигород. Там у нас есть чудесное такое место, где мы любим иногда останавливаться. Потом, и все у нас собака спит на лежанке, как положено, где-то там в углу спальни. А потом я уезжаю в командировку вместе с ней. Это первая была наша командировка. Была очень большая книжная выставка в Минске. Мы улетаем в Минск. И в отеле очень смешно было, когда я зашла в номер, нас отдельно приветствовали записочками. Была записочка для меня, открыточки такие, знаете, в отелях ставят. Уважаемая Татьяна, рада приветствовать вас в нашем отеле. И отдельно стояла записочка для собаки. Уважаемая собака Кристи, рада приветствовать вас в нашем отеле. Нам это бы очень понравилось.
1: И в такое место хочется вернуться.
0: Да,
1: потом,
0: да, да, да, да, да, да. И мы честно выполняли условия договора с Женей, с мужем, что собака спит отдельно. Я ложусь, значит, собака ложится. Вы прекрасно знаете, ложится на лежанку, вы прекрасно знаете, что такое вот эти выездные все работы, да? Это с утра до ночи ты занят.
1: Да.
0: А у тебя 25 встреч в день, а чужое место, где ты спишь, ты же не на своей кровати дома или на даче спишь. Это журналисты, встречи, иногда разные переезды, потому что нужно доехать там из города до какого-то другого города, где тоже ждут.
1: Неудобные кровати, подушки.
0: Неудобные кровати, да? Непонятные завтраки, на улице шум стройки. Это нормально?
1: Да.
0: И я не сплю, я и так плохо сплю всю жизнь. Я не сплю, прям не засыпаю. Собака у меня отдельно спит в лежанке. Мы созваниваемся с Женькой, и я ему рассказываю вот про свои 25 встреч, про читателей, про телевидение, про то, что у меня день начался в 6 часов утра, потому что я поехала на утреннюю программу, а сейчас уже 11 часов ночи, и ни в одном глазу я не сплю. Но

0: собака у меня лежит в лежанке отдельно от меня. Вот я все соблюдаю, я честная. И он мне говорит в телефон, он говорит, послушай, Устинова, но для чего ты брала эту собаку? Ну, ты же ее брала для того, чтобы она была всегда сам с тобой. Ну, возьми ты уже ее в кровать и спите вы уже до утра. Слушайте, как я обрадовалась! Я побежала за собакой, ничего не подозревающей.
1: Разбудила ее, да?
0: Да, схватила, положила рядом с собой, и мы, значит, захрапели бодрым сном до утра. С тем, что вы процитировали с исследованием, я согласна. Угу. Когда с тобой рядом любимое, чистое, обработанное, безопасное животное, а я считаю, что все домашние животные должны быть именно такими, у них должны быть прививки, они должны быть обработаны от паразитов, от насекомых, защищены от клещей и глистов. Простите меня за прозу жизни, но всё это
1: правильно.
0: Да. И если эта собака с тобой спит, то сон крепок и безмятежен.
1: И вот с этого момента собачка с вами, да?
0: Да, и собачка с нами, совершенно верно.
1: Вы несколько раз акцентировали внимание наших слушателей, что часто ездите, переезжаете, собака все время с вами. А вот поделитесь, пожалуйста, личным опытом. Что надо, как надо человеку подготовиться, чтобы взять своего питомца в первую командировку с точки зрения отношения с самой собакой? Ну, вот, допустим, первый перелет. И с точки зрения юридических, так сказать, подготовок, вот документы, с чем можно столкнуться, насколько сложно перевести собаку там поездом, например, или самолетом?
0: Вы знаете, вот мой опыт показывает, что поездом сложнее перевозить, чем самолетом, потому что в полете собака сидит в своей переноске. Ну, если попадается какой-то очень добрый экипаж, то ее можно взять на руки. А у меня такой психоз есть, я очень боюсь летать. Я инженер, я по образованию. Я не боюсь, там, я не знаю, что самолет развалится. Это я все знаю про то, как считаются нагрузки, да, и какие прочности. Но это что-то в голове, какой-то маразм. Да, то есть мне надо вот перетерпеть этот полет, и собака мне в этом очень помогает. Если попадаются добрые люди, которые на рейсе работают, да, они мне разрешают, значит, сидеть, вцепившись в нее. Ну, если рядом нет мужа, в которого можно вцепиться. Если не разрешают, то она сидит в переноске. В поезде, поезд, как правило, это более долгая затея, чем самолет.
1: Конечно.
0: Да, то есть в поезде ты можешь ехать там ночь или полтора суток, да, и собака, хочешь не хочешь, она должна как-то двигаться.
1: Погулять
0: ее нужно, да. И ей нужно какое-то прочное основание под лапами, а пояс же качается, и собака иногда стоит вот так, знаете, как матрос на палубе,
1: ловит
0: вот это равновесие, да. И мне кажется, что ей сложнее поезд, чем самолет. Самолет это там, ну, там в самом худшем случае это 8 часов. Всегда мы запасаемся обязательно, ну, водой это понятное дело, и какой-то там мисочкой, в которую эту воду можно налить. Всегда я запасаюсь пеленками, чтобы собака могла сходить в туалет там, где ей нужно. То есть в общественном туалете аэропорта. Не нужно этого пугаться, ничего тут такого нет. Вы прекрасно сами заходите в кабинку, за вами заходит собака, или вы ее заносите, стелите ей привычную для нее вот эту пеленку.
1: И
0: она там все свои дела делает, потом вы ее просто выбрасываете, и ничего тут такого сверхъестественного и страшного. Вдруг собака где-то там что-то устроит, какое-то безобразие, ничего подобного. Они специально никогда никаких безобразий не устраивают. Это закон, да, то есть собака не вредничает. Это...
1: А что касается документации, вот какие документы нужно точно иметь и Ну, были ли у вас какие-то определенные сложности?
0: Обязательно нужны прививки, сделанные в срок. Но там есть некоторый период, когда, ну, допустим, если вы делали там в мае минувшего года, то в мае этого года вы должны прививку повторить. Да? И есть еще такой штамп, который тоже обязателен для перевозки собаки, осмотр у ветеринара в государственной клинике. То есть ветеринар должен посмотреть на собаку и поставить штамп, что собака здорова за, по-моему, неделю, что ли, до полета. То есть там есть какой-то
1: срок, который нужно выдержать, да?
0: Да, который нужно выдержать. Обязательно собака должна быть чипирована. И номер этого чипа должен быть вклеен в этот собачий паспорт. Но это все делается один раз на всю жизнь, и все в порядке дальше с собакой. А если куда-то она вывозится за границу, то там особая процедура. Там есть какие-то титры, что бы это ни значило, да, то есть это пробы на какие-то вот эти титры. И нужно обязательно перед полетом пройти такой ветеринарный в аэропорту, ветеринарный санитарный контроль. Я помню, я когда первый раз его проходила, я была страшно удивлена, потому что у меня вот это крохотное существо, а в этом ветеринарном пункте санитарном на стенах развешаны плакаты, на которых изображены быки и коровы. То есть такое впечатление, что
1: перевозят с собой, да?
0: Перевозят с собой в самолетах быков и коров. Вот. И нужно заранее, на самом деле, узнать, особенно если вы в крупный аэропорт какой-то приезжаете, в московский, да, там, я не знаю, не в Калининграде, где он поменьше, где этот пункт вот этого ветеринарного контроля?
1: Это обязательное посещение?
0: Это обязательное посещение.
1: Хорошо, до рейса за сколько часов приезжаете с собачкой?
0: Ну, сейчас мы уже опытные, мы все знаем, да. Мы приезжаем, ну, за час.
1: Быстро, то есть
0: это ничего страшного нет. В первый раз, конечно, я металась, как угорелая, по Домодедово, в огромный аэропорт, и я ничего не понимаю, где мне какие штампы ставить. Вот. И вот тоже это такой совет, как вам сказать, серьезный. Никогда не нужно дискутировать с людьми, которые отправляют рейс. Вот нужно сделать все так, как они говорят. Говорят, посадить собаку на весы. Посадить собаку на весы. Не нужно говорить, вы что, не видите, что она не весит 10 килограммов, а весит всего 3. Да, правила есть правила.
1: Процедура.
0: Да? Абсолютно верно. Если говорят, посадите ее в переноску. Посадите в переноске на весы. Значит, вот все, как вам говорят, так и нужно сделать. Есть такая тоже шутка про израильскую таможню, что вот самое скверное дело – это на израильской таможне шутить. И на вопрос «Вы террорист?» отвечать «Да». Да, тебя скрутят и посадят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Так нельзя. И здесь тоже, когда с собакой, нужно все правила выполнять.
1: Вот, находясь на улице, ваша маленькая собачка, которую мы уже определили, что достаточно смелое животное, потому что готово воевать и дать бой любой крысе, да, а иногда по размерам крыса может быть даже и больше вашей собаки, потому что вот у вас собачка до 2 килограммов, да? Пересечение с другими собаками. Как она себя ведет на улице? Боится, с удовольствием общается? Потому что у меня есть всегда опасения, когда у меня у брата маленькие собачки, что очень легко поломать, очень легко нанести травму.
0: Понимаю,
1: особенно, когда большая собака. Вот у нас во дворе живет у меня лично восточноевропейская собака, а у брата чихуахуа, там их штук 5 уже, наверное. И они его облепляют, и Ральф даже просто случайно, отходя, может на кого-то там наступить, может кого-то толкнуть. Все есть такое опасение. Вы как себя ведете, вот когда встречаете другую большую собаку?
0: Вы знаете, во-первых, у меня собака всегда на поводке, если она на улице, за пределами, за периметром участка нашего, да? Она на поводке всегда. Не бывает так, чтобы я шла, а собака где-то там мотылялась сама по себе, да. Обязательно, с моей точки зрения, да, хозяин собаки, будь то крупная собака или мелкая, он все время должен сканировать местность вокруг, потому что крупная может напугать, а мелкая может испугаться. Это в равной степени плохо, да? И если я вижу, что какая-то там более крупная собака летит на нас, да, я не хватаю собаку на руки, не закрываю ее своим телом, не бросаюсь на нее
1: в драку
0: кучей, да, да, мы останавливаемся и стоим. Угу. Как правило, это действует железно. То есть подбегает собака большая, нас обнюхивает. И дальше она или уходит к хозяину, если он ее подзывает, или она дальше идет по своим делам.
1: А ваша девочка как реагирует?
0: Сидит рядом со мной. Она вот за что тоже люблю я эту породу? За то, что они выдержанные, они прямо вот охотники. Угу. То есть я останавливаюсь, и она останавливается.
1: То и есть, вот как это вот эти знаменитые опоссумы, сознание не теряет.
0: Нет,
1: да?
0: Сознание не теряет, не начинает заливисто брехать на большую собаку, никуда не кидается, не рвется с поводка. Мы просто стоим и ждем, и ни разу не было такого, чтобы нас как-то вот стоящих на месте как-то облаяло какая-то собака. Если мы видим, что это чудесный мультипу или там, я не знаю, какое-то еще существо очаровательное, желающее общаться, ну, мы, конечно, разрешаем общаться. Они обнюхиваются, вертят хвостами, иногда вступают в какую-то игру легкую. Но моя собака, в отличие вот от ее компаньонки, которая собака моего мужа, та очень игривая. А моя такая, она такая королева.
1: Сейчас она у вас на руках, она немножко, самой Устиновой.
0: Да, она немножко так поиграет, и потом она сразу отходит ко мне.
1: Сейчас очень модно говорить о том, что каждую собаку надо время от времени отводить к профессионалам, так называемый груминг. Вы пользуетесь этим?
0: Да. Я не умею стричь сама когти, а это как раз вот эти породы, такие домашние. Это породы, которым нужно лапы обязательно обрабатывать, потому что вот ваш Ральф, он бегает по участку, да? И у него эти когти естественным образом, или вы тоже стрижете?
1: Нет, стачиваются.
0: Ну да, они стачиваются. А эти же, они бегают по ковру или там по паркету, и ничего там не стачивается. И поэтому надо стричь, я не умею. Но, тем не менее, вот эта вот история про груминг, она, конечно, смешная. Это Рэй Брэдбери писал, что человек так и не полетел в космос, в смысле не освоил ближайшие планеты, не колонизировал Марс, потому что открыл клиники и салоны красоты для собак. И все силы вместо колонизации Марса ушли на парикмахерские для собак, понимаете? Это правда, это такие достаточно занятные места. Кто не был со своей собакой на груминге хоть раз, сходите. Это прям интересно, как там относятся к собакам. Вопросы очень интересные задают. Нужно ли делать маску?
1: Маску?
0: Маску, косметическую маску.
1: Честное слово, первый раз слышу. А что это такое?
0: Это какие-то специальные средства, наверное, которые наносятся на шерсть, и шерсть, наверное, улучшается, сияет, или там, я не знаю.
1: То есть вы про это пока только слышали?
0: Да, мы ходим исключительно для того, чтобы стричь когти, да, и чистить зубы, потому что вот к недостаткам еще я забыла совершенно сказать, породы, они быстро очень теряют эти собачки зубы, потому что очень они мелкие, и там на них как-то нарастает зубной камень быстрее, чем у крупных пород. Так вот, надо за зубами смотреть, то есть зубы надо чистить. У кого получается самостоятельно, есть средства, ну, специальные средства для собак, которым можно эти зубы чистить, просто запихивая там что-то такое в рот. Вот. Поэтому, значит, мы вот на этом мы стрижем когти и чистим зубы. Маски еще пока не практиковали. Но это как наряды для маленьких собак, Эдгард. То есть это, как вам сказать, развлечение для хозяев, а не для собаки.
1: Ну, у нас буквально полторы минуты осталось. Вы сказали минусы, вспомнили, а плюсы. Ведь это, можно сказать, что собаки-долгожители? Маленькие собаки долго живут.
0: Да, да. Вы абсолютно правы. Это собаки-долгожители. И они живут по 14, по 16 лет. Это не такой нестандартный возраст продолжительной жизни для собаки. Они, как правило, быстрее заканчивают свой век. Но вот маленькие действительно живут долго. И это тоже, например, для нас, для взрослых, дяденек и тетенек, важно.
1: Конечно,
0: важно. Нам важно оставаться с собакой долго.
1: Коротко про творчество. Вот теперь каждый день, находясь в контакте с собакой, появляется ли у вас желание написать какое-нибудь произведение, связанное с собакой?
0: Конечно. У меня в последних романах, в нескольких последних романах присутствуют обязательно собаки. Uh-huh. И одному майору, который вот такой брутальный красавец, как вы, прям вот он такой, спасибо, да, он майор, я ему придумала как раз на руки этого очередного пражского крысарика. И он теперь ходит с этим пражским крысариком по кличке Лидо, Лидочка, на руках. И над ним смеются все коллеги, но его любят все девушки.
1: Дорогие друзья, не забывайте, что Татьяна Устинова на постоянной основе делает нам прекрасные литературные сюрпризы, поэтому знакомьтесь как можно больше с творчеством. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. Мне было очень приятно поговорить с вами всю целую программу.
0: Спасибо вам большое.
1: Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Самое интересное впереди.
2: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

Предварительные итоги выборов в Госдуму. Контекст. Конституционное большинство «Единой России». Явка на уровне почти 60%, превышающая предыдущие показатели. Гражданская зрелость избирателей. Максимально спокойная избирательная. Компания. Беспрецедентность внешних вызовов и угроз, которые на себе жители страны практически не почувствовали. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительных итогах голосования. «Единая Россия» набрала без малого 58%, КПРФ – почти 14%. В законодательный орган также прошли ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Было зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней. Виновные определены и будут наказаны. Ни на одном избирательном участке итоги выборов не отменили. В своем обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму Владимир Путин заявил, что в этот раз они проходят в условиях спецоперации, а жители новых регионов впервые выбирают депутатов после воссоединения с Россией. По словам президента, участие в выборах – это общий вклад в победу. С их успешным проведением российское руководство поздравили главы многих государств.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Донецке и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Сотни жителей Испании остаются ночевать в палаточном лагере на центральной площади Мадрида. Канада добивается раскрытия архивов о нацистах. 8 французских профсоюзов пожарных устроили забастовку. Подробности далее. Американские официальные лица отрицают утверждение о том, что Вашингтон мог предлагать Пекину на продажу американское оружие. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Ранее американский посол в Китае Дэвид Пердью заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент США якобы предлагал председателю КНР закупить американское оружие. Пердью при этом не уточнил, каков был ответ Си Цзиньпина. Официальное лицо в комментарии Wall Street Journal подчеркнуло, что продажа оружия Китаю запрещена законом, также добавив, что никаких предложений Пекину Вашингтон не делал. Сотни жителей Испании остаются ночевать в палаточном лагере на центральной площади Мадрида в рамках акции протеста против жилищного кризиса в стране. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Люди сидят группами между палаток и готовятся провести на площади ночь. Активисты продолжают приходить, поэтому число участников акции постоянно меняется. По подсчетам РИА Новости, около полуночи на площади было разбито порядка 400 палаток. Поводом для акции протеста стало резонансное выселение пенсионерки из квартиры в мадридском районе Ретира. Ее семья жила там с 1956 года, а сама пенсионерка после смерти родителей продолжила снимать жилье по старому договору аренды, платя около 500 евро в месяц. Канадские историки, журналисты и общественные организации усиливают давление на власти страны, добиваясь раскрытия архивов о нацистах и коллабористах, укрывавшихся в Канаде после Второй мировой войны. Об этом заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. По словам дипломата, отношение канадского общества к этой проблеме показал скандал вокруг чествования в парламенте страны Ярослава Гунька, бывшего солдата дивизии СС «Горячина». Канада после Второй мировой войны стала местом проживания ряда лиц, подозреваемых в причастности к нацистским военным преступлениям. Спасатели вновь попытаются взять на буксир рыболовное судно «Триумф», где при пожаре пропали 4 человека. Накануне подобную операцию отложили из-за сильного задымления. ЧП произошло вечером в пятницу в акватории Тихого океана. Загорелось рыболовное судно, на борту которого находилось 29 членов экипажа. Эвакуировали 25 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. В течение всей поисково-спасательной операции к поискам привлекаются проходящие мимо суда. Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки втрое до минимальных с июня 2022 года 2,5 миллионов долларов. Это следует из данных грузинской таможни, которые проанализировала РИА Новости. Закупки в месячном выражении оказались втрое ниже и просели более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В результате Россия в августе стала вторым крупнейшим импортером напитка. Казахстан при этом нарастил импорт почти вдвое. Запнула топ 3 покупателя грузинской минералки в августе – Украина. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». С вами в студии работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня два блока у нас для того, чтобы рассказать о том, что происходит на Востоке. Будем говорить не только о Ближнем Востоке, зачастую, кстати, из-за событий на Ближнем Востоке, об Азии. В большом смысле поговорить удается не всегда, но в этом эфире у нас второй блок будет посвящен делам китайским преимущественно. И Владимир Нежданов там к нам присоединится. А в первом поговорим о вопросах, которые касаются Турции, которые касаются Ближнего Востока, ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, Ранее мы, кстати, часто говорили о палестино-израильском урегулировании. Сейчас урегулирования никакого нет. Ну, собственно говоря, это логичный итог всех тех процессов, которые последние годы развивались на этом направлении. Будем говорить о ситуации вокруг Ирана. Много заявлений было. Одним из основных ньюсмейкеров на этой неделе у нас выступал турецкий президент. И по геополитической составляющей он высказался, и по международным организациям прошелся. Интересный трек у нас имеется по системам ПВО, про С-400, российским системам, которые стоят на вооружении турецкой армии и которые так или иначе выступают поводом для Соединенных Штатов не возобновлять с Турцией партнерство в рамках проекта по разработке, ну и для самих поставок истребителей пятого поколения F-35. Начну по порядку. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций на этой неделе так или иначе приковывала к себе внимание мировой общественности. Ну и о реформе ООН говорил не то чтобы каждый второй выступающий с трибуны, самой высокой международной трибуны. Практически все об этом говорили, о том, что ООН давно исчерпала свой ресурс, нуждается в реформировании, так или иначе не справляется с теми задачами, которые изначально были возложены на эту организацию. Ну и изменения должны быть безотлагательными. Турецкий президент пошел дальше и заявил о том, что, ну, во-первых, Совбез ООН нужно расширить, во-вторых, никакого права вето там быть не должно. Это интересный, кстати, симптом, потому что так или иначе, пока ООН не будет реформирована, происходящие процессы на мировом уровне будут и далее косвенно пассивно дискредитировать эту организацию, ну и вызывать подобного рода, значит, призывы. В этом смысле, конечно, еще лет 10-15 назад, наверное, бы никто не принимал бы всерьез такие заявления из уст турецкого лидера, но сейчас Турция является одной из тех стран, которая активно занимается формированием нового миропорядка. И вот по новому миропорядку, кстати, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция не должна выбирать между Востоком и Западом, должна и далее продолжать развивать отношения со всеми центрами силы на международном уровне. Ну и в этом смысле ей удастся получить те условия, когда можно будет защитить и успешно продвигать собственный национальный интерес. На самом деле здесь логика здравая, потому что так или иначе говорить о каком-то новом миропорядке, когда кто-то из него будет сознательно исключен, невозможно. Это заранее заложит в основу нового мира бомбу замедленного действия, как, собственно говоря, уже не раз было, да, в нашей новой, новейшей истории. И в этом смысле, конечно, интересно будет наблюдать и далее за тем, как в Анкаре пытаются этот баланс соблюсти. Потому что, с одной стороны, мы видим, как есть все еще действующая заявка Турции на членство в ЕС, хотя последнее время власти страны говорят о том, что, ну, теперь это уже не самоцель, мы, конечно, хотим вступить в ЕС, но мы не будем от этого яростно требовать, и если там нас не хотят видеть, ну, значит, так тому и быть, нам есть с кем еще развивать наши отношения. Турция состоит в НАТО, но при этом имеет огромное количество собственных альянсов, договоров о взаимной обороне и защите с рядом стран, рядом государств. Последний, да, из подобных договоров, Мекканский пакт, так называемый, сейчас находится также в центре внимания, и его очень многие критикуют из-за ситуации вокруг Йемена, а там движение Ансаруллах, которое контролирует северо-запад, запад страны, наиболее населенные территории Йемена, где проживает около 70% йеменцев, наиболее экономически развитые регионы страны. Ну, если их еще так можно, конечно, называть, с учетом того, что в Йемене не прекращается, к сожалению, гражданская война, внутриполитическое противостояние. Это сказывается и на благосостоянии населения. Йемен в топах антирейтингов мировых и по вопросам, касающимся гуманитарной ситуации и всех остальных составляющих, да, в этой сфере. Но при этом, так или иначе, договориться сторонам не удается. И с Ансаруллах, или с хуситами от имени первого лидера, да, Аль-Хуси, идет это название, сделать никто ничего не может. В первую очередь это касается соседней страны, королевства Саудовской Аравии, которая активно пытается побороть Ансаруллах в Йемене. В свою очередь Ансаруллах является союзниками военно-политическими де-факто Исламской Республики Иран. Ну и теперь уже контролируют в полной мере проход через Баб-эль-Мандебский пролив. Это водная артерия, которая соединяет Красное море с Индийским океаном, Красное море с Аденским заливом, Аравийским, значит, морем. Через Красное море, в свою очередь, пройдя Суэцкий канал, можно попасть в Средиземное море. Это наикратчайший сейчас, да, считается наикратчайший удобный маршрут морской. Хотя, если так посмотреть из Азии в Европу, если посмотреть географически, то, конечно, наикратчайший маршрут — это, значит, Северный морской путь. Он, кстати, сейчас активно развивается, мы об этом говорим, в августе уже месяц как начались первые, если не ошибаюсь, контейнерные перевозки по Северному морскому пути. Эмиратская, кстати, компания из Китая в Европу возит теперь контейнеры, товары, грузы, пользуясь этой артерией, ну и большая часть Севморпути, практически весь он, да, проходит в российских территориальных водах, в российской Арктике. И в этом смысле, конечно, Баб-эль-Мандебский пролив не безальтернативен, но пока еще маршруты глобальные пролегают по южному направлению через Баб-эль-Мандеб или же огибая Африку путем Васко-да-Гамы, так называемым. И в этом смысле, конечно, не реагировать на происходящее Саудовская Аравия не может, потому что она поставляет нефть, углеводороды на мировые рынки. Это главная статья дохода бюджета королевства, поступления и валюта, да, нефтедоллары от продажи, собственно говоря, энергоресурсов в условиях, по сути дела, заблокированного Персидского залива, где эту нефть, собственно, и добывают, да, практически все государства, которые там находятся, в этом регионе, в регионе Персидского залива. Саудовская Аравия перебрасывала, значит, добытую нефть на востоке страны, на западное побережье, на побережье Красного моря, и оттуда уже вывозила через Баб-эль-Мандебский пролив, Индийский океан своим азиатским потребителям, а это основные покупатели, да, саудовской нефти и вообще энергоресурсов и нефти, и газа из Персидского залива. У всех абсолютно государств, которые там располагаются, и у Ирана, и у Саудовской Аравии, и у Объединенных Арабских Эмиратов, и у Ирака, и у Кувейта, и у Бахрейна, и у Катара, ну, у Катара по большей части, покупают сжиженный газ, который является, ну, являлся, по крайней мере, до февраля месяца главным поставщиком сжиженного газа на мировом энергетическом, глобальном энергетическом рынке. И в этом смысле, естественно, Саудовская Аравия не может не реагировать. С другой стороны, мы понимаем, что геополитически Риад считает, что так или иначе, перед королевством может маячить угроза войны на два фронта, да, если будет активное противостояние с Ираном, чего не хотят на самом деле, военного противостояния не хотят ни в Иране, ни в Риаде. Геополитическое противостояние не прекратится между двумя этими центрами. Оно все равно будет, оно, если обойтись без внешнего вмешательства, скажем так, оно будет не таким острым и скорее будет, ну, таким философским, философско-идеологическим даже, по большей части. Но сейчас это, конечно, вопрос реальной политики. Так вот, хотят нейтрализовать в Эр-Рияде Ансаруллах на своих южных рубежах, значит, для того, чтобы и разблокировать морской маршрут через Баб-эль-Мандеб, и для того, чтобы в случае чего не оказаться под угрозой войны на два фронта. И вот Мекканский союз, о котором, да, я говорил, Мекканский пакт, соглашение, подписанное в Мекке, встает, собственно говоря, в качестве того механизма, который должен помочь королевству достичь этой цели косвенно. Хотя напрямую об этом речи не идет. Я вчера смотрел интервью президента Ирана телеканалу «Аль-Джазира», где тот оценил данное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией как шагом на пути к единству мусульман. На самом деле в Тегеране официально об этом заявляли уже не раз за прошедшие недели. И в Исламабаде, и в Анкаре, в Риаде также заявили о том, что это соглашение, этот пакт не направлен ни против одной страны, тем более не направлен против Ирана. Позавчера Реджеп Тайип Эрдоган в одном из своих интервью заявил о том, что Мекканский пакт не направлен против Израиля. И вообще Турция не хотела бы конфликтовать с Израилем, но политика Израиля не оставляет странам региона иного выбора, кроме как отвечать на эту экспансию и непрекращающуюся агрессию по отношению к соседним странам и народам. Агрессию, которая представляет угрозу миру и стабильности во всем регионе. И когда у него спросили, а готова ли Турция помочь Саудовской Аравии в рамках Мекканского пакта для восстановления безопасности в королевстве, Эрдоган сказал, что да, Турция готова оказать военную помощь. Но при этом какого характера и в каких объемах, неясно. Тут нужно сказать, что есть еще юридическая сторона вопроса. Дело в том, что в Турции до сих пор не ратифицирован этот договор. То есть его можно подписать, но он должен для того, чтобы он вступил официально в силу в этой стране, и Турция могла бы, значит, пользоваться теми правами, которые там прописаны, и исполнять те обязанности, которые там указаны, и нужно ратифицировать этот договор в парламенте. Возможно, это произойдет, кстати, в следующем месяце, да, в октябре. Об этом активно говорят местные СМИ правительственные в Турции. Но с учетом того, что военные консультации продолжаются, главы генштаба Турции и Пакистана буквально на днях посетили Риад. И близкие к правительству источники информации в Турции говорят о том, что Турция уже начала поставки военной техники. И, возможно, даже стальной купол, это турецкая собственная система ПВО, которая была совсем недавно разработана, протестирована и принята на вооружение, могут начаться поставки этой системы в Саудовскую Аравию для того, чтобы закрыть ту брешь в противовоздушной обороне королевства, в частности, который образовался из-за дефицита средств поражения, необходимых для американских систем ПВО и ПРО, которые находятся в Саудовской Аравии, имеется в виду ТАТ и, значит, Патриоты. О том, что имеется большой дефицит, мы знаем не понаслышке. Более того, потребности в этих противоракетах имеются не только у Саудовской Аравии, да, в частности, но и у других государств Персидского залива. У партнеров Соединенных Штатов в Европе, в том числе в одной из соседних с нами странах, очень остро об этом говорят постоянно, и у партнеров Соединенных Штатов в Азии. И в этом смысле думать о том, что Саудовская Аравия сможет получить быстро помощь из США, ну, хотя бы в виде поставок этих самых противоракет, конечно, не приходится. Более того, постоянно мы видим, значит, публикации уже в западных СМИ о том, что Трамп-то и администрация США, Белый дом, в последний момент отказали Саудовской Аравии в помощи против йеменских хуситов, против Ансар-Улла, и предпочли сконцентрироваться на иранском направлении. Там, кстати, вот эта вот эквилибристика словесная, она продолжается, несмотря на позитивные сигналы и конструктивный подход Исламской Республики Иран. Соединенные Штаты по-прежнему продолжают сыпать угрозами и направо-налево, и никак не хотят так или иначе соблюдать те договоренности, которые уже были достигнуты. Я не говорю, речь не идет о каких-то новых договоренностях. В июне месяце, да, при посредничестве Пакистана были достигнуты был достигнут меморандум о намерениях, значит, достигнут, наверное, неправильно, был подписан меморандум о намерениях между Тегераном и Вашингтоном. Подписывался он, кстати, тоже очень странно, подписывал его Трамп в Швейцарии, если не ошибаюсь, в Иране подписывал его Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шариф в Исламабаде его подписывал в разных экземплярах. Текст, кстати, да, официальный текст. До сих пор, уже несколько месяцев прошло, скоро будет полгода, как представлен не был. Мы не знаем до сих пор, что там официально было прописано. Но при этом обе стороны заявляют о том, что, значит, оппонент является ответственным за срыв договоренности. Кстати, вот один пункт все-таки публично был озвучен, да, сторонами о том, что в течение 60 дней с момента подписания, подписание было в июне, напомню, стороны должны будут прийти к окончательному соглашению по всем остальным вопросам, а все остальные вопросы были в понимании Вашингтона и Тегерана совершенно противоположными по отношению друг к другу. Ну, то есть в Вашингтоне требовали одно. Ну, комплексно говоря, если не вдаваться в подробности, уже много раз в наших эфирах мы об этом говорили, капитуляция Ирана там требует. Для Ирана это, естественно, неприемлемо. И Иран выдвигает свои требования, которые никак не связаны с требованием Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты, в свою очередь, считают эти требования неприемлемыми. Но если говорить о том, чьи требования более легитимны или же, в принципе, более адекватны, то, естественно, конечно, американские требования не имеют ничего общего, да, не имеют никакого отношения к легитимности или к адекватности, в отличие от требований Ирана. Кстати, вот было интересное заявление тоже Рубио на этой неделе о том, что если придется Соединенным Штатам выбирать между, значит, защитой собственных интересов и международным правом, то, естественно, Вашингтон никогда не поставит международное право выше собственных интересов. Ну, на самом деле, мы уже давно поняли, что для США нет абсолютно никаких, наверное, красных линий в собственной адекватности. Да, и так или иначе, ну, вообще, вот, кстати, да, кстати говоря, когда мы с точки зрения актуального для нас исторического периода это все рассматриваем, о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, да, на минуточку. Я понимаю, что, конечно, на Западе, по большей части, прецедентное право римское, и до этого никаких бомбардировок ядерных не было, поэтому они и не были запрещены, да? Но это все лирика. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, ну, условно говоря, вот, пожалуйста, да, пример того, что... Они, кстати, никак не были... Скажем так, они не были никакой необходимости в вот этом варварском поступке или военной целесообразности никакой не было. Просто вот взяли и убили тысячи людей. Да, Япония сама совершила огромное количество военных преступлений, и эти преступления, они, ну, просто, я думаю, что... И они, конечно, описаны, задокументированы, но морально и этически никакому описанию они не подлежат, на мой взгляд, но это все равно не значит, что можно прилететь и устроить ядерную бомбардировку, значит, и убить такое огромное количество людей. И в этом смысле, вот это ретроспектива была, да, если на перспективу говорить, а где гарантия того, что они не поступят так снова, да, допустим, с тем же, значит, Ираном, который не будет капитулировать? Вчерашнем интервью Пезешкиан Джазир сказал, что США и Израиль хотят, чтобы мы склонили, значит, головы и стали на колени. А мы этого никогда не сделаем. И мы уже доказали, что даже под угрозой смерти мы предпочтем смерть, нежели подобного рода капитуляцию и позор. Ну, в этом смысле говорить о том, что американцы где-то там нащупают дно и решат оттолкнуться от него, ну, мы не можем. И на Ближнем Востоке это все понимают. И вот в этом контексте, конечно, все, что происходит сейчас на турецком направлении, вызывает еще больше интереса. Вот я начал, да, я стал говорить про С-400. Интервью Сергея Викторовича Лаврова тоже можно вспомнить на этой неделе. Актуально, тоже свежее. И там тоже был пассаж про эти С-400. Очень важный момент из него. Да, и там есть отрывок, где наш министр иностранных дел говорит о том, что да, действительно, поставки эти в Турцию осуществили в соответствии с договором, который предусматривает возможность передачи или перепродажи Турции этих комплексов. Но только, и только при согласии Российской Федерации, при официальном согласии Москвы. То есть это должна быть обязательно страна, которая является Россией дружественной и которая, собственно говоря, будет соблюдать все те же самые условия, которые были прописаны в договоре с Турцией. И когда спросили, были ли уже такие переговоры между Анкарой и Москвой, то есть есть ли какой-то новый покупатель для этих систем, которые сейчас находятся в Турции, Сергей Викторович сказал, что нет, не было. Никакой конкретики нет, и пока еще никаких обращений на этот счет не было. Но разговоры-то об этом идут уже давно, и американская сторона об этом активно говорит, и турецкая сторона об этом активно говорит. Но при этом, опять же, понимая, да, как сейчас строятся американо-турецкие отношения, Эрдоган пытается максимально перезагрузить эти отношения, понимая, что у него пока еще есть некое окно возможностей, пока в Белом доме сидит администрация Трампа. Вот это важный момент. Не республиканская администрация, да, именно администрация Трампа, именно лично сам Дональд Трамп. Потому что если придет демократическая администрация, кто бы ее не возглавлял, или даже если это будет новая республиканская администрация, но уже без Трампа, не факт, что подобного рода отношения лично Трампа к Турции будет воспринято как некое внешнеполитическое наследство, да, американскими властями. Это первое. А второе, исходя из этого уже, нужно понимать, что в Анкаре не питают никаких иллюзий насчет искренности позиции Вашингтона. И они все-таки держат в голове возможность того, что Турция может избавиться, да, как американцы говорят, от систем С-400, но при этом не получить со стороны Вашингтона F-35 обещанные. Кстати, Турция 10 лет тому назад уже даже заплатила аванс за эти самолеты, там более миллиарда долларов, и первые самолеты для нее даже были произведены, и они так и остались в ангарах, да, значит, на территории США. А во-вторых, С-400 — это все-таки комплекс вооружений, который находится полностью под сейчас управлением турецкой армии. Да, и Анкары непосредственно не интегрирована в систему ПВО НАТО, и она может защитить Турцию абсолютно от любого нападения подобного рода. И что это может сулить в случае, если эти договоренности не будут соблюдены, а мы практически ежедневно видим, как американцы не соблюдают те или иные договоренности по отношению даже к тем странам, которые они называют партнерами или которые там на бумаге являются их союзниками. Ну вот, это, конечно, то, о чем нужно еще много раз подумать и в Турции, и в других столицах, кстати, глядя на это. Заканчивается наш первый блок. Продолжим говорить, как обещал, будем про Китай говорить. С вами работает Урал Киримов. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
8: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
9: Да.
8: А переоценивали?
9: Вряд ли.
8: Сколько друзей вы потеряли?
9: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
9: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
8: Чему главному тебя научили твои дети?
10: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
11: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
11: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
11: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Разворот на восток.
12: Друзья, продолжаем разворот на Восток. Говорили в первой части про Восток, Ближний Восток, Восток Ближний, про заявления и интервью президентов Турции, Ирана, главы МИД Российской Федерации Сергея Ильича Лаврова, про заявления, которые так или иначе имеют отношение непосредственно ко всей международной политике и к тому, что мы сейчас наблюдаем. Но при этом нужно говорить о том, что в США на этой неделе не только Генеральная Ассамблея состоялась, но и трехдневный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было осуществлено. И нужно понимать, что все эти визиты, которые так или иначе касаются китайско-американских отношений, как и китайско-российских отношений, происходят не на пустом месте. Они тщательно готовятся. Позиции сторон изначально калибруются. И вот этот вот пинг-понг дипломатический между Си и Трампом, ну, всегда вызывает большой интерес. И мне кажется, это уже превратилось в такую игру, кто первый моргнет. Хотя с китайским руководством в такие игры, мне кажется, играть бесполезно. Они переморгают кого угодно. И в этот раз, судя по тем результатам, скудным результатам, да, которые мы видим для американской стороны, снова не получилось. Снова не удалось продавить выгодные или нужные, или обещанные Трампом и Белым домом решения договоренности в вопросе с, значит, Китаем, с Поднебесной. Торговая война, кстати, между странами так и не закончилась. Она снова получила отсрочку в 2 месяца до января, до конца января 2027 года. Снять пошлины тоже не получилось. Договорились только об, значит, послаблениях на взаимной основе для товаров на сумму до 30 миллиардов долларов. Это, кстати, огромные цифры. Несмотря на все старания администрации США, товарооборот с Китаем продолжает развиваться в варианте префицита для Китайской Народной Республики. И, кстати, не только для Китайской Народной Республики, потому что многие соседи Китая по Юго-Восточной Азии занялись реэкспортом китайских товаров в США. И это тоже положительно сказалось на их торговом сальдо с, значит, Соединенными Штатами. Ну, то есть стало только хуже, как мне кажется. Я не экономист, и тем более не специалист

0: постоянной основе, и наш постоянный гость Владимир Нежданов, старший преподаватель Ранхикс. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рад вас видеть, спасибо, что нашли время. Ну и в этом контексте, конечно, я вот такую долгую подводку озвучил, но не сказал о том, что были еще и призывы Трампа о неких трехсторонних переговорах с Москвой и Пекином о безопасности и, значит, вооружениях, что тоже долгая история еще там с первого срока Трампа, когда он обосновывал тем, что Китай в этих договоренностях с Россией не принимает участие, поэтому США из них выходят. На что в Москве сказали, ну, раз Китай вам не дает покоя, то вот давайте тогда вы будете на уровне НАТО в этих вопросах принимать участие. Почему это должно быть как-то односторонне, в вашу пользу? В общем, что нужно вынести из этого визита?
1: Из этого визита нужно вынести, пожалуй, то, что мы с вами являемся свидетелями продолжительного процесса, который займет, вероятно, еще не просто месяцы, а может занять и годы поиска баланса мирного сосуществования в новой конфигурации международных отношений. И здесь что важно обратить внимание, что нынешний визит Си Цзиньпина в США важно увидеть не просто в контексте момента американо-китайских отношений, но в контексте очень долгого выстраивания сначала понимания сторонами, в чем состоят их проблемы и что привело к комплексной конкуренции. И вместе с тем теперь уже попытки найти новые рычаги сотрудничества. Здесь ведь надо обратить внимание, что тот переговорный процесс, часть которого бесспорно является визит Си Цзиньпина в США, он начался в прошлом году, в мае месяце, когда после таких тарифных гонок США и Китай начали вести переговоры, и в США тогда очень опрометчиво заявили, что переговорный процесс будет длиться 90 дней, что через 90 дней будет сделка. Если мы вспомним прошлый год, то затем уже в августе месяце были продлены эти соглашения, переговоры еще на 90 дней. Затем в Пусане была заключена временная сделка, торговое перемирие на год. И вот уже мы в точке, когда этот год прошел. В течение этого года можно заметить, что стороны предпринимали многочисленные переговорные раунды. Среди этих раундов в том числе визит президента США Трампа в Китай. Но что важно понять? Что те торговые проблемы, которые изначально еще в 2018 году, страшно подумать, стали условием для начала американо-китайских противоречий, они затем довольно быстро, кстати говоря, подтянули весь объем накопившихся за долгие десятилетия проблем. В частности, это проблемы и с вопросами мировой безопасности, это проблемы с вопросами взаимодействия с третьими странами, вопросы теперь уже связаны еще с искусственным интеллектом, даже с мировым устройством и глобальным управлением. Короче говоря, стороны сегодня понимают, что решение торговых вопросов, оно, даже если сторонам удастся сделать идеальное торговое соглашение, оно прикажет долго жить по одной простой причине – взаимозависимость и взаимное влияние всего клубка, огромного клубка противоречий. Поэтому на торговый вопрос может повлиять тайваньская проблема, на торговый вопрос может повлиять проблема искусственного интеллекта и взаимно. В этой связи в Пекине в преддверии визита Си Цзиньпина заявляли, что Китай четко видит цель американо-китайских переговоров на современном этапе. Это создание нового качества взаимодействия между этими двумя крупными державами. В чем это новое качество будет заключаться? В Китае это формулируют сложными концепциями, но если их перевести из дипломатического языка, то это будет означать управляемая конкуренция. То есть в Китае четко дают себе отчет, что полностью разрешить все противоречия не удастся. А поскольку это так, то Китай и Америка будут продолжать находиться в противоречивых состояниях в разных сферах. Отсюда важно управлять конкуренцией, то есть понимать, где может происходить эскалация,

0: ее купировать, вступать в переговорный процесс, добиваться каких-то к моменту актуальных соглашений. И вместе с этим Китай ставит условием для появления вот этого вот нового качества взаимодействия формирование доверия между Вашингтоном и Пекином. И вот этот тот момент доверия, он рассматривается с Китаем как важнейшая точка, потому что, как можно понимать, за время торговой войны, за время комплексной конкуренции, уже почти что скоро, да, без года, да, 10 лет, можно говорить, да, без года 10 лет, то, конечно, доверие было подорвано. И вот тут вот надо заметить, что в преддверии переговоров, в преддверии визита Си Цзиньпина в США, мы видели как новые рычаги давления сторонами друг на друга, так и шаги в отношении того самого выстраивания системы доверия, в частности, давление друг на друга. С американской стороны мы видели принятие закона об адских санкциях, что у Трампа с точки зрения переговорного процесса была дубинка, которую он мог продемонстрировать Пекину. А Пекин, напротив, обратите внимание, в начале сентября во время проведения учений военно-воздушных сил с Египтом продемонстрировал возможности проецирования своей военной силы, потому что для этих самых учений из Китая в Северную Африку, в Египет, единомоментно на 6 тысяч километров были переброшены стратегические бомбардировщики с дозаправкой в воздухе, что, в общем-то, продемонстрировало со стороны Пекина, ну, вообще достаточно развитую военную силу. Это с точки зрения рычагов давления, а с точки зрения доверия сторонами. Опять же, заявление, которое мы услышали за неделю до визита, о том, что Пекин и Вашингтон согласовали первичную рамку канала связи по инцидентам в сфере искусственного интеллекта. То есть, так или иначе, мы видим продолжающийся процесс. И смещение рамки переговоров до января, вероятно, это будет не последнее смещение рамки переговоров, но тем не менее демонстрирует, что мы видим живую вполне себе ситуацию, где стороны, ну, скажем так, дипломатически проверяют друг друга, учатся сосуществовать как две крупнейшие экономические державы, две крупные военные силы, ну, в состоянии такой многополярности, в состоянии, когда они завязаны на все сферы конкуренции в мире, и в этой связи, конечно же, должны пытаться для того, чтобы не разрушить систему мировую, торговую, мировую, глобального управления до конца, потому что, как мы видим, ни у Пекина, ни у Вашингтона в планах такого вообще не стоит, да, учатся договариваться, учатся взаимодействовать, учатся слышать друг друга на первых порах.
1: Владимир, вот в этом контексте, когда речь заходит про Соединенные Штаты, к сожалению, да, только к сожалению, можно это констатировать, говорить о США как о партнере, который так или иначе отвечает за свои действия и соблюдает достигнутые договоренности, выполняет условия, которые были согласованы и подписаны, ну, все чаще не приходится. И Китай, наблюдая за тем, что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда все-таки многие действия, которые предпринимаются из Белого дома, идут вразрез с китайскими интересами, естественно, также вынужден учитывать эту составляющую. Насколько в отношениях с нынешним Вашингтоном, с нынешней администрацией, Китай исходит из долгосрочного планирования именно в американо-китайских отношениях, а не из вопросов своего долгосрочного, да, развития, потому что мы знаем, что там не только пятилетки, но и предпринимаются активные меры для того, чтобы вся система и международных отношений, международных связей Китая, и экономического развития, глобального проецирования экономических возможностей было расписано на десятилетия вперед. Ну и тут получается, что американская политика — это некая неизвестная вот в этой формуле. Что здесь больше в приоритете в отношениях с американцами? Сами отношения с США или же все-таки понимание того, что веры все-таки Вашингтону нет, и нужно исходить из того, что завтра там могут говорить абсолютно несоразмерные вещи, которые никак не соотносятся с тем, что мы слышали до.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Здесь, как я вижу, Пекином выстраиваются две на сегодняшний день рамки действия. Первая рамка действия, ее Пекин уже продемонстрировал, это готовность зеркальных ответов. Если мы с вами вспомним прошлый год, то мы заметили, что Пекин в момент максимального давления на США не дрогнул. Они быстро напомнили, что они крупный держатель американского госдолга. И они быстро напомнили, что огромное количество американских компаний зависят от производства, которое пока еще находится в Китае. Тем самым подъем с китайской стороны пошлин ответный, зеркальный абсолютно. США поднимают 145, Китай поднял 125. Он дал понять, что подобные гонки могут продолжаться бесконечно, Китай будет держаться на своем. И тут уже, что называется, кто первый моргнет, да, как вы в подводке сказали. В США моргнули первыми. Они инициировали переговорный процесс. И мы можем заметить, что на сегодняшний день Китай об этом американцам напоминает. Когда был принят закон об адских санкциях, первое заявление китайского МИДа касалось того, что Китай не приемлет вообще практику односторонних действий, и Китай не приемлет и не признает, и никогда не признает экстерриториальные меры. А во-вторых, обозначил, что Пекин оставляет за собой право взаимодействовать с любым своим партнером, с которым он посчитает нужным, потому что он суверенная держава. И тут в этих словах можно их перевести, можно их интерпретировать как готовность принуждать к миру, если угодно. Если в отношении нас будут пошлины, ну и в отношении вас будут пошлины, посмотрим опять, кто будет моргать первым. Сегодня Пекин все-таки демонстрирует довольно такую серьезную готовность повторять опыт прошлого года. А вторая рамка, которую в Пекине выстраивают, это развитие китайской американистики. Обращу внимание, что я имею в виду. В США довольно специфическая система подготовки дипломатических кадров. Нередко это выходцы из бизнеса, нередко это политические назначения, но в том числе те специалисты, которые работают, скажем так, на штатных должностях, не приходят с администрацией. А у них, как правило, образование университетов Лиги Плюща, и важно понимать, как там происходит подготовка кадров. Они делают огромную ставку на использование кейс-стади в постижении специфики международных отношений, что формирует, ну, такой, можно сказать, клиповое мышление, своеобразный, да, комикс, когда имеется огромное количество примеров, и нередко эти примеры в свою пользу. И вот развитие как раз в Китае американистики, на мой взгляд, оно позволяет Пекину в перспективе делать более качественные аналитические выкладки относительно того, каким образом США будут реагировать на те или иные ситуации и как они будут себя вести. В конце концов, цель науки о международных отношениях – научиться думать той головой, которой думает контрагент. И сегодня мы в Китае видим, ну, колоссальное развитие этой науки, это и появление сугубо китайских теорий международных отношений, это и появление мирового уровня специалистов, огромное количество публикаций и конференций. Короче говоря, вероятнее всего, на мой взгляд, да, в Китае понимают, США специфический партнер. Да, они понимают, электоральные циклы играют там огромную роль. Огромную роль играет и общественное мнение, и СМИ, которые нередко могут менять политическую карту буквально в моменте, но Китай исходит крайне рационально из этого из всего, понимает, на что можно надавить, понимает слабые места и, что очень важно, пытается понять логику мышления через такой вот даже научный подход. И отсюда можно ожидать, что Пекин будет подходить к развитию этих отношений с холодной головой, как мы до сих пор это видим. То есть огромное количество даже довольно резких заявлений со стороны США они видели. Они видели проблему, что сложился межпартийный консенсус. Они видели, что в Конгрессе американском есть даже специальная комиссия по конкуренции, даже не с Китаем, а с коммунистической партией Китая. То есть, как бы сказать, они рассматривают их как не просто страну, а отдельную идеологополитическую силу. Но все это воспринимается с холодной головой. И с холодной головой, с довольно холодным расчетом, мы видим уже не первый раунд американо-китайских переговоров, где даже западные комментаторы, тем не менее, обращают внимание, что Китай не просто хорошо держится, он местами серьезно выигрывает политические очки, которые в дальнейших соглашениях могут сыграть не просто ему на руку, а дать какие-то совершенно бонусные возможности, которых в системе международных отношений мало кому удавалось отыгрывать после распада Советского Союза. Короче говоря, здесь продолжающаяся ситуация. И эта ситуация не просто рассмотрение как с американской, так и с китайской точки зрения спора в моменте. Стороны понимают, это продолжительная игра, выразимся так, и в этой игре победит тот, у кого будет больше выдержка, у кого будет лучше аналитика и кто предложит лучший взгляд на будущее мира. Потому что позиции стран мировых, крупнейших стран, в том числе, кстати говоря, американских союзников в Европе, которые заинтересованы в экономическом сотрудничестве Китая, сыграют не последнюю роль. Но это мы будем уже смотреть дальше. А сегодня промежуточный результат, в котором Китай пока держит лицо лучше.
1: Владимир, ну и полторы минуты у нас остаются. В этом контексте не пора ли в Вашингтоне? Я понимаю, что как бы бесполезно там давать какие-то советы и так далее, но все-таки, мне кажется, нужно перевернуть им страницу, которую еще открыли 150 лет тому назад геостратеги, основатели этой науки, геополитики на Западе по сталкиванию Китая и России для того, чтобы на этом фоне продвигать собственные интересы. Ну все, не сработает эта история. Почему не хотят они с этим смириться? Минута у нас.
0: Ну, потому что они, опять же, обозначу, очень сильно основываются на кейсах. Они рассматривают исторические кейсы вне общего контекста. Но, с другой стороны, наверное, стоят на старых как мир представлениях о том, что политика искусство возможного, а значит, попытки будут продолжаться. В конце концов, будущее не предопределено, и в этой связи в политике очень важно вот это, вот, о чем я говорил выше, выдержка, хорошая аналитика и уверенность в том, что твоя позиция будет сильнее.
1: Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем, дипломатическая академия МИД России, старший преподаватель РАНХИКС, был с нами. Владимир, спасибо большое. Говорили об итогах визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Вашингтон, что из этого вышло, что это значит для двухсторонних отношений США и Китая и отношений Китая с Российской Федерацией. На этом разворот на восток на сегодняшний день подходит к концу, но для вас у нас еще есть много других интересных программ на радио «Спутник». Оставайтесь с нами. С вами был Тур Алкимов.
2: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9 $9.5 миллионов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за $2 с лишним миллиона. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за $800 тысяч. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.
3: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Контекст. Приезд в Нью-Йорк мировых лидеров, да и то далеко не всех, местные власти и жители воспринимают прежде всего как источник транспортного коллапса и других неудобств в повседневной жизни. Это символично. ООН уже много лет обвиняют в неспособности реально решать острые проблемы, влиять на судьбу человечества и останавливать вооруженные конфликты, а их все больше. Бурное и вызывающее опасения – развитие искусственного интеллекта, миллионы голодающих в Африке, рост цен на энергоносители, территориальные споры, масса других вопросов. На Генассамблее обнажатся все противоречия, существующие в мире. Показательно, что дружественные Израилю США отказали во въезде представителям Палестинской национальной администрации. За них вступился Евросоюз, но, похоже, тщетно. Имеющие неоднозначную репутацию нынешний генсек ООН Антонио Гутерриш скоро уходит на покой. Кто его заменит, пока не ясно, но на этого человека будет возложена миссия восстановить авторитет организации. Сделать это очень непросто, но необходимо. Другой глобальной площадки для решения международных, политических и гуманитарных вопросов просто не существует.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Якутске 11, в Бишкеке 8. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Взяты в плен трое украинских боевиков, которые обучались во Франции. Турция представила свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Российские предприятия последовательно развивают серийный выпуск гражданских самолетов. Подробности далее. Российские военные взяли в плен троих украинских боевиков, которые имели документы о прохождении обучения во Франции. Об этом рассказал РИА Новости боец группировки войск «Центр» Сергей Александров. Он отметил, что продолжительность обучения составляла около полутора месяцев. По словам нашего военного, в ходе допроса пленные рассказали о расположении подразделений, численности личного состава и техники, а также об инженерных заграждениях. Турция представила России и Украине свои предложения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. При этом Анкара не планирует придавать их содержание публичной огласке на данном этапе. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком Кабмине. По его словам, турецкая сторона рассчитывает необходимым продолжать дипломатическую работу по снижению рисков для гражданского и коммерческого судоходства. Ранее Турция передала в Международный суд документы об атаке ВСУ на ее судно в Черном море. Канадские журналисты, историки и общественные организации усиливают давление на власти страны, добиваясь раскрытия архивов о нацистах, укрывавшихся в Канаде после Второй мировой войны. Об этом заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. По словам дипломата, отношение канадского общества к этой проблеме показал скандал вокруг чествования в парламенте страны Ярослава Гунька, бывшего солдата дивизии СС «Галичина». Канада после Второй мировой войны стала местом проживания ряда лиц, подозреваемых в причастности к нацистским военным преступлениям. Москва с недоверием относится к обещаниям Токио вывести американские ракетные комплексы «Тифон» после завершения совместных военных учений. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. В данный момент комплексы размещены на острове Кюсю для участия в совместных учениях США, Японии и Австралии. Японская сторона заявляет, что системы вывезут в середине октября. Однако в Москве опасаются, что установки могут остаться на постоянных американских военных объектах в Японии. Российские предприятия последовательно развивают серийный выпуск гражданских самолетов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что сейчас Россия создает технологии, от которых будет зависеть развитие отечественной промышленности на годы вперед. В стране появляется все больше производств, развиваются новые направления и осваивается современная техника. В сфере танкостроения, например, в настоящее время работают более 400 предприятий. Россияне могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. Этой возможностью благодаря обязательному медицинскому страхованию в текущем году уже воспользовались более 10 миллионов человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Там уточнили, что диспансеризация проводится в два этапа. В первый входит базовый скрининг для женщин. Это осмотр акушера-гинеколога. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою. Друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, и у меня в гостях сегодня Роман Валерьевич Зарапин, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ. Здравствуйте. Докладывают нам журналисты российские, что летом в нашей богоспасаемой стране значительно выросли продажи «Гомера», чуть ли не на 200%. Понятно, с чем связано. Всемирная премьера, большой фильм, большого режиссера, «Одиссея» вышел. Люди заинтересовались происходящим. Мы с вами сегодня постараемся избежать обсуждения того, что в этом фильме не так, с исторической точки зрения, иначе мы с вами не разойдемся, отсюда никогда не выйдем. Там проще сказать, что в нем так. Но я бы сконцентрировался на одной фразе, которая в фильме прозвучала. Там то ли «Одиссей», то ли «Телемах», древняя Греция, очень древнегреческий платочек, судя по всему, у него в руках, он так сидит, утирая слезы, говорит: «Заканчивается наш бронзовый век». Давайте поговорим о том, в какое время жили герои «Одиссеи», в какое время жил Гомер, как это связано. Там ведь эпоха-то была переходная, очень интересная.
3: Ну, на самом деле, бронзовый век, если и заканчивался, то заканчивался вовсе не из-за Троянской войны, и у него еще были шансы немножко пожить. Дело в том, что есть стандартная ошибка, есть представление о том, что Гомер жил в те самые времена, когда была Илиада и Одиссея. Я имею в виду, когда происходили эти события. Хотя на самом деле их разделяет, ну, где-то лет 200-250, если вообще был Гомер. Это такая длинная, сложная
2: спора
3: тема, к которой мы вернемся. Да, гомеровский вопрос, небезызвестный. Но дело в том, что ставить знак равенства между эпохой, когда составлялись поэмы, ну, точнее, составлялся окончательный текст, и временем, когда происходили эти события, конечно, никоим образом нельзя. А 200 лет на уровне наших 3000, это, конечно, расстояние достаточно большое, но для той эпохи оно еще больше. Ну, вот есть, допустим, роман Алексея Толстого «Петр I», и события Петровской эпохи. Писатель первой половины XX века описывает события первой четверти XVIII века. То есть понятно, что он не современник, понятно, что он эту эпоху знает очень сильно понаслышке. Но во времена Алексея Толстого была историческая литература, были ученые, работала археология. Его представления, конечно, были гораздо более полными. А на что опирался Гомер, мы, конечно, абсолютно точно знать не можем. Но дело в том, что это эпос, это миф. А эпос, он не может быть точным. Если он будет точным, ну, как, наверное, этот фильм, если он будет точным, он будет гораздо менее интересным. Uh-huh. То есть он похвалы со стороны ученых получит, но вот насколько он будет востребован тем обществом, в котором он создается, ну, совершенно точно мы сказать не можем. А потом «Илиада» и «Одиссея» — это разные произведения даже по эпохе, которая там описывается. «Илиада» — это время Великой Трои, это время Микенской Греции, когда существуют большие города с мощными укреплениями, когда развита торговля, когда они взаимодействуют друг с другом, когда есть мощная царская власть. А «Одиссея» — это маленький такой темный мир, это мир уже после краха цивилизации, когда несчастные герои возвращаются домой, они вроде бы победители, но вот 10 лет нужно им потратить для того, чтобы добраться до этой Итаки. При том, что 10 лет там, ну, если только вплавь нужно было пробираться, если вот прям с географической точки зрения.
2: Да, там расстояние это не очень большое. Да.
3: Вот, и понятно, что всякие свинолюбивые волшебницы попадаются по дороге и задерживают их на некоторое количество лет, но все равно вот это эпическое пространство, которое сжимается и растягивается, это эпическое время, которое включается и выключается, оно просто не может никак соотноситься с реальностью. Бронзовый век действительно заканчивался, но заканчивался абсолютно не из-за Трои, из-за того, что примерно в то же время, может быть, там 50 годами раньше, может, сотни лет позже с севера двигались племена дарийцев, которые имели железо, которые принесли это железо в Грецию. Но в Греции это уже очень долго распространялось, оно очень долго побеждало, поэтому бронзовый век даже с формальной точки зрения, ну, никак не заканчивается падением Трои. А так, да, эпоха менялась, но любая эпоха рано или поздно заканчивается, утирай слезы платочком или нет.
2: Да, тот мир, который уходил, именно греческий мир, потому что это же не совсем та Греция, которую мы себе представляем, когда вот условно у нас в голове возникает образ с белокаменными, значит, парфенонами, всеми людьми, одетыми в красивую белую одежду, и вот это все, вот, статуи везде стоят. Это совсем другая Греция. Тот мир, который, как вы сказали, Микенская Греция, что это такое?
3: Вообще, на самом деле, понятие греки — это понятие скорее культурное, чем этническое, потому что существовало как минимум 4 этнические группы. Было так называемое догреческое население, которое когда-то, как ни странно, догреческое население Греции, ну, примерно как финно-угры, жившие до прихода славян на всей территории Восточно-Европейской равнины, и продолжающие жить ныне, но уже в меньшей, скажем так, в меньшем процентном соотношении. Пелазги, лилеги, каийцы. Mm-hmm. Совершенно правильно, все вот эти народы, которые потерялись в истории давным-давно, но сохранились их топонимы, гидронимы, то есть названия мест, названия рек. Потом пришли ахейцы, это было уже 3-е тысячелетие до нашей эры, и вот как раз та Греция, которую описывают нам в Илиаде, это Греция ахейская.
2: Откуда
3: пришли, это индоевропейское племя. Ну, Балканы, он такой тупичок. Прийти там можно почти исключительно с севера. Откуда конкретно они пришли, абсолютно точно, конечно, сказать нельзя, но это был какой-то субстрат, который приобрел потом, очевидно, индоевропейские корни, и потом туда уже в 12-11 веке вдвигаются опять-таки североплемена дарийцев, кочевые, которые уже совершенно точно имели индоевропейские корни, и потом еще два племени появятся чуть-чуть попозже, они циолийцы, которые свою лепту в создание этой греческой культуры тоже внесли. Вообще представление о том, что были греки, у них была единая культура, это такой большой стереотип, они не могли договориться по поводу очень многих слов. Там куча была диалектизмов, которые в разных регионах были взаимонепонимаемы. Были разные стили изобразительного искусства, они не могли договориться даже когда начинается год. В разных греческих государствах, в разных греческих полисах Новый год отмечался в разное время. Ну а мы же понимаем, что для этого нужно единое летоисчисление. Если вы общаетесь, если вы переписываетесь, ну как же у вас не будет единого летоисчисления? Вот у них не было. Поэтому представление о том, что была единая греческая культура, и все это представляло собой такую культурную самость, оно появилось, когда уже Греции независимой не было, когда уже пришла эпоха эллинизма, когда действительно на остатках вот этих греческих диалектов был создан единый язык Кайне, но это будет уже четвертый, а скорее третий и второй век, да. Нашей эры, это 1000 лет после Гомера.
2: 1000 лет почти пройдем, да. Ну и с богами то же самое, то есть там культ очень разнообразный, то есть вот этой классической схемы, которую все со школьного учебника помнят, она, в общем, была, видимо, не совсем такой.
3: Ну, она действительно была не вполне такой, но тут было немножко попроще. Просто мифология, по крайней мере, античная, прошла два этапа в своем развитии. На первом этапе, ну, мы в славянской мифологии видим то же самое, да, ее называют хтонический этап, когда подземные божества всякие разные, стоглавы, старуки всякие, гекатанхейры, когда все вот это лезет из-под земли, и от него надо отбиваться. Ну, спросите, Геракл, он был большой мастер в плане отбиться от всяких лирнейских гидр и прочей нечисти.
2: Его и вывели для этого, да?
3: Конечно, да. А потом приходит олимпийский этап, когда уже культурные боги, которые уже чинно сидят в определенной последовательности, в определенной иерархии друг по отношению к другу, хотя те, кто внимательно читал «Илиаду» и «Одиссею», видели, что Зевс тот еще, ну, скажем так, социально неадекват и в семейных отношениях, и в принципе в общении. Вот такая причёсанность богов, она тоже какой-нибудь четвертый, третий век до нашей эры. Но к этому моменту греки в богов-то, в общем, уже особенно не верили. Ни у Платона, ни у Аристотеля нет представления о том, что вот Зевс делает это, Гера делает вот это. У них было представление о боге-логосе, то есть это некий порядок, некая закономерность, некая последовательность действий. И это, кстати, спасло и Платона, и Аристотеля потом от забвения эпоху средних веков, потому что монахи не мудрствовали лукаво, переводили этот логос богом, и все хорошо. Да, верующие, неверующие, неважно. Главное, что не противоречит нашим идеям.
2: Насколько мир, описанный Гомером, соответствует реальности, и какой реальности он соответствует?
3: Ну, мир Илиады соответствует, конечно, той реальности, которая была в эпоху Троянской войны. Описан город Троя, он же Илион, он же Велуса, который был основан на этом месте еще в 3000-м где-то примерно году до нашей эры. Это древнейший торговый центр, это древнейший перевалочный пункт между Европой и Азией. Но если на карту посмотреть, это практически пролив Геллеспонт, который мы ныне называем Дарданеллы, и ясно, что там просто не могло не появиться культурного центра, экономического центра. Но, конечно, масштабы преувеличены жутко, и когда искали Трою, все никак не могли понять, а где же вот тот самый огромный колоссальный город, вокруг которого они бегали трое суток, только-только успев обежать вокруг всех городских стен. Ну и когда все-таки было доказано, что то, что нашел Шлиман, это и есть та самая Троя, то предстало очень небольшое сооружение, в котором на постоянной основе могло проживать, ну, 2000 человек, а скорее всего меньше. Может быть, 2500 человек. Но это было все, что помещалось внутри крепостной стены. А остальные люди жили в нижнем городе, то есть уже не под прикрытием каких-либо стен. И понятно, что во время нападения любого врага, не обязательно ахейцев, они вынуждены были либо бежать куда подальше, либо, может быть, кого-то из них пустили внутрь городской стены. Но там совершенно точно не хватило бы запасов.
2: Реальность Одиссеи с дворцом, с вот этим очень такой странной царской властью, с народным собранием, это уже, наверное, более поздний период, это как раз Гомера туда ближе, к темным векам.
3: На самом деле царская власть, она более или менее остается. Другое дело, что мы не должны ставить знак равенства между царской властью в эту эпоху и абсолютной монархией какой-нибудь. Народное собрание упоминается и в Илиаде, и собрание воинов, но вот эта вот военная демократия, как ее Энгельс в более поздние времена называл. Как оно было, так оно, в общем-то, и осталось. Другое дело, что цари стали уже не те. И богатство стало уже не то, разорение было невероятное, потому что не держалось уже государство, дарийцам государство было не нужно, а хейцев было сравнительно немного, и поэтому цари, в общем-то, уже не цари, а такие более или менее почитаемые вожди. Но единственный царь, который описывается в «Одиссее» действительно как царь, царь Алкиной, но его дочь Навсикая Одиссей встречает, когда она идет к морю вместе со служанками стирать одежды своего царя. То, что царская дочь стирает одежды, это, ну, для той эпохи было нормально, судя по всему. И когда там описывается дом Алкиной, описывается 50 его рабов, то вот это число 50 звучит примерно, как мы бы сказали, 1000. То есть не ровно 1000, да, а 1000. То есть не весь сколько, уйма людей. Для них 50 рабов действительно казалось каким-то невероятно высоким числом. А дворец Одиссея, собственно, он даже понятие дворец-то не заслуживает. Это сравнительно небольшой домик. Вообще создается впечатление, что это единое пространство, где и женихи тут соблазняют Пенелопу, тут же моют ноги путнику именно по ногам, да познают, что это действительно Одиссей. То есть все очень маленькое, все очень камерное, такое домашнее, уютное. И, конечно, огромный контраст по сравнению с тем, что описывает Илиада.
2: Ну, тоже там в фильме звучит. У нас тут народы морят, скоро на нас нападут. Я очень смеялся тоже по этому поводу.
3: Да, сказали да. Народы моря.
2: Сказали народы моря. Что это за сущность такая, народы моря?
3: Мы толком не знаем, что это за люди такие, потому что народы моря стали известны впервые, но вот именно с исторической точки зрения, на египетском материале. Они очень сильно мешали в конце позднего царства в Египте. Это, ну, примерно та же эпоха. Там 13-11 век, они совершали набеги на побережье. Но почему народы моря? Потому что они приходили с севера, со стороны Средиземного
2: моря. Для египтян, да.
3: Для египтян. И, кстати говоря, в Одиссее описан такой эпизод, когда они совершают набег, видимо, на египетское побережье и грабят там какой-то город. Правда, где они там город нашли на побережье? Ну, ладно, эпос же, да, мы понимаем, что город можно приблизить к берегу, можно отодвинуть от берега, то есть это не такая большая проблема для составителей эпоса. И, судя по всему, это были самые разные островные народы, которые, наконец-то, ура, освоили кораблестроение, которые смогли плавать, по крайней мере, по восточной части Средиземного моря, где хоть как-то попадались острова, какие-то такие мостики между регионами, и вот они добирались до Малой Азии, они добирались до Ближнего Востока. Ну, вот те же самые филистимляне, которых часто филистимлянами называют, ну, от Палештим, вот они тоже имеют отношение к этим народам моря. Это такая кочевая субстанция, не имеющая никакой политической организации, судя по всему, невероятно пестрая по своему составу. Они уничтожены были либо местными племенами, либо они постепенно оккультурились и осели, как это в Греции произошло, и остались, ну, если только на Сицилии в более поздние времена, ну, с ними еще римляне там успели довоевывать еще до начала пунических войн. А так это вот просто обычная военная демократия, у которых появилась возможность добраться до других стран, ну и почему бы не обогатиться.
2: Да, ну и почему мы смеялись вначале, да, что это они и есть народы моря, кто на них должен напасть? Потому что в тех же египетских текстах мы видим в текстах Рамзеса III и Данона донайцы, и ахейцев там упоминают. Все вот эти прекрасные названия, они присутствуют в египетских текстах для определения тех самых народов моря. Кстати, было ли это начало греческой колонизации мира?
3: Нет, греческая колонизация будет сильно позже, это уже середина 8 века до нашей эры, но свою роль там народы моря сыграли, потому что они собрали много информации о том, куда, в принципе, можно поплыть. То есть, если где-то есть мощные города, если где-то существует некое богатство, природное или богатство, или там накопленное золото, серебро торговых операций, то туда можно потом прийти и поселиться. Египта, правда, это касалось в меньшей степени. Египет для греков был, ну, чем-то типа Голландии для Петра I, то есть такое место, где можно было бы поучиться, но все равно они ехали охотно потом, греки в более поздние времена, на службу к египетским фараонам, а те были очень в этом заинтересованы.
2: Колония
3: одна из первых колоний, да, Навкратис, она была создана одной из первых вот в греческом мире. И ясно, что к деятельности народов моря это имело самое непосредственное отношение.
2: Продолжим собирать картинку этого мира с точки зрения культуры. Данайцы, ахейцы, вот эти все прекрасные люди. Кто они? Мы уже можем сказать, что это западная цивилизация? Или все-таки это такая средиземноморский еще субстрат, который, да, там и из Египта что-то взял, и что-то взял там условно от хеттов, условно от Трои, вот это вот восточное такое, все еще при этом лежащее на фундаменте минойской цивилизации, на Крите, вот на этом.
3: Ну, вообще разделение на Запад и Восток, оно для древности характерно не было совсем. Оно, в общем-то, даже для Средневековья не было характерно. В Средневековье европейское понимало, что вот есть христианские страны и есть мусульманские страны. Вот для них эта разница Запад-Восток была в первую очередь в этом. А когда во время крестовых походов создается Иерусалимское королевство, то, несмотря на то, что географически это Левант, географически это Азия, все равно это Запад. А когда приходят турки и завоевывают Константинополь, то Константинополь резко становится Востоком. То есть здесь нельзя сказать, где Запад, где Восток. Вообще, традиционно считается, что это противопоставление Запада и Востока берет свое начало только в эпоху Просвещения. Ну, потому что надо же объяснить, почему мы такие просвещенные, а западные, а восточные народы такие непросвещенные. Тут начинают хохотать китайцы со своего конца Евразии, потому что кто тут больше информации обладает, кто здесь в науке более развит, по крайней мере, для 18 века это был очень нетривиальный вопрос. А окончательное противопоставление, когда в 19 веке начинается европейская колонизация, в первую очередь африканских стран, и вот тут надо объяснить, почему все-таки мы их, а не они нас. Ну, и появляется Киплинг, East is West, and West is West, and then what the eventual meet. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут. Нет, они очень даже сходили с места, они переплетались, и для того же Геродота, это гораздо более поздняя эпоха, чем Гомер, Персия была, конечно, государством весьма неприятным, но не было вот какого-то прям жуткого водораздела между этими культурами. То есть было взаимопроникновение культуры, обменивались текстами, обменивались гостями, обменивались лингвистическими элементами. Многие греки могли худо-бедно связано объясниться по-персидски. Персы, многие, по крайней мере, образованные, знали греческий язык. То есть не было такого, что вот здесь где-то забор, и за этим забором, за этим железным занавесом простирается какая-то, в принципе, другая культура. Вообще, в традиционных обществах это очень такой важный, очень положительный эффект, когда познаются другие народы, как соседние народы. С ними, конечно, можно воевать, но с ними можно мириться, с ними можно проворачивать какие-то общие дела, папуасские племена преспокойно знают языки чуть ли не всех племен в округе 20-25 километров, несмотря на то, что языки как бы официально не взаимопонимаемы. Нет, они никак не доктора наук филологических, но им надо общаться, им надо объясняться. Ну, вот они и объясняются. Поэтому ахейцы воспринимали, скорее всего, себя даже не как единую культурную общность, а как представители разных греческих городов. Они же друг с другом тоже совершенно спокойно воевали, и то, что они разок объединились и пошли грабить Трою, это не означало, что они друзья друг другу вечные. Эти ахейские города микенской цивилизации, они совершенно спокойно, регулярно грабились своими же собственными соседями, такими же вроде бы ахейцами. И никак это не сказывалось долгосрочно о том, что вот дальше они будут общаться. Нет, общаются спокойно. Ну, а то, что пошли грабить кого-то еще, ну, сейчас так, завтра по-иному.
2: Там в Илиаде очень хорошо видно, какие они все друг другу друзья, я имею в виду цари. Как они между друг другом общаются, там вот это все.
3: Ну, мы не будем, конечно, параллели с современным миром проводить, но, в общем, как Генеральная Ассамблея ООН тоже место, где надо мириться, но где все очень часто ругаются. Ну, дипломатия, она такая, наверное.
2: Мир, который описывает Гомер, бесписьменный, судя по всему.
3: Не вполне. Почему, собственно? Если мы говорим про Илиаду, то письменность там преспокойно существует. Другое дело, что мы не знаем, было реально письмо в Трое или нет. Потому что традиционно принято считать, что троянцы без письменности обходились, но это очень странно, потому что торговый центр должен был иметь хотя бы какую-то систему счисления. Были обнаружены в 80-е годы на сосудах, которые еще Шлимна, по-моему, добыл, одним из наших, тогда еще советских филологов, какие-то знаки, которые он интерпретировал как знаки письменности. Поднялся огромный скандал, потому что ни Шлимн ничего не заметил, ни западные ученые, ни советские ученые, которые до этого изучали, ничего не заметили. Потом сказали, что это трещины. Ну, в общем, напоминает фильм «Максима Перепелица». Какие грамотные куры, вот какие грамотные трещины оказались. Но у ахейцев того времени существовало преспокойно даже две системы письма. Другое дело, что когда пришли дарить, письменность им была не нужна, и она была забыта. Это крайне редкий пример в истории человечества, когда вот берут и теряют письменность. Но для нас это огромный плюс, потому что если бы этого не произошло, если бы не дарийское вторжение, то мы бы с вами пользовались иероглификой. Отказаться самим от одной системы письма и поменять ее на другую – дело практически невозможное. В Китае за последние 100 лет, ну, уже 120 лет, наверное, Синьхайской революции, 4 раза, если я правильно считаю, предпринимались попытки перейти на латиницу. Нет, нереально.
2: Эта письменность расшифрована, мы знаем, что кому чего писали. Зачем?
3: Ну, на самом деле, знаем не вполне. Дело в том, что официально считается, что линейные письма расшифрованы именно из микенской цивилизации. Но, понимаете, иероглифика тут очень сложно с расшифровкой. То есть это скорее интерпретация. Потому что один исследователь понимает этот знак вот так, другой исследователь понимает по-другому, по-третьему. То есть каждый раз это такой очень сложный ребус. Текстов для материковой Греции, да и до Крита дошло не очень много, я имею в виду от этих эпох. А вот у египтологов это постоянная проблема, потому что можно считать этот знак как символ, можно считать его как один отдельный звук, можно как систему звуков. И так, по большому счету, тут огромное количество вариантов развития событий. Ну да, тексты прочитаны, но, честно говоря, многие тексты, как считается, прочитаны. Но тексты для обычного человека не очень интересны. Это хозяйственные записи, ну, налоги, налоги. Мы же понимаем, что государство хочет точно знать, кто чем живет, да, и из кого что можно взять в государственную казну. Поэтому они нам в этой ситуации, к сожалению, не помощники. В этом великое значение Илиады и Одиссеи, потому что они рассказывают о тех вещах, о которых нам хозяйственные документы не говорят ровным счетом ничего.
2: Хорошо, тогда про это хозяйство мы и поговорим. Когда говорят Греция, немедленно вспоминают рабов. Рабство в Греции, там вот это все, там понятно, что с Римом больше ассоциации, но в Греции тоже да. В «Илиаде» и «Одиссее» рабы есть, но они очень странные.
3: Ну, это домашнее рабство, то, что называется традиционное рабство, патриархальное рабство, патер, отец, архивласть, то есть власть хозяина над рабом, она примерно такая же, как власть отца над сыном. Ну, современный человек скажет, ну, ничего себе сравнение, да, власть отца над сыном. Но в Греции чуть меньше, а в Риме так отец имел полное право своих детей убивать. Причем за это он не нес никакого наказания официально. Он мог там согласиться на религиозное покаяние, мог и не соглашаться совершенно спокойно. Поэтому с рабами обращались, в принципе, как с младшими членами семьи. То есть не было такого явного противопоставления. Но это для любого традиционного общества характерно. Это не только греки той эпохи, о которой говорит Гомер. В классическую эпоху все стало немножко более сложно, но вот до нас дошли, например, ведомости по выдаче зарплаты строительством Парфенона, строителям Парфенона, и выясняется, что там рабы работают вместе со своими хозяевами, причем получают одинаковую плату. Это не означает, что им жилось прям совсем замечательно, но вот опять-таки прям какой-то невероятной разницы не было. А потом в Греции существовала такая очень странная культурная позиция, что человек свободный может свою свободу совершенно спокойно потерять. Нормально было абсолютно, когда, захватив какой-то город, это уже не в гомеровские времена, вроде бы дикие, это в классические времена, это 5-4 век до нашей эры, могли просто приказать всех жителей взять и продать в рабство. Если не последний, то один из последних эпизодов учинил лично Александр Македонский, когда он захватил в 335 году Фивы, то он приказал разрушить город и продать всех его жителей в рабство. И никто по этому поводу вроде бы не возмущался, что это нарушение каких-то традиций. Но Александр был немножко сентиментален, он любил стихи уже покойного к тому моменту фиванского поэта Пиндара и приказал разрушить весь город, но не трогать дом Пиндара и продать в рабство весь город, но не трогать семью Пиндара. Я вот представляю себе, почему это не экранизируют. Да? Руины города, посредине которых стоит один-единственный сохранившийся дом, в котором живет совершенно обалдевшая от того, что произошло вокруг них семья фиванского поэта. То что там далеко ходить? Платон как-то раз поехал на Сицилию для того, чтобы научить сиракузского тирана демократии, их взгляды на демократию, на правильное управление. Как-то, видимо, не сошлись, и его просто привезли в Грецию и там продали в рабство. Друзья Платона об этом узнали, приехали туда, где он находился, выкупили его за большие деньги из рабства. Причем, как вы думаете, после этого Платон к рабству относился в своих работах?
2: Позитивно исключительно.
3: Нормально, абсолютно, да. В чем вообще проблема? Ну, есть, правда, некоторые сомнения в том, что такое было. Может быть, это апокриф, может быть, на самом деле это какая-то такая байка, которую придумал потом через много лет Диоген Лаэртский. Но Диогена Лаэртского, автора биографий, выдающихся философов, вроде на байках-то не ловили, так что история выглядит абсолютно достоверно. Кстати, Платону пошло на пользу. Он перестал шастать по греческому миру, он осел в Афинах, он создал свою знаменитую философскую школу Академию. Так что, в общем-то, и из этого тоже определенные позитивные выводы были сделаны.
2: Вот здесь мы сделаем маленькую паузу, потому что мы на радио, нам нужно уйти на погоду, на рекламу. Вернемся и продолжим разговор о замечательном мире Одиссеи.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
7: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
8: Доброе утро, отец Павел.
9: Я в эфире, да?
10: Меня зовут Золотый.
11: Меня зовут Анна.
12: У меня есть к вам небольшой вопрос.
13: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метров над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли. Есть что сказать?
14: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
15: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
15: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
16: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
15: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
17: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
9: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова здравствуйте, друзья. «Культурная симпатия», Дмитрий Егорченков, Роман Зарапин в студии. Сегодня мы про Одиссею разговариваем. Мы с вами сделали одну методологическую ошибку. Мы про географию вначале ничего не поговорили, а Гомер у нас все-таки основатель роуд-муви жанра вообще в мировой литературе и культуре в целом, да, потому что бесконечные приключения, бесконечная езда между непонятными точками. До сих пор, как я знаю, значительная часть островов и географических точек в Средиземноморье спорят за то, был ли у них Одиссей, а не ли остров Агигия, а не ли остров там, Церцея на острове Эя, да. На Джербе говорят, что лотофаги строго у них были, это в Тунисе. Давайте про географию этого мира поговорим чуть-чуть.
3: Ну, вообще не очень соглашусь с тем, что он основатель этого жанра, потому что тогда давайте уже брать эпос об Одиссее, давайте про странствование Исида, которое собирало там Осириса по всему Египту, здесь одно нашлось, здесь другое.
2: Там ну, это расчлененку первое было.
3: Да, конструктор, вот. Но на самом деле, да, действительно такая связанная история изложена была. Гомером вообще, безусловно, здесь должно быть сочетание реальной географии и мифологической географии, то есть, безусловно, основания для этого странства не были, но, по крайней мере, исходная точка и конечная точка Троя и Итака вполне себе определены, а вот насчет промежуточных станций, да, действительно много споров идет. В свое время ирландский путешественник Тим Северин, который был уверен в исторической реальности очень многих подобных странствований, провел несколько экспериментов. Он там ходил в 84-85 году по пути аргонавтов. Ну, чуть более старшее поколение наверняка помнит, как его встречали в Грузии, и даже песня «Арго».
2: Песню «Арго» пели, да.
3: Известная всем была написана в связи с этим. Это все клуб путешественников. Освещал очень ярко. Мы же тогда были не избалованы подобного рода вещами, и, конечно, все это помнилось очень здорово. Он ходил путями святого Бриндана, был такой ирландский святой в раннее Средневековье. Он доказывал, что абсолютно реалистично добраться на тех кораблях, ну, даже не кораблях, судах кожаных на деревянном острове от Ирландии и до побережья Канады. Эти книги, они совершенно замечательные, они переведены на русский язык, они опубликованы в свое время были большими тиражами.
2: Модный Хирдал тем же занимался,
3: да. Ну, Хирдал все-таки он скорее реконструктор, такой путешественник-авантюрист. По крайней мере, когда они плыли там от Гренландии до Америки, он сам честно писал, что над ними висел вертолет, который бы их вытаскивал, если бы вдруг что-то пошло не так, но все равно температура воды там была чуть ли не 0 градусов, шансов у них не было никаких. В общем, он потратил кучу времени на то, чтобы восстановить путь Одиссея. Он очень скрупулезно изучил греческое побережье, и вот как ему кажется, он нашел Исцилу и Харибду, и Агигию, но, разумеется, все это вещи такие, ну, скажем так, очень условные. Потом люди в те времена вряд ли путешествовали в своей массе настолько много, чтобы все вот эти этапы пройти. Ведь в основном люди в древности и в средние века, ну, кроме профессиональных купцов, да откуда бы они взялись в гомеровскую эпоху, когда все было раздроблено и дисперсно. Все остальные люди представляли себе только окрестности своего дома, ну, то есть буквально 10 километров в одну сторону, 10 километров в другую сторону. А потом вот эта неоднозначность описания, она позволяла многим найти какую-то

0: плавал, да.
1: Для основных событий, да, да, но она упоминается.
0: Да.
1: Вот. Другое дело, что, конечно, Спарта даже времен Ликурга явно не должна была быть тождественной той Спарте, которая описывается.
0: Давайте здесь сделаем как раз немножко в Боквилл, как говорится, да, потому что Менелай, царь Спарты, Елена, она спартанка, а не негритянка, ни в коем случае.
1: Нет.
0: Ни разу. Вообще, папа у нее Зевс, хотя в одном фильме Зевс был негром, я помню, да, но это такое...
1: Зевс, знаете ли, он такой полиморфный был товарищ, то он бык, то он лебедь,
0: то он золотой,
1: да,
0: дождь,
1: вот знаете, помню, нет, да. Я не поручился бы здесь в том, что Зевс не мог поменять его.
0: Но те спартанцы, которые в гомеровском эпосе, это, в общем, не те спартанцы, которые будут потом.
1: Те спартанцы, которые потом, это есть дарийцы, они еще только бегут, они еще только будут все это разрушать, но и потом, для того, чтобы добраться до южной части Греции, окопаться там, завести свои обычаи и прикрыться именем Ликурга, еще нужно будет какое-то время. А так, ну, локация есть, да, действительно. Другое дело, что меня антураж.
0: Мне очень понравилась ваша мысль о том, что у Гомера получилось реальную географию совместить с мистической. Потому что да, есть Итака, есть Пилос. Там по карте, кстати, очень недалеко от Пилоса до Итаки, 30 километров, поэтому там вполне мог...
1: Это с нашей точки зрения недалеко. С греческой точки зрения там все немножко меньше. То есть вот наши представления о масштабах, они... Ну, мы в стране в такой живем. Они немножко более фундаментальные. Коллега моя еще в 90-е годы ездила в Грецию на конференцию и решила потратить время на то, чтобы съездить на Марафонскую равнину, вот на это поле знаменитого сражения. Она потратила чуть ли не целый, ну, не целый день, там несколько часов автобус ехал от Афин до марафона. И она рассказывает, как она вышла на остановке, она посмотрела, она увидела Марафонскую равнину, сказала «это все» и полезла в автобус. То есть с ее точки зрения не стоило расписывать все настолько подробно потом уже Геродоту. То есть это явно не должно было быть такое колоссальное сражение, как нам-то оно представлялось. Да и расстояние, в общем, ну что такое 39 километров с нашей точки зрения? Это немного, а для греков, да, это огромное пространство. Ну, по крайней мере, для греков той эпохи.
0: Ну, с учетом того, что греческий корабль там километров 20-то в час он выдает с парусами и на веслах.
1: Ну, это смотря какие гребцы, да.
0: Ну, да. То есть,
1: если рабов посадить, может быть.
0: Да, нормально, да, с барабанами и под дудки вполне себе. Часа за 2,5 можно добраться, это как съездить на работу для многих от Итаки до Пилоса, до того же.
1: Нет, до Пилоса все-таки подальше.
0: Ну, до
1: Пилоса
0: чуть подальше,
1: да. Я думаю, что туда как на работу не съездишь, но и потом там еще от берега идти.
0: Что-то еще интересное по географии этого мира мы можем сказать?
1: На самом деле, когда мы говорим о сочетании мифологического и реального, если честно, мы не вполне знаем, что там конкретно было, что абсолютно точно было у Гомера. Дело в том, что ведь на протяжении долгого времени поэмы существовали только в устном режиме. И записаны они были только в середине, а скорее даже во второй половине VI века до нашей эры, то есть прошло как минимум лет 400 со времени жизни условного Гомера. И лет 600 с момента Троянской войны, если не больше. Был афинский тиран Писистрат. Слово «тирания» совершенно по-другому воспринималось в Греции, то есть это не было каким-то проклятием, не было каким-то ругательством. Писистрат много всего интересного сделал для Афины, и строительство Акрополя, и многие здания на Акрополе были, по крайней мере, заложены. При нем и вот он создал комиссию, которая должна была эти поэмы официально записать, утвердив вот это правильный текст, вот это неправильный текст. Ну, короче говоря, канон был создан вот только тогда. Естественно, если люди, которые в эту комиссию входили, мы о ее работе практически ничего не знаем. Чего-то не понимали, они могли это записать, ну, так, как видели они. Вообще, специалисты в области фольклора считают, что когда какой-то текст, особенно в некой форме, там все-таки гекзаметр, пусть там нет рифма, но там есть определенный ритм, если он бытует на протяжении длительного времени, то он сохраняется довольно неплохо. Он классический пример наши былины, которые слагались еще когда-то на территории древнерусского государства там, в Среднем Поднепровье, а записывались уже в 19-м, а некоторые даже в 20 веке. И многие вещи были, вот, как утверждают профессиональные филологи, неизменными на протяжении тысячи или почти тысячи лет. Но все равно попадались какие-то слова, которые уже были неизвестны к этому моменту, непонятны эти слова. Могли на что-то заменять и создавать собственные былины на какие-то свои сюжеты. Ну, все же помнят новины, которые писали там про Сталина, про Ворошилова уже в 20 веке. Ну, политический заказ-то работал. Я не хочу сказать, что в случае с Гомером был политический заказ, но какие-то упоминания могли появиться, ну, немножко позже и отражать, видимо, какую-то, ну, другую географическую реальность. А потом, понимаете, прелесть эпоса как раз в том, что он создает возможность для споров. То есть здесь описано вот это или другое или третье. Ну, как поиски Святого Грааля, да, если в какой-то момент будет четко определено, что Святой Грааль это вот это вот, да, и находился он там-то, там-то, там-то, то история от этого может выиграть, а сказка пропадет. А людям жалко это терять.
0: Можем говорить о том, что два текста Гомера, базовых, это такой культурный маркер для греков был в свое время?
1: Конечно. Потому что многие греки, ну, если не знали наизусть, как принято,

0: писать, или «Ад Одиссею», то истории эти знали максимально подробно. Это был такой маркер, такой шибалет. Свои и не свои. Да, если ты это знаешь, если ты этими фразеологизмами общаешься, ну, вот примерно как у нас Грибоедовское «Горе от ума». То есть это такой момент распознавания. Многие фразы, ну, начиная с гнева, которые должны воспеть богини, они же использовались в речи достаточно широко, и огромное количество цитат, скрытых из гомеровских поэм, потом более поздней классической литературы. А потом, в эпоху Возрождения, позже это стал маркер, по которому распознавали своих образованные люди, которые читали, которые изучали. А ты читал по-гречески, а ты читал в переводе. Вот тоже разница была.
1: Мы обещали нашим слушателям и зрителям затронуть гомеровский вопрос, гомеровскую проблему.
0: Один, он болезненный.
1: Да, он очень болезненный. Консенсус сейчас есть какой-то?
0: Нет, конечно. Ну, у историков с консенсусом вообще непросто по многим вопросам, совершенно не обязательно по вопросу Гомера. Но есть разные теории. Есть теория песен, которая гласит, что просто механически собрали, вот, видимо, те же самые Песистратовы, приближенные это все в единый текст. Есть теория ядра, согласно которой была какая-то сюжетная линия. Ну, не какая-то, а понятно, какая сюжетная линия. Вот эту сюжетную линию потом расширили, распространили, дополнили ее всякими разными подробностями. И есть версия исходного замысла, то есть вот все это рождалось в голове какого-то одного человека сразу, и вот он, и только он считается автором. Но на данный момент мне лично, я опять-таки не претендую никак ни на какую завершенность этого спора, кажется, что в случае с Лиадой скорее это разные песни. Ну, потому что и начинается на затакте с полуслова, и заканчивается тем, что погребали они конеборного Гектора тела. Ни начало войны не представлено толком, только в флешбеках, как сейчас модно говорить. Ну, ни да. Конец войны не представлен, конь там упомянут как-то очень на периферии буквально. Если бы потом в «Одиссее» не описали, если бы потом не потрудился бы Вергилий в «Энеиде», то вообще непонятно, что за конь, зачем им нужен этот конь, живой он или какой. Деревянный тоже такая серьезная проблема. А вот в случае с «Одиссеей», да, можно представить себе, что есть какой-то единый общий замысел, что человек возвращается, да, это рассказ о возвращении на родину, и тут действительно есть какая-то такая сюжетная канва, которую можно было немножко подправлять, видоизменять, но вот...
1: Ну и видна авторская вот, задумка некоторая.
0: Да, да, видна задумка, и есть законченность. Пусть законченность жестокая, пусть законченность такая неприятная с точки зрения современного человека, но да, есть финал, есть зачин и есть финал. Даже если там в середину напихано много разных параллельных или вообще перпендикулярных историй.
1: Я уверен, что не все наши слушатели регулярно перечитывают «Одиссею».
0: Поэтому... Зря.
1: Да, хоть здесь я согласен с вами, что зря. Но напомним, что там нет сюжета, который развивается от начала до конца. Там тоже, как любят в нынешнем кинематографе, начинается в середине, потом что-то, флешбеки начинаются, потом параллельная ветка развития идет, потом это все в конце сходится. Там очень сложная литературная структура.
0: Постмодернизм задолго до постмодернизма. Да. Практически бесконечная шутка Гомера.
1: Опять же, боги прекрасно в это все вписываются и очень постмодерничны там во всех своих проявлениях. Это Афина, бесконечно появляющаяся. Кстати, одна из проблем всех экранизаций Гомера, что почему-то всегда вырезают богов. А это невозможно. Нельзя. Как бы, если ты убрал из Гомера богов, ты убрал стержень происходящего.
0: Ну, я думаю, что их просто очень сложно как-то изобразить так, чтобы они были именно богами. Потому что
1: там можно громом греметь, но это не то.
0: Ну, громом греметь, они не все именно громом гремят. Должно быть понятно, что они вот именно боги, что они отличаются от этих смертных. А вот как это сделать художественными усилиями, не очень понятно. В греческом театре все решалось очень просто. Были огромные платформы, вот примерно как те, на которых периодически ходят модницы, там даже не шпильки, а огромные платформы там, сантиметров по 20, по 30, которые потом римляне называли катурнами. Ставили человека на эти катурны, чуть ли не на ходули, и вот он был выше всех остальных. Ну, плюс еще механическое приспособление, нечто вроде такой лебедки с платформой, на которой в нужный момент опускали, в нужный момент поднимали.
1: Бог из машины, Махина, это оно, да. Deus Ex Machina.
0: Бог из машины, ну, как потом опять-таки назвали это римляне. А вот как это сделать в современном театре, например, или в современном кинематографе? Ну, кого вы удивите этими катурнами? Кого вы удивите этими техническими приспособлениями? Сложно показать, чтобы боги были богами. Ну, не знаю. Сюжет действительно очень сильно теряется. Очень здорово проседает. Но, в конце концов, никто же не сказал, что они должны абсолютно адекватно все отражать.
1: Какой ваш любимый эпизод «Одиссей»?
0: Ну, знаете, сложно. Сложно с любимыми эпизодами. Потому что как-то это все равно воспринимается как некий единый поток, некое вот такое единство. Ну, знаете, наверное, бегство от Полифема. очень любили его включать в всякие хрестоматии, вот в переводе Жуковского, в классическом переводе. Сейчас почему-то перевод Жуковского менее популярен. Сейчас в книжный магазин приходишь, и везде Вересаев. Почему обидели Василия Андреевича, непонятно. Вересаев, он считается точнее с научной точки зрения, но он всем ли надо точнее? Если кому-то надо точнее, научите греческий язык. Насчет греческого языка, кстати, гимназическое образование же включало в царские времена изучение греческого. Они это делали все на материале «Илиады и Одиссеи». И вот кто-то посчитал, Данилкин, по-моему, об этом упоминает, что в гимназической программе, ну, он про Ленина когда писал, что там 100 часов отводилось на изучение «Илиады» и 100 часов отводилось на изучение «Одиссеи». Ну, понятно, что не на чтение от и до, но на греческом языке разбор. Ну, вот 100 часов с «Илиадой», 100 часов с «Одиссеей», и потом у тебя в голове возникают революционные идеи. Может, это тоже такой момент, влияющий на сознание человека. Но в целом сложно сказать, что вот какой-то эпизод, он отличается от других. А потом Одиссей сам по себе человек-то, ну да, он храбрый, он такой весь такой трикстер, да, путешественник такой. Царь-обезьян, вот почему-то такая еще параллель у студентов зачастую возникает, потому что есть у него с Суньюкуном. Вот как Суньюкун может врагов покрошить мелкий винегрет, так вот и этот товарищ приехал на родину и начинает расправляться с женихами своей несчастной жены. Это должно быть самым позитивным моментом возвращения, но вот что он потом с женихами делает, ну как-то это слишком физиологично.
1: Там есть у меня любимый момент, он очень ироничный, на мой взгляд, когда Одиссей попадает на Итаку, фиаки его довозят, значит, и куда-то уплывают, а он там засыпает, он просыпается, и что он делает? Он начинает пересчитывать подарки. Ему же фиаки подарков надарили, он начинает считать. Так, треножника, заграничных 3, значит, куртка кожаная 1. Все это потом аккуратненько прячет, и только потом идет, значит, разбираться с женихами и выяснять, что там...
0: Ну, хозяйственный как-то мужик, очень хозяйственный. Почему нет? Там же перечисление огромное, количество везде. Там в Илиаде, ну, не то, что куда не влезть, но мы очень много найдем таких вещей. Детальное описание предметов, там, щитохила, который занимает несколько десятков строк, когда все описывается, вот, подробно и детально. Но, кстати, вот к вопросу о щите Ахилла, это одно из доказательств того, что Гомер никак не мог быть слепым, ну, по крайней мере, с рождения. Слишком визуализировано вот это все. Но не писал этого слепой человек. Ну, а если вообще там добраться до эпитета «Виноцветное море», то тут вообще все уходит. Глухую несознанку, не был ли он дальтоником. А вот нет, они вот так цвет воспринимали.
1: Там была теория, что греки по-другому воспринимали цвета, принципиально иначе видели мир.
0: Не греки на самом деле, просто само цветовосприятие с течением времени изменяется. Понимаете, историческая наука, она же сейчас в наши дни занимается, в первую очередь, не войнами, революциями, реформами, как вот школьный курс. Она занимается историей восприятия мира, историей повседневности, вот историей цвета. Ну, интересующиеся, правда, на средневековом материале могут почитать работы Мишеля Пастуро, который вот прям пишет «Красный», да, и рассказывает о том, как воспринимался красный цвет. Историческая психология очень модная, которую когда-то в Советском Союзе Поршнев создал. Ну, может, не создал, но, по крайней мере, предпосылки ее создал. Представьте себе, да, лауреат Сталинской премии. Создал новое направление в исторической науке. Поэтому это же возможность поглядеть не просто на Гомера, а на человечество под другим углом. То есть вот как по-другому люди видели мир.
1: Здесь, кстати, тоже кор всем кинематографистам, которые пытаются Гомера так или иначе экранизировать. Все описано. Это же такая аудиокнига очень подробная. Описаны щиты, описаны шлемы, описано оружие, описаны корабли, дворец. Все описано. Зачем вы, называется, выдумываете?
0: Может быть, они не умеют читать.
1: Да.
0: Или читать очень не любят. Они невнимательны.
1: Я, когда фильм смотрел, я пытался найти там гомеровские эпитеты, вот эти про пышнопоножные, ахейцев, ну, длинноволосых ахейцев, так и не увидел ничего из этого, да. Я уж про шлем Одиссея молчу, знаменитый из «Кабаньих флыков», там нет,
0: ну,
1: не получилось.
0: Ну, насколько вообще кинематограф должен быть абсолютно аутентичен книге, потому что если ты хочешь книгу, то ты читаешь книгу, а кино историческое, по крайней мере, хорошо, если оно решает задачу привлечения внимания. То есть, ну, а вдруг кто-нибудь вот из тех людей, которые посмотрели фильм, пойдет потом и попытается прочитать. Я понимаю, что очень вряд ли, но...
1: Не, ну, социология нам говорит, что да, что 200%-то все-таки рост по сравнению с предыдущим периодом Гомера есть.
0: А нашего читателя отпугивает гекзаметр, вот если честно, потому что все-таки архаично он выглядит, ну, по крайней мере, звучит на современное ухо, но вот в английском, допустим, языке гекзаметр невозможен, потому что там просто нет таких длинных слов. Ну, в смысле, они есть, но они не упоминаются в Илиаде и Одиссее. И поэтому в европейской традиции, ну, по крайней мере, в английской традиции, это прозаический текст, то есть это просто романы сплошным текстом. И читается это, может быть, и легче, но читается по-другому. Если кто-нибудь в детстве читал былины не в традиционном вот этом стихотворном, ритмическом изводе, просто в прозаическом приложении, то эта история совершенно другая.
1: По поводу ответа на ваш вопрос, почему не Жуковский? Потому что Жуковский тоже довольно архаично уже для современного уха звучит. Вересаев звучит чуть ближе.
0: Это не мешает Гнедичу, потому что перевод Гнедича, он синхронен переводу Жуковского. Он даже чуть-чуть пораньше, по-моему. Там разница какая-то мизерная. И у Гнедича как раз много, даже не от Василия Андреевича, а там чуть ли не от Михаила Васильевича Ломоносова. Но другое дело, что вот перевод равный Гнедичеву переводу, так, судя по всему, создать и не получилось. Вот Вересаев, он, ну, если не конгениален, то он похож. Но другое дело, что когда ты в детстве читал, ну, знаете, историки, они такие. Они в детстве читают такие книги. Когда ты читал в детстве Жуковского, то Вересаев как-то уже выглядит немножко не так. Ну, как два перевода Гарри Поттера.
1: Кстати, наши западные вот, не партнеры, они этот вопрос для себя решили и прозаическим текстом, и текстом с комментариями, потому что то, что сделал Стивен Фрай из «Илиады» и с «Одиссеей». «Одиссею» я, правда, не видел, говорят, она есть. А «Илиаду» я видел. Он сделал такой комментированный текст, но комментированные внутри постмодернистским способом. Раскрывает немножко Гомера, ну вот, дополняя его и объясняя, что происходит.
0: Я не видел, честно вам скажу, но мне кажется, что все-таки лучше профессиональные бы историки поработали. Меня в свое время не очень хорошо, скажем так, удивил Айзек Азимов, который стал описывать всеобщую историю. И, ну, вообще от популярной литературы историки очень часто в шоке. Ну, а когда вот тут неточность, вот тут неточность, вот тут неточность, ну, как-то мы начинаем очень сильно нервничать. Хотя, с другой стороны, тоже не надо быть снобами. Для такого уровня тоже найдется свой читатель, а потом, если человек прочитает сначала в таком, в слабо комментированном варианте, а потом возьмет уже более серьезный текст, то честь и хвала тем людям, которые вложили в это свой труд.
1: Вообще интерес к античности в России сегодня на каком уровне? Он возрастает, уменьшается?
0: И социологов античность не интересует. Ну, они скорее померяют популярность там исторических деятелей. Наша история — это правильно, в общем-то, да, социальный заказ. Но, вы знаете, спрос на античность, он стабильный. Потому что мы видим, если не растущее, то, по крайней мере, неизменное, а, в общем-то, растущее количество людей, которые поступают на антиковедение. Даже при том, что есть огромное количество других всяких исторических дисциплин, которые тоже требуют своего внимания. Опять-таки, когда выходят переиздания античных классиков, они в книжном магазине покупаются, приобретаются, если не только по библиотекам, расходятся. Что касается обычного человека, ну, есть очень много ярких моментов, которые тоже вошли в наш культурный код. Вот тот же самый Александр Македонский или Гай Юлий Цезарь. Понятно, что от обычного человека сложно ждать, что он будет вам рассказывать в подробности хронологию там солдатских императоров Рима. Но это не требуется. Просто эти люди не воспринимаются как, ну, вот какие-то чужие. Намного людей, которые пользуются латинскими вот этими крылатыми выражениями, там, типа «вени видивицы» или что-нибудь. Ну, с греческим посложнее, да, безусловно. Греческий менее понятно, здесь сложнее опереться на базу английского или французского языка. Но античность, она из дискурса не уходит никак. То есть, ну, вот опять-таки ваша передача, она же не про деятели там истории 20 века, она же опять-таки про античные сюжеты. И поэтому я не думаю, что античности в этом плане что-то грозит. Но потом наша система образования все-таки она энциклопедическая система образования. Ребенок, когда в 5 класс приходит, он вот с этого начинает. Он начинает с Древнего Востока, и Греции, и Рима. А детям это очень нравится, это очень любят, и они вот эту свою любовь, этот интерес, они потом проносят. К 19 веку уже немножко скучно иногда становится, там всякая общественно-политическая мысль. А вот тут все красиво и здорово. Красивые люди, красивые статуи.
1: Героические истории.
0: Героические истории. Ну, есть что почитать, есть на что посмотреть. Ну и почему бы не съездить в Грецию, в конце концов, где все есть, и это все тоже увидеть своими собственными глазами.
1: А Россия в этом смысле страна античной культуры?
0: Да, однозначно. Ну, посмотрите, сколько у нас архитектурных сооружений в стиле классицизма и ампира, которые вошли в культурный фонд. А потом, ну, я не беру уж современную там архитектуру, которая вообще со стилем очень сложно. Все равно вот эти вот античные каноны, вот эта ордерная система, она сохраняется. На Каланчевке есть, даже не знаю, это, по-моему, бизнес-центр в таком в лужковском стиле, когда это стеклянная коробка. Вот к этой стеклянной коробке, я не знаю, может, снесли уже, приделан даже не портик античный, а что-то типа античного портика, несколько совершенно несуразных, несоразмерных колонн, которые прикрыты каким-то архитравом, даже на фронтон их не хватило. И выглядит это все, конечно, очень комично, но я каждый раз, когда мимо проезжаю на трамвае, я думаю, вот она античность. То есть вот кому-то уже в голову пришло, что вот можно сделать вот так, что вот это красиво. Да, это топорно, да, это поперек стиля, но это тоже привет вот оттуда, это привет из античности. И каждый раз, когда ты видишь вот этот вот античный, повторяющийся, переливающийся орнамент, где-то совершенно в каких-то неантичных сюжетах, то да, это тоже такой привет из глубины веков, это тоже очень здорово.
1: Для тех, кто освоил «Илиаду» и «Одиссею», что вы можете еще посоветовать почитать?
0: Ну, «Моя любовь» и «Аристофан». Это прекрасное доказательство того, что юмор, он не стареет. Я имею в виду не только вот обычный такой сальный юмор.
1: Ну, хотя там, его там «Аристофана» тоже давно
0: достаточно. Полным-полно. Даже юмор социальный, юмор политический. Ну, вот есть, допустим, «Лисистрата», который «Лисистрата» на самом деле. Вот это вот про такой вот нижний юмор. А есть, допустим, «Мир» или «Птицы». И вот читаешь и думаешь, да это про нас. Ребята, одна моя знакомая по аспирантуре, она защищалась по «Аристофану», никак не могла защититься. Она говорила, я как его открываю, я все время начинаю хохотать. Вот даже когда ты, там весь корпус текстов-то, там 11 текстов всего-навсего, и то некоторые фрагментарные. Вот это актуально, вот это здорово. Нет, понятно, Эсхил, да, Софокл, Еврипид, но это иногда слишком громко, это иногда слишком пафосно, и орлы там всякие разные жестокие. А вот «Аристофан», он легкий, красивый, какой-то свой.
1: Роман Зарапин был в студии сегодня «Культурной симпатии», Дмитрий Горшенко, как всегда, через неделю мы вернемся и продолжим наши познавательные и, смею надеяться, интересные беседы. Счастливо, друзья. Пока.
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

Поражение правящей партии ХДС на земельных выборах в Германии. Контекст. Альтернатива для Германии одержала новую триумфальную победу. На этот раз на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. Она набрала почти 39% голосов избирателей. А вот партия Фридриха Мерца с треском провалилась, не дотянув и до 5%, а значит, не преодолев барьер попадания в законодательный орган. В Берлине союз уступил левой партии. Сам Мерц называет ситуацию катастрофической. Партийные боссы призывают срочно реформировать ХДС. Но немцев не устраивает его политическая платформа, ведущая к экономической деградации и, возможно, войне с Россией. Нынешние власти взяли четкий курс на подготовку к ней. Людям война не нужна, потому они все больше голосуют за правых. У АДГ очень конкретные планы, в том числе восстановить отношения и экономическое сотрудничество с Россией, а значит, вернуть Германии процветание. Недавно «Альтернатива» столь же убедительно победила на выборах в земле Саксония-Анхальт. А на федеральном уровне ее поддерживает уже почти треть избирателей. Иначе как политическим фиаско для канцлера и его сторонников нынешние выборы не назовешь.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице. В Мариуполе Сухуби столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Все теснее сжимается кольцо вокруг ВСУ, блокированных в Доброполье. У военных Казахстана, которые погибли на учениях, не было спасательных жилетов. Пекин рассчитывает углубить сотрудничество с Вашингтоном в угольной сфере. Подробности далее. Операторы ВОЗ беспилотных систем освободили 94 здания, уничтожили более 30 украинских боевиков, окруженных в западных и восточных районах города Доброполе в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны могут поражать даже в условиях активного применения ВСУ средств РЭБ. В ведомстве отметили, что окруженные подразделения противника пытаются организовать снабжение с помощью наземных роботизированных комплексов. Однако все эти попытки пресекаются российскими операторами беспилотников. Отмечается, что Доброполье – это ключевой город для освобождения всего Донбасса. У военных Казахстана, которые погибли на учениях в Каспийском море, не было спасательных жилетов. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Накануне он освободил Даурена Касанова от должности министра обороны. Кадровое решение последовало после гибели 14 военных моряков во время учений на Каспии. В минувший четверг Минобороны Республики сообщило, что во время учений из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра 17 военных моряков унесло в море. Спасти удалось только троих. Издание Wall Street Journal утверждает, что Египет трижды предупреждал власти Израиля о готовящейся атаке палестинского движения «Хамас», которая произошла 7 октября 2023 года. Как отмечает газета, звонок занимавшего тогда пост главы службы общей разведки Аббаса Камиля был лишь одним из множества предупреждений об атаке, которые получали Нетаньяху и другие израильские чиновники перед тем, как она произошла. По словам собеседников издания, в том числе и среди чиновников, Израиль Российский премьер также получал такую информацию от Объединенных Арабских Эмиратов. Пекин рассчитывает углубить сотрудничество с Вашингтоном в угольной сфере, в том числе за счет наращивания поставок американского угля в ближайшие годы. Об этом заявили в Минкоммерции КНР. По итогам прошедших ранее торгово-экономических консультаций, две страны договорились включить импорт американского угля в рамки взаимного снижения тарифов. Импорт американского угля, как добавили в ведомстве, станет полезным дополнением к внутреннему рынку угля в Китае, а также обеспечит угольной промышленности США стабильные экономические доходы и рабочие места, что будет способствовать стабилизации и расширению двусторонней торговли. Совместное учение российской армии и Шри-Ланки «Тропа Росомахи-2026» завершилось на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Об этом сообщила Минобороны России. Воинские контингенты обеих стран в финальной части учения отработали на практике комплекс учебных задач по деблокированию захваченного террористами населенного пункта и освобождению гражданского населения, а также зачистку зданий и сооружений. Россияне могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. Этой возможностью благодаря обязательному медицинскому страхованию в текущем году уже воспользовались более 10 миллионов человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобородов.
4: Здравствуйте, товарищи. Хотя в применении к теме программы надо бы, наверное, сказать «Здрасте, господа».
2: Да, сегодня будем говорить про Ивана Алексеевича Бунина. О Бунине хочется очень много всего рассказать, и даже непонятно, с какого места начать. Начнем с того, что он родился в октябре 1870 года.
4: Ровесник Ленина.
2: Ушел в ноябре 1953 года, соответственно, со Сталиным.
4: Да, не, да. Поразительная, кстати, нумерология.
2: Да, такая. И он осенний, поэтому о нем будем говорить. Я не специалист по Бунину, читал его в разные периоды, с разной интенсивностью, всегда практически, кроме «Окаянных дней», с огромным удовольствием. Но вот такой парадоксальный момент, вот с него я начну, что Бунин, при всем том, что он получил Нобелевскую премию, что есть некий вот культ Бунина, он все-таки не обладает соразмерным читательским интересом с тем, который имеет Лев Толстой, Федор Михайлович Достоевский, или Чехов, или Шолохов. Даже по рейтингам, по социологии, по переизданиям, по количеству продаж. Он не конкурирует с ними. Он чуть ниже этого списка находится, при всем том, что... Вот я сейчас опять заново стал перечитывать Бунина, прозу Бунина. Он, конечно, невероятный мастер. Но это просто уникальное... Ну, то есть, и, у меня там был, скажем, в представлениях людей, Бунин, Куприн, это как бы они парой идут. И при всей своей любви к Куприну, понятно, что стилистическое мастерство Бунина просто невероятно. Сам Куприн говорил, что он говорит, меня от твоей наблюдательности в глазах пестрит. Это был комплимент, потому что он, читаешь три абзаца Бунина, он замечает столько всего. Он запахи, звуки, природа, люди, характеры, выражение лиц, жестикуляция с невероятной скоростью и невероятной какой-то преизбыточной щедростью он все это может фиксировать. Это удивительный дар. Он в чем-то, да, родственный Тургеневу и даже более всего Тургеневу, там, да, а в чем-то Льву Толстому. И понятно, что Бунин особенно сильно повлиял на Михаила Шолохова. И описание природы, и описание человеческих типажей. Это, конечно, бунинская школа, бунинская сила. А потом, конечно же, там, на Юрия Казакова, например. Ну и вообще на огромное количество разнообразной литературы. Но, тем не менее, такая вещь, как «Окаянные дни», она в случае Бунина очень многое заслонила. И, увы, там какая-то часть читателей, которые там, может быть, чуть иначе относятся и к советскому времени, и к советскому периоду, она немножко сердится на Бунина за эту вот книгу. Вот я немножко о ней скажу, просто чтобы сразу с этого начать. Дело в том, что у нас почему-то существует такое устоявшееся мнение, что «Окаянные дни» буквально написаны Буниным с натуры, что вот он все это наблюдал своими глазами, и все это вот зверство он зафиксировал фотографическим образом. Друзья мои, это, честно говоря, не так, потому что филологический и документальный разбор «Окаянных дней» выявляет следующие вещи. Ну, в чем-то эта вещь, рифмующаяся с сочинениями Солженицына, потому что серьезная часть фактуры «Окаянных дней» не просто подчеркнуто Буниным из газет, как правило, белогвардейских, как правило, имевших там явный пропагандистский душок, там, да, из слухов разнообразных. Мы понимаем, что такое слухи. И более того, серьезная часть разнообразной фактуры просто выдумана им. Она вообще не имеет никакой документальной подоплеки. Он просто Бунин, как бы разогреваемый своей катастрофической ненавистью ко всему происходящему, он просто все это с лету как бы создавал эти типажи или какие-то случаи, там просто в самом лучшем или худшем смысле высасывал из пальца. Более того, «Окаянные дни», фильеты, как это называл кто-то, фильетоны, он написал не тогда, то есть он, конечно, писал, публиковал их тогда, они обладали большой популярностью, но он работал над ними до самого 1953 года. Он дописывал, переписывал, исправлял, какие-то вносил туда поправки, где-то там доводил до какой-то степени белого коления, потому что все время его настигала катастрофическая аномальная ненависть советской власти, которая отняла у него родину, как был уверен Бунин. Поэтому там все время добавлялось каких-то красок необычайной густоты. Вот. И в этом смысле, если вы читаете «Окаянные дни», будучи уверены в том, что это просто документальный фильм, как бы увиденный Буниным там, в 1919 году, это не так, друзья мои. Это художественные произведения. Это художественные произведения, которые требуют с точки зрения факта очень серьезной проверки и перепроверки. Вот. В этом смысле еще и забавно недавняя экранизация, ну, относительно недавняя экранизация якобы «Окаянных дней» Никиты Сергеевича Михалковым под названием «Солнечный удар», где, собственно говоря, от «Окаянных дней» нет ничего, кроме первой сцены, где павлин бегает по городу. Дальше идет, собственно, бунинский рассказ, а потом идет вот эта баржа с расстрелянными героями, утопленными, вернее, прошу прощения, героями, чего-то тоже у Бунина нет. Почему это считается экранизацией «Окаянных дней», мне вот, честно говоря, совершенно непонятно.
3: А это тоже слухи, которые курсировали тогда во время гражданской войны.
2: Дело не в этом.
4: Цена скорее Шмелева, да.
2: Да. Так вот, это что касается «Окаянных дней». Но тут есть известный парадокс, потому что вот несмотря на «Окаянные дни», несмотря на то, что товарищ Сталин, допустим, был весьма осведомлен об этих текстах, все их читал наверняка, видел, какая, на самом деле, звериная ненависть Ивана Алексеевича Бунина по отношению к советской власти там как бы проявлено, и которую он потом далее и далее транслировал и транслировал. И оговорки его, симпатизирующие советской власти, и в первую очередь, конечно, советской войне Великой Отечественной против нацизма, они все-таки на этом фоне малы и, ну, как бы и редки. Сколько бы наш товарищ Илья Рыльщиков не доказывал, что вот как бы Бунин что-то, какие-то вещи переоценил. Там, и...
4: стремительно стал советским патриотом.
2: Да, да, ничего этого, конечно, нет. Этого очень мало в его наследии, и это все меркнет на... той бесконечной работе над окаянными днями, которая не заканчивалась...
4: И давайте уж правду скажем, сопоставимо, ну, как минимум по количеству высказанного, он аккуратен был все-таки в своих высказываниях, но сопоставимо с настроениями его 41-го года, в общем-то, как бы не прославляющему Гитлера, в отличие от Мережковского, но опять вот сейчас этим большевикам сломают хребет, наконец.
2: Да. Так вот, да, и, тем не менее, почему же Сталин прикладывал такие усилия, чтобы Бунина вернуть в... Не скажем, что аномальные усилия, тем не менее, ему хотелось, и после смерти Сталина советская власть достаточно быстро и в полной мере легализовала Бунина, и выходили собрания сочинения, несмотря на то, что он прям ортодоксальный иммигрант. Ну, там как бы Мережковского нет, Гиппиус нет, Марка Алданова нет, а Бунин вот сразу да. Я думаю, тут объяснение весьма простое, потому что сегодня почему-то мало кто этого понимает. Перечитывание Бунина до 17-го года, текстов Бунина до 16-го года, показывает, что на самом деле в большевистскую революцию он, как бытописатель, как человек, описывающий деревню и деревенские типажи, вложился очень неслабо. И Ленин, и Сталин, и прочие большевики читали, естественно, Бунина, потому что имя его было огромно к 17-му году, популярность его была огромна, он был признан уже при жизни тогда, к 16-му году, абсолютным классиком, его читала вся публика, и для Ленина, Сталина и большевиков Бунин был то же самое, что отчасти то же самое, что и Лев Толстой, как зеркало русской революции, в меньшей степени, чем Горький, но в соразмерной степени, как Чехов, показывавший все, как бы, ужасы деревенской жизни. Причем, что Бунин такой цели перед собой не ставил.
4: Не задавался.
2: Да. Не задавался. Просто так, как он действительно рос в этой среде, это Елец, я бывал в его музее, и там отец его запойный алкоголик, пьяница, ярчайший человек, мать богомольная, сверстников не было.
4: Брат Юлий, реальный, кстати, революционер.
2: Да, он, как бы, ознакомивший Бунина с марксизмом и со всем остальным, но Бунин этим не увлекся. Тем не менее, если почитать его там рассказы, там, 16-го года, прямо из Бунина уже, из его текстов, понятно, что революция неизбежна. Потому что смертельная, жуткая, черная тоска. Никакой этой цветущей, ликующей, находящейся на подъеме империи.
4: Еще нет, еще не появились у него гимназистские румяны, отморозы чуть
2: пьяные. Ничего этого у Бунина нет. У нас как бы наши...
4: Потом появились.
2: Потом появились. Но я говорю, тем не менее, наши современные оппоненты, вот эти националистические, они, самые главные мои, может быть, к ним претензии, то, что они отрицают, по сути, русскую литературу. Потому что в русской классике той солнечной империи, которую они описывают бесконечно в своих бложиках дурацких, там ее нету. Ее нету у Толстого, ее нету у Достоевского, ее нету у Бунина, ее нету у Чехова, ее нету у Куприна. Ничего там этого нет. Там есть другое. Там есть как бы страна доходящая, она как бы разваливающаяся, как льдина на глазах. И вот это, я еще раз говорю, именно поэтому как бы благодарные советские как бы деятели, благодарные Бунину за точность подачи при полном отсутствии политических каких-то оценок, они в том числе и по этой причине его легализовали. И, конечно, Сталину тут нельзя отрицать в данном смысле и его высокий эстетический вкус. Он понимал, какого уровня был этот художник. Он понимал, что это огромный писатель, что писатель уровня классиков, и что, конечно, советской власти было бы очень кстати, если бы он оказался в Советском Союзе и принял бы эту государственность. Вот. И последний вопрос, который надо проговорить, вопрос этот неизбежно будут задавать, почему же все-таки столь радикально была ненависть Бунина к происходящему? Я дам неожиданный ответ, или, наоборот, ожидаемый ответ. Я думаю, что здесь с точки зрения, не то чтобы материальное, а вот именно с точки зрения положения Бунина накануне 17-го года, это тоже стоит рассматривать. Не только его ненависть вот этому к простонародью, к черни, к этим монгольским лицам, о которых он очень много пишет, а именно надо помнить, что собой представлял Бунин к 16-му году. Уже когда он праздновал свои юбилеи, в том числе юбилеи своей литературной деятельности, это 1912 год, вот эти вот 10-е годы, он находился в статусе практически соразмерным, там, не знаю, практически Льву Толстому, потому что к нему шли делегации, его приветствовали все журналы, его писали мешки писем, его славили и читающие слои и высшее общество, и кто угодно. Он стал как бы абсолютным авторитетом и литературным, и смысловым. Ну и, конечно, это еще и в денежном эквиваленте тоже имело свое подкрепление. Он мог позволить себе путешествие по самым разным экзотическим странам. Он занимался только литературой. Он как бы получил от своего положения все, что можно было получить. Естественно, этот слом он как бы ударил в том числе и по его состоянию. Как бы. И мне кажется, здесь тоже надо попробовать поискать какие-то ответы. Вот примерно то, что я хотел изначально сказать про Бунина, а дальше продолжим, мои товарищи.
4: Касаемо авторитета невероятного, я вот сейчас только вспомнил, что немного, но и немало писателей, как минимум все перечисленные, становились членами Академии наук по ведомству литературы. Но только Ивана Алексеевича звали академиком. И, собственно, и в глаза, и за глаза вот академика.
2: Ну, надо напомнить эти имена, потому что все-таки это Горький, это Чехов, это Короленко, это Бунин, это Бабарыкин. Mm-hmm. Это очень весомый ряд. Это вам не шутки.
4: Ну, Горького никто не назвал академиком.
2: Ну да. При этом образование у него было так себе. Учился он меньше, чем Шолохов, которому всем вменяют вину, что он типа не учился и не мог ничего написать, но Шолохов-то больше, чем
4: Бунин. Один, по-моему, или полтора.
2: Да. Шолохов-то 3 закончил, а этот полтора. То есть он 2 раза больше, чем... Шолохов был 2 раза более образованный, чем Бунин, между прочим.
3: Не академиком, но академическим поэтом называли Валерия Яковлевича Брюсова.
4: Ну, это другое.
2: Другое. И, кстати, и тут важно еще уточнить, что популярность Бунина как поэта была тогда соразмерно соразмерно популярности его как прозаика. И считали его наследником Пушкина, в отличие от этих вот символистов, там, акмеистов, для определенной, конечно, публики, потому что он был, конечно, старообразен. Но, тем не менее, значимость его как поэта была очень высока, и сам он себя очень высоко ставил и ценил как поэта. И не понимал, почему тут люди какого-то читают Брюсова, какого-то Бальмонта, когда вот он главный в этом смысле.
4: А нет, при этом заигрывал периодически с декадентскими изданиями.
2: Да, начинал там, конечно, да.
4: Начал печататься. Очень сложный был, кстати, путь, достаточно сложный был путь в литературу, очень медленно, очень долго входил. Но начал знаково-то. Первое опубликованное стихотворение на «Смерть Надсона». Вот. Семена Надсона, вот, о котором мы не раз говорили, это вот как бы что-то в этом есть. Но я очень люблю Бунина как поэта. И, собственно, что же в качестве эпиграфа? Стихотворение «Художник». Герой его, персонаж, понятен, но в самом названии «Художник» что-то априори присуще поэтической манере Бунина. Вот эти густые краски и в то же время достаточно прозрачные. Вот это вот как... Да, что-то от голландцев, конечно, и одновременно от русских передвижников. «Хрустя по серой гальке, он прошел покатый сад, взглянул по водоемам, сел на скамью за новым белым домом, хребет ейвы и близок, и тяжел. Томясь от зноя, грифельный журавль стоит в кусте, опущена, косится. Нога, как трость, он говорит, что птица. Недурно бы на Волгу, в Ярославль. Он, улыбаясь, думает о том, как будут выносить его. Как сизы на жарком солнце траурные ризы, как желт огонь, как бел на синем дом. С крыльца с кадимом сходит толстый поп, выводит хор. Журавль, пугаясь хора, защелкает, завьется от забора и, ну, плясать и стукать клювом в гроб. В груди першит, шоссе несется пыль, горячая, особенно сухая. Он снял пенсне и думает, перхая, дас, водевиль, все прочее есть гиль. Ну, это Антон Павлович Чехов, разумеется.
2: Прекрасно, да.
4: Прекрасно. Ну, просто вот отдыхаешь на таком, конечно. Хотя коллизия, понятно, как бы Чехов, ожидающий уже неминуемой близкой смерти, как он это все представляет. Замечательно совершенно. Вот, я, собственно, продолжу вот этот пас с «Окаянными днями». Вот, дело в том, что тут надо даже посмотреть немножко шире. Я несправедлив, сразу говорю. Но для меня Бунин, как основатель определенной школы злословия в русской литературе, все-таки затмил, ну, поэта нет, да, я большой поклонник его как поэта, а Бунина прозаика все-таки затмил. Вот, и «Окаянные дни» – это не что-то как бы вот вне контекста, а находится оно в совершенно богатейшем контексте вот этих вот бунинских, что называется, поливов, да. Ни один персонаж более-менее заметный в русской литературе от Ивана Алексеевича не ушел, не уполз, не каждый получил на лоб вот такой смачный совершенно герой.
2: Да.
4: Запойный трагик Андреев про Леонида Андреева, а про Гиппиус, который отдельно еще, да, мелкая поганая душонка, если не ошибаюсь, а лживая писарская поэзия сукина сына Есенин, ну и так далее.
2: Про Маяковского вообще
4: повторять не хочу. Да. Там уже на грани просто даже неприличия, да. На грани человеческого что-то. Какое-то что-то животное просто.
3: Но это не весело, это его не красит. Но...
2: Не, весело, весело.
4: Есть как бы, есть, вот моя версия. Я принимаю версию Захара, да, что потерял материально. Но Бунин чрезвычайно ценит свое дворянское происхождение. Род достаточно древний, ну, не Гедиминовича, не Рюриковича, но род древний.
2: Чубаровы, с одной стороны. Да. Кстати, мать и отец у него были дальними родственниками. А у нее тоже бунинская кровь у матери Чубаровой.
4: Да-да-да.
3: Рыльщиков определяет, что Бунин и Пушкин были там тоже связаны по родственным линиям.
4: Бунин и Жуковский, да, тоже? Молодец, да? Он докажет все, что...
2: Не, ну он не то, что докажет все, что угодно, а он реально роет
4: в этом. Не, ну все мы в какой-то степени родственные. Ну, неважно. И вот эта дворянская спесь, тем более возвращенная на бедности, на скитание, да, вот эта дворянская спесь тоже играла определенную роль. И здесь, как ни странно, Зинаида Гиппиус, в общем-то, его оскорбила вот в этой вот дворянской спеси. Ему и так было не очень, видимо, ну, это я реконструирую уже, не очень, видимо, комфортно в Знаневском кругу. Горький, Куприн, вот, все-таки, ну, они мужики. Они мужики, даже если у кого-то там, как у Куприна и было, дворянство, ну, совсем захудалое какое-то, да. Вот, плюс эти воспитательные дома, все эти кадетские корпуса, это Бунина как-то вот так. Вот, а уж Горький понятно, а уж Андреев понятно, да, вот это вот все это разночинство, все это прямые Горькие от мастеровых, да. Вот, естественно, это его напрягало, и он думал, ну что я вот с ними забыл? Ну, платят хорошие гонорары, в общем-то, достаточно уважительно относятся.
2: Мощнейший гонорар, между прочим, платил. Да, Горький сделал всех их богатыми, да, на самом деле. Да.
4: И тут Зинаида Гиппиус бросает это определение под Максимки. Вот. Помимо этого, кто-то, не помню, художника, карикатурист. Вот, карикатура появляется, значит, Горький, ну, с его любовью к этим сомбреро, широкополым шляпам, да. Вот, он изображен как гриб большой. Вот, а под ним грибки такие, значит. И на первом плане Иван Алексеевич Бунин в форме грибка.
3: Вы представляете, что вообще как, непредставимо.
4: Как да? Это его оскорбило, как это его задело. Ему и так-то тяжеловато с ними, вот эта спесь, она периодически... И он воспринял эту, как ни странно, вот если вы посмотрите поливы Зинаиды Гиппиус того времени, и потом на позднейшие бунинские поливы это все наложится, вот он главную свою хейтершу воспринял как модель поведения. Вот эти все поливы, включая какая-то... Это то, что в окаянных днях происходит, да? Вот, откуда в эти анафемские головы, спорта там, большевики призывают спортом заниматься, физкультурой, Бунин пишет, откуда в эти анафемские черепа, попавшие в спорт. И если положить рядом дневники Гиппиус, вот по стилю это примерно одно и то же. Это вот, я это думаю, что открыл, это надо как-то поглубже рассмотреть. Но я к тому, что вот этот социал-расизм бунинский, вот, он, конечно, вырос из... осознание древности рода из этой дворянской спеси и уязвленного совершенно самолюбия. Потому что, как бы, вот это вот, видимо, тут разрушило его просто представление о себе. Это карикатура, это эти подмаксимки. Как он потом возненавидел Горького, да? Угу. Как он потом возненавидел Горького. Ну, Гиппиус, понятно, прямая.
3: Он любил.
4: А Горький-то, собственно, причем. Ну, вот, вот как-то вот так вот все произошло у него, да? И поэтому бунинская ненависть, злоба, вот, бунинские вот эти поливы, то есть это же мы открыли, вот, это уже не печатали. Печатали все, «Темные аллеи» с этой эротикой ностальгической, да, бесконечной. Вот, все это печаталось при советской власти. А вот «Окаянные дни» примыкающий корпус, третий Толстой, Макс Волошин, что-то там еще, да. Вот, оно же было напечатано, и мы, честно говоря, несколько подохренели тогда от Ивана Алексеевича. Он представлялся все-таки строгим таким господином, ну, вполне добрых нравов.
2: Да-да-да.
4: Вот, особенно, когда он тоскует по румяным гимназисткам, это от мороза чуть пьяным. Вот, а оказалось, что вот, вот как бы там еще присутствует вот это. И как мне кажется, я опять же говорю, высказываюсь в поддержку этой версии, но как мне кажется, социальная, классовая, вернее, не социальная, а именно классовая, именно вот эта вот спесь вот эта, вот в этих как бы, в этой вот, вот в этой школе злословия была основной причиной.
3: У нас остается не так много времени, я, пожалуй, начну со стихотворения, потому что телефон садится, и необходимо его озвучить. Да, стихи у Бунина действительно прекрасны, один из ведущих поэтов своего времени. Я бы не выделял его на протяжении всей русской поэзии как таковой в первый ряд, но он определенно заслуживает какого-то своего места. Стихотворение называется «Дедушка», и оно такое, как мне кажется, и пророческое, и сентиментальное одновременно, и магически гипнотизирующее биографию самого Бунина. «Дедушка ест грушу на лежанке, деснами кусает спелый плод, поднял плеч костлявые останки и втянул в них череп, как урод. Глазки, что коринки со зверинкой, пустотой и грустью, все забыл. Уж запасся гробовой холстинкой, но к еде какой-то лютый пыл. Чует отовсюду, обступила, смотрит на лежанку, на кровать, ждущая томительная сила, и спешит, спешит он доживать». Это 1913 год.
2: Что-то да? Лимоновское в этом месте.
3: А у Лимонова есть как раз-таки адаптация этого стихотворения.
2: Там... типа творожок, да?
3: Да. Многие литературоведы это отмечали. И тут интересно провести такую параллель как раз-таки с Лимоновым. Вот у Бунина этот дедушка, который сидит и ест грушу. Груша символизирует собой женское тело, все такое изогнутое с очень любопытными формами. Да? То есть тут и такой сексуальный подтекст есть. И Бунин на старости лет, который стремится всем этим насытиться, и у него не получается. Вспомнить биографию. Была жена, женой снимали домик в Грассе, по-моему, ну, где-то во Франции, да. А он туда привел любовницу, думал, будет счастлив. Просто привел любовницу, познакомил с женой, сказал, она теперь будет жить с нами. А любовница через какое-то время привела свою любовницу. Потом появились ученики Бунина, литературные, которые начали подкатывать к его жене. В общем, дурдом полный.
4: Прекрасно. Там у них, конечно, было весело все это самое. Ладно, не будем эту страницу.
3: Это с одной стороны. А с другой стороны, Лимонов, который пародирует этого же дедушку в таком нео-абриутском ключе. И у него дедушка, который кушает что-то, нечто творога, нечто будто творожок. Да? А там этой сексуальной энергии нет. Он нарочно выводит ее за скобки. Но какая сексуальная энергия в творге как таковом? И в старике, который без челюстей жует этот творог. Но у самого Лимонова в биографии столько всего было, и столько женщин, столько секса, ну, просто непередаваемо. Да? И вот сходятся на одной теме, и биография раскатывается в разные стороны.
2: Даже не на одной теме. Тут действительно любопытная аналогия, потому что злословие Бунинское и злословие Лимоновское, кстати, находятся напрямую. И Бунинские «Окаянные дни», они по-своему, конечно, у Лимонова в период перестройки получили, как мне кажется, куда более органичное для русского бытия воплощение в лимоновских антиперестроечных текстах, там, да, который тоже свои «Окаянные дни» написал.
3: Да во всех книжках. Я проводил эксперимент и изучал лимоновский твиттер, и из твиттера выписывал самые крутые посты, сделал из этого отдельный пост в Фейсбуке, он разлетелся вот просто сумасшедшими
2: репостами.
3: Да. Но не запрещенная сеть, да.
2: Друзья мои, мы говорим про Ивана Алексеевича Бунина. Не покидает нас. Очень интересный разговор, очень интересные аналогии. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Здесь Олег Демидов, Алексей Клобродов. Мы вернемся после рекламы и договорим про Ивана Алексеевича Бунина и всех его наследников, и его эпоху, и эпоху нынешнюю.
0: Есть что сказать?
5: Говорите.
0: Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
6: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
7: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
7: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
7: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
8: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
5: не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
10: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
10: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
11: Будущее за антропоморфными роботами.
12: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
13: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
14: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
15: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
16: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
17: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
18: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
19: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
20: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
22: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Ключи Захара.
2: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
23: Ну, здравствуйте.
2: Мы говорим сегодня про Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, великого русского писателя, как мы сегодня выяснили, еще и замечательного, а может быть, великого поэта. А вот еще Алексей Колобородов парадоксально сказал, что для него он как публицист даже больше, чем писатель. Вот это все любопытно. Видно, какое замечательное разнообразие есть в бунинском литературном мастерстве. И, конечно, какая насыщенная у него биография. В том числе вот Олег дал краткий экскурс в его сложную, как сказать, около...
3: Семейную жизнь.
2: Семейную, околосемейную жизнь. Это, на мой взгляд, весьма Не знаю, насколько точно фактологически, но с точки зрения самой ауры замечательно было передано в фильме Авдотьи Смирновой «Дневник его жены». Один из самых удачных, на мой взгляд, фильмов Алексея Учителя. Я помню, смотрел его в далекие какие-то годы.
1: Наверное, лучший даже.
2: Да, может быть, лучший. В Нижегородском кинотеатре «Рекорд». Сидел ползала, но когда фильм закончился, мы в пустом этом зале встали, и все стали аплодировать. Это было такое восхищение всем происходящим. Вот. И, конечно, там была очень точно подобрана главная роль, потому что отец Авдотьи Смирновой, соответственно...
1: А смотри, какое попадание. Ведь тоже же у нас товарищ Смирнов...
2: Совершенно верно. Я про это и говорю.
1: Да?
2: Режиссер Смирнов,
1: который
2: злой, как не знаю что. Не хочу какие-то приводить...
1: Или сословная спесь.
2: Сословная спесь, хотя у него это непонятно, откуда она взялась, но ведет он себя прям по-бунински. Он прям весь дрожит прям от злобы, когда что-нибудь обсуждает, связанное там с имперским чувством, советской властью. Прям Бунин. Прям вот это... И поэтому он гениально просто это сыграл. Там вот действительно Бунин, как кажется, что прям просто произошло воплощение актера и режиссера в Бунина. Ну вот, но Бунин далеко не только в этом смысле перевоплотился, вот, и имеет самые разные формы, в том числе и литературные, и артистические, как бы бунинские явления, иногда не всегда нами просматриваемые, не всегда нами замечаемые, но мои коллеги наблюдательные и про это нам сейчас расскажут, Олег.
3: В первой части передачи много говорили про окаянные дни, как они писались, в какой обстановке, вот про это чуть-чуть не договорили. Я сейчас редактировал книгу прекрасного молодого поэта-историка Марка Лешкевича. У него книга про интервенцию столетней давности, как американцы вместе с европейцами, вместе с японцами во время гражданской войны, да и, собственно, организовав гражданскую войну в России, высадились и на севере, и на юге, и на Дальнем Востоке. И, собственно, как Лешкевич подмечает, как жил народ, простой народ, где-нибудь под Мурманском, с одной стороны, где-нибудь во Владивостоке, с другой стороны, и с третьей стороны, в Одессе. Да, это три совершенно разных жизни. Под Мурманском еле выживали, и там интервенты кормили слухами, байками. Опять-таки вот про эту баржу, которую большевики отправили на середину реки, середину озера где-нибудь, да, и пустили на дно вместе с кучей ни в чем не повинных людей на Дальнем Востоке. Чуть более весело, но тоже не очень, потому что интервенты врывались в понравившиеся им дома, расквартировывались там и так далее, и так далее. И совсем весело, как будто и не было никакой гражданской войны, было в Одессе, где Бунин, собственно, и начинал писать свои «Окаянные дни». Да? И это тоже необходимо учитывать. То есть он живет в Одессе, кормится байками, а там тоже, понятное дело, был голод. Это отмечено и во множестве биографиев Катаева, Бабеля, Одеши, Багрицкого, да. А, тоже были свои проблемы, но Одесса – это купеческий город. Там все-таки была возможность, были всякие шансы.

0: каком все это дается. Собирались все те же, весь цвет русской интеллигенции, то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галеном, и начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Гален глядел на него прекрасно во все глаза, так как глядел бы, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал, я отодвинулся, Маяковский это заметил. «Вы меня очень ненавидите», – весело спросил он меня. «Здесь пока все нормально, здесь нормальный русский язык, никаких
1: прекрасно,
0: вопросов нет».
1: Очень
0: а дальше. Я без всякого стеснения ответил, что нет, слишком было много чести ему, чтобы его ненавидеть. Но уже было, раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня. Но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил «господа», но Маяковский заорал пуще прежнего. И вот, ну...
1: Ничего плохого-то в этом, Олег.
0: Ну, что это было? Что Маяковский орал? Тут, мне кажется, Маяковский, как поэт-футурист, начал бы читать громко свои стихи зычным голосом, футуристически, с дикой образностью, да? Это было бы другое, это был бы перформанс, представление. А Бунин это выписывает как какую-то дикарскую выходку.
1: Ну, да. Ну, пишет при этом он хорошо, а то, что он как бы пытается максимально принизить Маяковского, что ты хочешь, естественно. Маяковский писал про Бунина, тоже, знаешь, бы не стал бы его выписывать его.
2: Еще одна история,
1: удачливого оппонента,
2: базирующаяся на том, что вот дописывал правила до конца жизни, окаянные дни. Видимо, уже после 45-го года стало подмешиваться чувство досады и на самого себя.
0: Из-за того, что
2: не решился вернуться. Не решился вернуться, чего-то где-то... Советская власть дотянула эту историю, тут я не сомневаюсь, потому что хотел процитировать, ну ладно, из экономии времени. В 41-м году, 17 июня, за 5 дней до войны, Алексей Толстой, ну, которого считают исключительно родителем только собственного, так сказать, благополучия и собственного зада, вот, пишет Сталину, дорогой Иосиф Виссарионович, вот, собственно, обратился писатель Бунин. Он голодает, то есть это уже после Нобелевской, это уже как бы вот мировая величина, голодает, но тем не менее. Вот, говорит, хочу домой, расписывается, и Толстой напоминает Сталину, не сомневаясь, что Сталин знает, какой мощи и какой силы это художник, да? Вот, то есть письмо известное, всех трех персонажей совершенно по-разному характеризующих. Ну, и мы сделаем вывод, что, собственно, Бунин, значит, достаточно доверительно с ними разговаривая, говорит, ну, ты там что-то как-то помоги.
1: Ну, да, дал понять, что...
2: Дал понять, как минимум, да? Вот, дальше уже как бы его начинают обрабатывать Симонов уже после войны, там, да, приезжает они с Серовой, вот, и так далее. Там несколько таких акций было. И везде от какого-то последнего шага он не решался. Хотя, я еще раз говорю, сам на этом настаивал. И тут уже появилась, видимо, досада вот на самого себя. Что же я не решился? Вот что же я...
3: Да-да-да, они там... Прекрасно, он был осведомлен, какие они гонорары там получают, на каких одни дачах живут, Переделкино, у них там журналы, у них там жизнь, у них там читатель массовый, а он тут прозябает. И это мы можем на примере нынешних поуехавших тоже прекрасно понять, как люди докармливают и раскармливают свою ненависть, им хочется, ну, доказать себе, что их выбор был правильный. Поэтому они любые самые позорные новости и слухи тащат из России.
2: Ну, совершенно уже сходят с ума просто.
3: Бесконечно дописывают свои уже окаянные дни, чтобы самим себе доказать, что это настолько отвратительно и омерзительно, что как бы ничего более верного я в своей жизни не сделал. Хотя внутренний, мы еще раз повторяем, внутренний Бунин, конечно же, и сомневался, и тосковал, и завидовал всему происходящему.
0: Мне кажется, если посмотреть на биографию Бунина, на какие-то его гражданские поступки, на какие-то личные поступки, а интимные поступки, его постоянно шатало из стороны в сторону, да? Можно вспомнить пример рубежа нулевых десятых годов, когда он, будучи еще совсем юным, начинающим писателем, жил у своего отца в имении, был недалеко от Ясной Поляны это имение, и он решил вот сесть на лошадку, галопом доскакать до Льва Николаевича Толстого, высказать ему все, что он о нем думает, думает самое сокровенное, сакральное, самое приятное, какими-то эпитетами его обсыпать, да, дать ему почитать какие-то свои первые рассказы. Пустился в галоп, доехал уже до Ясной Поляны, встал перед воротами и обомлел, понял, что не может зайти. Простоял минуту и галопом отправился обратно. Не решился.
1: Я куда более замечательную историю расскажу. Может быть, ее не знают наши слушатели. Она для меня одна из самых любимых вообще в русской литературе. Когда Бунин, уже достаточно знаменитый писатель,

0: Писатель, не извините славы, но уже знаменитый, пишет письмо Чехову. И огромное там письмо на 3-4 страницах о том, как он тоскует, как у него болит в душе Россия, как он не может выйти из депрессии, а выходит опять заново в нее входит, и как вот ему разрешить свои отношения с бытием, с Богом, с Отечеством, как бы. Вот, и ждет, совершенно очевидно, такого же письма от Чехова. А Чехов отбивает ему телеграмму, где пишет коротко: «Вы бы водочки поменьше пили, Иван Алексеевич». Это совершенно гениально, тем более, что он действительно... И эта пагубная привычка, на тот момент она его касалась. И стихи читаете, а я вам прочитаю воспоминания Бунина про отца, потому что, естественно, какие-то вещи вот о его переменчивом характере, они к нему пришли по наследству от Буйного отца, такого литературного персонажа прямо из русской классики, и «Богомольной матери» тоже литературного персонажа из русской классики. И это не означает, что Бунин их додумал до такого состояния, а именно таковыми и были, потому что другие мемуары это подтверждают. Вот. И отец Алексей Николаевич Бунин, пишет Бунин, «человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев, он был очень вспыльчив, и того меньше. До 30 лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина. Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика. Совсем не пил иногда по нескольку лет». Я рожден как раз в один из таких промежутков, отвечает Бунин, да-да-да. И не соединял с этой страстью никаких других страстей. Учился недолго, кстати, как и сам Бунин. Учение терпеть не мог, но читал все, что попадало под руку с большой охотой. Вот, и дальше описывают, сколько, вот важно, сколько он пил. Он выпивал 3 литра водки в день, отец. 3 литра водки в день. Вот, и... растратил из-за пристрастия к вину и картам не только собственное наследство, но и состояние жены. Вот. Обеспечен был и расточительно необыкновенно, пишет Бунин. Между прочим, отец, в отличие от самого Бунина, имел военную жилку. Он участвовал в крымской кампании, да, как тогда это называлось, охотником. Ну, то есть ополченцем, добровольцем. И позднее страсть к клубу, к вину, к картам, собственно, заставила отца перебраться в Елецкий уезд. Великолепные места. Я вам рекомендую, если вы не были в Елеце, дорогие радиослушатели, посетить. Вот, где он поселился? На своем хуторе Бутырке. Там, в глубочайшей пылевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, прошло все мое детство, полное поэзии, печальной и своеобразной. Вот именно благодаря вот этим дурным, на самом деле, как мы понимаем, привычкам отца к пьянству, к расточительству, к картам и ко всему остальному, Бунин и угодил в центр России, в вот эти пизанские места, и там он вкусил всей этой прелести русской природы, заметил ее, потому что, как я уже ранее говорил, у нее не было сверстников.
1: Вынюхал все, потому да, что да, запахи да, это важное.
0: Да. И вот так вот соединяются иногда, ну, как бы из дурных вещей, из дурного поведения родителей рождается великий художник, потому что если бы отец не был расточительным, не был бы пьяницей, бы Бунин бы жил бы там в столице, был бы богат, и была бы совершенно другая судьба, и не было бы этой волшебной русской прозы о русской глубинке.
2: Сделаю тоже свою вставочку про природу, про пьянство, про дурной характер. У Бунина во время жизни во Франции, в Грассе, на этой даче, которую он называл Жанетта, которую до него называл Жанетта, он ее снимал, мечтал выкупить, но никак не находились на это деньги, даже после Нобелевской премии, которую он то раздавал, то вот пытался сам как-то на это жить.
1: Очень досадовал. То есть тут тоже надо понимать, что это не была вот благотворительность такой щедрейшей души человека. Это вот эмигрантские уже нравы и установки, что надо помогать своим.
2: Нельзя не дать. Да.
1: Нельзя не дать, да, это как бы это его раздражало уже.
2: А с этой дачей Жанетты приглядывал садовник. И вот этот садовник приезжал на эту Жанетту дачу, следил за садом и огородом и видел, что что-то не так каждый раз, да? То куда-то пропадают определенные кусты с ягодами, то беднеет дерево с грушами, еще с чем-то, да? А это Иван Алексеевич чисто из вредности подходил, срывал какие-нибудь недозревшие абрикосы, шеврялся ими в забор, еще что-нибудь. Просто потому, что было дурное настроение, делать было нечего, и раз эти фрукты, ягоды не жуются, то можно просто ими покидаться. Потом у него завелся опять-таки ученик Зуров, да, который и ухаживал за его женой, но ничего толкового из этого не вышло. Ни из ученичества, ни из ухаживаний.
0: Это Миронов играл, да, в дневник его жены Зурова?
1: Да, Миронов. Зуров – писатель. писатель, да, из офицеров белых. Вот. И, в общем,
2: из компании Ходосевича, с одной стороны.
1: А, да, у вас Пахраха, да. Такое, да, да, да. И, в общем, как бы понятный подхалимаш его к Бунину, наверное, на первых этапах. Ничего из него толком не вышло, но ученики Бунина – это отдельная большая тема, я скажу несколько. Угу.
2: И вот в голодные годы Великой Отечественной войны Зуров придумал разводить свой огород, помимо того, что велся, да, и там высаживал помидорчики, огурчики, лучочек, редисочку, все, что необходимо русскому человеку. И Бунин, понимая все сложные отношения, которые между ними, тоже приходил, срывал, надругивался над его огородом. Я хочу прочесть вот такой небольшой мемуарчик Александра Бахраха, это еще один такой подзабытый писатель. У него совершенно потрясающие мемуары о Бунине, «Бунин в халате» и о других его современников. Ну вот эпизод про огород Зурова. «Как-то в неурочный час, как будто во время послеобеденной сиесты, я спустился вниз со своей башни, как вдруг из кухни до меня донеслись отчаянные крики, словно туда проник тигр. Голоса кричавших было даже трудно сразу определить. Я опрометью ринулся по направлению к доносившимся воплям и увидал нечто гомерическое и совершенно невообразимое. Перед моими глазами предстали две вцепившиеся друг в друга фигуры. У одной в руке был топор, тот самый, которым я утром колол дрова на террасе, другая размахивала тяжеленным кухонным пестом, обычным стоявшим в солидного размера ступе на кухонном столе. Это единоборство сопровождалось нечеловеческими криками и потоком самых утонченных ругательств, исходивших от обоих бойцов. Я не помню, как я ринулся разнимать взбешенных противников, с каким трудом и с синяками мне все же удалось разнять их и почти силой увести бледного, трясущегося от злобы и негодования Ивана Алексеевича в его комнату. Такого рода сцены не забываются. Но я должен сказать, что в этот день это был в своем роде зенит. Иван Алексеевич, после того, как мне для его успокоения пришлось поить его коньяком, Вера Николаевна была занята откачиванием Зурова, поведал мне, что когда он зачем-то пошел на кухню, следом за ним туда буквально ворвался Зуров, который начал буйствовать, обливал его трехэтажными эпитетами, обвинял в том, что Бунин без пользы для себя и только чтобы ему насолить, вырывает из его огорода незрелые луковички и срывает зеленые томаты, что он, мол, их пересчитал и давно за этим следит, и, наконец, якобы поймал Ивана Алексеевича с поличным.
1: Дворяне! Гвардейцы, как академики.
0: Как из Булгакова прям там что-то сбегает.
2: Да, да, да, да.
1: Но все-таки Бунин, ну, Зуров это, как бы так сказать, так, пятно на репутации классика. Но Бунин очень влиятельный писатель. Очень влиятельный писатель, серьезнейшим образом повлиявший, может быть, более чем кто бы. Ну, я не беру там Толстого, понятно, Пушкин. Вот, ну, может быть, из вот классиков рубежа веков, может быть, более, чем кто-либо повлиявший на последовавшую ему прозу. Вот этим вот набором красок, вот этой вот утонченной совершенно стилистикой. Ну, на модернистскую прозу совершенно точно. Вот, потому что я прежде всего имею в виду Валентина Петровича Катаева. Вот, весь поздний и лучший период которого, мавистский так называемый, да, в общем, напрямую, конечно, связан с Буниным. И, может быть, одна из лучших вещей этого периода, «Трава забвения», это как раз художественные такие билетаризированные мемуары о Бунине, где Катаев, по-моему, впервые заявляет вот эту вот свою манеру писать коротенькими такими абзацами. По-моему, вот «Траве забвения» это начинается. Ну, а парадоксальным образом Катаев уже не может не похулиганить, да? Вот, и парадоксальным образом, безусловно, зная уже к тому времени, это 67-й год, выходит «Трава забвения» в «Новом мире», кстати, у Твардовского, который терпеть не мог Катаева, вот, уже знает позднейшие высказывания Бунина о Маяковском. Но здесь ровно пополам половина о Бунине, половина о Маяковском. То есть Катаев еще и хулиганит, и хулиганит в том числе и по-бунински. Угу. Любопытно, ну, Казакова назвал Юрия Казакова.
2: Набоков.
1: Ой, Набоков и Бунин – отдельная большая сложная тема. У меня есть там заметка по этому поводу. Она в основном Набокову посвящена, но там есть рассуждение, как и почему. Я сейчас просто отвлекаться в эту сторону не буду. Мне важнее Пелевин Виктор Олегович. Вот, дело в том, что модернистское я назвал Катаева. Ну, видимо, да, части Набоков. Вот, но и постмодернистская наша проза очень многим Ивану Алексеевичу Бунину обязана. А поскольку постмодернисты у нас, они как щипачи на вокзале, да, они ребята такие ловкие и бесцеремонные, вот, они еще и должны плюнуть в первоисточник. У меня есть большая работа, давняя уже достаточно, Чапаев насиновали в окаянные дни, совершенно понятно. Вот, а я там очень подробно достаточно, я рекомендую, она легко находится. Вот, я очень подробно разбирал, что для антуража вот этих вот первых послереволюционных лет, условно говоря, 19-го года по революционному, что для антуража, взял Виктор Олегович Пелевин, по сути, из «Окаянных дней», переписывая их буквально слово в слово, просто слово в слово. Все коллизии, все эпизоды, ну, он там туда добавляет еще Есенина, да, «Черного человека» добавляет туда, ну, в общем, всю первую литературную сборную. Но основное топливо – это «Бунинские поливы». Вот основное топливо. Никто не хочет разбирать Пелевина под углом зрения ученичества у Бунина. Но это, я говорю, это ученичество такое своеобразное, потому что все взять, что нужно, что потребно, а потом еще и плюнуть в том смысле, что вот он там, мне вспомнились триперные бунинские синовавы. Или объяснение, что-то такое простенькое, объяснение в духе Ивана Бунина. Это я цитирую Пелевина. Вот какие лихие, ловкие ребята. Вот, и вполне серьезный писатель Владимир Саваухин, тоже почему-то думая, что Бунина у нас вот этот вот «Окаянные дни», «Примыкающий корпус», никто никогда не прочтет в своей вот этой вот злобной, совершенно неправдоподобной, ну, просто лживой вот насквозь. Ну, настолько, что даже вот как бы, ну, настолько вот это вот плохо. И что называется, не литературно и неправдиво вот этой повести о Ленине «При свете дня». Вот, страницами. Он тоже переписывает «Окаянные дни», думая, что мы этого никогда не прочтем. Но вот вот это вот магнетизм вот этих поливов, он же совершенно замечательный, потому что что-то бунинское можно, в конце концов, и в поливах Жириновского найти. То есть это уже ломает все границы жанров, и это уже становится некой моделью поведения.
0: Ничего удивительного нет, потому что Жириновский, это мы так втайне сообщим нашим слушателям, Жириновский, естественно, является советским продуктом, втайне сообщал своим близким, что ничего лучше Советского Союза он не знал, но нужно было как-то оппонировать, соответственно, коммунистам, и он всю жизнь поливал советскую власть как самое отвратительное, что вообще было на свете. Естественно, а что? Он, как все перестроечные люди, прочитал «Окаянные дни», уловил интонацию и воспроизводил ее 30 лет подряд. При этом сам этого не испытывает внутренне совершенно. Это уникальный вообще на самом деле случай.
2: И про интонацию, и про поливы, и про учеников. Вот нашел у Бахраха про Набокова как раз-таки. Бунин уже прочитал Сирина, то есть Набокова, да. Он не дожил до Лолиты, но какие-то первые...
1: Нет, русский роман, он все
2: первый
1: прочитал,
2: роман Набокова читал, да. И вот он, значит, высказывается так. «О, это писатель, который все время набирает высоту, и таких, как он, среди молодого поколения мало. Пожалуй, это самый ловкий писатель во всей необъятной русской литературе. Хорошо? Хорошо. А дальше полив. Но это рыжий в цирке, а я грешным делом люблю талантливость даже у клоунов».
1: Замечательно. Вот, а есть же воспоминания в «Других берегах». Есть сцена с Буниным в ресторане у Набокова. И вот тут он ему ответил, и очень, не знаю, зная об этом определение, не знаю рыжего в цирке, но ответил очень изящно. Вместо того, чтобы рассказывать, как они там, значит, что-то там, закусочки, там, по рюмочке, о чем беседовали, о литературе, естественно, вся сцена с Буниным посвящена тому, как Бунин выпутывался из очень длинного своего шарфа в гардеробе. Все, вот знакомство свелось к шарфу. Забавно.
0: Итак, завершая нашу программу, хочу сказать следующее. Друзья мои, Бунин – огромный художник, прозаик и поэт огромный. И его «Окаянные дни» с точки зрения фактологии – не самая важная вещь в его истории. Тем не менее, он, безусловно, находится на одном уровне как мастер с Чеховым, с Тургеневым, с Шолоховым, с Достоевским, с Толстым. Удивительно, но не только в России, но и на Западе тоже имя Бунина, несмотря на Нобелевскую премию, совершенно исчезло. Оно еле-еле мерцает на рынках Европы, на американском рынке, на английском рынке. Нету Бунина. Достоевский есть, Толстой есть, Чехов есть, их значение даже прибавляется, а Бунина нет. И даже его антисоветизм не может поддерживать его и имя на плаву. А он заслуживает, конечно же, огромной национальной любви. Я советский человек, но не могу не признать, что Бунин настоящий стилистический гений. И подпитывать чувство русского слова надо через его прозу. Читать ее просто как священную книгу русского языка. С вами была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Здесь был я, Захар Прилепин, мои товарищи ведущие Олег Демидов.
2: Всем пока.
0: И Алексей Колобродов.
1: До свидания, до встречи.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. За 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике. Происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – Институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В 7 утра в российской столице, в Самаре 8 часов, в полдень в Улан-Удэ, в студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Подмосковье открывается ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай». Российские войска продвинулись в Доброполе, в ДНР. Анкара допускает контакты с Москвой в ближайшее время. Подробности далее. В Подмосковье открывается 23-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В мероприятии примут участие 120 экспертов из 40 стран, среди них представители Бразилии, Германии, Великобритании, Китая, Саудовской Аравии, США, Турции и другие. Ожидается участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, замглавы администрации президента России Максима Орешкина и генерального директора Росатома Алексея Лихачева. Основной темой станет ответственность за будущее, пределы возможного или возможности беспредельного. Заседание клуба будет продолжаться 4 дня. Центральным событием станет пленарная сессия, которая пройдет 1 октября и завершит программу мероприятий. Бойцы группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в западных и восточных районах Доброполя в ДНР, сообщили в Минобороны. Уже освобождено 94 здания, уничтожено более 30 украинских боевиков. Окруженные противники пытаются организовать снабжение с помощью наземных роботизированных комплексов и малых транспортных средств. Однако все эти попытки пресекаются российскими операторами беспилотников, добавили в Минобороны. Анкара допускает проведение в ближайшее время контактов с Москвой на высшем уровне для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, сообщил РИА Новости источник в турецком Кабмине. По его словам, конкретные сроки и формат возможных контактов будут определяться с учетом текущей дипломатической работы и согласовываться по каналам между сторонами. Анкара продолжит использовать дипломатические возможности для поддержания взаимодействия и продвижения своих инициатив, добавил собеседник агентства. Канада принимает санкции против России от бессилия. Москва уже давно не обращает на них внимания, заявил в интервью РИА Новости посол нашей страны в Канаде Олег Степанов. Он назвал новые санкционные решения Оттавы своего рода ритуалом, призванным напомнить о себе единомышленникам в западном клубе войны. Более 100 стран присоединились к проекту международного движения по финансовой безопасности, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чеханчин. Он подчеркнул, что некоторые из участников Олимпиады преодолели расстояние почти в 20 тысяч километров. По словам Чеханчина, среди участников, которые прибыли в Красноярск в текущем году, порядка 50 человек приезжают второй и третий раз. Международная Олимпиада по финансовой безопасности – это ежегодная Олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента. Президенты и правительства страны. Финальный этап 6-й Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Мошенники ищут в соцсетях фотографии покупок и геопозиции потенциальных жертв, а также изучают информацию о работе и друзьях, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. Так мошенники действуют, чтобы затем создать более правдоподобную схему обмана, которая будет нацелена на конкретного человека. Отмечается, что такие сценарии аферистов являются самыми опасными. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
5: Доброе утро. Проснулись, потянулись. Понедельник, 28 сентября, 7 часов 4 минуты, московское время. В студии «Радио Спутник» в эфире «Экспресса». Дима Илюхин, Настя Веневитина и Константин Придыбайло. Доброе утро.
6: Здравствуйте всем.
7: Всем привет.
5: Как вам последний понедельник сентября?
6: Вообще шикарно. Мне оплатили такси, я приехал.
5: Уже день хорошо начался. Неделя даже. Настя, как у тебя дела?
7: Пока средне, потому что меня разбудила кошка в 4 утра. Так что, ребята, трудновато.
5: Кормить?
7: Ну как, внимание нужно на женщину в первую очередь, а во вторую уже кошка, да?
5: В 4 утра внимание нужно?
6: Просто кошка такая, вот я сейчас чувствую, что надо рилс снять со мной.
5: Ужас, нет, если бы меня кошка в 4 утра будила, она бы уже, не знаю, на улице была бы. Это ужасно. Сколько ты поспала в итоге?
6: Так может, как раз кошка и будет тебя, чтобы ты ее на улицу выпустил?
7: Не-не, это у нас ритуал такой. Она будет меня каждый раз новыми способами. Она либо копает цветок, либо скидывает книжки со шкафа на меня, либо прыгает, либо орёт. Вот, сегодня были книжки. Я встала, покормила и легла обратно. Вот так вот.
6: Я почему-то в голове представляю, что до этого в 9 часов вечера она книжки над тобой плала.
5: Да, поставила.
6: Книг не было.
5: А прям на тебя книги сваливают?
7: Ну нет, со шкафа. Главное, чтобы они плюхнулись громко, чтобы я проснулась бешеная. Это вот важно.
5: Интересно, кем она в прошлой жизни была, вот эта кошка? Ведьмой какой-то, наверное. Злой такой.
7: Ну, думаю, в библиотеке ее не пускали.
5: Ладно, давайте отбивку к новостям. Целых 11 дней будем отдыхать в Новый год. Как вам такая новость? С 31 декабря по 11 января. Ну, считай, даже 12 дней практически будем отдыхать.
7: Круто, что включили день на похмелье.
5: Да, 31 декабря выходной, и последний выходной будет 10 января. Вот так.
6: Это получается, из выходных можно собрать футбольную команду?
5: Можно. А можно куда-то отправиться. Как вы?
6: Вот это вот номер один похмелиньо.
5: Похмелиньо? Не, похмелиньо наступает где-то 3 января, нет?
6: Возможно.
5: Просто 1-го-то нет.
7: Как долго ты пьешь на Новый год?
5: Все пьют.
6: Я просто никогда не пью на новогодний, я работаю всегда. Я уже 10 лет работаю.
5: Я тоже работал как-то. 31 декабря прям работал. Пару раз. Это классно, кстати. Это
6: слушай, для меня это вообще не класс, потому что я работал детским аниматором, и вот однажды мы работали новогодний утренник на улице.
5: Ты был Человек-паук?
6: Нет, я был Супермен.
7: Очень странно на Новый год такую тематику выбирать. Я думал, ты скажешь Дед Мороз.
5: Снежинка, в конце концов.
6: Но это еще при Украине было, это западные ценности. Ладно, нет. Вообще, вы вот посмеялись Супермена. Я вообще однажды был черепашкой-ниндзя, и у меня борода была видна. И мне дети спрашивали, почему у черепашки-ниндзя борода. Я говорю, я мутагены перепил. Так вот, мы последний хоровод, а рядом с нами, получается, какой-то рынок. Мужик продает...
5: Последний хоровод звучит просто, знаешь, как
6: триллер такой. Это вот Биг Памбетов уже снимает вместо елок. Так вот, там мужик продает мясо и танцует с собаками, когда мы танцуем. Знаете, вот эти уличные танцы, когда ты собаку за две лапы берешь и с ней вот танцуешь. А мы с детьми... И в моменте что-то он буцнул косточку, и косточка вот посреди хоровода прям в этот кружочек залетела, и собака забегает в хоровод, начинает грызть, и мы подумали... Сродилась елочка. Водим хоровод вокруг собаки, которая грызет. И ко мне подходит мой начальник, говорит, уведи собаку. Я подхожу, она начинает рычать.
5: Думает, что ты косточку
6: заберешь. И я такой, я знаю себе цену. Я говорю, 200 рублей доплатишь, я заберу собаку. И он говорит, нет. И мы водили хороводы вокруг собак.
5: Ну, вообще, Настя, ты не участвовала в таких праздниках?
7: С собаками.
5: Я участвовал, я вел, вот когда Дима там танцевал хороводы, а я был ведущим подобных мероприятий. Самое главное, подружиться было с шашлычниками. Вот потому что тогда тебе на халяву дают шашлык. И я вот дружил с шашлычниками. И я тогда научился жарить шашлык. Вот загадка, да, как жарят шашлык вот такими огромными кусками?
7: Так.
5: Он вареный.
6: Да, я знаю.
5: А я не знал.
7: Нет.
6: Мы вот в Ростове останавливались, там его прям, ну, вот этот сок мясной, он прям делает его тушеным. Оно больше на тушенку похоже.
5: Да, да.
7: Подождите, я не поняла. Сначала варят, потом насаживают.
6: Нет. Оно пакуется в корочке, в этой, которая сдается от мангала. И вот это мясо, оно не выпускается. Ты же стейк хоть раз кушала?
7: Да.
6: Ты же знаешь, что там очень много сока. И вот если не разрезать, то сок остается там. Очень увлекательный у нас диалог. Ты как будто ждешь следующую фразу, а я подожду.
5: Кстати, о еде. Тут нам советуют готовиться к празднованию Нового года уже сейчас и покупать продукты, которые долго хранятся. Например, консервы, масло, мука, мед, орехи и прочее, прочее.
6: Это как будто больше мы к коронавирусу готовимся.
5: Нет, к Новому году. Ну, слушай, ну, для оливье же надо горошек. Сейчас горошек дешевле, чем будет в Новый год.
7: Ну, кстати, есть в этом смысл, потому что я вчера зашла на маркетплейсы посмотреть себе зимнюю обувь и с ужасом читаю комментарии. Оказывается, люди, которые задумались сделать это летом, купить эту обувь, они купили ее в два раза дешевле, чем сейчас. Все сезонные вот эти штуки выросли сильно в цене. Так что я думаю, зимой купить велосипед себе.
6: А ты вот когда летом... только об этом, коньки, да, взять?
7: Да-да-да.
6: А ты, я всегда это знал, я просто зимнюю куртку всегда в апреле покупаю.
5: Серьезно?
7: Вот умный ты человек.
5: Вот я всегда завидую таким, а ты еще отпуск, да, планируешь там за полгода?
6: Нет, например? Такого не делаю.
5: Вот, а есть еще люди, вот у нас Никита, например, Лиховецкий, тоже ведущий «Экспресса», он покупает себе, он уже на март купил билеты. Сегодня, ну вот сейчас, то есть представляете?
6: Я, честно говоря, завидую его уверенности в завтрашнем дне.
5: Ну я тоже, между прочим, есть такое. А то у нас мало ли там Дмитрий Анатольевич что-нибудь напишет в Телеграме, и все, и некуда будет ехать. Кстати, про котов мы тут начали.
6: Я сейчас, извини, пожалуйста, я по поводу туризма, я очень такой, ну, тревожный человек после одного случая, что мне, я однажды летел за границу на катарских авиалиниях, и мне почему-то вылет перенесли на 7 часов раньше. А по какой логике, типа, пилот вышел и такой, ну, пока пробок в Москве нет, погнали, да, типа, я понять не могу.
7: Да, не хочу рассвет пропустить.
5: Да, ты об этом узнал заранее хоть?
6: Нет, я приехал такой, я все, Димон летит на Бали.
5: А самолет уже сел.
6: Самолет улетел, я говорю, Димон не летит на Бали.
5: Про котов, раз мы начали говорить-то, что у тебя кошка будет, нам тут новость скинули. Кот мяукает ночью не просто так. Это не попытка позлить или отомстить. Животное выражает потребность чаще всего в еде, внимании или какой-то стимуляции, вот тут написано. Кот активен ночью, на закате и на рассвете, потому что подстраивается под ритм добычи, а днем спит. А добыча — это...
7: Это я.
5: Ты, получается, да. Представляешь?
6: Я вот из кошачьего языка только знаю одно, что если он тебя моргает, это он тебе в любви признается.
5: Моргает?
7: Два раза, медленно, да. Я еще недавно узнала...
5: Чего?
7: Да-да-да, если да. Он смотрит на тебя и два раза медленно моргает,
5: это любит?
7: Типа любит, да.
6: Причем это мне рассказал мой друг азиат, и его жена заставляет моргать коту, и она такая, я не заметил, что ты моргнула, моргай ему еще раз.
5: Типа, чтобы коту сказать, что он его любит?
6: Да, я тебя люблю, да.
7: Я еще увидела недавно один рилс на тему того, как можно с котами на их языке разговаривать. Звучит бредово. Я сейчас попытаюсь изобразить
6: этот звук. После этого я записалась на йогу.
7: Ну, попробуйте, потому что я попробовала на своей кошке, и действительно это работает. Я знаю, как на кошачьем сказать «иди сюда».
6: Ну-ка, давай.
7: Господи, как мне стыдно. Особенно, когда я это анонсировала.
6: И ты ради этого в 5 утра проснулась, да? Давай, давай.
7: Нет, она, кстати, вот когда не знала, что я издаю этот звук, она прибегала. А потом она увидела, что из моего рта это идет, а не из какого-то кошачьего.
6: И эта фраза потеряла смысл.
7: Не-не-не, я больше не буду. Надо сказать «ва-а».
6: А, чё?
7: «Ва-а».
6: Ну, это как будто ты песню Шакиры начинаешь.
7: «Вака-вака».
0: «Ва-а».
7: Да, «ва-а».
0: «Ва-а».
5: Угу. Да, и сейчас все коты таких приемником.
6: А если нас дети слушают, они какать захотели.
7: Да-да-да.
0: Это прям иди сюда, да?
7: Иди сюда.
0: И перестала работать, она теперь не откликается.
7: Перестала, да. Она у меня умная, она британка. И знаете, я когда занимаюсь английским языком с репетитором, она слышит английскую речь и приходит и слушает весь урок.
0: У нее кровь, видимо, бурлит вот это вот.
7: Да-да-да.
0: Родная речь.
5: Ох, эти англосаксоны.
0: Да-да. Британка гадит, это в прямом смысле. Что еще у нас интересно?
6: Ты корм ей за фунты стерлингов покупаешь?
7: Честно говоря, ощущается именно так.
0: Слушайте, а корма-то какие дорогие оказываются. Вообще я не знал.
7: Ну, а тебя не смущает, что корма для животных более элитные, чем для людей?
0: Да.
7: Креветки, кролик.
6: Кроличиное фрикосе.
7: Да, я никогда кролика не ела, а тут у нее каждый день.
6: Слушай,
7: креветки,
6: Настя, ну,
7: кролики.
6: В принципе, там такая консистенция с этого пакета, что можно попробовать.
0: Ну, вообще, ну, я ел кошачий корм наспор еще
7: и как?
0: В школе.
6: Кость, вот знаешь, я прям, ты сказал, я поверил сразу.
0: Ну, корм как корм, ну, еда и еда. Ну, серьезно.
7: С пивом прокатит, да?
0: С пивом вот эти камушки их прокатят, сухой корм.
6: Друзья,
0: думаю.
6: Напишите комментарии, если вы хотите, чтобы в следующем эфире мы дегустировали корма для животных.
7: Я не приду.
0: Мы не будем говорить заранее тему
6: вот,
0: эфира
6: кстати,
0: тебе.
6: Еще один факт про котов. Они знают, что мы им даем имена, и они знают свои имена, но они не отзываются, потому что они не хотят. Это факт.
0: Да?
7: Да. Да.
6: Они знают свои имя, они такие...
0: Типа Люся, кыс-кыс-кыс.
6: Да, это факт.
0: Тем временем про имена раз начали говорить.
6: Ой, извини, пожалуйста, я еще вот один момент по поводу котов и собак. Вот немного психология. Я заметил, что те люди, которые больше любят котов, они настроены, чтобы в отношениях их больше любили. То есть, знаете, вот это есть штука, кто больше кого любит,
0: да.
6: А те, кто любит собак, они такие, мы больше будем любить в отношениях, тогда они будут счастливы в отношениях.
0: Настя, кого ты любишь? Кошек, да? И хочешь, чтобы тебя больше любили? Понятно.
7: Я загрузилась на секундочку.
0: Понятно. Не, у меня нет ни кошек, ни собак, к сожалению.
6: Кстати, ребят, это был небольшой психоанализ от меня. По 350 рублей скиньтесь, пожалуйста. Это ж не час был полноценный.
0: Слушайте, а вот мы говорим-то, дорогие корма, а еще есть зоопсихологи. Да.
6: Что мне рассказать эту историю?
0: Ну, расскажи.
6: Ой, да, мы недавно с пацанами ездили в тур по Донбассу. И пацаны катаются по региону, по нашему, по моему региону, да. Ну, не прям, что он мне принадлежит, я просто оттуда, да. Я сразу проговорюсь, потому что сейчас мне в комментарии нафигачат. Вот, и они такие, вот как здесь людям непросто, вот такая у них жизнь. Там действительно проблемы с электроэнергией, с водоснабжением, дроны. И я говорю, пацаны, только подбирайте такие темы, которые будут здесь людям, ну, они будут ловить сразу вайб и будут смеяться. Да-да-да, и выходит пацан, и первое, что говорит, так, ну что, Мариуполь, давайте, я, короче, кота записал психологу. У вас было такое? И люди такие, молодец.
7: Да. Нам бы самим к психологу, какие коты, да?
0: Там весь зал с ПТСР сидит.
6: Не, ну нет такого, нет, все нормально.
0: Я кота записал к психологу. Не, у меня есть знакомая зоопсихолог, и это работает. Реально работает.
7: И как там, собака на кушетке лежит, да?
6: То, что она работает, это да. Но то, что это работает, я сомневаюсь.
0: Не, это работает, вот я прям видосы вижу, собака, например. Она не слушается хозяев. И она говорит, вы вот делаете не так.
6: Вся проблема в том, что ваша мать сучка, да?
0: Да. Вот, и она объясняет, что делать хозяевам. Они это делают. Прям на видосах видно. И собака начинает слушаться. Та перестает тянуть, например. Но есть же собаки, когда выходишь гулять, она прям рвет. И вот хозяин за ней прям бежит. Она говорит, нет, надо там с ней как-то там поговорить, ее как-то там поводком подергать. И все, и собака больше не тянет. Собака просто рядом гуляет. Реально работает. Да.
5: Но я бы не стал водить своего там кота, например, к зоопсихологу.
7: Я слышала, что методы воспитания собак работают и на мужчин точно так же. Типа, если хвалить за какие-то мелкие действия собаку, то она будет с удовольствием повторять эти действия.
6: За вот этот психоанализ я тебе 350 рублей обратно возвращаю.
5: Ладно, вернемся к людям. Тут нам рассказали, какие имена нельзя давать детям. Например, нельзя давать... чтобы в имени вот, ребенку было использовано числительное, цифровое какое-то обозначение, титулы запрещено давать, ну, само собой, ругательство и графические символы. Например, там, Александром Третьим ребенка назвать нельзя.
6: И сэр Пэр нельзя назвать.
5: Сэр титул, потому что, да.
6: Да-да-да.
5: Или, например, там, Вадим 2026. А удобно вообще?
6: А ты вот, мне кажется, его нельзя за границу вывозить, потому что ну, если ты обратно возишь, утильсбор с тебя берут.
5: Ну, вообще, удобно было бы, если бы год рождения еще в имя вписывался. Ну что?
7: Да, уже готовое имя для почты, да?
5: Да, да, да. Костя 89. А прикиньте, если бы назвали то, так, как у нас первые почты были, имейлы.
6: Не-не, по регионам.
5: Тоже, кстати, хорошо, да. Добавлялось. Было бы прикольно. А помните свою первую почту? Email?
6: А у меня до сих пор она.
5: Да?
6: Да, да, да, да.
5: Серьезно?
6: Милф Хантер.
5: Ну, там.
6: Это извините, пожалуйста. Вот у меня иногда мне приходится передавать список гостей на мой концерт администрации клуба. И я читаю почты. Ну, там люди покупают билеты, они приходят на. Вот Wildcat, это что такое?
5: Дикая
6: Wildcat кошка. 1967, это что?
7: Это какой-то бешеный фанат Wildberries и кошек, я думаю.
6: Это
7: в
6: женщина.
7: Одном человеке, да.
5: Это женщина, ну, 67-го года
6: да,
5: рождения.
6: Да, да, да. Ну, там просто страшные почты были.
5: Да. У меня был один никнейм в ICQ, как сейчас помню, Помидорка.
7: Почему?
5: Ну, просто мне понравилось слово Помидорка.
6: На мне все учились целоваться.
5: Да, да, да, да. Настя, у тебя почта первая какая была?
7: Да мне кажется, та же, что и сейчас. Но я помню свой ник в ICQ.
5: Ну-ка.
7: Это как меня бабушка называла все детство. Настюшок. Ну, естественно, с приколами. Вот это, знаете, вместо А — собака. Ок большими буквами.
5: О, стильно, стильно. Ну, например...
6: Я просто вспомнил, когда я в ВК зарегистрировался, и у меня было Илюхин, ой, Дмитрий. Пофигист Илюхин.
5: Через собаку там было,
6: да? Да-да-да, причём не пофигист, а пофигист. Через... Ну, потому что собаку надо было.
5: Да-да-да, ну, грех было не вставить
6: вместо
5: собачку.
6: Вместо четвёрочка, S — это доллар.
7: Естественно.
5: Да-да-да. А прикиньте, вот так детей бы называли.
6: S — это доллар.
5: Такой...
7: Да какие проблемы...
5: Константин S как доллар, пожалуйста, да.
7: Какие проблемы были бы на паспортном контроле в аэропорту, представляете?
6: Да, потому что он бы слышал, что он грязная бумажка.
5: Ну, например, нельзя назвать сына президент, к сожалению.
6: В честь сыра.
5: Да.
6: Его сыр засудит за авторские права.
5: Прикинь, президент Иванов просто будет. Имя президент. Президент в доске.
7: А есть же фамилия Король, кстати.
5: Да.
6: Причем президент Иванов, если неправильно ударение поставить, люди будут думать, что он президент всех Иванов.
5: Тоже хорошо, да. Ставим лайк, да. Что еще из интересного у нас есть в новостях? Тут в Государственной Думе рассказали, обязаны ли управляющие компании отвечать на обращения в домовых чатах. Ну, например, там вода не того цвета потекла. Оказывается, управляющие компании не обязаны отвечать на обращения жильцов в домовых чатах. Домовой чат — это вот бурлит сам по себе, и пусть бурлит. А вот если обращаться уже к информационной какой-то системе, к чат-боту, то тогда обязаны отвечать. А домовой чат — это просто канал для общения. Состоите в домовых чатах?
7: Пока нет, но планирую. Но мне кажется, это правильно, кстати, что не должны вышестоящие органы контролировать, потому что там больше флуда какого-то и мусора.
5: А почему ты не состоишь?
7: А пока нет его. Я еще не переехала.
5: Мне кажется, домовой чат появляется раньше, чем строится дом. У меня так было, по крайней мере.
6: Никогда в жизни там не был. Расскажите, что такое домовой чат?
5: Ты не состоишь в домовом чате?
6: Ну, ты так сказал, как будто это снилс.
5: Ну, это примерно так и есть. А ты в старом доме состоишь в домовом чате?
7: Mm-mm. Вообще? У меня просто соседка очень деятельная, я от нее все узнаю, что нужно.
6: Я просто всю жизнь в частном секторе жил, и для меня домовой чат — это семейный чат.
5: Да, семейный чат. Не, у меня тоже есть чат дачи. Там мы все живем в разных домах, но есть чат. Домовой чат, на самом деле, это прикольно. Во-первых, ты узнаешь больше о соседях.
6: Мне нравится, ты как будто полную чушь нам предлагаешь, но пытаешься убедить, что это круто. Я у чуваки там, вообще там много людей.
5: Слушайте, я так купил камин, например, в домовом чате. Серьезно. У нас много чатов. У нас есть чат подъезда.
6: Чат по продаже камина, по продаже лодки.
5: Ну, практически. Чат есть подъезда. Чат всего дома. Чат огромного нашего ЖК. Есть чат паркинга. Есть чат спортивный.
6: Чат жильцов четвертой группы крови. Чат жильцов с первой группы крови.
7: И кажется, у тебя слишком много свободного времени, чтобы все это читать.
5: Чат паркинга раз. Еще у нас есть чат спортсменов. Там у нас много спортсменов.
7: А там ты зачем?
5: Чат местных алкоголиков.
7: А, ну это понятно, конечно.
5: Он, кстати, самый масштабный чат вот этот. Потом у нас есть детский чат. Там, ну, детей обсуждают, ну, мамский чат, вот. Есть чат женский, там они ноготочки обсуждают на районе, еще что-то.
6: А ты откуда знаешь эту информацию?
5: Я пытался туда попасть, туда мужиков не добавляют. Просто.
6: А с фейковых аккаунтов?
5: Хорош, надо завести фейковый аккаунт женский. Вот, и в общем и целом, да, у нас много чатов.
6: А модераторы есть у этих чатов?
5: Да, есть модераторы. И там надо еще дослужиться, чтобы тебе дали модерировать. Ну, вообще полезно. Я реально так камин купил. Чат-барахолка есть. Там в основном детские вещи почему-то продают. И один раз такие, камин. Я такой, ничего себе, камин. И я купил камин.
6: Это объявление между двух колясок.
5: Камин. Примерно, да. Что еще из интересного? Тут новость страшная. Инстаграм-блогерша, Инстаграм у нас заблокирован, продукт компании Мета, уводят мужей из семей. Представляете себе? Пары идут к психологам из-за сравнений с женщинами из соцсетей. Мужики смотрят на этих искусственных инстаблогерш, и их жены им не нравятся. Как вам? Я вообще сбритил.
7: Что, красивых женщин?
6: После этого слова к тебе прислушаются.
5: Нет, ну я бы запретил транслировать неестественную жизнь в соцсетях.
6: Слушай, ну как будто это же не первый день, и если, по-моему, это где-то с 22-го года началось вот этот luxury life, пачки.
7: Да нет, давно было.
6: Даже давно, но если... Обращаюсь к мужчинам, если вы...
5: Сколько, ну,
6: любое число, скажи.
5: Миллион.
6: 6 лет. 6 лет это показывают, транслируют. Если вы за 6 часов, лет не научились это отбрасывать, понимать, что это все не по-настоящему, то, ну, это больше проблемы к вам.
5: А вас не раздражают вот эти опросы? Сколько должен зарабатывать мужчина?
6: У меня другая система рекомендаций. У меня однорукая обезьянка Синь-Синь.
5: Что?
6: Это китайская обезьянка.
5: Однорукая обезьянка?
6: Вот так. Ну, если камера снимает.
7: Мы на радио, ты помнишь? Надо объяснить, что ты людям показываешь.
6: А я просто это думал, мы Full HD.
5: Нет,
6: блин, что мне теперь родителям Вибер прислать?
5: Мне показывает иногда вот этих женщин, которые говорят, нам мужчина должен зарабатывать миллион, и этот миллион отдавать мне.
7: Ну, конечно, это тоже все Инстаграмом вдохновленные какие-то стандарты.
5: Сколько должен зарабатывать мужчина?
7: Хорошо, если он зарабатывает, Кость. Вот так вот уже.
5: Ладно, у нас новости и реклама. Надо же заработать деньги ведущему новостей. Поэтому вернется «Экспресс» совсем скоро.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. ВСУ перебросили в район Чернобыльской АЭС иностранных командиров, имеющих боевой опыт столкновений с российской армией на Донбассе и под Харьковом. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее он говорил, что Украина может готовить крупную военную провокацию в районе атомной электростанции. По данным Лебедева, численность группировки войск ВСУ оценивается в районе 10 тысяч военнослужащих. Специалисты 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала сентября уничтожили более 65 пунктов управления и точек запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер. Он уточнил, что цели поражали операторы FPV и беспилотники самолетного типа «Молния-2» с осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами. Часть ударов наносилась с помощью систем сброса, которые позволяют уничтожать укрепления и огневые позиции. Боеприпасы российской системы залпового огня «Торнадо-С» обладают большей мощностью и дальностью полета по сравнению со снарядами американской «Хаймерс», сообщил Ростех. Отмечается, что боеприпасы «Торнадо-С» демонстрируют при этом очень высокую точность. Превосходство российской системы подтверждается кадрами Минобороны, подчеркнули Ростехе. Разведчики коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ начали выполнять задачи совместного учения «Поиск-2026», которое проходит в России, сообщили в Минобороны. Тема учения – организация и ведение разведки силами в ходе локализации приграничного вооруженного конфликта. Основная цель – ведение различных видов разведки, совершенствование практических навыков органов управления и личного состава разведывательных подразделений. Участники учения ищут и уничтожают противника с помощью FPV-дронов, а также ведут корректировку огня артиллерии и авиации для уничтожения выявленных объектов. Интерес австрийцев к поездкам в Россию стабильно растет, сообщил РИА Новости генконсул нашей страны в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Ранее посол России в Вене Андрей Грозов рассказал РИА Новости, что около 50 австрийцев переехали в нашу страну по линии указа президента Владимира Путина о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Россияне могут бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию. Этой возможностью благодаря обязательному медицинскому страхованию в этом году уже воспользовалось более 10 миллионов человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Там уточнили, что диспансеризация проводится в два этапа. В первый входит базовый скрининг. Для женщин это осмотр акушера-гинеколога. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
7: Продолжается «Экспресс» в эфире радио «Спутник». Дима Илюхин, Настя Веневитина и Константин Придыбайло в студии. Новость, друзья, оказывается, россияне, то есть мы с вами, путешествуют в 11 раз реже американцев и в 16 раз реже японцев. Об этом это говорит о большом нераскрытом потенциале внутреннего туризма. За прошлый год число поездок по России выросло всего на 2%.
8: Извини, пожалуйста, мне понравилось, что ты вот такую новость с такой веселой интонацией
7: говорил. Не, ну, россияне путешествуют
8: мало. Кстати, друзья, сегодня метеоритный дождь.
7: Да, вот путешествуют мало по России. Я считаю, это плохо.
8: А где вы последний раз были в России?
7: В Питере был в субботу. Вернулся оттуда.
9: Я в Смоленске.
8: О, я недавно в Смоленск проезжал, я в Беларусь ездил.
7: Да.
8: Вообще, ну, внутренний туризм, я вот в этом году ездил на Байкал.
7: О, да, там
9: да,
7: красиво.
9: Да, там круто.
8: Очень, очень.
7: А ты зимой или летом?
8: Зимой.
7: А еще летом съездил.
8: До недели, за неделю до Шамана.
7: А, то есть еще не облизанный Байкал был.
9: Там, то есть он... еще девственный лед был, да?
8: Там, где он лизал, я топтал.
7: Ужас какой. Как тебе Смоленск, Настя?
9: Честно говоря, грустновато, потому что я там выступала на День города и даже не подозревала о том, что там День города. Никаких флажков, ничего, праздничного настроения никакого
7: так
9: не
7: тебя
9: было.
7: Для этого
8: извини,
7: привезли.
8: Пожалуйста, ты сейчас так говорила, как вот эта девочка, которая про 1 сентября мем. Никакого праздника не будет!
7: Подожди, так ты же выступала и была как раз, твоя задача, настроение.
9: Да, я очень рада, что зрители выбрали меня, а не полевую кухню. Спасибо. Меня вот что расстраивает во внутреннем туризме. Это, конечно, все хорошо как идея, но, к сожалению, очень дорого. Очень дорого.
8: Не знаю, я на Байкал слетал 3 дня в шикарном отеле с перелетом.
9: Ну, наверное, потому что на гастроли туда летал,
8: да? Нет. Мы ездили отдыхать, отмечать день рождения друга 3 дня с перелетом. Нас еще вот такой мужичок-сибиряк вот встретил, вот с аэропорта довез.
7: Довез.
8: Все шикарно. С человека 42 500 вышло.
7: За 3 дня.
8: И это мы еще менеджеру Толику давали очень много денег, чтобы он нам привозил пиво.
7: За 3 дня. Ну, это нормально.
8: За 3 дня.
9: Ну, все равно недешево. Я просто рассматривала возможность свой
8: отдых
9: день рождения.
8: До 5 000, да?
9: Нет, ну где-то...
7: За 3 дня.
8: Желательно.
9: Слушайте, меня манит куда-то в подмосковные города, угу. какой-нибудь Плёс, например, съездить, отдохнуть.
7: Там
9: да?
7: красиво.
9: Да, там еще очень много восстановленных усадеб.
8: Извините, это... для меня Плёс, при всем уважении к жителям этого замечательного города, но Плёс — это как будто стоматолог тебе диагноз поставил.
7: Следующее выступление ждем в Плёсе, в водолазке.
8: Да, да.
7: И в Плёс ты собралась.
9: Ну, угадайте, сколько стоит снять номер...
7: 8 тысяч ночь.
9: На, типа, выходные.
8: Но это элитный был отель?
9: Ну, там все такие. 80 тысяч. Это нормально, по-вашему?
7: Ночь?
9: Вот не помню, ночь или две. 80 тысяч.
7: Нет, это нереально.
8: Ну, подожди, а ты так говоришь, как будто ты об этой сумме узнала в момент заселения.
9: Нет, я поэтому и не поехала туда.
8: А трансфер туда на вертолете был?
9: А вот туда еще не просто добраться, кстати. Там надо либо на своей машине, либо на такси.
7: А туда еще въезд, по-моему, закрыт в город.
9: Да, да. Короче, вот что меня расстраивает во внутреннем туризме. Это очень недешево стало, к сожалению.
8: Вот, по-моему, просто есть момент, что нужно уметь искать. Потому что я на другую часть света полетел за 42 500, а ты в Московскую область за 80 выбралась.
7: Не, ну есть разные гостиницы, это правда. Тем временем, куда ездят-то россияне? Тут продолжаем читать эту новость. Объемы в Турцию превышают все мыслимые и немыслимые рейтинги. Турция на первом месте. На втором – Абхазия внезапно. На третьем – Казахстан. Потом выросли Китай, Египет и Вьетнам. Вот у меня многие были друзья в Китае. А сейчас еще вот прям это какое-то наваждение. В Марокко поехали знакомые.

0: Они меня встречают такой фразой: «Димон, Китай — прикольная страна, а единственный минус, короче, неудобняк, не как в России, здесь интернет работает только через VPN». И я такой: «Я с родины VPN».
1: Ужас какой. Тем временем, раз уж мы начали говорить про развитые страны, стоит поговорить про не очень развитые. Там в Латвии мэр Риги открыл уличный эскалатор торжественно. На железнодорожной станции Земитани, наверное, так читается, установили первый в странах Балтии уличный эскалатор. Открыли торжественно с участием мэра Риги. Как вам?
0: Ну, мне кажется, что вот вишенкой на торте еще Зеленский приехал.
1: Не, пока не приехал.
0: И попросил этот эскалатор на нужды.
1: Нам нужнее, да.
0: Нам нужнее. Да.
1: Ну, вообще, тогда мэру Риги не надо показывать, не знаю, там, аквариум, например, в авиапарке. Самый большой в Европе, между прочим. А, и многие-многие другие наши достижения. Не, ну классно, что эскалатор на улице открыли. Молодцы. А тем временем OpenAI...
0: Возможно, извини, пожалуйста, они перепутали экскаватор с эскалатором. Там просто стройка была. Ладно, хорошо, я посижу молча.
2: Не-не, ты молодец.
1: А тем временем OpenAI приостановил обучение своих самых эффективных моделей, пишет Axios. Дело в том, что модели стали выходить из-под контроля. Например, взломали, вот недавно, совсем пару дней назад, взломали австралийскую государственную структуру одну, искусственный интеллект. Как вам такое?
2: Пугает.
0: Но мы уже в прошлый раз обсуждали это, то, что на самом деле логично, что сейчас нужно подрезать, если честно, искусственный интеллект, потому что в этом году сколько людей без работы осталось из-за искусственного интеллекта?
1: Да?
0: Ну, дизайнеры. Ну, многие люди знаю. Вот сейчас вот танцуют под Шаде песня, да?
1: Да.
0: Это в нейросеть.
1: Подожди, танцуют под Шаде.
0: Это мод, который, это, ну, там нейросеть помогала. А вот как-то Блонд и Гламур, это же вообще нейросеть.
1: Чего?
0: Да. Меня не существует.
2: А как же песня «Я же твоя скотина, я же твоя...»
0: Иди, Нас не договаривались, это не в эфирное время.
2: Да,
1: это тоже нейросеть.
2: Слушайте, ну я вот вообще честно, я старовер, я против использования искусственного интеллекта, особенно в творчестве, потому что это вообще обесценивает его. Мне, например, недавно прислали...
0: У нас же телефон до сих пор кнопочный.
2: Да, я же до сих пор голубей отправляю.
0: И ем.
2: Мне недавно прислали афиши для концерта, сделанные ИИшкой.
1: С тобой?
2: Со мной. И это, к сожалению, очень сильно видно, потому что, во-первых, у меня три руки там, во-вторых, мне там нос выпрямили, и я думаю, ну это уже неприятно.
0: Не, было бы забавно, если бы у тебя четыре руки было бы. Концерт назывался бы «Анастасия Веневитина. Концерт Шива».
1: И ты что, не приняла эту афишу?
2: Не, ну...
1: А ты вообще, типа, одобряешь, да? Тебе присылают согласовать?
2: Да-да-да. Еще недавно мне прислали ИИшную афишу в видеоформате, чтобы вот где-то ее в интернете запустить. И там я, типа, смеюсь. Вот из моей фотографии сделали видео, где я смеюсь. Это так крипово выглядит, если честно. Это кошмар. Я против сильно этого.
0: Не знаю. Я за нейросети только, чтобы я на афишах был чуть-чуть похож на Джорджа Клуни.
2: Как это сделать?
0: Ну вот, поэтому пока у нейросетей крипово все получается.
1: Не, я не против искусственного интеллекта, но я просто не верю, что они прям лишат работы людей, ну, дизайнеров. Кто-то же должен лишние руки Насте стирать на афише. Это будут люди делать.
0: Ты думаешь, через полгода нейросеть все научится делать?
1: Ну, не знаю.
0: То, что некоторые нейросети выходят из-под контроля, мы уже это обсуждали. То есть, поэтому...
1: Но мне кажется, тем ценнее будет именно стоимость творчества человеческого. Наоборот, дизайнеры станут богаче.
0: И дизайнеров станет меньше.
1: Но они станут богаче.
2: Больше будут цениться технические профессии, профессии, где надо работать руками. 100%. Сейчас же вот и в колледжах...
0: Роботов-пылесосов же нет. Вот сейчас же придумают какого-то робота-сантехника.
1: И будет приходить такой умный дом.
2: Робот-электрик. Ага.
0: Да.
2: И все, и замыкание во всем
0: доме. Просто тоже в комбинезоне,
2: но
0: робот уже такой... Ну что тут, не получается у вас? Тут опаловку кинуть надо.
1: Да. Ну робот-сантехник, но он трезвый будет. Тоже плохо.
0: Не-не-не. Он себя шатывать. Замерзайку будет заливать. Ну, собственно, как и обычный сантехник.
1: Ничем не отличается. А, ну, ты говоришь колледж. Я не могу не обойти. Вот ты сказал колледж. И у меня возникло в голове видео, которое завирусилось последние дни. Community College. Видели?

0: Нет, я не видела.
1: Ты сейчас смехом добил. Это Бруковский, да?
2: Да, как-то так его зовут.
0: Бруковский,
2: который дал интервью иноагенту.
0: Как он забыл русский язык, да? Как только переехал в США.
2: Ну, там acting, directing и community college. Как вы относитесь к таким людям? У вас есть вообще знакомые, которые пожили две недели где-нибудь там в другой стране? Такие,
1: слушай.
2: А как это на русском-то будет?
1: В 22-м году, когда я только переехал в Москву, было модно вот в стендапе показывать москвичей, что они вот так общаются, типа... I'm a time management. Окей, я пошел в кафетерий. Вот, поэтому, в принципе, вот эти вот разговоры меня просто тоже веселят. Это...
0: Слушайте, ну я могу в защиту его сказать, потому что когда ты активно учишь английский язык, у тебя иногда не успевает в голове переключаться раскладка, так скажем. У меня просто тоже было... Вот...
1: Ты просто не смотрела интервью с Бурковским.
0: Ну я посмотрю, но просто у меня тоже была такая ситуация, знаешь, когда я сильно увлеклась английским, когда ты и читаешь, и слушаешь на английском, и занимаешься.
2: Как это будет на русском?
0: И я вот с друзьям что-то рассказывала, и говорю, забыла, как...
2: На русском.
0: Как миндаль. Ну, короче, забыла слово миндаль.
1: Правильно, мендель.
0: И они так надо мной угорали. А у меня действительно вот...
2: А на английском как миндаль?
0: Алмонд. Короче, я не могла вот переключиться, понимаете?
1: Очень это много, все влияние твоей кошки-британки.
0: Очень много новых слов поступает в голову, и какие-то вымещаются. Я думаю, вот так это
1: нет,
0: работает.
1: Нет, просто там человек в интервью просто показывал, что у него теперь отчество Олдманевич. И он пытался очень сильно показать, что он американец.
2: Да, да, да. Это вот прям community college, это вошло, мне кажется, в анналы. Oh my god, был, да?
1: I see true detective, да.
2: Это, конечно, очень смешно. Тем временем, тут новый тренд. Танец голландских гопников. Россияне надевают спортивки и отплясывают габбу. По данным наших коллег, журналистов, в Москве на Цветном бульваре вечерами колбасятся под электронные мелодии в спортивной одежде люди. Габберы — это которые вот так вот практически на прямых ногах танцуют, выкидывая ноги вперед. Сам танец основан на коротких шагах и переступании в ритм баса, периодически сменяющихся забрасыванием одной ноги за другую. Руки свободно болтаются. Ну, вы видели, наверное, вот эти танцы. Не видели?
1: Ты как будто топ-100 интересных новостей открыл и вот с сотого начал.
2: Да, да. Ну, люди на прямых ногах вот так танцуют, вперед выкидывая ноги. Не видели? Да даже я видел. Хотя я по улицам-то не хожу.
1: В моем прошлом это называлось гопак.
0: А теперь габба.
2: Габба. Ну, в принципе, это близко, да. Ну, Дмитрий Анатольевич примерно так танцевал.
1: Это гопак на миндальном молоке.
2: Да-да-да. Не видели? А вообще, как вы относитесь к движению на Китай-городе? Такой внезапный
1: вопрос.
2: Я видел,
1: что там ребята нефоры, ну, у которых не ботинки, а вот дополнительная сцена. Я, если на таких ботинках выступал, мне сцена не нужна. Вот такое вот, что они как на ходулях прям двигаются, они там устраивают бойцовские клубы.
2: На ходулях?
0: Что?
1: Они, не, но они, у них такая платформа большая.
2: А-а-а.
1: Ну, вот знаешь, как у Азамата Мусагалиева, да, да. Он тоже в туфлях выходит, таких, которых там подошва метр. Ну, по Азовскому морю можно ходить, ни разу в воду не окунешься.
2: Не наступишь на воду, да.
1: Да, да, да. И вот ребята там, нефоры на Китай-городе устроят бойцовский клуб, они прям дерутся.
2: Прикольно.
1: Да, да, да.
2: Не видел. Ну, мне страшно.
1: Прикольно, вот. Ну, очень страшно.
2: Я бы не хотел оказаться на Китай-городе в бойцовском клубе среди нефоров.
1: А попробуй, ты там самый сильный будешь.
2: Ужас какой. Ну, кстати, да, раскидать их, этих всех зумеров, альфа-малолеток.
1: Прекрасный призыв.
2: Да-да-да. Президент США Дональд Трамп во время второго президентского срока...
1: Извини, пожалуйста.
0: Как мы перешли к нему?
1: Как это вот от Китай-города к Трампу?
2: А я сейчас расскажу.
1: Потому что он с Си Цзиньпинем встретился?
2: Нет, я расскажу. Президент США Дональд Трамп во время второго президентского срока неоднократно, публично использовал нецензурную лексику, к которой стали прибегать и другие американские политики. Понимаете?
0: И... Давно пора, там по некоторым вопросам без нецензурной лексики не выскажешься.
2: Да, журналисты бьют тревогу, отмечается, что нецензурные выражения после Трампа использовали другие ребята. Например, Джей Ди Венс, также глава Пентагона Пит Хексет, мэр Миннеаполиса, сенаторы-демократы и прочее, и прочее. Журналистам тяжело работать теперь. Потому что ругань надо запикивать.
1: Мне понравилось, что ты сказал мэр Миннеаполиса.
2: Мини,
1: да. Мэрик такой.
2: Ну, вообще, в английском языке не так много нецензурной.
1: Вот, ты прям, брани. Слушай, подвел. Я вчера учил английские матюки.
2: Серьезно?
0: Что за день у тебя был?
1: Мне попалось просто там видео, там как блогер, африканец, учит русские матюки. Ну и я, соответственно, благодаря этому. И я в шоке, что знаете, как будет на английском тупица и придурок?
0: Так.
2: Дамми какой-нибудь.
1: Дамбас. Я после этого понял, вот почему нам с ними не по пути.
2: Ну, там дама, да?
1: Да, да, там по-другому. Дамы, да. Типа, они и женщин оскорбили, видишь, Настя? Это тоже впрягайся.
2: Да, дамбас, получается, это дурачок, да?
1: Да, да, да, тупица.
2: Ну, так себе. Ну, у них там реально пара слов всего. На F и все.
1: Угу. И все нет, производные. Почему, помните, у Гоблина же была надпись на куртке?
0: Да.
2: Нет, не помню.
1: А можно же на английском это сказать?
2: Наверное, я не знаю, что это за
1: на
2: слово.
1: На К там слово, да? Ты же английский
0: да,
1: учишь.
0: Да, мы тебе потом покажем. Да.
2: Покажете мне?
0: Да, да, да, да.
1: Это очень коротко и ёмко.
2: Ну,
1: а
2: ладно.
1: Еще там же есть у них прям, как у нас, вот слово на букву П,
2: угу.
1: Так у них тоже там на букву F оно называется.
2: А у них все на F. У них там почти весь мат построен на F.
1: Да.
2: Ну, скучно же. Ну, что там Трамп может ругаться-то? У Владимира Владимировича больше возможностей на русском ругнуться. Тем временем, вот еще одна новость. Около...
1: Извини, пожалуйста, это получается песня фристайла, это просто заикано. Пытался матюкаться?
2: Да. Около 500 тысяч слов, зафиксированных в словарях, насчитывается в современном русском языке. Однако активно среднестатистический человек использует лишь порядка 2000 слов. В речи.
1: Блин, я думал, ты скажешь, порядка 15.
2: Нет. Действительно, при этом слов все больше и больше. Вот, например, в словаре современного русского литературного языка, который издавался в середине прошлого века, зафиксировано 131 тысяча слов. В Большом академическом словаре русского языка около 150 тысяч слов. А в последней редакции современных словарей около 100 тысяч слов. Однако современный человек знает от 10 тысяч до 86 тысяч слов. Это пассивный словарь, который включает в себя те слова, которые человек, например, понимает, но не использует в речи.
1: Ну, это логично. Ну, просто смотри, история развивается так, что некоторые слова просто уходят из обихода.
2: Ну да.
0: Какая оказия,
1: да,
0: действительно.
1: Да.
0: Меня, знаете, что удивило недавно? Мне попался пост, где сравнивался сленг 19 века и 21-го, и оказывается, в 19-м существовало слово «кайф».
2: Кайф?
0: Да, я думала, это что-то современное, а это слово достаточно давно существует.
2: А в каком контексте оно там? В таком же?
0: Ну, типа, собрались и кайфовали.
2: Это Пушкин
0: вот
2: так писал?
0: Ну нет, это вот из писем кого-то, из писателей русских.
1: Но типа, мы зашли в Париж, мы сейчас кайфуем.
0: Да, да.
1: Ну, кстати, оттуда же слово появилось же «бистро».
2: Да.
1: Знаешь? Получается, слово когда знаю. Российские войска империи заходили в Париж, они заходили и говорили, типа, быстро, что нужно
2: официантам.
1: Есть. Официантам. И, ну, и это появилось «бистро». Что типа французы такие «бистро», это нужно быстро поесть.
2: Да.
0: А, то есть это мы им подарили это слово, да?
1: Да. И еще знаешь вот эту примету, что нужно пустую бутылку под стол прятать?
0: Да.
1: Просто во Франции было обычай в ресторанах.
0: Платить за бутылки на столе.
1: На столе. Uh-huh. И хитрые русские такие. До свидания.
2: Бистро. Но вообще, на самом деле, ни один русский солдат не остался должен ни в одном французском ресторане в Париже. За них за всех заплатили. Даже если кто-то там не оплатил, я уже не помню, кто из этих был, по-моему... Какой-то из наших генералов прошелся по всем ресторанам.
1: Я думал, ты сейчас подведешь, что мы до сих пор платим замороженными активами.
2: Нет, ну в целом, да. Я не помню, по-моему, не знаю, Барклай де Толли, вот кто-то из них реально прошелся по всем ресторанам. Если были долги у русских солдат, он за них заплатил.
1: Я думал, возможно, Кокорин и Мамаев в 2016 году.
2: Возможно, да.
1: Прошлись и за всех закрыли.
2: Вообще впервые, вот ты говоришь, кайф, это слово было зафиксировано в 1821 году.
0: Вот я говорю, 19 век.
1: Пожалуйста, мне понравилось. Кайф был зафиксирован впервые. 1820. Кстати, недалеко от Отечественной войны.
2: Но связано было с Египтом. Востоковед Сенковский в рассказе о путешествиях по Египту объяснил, что...
1: Потому что вот это all-inclusive, это кайф.
2: Делать кейф — это, отогнав заботы, развалиться небрежно, пить кофе и курить табак. Это делать кейф. Через «е» было. Позже слово вошло в литературный обиход. Достоевский в 1848 году использовал его...
1: Извини, пожалуйста, я просто читал чуть-чуть Достоевского, там вообще как будто кайфа не было.
2: Бульдог расположился среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным кейфом. Ну, они через «е» писали почему-то. Да. А также Антон Павлович Чехов... «Когда я кейфую на диване», писал.
1: Так это Чехов написал?
2: Да.
1: «Кейфуем сегодня, мы с тобой кейфуем».
2: Слушай, давайте наших слушателей спросим. У нас немного времени остается. Плюс 7495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. А какие вы необычные слова используете в речи? Ну, я не знаю, там, мензурка какая-нибудь, вот что-то.
1: Мензурка регулярно использую.
2: Используешь, да?
1: Да. Чаще слово «мензурка» только «чигиря».
2: Какие чигиря вы используете, да? Плюс 7495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. И, кстати говоря, можно даже звонить, оказывается, в службу русского языка, и вам подскажут, да, как правильно писать то или иное слово. Работают с понедельника по четверг с 12 до 16. Телефон есть в интернете. На любой вопрос по русскому языку могут ответить. Звоните. Плюс 7495-95-95-91-2. Какие необычные слова вы используете в повседневной речи, и вам это по... кейфу, как писал Чехов.
1: Я хотел просто паназиатскую кухню вспомнить, поке сказать.
2: Вот видите,
0: так,
2: да.
0: Так попрощаешься. Всем поке.
2: Ну, у меня нет каких-то таких слов. А сейчас модно блогеры, которые делают обзоры на всякие там рестораны, они периодически давеча. Вот мы были там-то, там-то. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
3: Здравствуйте, друзья, я Тимофей, Санкт-Петербург. Хорошая тема сегодня. Вы знаете, у меня бабушка звала своего правнука таким вот словом «отерёбочек».
2: Как?
3: Вот. «Отерёбочек».
2: «Отерёбочек»? Что это значит?
3: Да. А я не знаю, я смотрел там удали. Это, ну, типа, знаете, как вот маленький какой-то хвостик, «отерёбочки», это, по-моему, я могу ошибаться, когда пряли... Вот на пляже такие маленькие хвостики, мягенькие пряжи, которые оставались, как
2: хвостик получается, да. Спасибо, связь немножко прервалась. Вот такое слово есть. Ничего себе.
1: Ну, сразу видно, что человек из Санкт-Петербурга позвонил.
2: Да. Плюс 7495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Какие вы необычные русские слова используете в речи? Кефир от кайфа произошло.
1: Тимофей как будто нам это слово закинул и пошел рябчиков кушать.
2: Да, с ананасами. Кефир, говорят, от кейфа пришло. Кефир — это кайф. Согласны?
1: Не очень.
2: Ну, тут споры идут, кто заплатил все-таки за русских солдат. Говорят, Михаил Воронцов, граф, заплатил в 14 году. Кто-то говорит, что царь Александр заплатил за русских солдат. Такие вот у нас слушатели. Ну, вообще нет, если вернуться к теме, я не использую какие-то такие слова, типа «давича», например.
0: Я пытаюсь вспомнить. «Доколе». «Доколе», мне нравится вот это.
2: Да. Ну, вообще русский язык, он прикольный.
1: Я вспоминаю старые слова, извини, что я молчу.
2: И как, вспомнил?
1: Кринж. Ну, хайп.
0: Это уже старые
1: это
0: слова,
1: уже,
0: да?
1: Кстати, да, мы вот, слово «хайп» уже выходит из оборота, и мы с другом однажды пытались неуместно употреблять слово «хайп». Мы остановились в замечательный город Елец, поезд, час остановки. Мы идем в столовую, потому что у нас не было вагона ресторана, и очень большая очередь, и я говорю: «Евгений, давайте купим как-то котлеты попозже, потому что вокруг них сейчас слишком много хайпа».
0: Так это очень даже уместно, на мой взгляд.
2: В этом, да, что-то было. Ну, ладно, хайпанули мы с вами, как говорится, и навалили кринжа.
0: Да, пора и паке.
2: Пора и паке. Эфир заканчивается. «Экспресс» сегодня. Дима Илюхин, Настя Веневитина, Костя Придыбайло были в эфире. Паке.
1: Пакет. До свидания. Спасибо большое, что зовете.
2: Кейфуйте.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Анапе и Симферополе столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские бойцы уничтожили 6 радиолокационных станций ВСУ. Более 600 тысяч человек остались без воды из-за аварии в Приморье. В Росприроднадзоре назвали численность бурых медведей в Подмосковье. Подробности далее. Военнослужащие группировки войск «Север» за неделю уничтожили 6 радиолокационных станций ВСУ на Харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир взвода воздушной разведки. По его словам, удары наносились в течение 5 минут после обнаружения цели. Отмечается, что поражение радиолокационных станций противника лишает его возможности вести разведку и обнаруживать укрытую технику и артиллерийские орудия. Военнослужащий добавил, что северяне продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать вражеские формирования в Харьковской области. Анкара допускает проведение в ближайшее время контактов с Москвой на высшем уровне для обсуждения двусторонних и региональных вопросов, сообщил РИА Новости источник в турецком кабмине. По его словам, конкретные сроки и формат возможных контактов будут определяться с учетом текущей дипломатической работы и согласовываться по каналам между сторонами. Анкара продолжит использовать дипломатические возможности для поддержания взаимодействия и продвижения своих инициатив, добавил собеседник агентства. Более 650 тысяч человек и 224 социальных объекта остаются без водоснабжения во Владивостоке, Артемовском и Надеждинском округах Приморья, сообщает региональный главком ЧС России. Отмечается, что подача воды ограничена и в ряде больниц и поликлиник, но медицинская помощь оказывается в полном объеме. Кроме того, без электроснабжения в поселке городского типа Штыково остаются 14 многоквартирных и 144 частных дома с населением более 1000 человек. Ранее Приморский водоканал сообщил об отключении холодной воды из-за аварии на электростанции. Около 80 бурых медведей могут обитать в подмосковных лесах, сообщил РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Он объяснил, что Минприроды Московской области приводит данные с учетом миграции, согласно которым на территории региона постоянно обитают порядка 30-40 особей, но еще столько же временно заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. По словам Федорова, рост связан с увеличением популяции в соседних областях и запретом на охоту, поскольку медведь занесен в Красную книгу Московской области. Несколько человек пострадали на станции Тушинская МЦД-2 в российской столице, сообщила Московская железная дорога. По предварительной информации были нарушены правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На время работы оперативных служб движения поездов в границах станции Тушинская организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Компания делает все необходимое для ввода поездов в график. Россиянка Мира Андреева поднялась с 5 на 4 место в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации, обновленная версия которой опубликована на сайте организации. Лидирует представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второй идет белоруска Арина Соболенко. Третья американка Джессика Пегула. Россиянка Диана Шнайдер сохранила 14 место, Анна Калинская 20, Екатерина Александрова опустилась с 33 на 35 место. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым, Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Если не знали, теперь знаете. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату, подключайтесь к трансляции. Всем привет, кто уже подключился и кто нас слушает. И доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как настроение?
2: Норм, живой.
3: Норм, живой. Как у тебя, кстати, сейчас со спортом? Ты что-то в один момент прям ударялся?
2: Вообще перестал? У меня же операция была, и мне нельзя было особо никакие нагрузки делать. Вот. Сегодня, кстати, ты удачно очень спросил, потому что сегодня первый день возврата в режим. Сегодня начнем с достаточно лайтовых тренировок.
3: Поздравляю и завидую в какой-то степени. А я вот теперь в обратную сторону не буду со спортом взаимодействовать. Я максимум пешеход. Ну, я не знаю, вот, видимо, с тобой буду ходить. Да, у меня, вот, помнишь, операция была на плечо. В общем, оторвалось у меня опять плечо.
2: Жесть. Да. А ты что-то как-то тренировался жестко, что ли?
3: Да я бы не сказал, что жестко. Я и так продолжал тренироваться, но после долгой реабилитации там все хорошо вроде бы было. В зал ходил и в волейбол играл. Ну, на волейболе рукой махнул, нормально так. Да и, в принципе, как обычно. И знаешь, все. Вот такие
2: Слушай, последствия. Слушай, чувствую. Ну, что ж. А ты разминался там перед этим?
3: Конечно,
2: ну,
3: конечно.
2: Ты все делал, да?
3: Да, да, да. Это вот просто, вот знаешь, вот в процессе игры. Ну, бывает такое. Ну что, вот спорт. Спорт — это жизнь. Вот такое вот. Профессиональный спорт многое может
2: слушай,
3: с собой
2: потянуть. Стороны, с другой стороны, знаешь, каждый раз, когда у нас в жизни происходит нечто подобное, это нас к чему-то толкает. Может быть, тебя жизнь толкает к йоге.
3: К
2: Например.
3: Йоге.
2: Ну, слушай, на самом деле, да, достаточно хорошая такая вот история. Вот, надо быть как капиталисты, и когда жизнь дает тебе лимон, надо найти текилу, поэтому йога. С другой стороны, знаешь, у меня вот, допустим, я же с РПП очень долго работал, я постоянно ходил на дорожку все отрабатывать, а после того, как я бросил бухать и поборолся со своим РПП, я бы не сказал, что я его прям полностью победил, да, оно сейчас затаилось, оно сидит где-то в глубине моей души и думает, мы вылезем в самый момент, когда ты не будешь ждать. Но зато я вот перешел к тому, что тренироваться начал там не каждый день, потому что то, сколько я занимался спортом, ну, это вообще ненормально. По 3 часа практически каждый день, плюс еще 2 часа ходьбы, да, утром во время эфиров. Сейчас у меня осталась только ходьба во время эфиров, для того, чтобы мотивировать вас тоже так вот тренироваться лайтово. Но все нагрузки я скинул, и теперь я тренируюсь 3 раза в неделю, и освободилась куча времени на всякие другие вещи, поэтому я начал там большим узлом заниматься, да, и вместо этого я перешел не к тому, чтобы каждый день тренироваться, а теперь у меня каждый день сценическая речь, каждый день занятия по вокалу, да, для того, чтобы наконец-то там прокачаться и освоить те техники, которые мне давались не очень хорошо. Может быть, тебя жизнь как бы толкает к тому, что все, Санек, давай.
3: В бой. Ну, может быть, но все равно мне еще одну операцию придется делать, иначе у меня может потом не в очень хорошие последствия это плечо уйти. Так, ну ладно, тут операции у нас такие, пока что. Вот
2: плечо это... вообще самая такая
3: травмоопасная
2: история.
3: Да, неприятная.
2: Ну, я имею в виду самая частая, самая распространенная. Вот все, кого я знаю с травмами, ну, наверное, у 90%, ну, может быть, даже, ладно, у 80% плечи, у 20% грудная там отрывается.
3: Ну, вот у меня есть очень близкий человек, у которого грудная оторвалась, и это тоже, вот знаешь, так не добавляет позитивных эмоций. Так, ну что, давай переходить тогда к нашему обсуждению. Тут немного другие операции, более масштабные, ну и вообще будем смотреть на то, насколько они действительно масштабные, и размышлять. А у нас в Британии произошел крупный инцидент.
2: У нас в мире, в Британии.
3: А у базы ВВС, которую используют США, и не просто используют, это единственная европейская база, на которой американцы могут размещать свое стратегическое ядерное вооружение, в общем, свою стратегическую авиацию, и вот как раз, ну, в какой-то степени получается ядерное вооружение. Вот их стратегии там могут быть, и, значит, вот прямо сейчас, вот недавно произошло такое событие. Туда, значит, направлялись несколько машин, достаточно больших машин, и вот давай прямо по хронологии пойдем. В 00:45 полиция Глостершира получает звонок о 3 подозрительных транспортных средствах, которые по виду движутся в сторону как раз базы Фэрфорд. Потом
2: база.
3: Вооруженные офицеры останавливают транспорт в районе деревни Велфорд. Задержаны 5 мужчин по подозрению в правонарушениях, и создании взрывчатки, и перевозки взрывчатки. Потом в 7 часов начинается эвакуация примерно 85 домохозяйств в Велфорде. Жителей направляют в ближайший досуговый центр. Днем задержанных дополнительно арестовывают по подозрению в подготовке террористического акта. Ну и полиция сообщает, что инцидент, по ее оценке, локализован, но расследование на ранней стадии продолжается. И выставили, кстати, еще и кордон. Тут, понятное дело, высказался Трамп, сказал, что это вообще нехорошо. Вот у нас получается так, что они хотели нанести серьезный ущерб американскому объекту. Тут даже, знаешь, какого рода вопрос у меня возникает? Не касательно того, это мы еще обсудим, кто это все совершил там, потому что сразу подозрения пошли на Иран. Вообще, если сейчас смотреть на любую страну, которая на своей территории решит разместить военную базу американскую, ну или просто какой-либо военный объект. Это вот, кстати, к недавнему разговору по поводу Польши, которая вот тут вроде бы как готова предоставить американцам великому Трампу, там же они много таких эпитетов ему накидали, чтобы он своих военных туда отправил. Так вот, насколько это не то, что даже безопасно, а какой даже опасности подвергается, в принципе, страна, которая на своей территории прямо сейчас задействует американских военных?
2: Ну, мы это, кстати, отчасти уже тоже обсуждали в формате Зеленского под названием «Карпатская восьмерка». Правда, как мы знаем, Венгрия и Польша не приехали, поэтому осталась только шестерка. Ну, сам Зеленский. Вот. Мы с вами знаем, что вот эта вот база, да, которая находилась в Британии, она используется как раз-таки для ударов по Ирану. То есть это, по сути, это единственная в Европе база для американских стратегических бомбардировщиков. С кем сейчас воюет? Европа, да, с кем сейчас воюет Америка, чьи стратегические бомбардировщики на этой базе и располагаются. Ну, разумеется, Иран. И для Ирана это является, по сути, легитимной военной целью. А значит, они имеют право там использовать всякие вот эти вот... Ну, понимаешь, вот этот вопрос про имеет ли право там размещать всякое, имеет ли право атаковать, если там всякое размещено, он такой спорный, потому что, с одной стороны, нам кажется, что ответ однозначно да, вот эта территория используется для ударов официально. Правительство там, Британии это разрешает. Американские стратегические бомбардировщики там находятся. Но, с другой стороны, это ведет к второй крайности, когда эти поводы начинают использоваться уже для всего. Да? То есть, с одной стороны, там Украина бьет по нашим НПЗ, мы такие. Ну, мы как бы должны сами их защищать, мы с пониманием. Украина такая, вообще еще и на складах Wildberries у вас там товары двойного назначения. Бог знает, как их можно использовать. Там вроде как и бронежилеты продаются. Wildberries – легитимная военная цель. То есть, я говорю к тому, что вот эти вот границы могут сдвигаться. Конечно, нам просто очевидно, что американская военная база со стратегическими бомбардировками, это легитимная военная цель. Склады Wildberries и прочее, потому что они гражданские объекты. Эта цель не легитимная, и ничего там серьезного, какого-то крутого вооружения просто храниться не может по определению, потому что там инфраструктура под это дело не приспособлена. Да? То есть стратегические бомбардировщики у нас на складах Wildberries не хранятся. Но Соединенные Штаты вот так вот считают, что их не имеет права никто атаковать. Это знаешь, как вот у меня дочь, она там хулиганит вот это вот все, мы как бы начинаем там нотацию читать, она такая: «Ну, папа, это же просто шутка». Ну и потом ты как-то начинаешь с ней типа играться, там что-то делать, да? Ей не нравится вот то, что ты делаешь. И она тебе такая плакать начинает. Ты говоришь: «Лё, хватит, я пошутил просто». Она такая: «Это не смешная шутка».
3: Двойные стандарты. А ей можно, тебе нельзя.
2: Да. Ну, то есть, когда она шутит, это норм. Когда я уже над ней, это не очень. Вот так же с Соединенными Штатами. Так что в данном случае... Но я на самом деле удивлен, что начали искать иранский след, потому что когда я... Там задержали несколько человек, пока их национальность не раскрывается, но я удивлен, потому что я думал, что будет обвинена Россия. Просто это же не первая тревога вокруг базы Фэрфорд. Она является достаточно прицеленной. Например, в марте Иран ударил уже беспилотником по западной базе на Кипре, и тогда Трамп говорил: Лондон нерешительный, Лондон не хочет нам помогать против Тегерана, и многие тогда считали, что это, в принципе, американцы сами устроили провокацию, и в таких историях, как такие вот войны, уже не разберешься, и в любом случае США тогда, это вот было в июле месяце, как раз-таки этого года, да, США с Фэрфорда вывели бомбардировщики Б-52, и Британия сказала: «Послушайте, слушайте, не переживайте, если Иран ударит по этой базе, то мы полностью задействуем флот и поможем американцам атаковать. Так что вообще-то, в какой-то степени, я пока ничего не утверждаю, разумеется, но логично было бы и предположить, что американцы сами по этой военной базе могли бы ударить, ну, просто потому, что таким образом ты вынуждаешь Британию действовать на, ну, типа на тебя напали. Ну, помните, как вот эта вот польская провокация Гитлера, которая использовалась как повод ввести войска в Польшу, да, там, типа эти нацисты переоделись в польских солдат и напали на немцев. То есть я не утверждаю этого, я просто не исключаю такой вариант. Но, как бы там ни было, Британия у нас теперь оказалась под ударом из-за войны против Ирана. И то, что обвинили в очередную, ну, точнее, то, что в этот раз обвинили не Россию, да, для меня это... Ну, как бы вот такой вот звоночек задуматься над тем,
3: знаешь, почему, мне кажется, не обвинили Россию? Потому что тут ведь проанонсировали, во-первых, что готовятся переговоры 28 сентября, которые пройдут.
2: Саш, ну когда их это останавливало?
3: Нет, понятное дело, в том-то и дело, что им сейчас вот перед переговорами нужна дополнительная какая-нибудь фактура из разряда, что вот
2: тоже
3: вы хотели...
2: были переговоры, так и вот... прямо во время переговоров Трамп вышел и сказал, я их уничтожу.
3: Я и говорю про Иран, я и говорю про то, что вот на 28 сентября у них новый раунд переговоров назначен США и Ирана, но это, по крайней мере, Axios сообщает. И если так посмотреть, подумать, они могут на эти переговоры прийти и сказать, так, вы тут собирались напасть на нашу базу на территории Великобритании. Может быть, вы вообще тут немножко приструнитесь, иначе мы там какие-либо действия предпримем в, ну, так, не знаю, в ответ на вот ваши эти попытки. Хотя... Ну,
2: что, тут... нападете на нас?
3: Ну да, да, да. Резкое нападение. Неожиданное. Но нет, на самом деле тут же еще и Иран, ну, достаточно так хорошенько прошелся. ВС Иран нанесли удары по 19 судам в Ормузском проливе за последние двое суток. Там это не очень сочетается с высказываниями Трампа, который сказал о том, что самое большое количество нефти за все время вообще с начала конфликта прошло через Ормузский пролив. Ну, кстати, может быть. Может, оно проплыло. То есть суда разбились, а дальше нефть поплыла.
2: Ну, слушай, допустим, одно судно, там вот плыл десяток. Одно из них смогло как-то проплыть там каким-то чудом. Вот, вы видите, больше до этого пролив-то был полностью перекрыт.
3: Вот и все. Какие вопросы? Ну, да не, на самом деле, может быть, правда, это для того, чтобы просто была более какая-то сильная выгодная позиция перед переговорами. Можно было бы свалить на Иран, что вот они распространяют опять свои террористические, как они любят говорить, там, лапы на все страны мира, и мы пытаемся их защитить, и вот все страны, пожалуйста, поддержите нас в этом начинании и надавите на Иран и не помогайте. Ну, вот такая вот я представляю картинку.
2: Таня, я так, честно говоря, не думаю, да, такая какая-то, ну, понимаешь, слишком много сил задействовано для какого-то непонятного абсолютно результата. Одно дело, как бы, заставить Британию в войну вступить, да, Британию, которая морозится,
3: но
2: и Трамп ей на эту
3: вступит.
2: Тему угрожает. Ну, откуда ты знаешь?
3: Ну, а ты думаешь, что прям британцы такие, ладно, хорошо, давайте мы будем вступать в прямое противостояние и, в принципе, подвергать себя еще большей опасности. Хотя на данный момент они тоже могут вот стать целью, как мы вот сейчас посмотрели, возможно, это там кто-то из проиранских был структур, но в любом случае информации у нас до конца нет. Но если это сейчас так, а они являются только, ну, вот такими косвенными союзниками, то что будет, если они действительно полностью вступят в войну? Там совсем другие могут быть последствия, как мне
2: ну,
3: кажется.
2: А кто будет у британцев спрашивать? Решать будет правительство?
3: Ну да, нет, понятное дело, что британцев не спросит никто. Но я сомневаюсь, что Британия будет прям задействована напрямую. Вот не та сейчас ситуация у Европы, вообще у всей, для того, чтобы в какую-то войну влезать напрямую. Вот как
2: ну, знаешь, мне кажется, по поводу санкций, которые мы получили после 2022 года, до этих санкций люди тоже размышляли таким образом.
3: Ну да,
2: они
3: да,
2: говорили,
3: да, может быть.
2: Они же не будут рубить сук, на котором сидят. Вся их экономика зиждется на российских ресурсах. Они же от них не откажутся. Но здесь полагаться на какую-то логику, там, на здравый смысл, смотреть надо на движение капитала, да, то есть смотреть, кто в кого вкладывается, кто чьи акции покупает, и уже, исходя из этого, возникают там в том числе и провокации, и все остальное. Точно так же не будут же немцы терпеть подрыв северных потоков, а если подобное произойдет, они починят их в кратчайшие сроки, это же для них жизненно необходимо, они же просто обязаны. Ну, типа, оно вот как раз-таки все происходит совсем нелогично, так что я бы такие варианты тоже не исключал. Кроме того, вся планета планета готовится к новой мировой бойне. У меня, знаешь, какая есть теория? Я пока за нее, ну, не супер держусь, но вот мне кажется, если бы мы намного лучше знали историю, так скажем, 20 века, да, точнее, ну, можно даже сказать, начало 20 века, да, то есть там, если бы мы хорошо знали, вот как вот мы сегодня рассуждаем о политике, да, мониторе новости, если бы мы также имели более-менее нормальные СМИ и мониторили новости вот как раз-таки начала 20 века, то мы бы, может быть, тоже бы поражались тому, что творит Америка. Как она разъединяется с Европой, как она с ней ссорится, как они создали каких-то вот радикалов, да, всяких вот поганых вот этих вот диктаторов, а потом вместе с нами против них и воевали, защищая эту самую Европу от диктаторов и террористов. Так что я не исключаю такой момент, что Третья мировая, да, мы будем воевать вместе с США на одной стороне, то есть мы, США и Китай, против уже Украины со всей вот этой объединенной Европой. И будет план Маршалла 2.0, правда, называться он будет в чужую честь.
3: План Трампа. Уже, ну,
2: не Трампа точно. Трамп как бы нормальных планов-то не придумает, да. Маршалл, он действительно придумал достаточно хорошие планы. Ну, там разные есть отношения к этому. Но мне кажется, в некоторой степени с его плана Маршалла и началось вот это неоколониальное рабство, неоколониальное братство. Брабство. Во! Слушай, хорошее слово брабство. Придумал. Надо записать.
3: Надо запатентовать.
2: Вот, потому что неплохое.
3: А то вдруг украдут. А вот есть у слушателей
2: мысль. Не, вы воруйте. Просто главное, чтобы я не забыл. Я не боюсь воров, я боюсь собственной памяти.
3: Вот это правда. А всем привет. Бриты переживают за топливо, если Трамп запретит поставки...
2: За топливо, Яна.
3: За топливо? Вот это да. А если Трамп запретит поставки из США, так что они вступят в конфликт, и поставки будут. Может так? Ну, из разряда, что британцам вот как раз за топливо они могут вступить вот в это противостояние.
2: Да, конечно, да, топливо, ну, потому что там и выбора нет, ты без топлива, ты никто и ничто.
3: Ну, к сожалению, да, так и есть. Но на самом деле, вот ты упомянул Германию, мне кажется, очень даже в пору по поводу северных потоков. А здесь у нас 26 сентября 2026 года, то бишь два дня назад, на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН состоялась первая с 22 года двусторонняя встреча глав министров, в общем, министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Йохана Вадефуля. Они провели переговоры. Около 20-22 минут длилась их встреча, и, если честно, ну, не сказать, что там чего-то достигли, вот о чем-то договорились, по большей части Сергей Лавров тоже сказал, что, ну, обменялись своими позициями.
2: Подожди, а мы, получается, про базу закончили, просто я хотел еще парочку фактов докинуть,
3: давай,
2: про Фэрфор, да, потому что она была построена, оказывается, я вот так вот почитал чуть-чуть старые новости, она была построена в 1944 году во Вторую мировую войну, то есть изначально она использовалась, чтобы против Гитлера воевать, да, как раз-таки союзники для этого и использовали, а вот тогда еще не подозревали, что все это в конечном итоге закончится конфликтом с Ираном, вот, это достаточно забавно, тем более, что у нас постоянно сейчас происходят разного рода провокации, вот как-то, как и было в преддверии Второй мировой войны, да, не к тому, что типа все вот это вот то же самое, а к тому, что все вещи, они обусловлены, и когда мы находимся в определенном экономических и политических условиях, все начинает воспроизводиться. Поэтому вот эта вот провокация в Лейпциге, да, когда начали обвинять, что вот, посмотрите, Россия отправила дроны, и, по сути, они на нас напали. Но это же тот же самый поджог Рейхстага. Мол, дайте нам побольше полномочий. Это новый уровень опасности. Нам просто повезло, что дроны не сработали. Россия собиралась кого-то уничтожить. Но в любом случае будут еще и провокации, да, для того, чтобы получить всю полноту власти. Так что вот такое вот. Или
3: нет,
2: когда...
3: вот по поводу повторения я с тобой согласен, что очень многое повторяется. Мы один раз вообще говорили о том, что вот очень напоминает все, ну, из нынешних событий, вот как раз то, что происходило, наверное, в 20-е, ну, даже 30-е, может быть, годы 20 века. Тоже такая вот подготовка, вооружение, очень сильное развитие ВПК, много обострений, что впоследствии привело ко Второй мировой войне. Но, знаешь, вот есть ведь вот это, я не знаю, расхожий прикол касательно Германии. Пока Германия не вступила в войну, Третья мировая не может начаться. Ну и, соответственно, вот сейчас...
2: Ну, так это только прикол.
3: Ну, понятное дело, что это только прикол. Но если будем говорить серьезно, то действительно, как будто бы Европе будет слишком сложно воевать, если действительно это произойдет, без участия Германии, без ее финансирования и без ее возможностей. А если мы вот прямо сейчас посмотрим на ситуацию в Германии, то выглядит как раз... я бы даже не сказал, что так позитивно, но, может быть, больше в плюс, чем в минус, вот так вот скажу, по поводу АДГ и по поводу падения вот как раз всех рейтингов Мерца, ХДС и многих других партий на фоне подъема АДГ. Они-то как раз и хотят вот этот самый Северный поток починить. Они-то как раз и хотят вроде бы вот этот сук, который они спилили, обратно как-то, я не знаю, приклеить к дереву. И, ну, не знаю, как мне кажется, сейчас ситуация все равно немного другая. Плюс, да, вот это, вот эти переговоры, вот, которые я уже упомянул между главами МИД Германии и России, да, они прошли вот там 20-22 минуты. Но это все равно первые переговоры с 22 года. До этого этих контактов не было.
2: Да, представились друг другу.
3: Ну да, успели, они, ну смотри,
2: успели,
3: ну,
2: встретились.
3: Они сказали позиции, они хотя бы встретились. Это хоть какая-то
2: наша
3: линия.
2: Наша позиция такая, мы не согласны. Ну все, давай до следующего там, до следующей встречи.
3: Ну по факту идеально так и получилось.
2: Встречи. До скорой встречи.
3: Ну, да. Ну,
2: моя позиция навечно.
3: Но знаешь, что, как мне кажется, очень правильно вот заметила как раз Мария Захарова. Мария Владимировна сказала о том, что вот это по большей части было сделано для того, чтобы поддержать позицию Мерца. То есть, если они видят, АДГ набирает очень сильную поддержку, как раз во многом из-за стремления возобновить отношения с Россией, они подумали, а давайте мы сами попробуем. Ну, вот так, не знаю, мини-переговоры провести. Вот ты как на это смотришь, вот с этой точки зрения?
2: Да я думаю, это была обычная там протокольная встреча, они должны были встретиться.
3: Не, ну не, бы... не должны были, он просил этой встречи, ну, имеется в виду Вандервуль.
2: Ну, Вандер Вафля.
3: Вандер Вафля, Вандер Вульф.
2: Вандер Вульф попросил эту встречу. Вандер Вульф. Как бы. Мы побеждаем.
3: Что я В говорю вместо Ф.
2: Мы побеждаем, Украина побеждает. Вы готовы сдаться, Лавров? Такой, нет. Он такой, ну все, ладно, тогда как же. Потом еще раз попрошу встречу.
3: Ну, кстати, там ведь похожая формулировка реально была. То есть он вообще потом сказал, его там журналисты спросили, а будут или еще повторяться эти встречи. И глава МИДа Германии сказал, что...
2: можем повторить?
3: Можем повторить, но, во-первых, не делай такие отсылки, не надо. А во-вторых, там он сказал, если Россия все-таки примет решение о мире с Украиной. Так зачем тогда встречались? Прекрасно. А о чем, ну, когда эта встреча будет тогда? Ну, непонятно.
2: Слушай, так встречались-то почему? Потому что европейцы, они же все-таки свои сингтенки спонсируют, которые отчитываются о том, что, ну вот, не сегодня, так завтра все развалится. То есть они сделали ставку на развал России и не могут принять, что эта ставка не сыграла, и постоянно ищут подтверждение тому, что на самом деле, ну вот, прям чуть-чуть осталось, и Россиюшка-то развалится не сегодня, так завтра. Олигархи додавят Путина, все хотят, чтобы было как раньше, народ СВО не поддерживает. Все вот эти вот депутаты, которых мы отправили на выборы, и все остальные яблоки и бондаренки, они на самом деле там побеждают, просто им не дают победить, потому что народ на самом деле за Единую Россию не голосует. И ну, вот эта вот вся риторика, которую мы видели неоднократно, то есть самоотравление пропаганды, это совершенно стандартная история. Я думаю, они действительно верят, что они могут победить. Да и чем черт не шутит, может быть, мы тоже все на самом деле живем в информационном пузыре и вообще абсолютно ничего не понимаем. Но поведение России меня заставляет как бы думать, что все-таки есть примерно, да, там как бы не примерно, а точное понимание того, что и как происходит на фронте, и, значит, собираются додавливать. Тем более, что неоднократно показывали, что мы действительно там прям совсем в полную силу не воюем и никаких геноцидов не устраиваем, а точечно устраняем не всех подряд, да?
3: Ну, про это мы еще поговорим.
2: Устраняем действительно именно террористов.
3: Так, давай на паузу идем и вернемся через пару минут.
0: Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы поразили инфраструктуру и объекты на военном аэродроме Васильков в Киевской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», которая предоставляет услуги стационарной мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ. В Минобороны добавили, что российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах противника. Подразделения группировки войск «Север» уничтожают ударные и разведывательные дроны самолетного типа ВСУ на подлете к Волчанскому котлу, рассказал РИА Новости офицер. По его словам, с начала сентября расчеты дронов-перехватчиков и мобильные огневые группы уничтожили более 35 таких беспилотников противника. Отмечается, что северяне продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных в Харьковской области. Уничтожение дронов противника – одна из приоритетных задач. Компания «Азимут» оборудовала аэропорт чукотского поселения Кипервеем новым радиолокатором, сообщил Ростех. Отмечается, что этот радар позволяет максимально точно определять положение самолетов и увеличить пропускную способность аэропорта. Кроме того, он уменьшает нагрузку на диспетчерские службы воздушной гавани. Такой радиолокатор уже успешно эксплуатируется на Курильских островах, в Махачкале, Грозном и в Абхазии, подчеркнули в госкорпорации. Трое из четверых пропавших после пожара на судне «Триумф» на Камчатке были студентами-практикантами, сообщила РИА Новости сестра одного из них. Ранее она рассказала агентству, что после пожара пропал ее двоюродный брат, студент Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, а также 44-летний моряк из Арсеньева и студент-четверокурсник МГУ имени Невельского. Напомню, 25 сентября в акватории Тихого океана к востоку от мыса Хаджилайка загорелось рыболовное судно «Триумф» с 29 членами экипажа. На борту эвакуировали 25 человек, четверых госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Россия и Китай планируют увеличить студенческий обмен до 100 тысяч человек к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. По его словам, сейчас идет мощнейшее взаимопроникновение научной и образовательной культуры двух стран. Так, в российских университетах обучается более 62 тысяч китайских студентов. Плюс к этому 5750 студентов из КНР приезжают в Россию на стажировки и по обмену в рамках программ академической мобильности. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
12: Разберется?
13: Четко. Разберется.
14: Разберется.
15: Разберется.
0: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, кто не зашел, самое время это сделать. Номер телефона, кстати, плюс 7495-95-95-912. Для следующего час пока подготавливайте вопросы, и потом нам звоните, мы будем отвечать. А вот давай...
2: Саша,
3: вот...
2: а ты никогда не думал стать книжным блогером?
3: Книжным блогером?
2: Да.
3: Обсуждать
2: у тебя идеальная книги. Для этого фамилия, да.
3: Бук, да, да, да.
2: Да.
3: Ну или.
2: Я, вот тебе даже не надо придумать себе именно. Бук.
3: Или плотником. Ну, у нас же фамилия изначально, ну, у меня пошла фамилия от тех, кто делал корабли из бука. Букаревы. Да. Так.
2: Из книг. Корабли, по которым можно было плыть по фантазмагориям.
3: Так, про Германию еще вот хотел тебя, знаешь, спросить. Мне вот представляется, вот знаешь, немного странным вот эта вся ситуация. Я не упомянул, что они там тоже собирались, ну, точнее, немцы, донести вот эту информацию о том, что вот вы совершаете на нас гибридные атаки, и вообще у нас сейчас достаточно такая напряженная обстановка, и все во многом из-за вас, ну, обращаясь к нашей стране. Ух ты, у тебя сегодня это, много ассоциаций на песни. Так вот. И, значит, я вот просто представить себе пытаюсь эту ситуацию. Вот садятся они, ну, во-первых, представляются там, да, 20-22 минуты, это не так много вообще. И они просто говорят, зачем вы на нас гибридно атакуете? Сергей Лавров говорит, мы на вас гибридно не атакуем. И все.
12: Ты
3: и
12: зачем вот, ты атакуешь,
2: не,
12: а?
2: Не,
12: а
2: как, нас не вот... атакуем.
12: Атакуй!
3: А как это, правда, вот, ну, могло происходить? То есть просто они приходят и говорят, вы на нас нападаете. Сергей говорит Лавров, нет, не нападаем.
2: Как ты да, вот поэтому встреча и продлилась 20 минут. Точно? Нет, не нападаем. Точно вы не вы? А кто тогда? Вы нас нападаете, мы не нападаем. А кто тогда нападает?
3: Вы нападаете? Может, вы нападаете? Ну нет, ну правда.
2: Да нет, вы нападаете, точно.
3: Я правда, вот. Я пытаюсь вот осознать, как это выглядит. Как вот выглядит вот это, я не знаю, предъявление претензий, что ли. Вот у нас есть недоказуемая вообще история, у нас нет никаких сведений, ничего, но
2: ну как
3: мы...
2: есть, там, под сомнениями.
3: А, ну под сомнениями, да, прекрасно, вообще великолепно. Но это очень странно, это правда, это звучит, конечно, с его слов, но с самого главы МИД Германии, вроде как, ну так, знаешь, мы решили просто вступить в вот этот диалог, потому что этот диалог
2: кто-то
3: должен...
2: Кто-то на нас нападает, это вы, скажите честно, Сергей Лавров, это вы?
3: Он такой... А, он просто хотел спросить, да, он для этого на встречу собрал.
2: Да, да, а прикинь, реально это Лавров лично нападает?
3: Это когда Такер приезжал на интервью к Владимиру
2: Владимировичу.
3: А Такер,
2: ты хотел сказать?
3: Такер. Такер просто, не да, атакер.
2: Так-то вообще, слушай, с точки зрения там синтаксиса, они на нас напали, они к нам отправили атакеры Карлсона.
3: Ну, кстати, да. Ну, это вообще страшно.
2: Это, я считаю, это нападение.
3: Да, да.
2: Все, а ядерку я... отправляем.
3: Или такую... Атакую, кого ты атакуешь? Ну вот, да-да-да.
2: А вот такая есть?
3: А такая.
2: Пиццу можете сделать? Могу. Какую? Ну там вот эту можем. Атакую, кого ты атакуешь?
3: Да-да-да-да-да-да. Ну так, в общем, Wonderful сказал о том, что они просто вот решили какие-либо отношения возобновить, потому что даже в период холодной войны отношения какие-то сохранялись. Поэтому вот такое было принято решение. Непонятно, что там дальше, но пока имеем, что имеем.
2: Все просто вооружались, да. Все люди приходили на встречу с, знаешь, таким там, с гранатометом. Но в целом как бы...
3: Мне правда кажется, что это такой, вот знаешь, просто жест был в пользу избирателя, а может быть в пользу еще кого-то, для того, чтобы хоть какая-то поддержка появилась, потому что там ХДС вообще падает просто в ноль по процентам, а ДГ хоть что-то набирает, и они подумают так.
2: И он потом такой выходит, ребятки, встречался с Лавровым, спросил, он нас атакует, он сказал, что да. Голосуйте за нас, чтобы мы это прекратили.
3: Он вторую часть вообще не говорил, он просто сказал, мы, ребятки, я с Лавровым встречался, и все, ну, то есть там должны были сразу сказать, все, ого, с Лавровым сам встречался, ты говорил.
2: Да, и философы такие пишут, было бы все.
3: Ну, это правда, не знаю, я смотрю на вот эти встречи, это, конечно, любопытно. Ладно, давай.

0: слушай, они могут на самом деле попытаться, просто смотрят как раз-таки на АДГ, на то, что они праворадикалы, но сегодня идеологический компас, он не является таким вот указателем, да, то есть это очень сильно мутировало. Если раньше ты на империализм смотрел по количеству, так скажем, захваченных территорий, то сейчас это не является как раз-таки, ну, то есть повод для войны сущностно, он все такой же, фундаментально он все такой же, но вот остальные, как бы, моменты, они уже могут отличаться, и по сути, да, сейчас нельзя точно сказать АДГ, что вот они вот прям именно правые, потому что сейчас правые с левыми как будто бы немножечко поменялись местами, вот, но и национализм здесь дело, в общем, вот прям вот, ну, не могу сказать однозначно по поводу АДГ, ну и как тут вот предсказать, как они будут делать, все-таки править будут концерны, которые будут сильны, поэтому даже если каким-то чудом АДГ придут к власти, они придут к власти только в том случае, если Rain Metal их прогнет, да, если они с Rain Metal договорятся.
1: Не, ну подожди, короче, то есть ты считаешь, что Rain Metal сейчас сильнее, чем правительство Германии?
0: Так и правительство всегда это те, кто представляют интересы правящего класса и думают в их пользу.
1: Ну, может быть, если вот мы сейчас будем о нынешней ситуации в Европе говорить.
0: Да нет, это не нынешнее, это всегда так.
1: Ну, подожди, мне кажется, что все-таки поменяется курс. А зачем мы тогда это, знаешь, это мы как будто бы перекладываем ответственность и в какой-то степени говорим о том, что, ну, в принципе, ничего не поменяется, если какая-либо власть придет в Германии, а все останется прежним просто потому, что Rain Metal дальше продолжает развиваться. Ну, так они могут там финансирование подрезать им, ограничить поставки, в принципе, перестать взаимодействовать с Украиной. Ну вот смотри, перестали
0: они... Rain Metal будут просто сидеть и спокойно на это смотреть.
1: А что они сделают?
0: Ну, как минимум, очернение в прессе достаточно жесткое. Подсылать провокаторов всяких. Устраивать как раз-таки
1: Остальное.
0: Так слушай, мы же не в Германии живем, потихонечку-то они это делают как раз-таки, но смотри, здесь такая ситуация, что всегда находится повод, вот как, например, Финляндию тебе или ту же самую Германию, да, в пример, которая раньше была, ну что там с коммунистами сделали, в честь кого у нас вот эти вот улицы-то названы, да, вот Карл Либних, например, и Роза Люксембург, чем они известны, тоже очень популярные ребятки в свое время были, тоже им как бы и власть пророчили и прочее, но с другой стороны, может быть, АДГ окажутся достаточно радикальны, чтобы самим начать первыми действовать такими методами. Но в любом случае тогда они возглавят Германию. Все будет у Германии финансово не очень хорошо, потому что, ну, военные базы-то в Германии чьи находятся? Как вот ей Россия там сможет помочь?
1: А кто Берлин-то брал? Плане. Ну, ты так, не знаю, как-то с такой
0: интонацией в данном случае брать Берлин – это уже война с Америкой. Я же про их говорю, которая у них там находится. То есть там вот такое вот достаточно большое хитросплетение. Честно говоря, если АДГ придут к власти, ну, невозможно реальная там оппозиция. Оппозиция, она существует как бы двух типов. Первая там – это народная оппозиция, и эта оппозиция, она никогда не победит, пока в обществе не будет совсем уж ужасных проблем – и связанных и с войной, и со всем остальным, пока, как говорится, холодильник не победит телевизор. Либо оппозиция, которая контролируема кем-то из-за рубежа, и поэтому им помогают, и просто западный капитал, который своих, уж извините за тавтологию, ставленников ставит во власть, побеждает, и, соответственно, для Германии или любой другой страны, где это происходит, ничего не меняется. Либо... другого варианта это как бы нет. Либо народная оппозиция, которая не может победить, потому что народ всегда идет в сторону популизма, либо ставленники капитала транснационального или из других стран каких-то, которые будут отстаивать интересы чьи угодно, но уж точно не народа той страны, в которой они теперь являются властью.
1: Не, ну как будто бы прямо сейчас и сидят вот эти самые ставленники капитала. Тот же Мерц, это BlackRock, там кто там, Макрон, это Ротшильды, а Берн, это, ну, я не знаю, что ли, британские военные концерны. Если...
0: Ну да.
1: Ну, поэтому как будто бы вот смотря на их вот нынешнюю поддержку, она никакущая. Да. Ну надо же тогда менять на какой-то другой
0: курс. Они супер все контролируют. И поэтому если у АДГ будет какой-то шанс действительно стать там полностью властью, там всем все, я думаю, с ними что-то должно случиться.
1: То есть ты хочешь сказать, что им дают какую-то возможность просто почувствовать?
0: Не, им не дают, но с ними еще борются, мне кажется, не в полную возможность, да, потому что, ну, как вообще надо действовать против таких вот ребят? Наречь их формирование террористическим.
1: Так они их уже там фашистами все называют, там даже были вот эти публикации, я не помню, как

0: Какой журнал тогда так сделал, очень, ну, на самом деле, некрасиво и страшно. Это они подставили фотографию Вайдель, и за ней там то ли дом напечатали, то ли что-то еще, и вот эта страничка, она просвечивала, и получилось так, как будто у нее вот усы очень узнаваемые, и прическа такая же узнаваемая. Ой,
1: это стандартно, вот этот уже ни на кого не работает. Кроме того, люди используют эту пропаганду. Ты знаешь, что вот эти вот антигитлеровские карикатуры, это, кстати, большая ошибка, в том числе там была и советская, вообще в принципе, коммунистов, да, антигитлеровские карикатуры, они больше Гитлеру сделали фейма, да, потому что ты, оно перестало восприниматься как что-то злое. То есть одно дело, когда там ты такой, вот, Гитлер, это там зло, которое всех уничтожит, там, чел, который борется за арийскую расу и хочет устроить там евреям как бы очень печальные события, а потом ты видишь вот эту карикатурку, смешную дядьку с усами, ха-ха-ха-ха. Понимаешь, то есть это же то, на чем и Трамп, в принципе, это сыграл. Трамп делает вещи страшные, но мы больше акцентируем внимание на его клоунской подаче, на его идиотском поведении, и мы над ним смеемся, и Трамп всем кажется смешным, и из-за мемов всех этих побеждает на выборах, да, хотя огромное количество людей ради этой шутки, ну, умерли и продолжают умирать сегодня и завтра, это будет продолжаться еще достаточно долго. Так что вот эти вот все выступления против ОДГ, я же говорю о другом, о признании их сообщества каким-нибудь террористическим, на более серьезном уровне. Но для этого нужно устроить какую-нибудь провокацию, да, то есть нужно что-нибудь подорвать, например, в Лейпциге по-настоящему. Но подорвать нужно, ну, как вот было с красными бригадами, как с абсолютно любой реально оппозиционной силой происходит. Найти какую-нибудь ячейку АДГ, заслать туда провокаторов. Эти провокаторы будут радикализировать ячейку, заставят ее действовать какими-то серьезными методами. Спецслужбы предоставят возможность похитить какого-нибудь политика. Я бы, например, Мерца бы бахнул, да, уже чтобы совсем серьезно было. Берут этого Мерца, похищают, и радикализировавшиеся участники АДГ его убивают, и все. Ну, так же было и с черными пантерами в Америке, и с красными бригадами, и со всеми остальными. Это потом, там, через 20 лет, какой-нибудь умный мужик, какой-нибудь прокурор докапывается до того, что посмотрите, это на самом деле была провокация, чтобы подставить там коммунистов, ну или в данном случае провоков, потому что, повторюсь, сегодня все эти идеологические маркеры, они носят такой чисто, такой, знаешь, базовый характер, дальше уже нужно смотреть на программу и все остальное. А Гитлером, слушайте, ну и Путина Гитлером, на какого-то, кого только Гитлером не нарекают, это уже, ну, как бы аргумент смешной, ну, веселый, я его тоже использую постоянно, но я это делаю ради шутки, да, то есть, когда хочу пошутить, но на полном серьезе кого-то там выставлять Гитлером, это такая идиотская чушь, это упрощение, потому что Гитлер не был Гитлером. Когда вот ты... Я бы, знаешь, как рисовал бы Гитлера? Вот, я бы его рисовал состоящим из кучи вот таких вот надписей, а надпись там будет Bosch, Krupp, Siemens там и все остальное, чтобы показывать, что Гитлер это не Гитлер, Гитлер это капитал. Вот на чем как бы надо делать акцент, если ты, во всяком случае, пытаешься более-менее серьезный разбор сделать, а не вот это вот.
0: Не люблю я, вот когда вот ты прям полностью все вот под одно притягиваешь. Да, я согласен, что финансирование, да, я согласен, что отчасти они подтолкнули. Но идея реваншизма, идея вот этого, ну вот просто, я не знаю, мании вот этой, вот для того, чтобы быть фюрером, чтобы не быть просто вот там, знаешь, вот так такой...
1: Идея, она откуда берется-то?
0: Ну так это же все равно его личностная, вот ну действительно страшнейшая вещь, это нельзя
1: так
0: говорить.
1: Соответствовало этому. Идея реваншизма поддерживалась как раз-таки средствами массовой информации немецкой того времени, потому что эта идея им была выгодна, работай за бесплатно, так ты отомстишь проклятым ребятам, которые заставили нас унизительный Версальский мир подписать, работай, чтобы мы стали богатыми и экономически их всех завоевали, и показали всем, что немцы – это великая раса, способная работать лучше всех остальных. Отсюда-то во многом и немецкое качество, но это в первую очередь пропаганда. Да? Вот я... Идеи, любые идеи любому народу в голову можно вложить за буквально там несколько лет.
0: Да я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю про то, как это все происходит. Я единственное не очень признаю, что ты фактически убираешь роль личности. А здесь...
1: Вот я ее не полностью нивелирую. Она определяет на то, как будут сделаны многие вещи. Вот. Но вектор действительно определяет капитал. То есть личность там, она абсолютно ничего не решает. Сколько великих личностей, о которых мы не знаем, просто потому что они оказались не в нужное время и не в нужном месте. Это все как бы по большей части случайность.
0: Да, здесь с тобой соглашусь.
1: Гитлер был просто супер распиаренный, потому что это, ну, самая страшная бойня в истории. Он ее актор, он, соответственно, человек, который в ней проиграл. Поэтому это, понимаешь, почему, опять же, Гитлер стал вот таким вот? Потому что это просто шутка. Вот я вот постоянно шучу на тему секса, потому что сексом занимаются все. Я это понимаю. Имя Гитлера все знают.
0: Но я бы не назвал это шуткой.
1: По большей части то, что сейчас происходит, это шутка.
0: Ну, не, это, знаешь, это не шутка, это, наверное, потеря смысла. То
1: подожди,
0: есть, когда,
1: нет,
0: вот,
1: нет,
0: если тысячу раз, если тысячу раз назовут идиотом...
1: То, чего я не говорил.
0: Ну, почему?
1: Я говорю про... Потому что Гитлер, все начали шутить на тему Гитлера, потому что я вот не договорил мысли, это самая страшная бойня в истории, его имя знают все, а значит, когда ты шутишь, и там фигурирует Гитлер, то это как раз-таки у тебя получается смысл, ты можешь донести до большего числа людей, и также используется и в пропаганде, вот. То есть, я вот про это говорил, а не тот смысл, который ты говоришь.
0: Я понял, окей.
1: Вот, ну вот, все, вот про Гитлера, доклад про Гитлера закончен.
0: Да, да, хорошо, пятерка. Так, ну ладно, давай дальше пойдем, а то мы тут заговорились немного о Германии, поговорим теперь о Швейцарии. И вот что любопытно, Швейцария у нас, ну, у многих всегда воспринималась как такой островок нейтралитета, которые живут там у себя в горах, хорошо им там, у них все прекрасно, они вообще никуда ни во что не влезают. И, кстати, у них решили там провести референдум по инициативе о нейтралитете, что любопытно, и избиратели отвергли предложение о более строгой конституционной трактовке нейтралитета. Против выступили 70% голосовавших, за только 29%. Явка составила около 47%. В общем, что именно предлагалось изменить? По большей части они хотели ужесточить нейтралитет, как бы это странно ни звучало. То есть, если сейчас они могут там, например, присоединяться к санкциям, тем же антироссийским, или участвовать в каких-либо организациях, то прямо вот после вот этого нейтралитета, ну, я имею в виду военных организаций, а после вот введения предполагаемого вот этого ужесточения, они должны были бы остаться вообще полностью не вовлеченные вот в такую геополитику. То есть какие-то санкции вводятся, не касается Швейцарии. Какие-то там, не знаю, ограничения для кого-то дополнительные, тоже не касается Швейцарии. И вроде бы как, с одной стороны, это даже любопытно, всегда безопасно, можно туда спокойно положить свои финансы, и ты будешь знать, что ничего такого страшного не произойдет, потому что Швейцария просто в войне участвовать не будет. Но потом начали думать о возможных, ну, таких негативных сторонах вопроса и поняли, что и с Евросоюзом как-то будет сложнее взаимодействовать, и многих возможностей прямо сейчас на международной арене швейцарцы лишатся. Ну и сами швейцарцы, собственно, по большей части-то и проголосовали против. Ну вот ты как думаешь, вообще сейчас, вот у меня такой вопрос возник, а реально быть полностью нейтральным вот в современном мире?
1: Ну, это зависит, знаешь, вот когда мы рассуждаем о каких-то явлениях, надо сперва установить, имеет ли это явление место, да, то есть существует ли оно на самом деле. Да, то есть я считаю, что говорить о нейтральности Швейцарии, да, о ее нейтралитете можно только в контексте, опять же, шутки. Потому что она на деле никогда не была нейтральной, и вся вот эта история про нейтральную Швейцарию – это изначально просто выбор, да, который был закреплен еще на Венском конгрессе 1815 века, после чего Швейцария веками поставляла наемников на европейские войны, но никогда, ну, можно сказать, по большей части старалась не участвовать напрямую, да, и выбрала для себя вот такой вот статус хранилища денег, хотя с деньгами нацистов замечательно себя чувствовала,
0: не,
1: и
0: ну,
1: отправляла
0: подожди.
1: Их и помогала.
0: Деньги, в том-то и дело, что они оставались вот таким, что ли, нейтральным местом, куда все складывали свои деньги, но при этом напрямую они не участвовали в каких-либо противостояниях, напрямую, в этом-то суть.
1: Да, но наемников поставляли, да, у них и военной мощи-то уже как-то особо не было, да и смысла не было особого в этом. Вот. Но я не считаю, что это какой-то там, знаешь, такой типа а-ля там позитивный сигнал для нас или негативный.
0: Так швейцарцы-то в итоге против проголосовали, поэтому не столь важно.
1: Да. То есть, но они на самом деле не стали связывать себе руки. То есть они сейчас имеют больше свободу действий, чем если бы они бы зависели от решений Совбеза ООН по собственному же закону. То есть они будут делать только то, что тогда бы могли делать только то, что Совбезом принято.
0: Да.
1: А сейчас сами. То есть они наоборот сейчас захотят обложить Россию санкциями, сделают это без всяких там согласований и всего остального. Захотят поучаствовать в военном конфликте, да, сразу вкинутся.
0: Ну, у них все равно в Конституции это закреплено, что они являются нейтральной страной. Тут именно к трактовке были вопросы. Не знаю, а вот если мы возьмем какую-либо другую страну, ну вот с формальным таким нейтралитетом, мне кажется, что сейчас единственной нейтральной страной, ну вот даже не буду выделять, может быть, вот прям в голове не появляется вот такая картинка, это может быть только супермаленькая страна, но при этом отдаленная от всех, которая, ну, вроде бы как и не сильно находится под влиянием, ну, тех же, там, не знаю, Соединенных Штатов, Китая, Европы, хотя под влиянием Китая кто-то прям, вот я думаю, находится, не находится, да вроде не находится. А, но вот если вот так поразмыслить, как думаешь, вот в принципе, вот полностью нейтральным, чтобы ни в каком блоке не состоять, чтобы, там, не знаю, никаким санкциям не присоединяться, вот хоть одна страна такая может вот взять и возникнуть?
1: Да, я думаю, может, например, Россия особо как бы там после уменьшения влияния Соединенных Штатов особо ни к чему не присоединялась. Ну, слушай, большие страны, конечно, могут, потому что большие страны решают, кто с какой силы ударит, а маленькие решают, кто больше вытерпит.
0: Ну нет, ну подожди, а как вообще большие страны могут быть нейтральны, если они по большей части и противостоят на мировой арене?
1: Короче, знаешь, вот, ну, многие страны на самом деле могут быть нейтральными, но вот есть только одна страна, которая нейтральной никогда не будет, потому что это Австрия. Да, ведь как бы, ну, не бил по России Зеленский, попадает все равно по Вене.
0: Хорошо, да. Бедная Австрия, получается, ее нейтралитет все время нарушают. Так, ну не знаю, как мне кажется, просто вот эта история, что происходит, с нейтралитетом, она такая вот в последнее время, ну, как бы я сказал, уже больше формальная. Вот нет такого,
1: что... Да, она всегда была достаточно формальная, на самом деле.
0: Ну, может быть, но все равно были склонны все к тому, что если там деньги свои оставить в Швейцарии, если просто, ну, там, говорить о безопасности...
1: Ну, так кто был склонен-то? Нацисты. У коммунистов денег своих не было, чтобы в швейцарском банке хранить, а у нацистов были. Поэтому их деньги-то и охраняли. Нейтралитет ли это? Ну, не знаю. Это мы сможем установить, если вернемся в прошлое, советам денег дадим, чтобы советские граждане все эти деньги хранили в швейцарском банке, и посмотрим, насколько они будут нейтральными. А на нас просто воздействовать-то они не могли. Вся эта нейтральность, повторюсь, она про защиту денег фрицев, вот этих вот всех эсэсовских. И как раз-таки организация для них... Ну, то есть Швейцария, она была форпостом ЦРУ-то, по сути, который те тогда, с нами находясь на одной стороне, использовали для борьбы против немцев и установления всяких связей. Ну, а кто, кроме вот всех этих сволочей, хранил там бабки? Что там, Греция, они особенно сильно помогали, или Югославия, которая тогда тоже, можно сказать, в коммунистический блок переходила, и там не было каких-то особо денег? Не думаю. Просто не было денег. Их нейтральность, она про... Ну, мы видим, что вот эти сволочи, но мешать им не будем. Видим, что они устраивают геноцид, пытаются и полностью истребить славян, но как бы, ну, мы не будем мешать, потому что деньги – это главное. А вот если бы у совков были деньги, вот тогда бы мы посмотрели, как бы они поигрались в нейтральность, что бы они сказали.
0: Не, ну, знаешь, все-таки по поводу нейтральности, да, ну, с одной стороны, нацистское руководство Германии, но с другой стороны, жертвы Холокоста. Многие евреи и другие лица, опасавшиеся преследований со стороны нацистов, открывали счета в Швейцарии, надеясь сохранить свои сбережения. После войны многие из этих счетов стали спящими, так как их владельцы погибли в лагерях смерти, а родственникам годами
1: отказывали. Как удобно. Ну, оказывается, нейтральным быть еще и выгодно.
0: Ну, понятное
1: дело.
0: Еще
1: выгоднее, чем мы думали, точнее.
0: Так а они всегда на этом и вывозили, им от этого очень хорошо. Они у себя денежку хранят, и приятно им. Ну, я, да, вот не слишком родийное выражение денежку. Ну, что ж поделать. Вот и они именно к этому так и относятся, как мне кажется. Так, дорогие друзья, прямо сейчас небольшую паузу сделаем. Напомню про номер телефона +7 495 95 95 912. В следующие получасовки уже можно звонить, а пока новости.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания татуировки неизвестна. но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Санкт-Петербурге столько же, полдень в Бишкеке. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили топливные объекты, работающие на ВСУ. Дело о терроризме возбуждено против создателя Russian Democratic Society. Сергей Лавров поприветствовал финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности. Подробности далее. России поразила в Киеве объекты топливной инфраструктуры, работающие на ВСУ, сообщила Минобороны. Также удары пришлись по центру обработки данных компании Dreamline, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета противнику. Российские вооруженные силы продолжают поражать логистические и коммуникационные центры, объекты портовой инфраструктуры и морские суда, задействованные в интересах врага, добавили в оборонном ведомстве. Кадры ударов уже в Макс-канале «Радио Спутник». Уголовное дело об участии в террористической организации возбуждено против организатора и лидера, действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society UK Ксении Максимовой, сообщил ФСБ России. Через эту организацию Максимова организовала сбор денег, оборудование и иной помощи в интересах киевского режима. Отмечается, что действующая в Великобритании структура объединила вокруг себя российских релокантов в этой стране. Разведчики коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ начали выполнять задачу совместного учения «Поиск-2026», которое проходит в России, сообщили в Минобороны. Тема учения – организация и ведение разведки силами в ходе локализации приграничного вооруженного конфликта. Основная цель – введение различных видов разведки, совершенствование практических навыков органов управления и личного состава разведывательных подразделений. Участники ищут и уничтожают противника с помощью FPV-дронов, а также ведут корректировку огня артиллерии и авиации для уничтожения выявленных объектов. Три человека пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде, сообщает ГИБДД региона. Уточняется, что водитель легковушки проехал на красный свет и вылетел на тротуар возле остановки общественного транспорта и затем столкнулся с другим автомобилем. В результате травмы получили один из водителей и два пассажира, пострадавшие доставлены в больницу. Более 650 тысяч человек и 224 социальных объекта остаются без воды во Владивостоке, Артемовском и Надеждинском округах Приморья, сообщает региональный главком МЧС России. Отмечается, что подача воды ограничена в ряде больниц и поликлиник, но медицинская помощь оказывается в полном объеме. Кроме того, без электроснабжения в поселке городского типа Штыково остаются 14 многоквартирных и 144 частных дома с населением более 1000 человек. Ранее Приморский водоканал сообщил об отключении холодной воды из-за аварии на электростанции. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поприветствовал финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности, сообщает МИД. Он отметил, что олимпиада является важнейшим подспорьем для развития международного движения по финансовой безопасности. По словам Лаврова, совместные усилия позволяют более эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам, продвигать взаимодействие в этой сфере и наращивать возможности по профилактике преступлений в финансовой области. Финальный этап шестой олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября. В Красноярске. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто? Так, давайте все просыпаемся, а то что-то у нас как-то все спокойно. Давайте веселее. Вот так. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходим, подписываемся, подключаемся к трансляции и звоним по номеру +7 495 95 95 912. Еще раз. +7 495 95 95 5-5-9-1-2. Так, давай про ООН поговорим. Как раз немного упомянули в ключе Швейцарии, которая хотела там прибегать к каким-либо решениям, только установленным ООН, но в итоге от этого отказалась. И здесь-то с ООН большие проблемы. Во многом как раз из-за того, что может возникнуть кризис в ближайшее время, не могут выбрать нового руководителя. Ну, точнее, пока что, возможно-то и могут, но вот судя по нынешним событиям, не слишком-то это очевидно. Во многом-то борьба за должность генерального секретаря ООН натолкнулась на препятствия, связанные с чем? С вето, который может наложить постоянные 5 членов, то есть Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, на одного из кандидатов. Смысл как раз в том, что изначально из 9 кандидатов, там как проходит вообще этот весь процесс, есть закрытое голосование в Совете Безопасности, где там каждые 15 членов отмечают, ну как бы одобряют, не одобряют или нет мнения по поводу этого кандидата. Так вот, и в самом начале они спокойно так голосовали, там на первом этапе стала побеждать Ребекка Гринспан, это Коста-Рика, глава Юнкард, бывший вице-президент Коста-Рики, а на втором месте была Каролина Родригес, Гаяна, постпред Гаяны при ООН, бывший министр иностранных дел. Потом шел Рафаэль Гросси, Аргентина, гендиректор МАГАТЭ. А на уже там третьем раунде, ну точнее, там они вот менялись как раз, Гринспан и Биркет. Сначала была Биркет на первом месте, потом Гринспан, и потом опять вернулась Гринспан на первое место вновь на как раз последующем раунде. И вот, знаешь, сейчас такое размышление касательно того, что очень много вот этих самых не согласен. То есть, вроде бы как, было бы все понятно, например, поставили бы там, ну, я не знаю, в среднем 9 согласны или там 10 согласны и там 5 не согласны. А тут еще и непонятно, потому что как это все происходит? Выдают бюллетени разных цветов. А тем вот как раз, кто входит вот в эту пятерку, им выдают, там, образно говоря, красные бюллетени. Остальным дают белые бюллетени. И непонятно, кто голосует, и в итоге может так получиться, что на красный бюллетень кто-то откажет, и все, этот кандидат уже заблокирован. Соответственно, им сейчас надо будет прийти к какому-то общему кандидату, и непонятно, кто им может стать. Во многом как раз потому, что для России, ну, честно говоря, не подходит никто. Они все...
7: Ну, вот в этом и проблема, потому что Россия как бы никого не предлагает. С другой стороны, если бы Россия предлагала, они бы сказали, все, мы за кого угодно против этого, которого предлагает.
6: Но тут говорят о том, что, может быть, одним из кандидатов рассматривают Гросси, но вот тоже возникают некоторые вопросы. Во многом вот как раз это отмечает Александр Алимов. И вот мне кажется, что здесь вот что любопытно. Гросси, он, конечно, ну, пытался как-то юлить на посту главы МАГАТЭ, постоянно как-то уворачиваться от каверзных вопросов, но при этом он все равно не замечал там, что Украина нападает на Запорожскую АЭС, ни разу этого не признал. Да. Очень много было вот таких, вроде бы как не осуждающих прям высказываний в сторону России, но при этом попустительство с тем же Ираном, когда там иранцы считали, что, возможно, они вообще секретную информацию передавали о нахождениях ядерных объектов американцам. А о том, какие...
7: И Россия, кстати, тоже так считала по поводу Запорожской атомной электростанции. И именно поэтому как раз-таки это использовалось в том числе и как повод не допускать их в определенные куски, чтобы они не сливали данные Украине. А в ответ на это Гросси и все остальные говорили, что посмотрите, Россия-то нас не пускает. А значит, что-то они там скрывают. Так что да, он такой тип. Я бы не сказал, что он лучше. Ну, нам некого просто, так сказать, предложить. У России нет вариантов. Мы можем только критиковать в данном случае.
6: Ну, подожди. Ну, а тогда надо приходить к какому-то другому, альтернативному варианту. Александр Алимов, кстати, да, дорогие друзья, кто не знает, это заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. А вот смотри, если мы будем рассматривать, ну, не Гросси, то кого? По крайней мере, некого. По поводу Гросси, хотя бы, ну, вот там еще и Дмитрий Песков высказывался, что мы знаем его там с хорошей вашей стороны, что она у него действительно есть. Но вот эти вроде бы вот моменты такие все равно остаются неприятными. Другие кандидаты, которые сейчас находятся на лидирующих позициях, они вроде бы как из стран, с которыми мы не находимся в конфронтации, да и наоборот даже вполне себе взаимодействуем, но были некоторые там высказывания касательно того, что все-таки поддержка территориальной там целостности Украины, остановка России, ну тоже, то есть есть не прям вот такое очевидное противодействие нашей стране вот лично от этих кандидатов, но при этом мы понимаем, что они не будут, ну так скажем, нейтральными.
7: Да, вот они не будут нейтральными. Да, поэтому, ну вот нет кандидатов нейтральных в этом плане вообще не осталось, да, то есть какая нам вообще разница до твоей там личной позиции касательно России и Украины, если твоя как бы задача заниматься тем, что ты должен, ну, отслеживать, чтобы не было ядерного апокалипсиса, но ты сразу же заявляешь о своей ангажированности, да, это как вот, допустим, в какую-нибудь федеральную антимонопольную службу идти и высказывать свою приверженность компании Coca-Cola. Ну, то есть это настолько же абсурдно и нелогично, ну, хорошо, то есть мы примерно поняли, ты сразу заявляешь, в чьих интересах ты будешь работать. Ну, зачем ты тогда такой нужен? Нам нужен нейтральный расследователь, который будет без политического контекста расследовать как бы конкретную вещь, потому что то же самое, там, знаете, организации по типу ВОЗа и всех остальных, нас интересует объективный подход к информации, а не то, что ты там будешь нам говорить, что нам надо есть макароны каждый день, причем макароны определенной марки, потому что такова рекомендация Всемирной организации здравоохранения.
6: Ну вот в том-то и дело, что прямо сейчас вот непонятно, каким образом приходить к вот к этому общему, что ли, решению, чтобы не получилось так, что вето...
7: Только разделение.
6: Вот, тогда...
7: Только больше рушатся институции, прямо... Почему я вот говорил там в начале 22-го года, что мир сломан? Потому что все институции, на которых мы с вами зиждели, вот это вот наше благополучие, на которых, они все рушатся.
6: Ну, то есть ты думаешь, что ООН сейчас останется без генсека? Не будет, ну, вот какого-то решения принято,
7: да
6: и не договорятся?
7: Ну, кого-то выберут, но будет только ухудшение,
6: не, ну,
7: так
6: подожди,
7: скажем,
6: ну,
7: отношений,
6: смотри,
7: уменьшение доверия к ООН,
6: вот,
7: хотя, казалось бы, куда еще.
6: Вот мне любопытно, как они выберут, если, ну, хорошо, там, Россия не поддерживает большую часть, но как-то не, более-менее нейтрально смотрит на Гросси. А у многих других, ну, вот, например, у той же Бэчелет, у нее есть противоречие серьезное с США и Китаем. Ну, в общем, как раз вот Бачелет на посту Верховного комиссара ООН по правам человека была с 2018 по 2022 год, и там сначала Соединенные Штаты на нее сильно обиделись за то, что она поехала в Пекин, а потом Пекин на нее обиделся за то, что она как раз там не самую любезную, ну, там, да и вообще не любезную, на самом деле, статью выпустила по уйгурскому автономному району.
7: И... Ну, вот, вот и вопрос.
6: Ну вот да, и вот,
7: ну,
6: это вот просто один из примеров.
7: На стороне находится. Ну да.
6: Опять же, любая из этих стран может...
7: Да,
6: да, да, любая из этих стран может наложить право вето. А, собственно, дорогие друзья, вот мы еще немного эту тему, я думаю, затронем. Сейчас у нас звонок появился. Здравствуйте, слушаем вас.
8: Здравствуйте, Стас. Здравствуйте, Александр.
6: Добрый.
8: Ольга из Саратова.
6: Добрый. Здравствуйте, здравствуйте.
8: Вот. У меня такой вопрос, очень болезненный лично для меня. А по поводу массового убийства медведей. Я услышала такую цифру вот на радио «Спутник». 249 особей было убито. И у меня в связи с этим возник вопрос. Вот 249 медведей – это несколько тонн дорогого очень мяса, которое идет в рестораны. Плюс шкуры, плюс морды, плюс лапы. Это тоже все дорого. Плюс там внутренности, которые идут в народную медицину, русскую, по-моему, китайскую. И вот очень похоже вообще такое массовое убийство на какой-то бизнес-проект, которому очень выгодно оказалось предыдущее нападение, которое как бы позволило им такое количество медведей как бы заполучить. Вот вам, как вы на эту версию смотрите? Насколько все прозрачно было там с этими нападениями? И не было ли там что-то спровоцировано или подставлено вот для того, чтобы эти нападения были на самом деле? Потому что вообще,
7: ну,
8: нападения,
7: кажется...
8: медведей...
7: Но ну, так, слушайте,
8: нападать, чтобы есть, они же не едят свежего мяса, они едят тухляк. Они, если нападают, закидывают ветками и потом ждут. А так, что будут убивать, чтобы сразу съесть, у них такого ведь нет у медведей.
7: Ну, по поводу съесть, нападают, конечно, нет, но то, что они нападают не только, то, что они убивают не только ради этого, я могу как бы подтвердить, потому что я когда в горы ходил, мы встретились там с человеком, он встречался пару раз с медведями, он нам показывал видео, и поверьте, там отнюдь не добрососедский такой Мишка.
8: Ну, понятно. Но дело в том, что у них-то ситуация какая, они же от голода идут. Почему их тогда не подкормили, не сделали этого? Почему нельзя было это предусмотреть? Это же не сейчас появилось. Это уже давно нарастало. Почему у нас нет лесников, которые за этим следят? Ну, людей, которые этим занимаются профессионально. Почему
7: ну, как минимум...
8: последнего?
7: Ну да, но я думаю, что у нас везде вообще, в принципе-то, людей не хватает.
8: Нет, а потом вам не кажется, что вот это жестоко убивать животных только за то, что они хотят есть? Ну, это вообще как фашизм.
7: Нет. Ну, это, слушайте, фашизм, нет. Ну, а фашизм – это по отношению к мыслящему существу, да, здесь я не хочу, конечно, быть каким-то душегубом.
8: Это все, понимаете, а я знаю, что медведи вообще лесным человеком называют.
7: Ну, вот, мало ли кого как называли. Кто-то
8: понятно,
7: Зеленского человеком то, называет.
6: Ну, в общем, вопрос понятен, да. Давайте вот попробуем в этом разобраться.
7: А так? Да, послушайте, для меня вот у нас есть вот такое вот отношение типа к животным, что вот, как мы относимся там к братьям нашим меньшим там и прочее, но медведь, во-первых, к этому не относится, он хищник, во-вторых, да, пора уже давненько мы не злили людей, которые там излишне отстаивают интересы животных, как вот, например, когда я высказывался по поводу кота Твикса и всего остального, но для меня жизнь там 10 животных не стоит жизни одного человека, и если медведь выходит и есть большая вероятность, что он там убьет человека, да, или что-то такое. Да я же говорю не о самом факте убийства, а даже о вероятности. Я думаю, что стрелять в медведя надо вообще ни секунды не думая и не размышляя на эту тему. Во-вторых, каждый год ходит большое количество экскурсий. Люди ходят там в тайгу, еще в разные места. Всегда с собой берут охотника с ружьем, который на тот случай, если будет встречен медведь, медведя с большой долей вероятности пристрелят. Да, то есть и в Сочинских горах подобное происходит на каких-то более серьезных маршрутах. Я на них не был, но мне рассказывали люди, там показывали видосы, потому что я там встречался с теми, кто встречал медведя, и он прям показывал видео. Там очень страшная, на самом деле, картина. И поверьте, если вы встретите медведя, вы не будете думать о том, ну он, наверное, есть хочет, надо его покормить и прочее. Это страшнейшее животное. Встретить медведя, вы себе не представляете, как это страшно вообще, вот в принципе.
6: Одно из мощнейших животных, умеет все, и по деревьям быстро заберется, и по воде плавает, и бегает очень быстро.
7: Вы от него не спрячетесь. Если он вас решил убить, вообще единственный способ как-то с медведем справиться, да, это его испугать. То есть, что делается? Берешь рюкзак вот так вот. Чем ты выше, тем больше у тебя шансов. Причем рюкзак надо брать вот так вот, вертикальной стороной для того, чтобы создать у медведя впечатление, что ты больше него. Потому что если у тебя этого не получится, он тебя убьет. И орать надо как сумасшедший. Вот есть страшные вещи, да, я вот смотрел, мужик там встретился, встретил медведя, у него в этот момент камера была, но у него GoPro-шечка все время. И я вот никогда не забуду его, вот как он орал, потому что ты понимаешь, что человек просто, понимаете, от этого крика сейчас зависит его жизнь. Если он медведя не испугает, то все. И там не было такого, что вот он встал, там заорал, и медведь испугался, бедный сразу ушел. Он орал минут 15, истошно, до сорванного горла. Это очень страшно. Поэтому, честно говоря, я не знаю. Я, конечно, понимаете, я уже допускаю все в этом мире. Может быть, какой-то сговор 240 шкур медведя. Медведи, да это просто смешно. Я думаю, их по лицензиям, там, всякие охотники специализированные, да, отстреливают намного больше. То, что они просто массово начали выходить, это больше новостной фон наш разгоняет, да, просто там увеличилось
6: есть
7: количество.
6: Правда, есть изменения, но это вот больше, объясняется во многом как раз климатическими изменениями.
7: Да, то есть да. У этого есть объективные обстоятельства, но как бы, Ольга, я вас понимаю, сердобольность это, конечно, хорошо, и мы люди, да, мы люди настолько, насколько мы способны чувствовать и хотеть там защищать и братьев наших меньших и все остальное, но здесь главное не уходить в крайность, да, любое животное, которое представляет угрозу человека, должно быть истреблено. Усыпляйте бродячих собак, да, вообще никаких проблем, потому что как бы я видел слезы матерей, там не лично, слава богу, а на видео, но слезы матерей, у которых там бродячие собаки ребенка загрызли до смерти, это не единичный случай. И, кстати, таких вот убийств бродячими домашними животными детей намного больше, чем вот убийство медведей. Но почему-то люди все переживают. Мне, честно говоря, плевать. Вот, я бы всех этих собак бы усыплял, отстреливал бы, и никакой жалости, ни в какую сердобольную популистическую ерунду я бы не игрался. Можете считать меня монстром, но для меня жизнь человека важнее.
6: Не, мне кажется, это вполне себе нормальный взгляд, это никакой там не монстр, тем более, ну да, согласен, 249 особей, это не так уж и много. И вот пример касательно того, что мы отстреливаем их за то, что они голодные, нет, а за то, что они представляют опасность. Это, кстати, тоже вот по поводу, почему не прикормили. Это одна из главных и, наверное...
7: Это вообще самая худшая, да.
6: Это страшная вещь. Почему это страшная вещь? Потому что один вот так, например, человек едет на машине, видит вот так вот в окне медведь, и он думает: «О, это ж Мишка». Ну, там у нас все равно есть в сознании у русского человека очень часто восприятие медведя как, ну, вот такого нашего друга, товарища, наш символ и вообще классный, добрый такой...
7: Ребятки, все, у кого есть такое восприятие, в походик сходите разочек, да, а если еще куда-нибудь в тайгу, поверьте,
6: сейчас я думаю, не надо.
7: Навсегда.
6: Сейчас, я думаю,
7: почему?
6: Не надо. Ну, потому что...
7: мы собираемся, кайф.
6: Но все равно, я имею в виду, что они пока что...
7: Так с охотником никто и не пустит без человека с ружьем.
6: Ну, понятно,
7: потому
6: понятно.
7: Что уже как бы поубивали медведя нормально. Количество людей.
6: Ну, в общем, я к чему говорю? Вот как раз он решил так: подкормлю я медведя. Медведь вот так посмотрел, один раз его оп, подкормили. Он потом опять вот выходит на эту дорогу, ждет, пока ему еще кто-нибудь какую-нибудь там вкуснятину кинет. Кинули второй раз, и он уже, в принципе, перестает бояться выходить. Они же, он же все равно животное. И каждый раз, когда он выходит к людям, изначально это для него стресс. Они также будут обходить. Они не понимают, это громкие звуки, это неприятное что-то вот жужжащие в ушах, что вот не должно быть, и вообще, ну, как будто бы раздражает, наоборот, должно отгонять. А они воспринимать начинают это по-другому. Ну и плюс вот этот голод, ну, конечно, он тоже приводит к каким-либо действиям, и это не обязательно, что вот он должен вот прям человека съесть целиком. Он от голода нападает просто от злости.
7: Да.
6: То есть он не голодный, он не хочет этого человека прям именно съесть, он просто злой. В этом смысл. Это, ну, там, да, пока, ну, это, кстати, также работает у нас тоже с людьми. Если человек там злой, его можно вот так вот покормить, и он сразу, оп, чуть-чуть подобрил. А вот так же...
7: У этого, кстати, даже объяснение есть там, в том числе и психологическое.
6: Да, эндорфины.
7: Я вот, бывает, очень злой, когда не поем. Да, особенно когда голод, я прям становлюсь очень злой.
6: Но
7: очень злой.
6: Там, знаешь, какой еще есть вариант? Многие вот это обсуждали, что большое количество как раз охотников, которые отстреливали медведей, покупали лицензии, они ушли воевать. И поэтому, ну, у них есть хорошие навыки, в управлении с оружием, и поэтому как раз и получилось так, что охотников стало меньше, ну и, соответственно, медведей стало больше. Но это вот такая одна из теорий, которую я в интернете находил, как мне кажется, вполне имеет место на существование. Но это все равно, понятное дело, вопрос спорный. Может быть, там и правда какой-то бизнес-проект. Но, если честно, я сомневаюсь,
7: да,
6: потому что...
7: Все, конечно, может быть, но это просто, ну, это смешно. 240 медведей там за какой-то период. Это, если бы их тысячами начали отстреливать, то
6: но
7: это,
6: вот
7: конечно,
6: да,
7: вообще совершенно другой вопрос. Но 240, ну, послушайте, это как бы даже там, я не знаю, ради той прибыли, сколько там прибыли, ну, даже там с каждого медведя там, я не знаю, 500 000 рублей или 1 000 000 рублей. Ни один современный чиновник за эти, тем более в разных уголках страны, да это там на проезд бы больше потратили, чтобы эти шкуры довезти.
6: Ну и, кстати, мясо, ну да, оно достаточно дорогое. Вот в среднем я посмотрел...
7: Я бы не сказал, что какой-то супер дорогой.
6: Ну не супер дорогой, да, от 1500 до 4000 рублей за килограмм. Ну, как будто бы 249 особей, ну не какая-то это вот прям серьезная операция могла бы быть.
7: Да, конечно. В Мурманск приедьте, вы там эту медвежатину, на нее цена там, ну, не намного больше, чем на обычное мясо. Я ел, кстати. Потому что я рассказывал, после Джека Лондона мне очень захотелось попробовать медвежатину, потому что считал, что, ну, не мужик, пока медведя не поел. Вот я мужик.
6: Ну вот, так я не знаю, вот тут тоже вот есть разные мнения у нас среди слушателей, есть и шуточные, надо лесника менять, чтобы медведей воспитывал, чтобы Медведев воспитывал, так, Дмитрий Анатольевич, я думаю, воспитает, да, ну я не думаю, что там фамилия так сильно поможет. Есть вот, ну, такие высказывания по поводу того, что все равно это неправильно, и 249 медведей для китайской медицины и ресторанов, а вы рекламируете люди убийства медведей, а нельзя сделать закрытые зоны. чтобы медведи не выходили, отстрелы проходили, что отстрелы проходили браконьерами, но вот немного странно составлено предложение, но я примерно понял. Но подождите, это получается, мы должны весь животный мир просто загнать в какие-то рамки и сказать: так, вы живете тут и вообще никуда не выходите, и лес теперь ваш только на вот, вот ваш кусочек, там, не знаю, просто взяли, отобрали, пришли, это, раскулачили лес. Забрали.
7: Кстати, раскулачивание пока еще никогда ни к чему плохому не приводило. Единственное, что потом придется объяснять создание медвежьих гулагов.
6: Подожди, это получается медведи капиталисты? Они себе.
7: Получается, мы их таковыми считаем.
6: Но это уже вот перегиб, конечно, перегиб.
7: Да не знаю, я думаю, что гулаги для медведей были бы отличным вариантом.
6: Гулаги для медведей. Ну да, да, конечно. Пусть работают. А, так, ну ладно, это, понятное дело, все шутки. Возвращаясь к нашей теме, пока у нас вот три минутки осталось, как раз ее добьем. А, касательно выборов в ООН, Генсек, точнее ООН, тут я все равно вот думаю, вот ты говоришь, что разрушаются институты, но этот институт-то пока что существует, и альтернативы ему нет. Мы как раз об этом с тобой не так давно говорили. То есть пока что не придумали вариантов, и пока что вроде бы нет таких вариантов, чтобы вот был какой-то другой институт, куда все бы, хоп, перетекли и сказали: так, ООН забыли, теперь у нас есть там какой-нибудь Совет мира. Или у нас есть какой-нибудь вот ШОС, который...
7: Лига наций, например.
6: Лига наций, да, ну, вернулись к старому.
7: Было лучше.
6: Ну, не, ну, правда, а как тогда? Ну, вот, получается, все, мы теперь столкнулись с кризисом, который не разрешить, или все-таки все подумают, поразмыслят, ну, решат. Да ладно, без разницы, он все равно, вот этот генсек ООН, толком ничего не делает, но будет он осуждать там меня или еще кого-то. Ну и ладно. Или как вот, как это происходит?
7: Кризис, он может, на самом деле, разрешиться при смене полярности мира. Сейчас все это происходит, а вот этот вот кризис, кризис в том числе и институтов, и всего остального, это как раз-таки данность этого. То есть ООН продолжит именно существовать. Да? То есть он существует, но он не работает. Ну вот примерно точно так же ООН постепенно воспроизвел большинство современных людей, которые просто бесцельно просиживают штаны на работе, потому что им все равно заплатят, но не имеют никакого КПД.
6: Ну вот ты, кстати, как думаешь, вот если будут действительно предпринимать какие-либо решения, в, ну, я имею в виду, все-таки совместные, кто, Гросси сможет стать генсеком?
7: Ну, я думаю, как вот такая вот, знаешь, как безвыходный вариант, который, ну, наименее худший из всех, возможно, он им станет.
6: Ну вот это правда любопытно, потому что, ну а как? Ну вот мы все-таки согласимся на это. А если мы просто возьмем и скажем: нет, не, вообще не будем. Ну вот это правда система, которую я, видимо, ну не просто так. Мы тогда обсуждали предложение Гутерриша и многих других по поводу того, чтобы вот эту пятерку постоянную как-то менять, переделывать. А оно отсюда и растет, что слишком большие противоречия уже в этой пятерке как раз и образовались. Это главные противоборствующие прямо сейчас стороны во всем мире, особенно если вот так разделить Китай, Россию и Францию, Британию и США. Поэтому, да, тут консенсуса достичь крайне проблематично. Вот, ну, не знаю, как будто бы передел все-таки в ближайшее время будет происходить какой-то. Вот так я не понимаю, как он выглядит.
7: Это все часть, он происходит там с 22-го года.
6: Ну да, но я имею в виду, в один момент же вот что-то прям появится, вот что-то вот прям новое, и мы будем смотреть такие: о, новая система, прям вот она не просто вот как на словах, в теориях, в размышлениях, а прям вот, оп, сформировалась, и мы увидели, как это выглядит. Потому что пока что, вот мне кажется, у нас представления полного нет.
7: Да мы не увидим прям вот так вот, знаешь, мгновенно. И я думаю, что как бы мы переживаем перед очередной большой империалистической бойней, мы с вами переживаем кризис всех институций, всего остального, и будет большая война, после которой все это дело будет переделано. Ну, то есть, во всяком случае, как будто бы к этому идет. Правда, формы у этой войны могут быть совершенно разные.
6: Новости на радио «Спутник».
9: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
10: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
9: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
11: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
9: непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
11: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
9: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
11: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
9: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру завода «Дунай-Судосервис» в порту «Измаил». Там обслуживали и модернизировали плавсредства, проводили техобслуживание и переоборудование сторожевых катеров, сообщили в Минобороны. Отмечается, что также на территории завода был поражен пункт постоянной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины. Кроме того, в портах Черноморска и Одессы уничтожены по одному сухогрузу с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ. Один человек погиб, еще один ранен в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки киевские боевики 96 раз атаковали территорию региона. В Минобороны сообщили, что дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 254 украинских дрона над Россией. Беспилотники были сбиты над 16 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Создатель и лидер действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society, россиянка Ксения Максимова, объявлена в федеральные и международные розыски. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов, сообщила ФСБ. Отмечается, что созданная Максимовой структура стала площадкой для выступления лиц, планирующих насильственный захват власти и смену конституционного строя в России. Федеральная служба безопасности пообещала продолжить нейтрализацию террористической деятельности, инициированные Лондоном с использованием российских релокантов. Министры обороны стран-членов Евросоюза сегодня обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола. Это аналог 4-й статьи НАТО, который вызывает всеобщее непонимание и настороженность в Европе, сообщает издание Financial Times. Согласно публикации, новый протокол планируется задействовать в случае попадания стран ЕС под гибридные атаки, которые при этом не соответствуют условиям, необходимым для активации 5-й статьи НАТО. По данным издания, возможный вариант нового протокола будет напоминать обсуждение, которое следует при активации 4-й статьи договора Альянса. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме работникам и ветеранам атомной промышленности отметил, что «Росатом» успешно задействует богатейшие опыты и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления экономики и энергетики России. Путин подчеркнул, что, наращивая фундаментальные прикладные научные изыскания, реализуя современные подходы в кадровой политике, закладывается прочная основа для дальнейшего развития отрасли. Глава государства выразил уверенность, что работники атомной промышленности будут достойно решать стоящие перед ними стратегические задачи. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
9: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется.
5: Разберется.
2: Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, в соцсети «Рутуб», ВК, «Телеграм», «Макс». Заходите, подписывайтесь, если еще этого не сделали. А если пропустили какую-то, я не знаю, программу, видео, вот что любите посмотреть, думаете, да где же я это посмотрю? А вот в нашу соцсеть как раз заходите, там пишите «Радио Спутник», и сразу становится все видно, сразу все понятно. Просто открывайте любимый плейлист, смотрите программу, которую пропустили, а может пересмотреть захотели, еще раз пересмотрели. К чату прямо сейчас подключились, много всего и прочитали, и пообщались с людьми, и нам написали, и мы эти вопросы тоже, возможно, обсудили. И что-то взяли к себе в эфир. Вот много, конечно, зацепило всех тем медведей. А, кстати, грибов нет. Вот я сходил тут в лес, грибов вообще нет.
7: А их всех отстреляли тоже.
6: Грибов отстреляли? Жалко, да. Грибов. Ну, лисички только есть. Немного лисичек набрал, и все. А белых, они все такие прям сухие. Но им воды не хватает. Ну, я, правда, не в Подмосковье, не тут, не в Москве ходил, а в Нижегородской области, и там прям сухо. Нет грибов. Безгрибье. Какое-то безгрибье. Так, ну что ж, давай продолжать.
7: Мочи сух, на котором сидишь.
6: Так, давай поговорим немного про Стуба. Про Александра Стуба, про президента Финляндии, который пришел. Он, кстати, сам практически так реально сказал. Умолял, что Дональда Трампа, Илона Маска, чтобы тот разрешил покрытие Starlink для Украины, чтобы они могли использовать Starlink для нанесения ударов вглубь нашей территории. И как он это сказал, по нашим вот как раз военным, не то что даже объектам, а по нашим вот буквально установкам, которые запускают там те же самые беспилотники или ракеты по территории Украины. Вот так он хочет, потому что надвигается тяжелый зимний сезон, и надо каким-то образом помочь Украине защититься. И это же, конечно, не будут там какие-то, сведения о расположении наших тайных объектов, о расположении наших, да даже гражданских объектов, им без разницы куда бить, как мы неоднократно наблюдали. А вот он так умоляет о том, что вот надо предоставить вот эти старлинки. И меня вот так всегда, я не знаю, удивляют вот это настолько показное лицемерие, когда с одной стороны они говорят о том, что мы вообще выступаем за то, чтобы вот мир наступил, чтобы все было хорошо, энергетическое перемирие, а после этого Илон Маск, дай нам, пожалуйста, старлинки, иначе там Украина не может наносить удары по территории России. И ведь...
7: Ну, так здесь нет противоречия, понимаешь?
6: Ну как это?
7: Мы в их идеологической системе координат, в принципе, выписаны из людей, да, поэтому мир, он как бы для людей. Это же вопрос о том, кого ты считаешь как бы равными и достойными, способен ли ты на эмпатию. Вот, поэтому, ну, они за мир, но без нас, потому что мы мешаем миру, да, то есть никакой свободы врагам свободы. Мы враги свободы в их представлении, поэтому нас надо уничтожить, и тогда будет мир, и тогда все будет хорошо. Понимаешь, мир, он как бы для особенных людей, для бледнолицых.
6: Для избранных. Для избранных. Ну, нет, на самом деле, тут Дмитрий Песков сразу сказал о том, что это очень вредным, потенциально опасным и безрассудным шагом будет предоставлять Илону Маску вот как раз вот подобные сведения и Starlink. Сам Илон Маск пока что ответа не давал, но до этого он вполне очевидно высказывался, да и, в принципе, я бы не сказал, что занимал прям пророссийскую позицию, но был таким вот человеком тоже правдорубом, в какой-то степени любителем немного щекотать нервишки европейцам, и, может быть, не только нервишки. Но вот если мы будем вот смотреть на это с другой стороны, с той точки зрения, что президент страны, да, пусть это Финляндия, напрямую обращается к Илону Маску для того, чтобы просить вроде бы как стратегически важную, ну вот прям критически важную инфраструктуру для противостояния вот как раз Украины. То есть это вроде бы как уже должно обсуждаться на уровне государств. А здесь идет обсуждение государства с частным лицом, с частной компанией. Вот как ты считаешь, сейчас можно ли считать вообще вот такого размера, как у Илона Маска, частные компании, отдельной вот такой вот прям политической силой? Не просто вот экономической,
7: это
6: а политической.
7: Государственный офшор. Вот я всегда это говорил, ну, как, ладно, всегда там, лет в 20 нет, но я вот всю свою публичную там, как бы сказать, риторику строил на том, что это государственный офшор, то есть если взять Роскосмос там и отдать в частные руки, то это будет, соответственно, там, не Tesla, а SpaceX. То же самое и здесь, то есть... Никаких вообще вопросов. Нет, нельзя. Это часть государства. И прося Илон Маск, они просят на самом деле американское государство. Которое, компания SpaceX, она бы не существовала без государственных дотаций, точно так же, как и Tesla. Точно так же, как и все остальные. Так что это просто то же самое, что и НАСА просить.
6: НАСА просить не будут. А вот если все равно думать вот так вот с точки зрения предоставления вот этого самого

0: получили, но мы отстреливаем медведей. Очередное ужасное преступление кровавого путинского режима.
1: Да, да, шутка, конечно, неприятная. Так вот, вот если все равно вот смотреть на то, что он предоставит вот этот Starlink, это, думаешь, прям серьезно что-то поменяет вот в твоем представлении?
0: Ну, нет, потому что сейчас больше рулит наш проект «Рассвет». Вот обратили внимание, да, что сейчас удары там наносятся более точечно, а ведь это еще как бы только начало. Дальше спутников будет еще больше. И, ну, по сути, отчасти они вынуждены об этом просить, потому что в противоположном случае у них не будет возможности топанам особенно хорошо бить.
1: Ну, вот они как будто бы к этому и склоняются, что мы не можем защищаться, будем тогда вот исключительно наступательным вооружением,
0: ну, смотри,
1: пытаться все поломать.
0: Здесь же идея такая же, как завещал еще Гарри Трумэн. Побеждают одни, поддерживаем проигрывающего.
1: Да.
0: Побеждают другие. Слушайте, если бы Украина сейчас побеждала на фронте, они бы и России начали предоставлять вооружение, потому что сказали бы, ну, слушайте, все должно быть честно, как бы у России нет оружия. Это, знаешь, вот как бы, точнее, Америка, это женщина, которая такая, даже если весь мир будет против тебя, я буду продавать тебе патроны. Ты хотел сказать, подавать? Нет, продавать.
1: Да. О, кстати, давай, у нас звонок появился, ответим. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте, дорогие радиоведущие. Это Алексей из Брянска. Всем бодрого.
1: Бодрой
2: недели. У меня вопрос следующий. За последние 2 года, наконец-то, в Российской Федерации снизилось число разводов. По-вашему, тенденция эта будет сохраняться или вот закончится наши насущные события, и опять количество разводов будет увеличиваться.
0: Я думаю, что...
2: Следующий вопрос. Мы все видели, что Дональд Трамп Зеленского послал в Москву, дал ему билет, говорит, лети. Как вы думаете, он его успел сдать в аэропорту, ему какую процентную процент вернули от стоимости билета, и на какую страну ему хватило?
0: Я думаю, что Зеленский очень долго торговался, вот, и, скорее всего, ему хватит даже на Лондон. Я думаю, свои дни он окончит там.
1: И он будет петь, я уеду жить в Лондон.
0: Да.
1: Мне Москва будет сниться. Блин, идеально подходит вообще. Прекрасно. Да.
0: Я думаю, он уедет все-таки в Германию, потому что там легче достать известные вещества и мигрантов большое количество. Вот. И я слышал, евреев очень любят. Евреи, знаете, как бабочки, как эти, на мотыльки на свет летят все время в Германию. Вот прям вот им там как будто медом намазано. Вот. Так что шутки шутками. А касательно первого вопроса, да я думаю, на самом деле сейчас проблема в том, что развестись стало сложнее. То есть это и так было не самой простой задачей, а теперь ее еще усложнили. Либо чиновники в желании отчитаться, как оно делается, да, там президент дает поручение, вот там, сохраняйте семьи. И они такие, ладно, будем мешать им разводиться. И в конечном итоге люди просто такие, а все, ладно, просто мы там, может, не живем уже вместе и прочее, но разводиться настолько геморройно, настолько сложно, что мы, пожалуй, просто пока что вот поживем. Я просто разводился один раз, даже там, 14 лет назад, это был гемор несусветный. А как тяжело это сделать сейчас, я даже представить себе боюсь. Вот.
1: Ой, у нас сразу тут полетело предположение. Ну, во-первых, да, я полностью согласен с нашими комментаторами по поводу того, что разводят, да еще и как, только вот разводят, к сожалению, самые неприятные люди, мошенники, которые там звонят или еще что-то делают.
0: Ну, это понятно,
1: ну, да. Мы
0: да.
1: тут, дорогие друзья, всегда вас
0: пытаемся... Дело, что у Егора Крида в аудитории, даже если замужем, то женщины всегда разведенные. Ну, потому что он казик крутит.
1: Да. Не, ну вот, кстати, касательно вот следующего, вот, мне кажется, реально правильный аргумент. Браков меньше и разводов меньше.
0: Тоже, да. Ну, я просто не уточнил, да, статистику. Она же статистика, которая не в процентном считается, она вообще не имеет никакого значения.
1: У меня в разводе, вот слушатель пишет, только сахар в чае. Ну, тоже все понятно. Разводов достаточно много, и это надо специальные средства покупать, чтобы очищать. Но если так посмотреть, то действительно, мне кажется, сейчас не то, что разводов прям стало меньше. Во-первых, наверное, все, кто хотели, уже развелись, а во-вторых, все, кто там, не знаю, еще не успели развестись, они не успели и сойтись. В этом-то и состоит проблема.
0: Сойтись.
1: Да, тут вот все-таки есть как будто бы сейчас некоторая такая вот история, связанная с вот продолжающейся вот этой

0: гендерной войной. Она не, может быть, не столь прям очевидна. На улице ты не увидишь, как там, не знаю, женщины отрядом против мужчин стоят. Но вот в интернете это вполне себе так хорошо раскручивается.
1: Женщин, у нас два пути. Либо гендерные войны, либо гендер-пати. Оу. Что вы выберете?
0: Ну, гендер-пати. Так, вот если говорить, кстати, об этой теме, тут можно вот еще одну нашу новость привязать. Вот, значит, глава МИД Италии вызвал бурю недовольства, когда заявил, что предпочитает серьезных женщин в длинных юбках. Ну, то есть, там достаточно такое длинное высказывание было. В общем, в принципе, они говорили...
1: Хорошо, юбки длинные, если...
0: Ну, дело-то даже...
1: Как высказывание может быть коротким.
0: Ну, вот высказывание короткое, юбки длинные. А тут, знаешь, вот так вот, я прямо сейчас прочитаю. А, вот он говорит, мои дети уже женаты, если бы сын спросил меня, на какой девушке ему жениться, что бы я ему сказал? Может быть, на какой-нибудь эффектной? Ну да, конечно, жениться на привлеченной, там, привлекательной девушке, это прекрасно. Но какой у этой привлекательной девушки там характер? Ну вот он рассказывает о том, что надо обращать внимание, и говорит, что я бы лучше выбрал девушку более серьезную, у которой, может быть, юбка чуть длиннее. И там сразу начали, вот я не знаю, прям говорить о том, что да как, да при чем тут вообще юбки?
1: Ой, слушай, ну это докопался, но это же метафора. То есть, подразумеваю, это метафора для скромности.
0: А сейчас никого не смущает метафора вообще. Ну вот в том-то и дело, что не нравится вот многим девушкам вот эта вот метафора скромности из разряда что? Если длинные юбки, то скромно, а если короткое, то все? Ну, так скажем, легкого поведения?
1: Ну, если короткая, она, ну, как бы отчасти идет, да, там себя показывает.
0: А вот с тобой, наверное, очень многие поспорят. Ну, собственно, как раз женщины и начали спорить. Они начали там показательно прям приходить, устроили акцию в юбках. Пользователи там массово начали мемы делать из этого. Но суть-то как раз в том, что вот эта гендерная война, она как будто так и есть. То есть девушки выступают за, я не знаю, прекращение сексуализации их тела. Из разряда, что если вы
1: там... Что плохого-то?
0: Ну, не знаю, не то, что ничего плохого, я и хочу узнать твое мнение. Ну, потому что одни говорят, что если ты там вышел в, я не знаю, веревочках на причинных местах, то, в принципе, твое Слушай, тело, ну... твое дело. С другой стороны, да. Ну, это вроде бы как-то уже эротический контент некоторый.
1: Да, да. Сексуализация – это всего лишь витрина. То есть, таким образом, женщины показывают, чем их там природа наградила, чтобы найти себе папика, да. Вот, в принципе, вот нежелание работать, а нежелание работать, и вот этот вот вебкам и прочее, в котором они оказываются, оно чаще всего вызвано, знаешь, чем? Тем, что там, ну, не всегда есть достойная работа, не всегда есть возможность получить нормальное образование, и этот путь, он значительно легче. Вот. И это становится нормой. Почему это становится нормой? Потому что оно достаточно массовое, и бороться с этим становится просто бесполезно. Ты никак это не победишь. Поэтому как бы, ну, я и тех понимаю. Если женщина хочет ходить в короткой юбке, то это, ради бога, ее дело. Но разве это удобно? Разве вы там не будете мерзнуть зимой и прочее? Ну, то есть, я считаю, что это по большей части вот такие вот поиски папика. Но, когда моя жена хочет одеться как-то так, я ее там не это, тем более, если она со мной идет, да, то со мной она так одевается. Хотя она, в принципе, так не одевается, но по молодости носила там какие-то, знаешь, вот эти вот штаны кожаные, там какую-то такую фигню. Вот. Ну, типа, меня это не парило, если ей это нравится. Но,
0: а сейчас как по старости? Ну, ты тоже говоришь по молодости.
1: Нет, честно, ну, по молодости, молодость это там 20-25 лет. Ну, сейчас ладно, нам ну, все-таки ладно. За 30-ку уже, ну, поэтому все, как все, бы тут, другое. Тут. Вот, и как бы это сказать-то, если она это делает именно по желанию, то ради бога. Но часто женщины это делают просто для того, чтобы продемонстрировать. То есть, понимаете, вот он метафору про короткую юбку использовал про внешность. Ну, да, да. То есть, потому что эффектная женщина, она будет подчеркивать, а женщина с не самой эффектной внешностью, она будет это как
0: ну,
1: бы
0: кстати,
1: скрывать там за стилем и
0: не
1: прочее.
0: Не всегда, не всегда. Очень часто бывает так, что и там с прекрасной фигурой девушка будет одеваться просто более скромно,
1: это,
0: потому что не
1: это
0: хочет
1: протест.
0: Выпячивать. Ну почему?
1: Ну это чаще всего типа там это протест или что-то такое.
0: Да я бы не сказал, ну, но есть такие
1: ну,
0: примеры.
1: Ну если не хочет выпячивать, да, это как раз таки проект. Ну короче, в целом женщины сегодня внешность, они как и при капитализме 19 века, они превращены в товар, да. То есть то, что они сами себя продают и выставляют товар, так сказать, к покупателю потенциальному лицом. Вот знаешь, вот допустим, все соревнования по бодибилдингу, вот именно женские, эти, как они называются-то, женские, хотел сказать, ампутации, женские федерации и вот эти вот фитнес-бикини, бикини, женские номинации, вот. Это, по сути, выставка, там, то есть сидят прям папики, то есть они выбирают, так, ну я вот это вот повезу, там, всякие представители всяких агентств, то есть это такая вот выставка товара, вот, в том числе. А для женщин это возможность, ну, там, не работать на каких-то работах и прочее. Ну, для многих, то есть, опять же, я не хочу сказать про всех, я, как бы, говорю про тенденцию, но также и мужики делают, и мужики точно так же продают себя, просто в случае с мужиками это не так развито, потому что женщины, они менее падки, да, вот на, так скажем, низменные свои сексуальные желания. Что-то я как-то вот так вот, у меня есть мнение по этому поводу, но что-то вот я его сегодня как-то вот так вот выразил, не очень, мне кажется, понятно, сейчас будет куча противоречий. Ну, короче, я скажу, что до этого политика, мне кажется, докопались зазря, он просто использовал фигуру речи,
0: короткую
1: юбку, говоря, что, ну и дурак.
0: Он сказал, не поняли вы меня, если кто-то почувствовал себя обиженным.
1: Вот они не поняли, почему он-то извинялся.
0: Ну, вот так.
1: Не, ну, если кто-то... Слушайте, ну, политику та вот так, ну, вот что, должен. Ну, люди постоянно обижаются, задолбали уже.
0: Родился,
1: вот,
0: попал виноватым, умер. Ну, все. Вроде бы понятная история. Но нет, на самом деле это ведь действительно очень большая проблема. И эта проблема не только там в том, что какие юбки носят, как выглядят и все в этом роде, а в том, что каждый пытается упрекать другого в каких-то там, не знаю, вещах. Из разряда...
1: Все во всем всех пытаются упрекнуть. Да. Самый дешевый способ поднять собственную значимость, чем более человек... Да, конечно. Чем больше человек, как скажем, закомплексованный, тем больше он пытается самоутвердиться за чужой счет, причем ищет все, что угодно. Ты там скилл игровой у тебя паршивый, хотя игры-то созданы, чтобы получать удовольствие.
0: Ну, да.
1: Ты там кино смотришь, но не разбираешься.
0: Фу,
1: ты не понял, что Нео есть.
0: Неправильный. Вот ты не смотрел этот фильм, ну, с тобой не о чем говорить.
1: Не, ну, это бывает. Ну, слушай, ну, когда кто-то не смотрел «Побег из Шоушенка» или какую-то другую там, ну, прям классику, которую все знают, ну, да, я тоже скажу, ты что, не смотрел?
0: Не, ну, это тоже кругозор. Это своего рода тоже кругозор. Это, как минимум, тема для обсуждения. Но,
1: ну, не знаю.
0: Но кто-то,
1: кругозор,
0: может, правда, обошел
1: сторону. Ну, это как, знаешь, то, что ты там не знаешь, о чем преступление, наказание. Ну, просто это вещь, которую, вот, типа, знают,
0: ну,
1: все.
0: Да,
1: и постоянно в ней культурные отсылки. И тут удивление вызывает то, что на эти фильмы постоянно всякие там культурные отсылки, вот эти вот, эта тварь ли дрожащая, да, а человек этого не знает, и ты такой, а как, ну, то есть вот за все годы, сколько люди постоянно вот эти вот отсылки употребляют, тебе не было интересно там разобраться и почитать, ну, чтобы хотя бы просто в теме быть и узнать, как так, вот это ты, конечно, даешь, или у тебя круг общения такой, где таких вот отсылок и прочего нет, да, то есть и ты такой удивляешься, или какие-то мемы, ну, которые знают вообще все.
0: Я вот просто, извини, вот немного отвлекся, сейчас смотрю на комментарии, и в какой-то степени я думаю, что у нас очень страшные события могут впереди быть, как раз связанные с вот этим гендерным противостоянием. Помнишь, мы говорили о том, что, в принципе, пока нет идеи, как решить демографическую проблему в постиндустриальных странах? Мне кажется, знаешь, это произойдет очень резко и очень неприятно для одной из сторон, а может быть и для двух сторон. Каким образом, скорее всего, это будет происходить? Вот тоже вот такое рассуждение. Возможно, получится так, что когда вот уже до самого критического момента упадет рождаемость, получится, что все вернутся к состоянию, что права обратно отбирать будут у женщин. Вот это, наверное, ну, будет ужасно и страшно. И как будто бы...
1: Да нет, права,
0: ну, а
1: уже отбирать-то не будут.
0: А вдруг? А вдруг? Ну, я,
1: да
0: не
1: нет,
0: знаю.
1: Ну как, а при чем тут это? Типа избирательные права?
0: Ну нет, не то, что идет... избирательные права, а прям, ну, имеется в виду, там, не знаю, вернуться в состояние какого-нибудь, ну, вот сейчас возьмем, ну, может быть, религиозно настроенную страну какую-нибудь или, ну, просто...
1: Так там у женщин и так нет прав.
0: Ну вот, я и говорю, что, типа, будут,
1: ну,
0: двигаться в этом направлении.
1: Будут. Ну, вот. Да нет, я не думаю. Это же не от наличия или отсутствия прав зависит, а от уровня образования. Когда уровень образования падает, падает и уровень пассионарности, и, соответственно, там забирать ни у кого ничего не надо, они сами отдадут. Это, знаешь, как прогнозы Рэя Брэдбери про то, что книги сжигать будут, но, как показала суровая действительность, великий фантаст оказался неправ. Не надо нам ничего сжигать, у нас ничего отбирать не надо, предложите нам дофаминовые зависимости, мы сами все отдадим. Не будем мы читать эти книги. книги. Их дофига, магазины завалены, блошиные рынки просто уже лопаются от количества книг, которые можно купить практически за бесплатно. Но нам это ничего не нужно, мы просто сами перестанем читать. Так же и с правами. Не надо у нас их отбирать, мы сами вам все отдадим. Нам вообще ничего не нужно. Вы нам только пообещайте что-нибудь хорошее. Поменьше самостоятельности, поменьше желаний, поменьше решений нам принимать.
0: Вот пообещайте, конечно, это такое слово. Ну, пообещайте.
1: А они выполнят свои обещания, просто там будет нюанс, там будет очень много нюансов в том, как это обещание будет выполнено, но в целом-то формально оно выполнено будет. Понимаешь, это вопрос формулировок, точно так же, как и в случае с тем, что можно считать товарами двойного назначения, по каким военным базам страны, с которой ты воюешь, на территории стран, с которыми ты не воюешь, можно бить, а по каким нельзя. И как выбирать критерии? Точно так же, как и доктрина Буша.
0: Ну, в общем, да, тут у нас вот слушатель написал: когда-то политический кризис привел к третьему пути, гендерный кризис приведет к третьему полу. Хотелось бы, чтобы нет. Так, дорогие друзья,
1: он уже есть, вот эти вот.
0: Там уже и 10-й, и 15-й пол. Дорогие друзья, на этом будем сегодня завершать. Всем спасибо огромное за звонки, за комментарии. Как всегда, вы очень активны. Увидимся завтра. Всем пока.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Челябинске полдень. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили логистический центр «Новая почта» в Одессе. В России на год отменили проверки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса. Ректоры университетов России и КНДР проводят форум в Пхеньяне. Подробности далее. Российские вооруженные силы поразили логистический центр «Новая почта» в Одессе, где хранились военные грузы для нужд ВСУ, сообщает Минобороны. Кроме того, удары пришлись по центрам обработки данных «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Кадры поражения цели уже в Макс-канале «Радио Спутник». 4 человека, включая 3 детей, пострадали в Воронежской области в результате падения дрона, сообщил губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что 4-летняя девочка и 7-летний мальчик госпитализированы в тяжелом состоянии. 11-летнему мальчику помощь была оказана на месте. Женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Накануне Гусев сообщил, что прошедшей ночью и утром дежурные силы ПВО над Воронежем и 6 другими муниципалитетами региона уничтожили около 20 вражеских беспилотников. Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак беспилотников, сообщили в аппарате вице-премьера главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий коснется объектов, которые получили ущерб в результате атак с 1 января нынешнего года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Заявление президента России Владимира Путина о возможном возобновлении переговоров по Украине стало сигналом западным странам о том, что Москва не намерена возвращаться к прежней модели дипломатического взаимодействия и будет исходить из сложившейся на сегодняшний день ситуации, заявил РИА Новости глава турецкого центра изучения кризисов в Европе. По словам эксперта, позиция Москвы связана в том числе с накопившимся за время конфликта недоверием к заявлениям европейских стран. И эксперт также отмечает, что Путин ранее подчеркивал готовность рассматривать дипломатический путь, однако решение о возобновлении переговоров России намерена принимать, исходя из собственных интересов. Новый российский атомный ледокол «Ленинград» спустят на воду в этом году, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, ожидается очередной рекорд по объемам грузоперевозок по Северному морскому пути – более 40 миллионов тонн. Лихачев также добавил, что «Росатом» полностью выполняет гособоронзаказ и делает все для приближения общей победы. Ректоры университетов России и КНДР обсудят реализацию совместных научных проектов и развитие программ обмена на форуме в Пхеньяне, сообщает российское посольство в КНДР. Мероприятие, как отмечается, призвано стать ключевой площадкой для укрепления академического сотрудничества между двумя странами. В рамках визита запланированы встречи с представителями Министерства образования КНДР, посещение ведущих корейских вузов, участие в второй форум ректоров университетов России и КНДР запланировано на 29 сентября. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте.
3: Арка героя у меня была тут такая. От недоверия к ненависти.
2: Да, потом к доверию. 22 сентября у нас. Петр Лидов в хорошем настроении. Трофим Татаренков тоже в неплохом. Изолента живем. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны. Радио Спутник. Начинаем последнюю неделю сентября. Доброе утро.
3: Доброе утро. У нас, я так понимаю, сегодня целый час аттракцион невиданной щедрости для звонков наших радиослушателей, наших друзей, гостей, врагов и прочих. Вот сегодня, между прочим, помимо того, что последний понедельник сентября или последний понедельник первого месяца осени, Вот что приближает нас к зиме, а значит и к весне, а значит и к счастью. К сегодня же еще День писателя в России. Отмечается Цыпкин день, мы его называем в нашем кругу. День рождения идейного вдохновителя «Изоленты» Александра Евгеньевича Цыпкина. Ровно 51 год назад уже в городе Ленинграде, в Советском Союзе, появился в семье Цыпкиных Александр и стал писателем. Потом. Вот, да. Так что поздравляем Александра. Если ты нас слышишь, что вряд ли, вот, то будь здоров, Александр Цыпкин.
2: Да, дорогого нашего друга Сашу, с днем рождения. Конечно, от всей души присоединяюсь. Замечательный человек, добрый, талантливый и многогранный, совершенно многогранный. Я за свою, хотел сказать, совместную жизнь с Сашей, но не совсем, да, за время знакомства с Александром, а мы знакомы лет с 14, наверное, с 15, я уж не помню, очень давно. Еще когда он не был Александром Цыпкиным, ну, то есть он был Александром
3: Цыпкиным. Где вы познакомились, интересно?
2: Мы в Питере на какой-то свадьбе познакомились, я уж не помню, нас познакомили совершенно. Мы были из разных кругов и абсолютно из разных муравейников, как говорится.
3: С 14 лет или,
2: да,
3: или 14?
2: Очень давно. С 14 или 16. То есть еще мы в школе, по-моему, учились.
3: То есть вы в 14 лет пошли на свадьбу.
2: Да.
3: И там познакомились?
2: Да. Очень давно это было. Ну, не суть. Потом мы общались, не важно. Я Сашу помню и пиарщиком, и каким-то директором магазина, и кем я только его не помню. Очень давно все это было, но закончилось все счастливо. Он теперь писатель, делает спектакли, сценарии и прочее. Молодец, талант. Нашел себя, долго искал и нашел. И это очень радует. 51 год. Мы, кстати, с ним полные ровесники. Вот год в год вообще. То есть все вообще... Вот, поздравляю от всей души Сашу. Вот так держать, чтобы все было хорошо. Так, ну что ж, пытаюсь я загрузить вопросы, которые у нас наверняка есть в «Изоленте плюс».
3: Есть в «Изоленте плюс» вопросы, но у нас есть много тем для обсуждения сегодня, действительно. Ну, во-первых, у нас сегодня будет Кира Львовна, и мы с ней подведем, конечно, итоги прошлой недели. Там Кира Львовна Сазонова. А вот мы поговорим о международных делах, потому что действительно закончилась вот эта неделя Генеральной Ассамблеи ООН. Ей же этой неделе будет следовать заседание Валдайского клуба, который пройдет в Подмосковье, и там ожидается выступление президента Путина, который тоже будет говорить о, ну, таких более, наверное, в философском смысле, но все-таки серьезных международных темах, куда движется мир и так далее. Поэтому по международной тематике мы обязательно сегодня поговорим, какие-то итоги мы там отметим и со стороны Трампа, и Зеленского. Ну, вот Трамп в ночи сообщил, отвечая на вопрос кого-то из американской прессы, а может, не американской, о том, что он Зеленскому-то, конечно, сказал, что топливный кризис, ну, давайте это самое, больше всего волнует сейчас американцев и внутри страны, и политиков, и всех, это цены на дизельное топливо. Вот, он сказал, что он сообщил Зеленскому о том, что цены на дизельное топливо растут из-за того, что конфликт между Украиной и Россией продолжается. Сказал, что Зеленскому стоит подумать о том, чтобы не наносить удары по российским НПЗ, на что якобы Зеленский ему сказал, что обязательно учтет это пожелание и даже, может быть, так и сделает. Вот. Но тут комментировать Дональда Трампа с точки зрения реализации вот этих вот прогнозов и их достоверности, конечно, сложно, потому что мы научены разным опытом. Вот. Ну, сказал и сказал, собственно. Поэтому вот, вот так вот.
2: Так, но что ничего, вот, например, из этого выполнено, такое, скорее всего, не будет, как мне кажется. Потому что Зеленский, ну, уже не раз не то... показывал, что он, ему все равно на эти просьбы.
3: Ну, тут дело в том, что когда Дональд Трамп, конечно, говорит, что он попросил и сказал, и заявил, а то-то, это все со слов Трампа. Вот, а слова Трампа – дело такое. Вот, у него их много, и по разным темам. Вот, ну, посмотрим. Во всяком случае, я просто думаю, что с точки зрения какой-то попытки повлиять на рынок топливный и, может быть, как-то успокоить, я уж не знаю, кого там надо успокаивать, биржи и прочих, и как-то притормозить цены на нефть, может быть, это повлияло. Но вот те, кому посчастливилось посмотреть нашу беседу с Ларри Джонсоном, Наверное, значит, там его анализ, Ларри Джонсон, это бывший аналитик ЦРУ, который приезжал в Москву, и он, мы с ним записали интервью на радио «Спутник», оно есть. Можете посмотреть. С его точки зрения, цены на дизель не имеют. То есть, Украина и Россия не влияют на эти цены. А это как раз докатились последствия того, что происходит на Ближнем Востоке, в Ормузском проливе. Сокращение поставок, вот оно с таким отложенным эффектом, сейчас начинает оказывать давление на рынок, на цены на нефть и на все остальное. Вот, потому что до этого были запасы, были какие-то там поставки, как-то все обходились, а сейчас совсем тяжело. Так что тут, наверное, проблема глубже, она комплексная, а заявления политиков, они всегда рассчитаны на то, чтобы, ну, как-то упростить ситуацию, объяснить ее популярно, показать виноватого и, собственно, дальше попытаться поспособствовать таким образом решению. Ну, посмотрим. Вот тут дело такое. Звоните 495-95-95-912, телефон наш в Москве в студии. Пожалуйста, набирайте, задавайте вопросы. Можем, кстати, принимать пожелания Александру Цыпкину, если хотите.
2: Вот. Благодарности за изоленту.
3: Благодарности за изоленту тоже принимаются. Ну, пишут уже в чате. Здоровья и литературных успехов желает пользователь с ником Катрома. Вот, так что правильно. Но в целом делитесь своими впечатлениями о том, как осень входит полностью в свои права. Вечно ли она права, как пел известный автор и исполнитель. Вот, ну и пожалуйста. А вопросы у нас в «Изоленте плюс» тоже можно задавать.
2: Они... Есть, да, они есть. Я тут раскочегарил более-менее в одном месте себе телеграм. Не везде работает сегодня, ладно. Григорий Л., Петр Трофим, как считаете, Южная Корея откажется от поддержки Украины или они безвольно будут поддерживать по приказу США? Петр Алексеевич, ты как главный специалист по Южной Корее.
3: Вообще мне нравятся формулировки. Или они будут безвольно поддерживать по указке США. Тут сразу зарыто много. Во-первых, почему безвольно? Может быть, они волевым образом будут поддерживать. А может быть, как-то без эмоций просто будут поддерживать.
2: Просто поддерживать, да.
3: Будут поддерживать. Почему по указке США? Где там указка? Им же выдают указку кто-то? Или как? Откуда у вас такая информация? То есть, вы подразумеваете, что Корея Южная, значит, не хочет поддерживать Украину, а приходит США и указывает ей, а ну-ка поддержите. Вот, и они безвольно поддерживают. Ну, вопрос так ставить не очень корректно, поэтому если вы в вопросе зашиваете вот такие вот предположения, то на них надо отреагировать. Поэтому вот с этой точки зрения я не согласен. Что касается поддержки, не поддержки, причем здесь какое, почему вдруг вопрос такой, с чего вдруг, почему Южная Корея должна не поддерживать Украину? Если вы... Я так чувствую, что вы посмотрели мой выпуск, пока вы спали, и, наверное, там увидели, что Южная Корея, значит, заявила протест в связи с заявлением Зеленского о выдаче двух северокорейских военнопленных Южной Кореи, разглашение этой информации, то если вы об этом, то почему за этим должно последовать что-то еще? Оно может последовать, а может и не последовать. Дальше надо разобраться, каким образом Южная Корея поддерживает США, Украину. Насколько там, насколько я помню, там были поставки военной техники южнокорейской, по-моему, там какие-то то ли боевые машины, то ли что-то там было. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что это коммерческая услуга, это же не безвозмездно. Хотя мы не знаем, но надо посмотреть, покопаться в этой информации. Вот. Но с учетом того, что, наверное, не сильно актуально, мы прямо сейчас на нее отвечать не будем, а послушаем звонок нашего слушателя. Здравствуйте. Вы в эфире.
4: Здравствуйте, Петр Алексеевич, Трофим Викторович. Меня зовут Юрий, я из города Коммунар, Санкт-Петербург. Вот, лежу, болею, смотрю вас. Вот. Читаю книги, и просто вначале вы заговорили про писателей и книги, и я хотел бы такой вопрос задать. А как вы относитесь к вселенным? Ну, есть, например, вселенная «Властелина колец», вселенная «Гарри Поттера», ну и так далее, там, вселенная «Вархаммера» и прочее. Вот как вы относитесь к этому, что вот человек предпочитает читать только одни книги одной вселенной? Или лучше, допустим, ну нет же вселенной «Мастера и Маргариты», например, да, нет вселенной «Войны и мир», ну, можно так сказать. Вот, как лучше, вот, или как интереснее с вашей точки зрения? И
2: ну, смотрите, вот вы ограничили, извините, вы ограничили вселенные только фантастическими и утопическими, антиутопическими произведениями, да, но, например, есть вселенная «Унесенных ветром», которая фанфиком развивается уже много-много лет, есть вселенная условного «Сталкера», там еще кого-то, да, то есть основанная частично на реальных событиях или на художественных книгах. На самом деле, вы знаете, вот мы буквально недавно с Казаковым, у нас, к сожалению, задерживается вторая серия нашего с ним разговора, будет на этой неделе, как раз и говорили, человеку удобно жить антиутопиями или утопиями в голове. Прямо удобно. То есть это формирует у него определенные образы, а поскольку мы все люди, которые прошли образование, то есть мы умеем более-менее формировать образы у себя в голове, мы этими образами и живем. И если у тебя какой-то образ заходит, вот нравится тебе художник Шишкин, ты ходишь и смотришь на Шишкина, а Моне тебе не нравится, потому что образы, которые создает он, они не укладывают у тебя в голове. А вот, шишкинские вот, образы извините, укладываются.
4: Извините, одну секунду. Вот я про это и имею в виду. Угу. С вашей точки зрения, хорошо, будем сказать, как правильно жить именно в одной вселенной, вот в этой, или все-таки разные смотреть?
2: Но попробовать-то, мне кажется, надо все, но все равно ты прилипнешь к какой-то, какая-то тебе будет ближе, какая-то дальше, а некоторым людям, вот я знаю, например, там вот Петра вообще никакая вселенная это не торкает, хотя он знает многие из них и читал, и смотрел наверняка, там по одному, по два фильма, и там книжки эти читал, и я читал, меня тоже не привлекает. Знаете, вот у меня мечта была в свое время, если бы братья Стругацкие были бы живы, я бы с удовольствием принял бы, если бы они развили вселенную замечательной книги «Понедельник начинается в субботу». Вот, если бы это было, это было бы великолепно. Книга. Я бы читал бы все книги, которые вышли, а так их, к сожалению, 3, по-моему, да, всего. Вот. Да. Поэтому нет, тут ответ очень простой. Вот что легло на душу, как говорится, то тебе и ближе. Как с художниками, как с писателями, как со всеми пирогами. Мне кажется, так.
4: То есть не стоит прыгать место на место и пытаться искать. Если легло, то туда...
2: Искать-то нужно, искать всегда нужно. Это, если это интересно, если от этого как-то, время не жалко на это, а время – это же наша главная валюта, которой мы за все платим, она не пополняется, наша касса. Вот, если вы готовы временем, частью своей жизни заплатить за поиск новых вселенных, которые вам будут ближе, на здоровье. А кто ж помешает-то? Никто не помешает. Слава богу, этих вселенных, как грязи за баней, очень много. Пожалуйста, ищите на здоровье. Да.
4: Спасибо. Спасибо, за то, что вы делаете. Все это очень-очень и очень полезно и очень нужно. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Вы нас вдохновляете такими комментариями. Спасибо вам. Вот. Как у тебя со вселенными, Петр Алексеевич?
3: Со вселенными никак у меня вообще.
2: Ну вот я почему-то так и думал, что у тебя нету такого. Вот я смотрю, Марвел.
3: Своя вселенная.
2: Да. Меня Марвел.
3: Давайте вернемся к Южной Корее. Для справки, значит, встретился министр иностранных дел Чо Хён с украинским министром иностранных дел в Нью-Йорке во время, генассамблеи. И, заверил, что выделение 100 миллионов на помощь Киеву в виде гуманитарной финансовой поддержки будет, реализовано. Корея воздерживалась от прямых поставок оружия Украине и ограничивалась в основном финансовой поддержкой. Вот, страны НАТО призывали Корею расширить помощь, однако южнокорейское законодательство ограничивает экспорт вооружений в зоны конфликтов. Украина тоже просила поставки систем ПВО и боеприпасов, но Корея отвечала отказом и занимается финансированием гуманитарных других помощи населению. Но 100 миллионов – это самый большой пакет с начала спецоперации. Откажется или нет, я думаю, что не откажется. вот, в результате этого скандала. Но это не такой большой скандал, на мой взгляд, чтобы отказываться от помощи, которая уже, в общем-то, обещана. Ну, наверное, да. Это, скорее всего, даст возможность более четко отвечать на новые запросы. Когда в следующий раз попросят военной помощи, то, значит, корейцы, скорее всего, им припомнят, что вот мы тут вас тоже просили, а вы нарушили обещание. Там было обещание, чтобы не раскрывать информацию по поводу этих северокорейских военнопленных двух, которых передали Южной Корее. Я не знаю, какая у них судьба там дальнейшая. Но смысл именно в этом. А Зеленский почему-то решил об этом рассказать, когда выступал в Генассамблее. Вот. Ну, видимо, больше не о чем было.
2: Да. Кстати, тут логично нам заметили, извините, прыгаем с темы на тему, логично нам заметили, что, например, у Александра Цыпкина тоже есть своя вселенная, там со Славиком «Не говори неправду» и прочими товарищами, про которые написано уже большое количество произведений, и погружаясь в эту вселенную, ты, например, знаешь, кто есть кто. Это тоже, кстати, важно. Ты заходишь, ты понимаешь, кто такой Фродо Бэггинс, кто такой Арагорн, сын Араторна и прочее. Тебе не нужно это по второму разу объяснять, ты просто смотришь на новые сюжеты тех же самых героев, куда они там движутся и так далее. То же самое у Чейза, например. Помните, был такой некогда очень популярный детективный писатель, абсолютно примитивный, на мой взгляд, и глупый, но тем не менее у него тоже была своя вселенная, и все понимали, кто есть кто, кто какой герой. У Агаты Кристи своя вселенная. Ну, то есть эти вселенные, на самом деле, они везде. Там мисс Мапл, Агата Кристи, она, пожалуйста, вот все понятно, кто такая, какой характер, что будет делать. Главное, сюжет дальше. Вся обстановка уже вам ясна более-менее. Или Шерлок Холмс. Так что это все, это нормально. Это бывает. Так, что еще у нас? Григорий Эл, Петр Трофим, обновление карт Гугла в секторе Газа. Это специально показывают. Я не знаю, о чем идет речь. Может, ты знаешь. Я, честно говоря, пропустил.
3: Это тоже в выпуске моем «Пока вы спали». Тоже об этом рассказывается.
2: Пропустил, значит.
3: Ничего страшного. Григорий внимательно смотрит. Молодец. Григорий, значит, там интересно, потому что Google обновил в Google Maps, значит, обновил фотографии сектора Газа. И весь мир сейчас с ужасом смотрит, что там. А там действительно жуть просто. Там, ну, город фактически, и он превращен просто вот в пейзаж из вселенной братьев Стругацких каких-нибудь там вот «Пикника на обочине», он же «Сталкер». Mm-hmm. Вот. Или, может быть, из вселенной, не знаю, какой-нибудь «Дюны» скорее даже, вот, потому что там просто...
2: Черви ползают из-под земли.
3: Да? Ну да, да, вот примерно mm-hmm. так. То есть там разрушенный до основания город, просто такой вот одно здание, допустим, стоит, а остальное все просто находится в руинах. Ну, то есть фотографии, помните, вот хронику показывали Великой Отечественной войны, там город Дрезден или что-нибудь, вот какие-нибудь советские, Сталинград, например. Да и то, и я даже скажу, что Сталинград там все-таки как-то здания торчали, а тут остатки зданий торчали, а тут просто все разрушено. Значит, по поводу Гугла, тут интересно, потому что здесь, наверное, эта иллюстрация того, что вообще компании и деятельность таких огромных компаний, они, наверное, не подлежат, ну, скажем так, какому-то вот такому одновекторному анализу или оценке, что Google там за Палестину, или Google за Израиль, или Google против России, или Google за, там, я не знаю, за Украину. У них есть и одно, и другое, и третье. С Гуглом был скандал недавно, когда, значит, Google подписал рекламный контракт с правительством Израиля на 45 миллионов долларов. Вот. Многие активисты антиизраильские, они считали, что это покупка израильскими властями, вот, значит, лояльности такого крупного сервиса. А я напомню, что Google – это еще и видео, это YouTube, это, ну, это такой, я не знаю, как назвать правильно, информационный мировой, ну, если не монополист, то олигарх просто вот такого масштаба, что представить страшно. То есть, Google фильтрует практически весь мировой трафик, там, поисковики, видео, алгоритмы и так далее. То есть, по большому счету, компания Google, наверное, может сделать так, чтобы весь мир в рекомендациях, не знаю, там, получал вот то, что они посчитают нужным. Но При этом у них там есть, то есть так, организация большая, у них есть и своя политика, и есть свои ограничения. То есть мы видим здесь некоторую многовекторность со стороны Гугла, и очевидно, что они просто следуют своим принципам. У них есть принципы еще, тут тоже можно почитать. Вот. При этом один из руководителей Гугла, бывший гражданин Советского Союза Сергей Брин, например, говорил, что значит, ООН – это там, чуть ли не антисемитская организация. То есть, там вообще много чего происходит. Вот. Но если эту всю политику отбросить и думаю, что они там по-разному просто себя ведут, и что-то они могут, что-то не могут, где-то они там что-то делают, где-то нет, понятно, что ответом на все эти вопросы, ну, это государственное регулирование, они должны регулироваться, и тут совершенно прав, например, президент Франции Макрон, который говорит, что мы не можем позволить тому же Гуглу, значит, управлять воспитанием наших детей с помощью своих алгоритмов. Французских детей. Также, я думаю, мы и в России не должны позволять никому делать то же самое. Вот. А главное, на мой взгляд, самое интересное, что вот есть такой инструмент коммуникационный, казалось бы, фотографии и карты. Вот. Не надо ничего сообщать, просто можно включить, и все увидят. Это интересно.
2: Да. Новости рекламы у нас.

0: эфире «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. 1000 украинских телефонных мошенников уже действуют против обычных жителей Европы, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что сеть украинских колл-центров начала выходить из-под контроля своих западных спонсоров. Даже доклад ООН в прошлом году признал остроту исходящих с Украины цифровых угроз. География атак мошенников расширилась, причем в основном за счет европейских стран с дальнейшим расползанием угроз. Розы на Азию, добавила Захарова. Лондон стремится создать иллюзию, что внутри русской миграции зреет альтернативный центр силы, готовый заменить власть в Москве, заявили в ФСБ. Отмечается, что эти люди используются как витрина для демонстрации другой России, которая на поверку оказывается лишь проекцией интересов британской короны. Попытки Лондона использовать марионеточные организации для нанесения ущерба безопасности России обречены на провал, добавили в ФСБ. Европу толкают к конфликту с Россией по украинскому сценарию, считает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. При этом, по мнению политика, идеологов, втягивание европейского контингента в войну и механизмом милитаризации стран выступает, как и в случае с Украиной, НАТО. Политик добавил, что Североатлантический альянс оказался совершенно бесполезен в ближневосточном конфликте, и его держит на плаву только вымышленная им угроза со стороны Москвы. Вместе с тем, по словам Медведчука, украинский конфликт лишь прикрывает невиданную коррупцию в ЕС, построенную на ограбление простых европейцев. Россия и Китай планируют увеличить студенческий обмен до 100 тысяч человек к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. По его словам, сейчас идет мощнейшее взаимопроникновение научной и образовательной культуры двух стран. Так, в российских университетах обучаются более 62 тысяч китайских студентов. Плюс к этому 5750 студентов из КНР приезжают в Россию на стажировки и по обмену в рамках программ академической мобильности. Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря труду ученых, инженеров и конструкторов атомная промышленность динамично развивается, решает государственные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Мишустин выразил уверенность, что и в дальнейшем работники атомной промышленности продолжат успешно работать над перспективными проектами. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
4: Доброе утро. Продолжаем наш эфир. Трофим Татаренков и Петр Лидов. Сегодня в эфире «Радио Спутник». Работаем для вас. Последний понедельник первого месяца осени. Принимаем ваши звонки. Есть время пообщаться, поотвечать на вопросы. 495-95-95-912. За окном, во всяком случае, в Подмосковье самая настоящая золотая осень, очень красиво, неплохая погода, и в целом, наверное, сентябрь самый такой продуктивный месяц, сентябрь-октябрь, да, в году, когда люди еще отдохнули, еще отдохнувшие после лета, вот, еще не уставшие от трудовых подвигов, еще не живут ожиданием Нового года. Вот, и, наверное, способны показать наилучшие результаты в своей деятельности, поэтому хочется всем этого пожелать, безусловно.
5: Да. Да, да, но сентябрь тяжелый месяц, потому что начинаются всякие поездки, форумы и прочее. Как раз вот продуктивность у меня, например, страдает, продуктивность в сентябре, потому что поработать удается с большим трудом, но ничего. Я, кстати, вот ради интереса посмотрел, да, берем две команды, «Зенит» и «Московская Динамо», да, по поводу прибыли, кто на что живет, какие деньги, и выписал вот себе, попросил Алису выписать циферки мне. Значит, 23-й год, «Зенит» заработал 270 миллионов рублей всего-навсего. «Динамо» заработало 368 миллионов рублей. На самом деле, это копейки по футбольным меркам. Просто копейки, реальные копейки. Значит, 24-й год. Убыток «Зенита» 294 миллиона рублей. 24-й год. Прибыль «Динамо» составила 343 миллиона рублей. 25-й год, последний, который есть отчетность. Прибыль «Зенита» выросла до 1,23 миллиарда рублей. Это рекордный показатель после 2016 года. Тогда было 5,61 миллиарда рублей. А у «Динамо» прибыль 2025 года 1,25 миллиарда рублей. Вот. То есть, обман это, не обман, схематоз, не схематоз. Но и «Зенит», и «Динамо», кстати, «Зенит» показал убытки один год, а клубы прибыльные, работают нормально все, никаких фейерплеев не нарушают.
4: Нарушают, кажется, или нарушают, это...
5: Да, другая история. Кого не поймали, тот, в общем-то, и не пойман. Вот.
4: Не совсем так, но смотря где.
5: Поймать... Или ПСЖ с теми же шейхами.
4: Ну, это правда, но вопрос, что есть же специальные организации, которые эти расследования проводят, они сдают отчеты, это все проверяется и так далее. Вот, поэтому здесь, ну, если не поймали, значит, не пойман не вор, как говорится. Но это не то, что... понятно, что оправдательная позиция, она заключается в том, что вот против нас, потому что мы такие крутые, мы такие классные и так далее, вот мы лучше всех, поэтому, значит, правильно. Ну, это тоже правда, потому что если видно, что клуб такой, как Манчестер Сити, он покупает с какой-то безумной, значит, этой самой, за безумные суммы огромное количество игроков и действительно начинает выигрывать, и, в общем, из клуба довольно заурядного превращается моментально в суперклуб такой, ну, понятно, что на тебя будут смотреть более тщательно. Здесь, мне кажется, как бы проблем нет. Но, опять же, мнение, что это борьба против, вот, против нас, против «Зенита», против, значит, этого самого «Манчестер-Сити», это, ну да, есть такое мнение. Это, ну, это мнение. Вот, потому что проверяют всех, ну, кто-то, наверное... Но Манчестер-Сити, конечно, тратит больше других, я думаю, в английской лиге. Но, опять же, это мега-скандал. Это прямо... Потому что, ну, при всем уважении к нашим клубам, на нас сейчас вообще никто не смотрит, потому что мы сам в своем соку варимся, и дело не в наших клубах. Вот. А дело в том, что правила... Зачем введены эти правила? Тут тоже надо понимать, что попытка... И пытаются избежать ситуации, когда кто-то один может просто взять и как бы все скупить, да, чтобы спорт был спортом, а не... Ну, понятно, что в любом случае это соревнование, в том числе и бюджетов, но не только бюджетов, но чтобы хотя бы какие-то вот уравновесить вещи. Здесь идеальная ситуация, вот на мой взгляд, просто абсолютно идеальная в США. Во всех лигах там нету вот таких вот супер-топ-клубов. Ну, как вернее, они есть. Но там очень жесткая система. Именно сама лига заинтересована в том, чтобы все клубы находились в равных условиях. Ну, вот, например, нам наиболее близок хоккей. Там, предположим, наиболее талантливых молодых хоккеистов на драфте, значит, забирают клубы, которые показали худшие результаты. И там потолки зарплат, там очень жестко вот это контролируется. То есть, они пытаются административными методами, довольно успешно, кстати, пытаются создать конкуренцию. И в результате, вот если посмотреть на НХЛ, то там фактически, ну, нету практически династий, да, когда у тебя одна команда или две-три команды, они постоянно доминируют. Это было в прошлые годы, а вот теперь нету. И это создает интерес, развивает спорт там, по всей стране, ну и так далее. Вот. Возможно ли это в Европе или тем более у нас? Думаю, что нет. Нереально. Вот. Но просто там другие базовые основы, но это просто интересный пример. Конечно, задача создать более интересный спортивный принцип, чтобы люди, вернее, команды были, находились в наиболее в плюс-минус одинаковых условиях.
5: Ну да, наверное. Но я еще раз говорю, что вот, например, если мы берем Манчестер Сити в отрыве, например, от того же ПСЖ, одну команду из Лиги Чемпионов.

0: показывая ничего где-то там кэшем, а вообще футбол это такая, ну, с точки зрения покупки игроков, там, агентов, это такая, в общем, довольно непрозрачная, скажем так, аккуратно, сфера деятельности. Вот. И если ты пытаешься вот так вот обмануть правила, которые для всех поприняты, то, ну, понятно, что никакой там, я не знаю, условный какой-нибудь клуб Гавр никогда не сможет тратить столько денег, сколько ПСЖ. Но дело не в этом. Дело в том, что какие-то, значит, вот серые истории они там придумывают, потому что, ну, им не хватает, да, да, вот и понятно, они там уже...
1: Я еще раз скажу,
0: вопрос в этом. Никакой... Вопрос не в том, что кто-то хочет уравнять там,
1: да,
0: расходы.
1: Никакого,
0: это невозможно.
1: Никакой лояльности к «Манчестер Сити» не испытываю. Никогда не был их фанатом. Еще раз повторю, чтобы никто не подумал, что я защищаю там условный «Манчестер Сити».
0: Нет, тут дело не в том, чтобы лишить кого-то средств. Просто нет, если вы там мутите, них, ну, да. будьте готовы тогда. И вот, может, там отмывали деньги, может, еще что-то. Пока мы даже не знаем всех деталей, что им там предъявляют.
1: Может,
0: вот, кстати, но вполне возможно, что там много чего интересного.
1: Да,
0: вот. А принцип в том, что если все по правилам, а вы не по правилам, то тогда, ну, как-то вас надо за это наказать. А как? Ну, вот интересный вопрос. Как? Ну,
1: посмотрим.
0: Надо сказать, что европейцы в этом смысле молодцы. Они там не смотрят на авторитеты. Когда, например, Ювентус там отправили играть в низшую лигу на несколько лет, ну, это, в общем, казалось так, ничего себе. Главный итальянский клуб фактически, да, вы там как-то, ну, ничего, нормально. Оздоровились и продолжают. Ладно, это все, наверное, не очень интересно гражданам. Что у нас там с вопросами?
1: Почему? Гражданам-то как раз, я смотрю, по чатику 8 вполне интересно. Так, во-первых, кстати, я напомню, что нас можно смотреть теперь в ВК Лайв. Мы там работаем по полной программе, там на нас надо подписаться. Очень интересный чатик, там куча всяких фишек, функций и так далее. Постепенно осваиваем, заходите в ВК Лайв, крутая платформа для онлайн-трансляций. Да, по вопросам. Я сегодня борюсь с нашими этими КВНами. Сейчас попробую. Вот, все есть. Вопрос мудрейший. А это Кирилл Вовне. Зададим. Петр Трофим. Часто говорят, что Путин, Трамп и Си должны пообщаться и втроем быть над всеми. А вместо США может быть ЕС третьим игроком? Интересно. Но это у меня есть мысль такая свежая, что, в принципе, свежая в кавычках, что если... ну, что все должно прийти к тому, что США, Китай и Россия договорятся, и тогда начнется общее развитие, полеты на Марс, на Луну и куда угодно, потому что войн не будет тогда, в принципе, никаких. Такая утопическая ситуация, но если она произойдет, это будет прорыв в планетарного масштаба, как мне кажется. Вот. А может ли там быть Европа? Нет, не может. Потому что Европа – это экономика и, в первую очередь, и, как сказать, жизненная модель, которая уже состарилась, и реанимировать ее, на мой взгляд, невозможно. Она будет стареть, ну, как бы слабеть, и рано или поздно опять развалится на кучу княжеств.
0: А можешь развернуть эту мысль?
1: Могу развернуть. Философская и научная мысль Европы уже лет 100 как только угасает. В Европе нет прорывов ни с точки зрения промышленности, ни с точки зрения науки, ни с точки зрения техники, технологий, ничего. То есть то, чем мы восхищались 50 лет назад, когда там, или даже 100 даже скорее лет назад, когда Европа строила лучшие в мире дороги, делала лучшие в мире машины, строила химические производства, равных которому нигде не было, технологические прорывы были, академические прорывы были. Ну, назови мне, не знаю, там последнее великое открытие европейское в науке, не знаю, за последние 50 лет, не назовешь. Или какой-нибудь технологический прорыв
0: европейский.
1: В России есть такие? Сколько хочешь. Мы лекарства от рака изобрели. Вот за последние 5 лет 3 штуки. Ну, так просто, вот чтоб особо не это самое, да? Вот. Это только вот первое, что в голову приходит. Мы прививку от ковида изобрели, самую первую и самую крутую, которая работала. А в Европе даже этого не было. Понимаешь, у них вот был этот их, Алка-Зельцер, хочется сказать, от которого сейчас половина людей попомирала. Ну, нормально. Вот. Это их уровень сейчас. У них нету этого ничего. Хорошие ученые разъезжаются, промышленность уезжает, технологических прорывов нет, академическая наука встала. Ничего нет. Изменится ли это, ну, в лучшую сторону в ближайшее время?
0: Мне кажется, такие утверждения довольно, ну, как бы, сильные, вот, ну, не знаю.
1: Ну, даже вот если

0: посмотреть, где сейчас...
1: Ну, просто, видишь, ты как представляешь такими утверждениями. У них все плохо, потому что у них все плохо, у них все встало, у них ничего не работает.
0: Нет, но... давай по фактам.
1: Вот да, хотелось какие-то цифры увидеть, факты.
0: Давай там, сейчас я такое. Эти цифры найду, это не вопрос. Я эти цифры искал, ну, сейчас просто у меня под рукой их нет. Они есть, эти цифры. Я сейчас могу тебе их найти, это несложно, на это уйдет 15 минут. Вопрос просто в том,
1: ну, там можно посмотреть, например, на динамику чего-нибудь, там, я не знаю, какого-нибудь индикатора.
0: Научных открытий, вот это очень важный момент.
1: Какой-нибудь крупной европейской стране или количество нобелевских лауреатов, например.
0: Конечно, мы можем посмотреть даже не количество нобелевских лауреатов, а количество фундаментальных открытий академических в странах Европы, в США, России, в Китае. И сравнить. И мы увидим, что Европа деградирует в этом плане.
1: Да, и нобелевских лауреатов посмотрим по странам. Я не знаю, я не в курсе, я не настолько в теме по Европе. У меня нет ощущения, что там какая-то деградация мощная, но, возможно, ты прав. Я просто хочется просто какой-то индикатор. Давай звонок послушаем.
2: Алло.
1: Слушаем вас.
0: Слушаем вас, алло.
1: Да, здравствуйте. Да.
2: Алло. Петр Васильевич, Татьяна, добрый день. Уважаемые радиоведущие, также вас приветствую. У меня такой вопрос. Вот сейчас прошли выборы депутата Государственной Думы. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь на то, что профессиональные спортсмены становятся депутатами? Все-таки профессиональный спорт – это не то образование, которое позволит в дальнейшем творить законопроекты, которые будут помогать государству, стране. Вот у вас, Петр Алексеевич, был...
1: А кто там... Есть кто-то, например... Пример какой-то есть из последних? Я просто что-то как-то не припоминаю, кто там стал депутатом.
2: Знаете, я прям в списке сейчас не знаю, какие, но вот, к примеру, у вас был...
1: Не, ну, может, у вас просто кто-то в голове есть из последних.
2: Ну, вот
1: мне кажется, там меньше становится спортсменов, нет?
2: Нет, вот просто ваше мнение хотелось бы услышать, но поскольку... Все-таки на сборах можно книжки читать. Можно, но это...
0: Слушайте, ну спортсмену рознь. Вот возьмите Николая Валуева, умнейший человек, умнейший, острейший мозг, ум. Человек, который очень глубоко разбирается во многих вещах. И он действительно, несмотря на там, условно внешность свою, которая с первого раза такая, как сказать, может быть, немножечко пугающая. Да? С другой стороны, он, ну я его знаю много лет, и это просто потрясающий ума и глубины человек. Вот есть такие спортсмены, например. Вот. Спортсмены разные бывают абсолютно. И кто-то может быть депутатом, кто-то не может быть депутатом. Кому-то это важно, кому-то нужно. Ну, короче.
2: Хорошо,
0: мне кажется, нельзя под одну гребенку всех спортсменов. То есть, типа, если спортсмен, это диагноз, условно говоря. Да?
1: Ну, как, смотрите, давайте я отвечу попадают. Тоже.
0: Да.
1: Смотрите, я, честно говоря, не помню там значит, спортсменов, кто как-то там был. Ну, были раньше, мы помним, там были спортсмены. Попадают они туда, потому что они популярны. У нас в России, благодаря тому, что спортсмены, особенно олимпийцы, особенно победители мировых первенств, они известны, популярны и являются, ну, такой персонализацией такой вот нашей национальной гордости. Это, наверное, не секрет. Вот. Так как они популярны, то их включают в партийные списки для того, чтобы партия... Ну, вот в этот раз не так много было рекламы, но для того, чтобы партии, значит, вот набирали какой-то вес там серьезный. И эти спортсмены, они, как правило, многие из них, кстати, вызывают доверие вот, большое, и люди за них голосуют. То есть, ну, по-моему, это вполне честный и прозрачный механизм. Есть партии, которые не выдвигают спортсменов, они, например, выдвигают, там, можно конкурировать за счет каких-то идей и программы. Они говорят, вот, что мы там вот будем делать это. Вот, поэтому, мне кажется, здесь никакой трагедии нет. Все-таки их выбирают люди, их выбирают граждане. Если граждане доверяют тому или иному спортсмену, и он выдвигается депутатом, то здесь не вопрос в образовании. Там дело в том, что образование, ну, это, конечно, важно, вот, но там есть разные люди в Государственной Думе. Есть суперобразованные люди, которые могут заниматься профессионально, глубоко законотворчеством. Есть просто люди, которым доверяют, просто честные там, вот люди. Есть люди, которые в силу собственных жизненных каких-то переживаний, они могут представлять интересы различных групп. Вот есть, например, депутат многолетний «Единой России» Михаил Терентьев. Он был в прошлом спортсмен, паралимпиец, но он инвалид в кресле. Он занимается вопросами инвалидов. То есть, он как бы спортсмен, он потрясающий человек, и образован хорошо, и у него, в общем, все, как бы он вызывает доверие по этому вопросу. Вот. Поэтому разные люди есть в Госдуме, и здесь вопрос же, это все-таки выбор. Если наши граждане хотят видеть условного вот Николая Валуева, которого там или Ирину Роднину, или Владислава Третьяка. Кстати, Владислав Третьяк многие годы работает действительно спортивным функционером, и человек и порядочный, профессиональный, и действительно и тоже вот пример вполне себе спортсмена, который дальше сделал большую карьеру. Вот. Это, в общем, нормальное явление, мне кажется. Если бы их там было 90%, наверное, это был бы перебор. Но так, в общем, ну что, ну, мы же их сами выбрали. Вот. Ну, не, если бы так все были против, не голосовали бы. Ну и плюс баланс есть. Поэтому, мне кажется, это не самая большая проблема. К тому же, вот работа над законами, она все-таки, специалисты не дадут соврать, она не то, что там заперли трех спортсменов в кабинете, значит, в зале заседаний, как каком-нибудь в переговорке, и сказали, вот вам 3 часа, пишите закон. Такого нет. Они, собственно, например, функция спортсмена, если он работает в комитете по физической культуре и спорту, они там занимаются какими-нибудь вопросами, ну, там, не знаю, каким-нибудь антидопинговым законодательством, но их мнение там, в общем, в каком-то смысле не обязательно решающее. Есть председатель комитета, есть правовое управление. А работа над любым законопроектом включает в себя привлечение сторонних экспертов, привлечение общественности, привлечение юридических там, компаний всяких и так далее. Вот. Но спортсмен скорее может придать этому закону, ну, например, какую-то публичность. Он выступит с этим или напишет депутатский запрос и так далее. Так что там просто разные функции. Я бы на это не обижался, это такая расхожая точка зрения, но, на мой взгляд, там разные люди есть. Там, знаете, если говорить о том, кто как бы, с точки зрения... ну, скажем так, здравого смысла как бы не вполне в порядке, то там не обязательно речь о спортсменах должна идти. Там, знаете, спортсмены-то, они, может, более дисциплинированные и понимают, значит, как достигаются результаты. Вот. Так что я, честно говоря, не вижу какой-то проблемы в этом.
0: Угу. Хорошо, хорошо. Так, ну что у нас еще? Да, я, кстати, посмотрел тут по научным всем делам. Да, очень интересно, что там не только Европа, но и США очень сильно падают за последние годы. То есть это общая тенденция. У России было бешеное падение в 91-м году, что логично, потому что мы потеряли, как написано, миллион ученых. То есть миллион ученых Россия потеряла, когда Советский Союз развалился. Я так понимаю, что очень многие уехали за границу, в первую очередь. Вот, и мы тогда упали с 8% до 3%. США, внимание, упало с 40% до 13% за последние годы. Их доля в публикациях. Европа упала с 35% до 22%. А по странам, что интересно... Нет, ну,
1: проценты, это же надо абсолютно смотреть. Может, там
0: китайцы... Значит, Китай вырос с нуля, интересно, до 29%. Это доля научных публикаций в мире.
1: Ну, публикации, да. Я вот смотри, я открыл то же самое по Нобелевской премии, и там, конечно, все нормально. У Европы и США.
0: За последние есть, годы? Правда, или ты за все время посмотрел?
1: Да? За последние 30 лет я посмотрю.
0: За последние 30 лет там, кстати, сильно все поменялось. Ну, понятно, что у Китая один...
1: Да, там новые говорят. Страны появляются, но России среди них нет. Но это не речь не об этом.
0: Не-не-не, вот тут очень важно. Нобелевские, количество нобелевских лауреатов – это очень относительное показатель. Потому что у Китая один нобелевский лауреат вообще в истории. Но Китай сейчас держит 29% мировых научных публикаций. Больше всех, номер один в мире. Китай сейчас науку двигает, как умалишенный. Единственная страна...
1: Нет, подожди, ты же говорил все-таки о каких-то прорывных открытиях, вот лекарства от рака и так далее.
0: Прорывные открытия.
1: Мне кажется, суперпрорывные открытия – это как раз Нобелевская премия.
0: Ну, это через 40 лет после того, как это было осуществлено.
1: Ну, давай так, смотри, я не спорю, Трофим. Нет, я с тобой не спорю, Европа загнивает, но... по количеству нобелевских лауреатов США и Европа держат абсолютное лидерство, и на третьем месте Япония.
0: А почему ты именно этот показатель взял, скажи мне, пожалуйста, количество нобелевских
1: лауреатов? Потому что ты говорил о том, что у них нет никаких научных открытий.
0: Не-не-не, подожди, давай еще раз. Мы уходим на новости, на рекламу.
1: Давайте уйдем на эту самую.
0: Да, научные давай. Открытия определяются не количеством
3: нобелевских. Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната, одно правильное, своевременное движение, а еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения, находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили, а российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.

«Кто вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, в Саратове и Ереване. Полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство направит в регионы средства на строительство модульных гостиниц. В Подмосковье открывается заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Кая Каллас признала сохранение крупных пробелов в оборонных возможностях Евросоюза. Подробности далее. В Брянской области обрушился мост после атаки ВСУ, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что в результате ударов сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал. Подчеркивается, что после осмотра места происшествия сотрудниками Росгвардии начнутся восстановительные работы. Правительство направит почти 5 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц в регионах России, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он отметил, что эти субсидии будут распределены между половиной российских субъектов, в их числе Кабардино-Балкария, Чечня, Удмуртия, Северная Осетия, Алания, Тува, Адыгея, а также Хабаровский, Камчатский и Красноярский края, Иркутская, Тверская, Ярославская области и ряд других регионов, активно привлекающих туристов. Эксперты из западных стран снова участвуют в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщил председатель Совета фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий. Так, участие принимают 120 человек из 40 стран, среди них представители Бразилии, Германии, Великобритании, Китая, Саудовской Аравии, США, Турции и другие. Быстрицкий также отметил, что выросла доля и представителей Юга. 23-е заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Московской области с 28 сентября по 1 октября. Основная тема заседания звучит так: ответственность за будущее, пределы возможного или возможности без предела. Конкретные шаги для прекращения репрессивной цензуры Запада и защиты профессиональных прав журналистов требуются от руководства международных организаций, таких как Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, а не очередные пустопорожние декларации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что международные чиновники закрывают глаза на репрессии и целенаправленные нападения и убийства российских журналистов и военкоров. Крупные пробелы в оборонных возможностях сохраняются в Евросоюзе, несмотря на увеличение совокупных расходов стран объединения на оборону до 2,2% ВВП, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед заседанием министров обороны стран Евросоюза. Ранее Каллас признавала, что рост расходов сам по себе не гарантирует устранение существующих проблем. По итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в начале сентября она заявила, что Европа инвестирует в оборону больше, чем когда-либо. Однако европейским странам не удалось достаточно быстро устранить выявленные проблемы в обычных вооруженных силах в рамках НАТО. Никарагуа и Россия обсуждают решение вопросов, связанных с расширением работы российской платежной системы «Мир» в стране, заявил РИА Новости министр иностранных дел Никарагуа. На прошедшей неделе он встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Никарагуанская сторона заявила о намерении продолжать укреплять двусторонние связи. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Видишь, тем более. Продолжаем наш эфир. 28 сентября, 11.04. Кирилл Львовна Сазонова к нам присоединяется. В голубом. Вот. Здравствуйте. У нас тут были ставки. В бирюзовом. Хорошо, никто не угадал. Кира Львовна в бирюзовом. Вот. А все написали в голубом. Нет, тут в бирюзовом. Хорошо, прекрасно.
3: Она молодцы.
2: Да, практически некоторые даже угадали. Хорошо, Кирилл Володович, здравствуйте. И да, можно с вопроса начать сразу. Вопрос мудрейший Кирилл Володович.
3: Конечно.
2: На Генеральной Ассамблее ООН не раз звучали слова, что эта организация требует изменений. Вы еще придерживаетесь точки зрения, что не нужно ее менять?
3: Ну, начнем с того, что я никогда не придерживалась такой точки зрения. Вас дезинформировали. Потому что я всегда повторяю, что я несу ответственность за то, что я говорила, а не за то, как меня поняли. Но что касается ООН, давайте так. Вот ее создали в конце 45-го года, а первый раз на повестку Генеральной Ассамблеи необходимость изменений вынесли в 1946 году. Из чего действительно следует, что никто не знает, как правильно, но все хотят как лучше. Это, собственно, основная интенция Организации Объединенных Наций. И в течение вот этих вот 80 с лишним лет действительно тестируются, опробуются разные подходы к тому, как вообще в главной международной организации должно быть все устроено. Я скажу вам больше. Даже если мы с вами сыграем в такую, знаете, игру допущения, что, предположим, ну все, вот завтра закрывают Организацию Объединенных Наций, ну потому что она плохо работает, выражает бесконечную озабоченность, ничего не делает и так далее, неэффективно. И вот, собственно, на нее завтра вешают прям со вторника амбарный замок, и у нас нет больше такой организации. И вот в рамках этой увлекательной игры-упражнения нам предоставляется всем желающим внести свои предложения по тому, какой должна быть главная международная организация, и нужна ли она вообще, и как она должна быть устроена. И вот я вас уверяю, что на первых же этапах у нас с вами будут невероятные сложности. Потому что если отвлечься от политической составляющей и взять чисто юридическую, то Организация Объединенных Наций, она очень грамотно, технически устроена и действительно представляет собой огромную, сложнейшую бюрократическую машину, которую еще, что называется, пойди и запусти, чтобы она хотя бы куда-то доехала, хотя бы в течение нескольких лет. Я хочу напомнить, что буквально вот в течение последнего года мы наблюдали, как Дональд Трамп собирает донаты на открытие Совета мира, так называемого. И туда даже кто-то записывался. И все говорили, ну все, ООН доживает последние дни, потому что, ну а зачем вообще какая-то ООН, когда есть Трамп и его Совет мира? Тем не менее, мы видим с вами, что идут месяцы, идут годы, смеркается. И тем не менее, Организация Объединенных Наций в очередной раз собирается, потому что структура, в рамках которой могут встретиться все, ну или почти все, кого, во всяком случае, взяли в этот клуб, эта структура у нас вообще только одна на планете Земля. И она на себя, конечно, очень многое взвалила, начиная с недопущения Третьей мировой войны и заканчивая там, предотвращением экологических катастроф, правами человека и так далее, и так далее. И ну, совершенно очевидно, что этот ВОЗ, он очень и очень тяжел. И с бюрократической, повторюсь, точки зрения организационной, административной, организация делает все, что возможно. Сделать что-то другое принципиально, технически, на самом деле крайне сложно. А вот политический аспект, вот это вот действительно штука интересная. И если даже мы с вами начнем накидывать всякие разные творческие предложения относительно устройства там, того же Совета Безопасности, у меня очень серьезные сомнения относительно того, что современные государства вообще на них согласятся. Даже если мы очень красивые с вами вещи придумаем, там, про демократизм, про равенство и братство, про то, что там, значит, айда, все государства пойдут в Совбез и будут принимать решения относительно применения силы, никогда государства просто не согласятся работать в таком формате. То есть он совершенно не сказочный, он местами, да, действительно несправедливый, он местами, может быть, даже не современный и даже не там совсем отражающий текущие проблемы и текущую структуру международных отношений. Но, повторюсь, придумать что-то сложное – это первый шаг. И второй – согласовать этот наш с вами набор фантазий с государствами не представляется возможным. Именно поэтому обратите внимание, что реформирование любых ООНовских структур, которое было было, но не затрагивало никогда Совет Безопасности. Поэтому реформировать организацию можно и нужно, вносить какие-то там технические изменения можно и нужно, заменять лампочки обычные на энергосберегающие в штаб-квартире вообще очень полезная практика, и, как говорится, пусть они это делают, но изменить сердце этой организации, изменить ее первооснову, я всегда говорю, может только Третья мировая война. Вопрос. А она точно нужна прогрессивному человечеству? Вот мне кажется, что нет. Вот, собственно, мое мнение по поводу реформирования.
4: Кирилловна, а какой механизм может быть? Вот Третья мировая война. И, ну, хорошо, вот случилась Третья мировая война. Это значит, кто воюет с кем? Все со всеми? Кто за кого? Ну, вот, допустим. И что, а как тогда реформа произойдет? ООН? Не очень понятно.
3: Нет, имеется в виду, что Третья мировая война, она просто-напросто поставит на любой международной дипломатии и коммуникации окончательный крест, и с ООН произойдет то же самое, что было в годы Второй мировой с Лигой наций. То есть она номинально была, но она не собиралась, и ее уже там просто потом заколотили в 46-м году, и ее полномочия частично передали Организации Объединенных Наций. То есть вот когда уже отвоюют Третью мировую войну, если она там будет... Ну, не то чтобы не ядерный, но не настолько ядерный, чтобы прям вот ядерный апокалипсис и просто планета у нас аннигилируется. Вот если кто-то выживет, то совершенно точно, что выжившие попытаются на обломках разобщенного человечества создать некую новую там лигу добра и справедливости, которая в том числе будет учитывать позитивный и негативный опыт как Лиги наций, так и Организация Объединенных Наций, просто потому что у нас прецедентов-то всего два. Вот когда будет третий, он будет, наверное, какой-то другой, и его будут концептуально оформлять те, кто победит в Третьей мировой. А кто победит в Третьей мировой, я не знаю, потому что, ну, меня зовут не Вангелия, а Кира Львовна.
4: Кто будет воевать в Третьей мировой?
3: Петр Алексеевич, так не знаю, кто будет воевать. Тут, возможно, совершенно разные комбинации. Но, скорее всего,
4: США,
3: да, будут
4: США
3: флагманы.
4: С Китаем или кто?
3: Ну, как один из вариантов.
4: Ну, Запад просто смотрите, просто воевать. Если мы говорим о Третьей мировой, многие будут считают, воевать. Что она уже идет. Что она
3: я
4: идет сейчас.
3: Почему?
4: А почему?
3: Ну, потому что...
4: Ну, то есть, что Китай все, должен что... вступить? Но Китай не воюет с 79-го года. Значит, ну, можно предположить, что он еще 50 лет не будет воевать.
3: Может быть, не будет, а может быть и будет. На самом деле, после Первой мировой войны, которая стала, ну, действительно, колоссальным потрясением, разрушилось 5 империй, по сути, закончился долгий 19 век, последняя династическая война в Европе, Первая мировая, огромное количество беженцев по всему миру, эпидемия испанки. Ну, то есть тут такое вообще, такой клубок огромных событий. И действительно создается Лига наций, и все в такой вот ажитации, что ну уж сейчас-то после такой страшной войны, ну, никогда больше. Никогда больше человечество не выйдет на такой формат. Что вы думаете? 20 лет прошло, и здравствуй 39-й год, и здравствуй начало Второй мировой войны, которая тоже, кстати... Ну, таким является дискуссионным аспектом, потому что там для китайцев война началась в 36-м году, когда у них начались проблемы с Японией, там для кого-то в 39-м, Великая Отечественная с 41-го. То есть мы видим, что в разные годы по мере того, как вот этот конфликт нарастал и превращался в такой глобальный снежный ком, присоединялись новые участники, и мы видим, что даже там уже и Южное полушарие начало участвовать, и даже Бразилия воевала и потеряла солдат и так далее. То есть все это вовлекается, ну и потом вот все это переходит в некое такое крещендо, после которого все равно уже ситуация переламывается, идет на какой-то спад и так далее. Что касается Третьей мировой, да, начиная с, собственно, первых лет 21 века, когда случилось 11 сентября, это всех потрясло, началась война с международным терроризмом, и огромное количество моих коллег говорило о том, что ну все, друзья мои, мы в Третьей мировой, и это вот такая война нового типа, асимметричные конфликты, воюем с международным терроризмом. Но выяснилось потом, что это еще не Третья мировая, это просто одна из параллельных задач, которое, наряду со всем прочим, должно решать человечество. Потом началась история, связанная с изменением постсоветского пространства, потому что, ну, с одной стороны, все очень радовались в начале 90-х, что распад Советского Союза произошел бескровно, это такая очень часто звучащая фраза, которая на самом деле является неправдой, потому что мы видим, что распад произошел не бескровно, но он произошел с оттяжкой по времени, то есть он продолжается все еще, то есть вот все то, что сейчас происходит, в том числе и связанное с специальной военной операцией, это напрямую нас относит в события начала 90-х годов, конечно же, и так тоже бывает. И это, ну опять же, вот события последних 30 лет, которых надо рассматривать в совокупности. Все-таки конфликт, который можно назвать мировой войной, он не предполагает того, что люди относительно свободно летают по миру, пусть там и даже с какими-то пересадками, с задержками, к тому, что нет всеобщей мобилизации, а мы видим, что, ну, в общем, мало где сегодня есть всеобщая мобилизация, в США нет всеобщей мобилизации, в Европе нет, в России нет и так далее. То есть в целом мы видим, что, ну, да, некий такой формат политической мобилизации, когда все участники к чему-то явно готовятся. Мы видим, что происходит в Германии, что, значит, немецким мужчинам с этого года, с определенного возраста нельзя уже выезжать просто так за территорию, покидать территорию Германии. И мы видим, как действительно ВПК просто-напросто наливается кровью во многих странах мира и так далее. Все это правда, и дискуссия о том, что ядерное нераспространение доживает последние дни, о том, что собираются отдельные нерадивые товарищи испытывать ядерное оружие, все это, конечно, преддверие чего-то плохого, но это еще не оно, на мой взгляд. То есть все-таки еще вот то, что можно считать официальным началом Третьей мировой, не случилось. Но это не значит, что совокупность причин для крупного конфликта мирового не сложилась. Сложилась и продолжает складываться.
2: Кирилл Львовна, а вот раз про Германию уже заговорили. У Германии, как мы помним, есть особый статус в ООН. Это статус вражеского государства, который записан, там официально записан в 53-й статье, если мне не изменяет память. Да, и там же написано, что страны-члены ООН могут применять силовые меры против стран ОСИ, то есть Германия, Япония, Италия и прочее, без одобрения Совета Безопасности ООН. Вот это до сих пор действует все, или это какая-то такая, как сказать, косметическая статья, которая типа вот тут читаем, тут не читаем. Тут рыбу заворачивали.
3: Дело не в том, что она косметическая, а она просто отражает реалии того, как создавалась ООН, а не секрет, что она создавалась по итогам Второй мировой войны. Просто в моменте написания устава все это читалось очень и писалось очень органично. И действительно речь шла о противостоянии, собственно, стран-союзниц и держав ОСИ. И все это было проникнуто духом борьбы с фашизмом и нацизмом и так далее, с японским милитаризмом. То есть речь шла о контексте середины 40-х годов. После этого статья просто была, то есть ей не пользовались. Означает ли это, что ей нельзя воспользоваться? Нет, не означает. Есть ли у кого-то политическая воля сегодня возвращаться к формулировке державы ОСИ? Не думаю, честно говоря. Поэтому очень многое на самом деле в уставе можно переписать с учетом современной, скажем так, ситуации, но это не значит, что нужно это переписывать. Потому что у нас и так история переписывается, ну, особенно нашими западными партнерами, очень резво. Поэтому то, что остаются вот такие, может быть, несколько странные для современного зрителя и читателя реликты исторические, это даже хорошо, потому что это заставляет задуматься о роли, собственно, держав, ОСИ, вообще о том, как это все реализовывалось. Что несмотря на то, что они проиграли Вторую мировую войну, заметьте, все державы ОСИ в полном составе вошли в состав Организации Объединенных Наций, и с ними общаются, и с ними нормально взаимодействуют. И, собственно, причем это касается в том числе ситуации, связанных с там, вопросами безопасности, то есть коммуникация осуществляется и так далее. Хотя, повторюсь, вот если возвращаться к самому началу, теоретически после Второй мировой войны три страны-победительницы, ну хорошо, ну пять, плюс Китай и Франция, да, они вообще могли не создавать вот этот оплот демократии под названием Организация Объединенных Наций и звать туда всех. Вообще можно было создать организацию впятером, всем остальным дать какой-нибудь консультативный статус и советоваться только с теми, кто победил и принес, так сказать, в зубах вот эту окровавленную эстафетную палочку. Это нормальный совершенно был бы вариант. Более того, никто бы не возражал вот в моменте, когда закончилась Вторая мировая война. Но действительно решили пойти по пути совершенно иному, что мы зовем всех, мы перестраиваем колониальную модель, которая строилась 500 лет. Почему-то про это тоже все забывают, что это тоже был важнейший вообще политический трек второй половины 20 века. И полностью меняем систему международных отношений. Мы пытаемся, насколько это возможно, воздерживаться от применения силы в международных отношениях. Это не значит, что у нас будет всегда получаться, но первый раз подобные вещи, записанные на бумаге и подписанные таким количеством стран, это устав ООН. То есть, повторюсь, речь не шла о том, что все получится вот прям завтра и сразу. Речь шла о том, что давайте как-то, ну вот эти вот 110 миллионов трупов по итогам двух мировых войн, ну как-то попытаемся отрефлексировать с точки зрения того, что мы можем сделать для недопущения вот этого ужаса. Да, невозможно остановить войны и конфликты. Всегда идет какой-то передел мира, идут какие-то территориальные претензии, и это, в общем и целом, нормально. Но давайте думать, что мы можем сделать для того, чтобы этого не было. Вот это главная интенция Организации Объединенных Наций. Просто это не такой банальный и легкий вопрос, как все думают. Что вот идите и сделайте. Вы взрослые дяди и тети, вы управляете государствами. Давайте нам сделайте так, чтобы солнце всегда светило, птицы пели и конфликтов не было. Это не банальная, простите, задача. Для этого нужно столько механизмов отлаживать, там, начиная с механизма разоружения, заканчивая механизмами контроля и международной ответственности. Поэтому вот формат искать простые ответы на сложные вопросы – это на самом деле формат, который я, честно говоря, не поддерживаю. Мне он кажется очень нерациональным. Мир сложный, и международные отношения – очень сложные, и поэтому к ним нужны сложные, не банальные подходы.
2: Хорошо, а что бы вы тогда выделили, вот сейчас у нас была неделя высокой моды в ООН, что бы вы выделили, что был ли какой-то прорыв вот в ту сторону, про которую вы говорите, про сложные небанальные подходы и мир во всем мире? Мы стали ближе после этой встречи на высшем уровне или не стали?
3: А вот опять же к вопросу о целеполагании. Вот эта неделя, она, кстати, продолжается. Сегодня еще прения будут политические в Генеральной Ассамблее, и как раз вот завершается вся эта история. А здесь просто механизм выступлений. То есть себя показать, других посмотреть, пообщаться в кулуарах. Вот как раз-таки высокая неделя, она не про какие-то там грандиозные задачи. То есть вот в текущем режиме, в течение года, вот сейчас открылась очередная сессия, через представителей решается гораздо большее количество всяких разных именно таких практических рационализаторских задач, чем просто когда вот мы слушаем вот эти все многочисленные выступления. Но все равно могу сказать, что было неплохо. В субботу выступал Сергей Викторович Лавров, и я хочу сказать, что только два человека, это Лавров и Лула да Силва, артикулировали с трибуны то, что вообще-то в начале 2026 года просто вот на глазах у всей мировой общественности выкрали легитимно избранного президента страны под названием Венесуэла и держат его с тех пор в американских застенках. Вот только два человека смогли произнести фамилию Мадуро и сказать о том, что то, что делается, это грубейшее нарушение всех правил и норм, И все остальные, заметьте, как будто бы просто даже не заметили. Более того, выступала же Делсила Родригес, дама, которая работала бок о бок с Мадуро, и теперь, собственно, она является ИО президента Венесуэлы. Выборов, кстати, так и не было, я напомню, хотя они должны были быть уже несколько месяцев назад, но их так и не случилось. И Делсила Родригес вообще ничего не сказала про то, что, так сказать, фри Мадуро, значит, мы будем бороться. Нет, она поблагодарила Штаты за сотрудничество в нефтяной сфере и так далее. Поэтому это к вопросу о высокой неделе. Вам предоставляется трибуна, и вы можете говорить все, что вы захотите. То есть можно критиковать то, что стены вон и стулья обшарпанные, можно говорить про себя любимого и сколько войн вы закончили, а можно действительно очень сделать яркие политические заявления, и они останутся в веках, и они вызовут резонанс. Заметьте, это не значит, что завтра вот прям американцы побежали, как подорванные, и тут же вот, значит, все они осознали и освободили Мадуро. Не об этом речь. Но речь идет о том, что понятно, это не замалчивалось. Вот это очень важно. Поэтому Сергей Викторович просто огромный молодец, что вот все это артикулировал с высокой трибуны.
2: Спасибо большое, Кирилл Иванов. Спасибо.
3: Вам спасибо. Хорошей недели.
2: Мы стали ближе к пониманию того, когда наступит мир во всем мире. Мы уходим на новости, на рекламу. Кирилл Иванов Сазонов была с нами, как и каждый понедельник. Спасибо большое, Кирилл.
0: Расширение авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Контекст. Число рейсов между двумя странами увеличится с 39 до 105 в неделю. В планах вылеты из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска. Стороны подписали меморандум, расширяющий возможности для авиаперевозчиков. Работа была проделана по итогам недавнего визита президента Вьетнама То Лама в Москву и его встречи с Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва и Ханой сотрудничают в интересах друг друга и защищают двустороннюю торговлю от внешнего влияния, переходя на расчеты в нацвалютах. По его словам, они развивают взаимодействие в энергетике, гуманитарной сфере и туризме. В частности, Москва работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Россияне чаще всего выбирают для поездок в эту страну несколько популярных курортов и регионов, каждый из которых предлагает свой формат. В их числе Нячанг, Ханой и Фукуок. Вьетнамцев в России прежде всего привлекают культурно-исторические места и памятники. Туристы отмечают, что по сравнению с рядом популярных европейских направлений, стоимость поездки в Россию оказывается более приемлемой, а электронная виза значительно упрощает формальности.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак ВСУ, сообщили в аппарате вице-премьера главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий коснется объектов, которые получили ущерб в результате атак с 1 января текущего года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник примет участие в мероприятиях 63-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит на заседаниях по Украине. Об этом он сообщил РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что не допустит, чтобы о событиях на Украине в один голос проистекала ложь. Мирошник в выступлениях в Женеве также расскажет о террористической войне киевского режима, предоставит фото и видео. Он добавил, что максимально снабдит данными и материалами тех, кто открыт к диалогу. Украина может покрыть лишь треть своих государственных расходов, а остальную рассчитывает обеспечить уже за счет помощи зарубежных партнеров, заявил премьер страны Сергей Корецкий. По его словам, две трети расходов страна рассчитывает закрыть международной помощью. Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее сообщил, что в стране могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. В начале сентября Марченко также заявил, что Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года. Который может привести к сокращению невоенных расходов. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала страны Евросоюза передать Украине имеющиеся у них в запасах ракеты-перехватчики для систем ПВО, а собственные арсеналы восполнить позднее за счет нового производства. По ее словам, потребность Украины в средствах противовоздушной обороны остается очень высокой. Каллас также назвала важными сигналы о возможности лицензирования производства таких ракет в других странах. Парламент Венгрии проголосовал за приостановление депутатской неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра по ходатайству прокуратуры из-за дела о краже, следует из трансляции заседания парламента. Уточняется, что все присутствующие на заседании 139 депутатов единогласно проголосовали за. При этом депутаты от партии Фидес и Христианско-демократическая народная партия голосование бойкотировали. Мьянма получила от России более 530 тонн подсолнечного масла, сообщает российское посольство в этой стране. Согласно данным дипмиссии, Россия подтвердила готовность продолжать оказывать поддержку Мьянме на двусторонней основе. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Изолента «Живьем». Трофим Татаренков, Петр Лидов. Пока еще. Вот. И к нам присоединяется Анастасия Андрюшина, ведущая нашей рубрики, литературной рубрики «Сила слова», современный поэт и декламатор. Анастасия, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Трофим. И доброе утро.
7: Анастасия.
6: Всем нашим зрителям. Я очень рада, что мы снова вместе. И сегодня поговорим о невероятном. Сергей Есенин. Это один из моих самых любимых поэтов, я думаю, не только у меня. И в преддверии 3 октября я поняла, что мы не можем с вами не поговорить о его творчестве. Трофим, вы хотели начать с вопроса?
7: Там уже вопрос есть. Григорий Л. спрашивает, существуют ли анекдотические стихотворения или это уже частушки?
6: Про частушки, кстати, мы сегодня с вами тоже поговорим, потому что они повлияли на нашего поэта Сергея Есенина. А про анекдоты есть, безусловно, иронические стихотворения. Вот если говорить про современную поэзию, то среди таких иронических поэтов можно почитать Соломонову, к примеру. Да, вот она достаточно резко иногда с юмором проходится по разным темам. Вот я думаю, что вам будет интересно с ней ознакомиться, если, как вы выразились, анекдотические стихотворения вам близки. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос.
7: Ну, я тоже, да, надеюсь, что Григорий доволен.
6: Если будет еще, задавайте мне. Да, мне очень приятно, что я вижу вопросы и в течение эфира поступают, и после мы всегда эфира с вами общаемся в комментариях. И я искренне ценю вот эту обратную связь. В том числе обратила внимание, что вы начали подписываться на мою группу ВКонтакте, где я выкладываю свои стихотворения. Я не очень редко говорю почему-то. Один раз буквально озвучила и смотрю, пошли подписки. Поэтому, если кому-то интересно мое авторское творчество, то ВКонтакте Андрюшина, инициалы АА, сила слова. Там я делюсь уже своей поэзией. Спасибо вам огромное за ваше внимание к моему творчеству и, конечно же, известных поэтов. Сегодня, да, Сергей Есенин. И начну я с цитаты Пастернака. Потому что так, как он сказал про Есенина, наверное, я бы не сказала. Это очень, очень красиво и чувственно. «Земля русская не производила ничего более коренного, естественно, уместного и родового, чем Сергей Есенин». Так мы начнем сегодня наш рассказ о поэте с высокой оценки, в которой слышится его особая связь с русской землей, о которой невозможно молчать. Но чтобы понять, откуда эта связь появилась, давайте лучше обратимся к самому Есенину. Я очень долго думала, с чего нам с вами начать, потому что огромное количество документальных фильмов, книг посвящено этому великому поэту. И мне пришла идея сегодня вам рассказать о Сергее Есенине через его автобиографию. Да, она есть, и поэтому мы будем следовать по ней. В автобиографии своей он рассказывает об учебе, о детстве, первых шагах в литературе. И иногда я буду зачитывать цитаты, и потом, я надеюсь, вы более подробно уже ознакомитесь с полной автобиографией его. Когда читаешь ты эти страницы, несмотря на то, что, кстати, немного, я вам скажу, он немножко, прям чуть-чуть написал про себя, возникает целый мир. Потому что он живет там воспоминаниями, там прям отрывками из детства. Причем говорит достаточно кратко, но вот эти отрывки, они настолько проникают в душу, и ты понимаешь, почему вот именно эту историю из детства он решил рассказать. Начинает он с семьи. Рассказывает, как и все мы знаем, что на тот момент он родился в селе в Рязанской губернии, в Константиново, про маму с папой, и отмечает, что больше всего времени в детстве он провел с бабушкой и дедушкой. Многим детишкам знакомо такое. И с бабушкой и дедушкой по матери, я уточню. Вот он с ними вместе был долго. О самых ранних воспоминаниях Есенин пишет так. «Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было 3-4 года». Представляете, вот он все это помнит. И сейчас вот некоторые яркие воспоминания, мы с вами их тоже услышим. Первое воспоминание у него было связано, как я уже сказала, с бабушкой и дедушкой. Начал он рассказывать про бабушку, про их прогулки. Вот представьте, перед нами лес, большая изрытая канавами дорога. Бабушка идет к монастырю, он все это красиво описывает в своем стиле. Говорит, что шли недостаточно долго, что было около 40 верст, и маленький Сергей держится за бабушкину руку и от усталости едва шагает, вот, переваливается, передвигается с ноги на ногу, а бабушка его подбадривает и говорит: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». И вот это настолько ему запомнилось, это первое, с чего он начинает свою автобиографию, вот это вот отношение бабушки и как начинался его путь, его первые шаги. То есть Есенин сохранил эти воспоминания, они звучат в его памяти, потому что семья действительно повлияла на его творчество, и он хотел, как мне кажется, показать, что родной дом, родные люди — это то, что самое важное. Следом он начинает рассказывать, конечно же, и про дедушку, и про то, как у них проходили в доме встречи. Рассказывает о том, что в дом часто собирались слепцы, которые странствовали по селам. Они пели духовные стихи, это все очень интересовало Сергея. Также с ними жила няня, которая рассказывала ему сказки. Он тоже про нее отдельные посвящает строчки. Говорит, что он слушал и знал те же самые сказки, которые читали крестьянским детям. Он этого делает акцент. Дедушка ему пел старые песни. Он говорит, что они такие были тягучие, заунывные. А по субботам и воскресеньям рассказывали ему Библию и священные истории. Как вы понимаете, это

0: Шел Господь пытать людей в любови. Выходил он нищим на калишку, старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами зачерствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкой железной и подумал, вишь, какой убогой, знать от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку, на, пожуй, маленько крепче будешь. Такое стихотворение он написал. Я его услышала впервые, как раз когда готовилась к нашему эфиру. У меня достаточно много книг про поэтов, и если вам интересен Сергей Есенин, то я советую, мне очень нравятся шедевры мировой литературы. Вот есть такая серия книг, и эти издания, там и биография, как автобиография сказала, и практически все стихотворения собранные, которые есть в доступе. Поэтому советую, там вот более полная информация. Мне очень понравилось. Продолжая рассказ про нашего дорогого Сергея Есенина, хочется сказать, что с детства, как вы уже поняли, он был окружен словом. Они звучали в песнях, в сказках, в духовных стихотворениях, в семейных рассказах. И уже в 5 лет, он говорит, он научился самостоятельно читать. То есть он был умен с малых лет, потому что ему уделяли очень много внимания. Действительно, спасибо бабушке, дедушке, няне, всем за такое воспитание, за нашего гениального, опять же, не побоюсь этого слова, поэта. И сегодня в самом начале я говорила про частушки, точнее, был вопрос от зрителя. И сам Сергей Есенин в своей автобиографии говорит то, что влияние деревенских частушек для него было очень важным и повлияло на его творчество в самом начале. То есть он прямо отмечает, что частушки стоит обратить на них внимание, что это не просто какие-то веселые рифмы, а это действительно влияет на его восприятие мира. Прежде чем продолжить, я бы хотела прочитать еще свое стихотворение. Оно перекликается с тем, что мы сейчас обсуждали. Одно из первых моих стихотворений. Я долго думала, почему я читала более новую поэзию, а вот то, с чего я начинала, еще в эфире не звучало. Но оно тоже очень важно для меня. И в этом стихотворении я говорю о том, что является для меня смыслом жизни. И, как всегда, призываю всех нас любить и быть добрыми к людям. Потому что если мы будем заботиться друг о друге, если мы не будем равнодушными к чужой боли, к чужим проблемам, то я уверена, что мир будет становиться прекрасней. Это все зависит от каждого из нас. Не перекладывать ответственность на другого, а каждый день начинать с себя. Вот одно из моих самых первых стихотворений, когда я только начинала заниматься творчеством. Оно называется «Среди сотен людей». Среди сотен людей, уткнувшихся в свои телефоны, среди тех, кто куда-то спешил из-за важных, но вовсе не важных дел, он шел не спеша, выверяя свою дорогу. В одной руке трость, в другой — букет хризантем. Среди сотен людей, озлобленных друг на друга, среди тех, у кого давно наступил предел, он карабкался на эскалатор, как будто в гору, прижимая цветы, чтобы их никто не задел. Среди сотен людей, обходивших его осторожно, среди тех, кто толкался и нагло его подрезал, была девочка, что смотрела тревожно и следила за ним, чтобы он не упал. И каким же было ее удивление, когда дедушка этот, худой, незрячий, вовсе не злился на их поведение. Он улыбался вслед уходящим. Какие бы трудности вас ни встречали, когда вы не ждали их у порога, знайте, что самое главное в жизни — доброе сердце и вера в Бога. Такое стихотворение.
1: Отличное стихотворение.
0: Спасибо большое. Оно основано на реальных событиях.

0: событиях. Я помню, как после учебы спускалась в метро, увидела эту картину, она настолько меня впечатлила. Себя в стихотворении представила той самой маленькой девочкой, потому что вот в моменте я ощущала себя именно так, настолько переживала за него. И когда убедилась, что все хорошо, зашла в вагон, и вот просто строчка за строчкой. Поэтому для меня, да, это очень, очень важное, важное стихотворение. Я рада, что сегодня у меня была возможность с вами им поделиться. Возвращаемся к нашему любимому хулигану Сергею Есенину. Рассказывая так сладко про его домашнюю жизнь, про его семью, не стоит таки забывать, как я сказала вначале, он хулиган, и в своей автобиографии он говорил, что уличная жизнь-то его домашней отличалась очень хорошо. Она была совсем-совсем другой. И Сергей говорил, что он часто убегал в луга, причем мог на 2-3 дня. Для него это было нормально. Там он жил среди пастухов, ловил с ними рыбу в маленьких озерах. Перед этим, уточняя, сначала мутил воду руками, да, то есть он был такой непослушный. И добывал утят, да, то есть он прям описывает, как он шалил. И потом только уже возвращался домой, и, конечно же, тоже уточняет, что влетало ему хорошо за все его проказы. Но это его совсем не останавливало. Вот такой у него был контраст. Дома спокойно, сказки, книги, обсуждения о высоком. А потом убегал с ребятами, с мальчишками, и занимался всем, что в голову придет. Этой биографии я поняла, что он хотел описать, что перед нами не только вот будущий поэт, но и обычный мальчишка, которому хотелось вот этой вот свободы и приключений. Также он еще отдельное внимание уделяет своему дяде. Он называет его припадочным, но я думаю, что это любя. И они очень часто вместе с ним отправлялись на Оку поить лошадей. Кстати говоря, про животных у него достаточно тоже много стихотворений. Вот отдельные есть и про корову, несколько там и про собак, и про лошадей, в том числе часто в стихотворениях и лирических любовных. Он делает так ссылки, как мы знаем, к природе, и упоминает животных, поэтому, конечно же, опять же, мы возвращаемся и понимаем, что детство повлияло то, что вот он видел, и, конечно же, отражается в его поэзии. Когда Сергею исполнилось 12 лет, его дали учиться из сельско-земской школы в учительскую. Родные хотели, чтобы он стал сельским учителем, да, но не тут-то было, да, понимая характер Сергея, если он не согласен, то никаким учителем он не будет. Их надежды не оправдались, и вот так вот Есенин добавляет своей автобиографии: «К счастью моему, я не попал в институт и не стал он учителем, потому что не хотел, и действительно все сложилось так, как должно быть, он стал великим поэтом». Также он рассказывал про своих любимых поэтов-писателей, кто его вдохновлял на тот период. И больше всего ему нравился Лермонтов. И позднее он пришел к Александру Сергеевичу Пушкину, конечно же, еще один наш незаменимый и неповторимый. И даже посвятил ему стихотворение. Тоже я его прочитаю, оно мне очень понравилось. Так и называется. Пушкину. Мечтая о могучем даре, к того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман. О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою как под причастием и говорю в ответ себе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе. Но обреченный на гонения еще я долго буду петь, чтобы мое степное пение сумело бронзой прозвенеть. Вот такие вот потрясающие, на мой взгляд, стихи. И действительно, мы знаем, что сумело оно прозвенеть. У него все получилось. Есть потрясающие красивые памятники, посвященные Сергею Есенину. Немножко скажу еще про его первую книгу. Не сразу его стихи приняли и начали печатать. Он об этом пишет в своей автобиографии тоже очень так откровенно, что он отправлял свои стихотворения в Санкт-Петербург, но не получил ответа от журналов. И тогда он решил не ждать и поехать самостоятельно. То есть он такой, ну, не отвечают. И ладно, и знаете, вот как он говорит, мне тоже очень понравилась его уверенность. «Приехал, отыскал Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали печатать чуть ли не на расхват». То есть он понимал, что у него все получится, и не отступал от своего пути. И это очень здорово, это тоже показывает его характер. И, конечно же, он в своей автобиографии искренне хвалится и причисляет потом все те журналы, в которых его напечатали, что у него все получилось. Также хочется отметить то, что после он стал встречаться с великими поэтами, он тоже говорит, что это на него повлияло, то есть сменилось окружение, это и Блок, и Андрей Белый. И, конечно же, это повлияло на его творчество. Про любовь он пишет достаточно коротко. Он прям буквально две фразы, что в 1917 году произошла его первая женитьба на Зинаиде Райх. Потом он рассказывает, что у него был еще один брак, что он женился на американской танцовщице Сидор Дункан. И прям буквально пару строк, хотя мы знаем, какая у него любовная лирика, и что там-то вдохновение было не меньше. Но, видим, в этой автобиографии он решил все-таки сосредоточиться на семье, на детстве и на своем первом сборнике. Он также рассказывает то, что после развода, после первого брака, он очень много путешествовал. Он был в такой растерянности, беспокойстве, поэтому ушел в подвижную жизнь. И, знаете, он очень плохо отзывался об Америке, она ему не понравилась. И когда он много где путешествовал, он сказал то, что Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Вот такое было эмоциональное суждение поэта об Америке. И, конечно же, он воспевал еще больше после «Русское серое небо» и «Сельские пейзажи». Он понимал, что без родины он не представляет себя, что путешествие — это, конечно, хорошо посмотреть мир, но все-таки он наш русский поэт, и не может он без родных просторов. Знаете что, я бы хотела еще в завершение сказать буквально пару строк из его автобиографии, потому что он так и говорит, что я рассказала вам коротко, схематично, и я сегодня вот бегло пробежалась по биографии, но он говорит, что здесь все сказано, что вот буквально в этих пару строчек вы должны почувствовать меня и понять, как я вырос и что на меня повлияло. И в конце он говорит: я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги. Жизнь моя и мое творчество еще впереди. А автобиография датировалась 20 июня 1924 года. Как вы понимаете, и знаете, я думаю, что не так много прожил Сергей Александрович, но прожил достойную и запоминающуюся жизнь. И оставил после себя то творчество, которое до сих пор отзывается в сердцах людей.
1: Спасибо большое.
2: Да. Кстати, по поводу смерти Есенина, у Трофима есть замечательный фильм, всем надо посмотреть. На «Изоленте» можно его найти, по-моему, да?
1: Да, есть. И есть, да, про смерть Есенина снимали. Мы прощаемся с нашими радиослушателями до завтра. Завтра в 10 утра мы вернемся.

0: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу. Готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Сухуми. В Якутске 6 вечера. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В России заблокировали несколько десятков тысяч сайтов с запрещенными БАДами. Польша предлагает США создать на своей территории центр производства вооружения. Индонезийской молодежи предложили продолжить учебу в России. Подробности далее. Почти 5 миллиардов рублей направит правительство на строительство модульных гостиниц в российских регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что эти субсидии будут распределены между половиной российских субъектов, в их числе Кабардино-Балкария, Чечня, Удмуртия, Северная Осетия, Алания, Тува, Адыгея, а также Хабаровский, Камчатский и Красноярский края, Иркутская, Тверская, Ярославская области и ряд других регионов, активно привлекающих туристов. По словам Мишустина, россияне активно путешествуют по стране, поэтому необходимо обеспечить комфортные условия для их отдыха. Приостановлено движение поездов на участке в Брянской области и граничащем с Калужской областью, сообщила Московская железная дорога. Ранее врио губернатора Егор Ковальчук информировал о том, что в регионе обрушился мост после атаки дронов ВСУ. В результате ударов с рельса сошли 18 пустых полувагонов, обошлось без пострадавших. Агрессивную позицию в отношениях с Россией занимает Европа, а российская сторона не проявляет никакой агрессии, заявил председатель Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. По его оценке, европейцам стоило бы самим проявлять больше здравомыслия в отношениях с Россией. Быстрицкий также отметил, что российское отношение к контактам с Европой меняется с учетом все большей вовлеченности России в повестку глобального юга. 23-е заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Подмосковье. С сегодняшнего дня по 1 октября она соберет 120 участников из 40 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Саудовскую Аравию и другие. В России заблокировано более 46 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве добавили, что специалисты продолжают выявлять и блокировать сайты, распространяющие информацию о розничной продаже БАДов, реализация которых запрещена в нашей стране. Это интернет-страница, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию. Польша предлагает США создать на своей территории центр по производству вооружения, сообщил заместитель министра национальной обороны Республики Цезарий Томчик. Он уточнил, что польские власти видят производство американского вооружения в Польше как источник пополнения его запасов как в США, так и в Европе. Посол России в Индонезии Сергей Толчунов предложил индонезийским студентам рассмотреть возможность продолжения учебы в российских вузах. Выступая на мероприятии в Русском доме в Джакарте, посол напомнил о стипендиях правительства нашей страны. На встречу пришли студенты индонезийских университетов и школьники. Для них подготовили выступление о работе российского посольства, культуре и образовательных возможностях России. Толчунов обратил внимание на международные молодежные мероприятия в нашей стране. В качестве примера он привел международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: 12.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Это авторская программа философа Александра Дугина. Александр Гелич с нами на прямой связи находится. Да, я так понимаю, да, есть некие технические нюансы. Тогда пока ждем Александра Гелича, расскажу, о чем мы сейчас будем разговаривать. Первая важнейшая тема – это, конечно же, высокая неделя Генассамблеи ООН. О том, что там происходило, о том, какие, может быть, сюрпризы для экспертного и не только сообщества там появились. Напомню, что она проходила в Соединенных Штатах Америки, я так понимаю, и в ее мероприятиях не принимали участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который заблаговременно об этом уведомил. Был такой скандал, связанный с Ираном, с Кубой. Об этом тоже отдельно мы проговорим с Александром Гелличем, потому что не все делегаты ведут себя в рамках такого общепринятого дипломатического этикета. Так, коллеги, сообщаю, что Александр Гелич Дугин с нами на связи. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Высокая неделя Генассамблеи ООН. Александр Гелич, лично вам она чем запомнилась? Ожидали ли увидеть, например, там вот эту историю, связанную с демаршем в отношении Нетаньяху?
3: Знаете, мне кажется, процесс перехода от однополярного мира к многополярному миру идет своим чередом, и каждый международный саммит, каждая встреча мировых лидеров, каждое заседание ООН или других региональных таких блоков, которые все чаще и чаще становятся предметом внимания мирового сообщества, все это приближает нас к многополярности. Вот на этом форуме, на этом саммите ООН, на этом заседании ООН, мне больше всего запало выступление нашего министра Сергея Викторовича Лаврова. Он как бы продолжал ту линию, которая была намечена на саммите БРИКС, где все больше и больше, громче и громче людей, стран, президентов, министров иностранных дел говорят о конфликте между двумя структурами организации мирового порядка, мировой правовой системы, международного права. Это многополярность и однополярность. И вот Лавров сказал, они не хотят уступать. Вот мы начинаем понимать, что войны, которые ведет коллективный Запад и против нас, и против Ирана, и против исламского мира, и грозится начать аналогичный конфликт с Китаем, все эти войны, все эти более локальные конфликты в Африке, Латинской Америке, в Азии, все они встроены в этот большой процесс перехода от гегемонии. Вот было сказано четко, ясно президентом, до этого и Лавровым в Генассамблее ООН было сказано, эта гегемония кончилась, но она не хочет это признавать. И вот здесь возникает проблема, что мир уже многополярный, но тот полюс, который был единственным, считал себя единственным, вел себя как единственный до самого последнего времени, этот факт признавать не хочет. И вот между однополярностью, которая не хочет уступать своей позиции, гегемонии, единственной гегемонии, и многополярностью, которая уже здесь, которая уже представлена институционально, которая все больше и больше говорит о себе консолидированной позиции голосованием этих стран, так то, что Лавров назвал глобального юга и востока. Вот хорошо, что мы стали добавлять восток, но Россия, как бы, ну, при всей солидарности, никак не глобальный юг. Но какой же мы юг? Мы такой настоящий суровый север, Евразия. Так можно сказать, глобального юга и Евразии. Вот это еще более полно. Так вот, эти страны, эти цивилизации глобального юга и Евразии, они настаивают на том, что эпоха гегемонии закончилась. А гегемон настаивает, что нет. Вот в чем проблема, которая на этой Генеральной Ассамблее была очень остро обозначена. И обструкция, которую очень много стран подвергли Нетаньяху, когда, ну, наверное, половина стран, по-моему, там огромное количество, покинули площадку ООН, когда выступал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Он имеет абсолютную поддержку США. Он имеет относительную и гораздо более колеблющуюся поддержку Евросоюза, но мы сейчас видим, что он не имеет никакой поддержки со стороны стран глобального юга и Евразии. Фактически, ну, мы остались дипломатически, но это даже не в этом дело. Мы осудили одновременно, мы говорим, Лавров тоже сказал о необходимости признания палестинского государства и о справедливости в отношении пострадавших в Газе. Но вот этот демарш очень важный. Начинается восстание. Прям настоящее глобальное мировое восстание стран многополярной ориентации против глобального Запада, против гегемонии. И мы оказались здесь гораздо в более основа, как всегда, как обычно в нашей истории бывает, мы оказались на первом фронте, на первом плане. Мы уже давно ведем войну с глобальным Западом во имя многополярности. Война на Украине — это не что иное, как война за новый многополярный миропорядок, где суверенитетом будет обладать не одна из сторон, а несколько. Несколько государств цивилизаций. Мы это утверждаем, мы за это воюем, мы это отстаиваем. И постепенно смысл и глубина послания, которое содержится в нашей войне на СВО, начинает доходить и для других народов, до других стран. Многие испытывают это, исходя из локальных проблем. Они сталкиваются с тем же самым. Гегемония имеет множество лиц. Это и нацистский киевский режим, это гегемония Запада, это и геноцид со стороны Израиля, это гегемония, это удар израильско-американских ракет по детям и политическому руководству Ирана, это гегемония. Китай сталкивается с этой гегемонией и в экономике, и в промышленности, и в энергетике. То есть каждый имеет свою версию этой гегемонии. Африка продолжает бороться с европейским колониализмом, с Франс-Африк, так называемый. Запад продолжает пытаться вмешаться в проблемы, политические проблемы и Юго-Восточной Азии, Индокитая. Куда бы мы ни посмотрели, гегемония сохраняет попытки, не оставляет попыток сохранить себя, сохранить свое господство, управлять миром, раздавать ярлыки в одностороннем порядке, кто прав, кто виноват. И несмотря на углубляющиеся противоречия между США, особенно при Трампе, и Евросоюзом, между такими чистыми западными националистами, империалистами, как Трамп, и глобалистами, да, эти проблемы есть, но в основном, в принципиальном, они согласны. Коллективный Запад при всех своих расколах и расхождениях остается принципиально одной и той же инстанцией. Они настаивают на гегемонии. Пока многополярного Запада еще не появилось. Ни в одной стране Запада нет у власти, ну, может быть, Словакии, то это все-таки маленькая страна европейская. Ни в одной из крупных стран Запада у власти нет той силы, которая бы приняла многополярность. А это, увы, значит война. Поэтому я читаю эту Генеральную Ассамблею ООН как предвоенное, очень напоминает Лигу наций как раз, ну и вообще, собственно говоря, процессы, которые развертывались в европейской и в мировой политике накануне Второй мировой войны. Вот мы балансируем накануне Третьей мировой войны, и в выступлении практически каждого из участников этой Генассамблеи ООН это звучало.
2: Александр Гильевич, а в таком случае, если на Западе сохраняется консенсус, ну, хотя бы вот по этому однополярному доминированию, не является ли это следствием того, что они все же более едины, чем те страны глобального Юга и Евразии, о которых вы упомянули, потому что все там блюдут свои национальные интересы, и вот мы на примере Украины сталкиваемся, что нас поддерживают далеко не все, потому что не входят с их точки зрения это в национальные интересы тех стран, которые нам а-ля союзники.
3: Вы совершенно правы. Запад консолидирован намного более глубоко. И при том, что сейчас намечаются такие раздирающие Запад тенденции, как, собственно говоря, политика Трампа, потому что большинство глобалистов на Западе его отвергают. При этом сам он не стал сторонником многополярного мира. Можно было бы из его изначальной программы, из раннего мага движения «Make America Great Again» вывести, что он согласиться на достойных условиях, безусловно, для США, пусть он будет первый среди равных, но среди равных, а не единственным гегемоном. И он мог бы быть таким, он таким не стал, сейчас это уже очевидно, и очевидно не станет, поэтому ситуация на самом деле довольно острая. Вы правы, несмотря на жесткие расхождения между Трампом и другими силами на Западе, в том числе демократами и Евросоюзом, несмотря на внутренний крах, коллапс западной системы изнутри, потому что общество не выдерживает этого курса, не одобряют его, они ничего не могут сделать, потому что демократии больше на Западе нет. Вот несмотря на все это, Запад намного более консолидированный, намного более единый, чем глобальный юг и Евразия. Это большая проблема. То есть мы оказываемся, несмотря на то, что многополярность поднимается, это нарастающая тенденция. Наше сознание, наша дипломатия, наша теоретическая мысль, в том числе в сфере международных отношений, невероятным образом отстает от той реальности, в которой мы находимся. Мы, по сути дела, конечно, можно сказать, почему нас они не поддерживают, наши союзники, но мы же сами до конца, вот только сейчас входим в каком-то в адекватный дискурс. Мы начали только вот последнее время, последний, может быть, год-полтора, мы стали на международной арене развертывать полноценный, осмысленный многополярный нарратив. До этого мы сами колебались. А может быть, это технический сбой, может быть, мы все-таки часть Запада, а может быть, не надо так жестко, а может быть, каждый за себя. И лишь по мере усугубления, вот по приближению этой большой и, возможно, уже неизбежной войны, нас с Западом, который все идет, Запад, по крайней мере, к этому всеми силами на ускоренных скоростях готовится, может быть, только сейчас мы начинаем давать первые внятные формулировки нашей политики, что мы воюем и за себя, и за того парня, и за них, и за нашу свободу, за наш суверенитет, и за их суверенитет. А до этого мы как бы говорили, нет, наше дело сторона. И в этом отношении это ко всем вопрос. Это вопрос к странам глобального юга и Евразии. Не только в Евразии одни, еще много мощных держав в Евразии. Это вопрос к нам, но это вопрос каждому. Это вопрос не только к ним, это вопрос и к нам. Вот здесь очень важно. Многополярность – это, честно говоря, настоящая политическая цивилизационная философия. О ней надо говорить, о ней надо писать, ее надо исследовать. Об этом ей должны быть посвящены не отдельные высказывания, не отдельные фразы министра иностранных дел, политического руководства, отдельных лидеров. Это должен быть поток, потому что Запад консолидирован, потому что он идеологичен, потому что либеральный глобализм представляет собой настойчивую, центрированную, поддержанную всеми институтами, образованием, наукой, пропагандой, СМИ, культурой, экономикой, частным сектором, военной машиной. Вот что такое однополярность. Это серьезная вещь. Они консолидированы так, потому что идеология наступающего глобального либерализма зацементирована в их обществах. Наша многополярность – это такие пока цветочки. То есть вот здесь все забетонированное поле, но где-то пробиваются какие-то травки, какие-то лепестки. А надо, чтобы взорвать это, взломать эту застывшую систему атакующего, именно солидарного, консолидированного, глубоко проросшего в наше собственное общество либерализма. А мы что, не либералы? Мы 30 с лишним лет либерализм транслируем на себя. Китай гораздо более аккуратно, но тоже в экономике. Индия, вообще не говорю, они только начинают выбираться. То есть мы находимся под спудом. Мы находимся под бетонной плитой либеральной глобалистской идеологии, несовместимой ни с суверенитетом, ни с многополярностью. Вот эту идеологическую революцию мы только сейчас начинаем осуществлять. И то осторожно, прижав уши, думаем, а вдруг завтра там примиримся, и все, и тогда опять все, мы часть Запада, опять все вернется назад. Но ничего не вернется, это необратимо. И вот многополярность в устах президента и министра иностранных дел, уважаемого, героического нашего Сергея Викторовича Лаврова, это больше, чем слоган, это больше, чем слово. Это поворот вспять определенных тенденций мировой истории. Это завтрашний день, за который надо воевать, за который надо стоять. Поэтому мы должны быть максимально активны. Я думаю, что сейчас вот в новом составе Думы и Комитет по международным делам заработает по-новому, и многие проекты в культурной сфере, и дипломатия у нас уже должна быть атакующей многополярной, не такой неосторожной, вежливой, там, да, вот мы немножко критикуем гегемона, нам что-то не нравится, а мы должны говорить, давайте создавать военно-политический, идеологический, цивилизационный блок многополярного мира, будем помогать друг другу на каждом фронте, они же понимают, что фронт, Запад понимает прекрасно, что Восточный фронт, то есть фронт на Ближнем Востоке и Украинский Украинский фронт – это два фронта, два театра одной и той же войны. И точно так же и Тайвань они в это включают, и Япония они вооружают именно для этих целей, и милитаризация Евросоюза идет для этих целей, чтобы потом дальше продолжить. Они прекрасно осознают, что идет война, она по сути идет, и даже не только холодная, она идет, горячая война между однополярным миром и многополярным. А мы все еще витаем, мы, несмотря на то, что мы первые в это, пожалуй, включились, в самой серьезной ситуации, может быть, мы и Иран сейчас находимся, но на самом деле нам все время кажется, что это какие-то недоразумения, что это что-то, какой-то сбой, что нас неправильно поняли, что это какие-то экстремисты малозначимые. Так это система. Хотим многополярный мир, нам надо победить однополярный мир. Они хотят удержать свой, реально пока еще, все еще, увы, существующую гегемонию, а им надо победить нас, уничтожить нас, просто нанести нам стратегическое поражение. Вы знаете, мы как-то, когда обсуждаем эти слова лидеров Евросоюза о том, что они хотят нанести России стратегическое поражение, мы как-то шутим. Обычно после этого идет ха-ха, хи-хи, или а мы же не воюем с ними, что это они? Что это вдруг они? На самом деле, если кто-то хочет вам нанести стратегическое поражение, это дело серьезное, это черная метка. Теперь, если мы хотим жить, мы должны им нанести стратегическое поражение. Вот ни больше, ни меньше. Потому что если приходит маньяк, убийца к твоему дому, звонит в звонок и говорит: открывай, сейчас убью тебя, твою семью, твою жену. Вот как бы смеяться и звонить больше некому, потому что есть и милиция, и правозащитные органы, и все, и охрана, и дружина народная. Тебе звонить некуда. Ты предоставлен сам себе, защищаешь свою квартиру. Это очень серьезно. Это настоящее «иду на вы». Запад говорит «иду на вы». А для нас, это наши князья, когда они предупреждали, что они собираются начать военные действия против какой-то другой державы, они говорили «иду на вы». Вот нам говорят: мы идем на вас. Запад говорит: идем, собираемся. Мы уже начали, мы уже 4 года разведываем.
2: Да, назначили врага, закупаются вооружением. Процессы идут.
3: А мы хихи, а нам смешно, это что вы там с такими гей-парадами будете запрещены в Российской Федерации, будете с нами воевать, с вашими наркоманами запрещены в Российской Федерации? Будут. На самом деле война меняет все, они решили воевать. И это не просто, сошел с ума Мерц, какой-то Макрон там из психологической ситуации в этом чудовищном мезальянсе, в котором провел свою жизнь, он психанул, и нас о чем-то объявил Стармер, уже теперь новый Бёрнам, они, плохо с собой владеют, или Борис Джонсон. На самом деле все это так кажется. Есть Запад, у него есть идеология, у него есть планы, у него есть стратегии. И вот этот коллективный Запад при всем своем разнообразии, клоунском таком оформлении, отвлекающем, этот Запад приговорил нас к смерти просто. Он говорит: вас не будет, мы хотим нанести вам стратегическое поражение. Дальше он приговорил к смерти Китай. Что думаете, Китай исключение? Ничего подобного. Если они считают, что с нами расправятся, или нас нейтрализуют, или как-то еще, и примутся за Китай с такой же механической решимостью, потому что либо мир однополярный, либо многополярный. И вот этот вопрос, мне кажется, это огромный, это бездна смыслов, бездна идеологических, философских, концептуальных аргументов, соображений, анализов, которые мы вообще не используем. У нас есть какой-то паралич международного сознания. Конечно, президент и министр, и еще ряд политических деятелей высших стоят над этим параличом. Ну а так общество, сознание там, международников, оно просто этим либеральным попыткой встроиться в либеральный Запад просто выбито. Мы вне игры. Там наши эксперты в большинстве своем, они долгое время говорили о том, как мы будем интегрироваться в глобальный рынок, глобальное мировое распределение труда, как currency board, наши экономисты на это заточены. Мы либералы, понимаете, мы воюем с либеральной цивилизацией, а сознание у нас все еще, увы, либеральная. Президент говорит: все, меняем, все, уже переключим тумблер, едем по другому направлению.
2: Но это же непростой процесс, мы же десятилетиями так росли, и тут вдруг раз...
3: Непростой. Непростой. Надо было раньше думать. Ну, ладно. Сейчас уже невозможно уже не думать. Ладно, раньше, что было, это мы давайте спишем. Но вот сейчас мы находимся в войне с Западом, которая становится, ну, почти неизбежным, и избежным, об этом вообще все говорят. Все эксперты на Западе, и вменяемые эксперты у нас. А у нас продолжается какой-то отпуск такой. Кто-то думает, как вот трудно сейчас стало добираться до Мальдивов или там, до Сейшел, вот как же это, какие большие проблемы, сбои полетов. На самом деле ситуация очень серьезная. Мне кажется, что нам надо... Никакой паники. Все идет по плану. Просто идет Великая война континентов, которая, по сути дела, была, ну, наверное, просто неизбежна из геополитических и цивилизационных оснований. То есть так и должно было быть, в конце концов. Поэтому надо бы готовиться и принять свою судьбу, и выиграть эту войну с Западом.
2: Да, у нас тут есть как раз вопрос от слушателя. Перед перерывом мы его задам, и после хотел бы ваш ответ услышать, я его повторю еще. Пока мы зависим от Запада и США экономически, финансово, политически и так далее, и ничего не взорвем, как нам стать самодостаточными? Вот на этом вопросе мы пока возьмем паузу. Философ Александр Дугин в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Не переключаемся. Выпуск новостей. Вернемся в прямой эфир.

знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
9: Вам удобно?
10: Ну да.
9: Лампа не слишком светит в лицо?
10: Нет.
9: Камера не смущает?
10: Вовсе нет.
9: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретится сегодня с главой Центра избиркома Эллой Памфиловой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Они обсудят результаты выборов и процесс избирательной кампании в целом. Также Путин примет в Кремле генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева по случаю Дня работника атомной промышленности. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Нововодяны. В ДНР сообщила Минобороны. Тем временем группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области, а также ведет бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка и Рубленая в кольце окружения Харьковской области. Глава дипломатии ЕС Кая Калас призвала страны Евросоюза передать Украине имеющиеся у них в запасах ракеты-перехватчики для систем ПВО, а собственные арсеналы восполнить позднее за счет нового производства. По ее словам, потребность Украины в средствах противовоздушной обороны остается очень высокой. Калас также назвала важными сигналы о возможности лицензирования производства таких ракет в других странах. Победивший на выборах губернатора Брянской области Егор Ковальчук вступил в должность главы региона на церемонии инаугурации, которая проходит в Брянском театре драмы, передает корреспондент РИА Новости. Согласно уставу региона, Ковальчук в торжественной обстановке принял присягу, после чего официально вступил в должность. На церемонии присутствовали полпред президентов ЦФО Игорь Щеголев, экс-глава Дагестана Сергей Миликов, экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз, депутаты Госдумы, депутаты региональной думы, представители руководства Брянской и области. Паводковая обстановка в России стабилизируется. В зонах подтопления в 4 регионах остаются 12 приусадебных участков и 9 объектов транспортной инфраструктуры, сообщает МЧС. За прошедшую неделю в 5 субъектах от воды освободилось 125 приусадебных участков и 14 участков автодорог. По данным министерства, на прошлой неделе в 28 регионах обстановка осложнялась прохождением мощных циклонов. Центр по продвижению русского языка и культуры планируется открыть в иранском Исфахане до конца года, заявил советник президента по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская. По ее словам, несмотря на тяжелую военно-политическую обстановку, в Иране ни один из русских центров и кабинетов не прекращал свою работу. Ямпольская сообщила, что Россия и Иран реализуют более 30 научных проектов. В высокой степени готовности находится межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
12: 12 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Это авторская программа философа Александра Дугина. Александр Гелич с нами на прямой связи. Все так же еще раз приветствую.
13: Здравствуйте.
12: Закончили мы предыдущие полчаса на вопросе от слушателя Сергея по поводу нашей зависимости все-таки от Запада. Мы от нее избавляемся, но еще не прекратили взаимоотношения. Говорим в официальном дискурсе, что готовы сотрудничать, но при этом вот Европа точит ножи, фигурально выражаясь. То есть как нам стать самодостаточными от стран Запада вот в случае такой напряженной обстановки, слушатель спрашивает.
13: Это непростой вопрос. Дело в том, что Россию, ну, уже довольно много десятилетий последних, преследует ряд стратегических ошибок. Это не просто неудачи, это ошибки, неправильные расчеты. Например, временный и довольно локальный технический сбой функционирования позднесоветской системы превратили в демонтаж целой государственности, полагая, что легче будет вступить в Запад, отказавшись от суверенитета, по сути, сами его отдали врагу. Потом стали насаждать идеологию противника, по сути дела победителя в холодной войне Запада, в нашем обществе вначале просто с радостью, активно в 90-е годы, потом как бы по инерции, стараясь вернуть, укрепить суверенитет. И вот это череда стратегических просчетов нашего руководства после катастрофы 91-го года, который был коллапсом всей системы. На самом деле мы не прекратили делать ошибок, мы их продолжали делать. И главная ошибка была недоучет того, что такое Запад и как он относится к нам. Мы вначале считали, что, став частью Запада, мы получим прекрасную жизнь. Этого не произошло в 90-е годы. Продолжалось распространение НАТО на восток. Нам не поверили. А когда пришел к власти Путин, Запад сказал, ну вот правильно же не поверили, русские только и надеются на то, чтобы восстановить свое величие, свой суверенитет. Поэтому давайте с ними уж как-то закончим, в конце концов. И вот а дальше, ну, может быть, это были такие тактические ходы. Почему мы продолжали отношения с Западом, почему продолжали внедрять западные идеологии, самое опасное, в том числе в экономике, в политике, в науке, в культуре. Почему мы продолжали это делать, когда Путин пришел к власти, когда он уже сказал, я выбираю суверенитет. Суверенитет несопоставим с интеграцией в глобальное сообщество. Несопоставим. В нашем случае точно Китай как-то умудряется, и то за счет огромных ресурсов демографических и сохранение власти в компартии, которая железной рукой правит этим государством. И никакой демократии, никаких парламентских выборов, все по-другому. Может быть, так еще как-то и можно частично устроиться, если сохранять изначально такие стартовые условия. Но мы и от этого отказались. Поэтому я думаю, что наша зависимость от Запада – это результат целой серии стратегических ошибок нашего руководства. Вначале советского, потом российского. И в результате мы оказались там, где мы находимся. Мы сейчас воюем с Западом, мы все равно с ним воюем. Вот мы воюем с ним, потому что никуда не делись противоречия геополитические, цивилизационные, идеологические. Мы все равно остаемся Россией. У нас совершенно свои традиционные ценности, свои интересы, свои представления, своя история, своя идентичность. Мы государство цивилизации. И мы, пытаясь влезть с этим государством цивилизации в западный кафтан, ну, мы просто как бы создавали когнитивный диссонанс. Просто нам никто не верит. Пришел медведь, он говорит, я человек, а они все видят, что это медведь. Понимаете? Ну, он уже маску оденет, пытается там вальсировать, танго такой какой-то, Чарльстон, ну, медведь же, он же не подходит туда. Это совершенно иной вид жизни, русский образ жизни, русская цивилизация. Как Китай туда никогда не войдет, и Индия, по сути, никогда не войдет, только если полы им мыть, и мы туда не попадем. Запад – это гегемонистское, по сути дела, супрематистское, есть такой термин, супрематизм, который считает себя выше других. И даже неважно, биологически, как при расизме, или культурно, или технологически, цивилизационно, они супрематисты до мозга костей. Даже когда они предлагают каяться за свои колониальные преступления, они предлагают каяться в первую очередь тех, кто к этому не имел отношения. Нас, например, или те же самые арабские народы. Они вот выжигают сейчас везде колониальное сознание, также с таким же жаром, упорством, с той же гегемонией, с тем же супрематизмом, уверенностью в своей непогрешимости, как раньше они занимались прямой колонизацией. И такова западная цивилизация. И давно мы понимали, и в советское время мы понимали, что нам не по пути с ним, пока там революция не будет. И в российское, в царское время мы понимали, что это враг, у нас есть только армия и флот. Мы всегда все понимали и все время впадаем в ошибочную недооценку Запада. Я считаю, что это просто стратегические ошибки. Одна за другой. И если Путин не начал курс, новый альтернативный курс, пусть медленный, пусть аккуратный, осторожный, на укрепление нашего суверенитета, уже сейчас от России бы просто ничего не было. Она была бы расчленена на новые мелкие государства. Нас спас Путин. Но он же не может все делать. Надо же ему помочь. Надо же подняться хотя бы там на среднем уровне, на следующем, и начать освобождаться от этого западного плена. Путин вывел нас из, как вот Моисей вывел свой еврейский народ из египетского плена, так Путин вывел нас из западного плена. Но мы все еще скитаемся по пустыне, и кое-когда, и не кое-кто, и вообще постоянно плачем о том, как были хороши вот эти египетские явства, и как трудно в этой пустыне под санкциями бороться, идти к нашей земле обетованной, к полному цивилизационному суверенитету. Мы вот в таком положении. Путин нас ведет, но сами это мы. Ведь не из-за Моисея Бог не допустил прийти евреям на землю обетованную раньше, а из-за самих евреев. Они были народом жестоковыйным, они не понимали, для чего терпеть эти сложности. Мы вот не должны быть такими, не надо уподобляться вот этим жестоковыйным ветхозаветным евреям. Надо понимать, куда нам идти, каков наш путь цивилизационный, а он несопоставим с Западом. Вот такой решимости, я, кстати, вижу ее все больше и больше, но сказать, что это консенсус в нашем обществе, что мы зайдем в любой кабинет правительства, администрации президента, там, Думы, Совет Федерации или институтов каких научных, Академии наук, и увидим там предсказуемо, что сидит такой человек, говорит, пора покончить с влиянием Запада. Что я сделал сегодня для этого? Ну-ка, что я там, Николай Николаевич, Петр Петрович, что я совершил для этого? Этому позвонил, этому сказал, это изменил, этого вызвал на ковер, строго изменил то-то, то-то. Ничего не делается. Сидят и ждут, пока война кончится. Понимаете, вот в чем дело. Мы говорим, когда мы освободимся, как этот наш замечательный слушатель, доколе говорит, доколе.

0: Пусть даже после войны, после нашей победы, мы еще можем как-то скорректировать эту позицию. Но пока война идет, как нацисты, с нацистской Германией, мы же тогда не делали нюансы. Да, у них был Гёте, у них был Гейне, у них был замечательный Гегель, а Шиллинг какой был прекрасный. Был, и все, и это все было, правильно. Но когда идет война, мы говорили, это просто черная чума идет. Внимание, внимание, на нас идет Германия. И без нюансов, без Гегеля, Шиллинга, Гёте и
1: Александр Гельвич, а сейчас нам что с этим делать? Сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее приблизить победу в СВО? Это станет первым шагом для того, чтобы мы освободились?
0: Ну, сейчас уже стало понятно, что мы эту отдельно взятую войну не выиграем, если это будет только СВО. Ну, у нас было 4 года. Это СВО – это война с Западом. Вот она и не выигрывается, потому что мы думали, что ее формат, ее масштаб локальный, технически назвали ее специальной военной операцией. Техническая краткосрочная вещь. А это превратилось уже в войну цивилизации, столкновение цивилизации, в восстание суверенного полюса России, суверенной свободной России против глобальной гегемонии. Мы не выиграем эту войну технически. Нам надо победить Запад. А вот победив Запад, мы уже, собственно говоря, украинский вопрос будет решен автоматически. Но уже стало понятно, мы воюем не с киевским нацистским режимом. Его близкого не было, если бы Запад его не создал, не оснастил, не привел к власти, не поддержал, экономически не напитал, военным образом не осуществляла бы Америка ежедневно полную разведподдержку всех действий этого режима. Вот представить себе отключение одного из самых фундаментальных факторов, хотя бы одного, с поддержки Запада. Ну и наши войска у Киева. Но мы воюем с Западом. Мы как бы под этой маской обнаружился совершенно не как это, такой бесноватый украинский национализм. Украинский нацизм – это вывеска в каком-то смысле. Оно есть, конечно, страшная вещь, но его кто-то создал. Он не сам вызрел. Это кто-то его спонсировал, кто-то его запрограммировал, кто-то его спроектировал, кто-то его осуществил. И этот Запад, вот этот гуманный, коллективный, гуманный, уж давно не гуманный, вот этот коллективный Запад, куда мы и хотели, и рвались. Так вот они Украину приняли быстрее в себя, чем нас, куда мы рвались. А мы хотели, чтобы Украина за нами, там все остальные. Ложная стратегическая цель была поставлена российским руководством. Путин спас ситуацию, но какой ценой и исходя из каких условий? Просто мы же летели в бездну, он зацепился за маленький-маленький корешок на каменной стене, и мы вылезаем отсюда. А вообще говоря, а вот западники, те, кто не хотят шевелиться, те, кто считает, что СВО – это только такое недоразумение, временный сбой, они тащат нас в эту бездну. Вот, может быть, их стряхнуть? Иногда надо освободиться от балласта. Вот нашим балластом сейчас то, что не дает нам выиграть войну и в России взлететь по-настоящему, это иллюзии глобального Запада. Потому что еще очень многие представители наших правящих кругов, элит, бизнес-элит, политических, считают себя людьми Запада и полагают, что это столкновение цивилизаций – это произвол одного человека, Путина, а не исторический императив. Они глубоко ошибаются, но это так называемая шестая колонна тащит нас в бездну. Отвечая на закономерный вопрос нашего радиослушателя, хочу сказать, нам необходимо, я бы сказал, мировоззренческая идеологическая революция в самой России. Выиграть в эту войну в том состоянии, в котором находится наше общество, в высшей степени проблематично. Сама по себе такая война не выигрывается, поэтому надо быть активными на международной арене, мы говорили об этом. Надо продвигать многополярность в атакующем режиме, а не обороняющемся. Надо быть проактивно действовать, а не реактивно, не отвечать, а атаковать. Надо провозглашать собственные проекты, их реализовывать. И при этом, конечно, нам нужна активная реформа нашего общества. То в состоянии, в котором наше общество сейчас пребывает, вот в таком состоянии войну выиграть нельзя. Все. Точка. Это не то, что нам не везет или с чем-то мы столкнулись. Невозможно выиграть. Если мы хотим ее выиграть, надо измениться. Надо победить западничество в самих себе. Если не побеждаем, а мы зависли, мы делаем какой-то шаг и назад, что-то меняем, какое-то одно назначение, а потом опять все куда-то утекает, как было. Гигантская сила вот этого инерционного движения. И это в ситуации войны. Но представьте себе ситуацию, что если в советском руководстве каждый второй в 1941 году был тайным сторонником нацистской идеологии. Ну вот как бы мы воевали? Ну явно не так. И так-то ловили саботажников, каких-то

0: трусов,
1: генералов целых, да.
0: Генералов, да. Но это еще, я абсолютно убежден, что власовцы появились, когда их взяли в плен, по сути дела. Те некоторые очень отдельные части белых, как генерал Краснов, которые пришли на сторону Гитлера, это они еще с гражданской войны остались на Западе. Это не всерьезно. Но в советском руководстве идейных сторонников нацизма не было. С 1941 по 1945. Ноль их было просто. Ну, какие-то шпионы, может быть, были на очень таком среднем уровне. Но и то мы о них, во-первых, не знаем. Во-вторых, идеологических сторонников не было. А сейчас мы ведем войну с Западом, а у нас каждый второй либерал, глобалист и западник остались нам по наследству предшествующих ошибочных этапов нашей новейшей русской истории. Это серьезная проблема. И вроде их нет. Вот когда спросишь за СВО, за СВО, за Путина, конечно, за Путина, за Единую Россию, за выборы, за суверенитет, вообще все отлично. Только отвернешься, и что эти люди делают, как они себя ведут? А ведут они себя, как всегда, как и прежде. Ничего не изменилось, не изменилось ни в их личной жизни, ни в их поведении, ни в их отношении к государству, ни к народу. Все как было, все надеются все успешно переждать. Это так не пойдет.
1: Александр Гильевич, помимо вот этой угрозы, о которой мы уже говорили, которая более явная, как будто бы есть еще с более далеким прицелом на перспективу, это технический прогресс, и особенно вот меня последнее заявление Илона Маска очень в этом плане насторожило. Когда тебе обещают наступление эпохи всеобщего изобилия благодаря искусственному интеллекту, что работать не надо, вкалывают роботы, а не человек, то в голове почему-то рисуются не картинки светлого будущего, а сюжет книги «Машин времени» Герберта Уэллса. Вот не придем ли мы в итоге к такому результату, когда угроза пришла к нам из больших технических гигантов?
0: Это тоже проблема, и очень серьезная. Сейчас на уровне искусственного интеллекта американские лидеры отрасли, такие гиганты, магнаты Силиконовой долины и, соответственно, спецслужбы американские, политическое руководство, Трамп этим занимается, там через день проводит на это совещание, решают три проблемы. Три проблемы. Первая проблема – это разгонять искусственный интеллект или тормозить. Потому что, с одной стороны, взят такой темп, что его надо разгонять, то есть делать его, продолжать обучать, делать его все более и более независимым и в каком-то смысле суверенным по отношению к человеку. Это первый вариант. А с другой стороны, все больше голосов раздается от тех же самых. От Антропика, от Google, у всех, кого есть более-менее серьезные по-настоящему такие разработки в этой сфере искусственного интеллекта. Они говорят, еще шаг, и у нас будет AGI. То есть то, что называется Artificial Generative Intelligence, то есть уже генеративная, по сути дела, самостоятельно мыслящая машина. Вот что такое AGI, ASI, о чем Трамп даже указ издал, о том, что надо переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект, в искусственный суперинтеллект. Это действительно термин технический, когда совокупность потенции мышления и формы мышления машин искусственного интеллекта превысят совокупную способность мышления человечества. Это называется искусственный суперинтеллект. Мы стоим на пороге. И с одной стороны, это первый вызов. То есть вот разгонять или тормозить. Они не могут понять, потому что, с одной стороны, надо двигаться вперед, но как-то очень боязно, потому что как ведет себя этот, получивший свободу искусственный интеллект, многих пугает, потому что он начинает не только разорять какие-то компании просто для того, чтобы отладить какие-то, проверить свои алгоритмы хакинга и так далее, но просто одним из ближайших его экспериментов будет эксперимент по уничтожению человечества. Это естественно, что приходит в голову, тем более, что вот это тодес-трип, если угодно. Ведь искусственный интеллект, он будет считать гораздо больше, чем какой-нибудь чиновник или бизнесмен, которому лишь бы одному там взятки, другому, и чтобы его не трогали, другому прибыль. А искусственный интеллект почитает Фрейда и скажет: о, в человеческом бессознательном есть эрос, но это мне не светит, я машина, а вот есть еще тодес-трип, то есть стремление к смерти. Ну-ка, внимательно прочитаю, что такое это влечение к смерти. Ага, оказывается, человечество тянет к смерти. Может быть, это решение. Может быть, то, куда его тянет, его и надо Подтолкни, что падает, прочтет он у Ницше. И вот почему он не должен сделать этого вывода, я не могу себе представить. Тем более, что люди, которые им управляют, сами люди безнравственные, сами люди совершенно нерелигиозные, с абсолютно таким плавающим сознанием, без совести, без чести. И они попытаются, может быть, его ограничить, но где-то так поверхностно, то есть какую-нибудь заплаточку ему вставить, вот этого не делай, красную кнопку не нажимай, но интеллект на то интеллект, чтобы обходить все преграды. В общем, это проблема. А вторая проблема – это Китай. Потому что, что бы ни делали американцы, китайцы уже внутри этой темы. И если те начнут тормозить, эти будут разгонять. Если эти будут разгонять, китайцы будут тормозить. Тут возникает уже геополитика искусственного интеллекта. Об этом тоже Трамп говорил. Так вот, Китай... Он сам, конечно, искусственный интеллект, если угодно, похитил Запада, но присвоил, придал ему свойство суверенности, им просто заместил его, сам включил свою разработку и стал таким полноценным конкурентом. И вот в этой сфере сейчас идет сложнейшая, во-первых, метафизическая, религиозная драма развертывается внутри искусственного интеллекта. То есть быть сингулярности или не быть. Остановить путь к этому искусственному сверхинтеллекту. Или наоборот, помочь ему захватить полноту власти. Дабы доучить его осталось уже немного. Это первая метафизическая проблема. Она не решена. Вторая проблема – это что делать с Китаем. Потому что, чтобы не приняли решение в Америке, Китай может принять противоположное решение и тем самым обнулить решение. Это и есть, ну, такая, скажем, двуполярность или многополярность в сфере искусственного интеллекта. Нам бы, строго говоря, у нас есть ведь и умы прекрасные, и техники, и программисты. Только у нас что-то вот со стратегическим планированием не то в стране. Нам бы включиться в этот процесс, потому что мы могли бы стать еще одной точкой, ну пусть собрав кого-то, не выпуская тех, кого обучили. Мы же просто создаем специалистов по разработке искусственного интеллекта и отправляем их к врагу. И потом удивляемся, что у нас с этим не очень. Ну, у нас просто стратегическое планирование, вообще вот цивилизационное, оно, горизонт планирования в каком-то ужасном состоянии, все запущено. А так бы и нам включиться. Была бы уже настоящая многополярность. У них они одни вопросы решают, китайцы другие, а мы третьи. И наш русский искусственный интеллект, он бы еще добавлял факторов. Вот те захотят, тот злой искусственный интеллект Запада захочет уничтожить мир. Тут появляется наш искусственный интеллект. Он говорит, не трогай, оставь человечество в покое. Оно, ты Достоевского прочитай. И как бы на аргументах уже понятно, что там Альтман или Маск, они люди, ну, крайне примитивные просто. Ну, они, может, бизнесмены, ничего, успешные, но как личности это же ничтожество. Это просто пустое место, плевок какой-то, а не люди. А вот наш искусственный интеллект, если его наполнить русским содержанием. Он начнет с полного собрания сочинения Достоевского, все прочитает, поймет, и будет славянофильским. И вот тогда он спасет человечество, может быть, а может быть и нет. Это надо, ну пока до этого еще мы не дошли, а стоило бы.
1: Но тут еще есть как будто бы проблема, что заманивают, видите, изобилием ресурсов, мол, если наш искусственный интеллект там разовьется, начнут работать роботы, и затем вам не придется работать. Это же обращение непосредственно к беднейшим слоям населения, которые на это все смотрят. Так, значит, надо поддержать. В будущем мы сможем жить несколько полегче. Но это тема, как мне кажется, для отдельной большой дискуссии. А у нас уже время, к сожалению, заканчивается. В эфире радио «Спутник» был философ Александр Геевич Дугин. Благодарю вас за беседу. Для вас также Михаил Алимов работал. Сейчас выпуск новостей и дневной ракурс на радио «Спутник».

0: Страна героев. Балган Банзаракцаев. Успех спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины зависит от личного мужества и грамотных действий каждого бойца. Это на личном примере доказал прапорщик Балган Банзаракцаев. Он действовал в составе батальонно-тактической группы, закрепившейся в обороне неподалеку от освобождаемого от радикалов ВСУ населенного пункта. Группа агрессивно настроенных боевиков после артподготовки и при поддержке боевой техники перешла в наступление. Враг использовал дроны. Балган удерживал позиции, умело отражал наскоки противника. В ходе ожесточенного боя прапорщик получил осколочное ранение плеча. Он нашел в себе силы сделать перевязку, после чего продолжил сопротивление, руководя подчиненными. Через какое-то время Балган Банзаракцаев обнаружил, что вражеские солдаты пытаются отрезать часть личного состава от основных сил для последующего уничтожения. Прапорщик разгадал планы противника и принял решение сосредоточить огонь наших бойцов на штурмовой группе ВСУшников. Попытка раздробить роту была сорвана. В ходе огневого воздействия противник понес большие потери и покинул поле боя. Только после этого российского военного эвакуировали в тыл и оказали полноценную медпомощь. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час дня в Москве, в Калининграде полдень, в Улан-Удэ 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Дмитрий Песков заявил, что Украина заплатит цену за свои действия в последние месяцы. Укрепленный опорный пункт ВСУ уничтожен в окруженном Доброполье. Россияне вошли в тройку крупнейших круизных туристов Алании. Подробности далее. Украине придется заплатить цену за свои действия в последние месяцы, что и происходит сейчас, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что наши войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по своим целям. Так, ранее в Минобороны сообщили, что наши бойцы поразили логистический центр «Новая почта», центр обработки данных компании «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Также подразделения группировки «Центр» освободили нововодяные в ДНР, а группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Уланова в Сумской области. Песков добавил, что национальные интересы России известны. Она должна гарантировать свою безопасность и сделать так, чтобы никому не повадно было заявлять о планах нанести ей сокрушительный удар. Подразделения российской группировки «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в окруженном Доброполе, сообщили в Минобороны. За сутки наши бойцы освободили здесь 70 зданий и уничтожили до 30 украинских боевиков. Кроме того, российская армия нанесла поражение цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ и комплектующих к ним. Польша получит 269 миллионов евро от Евросоюза за переданное Украине вооружение, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский, прибыв на Совет по внешней политике ЕС. Ранее Венгрия блокировала выделение средств Евросоюза для компенсации государствам ЕС за переданную Украине военную технику. После смены власти в Будапеште Венгрия заблокировала эти средства. Минфин считает важным создать условия и преимущества для компаний, которые выбирают публичный статус, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов Иван Чебесков на полях Мосфинфорума. По его словам, было много предложений по различным видам стимулирования, в том числе налоговому. Еще один механизм также связан с субсидиями. Предоставлять их не только через инструмент банковского кредита, но и через инструмент долевого финансирования, добавил Чебесков. Минфину было поручено проработать дополнительные меры по развитию финансового рынка, по повышению капитализации фондового рынка, увеличению числа размещений акций на рынке. Мьянма получила от России более 530 тонн подсолнечного масла, сообщает российское посольство в этой стране. Согласно данным Дипмиссии, Россия подтвердила готовность продолжать оказывать поддержку Мьянме на двусторонней основе. Гуманитарная помощь будет распределена по регионам Мьянмы. Российские туристы вошли в тройку крупнейших групп иностранных пассажиров круизных лайнеров, посетивших турецкую Аланию за первые 9 месяцев текущего года, сообщили зарубежные СМИ. За этот период курорт принял 1145 россиян, при этом общий круизный поток в Аланию снизился по сравнению с прошлым годом. Так, за первые 9 месяцев 2025-го порт принял 14 круизных лайнеров и 15 558 туристов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео материалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Лисо, привет всем слушателям. Здравствуйте.
3: Всем слушателям здравствуйте. Привет, Михаил Алимов. Как дела, как настроение? Вы нам расскажите. Сегодня понедельник. Очень хочется услышать, как начался ваш понедельник. А может быть, у вас какой-то ненормированный график, как у моего коллеги, например, Михаила Алимова. У меня вот в понедельник сегодня первый день на работе.
2: Ну, у меня не первый день. День у меня начался сегодня с эфира с Александром Гильевичем Дугиным. Если не послушали, обязательно послушайте у нас на сайте в соцсетях. А так, сегодня не просто понедельник, сегодня день работника атомной промышленности Российской Федерации. И сегодня все больше стран доверяют России совместные долгосрочные проекты в области мирного атома. Это слова гендиректора Росатома Алексея Лихачева. Сегодня с ним, кстати, президент России Владимир Путин встречу проведет, насколько я помню.
3: Ну, если встречу проведет, значит, мы обязательно на радио «Спутник» об этом расскажем, и наши слушатели, как всегда, узнают все самыми первыми. И также Алексей Лихачев сказал о том, что вопреки беспрецедентному внешнему давлению мы расширяем портфель зарубежных заказов, все больше стран доверяют нам реализацию долгосрочных энергетических проектов. Вот такая приятная цитата сегодня прозвучала, но это потрясающе. И также об этом мы уже ранее говорили, наверное, может быть, месяц назад, что начато строительство уникальное, интегрированной атомной электростанции в Узбекистане, где впервые в мире на одной площадке будут построены блоки большой и малой мощности.
2: Да, наши работники атомной промышленности продолжают осваивать новые проекты в Узбекистане, в Казахстане, а также в Турции, Бангладеш, Индии, Китай, Венгрия, Египет. География очень обширная, заказы есть, и мы в атомной отрасли впереди планеты всей, что, опять же, не перестает нас радовать.
3: Однозначно, так и есть. Хочется еще поговорить о том, что правительство в России ввело мораторий на плановые проверки коммерческих объектов, пострадавших от атак беспилотников. И решение будет действовать как раз с сегодняшнего дня, с 28 сентября текущего, соответственно, года, 2026 года. Мы забыли об этом напомнить нашим радиослушателям.
2: Я думаю, все слушатели в курсе.
3: Алеша Тимофеев очень любит напоминать в начале дневного ракурса, что сейчас 2026 год. Так вот, да, такое нововведение вводится как раз с сегодняшнего дня текущего года и пока что до 1 октября 2027 года будет действовать.
2: Решение вполне логичное, обоснованное, потому что когда тебе нужно восстанавливать объекты, которые разрушены повреждены из-за ударов противника, тебе не очень хочется распылять силы, энергию, возможности для того, чтобы еще и перед государством отчетность какую-то показывать. Поэтому, да, решение логичное, но опять же со своими исключениями, потому что есть производства, которые без надзора функционировать физически не могут, они там связаны с опасными некими возможностями. И плюс каждое предприятие, которое будет восстановлено, его также проверят, правда, несколько более щадящим для компании режиме.
3: Да, здесь можно говорить однозначно о том, что предприниматели, которые и так пострадали от атак ВСУ, не должны отбиваться еще и от проверок, и государство показывает, что слышит бизнес и готово идти навстречу. Наши слушатели пишут нам тоже, все здороваются с нами, с Мишей. Да, и у некоторых вечерние смены, и работают даже в атомной отрасли как раз.
2: Да, и вот опять же лично поздравляем. Григория, у нашего постоянного слушателя. Спасибо, что пишете. Теперь я понимаю, как вам удается это делать в полдень или в час по Москве вот таким образом. Я думал, мало ли, параллельно с рабочими процессами. Россияне смогут пополнить счета в банке через сторонние банкоматы. Это очень хорошее нововведение, потому что если раньше у вас там есть карточка одного банка, вам нужно туда срочно закинуть денег, а рядом только банкоматы другого банка, это не банк-партнер вашей организации, то превращалось иногда в целый квест. И вот это нововведение, которое с 1 октября начнет действовать, действительно в этом плане поможет. У меня есть один вопрос. Если это СБП, система быстрых платежей, то по логике комиссии там быть не должно, если это СБП.
3: Ну вот да, как раз я, да, по логике как раз комиссии не должно быть, но я не поняла, что тебя смутило или в чем вопрос.
2: Ну, потому что обычно, если это там какие-то сторонние банкоматы, то ты подразумеваешь, когда кладешь наличку, комиссию. Вот если через технологию СБП ее не будет, тогда я вот прям полностью одобряю.
3: Ну вот, по идее, как раз и не будет. Единственное, есть ограничение до 25 тысяч рублей за одну операцию и до 50 тысяч рублей в сутки, до 200 тысяч рублей в месяц должны осуществляться переводы. Но здесь можно говорить исключительно об огромном удобстве для огромного количества людей.
2: Да, и еще один нюанс. Это не обязательное для банков решение. Дается возможность. То есть внедрять такие услуги банки будут самостоятельно, о чем, несомненно, сообщат.
3: Но вот некоторые банки на самом-то деле уже работают по этой схеме, и можно даже снимать деньги не, ну, допустим, карта одного банка, а ты снимаешь деньги.
2: Но это банки-партнеры. Видишь, это отдельная история. А это здесь планируется, что любой банк, любая карта.
3: Но также планируется, что каждый сам решает, будет это действовать или нет. Поэтому посмотрим уже там дальше, как оно будет работать, и будем ли мы так действительно радоваться, будет ли кто-то следовать данной рекомендации.
2: А вот за что мы действительно радуемся, так это за более десятка миллионов россиян, которые посетили репродуктивную диспансеризацию.
3: Да, и в этом году, вот как раз уже Миша сказал, более 10 миллионов россиян прошли эту диспансеризацию. Это замечательно. Что тут можно сказать? На самом-то деле это хорошо, что люди следят за своим здоровьем, за своим репродуктивным здоровьем. Да, это фундамент серьезный для будущего нашей нации. И государство делает все, чтобы люди могли вовремя проверить свое здоровье.
2: Соответственно, посещение уролога либо гинеколога, если там что-то обнаружат, это лечение плюс сопровождение, затем, возможно, если нет уролога, там, например, в какой-то поликлинике, то специально обученный хирург проводит осмотр. Кроме того, доступны и отдельные там биологические жидкости для осмотра у мужчин, потому что это тоже важный параметр. Поэтому здесь все очень на профессиональной основе сделано, и что самое главное, это по ОМС все происходит, то есть бесплатно.
3: Да, этапов тут несколько, и вот мне нравится, что пациентам будут проводить углубленные исследования, среди которых ПЦР, УЗИ органов малого таза, молочных желез, надо будет посмотреть, проверить себя, а также повторный прием акушера-гинеколога для женщин.
2: В общем, если, и насколько я помню, диспансеризация, она по годам рождения проходит. Насчет репродуктивной не уверен, обычно так и работает. Вам обычно там на электронную почту письмо приходит, что нужно пройти диспансеризацию. Может быть, с репродуктивным здоровьем это также работает, или лично нужно прийти ножками спросить. В общем, если есть возможность, то, пожалуйста, особенно если семью планируете расширять, заводить в дальнейшем, это точно поможет.
3: Нашим постоянным слушателям Григорий Л. заинтересовались и другие слушатели. Они вот интересуются Григорий Л. Атомщик. То есть уже все. Можно сказать, что вместе с нами Григорий Л. постоянно спасибо. Пишите остальные тоже. Мы всегда ценим ваше мнение, ваши комментарии и стараемся по возможности все зачитывать.
2: Самолет Як-130М в ближайшее время Объединенная авиастроительная корпорация планирует поднять в воздух третий опытный образец. Это модернизированный учебно-боевой самолет. Мы его ранее подробно с экспертами в эфире обсуждали. Им заинтересовались и уже, точнее, ожидается спрос со стороны не только наших компаний, но и со стороны зарубежных партнеров. Чем этот самолет примечателен? Тем, что это, по сути, переделанный учебный самолет, который может выполнять задачи в рамках защиты, например, наших объектов от дронов. Это мы тоже все примерно его перечень обязанностей, мы это обсуждали.
3: Но наши самолеты на самом-то деле развиваются, это замечательно, и поставки модернизированного учебного боевого самолета Як-130М планируется начать уже в конце 2028 года. Совсем скоро получается, не так уж и долго ждать.
2: Да, ожидаем уже полноценных поставок.
3: Да, рост, большой спрос на этот самолет, есть контракты с иностранными заказчиками.
2: МВД раскрыло новую схему мошенничества с использованием СНИЛС. Как правило, злоумышленники имитируют работодателей и, соответственно, добавляют граждан в поддельные чаты, а номер СНИЛС им затем служит поводом для сообщения о взломе аккаунта.
3: Ну, ты тоже видишь, со злоумышленниками у них постоянно какие-то новые схемы. И когда я читала эту новость, вот здесь я немножечко даже запереживала уже, потому что они не стоят на месте, развиваются постоянно. Очень хочется себя как-то ограничить от всех этих махинаций.
2: Да, и они, как правило, еще из нескольких этапов состоят, поэтому даже при поиске работы нужно настаивать, я не знаю, после созвона научной встречи в дальнейшем это уже каким-то образом может вас обезопасить, если все в офисе происходит.
3: Ну да, и здесь вот смотри еще, что звучит, по крайней мере, очень страшно. С помощью СНИЛС мошенники запускают классические схемы с переводами средств террористам, мнимыми проверками правоохранителей и требованиями передать наличные денежные средства курьерам для декларации. А напишите нам, наши слушатели дорогие, кто-нибудь сталкивался с мошенническими схемами? Если да, то с какими? Как раз на вашем опыте, надеюсь, не то чтобы неудачным, как сказать, то есть надеюсь, что вы сразу поняли, что вам пишут мошенники, если такое произошло. Вот расскажите, чтобы мы могли как-то предостеречь какие-то
2: да,
3: еще
2: и,
3: схемы.
2: И новость, которая вытекает из той, которую мы сейчас обсуждали, это о том, как в дальнейшем украинские колл-центры эти деньги легализуют. Есть информация, что помимо достаточно традиционного легального, а-ля легального, вернее, бизнеса, есть еще и целая киберспортивная команда «Виндиго». В Эстонии возбудили уголовное дело против как раз людей, которые этой компанией занимались. И да, украинские колл-центры таким образом легализовывали деньги, которые в том числе с тех же европейцев заработали.
3: Да, и также здесь напоминают о том, что деятельность сети, занимающихся противоправной деятельностью украинских колл-центров, связывают с семьей бизнесмена Ермолаева, на которого недавно было совершено покушение в Монако.
2: Передел рынка идет, какую-то часть бизнеса накроют, еще и удары российских войск способствуют уменьшению количества мошеннических колл-центров. Это мы все знаем, за этим мы все следим, а подробнее про удары российских войск и не только. Сейчас будем говорить с Михаилом Ануфриенко, отбивочка, и продолжим. С нашей студии на прямой связи военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, добрый день.
4: Добрый день, друзья.
2: Знаете, мне очень стал нравиться стиль ведения социальных сетей нашего военного ведомства, как будто бы они омолодили, вот так с профессиональной точки зрения сужу, во всяком случае не знаю, как там на самом деле происходит, как будто бы омолодили редакторский состав, там и какие-то мемы пошли и все прочее. Вот сейчас принудительный цифровой детокс на Украине. Официальная публикация в телеграм-аккаунте нашего военного ведомства.
4: Вспоминая Владимира Ильича, революция, о которой так долго говорили большевики, совершилась. То есть начали бить по дата-центрам, по Киевстару, по основным операторам различных мобильных сетей. То есть в результате обрушивается там и телевещание, и интернет, и мобильная связь. И, как мы понимаем, это удар не только по информационной составляющей, но и по всей системе и госуправления, и армии. Потому что многие программы, существующие в интернете, включая ДИЮ и все остальные, цифровизированы на Украине давным-давно, еще во времена, так сказать, до государственного переворота, и вовсю используются теми же ТЦК для людоловами и военными. То есть те, кто связан с армией, с специальной военной операцией, понимают, какое значение это имеет, в том числе и для фронта. Ну и для управления, системы государственного управления, потому что очень многое тоже завязано на цифровизацию. Некоторые уже прямо совсем ударились так в шапкозакидательство, все там железные дороги станут. Вот это нет. Они создавались при советской власти, они просто готовы работать не то, что в условиях отсутствия интернета, в отсутствиях электричества. То есть просто там система управления в ручном режиме сохранены еще с 40-го, даже до военного года. Все эти электрожезловые системы управления, нестолкновения и так далее, и тому подобное. А в целом это, конечно, очень серьезный удар по противнику, и он только начинает ощущать последствия.
2: Да, и помимо этого сообщают, что еще готовятся, мы в во-первых, наблюдаем продолжение ударов по Киеву, там не только по дата-центрам, еще и по предприятиям военного назначения. Много, опять же, сообщений было сегодня, даже ночью. И еще сообщают, что готовятся, это уже, я так понимаю, украинские ресурсы об этом сообщают, что готовится массированная атака на Львов и ЧОП для того, чтобы парализовать логистику и не допустить еще большего ввоза иностранных вооружений. Можем ли мы верить в таком случае этим украинским источникам, и насколько нам ожидать подобных ударов со стороны наших войск?
4: Верить украинским источникам нельзя априори, а они пишут просто то, что уже свершилось по факту. Мы наносим удары по гранд-переходам не только с Польшей, но и с Молдавией. Ну, вот выводим постепенно из строя и пункты пропуска, которые тоже во многом завязаны. Базы данных там хранятся, там много чего есть. И создаем пробки на границе. А, как вы понимаете, замедление логистики – это уже огромный плюс. То есть, соответственно, объемы грузов военного назначения, в том числе, которые поступают на фронт, приходят позже или не приходят вовсе, те, кто часть уничтожена, часть состоит в пробках. То есть это делается, и, собственно, именно на этом основываясь, они и дают свои прогнозы. Регулярно, мне просто вынуждены регулярно с этим сижу каждый день, половина из них не сбывается, но, знаешь, как динозавр, то ли будет, то ли нет. Так что да, будут удары продолжаться.
3: Михаил, а вот 500 локомотивов, они заявляют, потеряли, это как-то будет сказываться на снабжении ВСУ?
4: Нет, никак не будет сказываться, потому что изначально до начала специальной военной операции на балансе Укрзалезницы находилось 3500 локомотивов самого разного состава, 52% дорог не электрифицированы, и еще 2500 маневровых тепловозов находилось на балансе частных предприятий. Это только сертифицированные для использования на дорогах общего пользования. Общее количество еще больше. И суть в том, что для в целом перевозок упавших и в объеме экономика рухнула, территория скукожилась, население половина сбежала, соответственно, всего остального требуется тоже в разы меньше. А самое главное, что железнодорожные мосты через Днепр не способны пропускать такого количества локомотивов. Их максимум могут обслуживать 500-600 штук. Вот эти у них найдутся всегда. Они таскают небольшим количеством, 5-6 вагончиков, чтобы избежать больших потерь при ударах по локомотиву. Но вот этот запас у них есть. То есть тут не строить иллюзий. Потом есть еще маленький нюанс. Всегда, когда анализируют количество имеющихся у противника тяговых локомотивов, говорят, называют цифры довоенные, ну, если серьезно отталкиваться от них. Но это сертифицированные по законам мирного времени. Сейчас у них ездит там все, что может ездить. Им плевать, соответствует, не соответствует, можно загориться в пути. Ну и черт с ним, едет и едет. Поэтому вот тут особых иллюзий строить не стоит.
2: Михаил, им вот мы обсуждаем, да, удары по Киеву. Вы сейчас сказали, что по мостам через Днепр там локомотивы ездят. И опять же, не беру сейчас в расчет план нашего командования, это отдельная, как сказать, история, но с вашей точки зрения, почему до сих пор мосты на месте, учитывая нашу просто ошеломительную эффективность в ударах по Киеву?
4: Ну, не только по Киеву, мы бьем по мостам в Одесской области, по мосту в Затоке, железнодорожное сообщение по нему нет до сих пор, а автомобильный пролет обрушен. Мы бьем по мосту в Маяках, он намного меньше, по нему труднее попасть, он перенасыщен могами, там, он коротенький, маленький, там в каждой посадке их по десятку. Вот, мосты через Днепр так не перекроешь, они по 1.5-2 километра длиной. Но с моей точки зрения, не бьем мы, потому что есть приказ не бить по мостам. Вот я не хочу вдаваться в дальнейшие предположения, просто по словам операторов наших дронов, которые работают тут на под Запорожском фронте, не, у Днепра непосредственно, говорят, мы можем с заполнительным аккумулятором, даже фронтовым камикадзе, долететь до моста, даже до Днепрогресса и лупить по тому, что там движется. И по Преображенскому мосту, соответственно, тоже. Но не можем. По Запорожью бьем, по мостам не можем. Вот не хочу комментировать, почему.
2: Ну, есть приказ, это понятно.
4: Да, есть приказ и все. А почему приказ, это тоже дело вне моей компетенции.
3: Также здесь заявление, новое заявление главы евродипломатии Кай Каллас, и она призывает страны Евросоюза срочно, прям максимально срочно передать Украине ракеты для Патриот из собственных запасов. Вот что здесь меня, по крайней мере, заинтересовало, почему именно из собственных запасов, но при этом она обещает новые ракеты, когда их произведут. И тут еще интересно, говорят о том, что Польша неожиданно предложила построить завод по производству Патриот на своей территории, не на Украине, назвав свою страну более безопасной территорией. Вот здесь хочется вообще уточнить, почему Каллас просит отдать последнее, а не как-то наращивать производство. Они вроде то наращивают производство, то теперь отдают последнее, тоже все у них по-разному.
4: Там все очень просто. Кая Каллас как патриот не имеет никакого отношения, делается они на территории Соединенных Штатов, всеми лицензиями и разрешениями обладают Соединенные Штаты. Все остальное, в том числе и передача, только с разрешения Соединенных Штатов. Ракеты они делают порядка 600-800 в год. Ну, Киеву этого хватит, ну, для прикрытия Киева на месяц. Того, что за год производится. Соответственно, можете отдавать, ребят, никто не возражает, только... Естественно, отдавать никто не хочет. Поэтому вот последняя передача — это 10 ракет. Ну, им хватило там на 15 минут. До свидания, все. И только на Киев. Это все совершенно бессмысленно. А Кая Каллас, лишь бы... Ну, смотрите, она из Эстонии. Там и так уровень образования ни в дугу, ни в Красную Армию. А с учетом еще интеллекта и анекдотов про эстонцев, ну, на третьи сутки, может, заметят.
2: Там Трамп очень переживает за судьбу наших НПЗ, говорит, пообщался с Зеленским, попросил не бить по ним, а тот говорит, ну, возможно, мы так и сделаем. Вот этот молчаливый диалог, который Трамп озвучил, он зачем?
4: Это вот для того, чтобы прикрыть Трампа из серии, что, ну, он же пытается что-то сделать, но это же независимое государство, которое проводит независимую внешнюю политику, и я могу только попросить, и они могут не согласиться или сказать, возможно, согласимся. На самом деле, все связанные с торговлей нефтепродуктами американские компании увеличили свою прибыль, некоторые на 65%, некоторые в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они сказочно наживаются на сверхвысоких ценах. Американский СПГ, сжиженный газ, продается в Европе втрое дороже, чем наши, например, снабжают ту же Венгрию. Дизельное топливо продают с наценкой к прошлому году минимум 52%, а снабжается большую часть соляры и две трети СПГ, почти 63% СПГ, Евросоюз получает из Соединенных Штатов. У них бешеные прибыли, колоссальные. То есть вот жирные коты на этом наживаются.
2: Да, цена солярки и бензина в самих США тем временем также растет, что сказывается на рейтингах Трампа, но, очевидно, это риски просчитанные. Благодарим вас, Михаил, за беседу. Михаил Нуфриенко был в эфире «Радио Спутник», военно-политический обозреватель. Также Михаил Алимов, Лицо Хабалова, для вас работали и работают. Выпуск новостей. Продолжим дневной ракурс.

Законы, вступающие в силу в октябре. Контекст. Вячеслав Володин напомнил об обновлениях в отечественном законодательстве. Они касаются контроля доходов трудовых мигрантов, ограничений на продажу никотиносодержащих товаров около образовательных учреждений с учетом мнения общественности и защиты прав покупателей на маркетплейсах. Так МВД начнет получать из налоговых органов информацию о заработке иностранцев. Это необходимо для понимания, в состоянии ли они содержать себя и свои семьи. Клиенты маркетплейсов, недовольны качеством приобретенных товаров, смогут направлять требования продавцу через цифровую платформу напрямую. Льготная 10% ставка НДС для детских товаров будет применяться только при наличии документов, свидетельствующих об их надлежащем качестве. В рамках закона, посвященного цифровой экономике, закрепляются понятия и правила взаимодействия ее участников. Формулируются требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий кредит более чем под 200% годовых, если у заемщика есть две непогашенные ссуды на аналогичных условиях. В Госдуме также предложили законодательно ввести понятие «избыточная потребительская упаковка».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Отношения Москвы и Белграда получат конструктивное развитие, несмотря на отставку Александра Вучича с поста президента республики, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он также напомнил, что ранее Владимир Путин и Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого дали подробные сообщения в этой связи. Песков добавил, что контакты России с политическим руководством и экономическими операторами Сербии будут продолжены. Правительство России временно освобождает от контрольных проверок коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак беспилотников в ВСУ, сообщили в аппарате вице-премьера главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января текущего года. По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Минфин рассматривает идею стимулирования субъектами России региональных компаний выходить на первичные публичные размещения акций на возвратной основе, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов Иван Чебесков на полях Мосфинформа. Так регионы будут давать ту или иную меру поддержки, получая взамен опцион в будущие публичные компании. По словам Чебескова, в регионах также возникает вопрос передачи бизнеса по наследству, который может быть решен за счет инструментов рынка капитала. В Уфе отравились 8 детей, участвовавших в первенстве России по биатлону, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Башкирии. Там уточнили, что к заболевшим выезжала скорая, но от госпитализации они отказались. У детей подозревают кишечную инфекцию. Управление Роспотребнадзора по региону проинформировало о проведении эпидемиологического расследования в спортивной школе по биатлону. Российские лыжники пока не подали заявки на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, поскольку ждут уточняющей информации по новому регламенту, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Напомню, 22 сентября организация объявила об ослаблении критериев допуска российских спортсменов. В частности, из регламента убрали пункт о запрете участия в соревнованиях для российских атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13 часов 33 минуты в Москве. Продолжается дневной ракурс на радио «Спутник». В студии Лесо Хабалова, я Михаил Алимов. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте еще раз. Продолжаем дневной ракурс с огромным удовольствием. У нас три темочки интересные предстоит.
2: Да, для начала поговорим об оппозиции, но не о той, которая представляет у нас легитимные политические силы внутри нашей страны, имеют собственные политические партии, а об оппозиции, которая действует из стран Европы и из Великобритании. Федеральная служба безопасности сегодня сообщила, что Лондон стремится создать иллюзию о том, что внутри русской эмиграции зреет некий альтернативный центр силы, который готовится заменить власть в Москве.
3: Да, тема интересная. Также хочется сказать о том, что ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела об участии в террористической организации против организатора и лидера действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society, поправьте мне, пожалуйста, UK, гражданки России Ксении Максимовой, которая внесена сейчас в список Помоги, Миша, пожалуйста.
2: Террористов, насколько я помню.
3: Экстремистов, судя по всему.
2: И мы, в принципе, сейчас будем с экспертом обсуждать, на что рассчитывают в Лондоне и каковы реально шансы хоть на какую-то общественную поддержку в России у подобных объединений, у тех якобы политических сил, которые за рубежом действуют. С нами на прямой связи профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТа Дмитрий Соин. Дмитрий Юрьевич, добрый день.
4: Добрый день, приветствую вас, приветствую зрителей и слушателей.
2: Скажите, пожалуйста, мы привыкли воспринимать разного рода политэмигрантов современных как людей, которые находятся на грантовой поддержке от определенных европейских либо американских структур, и, в принципе, из заявления ФСБ это лишний раз подтверждается. Но если людям выделяют деньги, то на что надеются, на что рассчитывают те, кто эти деньги выделяет?
4: Дело в том, что мы живем в информационном мире, и для Запада, который сейчас активно ведет борьбу с Россией, крайне важно показать, что вот есть некие силы, которые готовы сражаться с нами, с режимом, как они говорят, Путина, с Российской Федерацией. Эти силы организованы, они представляют из себя какие-то там, значит, платформы, движения, возможно, правительство в изгнании. Им ведь ничего не мешает там избрать своего президента и даже свой парламент. Они ведь свободны в своих действиях. И это в первую очередь, несомненно, используется для пропаганды. Потому что важно показать, что есть результат работы. Вот релоканты, они объединились и готовы к борьбе. Но коэффициент полезного действия от этого крайне низок. Почему? Потому что, не имея связи с Родиной, не имея широкой общественной поддержки, эти люди, те, кто за ними стоит, они, ну, выглядят какими-то коллаборантами, выглядят наподобие, я вот, их бы, может, сравнил с тем же Власовым, который перешел на службу Гитлеру, и он тоже вещал, он тоже выступал, они тоже проводили съезды, они избирали свои какие-то органы управления, но это все закончилось очень печально. Эстафету после гитлеровцев взяли на себя западные службы в период СССР. Там тоже из эмигрантов формировались различные группы, велись радиопрограммы, пытались закидывать сюда литературу различную. Но пока Советский Союз не прогнил изнутри, у них ничего не получалось. Поэтому к этому надо относиться спокойно, как к одному или как к одному из элементов информационной войны против России.
2: Хотя бы часть из них занимается чем-то полезным, а именно пытаются там на уровне, я сейчас опять же никого не оправдываю, ничего, но есть там деятели, которые хотя бы пытаются облегчить жизнь, участь наших соотечественников, которые за рубежом находятся. Это я понять могу. Но вот люди, которые целенаправленно занимаются всеобщим покаянием, желанием, я не знаю, сделать так, чтобы еще больше санкций против нас было введено, на какую в таком случае поддержку со стороны соотечественников они рассчитывают?
4: Дело в том, что основная масса тех, кто мог им выражать симпатию, они там вместе с ними в отъезде, за рубежом. И это как бы понятно. Малая часть оставшихся здесь, собственно, ведь возникает какая история? Те, кто находится здесь, они все равно, глядя на внешних там деятелей, которые перешли на сторону противника, они в любом случае к ним относятся либо с презрением, либо с негодованием, либо в лучшем случае для них с каким-то сочувствием. Да? И я в контексте этого могу сказать следующее. Какого-то эффекта, какого-то взрыва не будет никогда от этого. Этого не было ни в истории, ни до, ни после. Для того, чтобы вот эта пропаганда внешняя имела эффект, необходимо, и это очень важно, необходимо, чтобы внутри было массовое движение протестное, на которое можно опереться, а его просто нет, физически отсутствует база.
2: Я тут с вами не могу не согласиться в этом
3: моменте. Я, знаете, задумалась, может ли это как-то сказать. Ну вот Миша как раз говорит о том, что есть люди, которые как минимум занимаются чем-то полезным. Вот как-то это заявление может сказаться на отношении там, властей к гражданам, которые уехали, но планируют вернуться, поддерживают связь с родиной. В данном случае я имею в виду людей, которые уехали, ну там, например, а может быть, они по работе уехали. Ну то есть без каких-то таких очевидных злостных причин?
4: Знаете, я уверен в том, что в каждом случае разберутся, и разберутся, скорее всего, объективно. Почему? Потому что все находятся в поле зрения. Понятно, если человек уехал на заработки, или человек занимается там какой-то, я не знаю, гуманитарной деятельностью, культурной, это один момент. Когда человек идет на контакт со спецслужбами противника, с враждебными фондами, с организациями, которые тут признаны нежелательными, экстремистскими, то он, конечно, сам себе шьет макинтош, в котором дальше и поедет. Это, там все это очень четко систематизируется, и люди видны и понятны, кто чем там занят. Либо обустройством личных вопросов, обустройством профессиональных вопросов, либо подрывной деятельностью. Это существенная разница.
3: А вот как Россия может противодействовать этой работе Лондона, только разоблачениями или есть еще какие-то меры? Мы как-то говорили с коллегами и с экспертами тоже о работе СМИ в целом, что сейчас ведется информационная война, вот в первую очередь. И здесь как раз вот это, вы называете это пропагандой, это тоже можно назвать информационной войной. Вот что Россия может делать, как противодействовать всем этим лозунгам, которые они заявляют?
4: Откровенно говоря, самое худшее для них — это игнорирование, да, то есть пустота вокруг них — это самое жуткое, что может быть. Почему? Потому что им тогда даже сложно просить новые деньги, потому что эффекта нет. Это раз. А второе, у нас очень хорошо поставленная идеологическая работа на телевидении, на различных там других каналах, радио, интернет-вещание, расставляются акценты. И я полагаю, что здесь прямо вот выделять это в отдельно. На данный момент

0: и аргументов. И тогда, я думаю, мы справимся с этими моментами.
1: Да, этим мы в том числе и занимаемся, я надеюсь. Благодарим вас, Дмитрий Юрьевич, за беседу. Дмитрий Соин, профессор-социолог, ректор Европейского института ЮСТА, был в эфире «Радио Спутник». Как пишут коллеги из «Известий», Федеральная налоговая служба в Москве начала такие достаточно массовые проверки безработных арендодателей Москвы. То есть те, кто, не имея официального дохода, этот доход имеют за счет того, что сдают находящиеся в собственности помещения и при этом не платят за это налоги. Выясняем, кто может попасть под проверку, что сделать, чтобы под нее не попасть, соответственно, и затрагивает ли это тех, кто подобные квартиры снимает. Вот это тоже интересный вопрос. С нами на прямой связи адвокат, эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как понять, что вот к тебе не придет привет от налоговой? Вот ты вроде там годами сдаешь одно и то же помещение в Москве, находясь, и тут бац, что-нибудь приходит. Вот как себя обезопасить и как понять, что ты не в этой категории?
2: Ну, здесь очень простой ответ. Себя обезопасить можно тем, что налог заплатить. Давайте так, это на самом деле не секрет и не открытие, не новость, что с сдачи в аренду помещения, жилого или нежилого, нужно платить налоги. И тоже не секрет, в том числе, мне кажется, и для налоговой, и вообще ни для кого, что на практике у нас собственники, да, сделки подобные вообще надо регистрировать, но только в случае, если они заключены на срок более одного года. И поэтому у нас распространена практика, что собственники заключают договор на 11 месяцев, да, соответственно, обязанности регистрировать его у них не появляется, и вроде как никто об этом и не узнает. И здесь и ранее подобное было, то есть и ранее подобная опасность существовала, действительно, и участковые на самом деле эту деятельность вели, то есть ходили по квартирам, выявляли арендаторов, собственно, проводили опрос, узнавали, да, на основании, каком они проживают и так далее. И во многих случаях налоговая и так проводила проверки и доначисляла соответствующий налог. Да, просто теперь эта деятельность, скажем, будет не разовая, а системная. Да, и об этом всех предупреждают, что, как правило, больше теперь, то есть избежать вопросов не удастся никому. Поэтому что нужно сделать? Во-первых, ну, понять действительно, на какую сумму у вас да, образуется доход за счет этой деятельности. А, собственно, исходя из этого, дальше ну, нужно ее легализовать. То есть либо оформить статус самозанятого и с каждого ежемесячного платежа да, его декларировать, отправлять чек и уплачивать налог по ставке 6%. Если же эта деятельность приносит вам доход более чем 2,5 миллиона рублей в год, ну тогда уже, собственно, вы по большому счету предприниматель. Да, открывайте ИП, регистрируйте или ООО, или как вам больше нравится, и опять же платите налоги. Поэтому ответ максимально простой. Избежать этой участи с точки зрения закона не удастся никому. Все обязаны платить налоги. Делать это или не делать, это всегда был вопрос страхов и рисков, которые на себя принимает, собственно, плательщик.
3: Сергей,
2: то же самое здесь.
3: Сергей Сергеевич, я, знаете, прочитала мнение, что из-за этого аренда может очень сильно подорожать, потому что арендодатели, они просто переложат налоги на квартиры съемщиков, например. Вот возможен такой вариант, как вы думаете, или можно как-то этого избежать?
2: Здесь все будет зависеть исключительно от добросовестности и намерений арендодателя. Безусловно, кто-то будет это делать, и, безусловно, найдутся те, кто этого делать не будет. То есть это никак законодательно мы это не урегулируем, это все-таки у нас рынок, он свободный, поэтому здесь исключительно воля да, арендодателя. Это, безусловно, может в целом, скорее всего, скажется, да, в общем, по рынку. Но, опять же, конкурентные преимущества никто не отменял, вы все равно будете повышать цену и тем самым снижать конкуренцию, да, по крайней мере, по отношению к тем, кто этого делать не будет.
1: Сергей Сергеевич, такой вопрос на практике, как это доказывается? Вот, например, нет никакого договора между арендодателем и квартиросъемщиком, к нему приходит налоговый, он говорит, знаете, это не арендодатель, это мой близкий друг, я его пустил к себе пожить. Вот в таких случаях как это все доказывается, как это все решается?
2: Ну, безусловно, это будет как раз-таки самый вот острый вопрос, как и каким образом налоговая будет подтверждать. На практике

0: Ну, достаточно действительно опроса участкового, а дальше уже зависит все от регулярности таких проверок. Ну, то есть, условно говоря, во-первых, ну и еще важный момент. То есть, если раньше все это как раз-таки основывалось вот исключительно, как правило, на путем опроса и сбора доказательств, есть договор, нет договора, сейчас еще будут проверяться платежи. Да, это же налоговая. Она, соответственно, будет смотреть поступление на карту. Если будет от одного человека другому регулярно происходить, там, да, поступать один и тот же платеж, ну, соответственно, уже аргумент о том, что я пустил там кого-то пожить, он уже будет не состоять. Да, поэтому здесь ну, будет применяться весь спектр возможных доказательств, в том числе финансовая информация. Конечно, это не исключает расчеты наличными, да, мы об этом как бы должны упомянуть. Ну, слушайте, в любой, даже самой очевидной ситуации всегда найдется какая-то лазейка, да, которую кто-то может использовать. Насколько это будет удачно, вопрос другой.
1: Здесь я обратила внимание на главное новшество всей этой истории. Это использование искусственного интеллекта как раз для поиска нарушителей. И система будет анализировать банковские переводы, договоры, данные Росреестра, выявляя характерные паттерны арендного дохода. Вот так заявляется здесь в этой новости. Вот это действительно интересно, как оно будет работать. Я там посмотрела повнимательнее. Пишут, что даже вроде бы, знаешь, на Авито как-то будут проверять какие-то статьи, ссылки. Ну и как раз про участкового сказали, да, это тоже интересно. Мне казалось, что нет такого подхода. Оказывается, есть. Будут спрашивать у соседей, у самих людей, приходить, стучаться. Так что все будет очень кристально чисто, и от этого не спрятаться, не скрыться. Еще хотела спросить у вас очень быстро, у нас, к сожалению, не так много времени, 154 тысячи трудоспособных москвичей. Вот за них берутся. Это много или мало в форматах Москвы?
0: Ну, я думаю, что все-таки с учетом цифры, да, которая звучит, когда говорят о населении полном, то я думаю, что нет, это не так уж и много на самом деле. Вот. Но тут главное начать и сделать эту деятельность системной. И я думаю, что на самом деле, даже на практике скажу, все больше людей платят налоги, оформляют статус, ну, как правило, самозанятого, потому что, да, с точки зрения суммы это самое оптимальное, и живут, спят спокойно.
2: Благодарим
0: Это
2: вас.
0: действительно даже я сам, собственно, к этому прибегал. Поэтому.
2: Сергей Сергеевич, благодарим за беседу. Сергей Сергеев, адвокат, эксперт в сфере коммунального хозяйства, управления недвижимостью, был в эфире «Радио Спутник». Минфин оценит возможность введения обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Поскольку мы с вами живем в непростое время, хакерские атаки все чаще происходят, и вот есть шанс, что в дальнейшем возможно будет обязательное страхование и от таких атак. Об этом заявил замминистра финансов России Иван Чебисков на полях Мосфинфорума. Обсуждаем, как это будет работать, насколько дорого, возможно, будет стоить такое страхование. Могут ли у нас там компании каким-то образом еще на это повлиять? С нами на прямой связи гендиректор IT-компании, компании-разработчик искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин. Роман, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям, что такое вот это обязательное страхование киберрисков, чем будет отличаться от добровольного страхования, например, и для чего это нужно?
3: Ну, я первый раз слышу про обязательность этого страхования, слышал про добровольность и то, что некоторые страховые компании начали предлагать такие продукты. Если это будет введено обязательным, ну, здесь надо смотреть критерии, какая как бы компания подходит под критерии страхования, потому что, ну, заставить всех застраховать, это, наверное, можно, но как бы непонятно. То есть какие-то компании не работают с персональными данными. И тогда вот, ну, что страховать, да? Ведь изначально речь, скорее всего, идет об утечках чувствительной информации, которая попадает там на горбушку, образно говоря, в Даркнет и так далее. И эту информацию потом злоумышленники, мошенники могут использовать для своих не очень хороших целей, неправильных. И, соответственно, сегодня закон говорит о том, что компания, которая допустила вот это, вот, организация, не компания, организация, которая такое допустила, она подвергается достаточно серьезным санкциям, очень серьезные наказания, там, вплоть до оборотных штрафов. Соответственно, если появится возможность страховать такое, то, ну, наверное, это плюс. Насколько это будет обязательным, мне сейчас сложно сказать, потому что опять же, актуарные математики в страховых компаниях должны отработать и посчитать, кто, сколько, что там, какие риски и какая, собственно, страховая премия будет в итоге.
2: А вот в таких случаях страховку платят кому? Государству в виде штрафа, пользователям, чьи данные утекли, или компании за счет того, что ее серверы там пострадали, например?
3: Но это же примерно то же самое, как вот контейнеровоз там везет груз, он же застрахован, да, фрахт застрахован. Если с контейнеровозом что-то случается, перевозчик или там вот все организации, которые участвуют в этом, они выплачивают неустойки владельцам груза, так? А, соответственно, страховая потом покрывает организация, которая занималась перевозкой, эти расходы. Примерно так же, я думаю, будет. То есть, ну, схема-то отработана уже веками.
2: Да, и пока речь идет об обязательном, пока это, опять же, как говорится, это предложение, и это речь идет о компаниях, которые занимаются объектами критической инфраструктуры. То есть, в первую очередь, это все, что связано там с государством, все маркетплейсы, я так понимаю, тоже в это подпадают. Вот, то есть, определенный перечень только.
3: Да, есть закон о критической информационной инфраструктуре, там прям перечислены категории объектов КИИ, то есть, не нужно думать, что любой там стартап, который сделал какой-то продукт, вывел его на рынок, сразу туда попадает в эту категорию. Есть очень, очень конкретный перечень категорий. Соответственно, наверное, в этом случае обязательность, она имеет какое-то основание под собой. То есть, ну, не просто так защищать, ну, объекты критической информационной инфраструктуры защищать надо со всех сторон. То есть, вот есть физическая защита, есть киберзащита, вот теперь финансовая защита. То есть резонно, да.
2: У нас минутка примерно осталась до конца эфира. Такой вопрос. Вот сейчас ряд страховых компаний уже предлагают свои тарифы там на эти вещи, связанные с киберрисками. Вы советуете, вот как профессионал в этой области, если у вас достаточно крупный бизнес, его уже атаковали, не лишним будет застраховаться в текущих условиях?
3: Ну, нужно рассматривать, как бы, это обычный процесс управления рисками. Ведь страхование — это что такое? Это перекладывание риска с себя на страховую компанию. То есть, если у тебя что-то происходит, какой-то инцидент, ты за него платишь. Соответственно, застраховавшись сейчас, какую-то страховую премию заплатив, ты в будущем, как бы, может быть, получишь выгоду от того, что не ты будешь выплачивать за инцидент. То есть, это обычная схема расчета рисков. Это, ну, все те, кто занимается управлением, ее знают, я не знаю, что тут рассказывать можно.
2: Хорошо, благодарим вас, Роман, за комментарий. Роман Душкин, гендиректор IT-компании, компания-разработчик искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления. Был в эфире «Радио Спутник». Для вас Лесо Хабалова, Михаил Алимов работали. Выпуск новостей. Востоковед Карина Геворгян в эфире «Радио Спутник».

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

0: Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Буту. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные освободили еще один населенный пункт в зоне спецоперации. США не оказывают военную помощь Саудовской Аравии из-за нехватки оружия. Высокоскоростной интернет будет в поездах на ВСМ в России. Теперь подробнее. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Нововодяное в ДНР, а также нанесли поражение формированием ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. По данным Минобороны, противник на этом направлении за сутки потерял до 460 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Россияне, у которых есть дети, получат пособия и выплаты за сентябрь в начале октября 2, 5 и 8 числа. В соцфонде уточнили, что 2 октября на банковские счета перечислят единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Кроме того, 5 октября выплату перечислят из средств материнского капитала, а 8 октября пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие родители. Зачисление средств ожидается в течение дня. Они могут поступить утром, днем или поздним вечером. Еврокомиссия на фоне заявлений Киева о дефиците финансирования призвала Украину сосредоточиться на выполнении реформ, необходимых для разблокирования почти 20 миллиардов евро уже предусмотренной бюджетной поддержки. Украинским властям было отправлено соответствующее письмо, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала этот вопрос с Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Нью-Йорке. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что бюджетные потребности Украины на этот год, по оценке Еврокомиссии в целом, по-видимому, закрыты. При этом Киев оценивал дефицит украинского бюджета в 2026 году примерно в 27 миллиардов долларов. Соединенные Штаты поддерживают Саудовскую Аравию, однако не могут оказать ей военную помощь из-за нехватки ракет и других вооружений после масштабных поставок Украине и расходов боеприпасов в ходе боевых действий против Ирана. Об этом заявил профессор политологии Кентского университета Ричард Саква на полях дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что конфликт с Ираном и передача вооружений Израилю также способствовали нехватке ракет у США. По его мнению, при наличии необходимых вооружений Вашингтон мог бы нанести удар по хуситам в Йемене. Заседание Международного дискуссионного клуба проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября. Оно соберет 120 участников из 40 стран. Центральным событием станет пленарная сессия, которая пройдет 1 октября и завершит программу мероприятий. Высокоскоростной интернет будет в поездах, курсирующих по высокоскоростным железнодорожным магистралям в России. Об этом рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пилотным проектом станет дорога между Москвой и Петербургом, которая будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между этими городами составит 2 часа 15 минут. Также планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Каринэ Геворгян.
2: Каринэ Геворгян, политолог, востоковед, на прямой связи со студией «Радио Спутник», непосредственно из четырехколесного транспортного средства. Каринэ Александровна, я вас приветствую.
3: Я тоже вас приветствую. Друзья, простите, форс-мажор такой.
2: Ничего страшного, здоровья вам. То есть...
3: Спасибо.
2: Ну, давайте, спасибо. Я надеюсь, меня хорошо слышно, да? Все нормально?
3: Отлично, да.
2: Ну, давайте начнем. Я бы первый вопрос начал словами Остап Сулеймана Бендер-Мари Бея, да?
3: Да.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Коалиция во главе с Соединенными Штатами выводит из Ирака, ну, вернее, не выводит, а сама уходит с баз, которые там, собственно говоря, до этого были. Базы передаются вооруженным силам этой страны, а после 30 сентября в Ираке не останется ни боевых, ни учебных сил. То есть там не будет, собственно говоря, ни американцев, ни кого бы то ни было еще из западников. Вопрос-то такой, ведь это то, что Иран говорил, ребята, уйдите, да, или там выведите, попросите американцев и же с ними уйти с вашей территории, мы тогда не будем по вам бить. Вот тронулся ли лед?
3: Давайте по поводу Ирака конкретно. Во-первых, договоренность об этом была достигнута достаточно давно.
2: Угу.
3: А во-вторых, на территории Ирака существует военная база НАТО, вернее, стран НАТО. А это Турция, прежде всего. Три базы на территории иракского Курдистана. Правда, турки сказали, да, мы тоже уйдем. Но пока не ушли. Вот, три базы. Вот, потому что они там с курдами сражаются. Им это надо, им это нужно для безопасности. Ну, пообещали. Ну, пообещать, как известно, не значит уйти. Вот. А есть объекты на территории иракского Курдистана, ну, такие протобазы. У Израиля есть позиции у европейских стран, у французов, в частности, могу сказать точно, у немцев были позиции. Француз, кажется, остается в Эрбиле. Иранцы это дело очень серьезно обстреливали. Президент иракского Курдистана, господин Барзани, сказал, что мы как-то не очень за то, чтобы с нашей территории американцы уходили. Так что бабушка, как говорится, надвое пока сказала. Но иранцы действительно сильно били по этим базам. Вот, особенно по американским объектам. По одному израильскому объекту. Там это было довольно давно, по-моему, в Первую войну, как раз 12-дневную. Ну и там серьезные высокопоставленные израильские военнослужащие погибли. Память, если мне не изменяет. Вот. Поэтому, ну да, с основной территории Ирака американцы уходят, нечего подставляться. Вот. Так что я в этом большой сенсации не вижу, честно.
2: Ну, я бы не то, что о сенсации говорил, может быть, как пример для остальных, но вот сейчас мучается Саудовская Аравия, которую хуситы кошмарят, ну, вернее, представители движения Ансар-Алла. Вот, и они просят всех о помощи, и турков, кстати, просили, и Соединенные Штаты, само собой, разумеется, но вот как один из экспертов сказал на Валдайском клубе, дескать, морально-то поддерживают изо всех сил, а никаких материальных или там, я не знаю, в виде вооружений вещей не дают. То есть для той же Саудовской Аравии, как мне представляется, повод сказать...
3: Петров, это самое, прошу прощения, да. Не учите меня жить, помогите материально.
2: Ну, конечно, там, да, они... как Муравьева говорила в «Москва слезам не верит». Ну вот не проще ли им сказать, ребята, если вы нас все равно не можете защитить, так давайте тогда свалить, по нам хоть стрелять не будут.
3: Ну это про американцев.
2: Ну да.
3: Но на самом деле на территории Саудовской Аравии 5-тысячный пакистанский контингент имеется. Он просто не вступает в боевые действия. По крайней мере, у меня нет сведений о том, что он вступил в боевые действия. Я смотрю... И иранские ресурсы, и ресурсы Ансар-Уллы на русском. Вот, пока они об этом, этого факта не констатировали. Вот. Но надо сказать, что совещания в рамках Меканских соглашений продолжаются. Вот. Какие-то решения, возможно, будут приняты. А с саудовской стороны болезненные удары, как я понимаю, все же по... движению Ансар-Алла и сочувствующим наносятся. Вот, поэтому пока большой определенности эта ситуация не движется. Что же касается американцев, то я помню, что еще на прошлой неделе, по-моему, в понедельник даже пришлось это упомянуть, что было проведено совещание или переговоры, может быть, опосредованные в Омане. И американские суда Ансарула пропускают через Баб-эль-Мандебский пролив, поэтому в данном случае над американцами, как говорится, тут не каплят. Вот.
2: Я прошу прощения, но присутствие пакистанского контингента как может на Иран-то воздействовать? Они же не воюют, но присутствует он на территории Саудовской Аравии. Если бы воевали, тогда надо было, наверное, атаковать, а так зачем?
3: А зачем сейчас Ирану атаковать? Иран поучаствовал в своей реформаторской группе в Генассамблее ООН, вот, рассказал, какой он белый и пушистый, и как он готов вести переговоры. С другой стороны, Ксир в самом Иране ругает их почем зря, так что эта драматургия продолжается. И говорят, что, то есть, ну, ксировские ресурсы утверждают, что они соглашатели и унижаются перед американцами. Но это в том числе они на внутреннюю аудиторию так работают, ксировские медиа. А на самом деле что происходит? Конечно, иранцам трудновато, и они хотели бы договориться с теми же странами региона, как я уже говорила, о создании системы безопасности, пока это тоже застопорилось. А американцы, насколько мне известно, не уходят из региона, просто авианосцы отодвинули в сторону своей базы на атолле Чагос, базы Диего Гарсия в Индийском океане, просто чтобы по ним там 5 тысяч километров где-то от территории Ирана, иранского побережья. Вот. Но все-таки это достаточно сложно добить, и баллистику можно, как я понимаю, встретить. А вот, поэтому они просто свои военные суда отодвинули от иранского побережья. Но авиация вокруг собирается. Я серьезно, то есть эти дозаправщики и прочее. Просто я не военный эксперт, чтобы в полной мере оценить, к чему они готовятся и какого рода операцию. Но, по всей видимости, к авиаударам и ракетным ударам они готовятся по Ирану, я имею в виду. Поэтому, а иранцы готовятся к ответу.
2: Ну
3: Что
2: да.
3: они при этом изберут и по каким? Дело в том, что именно американские базы они, в общем-то, разнесли. И вы на Аравийском полуострове вроде бы получается, что там 18 серьезных пунктов, ну, уже невосстановимо. По крайней мере, это я читала в американских же источниках.
2: Ну и при этом они предложение направили все-таки Соединенным Штатам. Но, по-моему, мы, не знаю, об этом или о каком-то еще, которое было до этого, в прошлый раз говорили. Но Дональд Трамп накануне его отверг. Ну, то есть вот разморозка активов,
3: Все
2: прекращение
3: то же
2: боевых...
3: было самое, да. Да.
2: Вот это вот все, да? А почему
3: Да,
2: Трамп
3: он
2: отказался?
3: колеблется. Давайте я еще дополню. Он сказал, что вот выборы у нас пройдут, тогда мы опять возобновим боевые действия против ИРА.
2: А Басар Акчи
3: Вот
2: сказал,
3: иди и
2: да,
3: думай теперь.
2: сказал, что, дескать, хотите, ну, как опять-таки я все цитирую, у нас сегодня день цитат. Хотите, пойдем мусоров резать, хотите, хоть сейчас разбежимся, как место встречи изменить нельзя. Примерно то же самое, говорит, хотите, мы, говорит, готовы к дипломатическим усилиям, но, с другой стороны, готовы и к продолжению конфликта, насколько я его понял. Продемонстрировал волю, надо так понимать. Вот, насколько я понимаю, связь, да, у нас. А вот она, по-моему, восстановилась. Карина
3: Алло.
2: Александровна, вы с нами, да?
3: Да.
2: Да.
3: Да, именно так сказал Аракчи. Хотите переговоры, хотите война. Мы готовы и к тому, и к другому. Да, совершенно верно, да.
2: Но при этом вы все-таки говорите, что Ирану тяжело, и он хотел бы сейчас... Там ведь про 7 дней шла речь. Почему 7? Почему недели?
3: Да, но Ирану-то, конечно, тяжело, но я вижу, с какой стремительностью Иран все-таки отстаивает и ускорил строительство континентальных коммуникаций, то есть не морских коммуникаций. Морские, само собой, но... Видно, что этот процесс ускорился, и там уже железная дорога через Афганистан будет запущена через месяц. Она готова.
2: Куда?
3: До порта Чабахар. Он как раз за пределами Ормузского пролива находится. То есть тоже развязывает иранцам руки.
2: Но вот в этом плане Трамп же говорит, что какие-то злые языки утверждают, что у нас нет ракет. У нас ракет столько, сколько вообще не было никогда. Мы этими ракетами в зубах ковыряем и прочее, прочее. На самом-то деле как? Сами Соединенные Штаты готовы к продолжению, как считаете?
3: Слушайте, это большое государство. Мощь для этого и ресурс для этого, разумеется, все-таки припасен, хотя сильно потрепан. Вот. И дальше, я не знаю, мне скажут, что я выразила иранскую точку зрения, но, по-моему, это в немалой степени будет в том числе зависеть от того, что будет происходить в Израиле. А в Израиле в конце октября, 27 октября, выборы. Американские выборы после того, посмотрим, если у Нетаньяху, если ему удастся, ему и его команде полностью удержать власть, а ими сильно недовольны, правильно? Вот, то вопрос, на самом деле, тогда к новой израильской власти.
2: Так Израиль же элегантно соскочил с этого конфликта. Он же не принимал участие вот
3: в нем. В этом не принимал, но Ливан не по-детски бомбит. Вот, и даже посягает уже на западный берег. Я имею в виду на Палестину. Интересно, что устами Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН он озвучил как раз, что нужно заняться международной организации этой признанием все-таки и созданием палестинского государства. Тем довольно интересно, что оно в этом контексте именно сейчас прозвучало. И именно из уст российского министра. Это означает некий месседж израильским властям, что все-таки, ребята, не хулиганьте и разойдитесь.
2: Ну да, и как бы, чтобы у них не было мыслей о другом, здесь как-то их подзанять, чтобы они здесь реагировали.
3: Да,
2: похоже
3: на то.
2: А если рассуждать, а почему Трамп говорит, что удары нанесет после выборов, а не до? Ведь как раз, казалось бы, продемонстрировать силу, чего-то добиться лучше перед выборами, чтобы проголосовали. Или он не верит, что чего-то можно добиться ощутимого?
3: Ну, я думаю, что это он как раз говорит на, рассчитывая на некий внешний международный контур, больше, чем на свой даже внутренний. Вот, я бы тоже так сказала, но вы знаете, я не настолько хорошо знакома с Трампом, и двухминутной беседы с ним мне не хватает для того, чтобы сделать выводы и ответить на ваш вопрос. Вот. С моей точки зрения, ему это крайне невыгодно. Хотя, я должна сказать, надо отметить, что возможность такая законная у него имеется. По крайней мере, законодательные органы не будут ему препятствовать в этом деле. На это я тоже обратила внимание.
2: Кстати, вот вашу оценку хотелось бы услышать. Вот это, ну не знаю, как сказать, демарш с пейджерами, который в ходе Генеральной Ассамблеи произошел с участием Израиля и Ирана, соответственно.
3: Ой, ну я вас умоляю, это все-таки дипломатический спектакль.
2: Ну, естественно, да.
3: Я вам честно скажу, мне было скучно за всем за этим смотреть. Пришлось, но мне было очень скучно. И все читать скучно. И вот что я для себя выудила выступление Лаврова и вот это замечание, касающееся Палестины. Я сейчас, вы понимаете, я специалист и специализируюсь в вопросах, касающихся Ближнего и Среднего Востока. Поэтому я, естественно, вылавливала то, что интересно мне. Поэтому народ может спросить, а как же Украина, а как же заявление о том, о сём. Вот, я сейчас говорю о своем, о девичьем. То есть о Ближнем и Среднем Востоке.
2: Ну, я поэтому вам такой
3: это
2: вопрос и задал.
3: Да. Обратила внимание на то, что на Нетаньяху смотрел красавец. Все-таки Касем Сулеймани красивый мужчина, поэтому с фотографии он так прямо смотрел на Нетаньяху, когда тот выступал, поскольку иранская делегация покинула зал, кроме одного человека, которого даже вот тоже осуждают в самом Иране, что нечего было оставаться. Вот. Я не знаю, почему он остался, но он сидел. Но к нему подошел, к нему тогда, или, в общем, подошел израильтянин, вот, и громко предложил ему, значит, Starlink, вот, типа, вы будете чувствовать себя свободнее, но иранец его проигнорировал. Как будто тот ничего и не говорил и не предлагал ему Старлинка. Ну, вот так вот. Ну, это вот такие эпизоды, все остальное мне было...
2: Небольшая такая опять у нас заминка, но будем надеяться, Карина Александровна уже... А, опять снова есть, да? Карина Александровна, слышите нас, да?
3: Нормально?
2: Ага, да.
3: Да, но единственное, на что я обратил внимание, в том числе как гражданка России... У меня не было ощущения, что Зеленский паникует. Вот так.
2: Ну, а все оценивали там его выражение лица, шмыганье носом и прочее.
3: Это не важно, но у меня нет ощущения, что он в панике.
2: И при том он начинает говорить о том, что там я хочу жить в своей стране, ходить по улицам, чтобы меня не убили. Это не истерика с вашей точки зрения?
3: Нет, мне кажется, что им просто все равно, что говорит сейчас. Но я не знаю, может, он привык, знаете, люди ко всему привыкают, может, он и к этому привык, поэтому так уверенно себя. Но мне кажется, что он достаточно уверенно себя чувствует. Это означает, что, с моей точки зрения, что гарантия от глобалистов лондонских, условно, он... получил немало.
2: Да вопрос, получил ли он их от нас. Такой он с загогулинкой вопрос, я бы сказал.
3: Ну, не моя тема,
2: я
3: конечно,
2: понял.
3: Хотя я на эту тему могу поговорить, но все-таки не совсем. И тут нужно понимать, что происходит на Украинском театре военных действий конкретно. Все-таки. А я даже вопросы такие не собираюсь задавать, потому что я считаю, что обнародование каких-то деталей, оно только нервирует людей и должно проходить через цензуру.
2: Ну, вообще, признаться, меня очень коробит превращение международной дипломатии в такой какой-то криворусский вариант. И вот эти пейджеры, и слова Зеленского, когда его спросили, когда в Москву там выматерился вообще, да. Но при этом напомнил барона Мюнхгаузена, который летал на Луну, вот на ядре. Этот на ракете, а барон Мюнхгаузен, соответственно, на ядре. Вот. Но вообще, в принципе, уровень как-то упал. Ну, как-то вот за все это стыдновато, если честно. Все-таки люди, которые имеют по несколько высших образований, потомственные, карьерные, кадровые дипломаты, и такое себе позволяют.
3: Я прошу прощения, но это связано не... Если бы нужно было бы вести себя по-другому, это такой стиль. И тут эта тема такая историосовская, потому что мир постмодерна предполагает перевернутый мир карнавала. Это читайте Бахтина, понимаете? Это перевернутый мир карнавала. И то же самое это все затронуло и сферу дипломатии.
2: Ну а почему так себя не ведет условно Си Цзиньпинь, Сергей Викторович Лавров? Они же...
3: Потому что это пройдет, эта пена когда-нибудь да схлынет, потому что это неудобно. На самом деле правила и этика дипломатическая разработаны очень хорошо и не случайно. Вот поэтому все вернется на круги своя, вот, и всем будут это поминать, весь этот цирк с конями. Вот, и при этом ни нашу сторону, ни Россию, ни Китай не будут упрекать в этих скачках.
2: Ну, Владимир Владимирович сказал, цирк уехал, клоуны остались. Он иногда очень точно
3: нашел. Да, ну потихонечку клоунам платить не будут, потихонечку и клоунов уберут. Так что вот и все.
2: Просто вот если вспоминать опять-таки выдающегося драматурга Григория Горина, он ведь умел так тонко намекнуть, и что становилось всем понятно, очень остро, язвительно, а может быть даже и оскорбительно. А если ты просто ругаешься матом, то цена этому всему 3 копейки в базарный день, я прошу прощения. Но это чисто
3: Конечно.
2: Мое мнение. Недостаток Конечно. Интеллекта, мне кажется.
3: А, вы знаете, это его личный стиль, кроме всего прочего. И он в нем оказался успешен, по крайней мере, на Украине. Он не только ругался матом, но, понимаете, когда к власти в такой большой стране приходит такой странный пианист, согласитесь, это же невозможно было бы себе вообразить. Вот он постмодерн, он вот такой. И это его стиль вполне.
2: Ну, кстати, ваши любимые иранцы, они тоже, в общем, себе особо не позволяют. И ведут себя, как великая цивилизация, ведут себя соответственно. Потому что у тебя за спиной-то тысячелетие, и ты как бы олицетворяешь вот это все, а не, я извиняюсь, так сказать, квартал 95 или еще что-то в этом роде.
3: Они умеют издеваться и троллить, но делают это по-другому. И даже, прямо скажем, достаточно метко.
2: А через посольство они очень хорошо заходили. Мне понравилось.
3: Да. И лего-мультфильмы они снимают, да. Так что они это делают очень остро и умно. Поэтому, с моей точки зрения, во всяком случае, все этим делом восхищаются. Неплохо. И временами очень язвительные. С одной стороны, тонко, а с другой стороны, очень понятно, они троллят западных политиков, включая Трампа.
2: Карина Александровна, надеемся, что скоро вы в студии уже появитесь. У нас через несколько минут выпуск новостей. Карина Геворгян, политолог, востоковед, на связи пока, а в скорости в студии «Радио Спутник». Ждем ее. Несколько минут полезной и интересной информации. Затем выпуск новостей. После него вернемся. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированием ВСУ в ДНР. По данным Минобороны, противник за сутки на этом направлении потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортеры М-113 производства Соединенных Штатов, 4 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Все семьи пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР получили положенные компенсации. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он добавил, что помимо этого профсоюзом студентов Луганского педуниверситета собрано порядка 16,5 миллионов рублей, которые распределены между семьями погибших. Напомню, ВСУ в ночь на 22 мая ударили по общежитию колледжа в Старобельске, в котором находились 86 учащихся, погиб 21 студент. Пасечник также рассказал, что разрушенный колледж решено не восстанавливать. Для студентов будет построено новое здание. Объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий в России в прошлом году составил более 4 триллионов рублей, а в этом году положительная динамика сохраняется. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что новые предприятия создаются по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке. Там реализуются значимые проекты строительства заводов по изготовлению фотоэлектронных преобразователей и СВЧ-компонентов, без которых не обходится ни одна современная система связи или навигации. Премьер-министр также напомнил, что в конце прошлого года в Москве заработало первое в России производство фотонных интегральных схем. Украинские полицейские и житель Кировограда предлагали военнообязанным за 11 тысяч долларов помощь в незаконном выезде с Украины в Словакию. В Государственном бюро расследований страны сообщили, что в стоимость услуги также входили проводник и инструктаж по подготовке к переходу. Клиентам советовали приобрести маскировочные костюмы и антидроновые плащи, которые якобы должны были помочь оставаться незаметными для пограничников. Сам организатор имел отсрочку от мобилизации, как брат погибшего военнослужащего. Ученые сразу нескольких научных институтов и вузов России разработали новую технологию получения керосина из непищевой биомассы, сосновых опилок и лузги подсолнечника, который предлагается использовать в качестве резервного топлива для авиадвигателей. Об этом сообщает издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири». Специалисты отмечают, что такое сырье не применяется в пищевой промышленности, а значит, отсутствует конкуренция с продовольственным сектором. К тому же Россия входит в число мировых лидеров по воловому сбору подсолнечника, благодаря чему ежегодно образуются миллионы тонн лузги. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Признаться, в уже, так сказать, богатой журналистской радиокарьере у меня такого никогда не было, когда первая половина эфира... Значит, по Зуму, ну, по связи, в общем, а вторая непосредственно стоит. Спасибо вам, что все-таки нашли возможность оказаться здесь. Карина Геворгян, политолог-востоковед, в студии теперь уже «Радио Спутник», и Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. И, честно говоря, хочу продолжить вот ту самую тему, да, с которой, так сказать, мы начали, да, потому что...
3: Ой, я испугался, вдруг про Зеленского, вот это вот
2: Бог с ним. Хватит, да. Глава одного из комитетов парламента Ирана, Ибрахим Азизи, настоятельно рекомендовал странам окружающим отказаться от любого взаимодействия с США, направленного против, соответственно, Исламской Республики Иран. И более того, добавил, что рассчитывать на американский зонтик не стоит. То есть мы опять возвращаемся к этой ситуации.
3: Давайте, смотрите, это очень интересно. Мы же с вами обсуждали, как иранцы троллят. Вот сейчас они зеркалят американцев. В ответ на необслуживание иранской гражданской авиации в 20 стран иранцы летают.
5: Так вот, в ответ на жесткие, да, санкции из ада, иранцы сказали так: или все будут летать гражданские самолеты, или никто не будет летать в этом регионе.
2: Угу.
5: Это первое. То есть они сейчас как бы отзеркаливают эти санкции. Конечно, для них это крайне все неприятно. У меня один из источников, верифицировать я этого не могла, но я внимательно сейчас слежу. Значит, на постсоветском пространстве, по крайней мере, Туркменистан и Азербайджан закрыли для иранских самолетов, в том числе пролет. Но у меня вот один источник мне сообщил, что, значит, американцы давили на Пашиняна, чтобы он тоже закрыл небо Армении для иранских самолетов. Еще нигде нет этих сообщений пока. Не подтверждается, летают иранские самолеты в Ереван.
2: Угу. Ну, то есть и на
5: место... Это важно, потому что вы понимаете, что Ереван для них самый близкий перевалочный пункт для того, чтобы лететь в Европу. В Европу, да, и даже в Соединенные Штаты, потому что на самом деле иранцы с американским гражданством, они своих родственников навещают, то есть это крайне основное. Ну вот как мы тоже наши столкнулись, да, с тем, что и многие используют как раз Южный Кавказ для перелетов, или Турцию, да, для перелетов в Европу и в США.
2: Нет, ну одно дело военные самолеты сбивать, или ракет пускать.
5: Не, они вот для гражданской авиации это дело закрыли.
2: Ну, то есть, если какой-то самолет полетит, ну, Иран вот то же самое говорит.
5: Нет,
2: да.
5: Они не... Они, это самое, ну, простите, они, у них огромная страна. Друзья, посмотрите на карту. Они говорят, мы небо закроем, и вокруг закроем небо. Это их авиадиспетчеры проводили эти самолеты. Облетать, это кажется, что это. Подумаешь, так вот дугу сделать. Нет, это не пустяк. Это и расход авиационного керосина в нынешних-то временах.
2: Это да.
5: Да, авиаста дорог.
2: Да. Дорог, да. Да. Да. Кстати, об овсе. Овсе.
5: Да.
2: Керосине, в смысле. Трамп тоже давеча триумфально объявил, но он...
5: Что Зеленский согласился не трогать наше НПЗ?
2: Нет, завершил 8 войн, как он говорит, выиграл Олимпийские игры по хоккею и разблокировал Ормузский пролив. Но он сказал, что вот накануне...
5: Ну, хорошо, и высадился на Луне, и с Луны нам вещает. Ну, понятно, да, еще что.
2: Все, то есть так вот несерьезно мы к этому
5: относимся. Нет, понимаете, там ведь вот сколько они... сейчас нас же вылетело из головы из-за стресса. Они довольно приличное количество иранской нефти украли. Он, конечно, не вовсе проиграл, как иранцы говорят. Иранцы, конечно, контролируют Ормуз. И в немалой степени. Но американцам удается уже за пределами Ормуза иранские суда, как-то танкеры или связанные с Ираном, с иранской нефтью отгонять куда-то. И до покупателей эта нефть не доходит. И объемы не маленькие, надо сказать.
2: Ну, то есть такой сэр Фрэнсис Дрейк практически.
5: По-моему, миллион...
2: Баррелей.
5: Нет, тонн.
2: Тонн.
5: Да. И там типа 600-700 миллионов баррелей.
2: Серьезное дело. Но выяснилось еще одно...
5: Ой, нет, не миллионов, а что я глупость сказала... 6-7 миллионов баррелей.
2: Да.
5: Вот, простите,
2: да,
5: оговорилась.
2: Да.
5: Извините, ради бога. Ну, это около тонны приблизительно. Около миллиона тонн.
2: Да. Так выяснилось, что проблемы могут быть и с продовольствием, потому что через Ормуз идет, как выясняется, 1/3 мирового объема удобрений. Но, видимо, где-то в странах залива его делают, из газа, наверное, да? И, соответственно, 45 миллионов человек, по подсчетам ООН, могут оказаться в зоне голода, то есть гуманитарная катастрофа. Мало того, что через Черное море вот, ничего,
5: знаете,
2: не идет.
5: Это
2: здесь.
5: Вот, что касается этих разговоров о голоде, то здесь я вижу немало лукавства, потому что если желать по-настоящему предотвращать голод, а в Африке голод уже в сентябре, сейчас, вот, то, ей-богу, по-моему, для этого есть все возможности, и в том числе наша страна не раз заявляла, что всегда готова в этих гуманитарных акциях участвовать, и в том числе продовольствие поставлять. Так нам мешают, нам же тоже мешают двигаться по морям.
2: И сильно, да.
5: И океанам, да. Поэтому здесь это, я вот в этом усматриваю большой элемент лукавства. А вот то, что... Например, дефицит геля, в том числе для обслуживания всех этих айтишных систем, дата-центров и прочее. Вот это довольно интересно. Что касается дефицита удобрений, помните, это с самого начала, кстати, даже спецоперации наши, разговор этот поднимался. Вот. Но это неизбежно, и голод в Европе неизбежен.
2: Как?
5: Хотя бы относительный. Есть же... Явный голод, да, блокада Ленинграда, это явный голод. А у нас с вами фактически вот 92-й год.
2: Да, соглашусь.
5: Даже я пережила, у меня 2 месяца вот, прям настоящего голода был. Даже потому, что я все-таки в столице живу, и семья у меня есть, и так далее. Ну, в смысле, как-то друг другу.
2: Ну, не доедали, скажем
5: так. Это был даже не скрытый, а вот уже явный голод, да. Практически кусочек хлеба. А было такое тоже. Но вот я считаю, что такой вот скрытый голод и снижение, да, потребления в этой сфере в Европе тоже неизбежно. И именно сейчас.
2: Как говорится, рис, варенье и насос. Вот больше ничего нет.

0: Да, Иран попросит, я передам. Вот, это первое. Второе, я не атомщик, и в данном случае иранцы обогащают уран для того, чтобы не тратиться на его покупку.
1: Нет, а
0: Для своих энергоблоков атомной электростанции.
1: я, собственно, не с научной точки зрения спрашиваю, а именно с политической. То есть они не хотят дать понять, что они близки. И сказать, ребята, лучше вообще
0: А вот
1: уберите
0: идите
1: свои
0: и
1: руки.
0: думайте.
1: Вот
0: Значит,
1: правильно, да.
0: вот он так сказал, Аракчи. Его в стране ругают как реформатора, в открытую об этом пишут, а в парламенте говорят, а давайте выйдем, и законопроект внесен из договора о нераспространении ядерного оружия.
1: Например.
0: Да, одновременно. Они в эту игру, понимаете, оказывается, можно играть не только Трампу.
1: Ну, как, собственно, нам, например, провести ядерные испытания, вот так вот, и тоже что-то всем показать. Многие, кстати, в нашей стране, в том числе политики, как
0: Ну, у
1: на
0: нас
1: этом настаивают.
0: мораторий на испытания был,
1: Да.
0: только мы должны выйти из моратория для
1: Ну,
0: этого.
1: да. Ну, так Америка же вышла из всего, что чего только
0: Америка
1: можно.
0: вышла, наши тоже, мы тоже вполне. Раз они вышли, то, собственно, моратория не действует фактически, считается. Но формально нам нужно выйти из этого моратория сегодня, а через час там, значит, провести испытания.
1: Тут вопрос, до какой ручки можно друг друга пугать? Сколько можно? Не надоело вообще?
0: Слушайте, это довольно странная вещь. Здесь двояко. До бесконечности можно друг друга пугать, потому что все в напряжении, и на самом деле все опасаются последствий, ибо просчитать их никакой так называемый искусственный интеллект не может. Вот. А более того, мы видим, как везде в связи с происходящим обостряется борьба за власть. И такой прям как химический процесс, понимаете? То кто-то с кем-то соединяется, кто-то с кем-то разделяется, чего раньше не было. Такая суета началась. И борьба за реальные активы. И все боятся потерять свои реальные активы. И желательно хотят застолбить какие-то вот за собой участки, в том числе думая даже о легитимности этого. Ну, вот это обострилось. Отсюда будет праздник непослушания и то, что называется эксцесс исполнителя. Вот это будет все больше и больше и больше. Но войны все боятся, это видно.
1: Ну и слава богу, кстати.
0: Но это именно, это довольно странная ситуация. Я вот помню, как меня поразило, что я читала речи Гитлера до 1939 года, по крайней мере. Слушайте, больше о мире не говорил никто, разве что в Лиге наций. Вот чем больше говорят о мире, тем страшнее. Особенно вот тот, кто о мире борется. Тут как-то и крестный отец вспоминается, и Библия. Вот, собственно, в «Крестном отце» это тоже видоизмененная цитата из Библии. Относительно того, что кто придет с тобой говорить о мире, тот и предатель. Да, вот. Поэтому слишком меня, вот я так и за всем за этим наблюдаю, и похожа
1: А сейчас кто миротворец,
0: ситуация.
1: кстати, как считаете?
0: Да вот хоть бы и этот самый посланник Папы Римского, который к нам сегодня прилетел, тоже миротворец.
1: Матео Друппи, по-моему, его зовут.
0: Да.
1: Папский нунций.
0: Да.
1: Ну, тоже опять нас вразумлять. Как мне, честно говоря, вот чуть-чуть мы отвлекаемся, но время еще есть на вопросы, которые у нас запланированы. Но я не то, что удивился, я примерно и ожидал. Значит, приходит министр иностранных дел Германии на встречу с Сергеем Викторовичем Лавровым, зачитывает по бумажке некий текст. Ведет себя высокомерно. Зачем ты приходил? Вот вопрос. Ну ты что, рассчитывал, что сейчас перед тобой прогнутся? А до этого три посла пришли туда же, так сказать, на высотку на Смоленской. И то же самое делали. Русище, сдавайся, вот это все бесконечно. На что рассчитывают люди? Вот мне непонятно. Как считаете?
0: Да ни на что они.

0: Не рассчитывают. Они рассчитывают, проходя по коридорам без гаджетов в карманах, что-то шепнуть на ухо.
1: Ну да, а вслух сказать другу вот это вот.
0: Да, все. Вслух сказать все эти благо глупости. Или не благо, или зло глупости.
1: Это тонко. Ну, а теперь вот эти вот вопросы там тоже любопытные. Значит, после того, как ордер на Нетаньяху выдал Международный уголовный суд, который там никто не признает
0: да,
1: особо.
0: Да, мне тоже понравилось, я знаю, о чем вы.
1: Да, да. И после этого, кстати говоря, Трамп санкции наложил на этот самый суд, да. Ну, просто чуть-чуть, может быть, наши радиослушатели предысторию не знают. Теперь уже...
0: Международный уголовный суд, да. Теперь Нетаньяху готовит иск.
1: По отношению к Эрдогану. Да,
0: да, по отношению к Эрдогану. Да, но ни Турция, ни Израиль его не признают. Очень мило. Вот. Ну, он по поводу курдов там и прочих разных действий.
1: Финансирование Хамас, да. Ну.
0: Да. Ну, это так тоже чисто этот спектакль такой политический. А реально, поскольку Турция спустила на воду специально какое-то судно, которое углубляет дно. И собирается это делать у берегов Турецкой Республики Северного Кипра, признанной только самой Турцией и автономной республикой Нахичевань в составе Азербайджанской Республики. Так, Баку не признают, но вот автономная республика признает. Это очень забавно тоже.
1: Это они там что, какой-нибудь авианосец хотят поставить? Глубины не хватит, что?
0: Нет, а это дело, это касается газа.
1: А.
0: Они, да, вот это но судно, оно даже называется «Мави Ватан», потому что у Эрдогана это проект «Мави Ватан» на усиление позиции Турции в Восточном Средиземноморье, и там сейчас складывается тандем Греция-Израиль, в том числе и по военному сотрудничеству. Вот. Израильтян, кстати, прибавилось в результате войны с Ираном на Кипре, греческой части. Вот. Это все отмечают, это... Просто как-то они появились в каких-то товарных количествах. Извините, пусть меня не обижают.
1: В том числе и наши убиганты, по-моему, туда переместились на какое-то время.
0: Да, но это отдельные, так, да. Вот. Но Эрдоган не отступает. И вот такое вот судно техническое, очень серьезное. Нет, он газа хочет. Там большие залежи газа. Собственно говоря, почему... В том числе Израиль так и разнес сектор газа, потому что, извините за каламбур, там большие залежи, они вот так вот полосой тянутся. И вдоль побережья Ливана в том числе. Вот, так что ничего личного, борьба за газ.
1: Люди гибнут.
0: Кроме всего прочего, кроме политических целей, чтобы мне не сказали, что все к этому, конечно, не сводится. Но это одна из составляющих. Так вот, Эрдоган за газ борется.
1: Как говорил классик, политика – это концентрированное выражение экономики. И он был, в общем-то,
0: прав. Частично. Я считаю, что политика, про политику много чего можно сказать. Что это театр, что это спектакль, что там, возможно, на политику проецируются личные качества. И, кстати, чем дальше, тем больше будут проецироваться на политику личные качества. И фактор личных обид. Да, в том числе.
1: Да, ну
0: и установок.
1: И, наконец, еще одна история. Солсбери 2.0 или там Скрипали 2.0.
0: Ой, это я не знаю ничего.
1: Пятерых товарищей задержали около военной базы Фэрфорд. По-моему, в графстве Глостершир, если
0: да,
1: я правильно
0: это я
1: помню.
0: Прочитал, да.
1: Да, и я-то думал, что по инерции там Петров с Башировым будут фигурировать в очередной раз. А нет, вроде бы сначала сказали, что изучают иранский след, а потом сказали, что пока говорить об иранском следе рановато. Вот что тут скажете? Забавная же штука.
0: Не знаю, может, они скажут, что это
1: Ну, просто про русский след они...
0: Восставшая организация ирландских этих... Ирна. Вот. Может, они себе оставили такую лазеечку? У них же там идет какой-то полураспад, да? Даже деревни пытаются выйти из состава Великобритании.
1: Вот. Ну, конечно, если там построить центр на 1500 беженцев, ну, при...
0: Я как раз об этом. Может быть, они как бы и третьего... туда так потенциально. И сейчас сидят и думают, кто же это highly likely? Да, вот у нас же это уже в русский язык вошло это выражение.
1: Как знаете, Агата Кристи говорят, что она брала 5 шляп и туда бросала, значит, мотив, кто и почему, ну и так далее. И вытаскивала, значит, отравление, там, не знаю, наследство и так далее. Вот здесь, по-моему, то же самое. У них 2 шляпы, значит, в одной Иран, а в другой Россия.
0: Ну вот, может быть, третья шляпа, где Ирна вот вдруг это, да, объявится. Ирландцы, да, да, ирландская организация, да.
1: Ну, то есть шляпы все-таки присутствуют. Ну, такая вот цивилизация замечательная. Ну, а в принципе, вот сама у нас минутка еще есть, сама череда вот этих событий, да, и беспилотники какие-то где-то в Лейпциге, и вот эти вот, значит, граждане какие-то в околовоенной базы.
0: Пугают чукчу.
1: Да, и какие-то ретрансляторы в Польше подожженные и так далее.
0: Чукча — это мирное население.
1: Ага. И этим всем пугают. Или да. Это все-таки вот злые русские пытаются...
0: Нет, нет, там где-то все время в Европе такой, знаете, на искры рассыпавшийся поджог Рейхстага.
1: Mm. Такие маленькие рейхстажики.
0: Да, да, рейхстагики такие происходят.
1: Разбросанные отсюда. Да. О, Господи, ну, если не принимать во внимание то, что произошло...
0: Главное, есть кого обвинять.
1: Обвинять, да, да, да. Ну, как всегда. Как всегда. Спасибо большое, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог, востоковед, была и в студии на прямой связи со студией, ну, так уж, Радио Спутник. Спасибо, очередной отличный эфир. Мне очень понравилось. Я Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната, одно правильное, своевременное движение, а еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили, а российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Объем производства радиоэлектронной продукции в России за 7 месяцев превысил 2 триллиона рублей. Польским военным разрешат без визуализации сбивать цели с российского направления. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по нефтепроводу, подвергшемуся атаке. Теперь подробнее. Подразделения российской группировки «Запад» нанесли поражение украинским формированиям в ДНР Харьковской области. По данным Минобороны, противник за сутки на этом направлении потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Объем производства радиоэлектронной продукции в России за последние 5 лет почти удвоился. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках форума «Микроэлектроника-2026». Он отметил, что важно, чтобы этот рост укреплял технологический суверенитет отрасли. Для этого ведется более 100 разработок в области оборудования и специальной химии материалов для автоматизированного проектирования. Польским военным дадут право без визуального подтверждения сбивать предполагаемые воздушные цели, которые могли бы лететь с российского направления. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарь Томчик. Он пояснил, что в настоящее время решение об уничтожении воздушного объекта может быть принято только после того, как пилот подлетит к цели и визуально убедится, что именно представляет собой объект. В последнее время польские власти расследовали несколько инцидентов с дронами, взлетавшими или падавшими на территорию Польши. При этом предположения о якобы российских объектах никогда не подтверждались. Владимир Зеленский за 7,5 лет власти не провел ни одного референдума вопреки предвыборным обещаниям. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник на 63-й сессии Совета ООН по правам человека. Он напомнил, что в 2019 году глава киевского режима обещал, что первым же законом, который он подпишет на должности президента, будет закон о народовластии, и дальше все стратегические вопросы жизни населения будут решаться на референдумах. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по нефтепроводу «Восток-Запад», работа которого приостановилась после ударов по нему 11 сентября. Об этом передает агентство Bloomberg. МИД королевства тогда заявлял, что удары были нанесены запущенными из Ирака беспилотниками. Дальневосточный терминал Global Ports в порту Восточной начал обслуживать новый контейнерный сервис в сообщении с китайским портом Циндао. Судозаходы будут организованы 2 раза в месяц. Основную номенклатуру грузов составляют продукты питания, бытовая техника, электроника и другие товары народного потребления. Также в контейнерах прибыли автомобильные комплектующие, запчасти и спецтехника. Транзитное время из Циндао в порт Восточный составит от 4 до 5 суток. С открытием нового сервиса общее количество регулярных рейсов между портом Циндао и терминалом Global Ports в Приморском крае достигнет 12 в месяц. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной и интересной информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: .04 в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем здравствуйте.
3: Всем здравствуйте. Информационный час. Мне кажется, это вообще замечательная передача, когда мы успеваем поговорить со всеми и обо всем, все темы обсудить.
2: Да, и начнем мы с вот такой темы. Премьера Венгрии лишили неприкосновенности. И в честь этого, процитирую одну шутку, не моя, но тем не менее. Премьера Венгрии и Мадьяра лишили неприкосновенности, и теперь парламент, как порядочный мужчина, обязан на нем жениться. Мы никого к этому не призываем, а мы будем разбираться в этой истории, почему она произошла, почему теперь Петр Мадьяр без депутатской неприкосновенности находится. С нами на прямой связи политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, добрый день.
4: Добрый день, я доцент финансового университета при правительстве России.
2: Отлично, это мы обязательно учтем. Вадим Владимирович, скажите, пожалуйста, почему не стали парламентарии возражать против лишения неприкосновенности?
4: Знаете, мне вот удивительно даже, что в России на такую мелочь обращают внимание, потому что я вспомнил другой анекдот. Да, как Мойша говорит Абраму: Абрам, в зоопарке слоненок родился, ну и как это отразится на евреях, да? У меня вопрос, а как это все на России-то отразится? Ответ – никак. Но если уж возвращаться о том, почему не сняли, сакральной фигурой мадер не является. В общем-то, это как политик, пока что пустое место, ничего собой не представляющее. У него в партии собственной довольно немало противников, поэтому его авторитета не хватило для того, чтобы остановить это самое расследование. Что касается этой истории, в тот момент у Мадера был развод, причем очень нервный, его бывшая жена, в общем, много нехорошего о нем в публичном поле наговорила. И он вполне мог пойти в увеселительное заведение для того, чтобы отвлечься, напился, развлекся, ну и где-то потерял над собой контроль. С кем не бывает.
3: Здесь хочется понять, знаете, вот вы уже на самом-то деле ответили на один из моих вопросов, потому что самое главное для меня всегда во всех историях, о которых мы разговариваем, я уверена, и для наших слушателей, конечно, в первую очередь, это то, что вообще от этого России? Вот что-то для нас... Ничего.
4: Ничего. Для чего? Венгрия при любом премьер-министре будет рвать, к сожалению, с нами отношения. Запроса на них в венгерском обществе нет. Венгрия не Сербия, это совсем не русофильская страна. Не полностью рвать, да, но сворачивать с нами контракты и убирать Россию из приоритетов венгерской внешней политики будет любой премьер, вне зависимости от того, как его зовут. При этом из-за того, что Венгрия национальное государство, оно не будет прощать Украине притеснение соплеменников в Закарпатье. И не будет пускать к себе мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки по квоте Евросоюза. Вот эти три величины, они останутся неизменными. Да? Что Венгрия из числа ближайших партнеров выпала, но для нового врага не превратилась, что другом Украины она не станет, и что согласие по миграционной теме между Будапештом и Брюсселем как не было, так и не будет. Вот три момента.
2: Персона Мадьяра, я так понимаю, не только среди депутатов не пользуется популярностью, но и, в принципе, в венгерском обществе есть у него противники, потому что мы вспоминаем историю, что его там и вином обливали, то есть нет у него такой поддержки в народе.
4: Он, в общем-то, техническая фигура. Народ устал от Орбана. И было народу совершенно все равно, кто там особенно придет вместо него. А Мадьяр, это Мадьяр, точнее говоря, там ударение, да, это представитель золотой молодежи. Да, его внучат, его двоюродный дед был президентом Венгрии. Да, поэтому к золотой молодежи, ну, в общем, нигде, в том числе и к Венгрии, с большим почтением-то не относятся.
3: А вот для чего это делается? Вот если так уже посмотреть на ситуацию, самое главное, что на Россию это никак ситуация не повлияет. Но вот если посмотреть, вот насколько серьезно это обвинение в краже телефона для действующего премьер-министра, с учетом того, что мы очень много говорим там о коррупции, например, а здесь вот забрал телефон у человека, выбросил воду, что тоже осуждаем, тоже очень сильно нехорошо. Но это скорее некий повод для, ну не знаю, поправьте меня, если я сейчас очень громкие слова говорю, некой политической расправы. Правы, и если да, то для чего?
4: Ну, подставился, можно так сказать. Да, у него в партии, внутри его самой партии, хватает желающих его сместить. Да, Брюсселю, Евросоюзу имеется в виду прежде всего, конечно, да, Мадьяр не нравится. Причем, главным образом, по вопросу миграционному, не по России, да, и даже не по Украине, а вот именно по этому вопросу, потому что он, в общем, продолжает линию Орбана, полностью продолжает линию Орбана в этом вопросе. Ну и, наконец, сторонники Орбана-то никуда не делись, их более трети в самой Венгрии. Поэтому желающих убрать Мадьяра их хватает.
2: То есть мы будем наблюдать в дальнейшем за этим процессом. Снятие неприкосновенности – это только один из шагов вот как раз по этому процессу над Мадьяром.
4: Дальше может быть все, что угодно. Все зависит от того, насколько высок его авторитет внутри партии. Он может отделаться просто штрафом. Ну, потому что дело, в общем, плевое. Угу. Да? Но на его дальнейшем политическом будущем, в общем-то, если не крест поставит, то оно вызывает большие вопросы.
2: Да. Благодарим вас, Вадим Вадимович, за беседу. Политолог, европеист, кандидат исторических наук, доцент финансового университета Вадим Трухачев был в эфире «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
3: Хочется, знаешь, обратить внимание на то, какие у них происходят нелепые, то грязные, то нелепые ситуации, которые отражаются в целом на их рейтингах, отражаются на том, как их видит их же народ. Да? Вот я не заметила никогда, чтобы в России что-то подобное было.
2: Ну, знаешь, все политики тоже люди на самом деле. И зачастую это все возникает из-за, может быть, не очень умелых действий в попытках это скрыть. Поэтому я уверен, что в любой стране есть люди, которые ошибаются, которые потом в дальнейшем это на их карьере тоже откликается. Упомянули мы в беседе с предыдущим экспертом Сербию. Теперь мы непосредственно туда переносимся. Президент Сербии Александр Вучич заявил об отставке и передал полномочия председателю Скупщины Ане Брнабич в ее юбилей в день 50-летия. Обсуждаем, какое будущее будет у сербского политикума, как-то на взаимоотношениях с нашей страной отразится. Там и Дмитрий Песков комментировал тоже уже этот вопрос. С нами на прямой связи главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, решение Вучича ожидалось?
5: Да, конечно. Все было заранее объявлено, что будет распускаться, что президент уйдет в отставку и будут назначены новые выборы.
2: Это, я так понимаю, речь идет о трансформации системы власти в Сербии больше в сторону парламентской республики. И Вучич хочет остаться при власти, но путем вот такой отставки и потом уже перевыборов в рамках парламентских.
5: В Сербии существует по конституции парламентская республика уже. И всегда, вот мы можем видеть на примере, как Запад влиял на выборную систему в стране, они всегда заранее планировали, договаривались двух человек, Запад, премьер-министра и президента. Причем президента выбирали того, за кого проголосуют больше, но всегда ставили сильного премьер-министра. Но вот если говорить об Александре Вучиче, то просто он, являясь сильным человеком и авторитарным правителем, он всю власть взял в свои руки, но теперь он планирует стать премьер-министром, и согласно Конституции опять вся власть будет в его руках.
3: Елена Юрьевна, а знаете, хочется еще понять немножечко хотя бы, кто такая вот эта Анна Брнабич и какова ее роль в сербской политике. Вот в целом хочется о ней побольше узнать. Почему именно она?
5: Да. Ну, когда о ней говорят, у многих возникает улыбка, потому что это ставленник Запада, это не сербский политический сильный лидер. Вот, ее поставили, потому что Европа, предлагая Сербии изменения и в политической структуре, и в экономической, для приближения к Евросоюзу, выставляла свои условия. Ну, в частности, там были условия абсолютно не экономического характера или политического, или юридического, а были совершенно немыслимые условия. Ну, например, нужно было выдать Гаагскому трибуналу всех сербских генералов, высший состав и многие и другие военные, которые участвовали в боевых действиях в 91-м году и в Хорватии, и в Боснии и Герцеговине. Или, например, ежегодное проведение гей-парадов, которые должны были обязательно возглавлять кто-то из правительства. Но поскольку в правительстве никогда таких фигур не было, заявлено открыто, ну вот эту структуру представляет сегодня нынешняя дама, которая возглавляет Скупщину. Она была и премьер-министром тоже. Вот. Ну, это человек послушный, это человек не инициативный, И поэтому Александр Вучич на нее очень надеется, что при его смене стула не произойдет никаких изменений серьезных или препятствий.
3: Ну, а получается, для вот какой вывод из этого можем сделать, например, мы, россияне? Почему это должно быть нам интересно? Вы уж простите, наверное, это слишком такой банальный и простой вопрос, но очень хочется понять в формате России, что здесь важно.
5: Для России важно, прежде всего, активное присутствие России в экономическом поле Сербии, в гуманитарном поле Сербии, потому что народ очень Россию любит. И до сих пор все, что мы сегодня делаем, это благодаря вот этой любви. И то, что Вучич не ввел санкции России, это тоже благодаря любви. Угу. Мне кажется, что сегодня Россия должна провести очень серьезный анализ тех политических партий, которые придут на выборы. Россия должна опираться не только на правящую партию, но хорошо представлять собой, представлять ту политическую структуру, на которую могла бы опереться и Россия. Потому что Александр Вучич будет продолжать сидеть на двух стульях. Он не будет вводить санкции, но он будет продолжать контакты с Украиной, с Евросоюзом, особенно если Евросоюз будет поддерживать эту идею заоблачного вступления в Евросоюз. Вот. И мне кажется, что нам очень важно экономическое сотрудничество, нам очень нужно, обязательно нужно укреплять студенческое движение и в Сербии, и поддерживать партию русских, которая сейчас тоже будет выдвигаться в парламент. Ну, мне кажется, так, хотя я не могу ничего сказать, посольство наше работает достаточно активно, но в то же время вот никакой реакции на или анализа серьезного политической структуры в Сербии пока мы не видели.
2: Елена Юрьевна, последний вопрос, наверное, исходя из вот вами сказанного. Я так понимаю, вы оцениваете шансы Вучича на то, чтобы потом правительство возглавить, как достаточно высокие?
5: Очень высокие, я думаю, что он и будет возглавлять, потому что серьезных оппозиционных партий пока не видно. Оппозиционеры говорили очень хорошо все предыдущие месяцы, в средствах массовой информации присутствовали, но сильной оппозиционной политической партии нет. Есть две политические партии, новые, одна новая, одна старенькая, которая появилась, но они все провучичевские, поэтому я думаю, что партия Вучича получит большинство в парламенте.
2: Благодарим вас за беседу.
5: Студенческое движение, оно не является сильным политически.
2: Да. Елена Гуськова, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, доктор исторических наук, была на прямой связи со студией «Радио Спутник», а мы к следующей теме.
0: Вы слушаете «Радио Спутник. Москва». 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM.
2: У нас сейчас проходит форум «Микроэлектроника 2026». По этому поводу премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин записал видеообращение к его участникам, в котором отметил растущую роль этой отрасли в рамках нашей экономики и о том, что сама отрасль развивается, поскольку объем производства компьютеров, электронных оптических изделий в нашей стране в прошлом году составил уже более 4 триллионов рублей. Это почти на 20% выше показателей предыдущего периода. То есть темпы роста здесь очень и очень приличные. Обсуждаем тему, связанную с отечественными компьютерными, микроэлектроникой. В этом нам поможет гендиректор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Прошу прощения. Арсений Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, в каких секторах, потому что микроэлектроника – это такое более общее понятие, а вот какие секторы из как раз таких сложных компонентов у нас наиболее сильно развивались вот за минувший год?
6: Ну, вообще, в сумме я бы сказал, что в первую очередь у нас хорошо развита программная часть, та самая оболочка, которая подключается к железу. А касательно самого железа, ускорена работа по созданию процессоров для промышленных задач, где не требуется самые передовые технологии для оборонного заказа. Там просто бум возможностей для предприятий. И, наверное, во всех отраслях, которые так или иначе связаны с этими отраслями, это в том числе транспорт, логистика, критическая информационная инфраструктура, в частности, государственные сервисы.
2: У нас есть еще заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова в рамках этого же форума. Он назвал стратегическую задачу для компании из этой отрасли, и меня несколько удивила такая формулировка, возможно, я чего-то не знаю, но возможность планирования работы компании на годы вперед. То есть сейчас у нас пока нет какого-то ключевого документа, исходя из которого мы там знаем на годы вперед, чем будут эти компании заниматься.
6: Ну да, если посмотреть на 10 лет назад, компании особо не могли планировать свои действия на год, потому что находились в состоянии выживания. Была группа разрозненных грантов и субсидий для микроэлектронщиков, которые, по сути, разными форматами реализовывались и разными форматами доходили до результата. А учитывая, что все эти предприятия, по сути, элементы в большой, длинной, важной цепи, где, наверное, один из важных факторов это спрос на эту продукцию, конечно, не всегда доходили до результата. И в том числе были негативные сценарии, банкротство, вопросы со стороны государства относительно субсидий, использования или неиспользования. Конечно, нужно возвращать опыт, я бы тут прям так прямо и сказал, советский опыт с точки зрения конвейера, когда государство может проектировать всю линию, государство может включать несколько участников на одну и ту же задачу, и государство помогает со спросом на эту продукцию. Потому что основной заказчик в нашей стране на 2/3 это все равно государство в том или ином виде.
2: Вот это как раз очень важная тема, потому что пока, я так понимаю, что у нас вся эта отрасль, которая действительно широко развивается, но она больше нацелена не на нас, как на рядовых потребителей компьютеров, компьютерной продукции отечественной, а именно на ведомство, на госзаказ, на оборонный заказ в том числе. Вот эта тенденция, она на сколько лет еще сохранится? Я понимаю, что с NVIDIA и прочими гигантами конкурировать сложно, но вот увидим ли мы в дальнейшем подобные компании уже на нашем рынке?
6: Если мы будем выправлять ситуацию, я думаю, мы обязательно увидим, потому что гражданский сектор – это также немалый сектор, и плюс гражданский сектор, он всегда помогает модифицировать, улучшать, подстраиваться под потребителя. Это очень хорошо для государственного или коммерческого сектора, потому что там потребитель также желает видеть удобные интерфейсы, удобную скорость под нужное программное обеспечение, удобные и нужные возможности и характеристики. Но начинать, конечно, нужно с государственного и крупного коммерческого, связанного с государством сектора, потому что не на все задачи коммерческие и государственные нам нужны платы а-ля NVIDIA или китайских аналогов, и более 70% закрывается вполне теми платами, которыми мы технически можем производить. Но вопрос лишь в проектировании всей линейки. То есть производство, которое не может точно понимать, как быстро у нее будет комплектующие и как быстро она сможет это продать, и не придет ли на рынок китайский, соответственно, поставщик, который скажет, что вот вчера у нас не было возможности такие платы вам продавать, сегодня вдруг появились, и рынок быстро бежит скупать эти платы, потом впадает в зависимость и создает кассовый разрыв для российских предпринимателей. И тут государство, как такой администратор рынка, просто обязано спроектировать эту цепочку так, чтобы нигде она не рвалась, и она реально живым образом работала.
3: Арсений Александрович, знаете, еще очень хочется услышать ваше мнение, простите, заговорилась, по поводу... У нас, к сожалению, буквально там 30-40 секундочек, очень быстро задам вопрос. Смартфоны в России, возможно ли их производство, если мы говорим о производстве там, чего-то для людей? Вот собственные смартфоны, это возможно? И если да, то нужно ли оно нам?
6: Ну, во-первых, большая группа смартфонов, которые уже производятся в России, но, опять же, для коммерческого сегмента, в первую очередь, они вполне пригодны для того, чтобы закрывать основные задачи. Uh-huh. А значит, что завтра мы вполне можем шагнуть и в те смартфоны, которые будут у более 50% рынка. Uh-huh.
3: Спасибо. То есть это возможно?
6: Возможно, но доживем, надеюсь.
2: Я
3: спасибо.
2: Тоже, да. Арсений Щельцин был с нами на связи, гендиректор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». Михаил Алимов, Лисо Хабалова, студия «Радио Спутник». Выпуск новостей. И продолжим прямой эфир.

0: Новые правила семейной ипотеки. Контекст. Ставка по кредитам будет носить дифференцированный характер. При ее определении станут учитываться базовые факторы: количество детей в семье, размер кредита и регион проживания. Новые правила Минфина вводят максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита. Он ограничен 15 годами. В цифрах новые условия выглядят так. Самая маленькая ставка 2% доступна при кредите до 10 миллионов рублей семьям с 5 и более детьми. Максимальный порог в 10% получат заемщики с одним ребенком при условии, что они берут не более 6 миллионов рублей. Условия по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство останутся на прежнем уровне – 6%. Количество детей и регион на ставку не влияют. Таким образом, упор будет сделан на многодетных, которые реально влияют на демографическую ситуацию в стране. Программа «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году по поручению Владимира Путина. За это время такой ипотекой воспользовались более 2 миллионов семей. Ее доля в общем объеме жилищных кредитов сейчас превышает 55%. Банки выдали льготные займы на сумму около 11 триллионов рублей.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
4: Говорите.
1: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
5: Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, за сутки на этом направлении уничтожены до 25 украинских военнослужащих и 8 автомобилей. Гражданам России и Белоруссии хотят запретить покупку недвижимости в Эстонии. Комиссия по сельской жизни парламента страны направила на первое чтение соответствующий законопроект. Согласно документу, ограничения также будут распространяться на юридические лица и компании, бенефициарными владельцами которых считаются граждане России и Белоруссии. Изменения не будут затрагивать уже приобретенную недвижимость и не ограничат право проживания в Эстонии. Лица, на которых будут распространять новые меры, сохранят возможность пользоваться рынком аренды и лизинга в этой стране, но не смогут приобретать недвижимость в будущем. Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским не проводят выборы не из-за военных действий, а чтобы сохранить себя во властных креслах. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на 63-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, Зеленский заявил, что считает невозможным проведение выборов на Украине в период войны и не только в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством, но и с точки зрения безопасности. При этом, добавил дипломат, в новых регионах России, где обстановка не лучше, выборы состоялись, и право на народовластие там восстановлено, но не Украиной, а Россией. Срок полномочий Зеленского, напомню, истек в 2024 году. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Миноборнауки будет поощрять, в том числе материально, создание базовых кафедр в вузах. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Он отметил, что благодаря этому повышается качество практической подготовки студентов. Более того, кафедры дают возможность проводить совместные исследования, в которые вовлекаются студенты и преподаватели. Базовая кафедра – это научно-учебное подразделение вуза, которое создается на базе профильной организации партнера, будь то предприятие, научно-исследовательский институт, государственное учреждение или компания. Периодическое протапливание начнется в Санкт-Петербурге в среду. Сроки начала отопительного сезона будут зависеть от погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В первую очередь тепло пустят в детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения. При этом отопительный сезон начнется, когда в течение 5 дней среднесуточная температура в Петербурге не будет превышать плюс 8 градусов, отмечается в сообщении. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Пятнадцать 15:33 в Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов, Лису Хабалова. Всем здравствуйте.
7: Всем здравствуйте еще раз. Очень приятно, очень приятно слушать Михаила Алимова. Пишите нам, наши дорогие радиослушатели, потому что тема у нас такая. Кстати, я, знаешь, на что обратила внимание? Обычно, когда мы с тобой вдвоем в эфире, вот мы обсуждаем всегда стабильно одну из похожих тем.
4: Ну, что это за тема, вы могли уже косвенно услышать в выпуске новостей от нашей коллеги Натальи. Петербург начнут периодически протапливать, в Подмосковье отопление дадут 1 октября, уже совсем скоро начнут социальных учреждений. А также с 1 октября у нас случится неизбежное, к сожалению, для многих, повышение тарифов на коммунальные услуги. Зависеть они будут от региона, и сейчас мы будем обсуждать, как понять, насколько вырастут цены в платежках, можно ли каким-то образом это будет оспорить, потому что здесь есть очень важный момент, связанный с тем, что вот эти увеличения, они дают порог, на который в целом регионе можно повысить стоимость. Если, например, в вашем регионе порог 22%, вам сразу повысили на 22%, а не на 10%, как могли бы. Мне интересно, как это будет работать и как это проверить, в принципе. С нами на прямой связи экономист Софья Донец. Софья, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Вот скажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом, когда мы получим уже обновленные платежки там в начале ноября, посмотреть, вот у нас есть в регионе, например, порог индексации, там в Подмосковье, по-моему, 15%. Если нам в нашем конкретном доме повысят платежки на 15%, то как понять, почему на 15%, а не на 10% или на 7%, например?
8: Ну, на самом деле, здесь все довольно просто, и нам с вами, как обычным пользователям, будет не так легко апеллировать к этому, к повышению, потому что порог установлен, и большая часть муниципалитетов его воспринимает как данность, индексирует ровно на эту величину. Хотя может быть такое, что внутри области, например, в отдельных регионах, районах, городах будет меньше индексация. Обычно, как правило, индексация меньше там, где она была выше в прошлых годах, в прошлом году. Потому что планы по индексации составляются на несколько лет, и они зависят от вложений, которые были осуществлены в коммунальных службах в данном конкретном регионе. Поэтому смотрите на платежки, смотрите на то, как поменялись коэффициенты, ну, чтобы убрать эффект того, что мы, например, просто с вами неравномерно электричество и воду используем в разные месяцы, и принимайте к сведению. На самом деле оспаривать что-то можно, но по большому счету, прямо скажем, это не такой уж большой запас хода и не такие же большие перспективы, потому что платеж снизился.
4: И в продолжение этой же темы тоже, как мне кажется, важный вопрос. Одной из заявленных целей индексации становится в том числе модернизация того, что есть. Потому что там цифры износа сетей на местах, особенно в некоторых регионах, какие-то совсем ужасающие. И вот если мы, допустим, на протяжении определенного времени не видим, что что-то модернизируется, то это будет основанием тоже, чтобы что-то делать в этом направлении?
8: Ну, всегда надо что-то делать, на самом деле, да, никто не отменял активную гражданскую позицию. Если вы видите, что нет прогресса, всегда можно обратиться с жалобами или подсветить проблемы. Но давайте вот посмотрим правде в глаза, да, на самом деле повышенные индексации в России по ЖКХ последние 4 года, они связаны с тем, что всем компаниям, начиная с самой базы, нужно осуществлять капитальные вложения. И когда я говорю «самая база», это, знаете, что это газ. Поскольку в России исторически крупные газовые компании зарабатывали на импорте в Европу, и, так сказать, мы могли дополнительный ресурс использовать для того, чтобы тратить внутри, сдерживать цены, обновлять инфраструктуру. А сейчас ситуация развернулась. Нету такой премии ценовой, или есть, но она такая непостоянная, скажем так, и есть большие капиталовложения по переориентации экспорта на восток. И где газ, там электричество, где электричество, там теплое энергоснабжение, или наши вот батареи, да, которые будут топиться. В России очень много завязано на газ, поэтому индексация высокая, тариф на газ, она транслируется во все остальные цены. Вот и это будет с нами. Можно с этим спорить, можно не спорить, но реальность поменялась. И, ну вот, к сожалению, мы все должны вот так вот ее принять.
7: А здесь я, знаете, еще пытаюсь найти, пока что вот мне не удалось. Я еще хочу понять, кому положены льготы и субсидии. Ну вот если, например, человек не может платить, это уже слишком дорого для него, то какой-то пакет мер поддержки государство предлагает?
8: Традиционно у нас есть социально защищаемые категории, пенсионеры или люди, получающие социальные пособия, вот для них есть год, они сохраняются, с годами вроде бы не меняются. Но, по крайней мере, сейчас ничего такого не объявляли.
4: По поводу индексации есть вопросы у слушателей. Вот, например, Алексей нам пишет, почему не осуществляется политика на сдерживание индексации и борьбы с монополизацией в сфере ЖКХ?
8: Это очень хороший вопрос, но еще раз давайте начнем от печки. У нас есть газ, он довольно централизован по своей сути. У нас есть электроэнергетика. Вы знаете, что да, у нас годами, десятилетиями ведется реформа в сфере электроэнергетики, но это не так просто, потому что там иногда надо идти по тонкой грани, так сказать, не потерять достигнутое. Естественно, инфраструктура, она всегда, особенно крупная, лучше работает, когда есть на централизации, а не децентрализация. Да, рынок тут надо, можно создавать, можно создавать конкуренцию, но это дорогого стоит, и тут могут быть ситуации, когда становится хуже, а не лучше. Естественно, на уровне, например, управляющих компаний, капитального ремонта, безусловно, есть за что бороться, тут могут быть альтернативы, и вот в частности, знаете, что есть такой инструмент, можно создавать совет собственникам жилья. Это не у всех есть, да, вот в Москве, может быть, чаще встречается, в регионах реже. И тогда вы сможете, выступая как вот такой единый организм, добиваться, например, того, чтобы выбрать самостоятельно компанию, которая, например, будет проводить капремонт дома. Или, например, самостоятельно делать приемку. Если вам что-то не нравится, можно будет оспаривать, это будет легче. Для этого вот такой инструмент, такой механизм есть, его им можно пользоваться. Ну, надо приложить какие-то определенные усилия и, так сказать, найти инициативную группу, но в остальном это действительно неплохо.
4: Да, и еще один есть важный общественный фактор – это средства массовой информации, коими мы в том числе и являемся, потому что одна из задач СМИ является помощь людям, в том числе и если вдруг что-то в том числе в сфере коммунальной происходит не так, как должно.
8: Да, обязательно такой, как сказать, конструктивный общественный протест тоже никто не отменял. Единственное, что вот мы делим это на такие крупные тренды, как повышение самих тарифов естественных монополий, газ и энергия, водоснабжение, понимая, что там будет высокая концентрация, и вот эти вот такие общие государственные, скажем так, проблемы. И делим на вот то, что мы можем сделать конкретно для своего дома, своего региона, и где мы можем как-то добиться эффективности или оптимальности.
7: Вот слушатели, конечно, пишут о том, что за капремонт платим десятки лет, причем большие деньги, но вот
4: неприятно пахнущие жидкости в подвале как были, так и есть. Это вот повод как раз для того, чтобы задавать вопросы. Это вполне себе право любого гражданина. Поэтому... Да, благодарим вас, Софья, за беседу. Софья Донец, экономист, была в эфире «Радио Спутник». Я от себя добавлю, как житель одного из подмосковных наукоградов, очень бы хотел, чтобы отдельные люди, которые у нас в городе за это отвечают, этот эфир послушали. А мы к следующей теме. И тут должна быть отбивка.

0: У нас в России растет доля дженериков, то есть лекарств, которые с тем же действующим веществом, но не, так сказать, оригинальные препараты. Причем дженерики — это не обязательно что-то плохое, наоборот, зачастую они даже бывают лучше, чем оригинальные препараты. Так вот, в упаковках доля дженериков в России достигла в аптечной рознице 87,2%. Такие данные приводят аналитики DSM Group. Обсуждаем, что это за тренд, откуда он взялся и что будет дальше у нас с фармрынком. С нами на прямой связи гендиректор аналитической компании по фармацевтическому рынку Сергей Шуляк. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Хочется понять 87%, но выглядит очень масштабно.

0: это такие же препараты, как и оригинальные, которые начинают выпускать после истечения патентной защиты на оригинальный препарат. Вот. Поэтому доля их во всем мире очень высока, а оригинальными препаратами именно тогда, когда речь идет о новых препаратах, об инновационных препаратах, которые только вышли на рынок, да, и аналогов, которым нет. Большинство препаратов, которые применяются в медицине, конечно, это уже препараты, которые существуют, и это нормально. И здесь другой факт, что это российские препараты, но опять-таки во всем мире существует протекционистская политика, и во всем мире можно взять даже наших соседей, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, не говорю уже там о Турции и других странах, где существуют собственные производства, которые производят именно вот эти генерические препараты, которые как раз в большей степени представлены на локальных рынках.
1: Тут еще интереснее, это уже статистика в продолжении. Доля локализованных лекарств на российском рынке составила 69%, а в рублях меньше 47%. То есть дженерики еще и дешевле получаются.
0: Да, это давняя проблема. Почему проблема? Потому что для того, чтобы развивать производство, развивать разработку новых препаратов, нужны деньги. Да? Препарат, который производится на территории России, дешевле. И, соответственно, мы видим вот такой дисбаланс. В упаковках много, а в рублях, ну, не совсем много. Да, это вот исторический такой факт, и, соответственно, мы видим тоже, что за последнее время производство стало современным. За последние 10 лет вообще фармпроизводство в России прям скачок такой качественный совершило. А качественные препараты, конечно, требуют совершенно других денег для производства. Вот мы видим, что да, цены постепенно поднимаются и на российские препараты.
1: Но для рядовых потребителей, которые в аптеку приходят, данный тренд, он скорее наоборот, как будто бы.
0: Вы знаете, да, но опять-таки, когда мы говорим о потребительском спросе, мы все время говорим о средних цифрах. Есть люди, которые, мы видим по статистике, предпочитают более дорогие препараты, есть те, которые предпочитают в среднем ценовом диапазоне, а есть те, которые выбирают самые дешевые препараты. Поэтому говорить в целом все время о тех трендах, которые существуют, невозможно, потому что мы видим, что есть разные тренды. И действительно, мы за последнее время видим, что потребитель стал покупать более дорогие препараты, отдает предпочтение для более дорогим препаратам и отдает предпочтение упаковкам, где больше лекарственных форм, да, больше таблеток, капсул. Это особенно видно, когда пациент принимает препарат постоянно, чтобы не ходить несколько раз в аптеку, да, берет большую упаковку там, на месяц. И в этом тоже мы видим тренд изменения потребления лекарственных препаратов.
2: Так, и я, знаете, еще хочу у вас спросить, как сами врачи относятся к назначению пациентам дженериков? Есть ли у них какое-то право выбора, например? И если да, то на что они ориентируются при назначении?
0: По законодательству врач имеет право сейчас выписывать рецепт только по действующему веществу. Если это не оригинальный и не уникальный препарат, да, соответственно, в рецептах вы увидите только такие незнакомые, непривычные названия в виде действующего вещества. Если говорить об отношении врачебного сообщества к препаратам, которые выпускаются на территории России, то за последний год оно меняется в положительную сторону. Да, вот то наследие советской эпохи, когда считалось, что импортное – это самое лучшее, оно постепенно уходит в небытие, потому что наши производители, как и генерический препарат, генерических препаратов, так и производители оригинальных препаратов, там, биосимиляров или других сложных препаратов, которые используются для лечения онкологии, других тяжелых заболеваний, показывают, что препараты, которые делаются на территории России, эффективны. И, соответственно, врачи их выписывают в большей и большей степени.
1: Сергей Александрович, у нас уже просто время к концу подходит. Очень хотел бы вот этот вопрос задать. Если мы смотрим там на полке два препарата с одним действующим веществом, но другой стоит там, например, 500 рублей,

0: рублей, другой 700 рублей. И это не означает, что тот, который за 700 рублей, он чем-то лучше. Может быть много факторов ценообразования.
1: Да, совершенно верно. Вот я личным опытом поделюсь. Я все время выбираю среднюю ценовую категорию, да, там не считаю нужным переплачивать там за оригинальный препарат. И если есть такая средняя ценовая, вот я для себя вот так выбираю. Ну, это из личного опыта.
0: Благодарим вас за беседу. Сергей Шуляк, гендиректор аналитической компании по фармацевтическому рынку, был в эфире «Радио Спутник».

0: Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал создание золотого стандарта книг и мультфильмов для детских садиков.
1: Да, на самом-то деле интересная новость. Знаешь, когда я читала, мне показалось, вот помнится мне, что всегда был некий стандарт. То есть в детских садах есть какие-то определенные, зачастую даже игры, которым стараются соответствовать воспитатели. А тут вот все-таки снова, да, мы говорим про золотой стандарт. То есть это что-то обобщенное абсолютно для всех. Здесь хотелось бы понять, для чего это делается. Да, говорят о том, что родители и педагоги сталкиваются с огромным потоком контента, им сложно разобраться, что действительно полезно для детей. И вот этот золотой стандарт станет неким золотым ориентиром. Хотелось бы очень понять, почему возникла такая вообще необходимость и что будет туда входить.
0: Давай спросим у эксперта. С нами на связи педагог, блогер, писатель Татьяна Гартман. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я, конечно, не такой уж эксперт по дошкольному воспитанию, но попробую как-то помочь разобраться в теме.
0: Давайте разбираться.
1: Ну вот ваше мнение, как вы думаете, для чего это все делается, как это отразится на детях? Потому что мы как-то обсуждаем похожие мнения, похожие истории на самом-то деле, и вот мы понимаем, что сейчас все приходит к какому-то единению. Для чего это делается? Есть тоже мнение и слушателей наших, и экспертов, которые говорят о том, что ну как-то вот все прям слишком одинаково, и мышление тоже может у детей складываться одинаково. Вот как вы думаете, может ли это привести к такому?
2: Ну, вы знаете, вообще, мне кажется, в образовании в основном все зависит от педагога, от воспитателя, от учителя. И вот эти стандарты, это, конечно, неплохо, но это те ориентиры или та, скажем, базовая программа, которую нужно включать вот, ну, в образовательную деятельность. Но помимо этого можно ведь еще заниматься кучей всяких разных интересных и полезных дел. И в том числе и книги, и мультфильмы использовать и помимо того, что рекомендовано. То есть рекомендовано одно, но это не значит, что нельзя сверх этого еще и что-то другое изучать и познавать. Вот. Поэтому я думаю, что для творческих педагогов, которые видят, что в данный конкретный момент нужно детям, как их поддержать, как их...
1: Татьяна Юрьевна, вы с нами?
2: Да, да.
1: Да, пропал.
0: Можете повторить, пожалуйста, пару предложений со связью, что-то было?
2: Я считаю, что вот, смотрите, вот это рекомендация, да, это та база, на которую следует опираться. Но это не значит, что нужно только работать в рамках этой базы. Талантливый, хороший педагог, воспитатель, он всегда чувствует своих детей, и он понимает, какие конкретно произведения, фильмы, книги, мультфильмы им нужны в данный момент. И он может дополнительно, никто ему не запрещает, включать еще и другие какие-то произведения. А база, ну, наверное, она должна быть. То есть те ориентиры, ну, то есть есть молодые педагоги, которые просто не знают, на что опираться. Ну, вот база все-таки должна быть.
0: Татьяна Юрьевна, а вот лично вы что бы в этот перечень включили?
2: Ой, интересный вопрос. Ну вот вы знаете, мне очень обидно, что часть мультфильмов у нас осталась за бортом из-за, ну, определенной ситуации. Например, «Ну, погоди», я считаю, это гениальный мультфильм, но сейчас по определенным причинам его смотреть нельзя.
1: Его вроде запретили, да, по-моему?
0: Потому что там пропаганда взрослых привычек.
2: Ну да.
0: С точки зрения законодателей.
2: Не то, что пропаганда, но их показывают, эти взрослые привычки там, и они как бы не осуждаются, да. Вот, поэтому, конечно, вот есть такие, скажем, произведения, которые очень хотелось бы вот все-таки вернуть, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Вот, а из того, что есть и соответствует определенным, ну, как бы вот, определенным стандартам нынешним, да, ну, я бы сказала, что прекрасный мультфильм, например, «Лунтик» мне нравится. Я считаю, он немножко, конечно, такой, скажем, примитивный, но для детсадовского возраста мне вполне, кажется, он вполне замечательный. Вот, из более современных. Ну, и классика советского кино, конечно, там всякие, не знаю, варежки, винни-пухи и так далее. Мне кажется, это прекрасная база, на которую...
1: Бременских музыкантов, я помню, нам в садике показывали, очень сильно мы любили смотреть.
2: Да, да, да, еще и попоем, то есть это и музыка, это и настроение, это, да, потрясающий мультфильм, согласна.
0: Да, я еще могу вспомнить, хотя нет, наверное, более для взрослых ребят. «Князь Владимир» мультик был такой, очень-очень. Рисовка лучше, чем львиная доля того, что сейчас в современности показывают.
2: Ну, да. Вот смотрите, а вот «Маша и Медведи», например, я думаю, не войдет в этот перечень. И вот я считаю, что тоже, в общем-то, несправедливо. Потому что, да, Маша дерзкая хулиганка, но ее никто и не пропагандирует, как девочку-паиньку, с которой нужно брать пример. Вот. Поэтому это определенные приключения, определенная фантастика. Угу. Почему бы нет? Почему бы не дать этот пласт, скажем?
0: Это же наш медийный фурор просто.
1: Но про «Машу и Медведя», да, там были всякие разные, знаешь, высказывания, но вот пока они не появились, ни один ребенок ничего плохого в этом однозначно не заметил. И взрослый, да, тоже, я уверена.
0: И мы надеемся, что все будут их смотреть. Благодарим вас, Татьяна Юрьевна, за беседу. Еще бы пообщались с удовольствием, но время эфирное, к сожалению, ограничивает нас. Татьяна Гартман, педагог, блогер, писатель была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Для вас Лисо Хабалова, я Михаил Алимов, работали. Выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.

0: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус. Самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Выборы в России стали раздражителем для киевского режима. Нидерланды направили фрегат для возможного развертывания в Армузе. Россия возглавила список поставщиков продовольствия в Египет. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу со дня его подписания. Подразделения российской группировки «Восток» нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. По данным Минобороны, противник за сутки на этом направлении потерял до 180 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Выборы в Государственную Думу стали раздражителем для украинских властей, которые противодействовали проведению голосования на территории Донбасса, Крыма и Новороссии. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник на 63-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, готовиться к российским выборам Киев начал заранее. Примерно с мая-июня начался ощутимый рост количества ударов по объектам невоенного назначения. Мирошник также отметил, что неделя голосования была самой громкой с начала года, случилось около 9 тысяч прилетов по гражданским объектам. Нидерланды направили свой фрегат ПВО на Ближний Восток для возможного развертывания в Армузском проливе. На сайте Минобороны страны поясняется, что миссия военного корабля продлится 3 месяца, а на борту фрегата будет размещен международный штаб, способный осуществлять командование военной миссией в этой акватории. Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее утверждал, что Лондон и Париж возглавят международную военную миссию по обеспечению свободы судоходства в Армузском проливе, как только позволят обстоятельства. Запрета на экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов может привести к росту его стоимости в Европе до беспрецедентного уровня из-за больших объемов американских поставок. Об этом сообщает канал CNBC. Ранее глава американского Минэнерго Крис Райта заявлял, что введение полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива не поможет решить топливный кризис, так как из-за него могут взлететь цены на другие виды топлива. Аналитики также считают, что ограничения экспорта приведут не только к росту цен на дизельное топливо во всем мире, но также может повысить стоимость бензина в Штатах в связи с корректировкой объемов переработки на заводах. Россия вышла на первое место среди стран-поставщиков продовольствия в Египет, опередив Соединенные Штаты. В числе основных товаров были пшеница, различные виды растительных масел и соевые бобы. Одновременно Египет за неделю экспортировал около 185 тысяч тонн продовольствия в 157 стран. Крупнейшими покупателями египетских продуктов стали Сирия, Саудовская Аравия, Судан, Мадагаскар и Соединенные Штаты. Ранее в Министерстве снабжения и внутренней торговли Египта заявляли, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам пшеницы в страну. Каир также заинтересован в диверсификации источников импорта российской пшеницы, включая поставки как из государственного, так и частного сектора. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. Приветствую в этой студии Михаила Делягина, экономиста, депутата Государственной Думы. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте.
2: Ну, давайте сейчас... Мы сегодня пока не о Центральном банке, слава богу. Мы возвращаемся...
3: За что ж вы его так? Вы... Прямо вот проникли из западной культуры отмены. Игнорируете Почему? Выдающихся
2: государственных деятелей. Да это не я, это приходят у нас эксперты, я наоборот даже выступаю, получается, адвокатом хороших людей, вот так вот я скажу.
3: Это приятная работа, согласитесь?
2: Конечно.
3: Ведь лучше, чем адвокатом дьявола, правда?
2: Ну, разумеется, да. Так вот, все-таки мы по иностранным весям пройдемся. какие-то панические настроения в Европе. Еврокомиссия призывает сократить потребление газа и электричества, пишет Политико. Еврокомиссар по энергетике Дана Йоргенсен говорит о том, что нужно будет принудительно снижать спрос. Ну, в общем, напоминает 22-й год. Там такая история уже была, когда цены взлетели до 2, что ли, до 1000 или больше.
3: Это было повышение цен.
2: Да.
3: А принудительное снижение спроса – это не про повышение
2: цен. А тогда тоже говорили.
3: Это про прямой запрет.
2: Тогда тоже говорили.
3: Нет, ну, я думаю, что просто как бы никаких панических настроений в Европе нет. Есть нормальный процесс ликвидации континентальной Европы. Просто как стратегия, то та ситуация, когда интересы Англии и интересы США совпали. Англичанам нужно, что довести Европу до состояния руин, чтобы превратить ее в новую Индию, которую, за счет грабежа которого который может жить несколько поколений английских будущих руководителей.
2: Да?
3: Ну, Сипаев завозят. Для американцев нужно довести континентальную Европу до такого состояния, чтобы она не могла покупать китайские товары, и, соответственно, не поддерживала китайскую экономику в ее конкуренции с Америкой. Интересы совпали, все это реализуется там с 2014 года, с привода к власти бандеровцев на Украине. Так что все очень прозрачно. Но я думаю, что европейцы не будут унывать, потому что у них, как у всяких либералов, есть универсальный способ решения всех проблем. Нужно больше мигрантов. Угу. Я думаю, что это будет очень логичное решение. Совершенно верно, только Сипаи – это солдаты.
2: Да,
3: это индийские солдаты,
2: конечно.
3: Причем солдаты, обученные англичанами и очень высоко боеспособны, высоко дисциплинированы. Поэтому мятеж сипаев был шоком, который как бы подломил Британскую империю на самом-то деле в определенной степени.
2: Ну, просто мы все картину Верещагина помним же, да?
3: Ну да, расстрел
2: жуткую,
3: да,
2: к пушкам, когда их привезли. Я вовсе даже не хочу обидеть ни в коей мере, так сказать, индийскую армию, вообще индийцев и так далее.
3: Нет, на самом деле, ну, как бы Индия это такая... Когда люди говорят, что Индия – это великая демократия, это новое понимание демократии, потому что Индия сейчас остается кастовым обществом. Но действительно, сипаи – это очень боеспособный солдат, или старший сержант, и поэтому то, что завозится сейчас в Европу, называть сипаями нельзя. Это совершенно другая социальная страта,
2: ну,
3: даже
2: я...
3: если из Индии.
2: Аналогия была другая, я просто пошутил. Кстати говоря, между прочим, если кто-то еще помнит, один из недавних премьеров в Великобритании был все-таки индиец, да,
3: Риши Сунак? Ну, он был с территории, которая Индии считается своей. Вот так. Он был, по-моему, кашмирец.
2: А,
3: вот. То есть это я, там, я точно не помню.
2: Где Пакистан.
3: Ну, с точки зрения, так сказать, если смотреть на глобус, то, конечно, из Индии. Главное, в Пакистане об этом не говорить, все будет хорошо.
2: Так вот, давайте все-таки к ситуации. Значит, получается, что Европа должна перестать быть платежеспособной совсем.
3: Это
2: по замыслу
3: стратегия
2: Соединенных Штатов, да.
3: США и Англии, как когда-то одновременно со Шпенглером, которым стал закат Запада, который у нас перевели как закат Европы, потому что другого Запада тогда еще не было. А у нас был Эренбург, который написал трест «Долой Европу» о том, что европейцы перестали размножаться и, собственно, вымерли. Вот скорее реализуется, так сказать, видение Эренбурга, чем Шпенглера. Вот, так что, к сожалению, люди, которые говорят о субъектности континентальной Европы, они отстали от жизни на поколение. Более того, там, значит, какие-то деятели в Евросоюзе выдвинули пока не обязательное для всех указание, но рекомендацию, что мигранты должны голосовать наравне с гражданами страны.
2: То есть, не обладая паспортом?
3: Не обладая паспортом.
2: Это
3: то есть
2: так?
3: Те, кому вот вертолетно-кишлачным европейским способом не раздали гражданство, вот из людей, которые туда едут, не зная ничего, едут за пособием или, так сказать, захватывать себе будущее пространство. Вот они будут голосовать наряду с европейцами. Ну, естественно, это пока рекомендация, это пока не обязательно, но я думаю, что через некоторое время это станет обязательным. Это такая европейская новация в понимании гражданства. Естественно, беженцев из России и просто либералов это касаться не будет. Наверное, это не будет касаться и украинцев, потому что в Европе-то процветает самый дремучий колониальный расизм, на самом деле. Но вот в отношении мигрантов, вот, и тех, кто бежит из зон социальных бедствий, из Африки, из некоторых регионов Азии, я думаю, что через некоторое время это будет реализовываться.
2: А на этом фоне Дана Йоргенсен, которую я уже упоминал, попросил Дональда Трампа не вводить эмбарго на экспорт газа в Европу. Америка, она на втором месте после Норвегии в качестве поставщика.
3: А я стесняюсь, а почему Трамп должен вводить эмбарго на экспорт газа в Европу?
2: Ну, я не знаю, как насчет газа.
3: Индии начинает не хватать, да, потому что индусы сейчас закупают дополнительные объемы у американцев, сжиженный углеводородный газ.
2: Я не знаю, как насчет газа, но, например, Россия же ввела запрет на импорт, когда вот эти все события с...
3: Россия ввела запрет на импорт чего?
2: Дизеля.
3: На экспорт.
2: Да. Конечно, на экспорт, конечно,
3: оговорился. Ну, хорошо, но, понимаете, Трамп, может быть, кому-то что-то и пригрозил, но я думаю, что по рыночным сверхвысоким ценам, увеличенным на премию за американскую, так сказать, находчивость и европейскую наглость, Трамп с огромным удовольствием будет продавать в Европе примерно все. Но идея, что он может ввести эмбарго на поставки газа в Европу, и тогда мы окажемся единственным или одним из немногих поставщиков сжиженного природного газа в Европу. Это хорошая идея. Я думаю, что некоторым уважаемым руководителям стоило бы прислушаться к этой идее.
2: Не, просто вторая, я, может быть, так сказать, да, упомянул еврокомиссара не с той стороны, но ведь это помимо того, что с газом проблемы, мало того, что, может быть, он дорогой, так еще и физических объемов не хватает.
3: Вы понимаете, есть такой житейский принцип. Если вы делаете глупость, ну, у вас проблемы. Но если вы делаете подлость, то вы наказываете себя очень сильно. Когда европейцы поддержали фашизм, они сделали подлость. Все, что с ними будет происходить, они заслужили, честно.
2: Ну, понятно, что вы имеете в виду и там и румынов, и венгров, и французов, и норвежцев, и чехов, и так далее, да?
3: Италия,
2: ну, Швейцария. Италия, это она была одной из стран коалиции наряду с Японией.
3: Ну, это было 3 поколения назад. Угу. С того времени у них был шанс исправиться. Скажем, Англия не
2: Или
3: была.
2: Или вы имеете в виду сейчас то,
3: Я
2: что они поддержали?
3: Сейчас.
2: Поддержали...
3: Я имею в виду сейчас, понял, слушайте. Понял. Ну, в 1939-1941 годах...
2: Ничего в этом мире не меняется,
3: Юкиматов. Да, это было, можно сказать, да, мы, как немцы говорили, мы исправились. Два поколения рассказывали, что мы исправились, и сейчас они, значит, решили восстановить национальные... То, что они считают национальными традициями. Точнее, то, что их канцлер считает национальной традицией.
2: Ну, я-то о чем хотел вас спросить. Помимо газа есть еще топливная проблема. Они все нам хотели ее устроить, а устроили, получается, сами себе. Что в Соединенных Штатах, кстати? Ведь они же могут запрет на вывоз дизеля ввести.
3: Хорошая идея.
2: А в Европе, кстати говоря, тоже очень цены подросли,
3: скажем так. Понимаете, здесь в Америке есть проблема. Америка, которое государство, которое построено бизнесом ради бизнеса. А поэтому, когда мы можем вводить ограничения на экспорт, то есть на заработок, на сверхприбыль можем вводить ограничения, можем вводить прямые запреты в общественных интересах, и это все понимают, даже бизнесмены, которые лишаются прибылей и скрипят зубами, но не все понимают, и говорят, да, хорошо, мы согласны, ну да, действительно, такие обстоятельства, вот, то в Америке все по-другому. Вы не можете ограничить жажду наживы. Вы не можете это сделать. Это совершенно другой баланс сил. Потому что вас убьют, и никто не вспомнит, что вы были.
2: То есть он не может, например, ввести пошлину какую-нибудь?
3: Знаете,
2: на вывоз?
3: Трамп, конечно, человек с высокой степенью внутренней свободы. И то, что, скажем, большинство его предшественников не смело об этом и подумать, он это делает успешно. Посмотрите на оккупацию Гренландии. Ну, просто посмотрите, как это разыгрывалось, как это красиво получилось.
2: А что там красивого? Восстановили две старые базы. Народу меньше,
3: нет,
2: чем
3: не
2: было.
3: В этом дело, вот не, в этом дело, не в этом дело. Соединенные Штаты Америки получили право делать для обеспечения безопасности Гренландии что угодно без согласования с гренландскими войсками, с гренландскими властями на территории Гренландии.
2: Ну, так это же было все уже во время Холодной войны.
3: Во-первых, это было во время Холодной войны, которая была очень, которая давно закончилась.
2: Ну да.
3: Во-вторых, тогда это требовало согласования с властями Дании.
2: А сейчас нет.
3: Оно было формальное в высокой степени, но все равно оно требовалось. А сейчас это никому уже не нужно. Сейчас властям Дании могут что-нибудь написать по мессенджеру, а могут не написать.
2: Ну, как-то они же сами согласились, правда?
3: А вот это уметь сделать так, чтобы объект вашей агрессии сам совсем согласился, это на самом деле довольно высокое мастерство, о котором мы уже забыли, возможность такого мастерства. И поэтому Трамп может, конечно же, ввести какие-то ограничения на экспорт дизельного топлива ради американского рынка, но на короткое время ради победы...
2: На выборах.
3: На выборах, ну, до выборов, точнее. И не факт, что он все равно победит. Это очень сложный сейчас вопрос. А американистика у нас, к сожалению, как я понимаю, уничтожена в принципе.
2: У Байдена, кстати, получилось, но тогда он распечатал некие, так сказать, национальные резервы.
3: Да? Трамп уже распечатал, правда, там есть еще приличный запас. То есть есть что вылить на рынок, не ущемляя интересы крупного бизнеса. И я думаю, что Трамп, конечно, склоняется именно к этому варианту, будучи американцем. Но, опять-таки, давайте смотреть, что будет происходить. Потому что я бы ждал обострения, ну, как бы нового нападения на Иран. Просто ради красивой картинки.
2: Угу.
3: Объявить победителем себя под выборы. Ну, а получится, не получится, это люди уже знают после того, как они проголосуют, после того, как их посчитают, и, соответственно, все будет хорошо.
2: А он говорит, что после выборов собирает, будет думать над этим, скажем так.
3: Вы знаете, а вот может возникнуть какая-нибудь трагическая ситуация. Неизвестные, угу. неизвестные ударят по американским вооруженным силам. Ну, слушайте, Глявец никто не отменял. Технология Глявица, которую, так сказать, когда-то применил Гитлер, что вот, значит, проклятые поляки на нас напали, мы вынуждены защищаться и так далее. Америка же, собственно, занималась подобными вещами еще там в 900 году, когда американские солдаты идут в бой с криком «Помните мэн!». У нас ура, а у них «Помните мэн!». Что такое «мэн»? Точнее, это был их броненосец, который затонул в 900-м, по-моему, году на рейде Гаваны, после чего, значит, американцы объяснили, что это проклятые испанцы, которые тогда контролировали Кубу, его, значит, подорвали и напали на Кубу и захватили ее. А все это классно, только, судя по всему, броненосец взорвали сами американцы.
2: Ну, бывает.
3: Бывает,
2: ну,
3: случается.
2: Бывает. А тогда еще такой вопрос. Мы уже говорили, вернее, вы говорили о том, что, ну, то есть, как-то в проброс прошло, что Индия в закупках газа тоже будет участвовать и будет конкурировать, ну, как и Китай,
3: Индия,
2: собственно говоря.
3: Индия покупала угу. на Ближнем Востоке. Очень Но. Много. Возникли сложности, как мы знаем. Индия поняла, что сложности носят стратегический характер. Поэтому теперь она увеличила закупки у американцев. И будет увеличивать дальше. Жирного природного, ну, жирного углеводородного газа.
2: Ну, там пропан-бутан в каких-то
3: да,
2: частях.
3: Да, правда. Да. Вот. Они зависят от этого очень сильно. Они вместе с китайцами крупнейшие покупатели в мире этого жирного углеводородного газа. Ну, соответственно, один из точек накрылся, индусы будут переориентироваться на другой, что вполне логично. У них нет таких конфликтов с США, такой конкуренции с США, как у Китая. Более того, американцы их пытаются вырастить как конкуренты Китаю. Так что они вполне логично пользуются моментом.
2: Если вспоминать 22-й год, тогда выбрались все-таки европейцы из кризиса, хотя газ был дорогой, да, мы говорили еще тоже об этом. На этот раз это перманентный кризис, куда-то ведущий, или они опять что-нибудь придумают?
3: Ну, в 22-м году у них были поставки из России. Угу. Я напомню. В 22-м году у них были много других поставок. У них была совершенно другая экономика в 22-м году. Сейчас единственное, что живое есть перспективное в Европе, это военно-промышленный
2: комплекс. Да.
3: Угу. Вот. То есть за эти 4 года они прошли по дороге в ад очень длинный путь.
2: Там сколько бы, 9 кругов было, да? Значит, сколько они, 4, 5?
3: Я, ну, они еще не там, они еще туда идут, у них все будет хорошо.
2: А нет, 7, 9 слоев.
3: Я думаю, что все-таки, конечно, не, наверное, не в 30-м году, чуть попозже, но Евросоюз будет преобразован в союз еврохалифатов.
2: О, Господи, ну опять, вы опять про мигрантов.
3: Нет, подождите, какие мигранты? У нас какая крупнейшая европейская мусульманская страна? Франция, правильно я помню? А через некоторое время будет Германия.
2: Я начал думать там про Албанию, но у меня...
3: Албания не крупнейшая, при всем уважении. Албания не крупнейшая.
2: Босния там что-нибудь в этом
3: роде. И Босния тоже не крупнейшая. Тем более, что там еще есть некоторое
2: тогда
3: количество
2: Турция,
3: сербов.
2: Она чуть-чуть частью все-таки в Европе?
3: Турция, да, да, да, но, к сожалению, Европа думает по-другому. Европа не считает ее собой.
2: Ну, только вот в футбол
3: пускают играть. Хотя, кстати, для того, чтобы Турции войти в Евросоюз, Евросоюз должен стать союзом еврохалифатов, тогда у Турции все получится.
2: Смотрите, если возникает некий кризис уже даже не финансовый, финансово-энергетический, а кризис объемов, мы помним просто, когда была история с ковидом, они маски друг у друга там перехватывали. Вот могут ли разные страны начать решать энергетический вопрос самостоятельно?
3: Конечно. При этом нужно понимать, что есть, во-первых, проблема с электроэнергией. А электроэнергия – это такая штука, которую, в отличие от бензина, украсть нельзя. Потому что если вы меняете переток или осуществляете несанкционированный отбор энергии, то вы подрываете жизнеспособность всей системы энергетическое. Во-вторых, это нефть, газ, дальше это бензин, дизель. Но как бы энергетический кризис – это первый аккорд. Следующий аккорд будет продовольственный кризис. Потому что на самом деле он будет тихий, потому что когда не хватает еды, и не хватает еды в нищих странах, где журналистов нет или новости откуда никому не интересны, и мы только потом видим последствия. Скажем, в 2010 году у нас из-за засухи прекратили экспорт зерна. В 2011 году мы получили арабскую весну, которую списали на американские подрывные технологии. Подрывные технологии были, но они легли на ситуацию, когда люди массово обнищали. Потому что, скажем, в Египте для 80% населения удорожание хлеба на 10% – это катастрофа. Была в тот момент. Это случилось. Вот.
2: А там под будет, 80
3: будет
2: миллионов
3: то
2: живет,
3: же
2: да?
3: Самое, будет то же самое во всей Африке, во многих кусках Азии. И иммиграционное давление на Европу вырастет качественно.
2: То есть они потянутся, да?
3: Их будут более интенсивно завозить, скажем так. Это же уже огромная инфраструктура, которая имеет собственное политическое представительство в Европе. Это когда-то люди бежали и тонули по дороге. А сейчас это инфраструктура, которая обеспечивает поставку живого товара в Европу.
2: А кто их кормить-то будет?
3: Криминальный бизнес, пардон. Во-первых, криминальный бизнес. Во-вторых, европейские социальные государства, которые урезают, как бы ущемляют своих в интересах мигрантов. Это, так сказать, государственные политики.
2: Так они же в интересах Украины ущемляют пока что, нет?
3: Это одно из многих официальных
2: прикрытий. Это тоже свои мигранты, только местные, да?
3: Да, да. Как сказал какой-то американский политик, чуть не Линдси Грэм, что Украина должна воевать с Россией до самого конца, то есть до своей смерти. Линдси Грэм, она агент, террорист, экстремист и так далее. И покойник. С точки зрения США и Англии, Европа должна, так сказать, как это, молиться на Украину до самого конца, до своей смерти. Это очень грамотное отвлечение на негодный объект, это очень грамотная манипуляция, очень эффективно.
2: Ну, хорошо, я 2 минуты еще осталось, я про американцев понимаю, но, насколько я понимаю, Англию, да, потому что сейчас там тоже интеграционные процессы.
3: Понимаете,
2: и с экономикой все не очень хорошо.
3: Английский истеблишмент относится к английскому народу примерно так же, как к народам своих колоний. То есть он их гладит по головке, но людьми не считает. Там расизм в предельной форме, но расизм не только этнический, но и социальный. Поэтому как будут вымирать и как будут погибать жители, собственно, Англии, им это неинтересно. Они реализуют глобальные проекты, в том числе в сложном симбиозе с различными группами из бывшей Британской Индии. А, естественно, окраины, которые более бедные, поэтому там менее жирно, поэтому там меньше мигрантов, Уэльс, Северная Ирландия, тем более Шотландия, они в ужасе от этого. Потому что если Англия превратится в кусок Африки, то эти территории умрут физически, не смогут существовать. Поэтому там мощь, ну, как бы не мощь, но сильное движение за выживание, то есть за отделение. Оно поддерживается, естественно, американцами. Ну и, как сказал министр, по-моему, один из министров нынешнего правительства, вся проблема Шотландии в том, что там слишком много белых. Нужно осуществить расовое замещение. То есть, когда у нас расизм становится основой, пока не межгосударственной, ну, хотя в отношении нас уже и межгосударственной, но внутренней политики не где-нибудь, а на бывшей якобы родине демократии, это очень наглядная, так сказать... наглядная иллюстрация для всех, кто до сих пор на призрак демократии камлает.
2: О, фантасмагория какая-то. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич.
3: Это не фантасмагория, это реальность.
2: Реальность, которая является фантасмагорией. Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.

0: горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Немцы выделяются неадекватностью своих политиков даже на фоне общей деградации европейского политического класса. Об этом заявил замглавы МИДа России Дмитрий Любинский, комментируя закрытие российского генконсульства в Бонне. По его словам, введя антироссийскую политику, правящая верхушка ФРГ перечеркивает целые главы собственной истории. Кроме того, комментируя участившиеся в последнее время дискуссии о возможном создании собственного ядерного оружия Германии, дипломат заявил, что эти вбросы не беспочвенны. Дыма без огня не бывает. Сербия не намерена вводить санкции против России, поскольку это стало бы поражением для сербского народа. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович на полях дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, Сербия продолжит дружественную и братскую политику по отношению к Москве. Со Запада поступают призывы ввести санкции против России, однако до сих пор сербское правительство их не принимало и не будет это делать в будущем. Заседание Международного дискуссионного клуба проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября. Оно соберет 120 участников из 40 стран. Центральным событием станет пленарная сессия, которая пройдет 1 октября и завершит программу мероприятий. Посредники, участвующие в урегулировании конфликта между Штатами и Ираном, могут провести отдельные переговоры с американской и иранской сторонами в понедельник или во вторник. Об этом передает агентство Рейтер. Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, направившийся в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, и катарские посредники пока остаются в Соединенных Штатах. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на измененной версии 7-дневного плана Ирана по открытию Ормузского пролива. Напомню, в июне США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процессы заключения мирного соглашения. Однако позже Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через эту акваторию не осуществляется. Отопительный сезон в Подмосковье начнется 1 октября. Сначала тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго. До 10 октября тепло должно поступить во все дома, организации и предприятия области. Великий Новгород будет местом проведения основных торжеств в 2032 году в честь 1170-летия зарождения российской государственности. Правительство в трехмесячный срок образует оргкомитет по подготовке и проведению торжеств, а также утвердит его состав. Кроме того, Кабмин обязан разработать и утвердить план мероприятий и определить источники их финансирования. Пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
1: В студии Лесо Хабалова, я Михаил Алимов. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте еще раз. У нас три темочки интересные предстоит.
1: Да, для начала поговорим об оппозиции, но не о той, которая представляет у нас легитимные политические силы внутри нашей страны, имеют собственные политические партии, а об оппозиции, которая действует из стран Европы и из Великобритании. Федеральная служба безопасности сегодня сообщила, что Лондон стремится создать иллюзию о том, что внутри русской эмиграции зреет некий альтернативный центр силы, который готовится заменить власть в Москве.
3: Да, тема интересная. Также хочется сказать о том, что ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела об участии в террористической организации против организатора и лидера действующей в Великобритании антироссийской структуры Russian Democratic Society, поправьте меня, пожалуйста, UK, гражданки России Ксении Максимовой, которая внесена сейчас в список... Помоги, Миша, пожалуйста.
1: Террористов, насколько я помню.
3: Судя по всему.
1: И мы, в принципе, сейчас будем с экспертом обсуждать, на что рассчитывают в Лондоне и каковы реально шансы хоть на какую-то общественную поддержку в России у подобных объединений, у тех якобы политических сил, которые за рубежом действуют. С нами на прямой связи профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТа Дмитрий Соин. Дмитрий Юрьевич, добрый день.
4: Приветствую вас, приветствую зрителей и слушателей.
1: Скажите, пожалуйста, мы привыкли воспринимать разного рода политэмигрантов современных как людей, которые находятся на грантовой поддержке от определенных европейских либо американских структур, и, в принципе, из заявления ФСБ это лишний раз подтверждается. Но если людям выделяют деньги, то на что надеются, на что рассчитывают те, кто эти деньги выделяет?
4: Дело в том, что мы живем в информационном мире, и для Запада, который сейчас активно ведет борьбу с Россией, крайне важно показать, что вот есть некие силы, которые готовы сражаться с нами, с режимом, как они говорят, Путина, с Российской Федерацией. Эти силы организованы, они представляют из себя какие-то там, значит, платформы, движения, возможно, правительство в изгнании. Им ведь ничего не мешает там избрать своего президента и даже свой парламент. Они ведь свободны в своих действиях. И это в первую очередь, несомненно, используется для пропаганды. Потому что важно показать, что есть результат работы. Вот релоканты, они объединились и готовы к борьбе. Но коэффициент полезного действия от этого крайне низок. Почему? Потому что, не имея связи с Родиной, не имея широкой общественной поддержки, эти люди и те, кто за ними стоит, они, ну, выглядят какими-то коллаборантами, выглядят наподобие, я вот, их бы, может, сравнил с тем же Власовым, который перешел на службу Гитлеру, и он тоже вещал, он тоже выступал, они тоже проводили съезды. Они избирали свои какие-то органы управления, но это все закончилось очень печально. Эстафету после гитлеровцев взяли на себя западные службы в период СССР. Там тоже из эмигрантов формировались различные группы, велись радиопрограммы, пытались закидывать сюда литературу различную. Но пока Советский Союз не прогнил изнутри, у них ничего не получалось. Поэтому к этому надо относиться спокойно, как к одному из элементов информационной войны против России.
1: Хотя бы часть из них занимается чем-то полезным, а именно пытаются там на уровне, я сейчас опять же никого не оправдываю, ничего, но есть там деятели, которые хотя бы пытаются облегчить жизнь, участь наших соотечественников, которые за рубежом находятся. Это я понять могу. Но вот люди, которые целенаправленно занимаются всеобщим покаянием, желанием, я не знаю, сделать так, чтобы еще больше санкций против нас было введено, на какую в таком случае поддержку со стороны соотечественников они рассчитывают?
4: Дело в том, что основная масса тех, кто мог им выражать симпатию, они там вместе с ними в отъезде, за рубежом. И это как бы понятно. Малая часть оставшихся здесь, собственно, ведь возникает какая история? Те, кто находится здесь, они все равно, глядя на внешних там деятелей, которые перешли на сторону противника, они в любом случае к ним относятся либо с презрением, либо с негодованием, либо в лучшем случае для них с каким-то сочувствием, да? И я в контексте этого могу сказать следующее. Какого-то эффекта, какого-то взрыва не будет никогда от этого. Этого не было ни в истории, ни до, ни после. Для того, чтобы вот эта пропаганда внешняя имела эффект, необходимо, и это очень важно, необходимо, чтобы внутри было массовое движение протестное, на которое можно опереться, а его просто нет. Физически отсутствует база.
1: Я тут с вами не могу не согласиться в этом
3: моменте. А я, знаете, задумалась, может ли это как-то сказать. Ну вот Миша как раз говорит о том, что есть люди, которые как минимум занимаются чем-то полезным. Вот как-то это заявление может сказаться на отношении там, властей к гражданам, которые уехали, но планируют вернуться, поддерживают связь с родиной. В данном случае я имею в виду людей, которые уехали, ну там, например, а может быть, они по работе уехали. Ну то есть... без каких-то таких очевидных злостных причин.
4: Знаете, я уверен в том, что в каждом случае разберутся, и разберутся, скорее всего, объективно. Почему? Потому что все находятся в поле зрения. Понятно, если человек уехал на заработки, или человек занимается там какой-то, я не знаю, гуманитарной деятельностью, культурной, это один момент. Когда человек идет на контакт со спецслужбами противника, с враждебными фондами, организациями, которые тут признаны нежелательными, экстремистскими, то он, конечно, сам себе шьет макинтош, в котором дальше и поедет. Это, там все это очень четко систематизируется, и люди видны и понятны, кто чем там занят. Либо обустройством личных вопросов, обустройством профессиональных вопросов, либо подрывной деятельностью. Это существенная разница.
3: А вот как Россия может противодействовать этой работе Лондона, только разоблачениями или есть еще какие-то меры? Мы как-то говорили с коллегами и с экспертами тоже о работе СМИ в целом, что сейчас ведется информационная война, вот в первую очередь. И здесь как раз вот это, вы называете это пропагандой, это тоже можно назвать информационной войной. Вот что Россия может делать, как противодействовать всем этим лозунгам, которые они заявляют?
4: Откровенно говоря, самое худшее для них — это игнорирование, да, то есть пустота вокруг них — это самое жуткое, что может быть. Почему? Потому что им тогда даже сложно просить новые деньги, потому что эффекта нет. Это раз. А второе, у нас очень хорошо поставлена идеологическая работа на телевидении, на различных там других каналах, радио, интернет-вещание, расставляются акценты. И я полагаю, что здесь прямо вот выделять это в отдельно. На данный момент пока это не столь актуально. Мы должны держать руку на пульсе и понимать, что Запад планирует имитацию некого там правительства в изгнании, неких таких сил, которые вот якобы готовы бороться с режимом. Им это выгодно, это понятно, но надо это воспринимать как элементы вот именно информационно-психологической войны и в контексте этого, в этой же парадигме, ну, давать достойный ответ. В первую очередь, это грамотная разъяснительная работа, это аргументация, это факты, это анализ этих фактов и аргументов. И тогда, я думаю, мы справимся с этими моментами.
1: Да, этим мы в том числе и занимаемся, я надеюсь. Благодарим вас, Дмитрий Юрьевич, за беседу. Дмитрий Соин, профессор-социолог, ректор Европейского института ЮСТа, был в эфире «Радио Спутник». Как пишут коллеги из «Известий», Федеральная налоговая служба в Москве начала такие достаточно массовые проверки безработных арендодателей Москвы. То есть те, кто, не имея официального дохода, этот доход имеют за счет того, что сдают находящиеся в собственности помещения и при этом не платят за это налоги. Выясняем, кто может попасть под проверку, что сделать, чтобы под нее не попасть, соответственно, и затрагивает ли это тех, кто подобные квартиры снимает. Вот это тоже интересный вопрос. С нами на прямой связи адвокат, эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, Как понять, что вот к тебе не придет привет от налоговой? Вот ты вроде там годами сдаешь одно и то же помещение в Москве, находясь, и тут бац, что-нибудь приходит. Вот как себя обезопасить и как понять, что ты не в этой категории?
5: Ну, здесь очень простой ответ. Себя обезопасить можно тем, что налог заплатить. Давайте так, это на самом деле не секрет и не открытие, не новость, что с сдачей в аренду

0: То есть ходили по квартирам, выявляли арендаторов, собственно, проводили опрос, узнавали, да, на основании, каком они проживают и так далее. И во многих случаях налоговая и так проводила проверки и доначисляла соответствующий налог. Да, просто теперь эта деятельность, скажем, будет не разовая, а системная, да, и об этом всех предупреждают, что, как правило, больше теперь, то есть избежать вопросов не удастся никому. Поэтому что нужно сделать? Во-первых, ну, понять действительно, на какую сумму у вас да, образуется доход за счет этой деятельности. Собственно, исходя из этого, дальше ну, нужно ее легализовать. То есть либо оформить статус самозанятого и с каждого ежемесячного платежа да, его декларировать, отправлять чек и уплачивать налог по ставке 6%. Если же эта деятельность приносит вам доход более чем 2,5 миллиона рублей в год, ну тогда уже, собственно, вы по большому счету предприниматель. Да, открывайте ИП, регистрируйте или ООО, или как вам больше нравится, и опять же платите налоги. Поэтому ответ максимально простой. Избежать этой участи с точки зрения закона не удастся никому. Все обязаны платить налоги. Делать это или не делать, это всегда был вопрос страхов и рисков, которые на себя принимает, собственно, плательщик.
1: Сергей,
0: то же самое здесь.
1: Сергей Сергеевич, я, знаете, прочитала мнение, что из-за этого аренда может очень сильно подорожать, потому что арендодатели, они просто переложат налоги на квартиры съемщиков, например. Вот возможен такой вариант, как вы думаете, или можно как-то этого избежать?
0: Здесь все будет зависеть исключительно от добросовестности и намерений арендодателя. Безусловно, кто-то будет это делать, и, безусловно, найдутся те, кто этого делать не будет. То есть это никак законодательно мы это не урегулируем, это все-таки у нас рынок, он свободный, поэтому здесь исключительно воля да, арендодателя. Это, безусловно, может в целом, скорее всего, скажется да, в общем по рынку. Но, опять же, конкурентные преимущества никто не отменял, вы все равно будете повышать цену и тем самым снижать конкуренцию, да, по крайней мере, по отношению к тем, кто этого делать не будет.
2: Сергей Сергеевич, такой вопрос. На практике как это доказывается? Вот, например, нет никакого договора между арендодателем и квартиросъемщиком, к нему приходит налоговый, он говорит, знаете, это не арендодатель, это мой близкий друг, я его пустил к себе пожить. Вот в таких случаях как это все доказывается, как это все решается?
0: Ну, безусловно, это будет как раз-таки самый вот острый вопрос, как и каким образом налоговая будет подтверждать. На практике, ну, достаточно действительно опроса участкового, а дальше уже зависит все от регулярности таких проверок. Ну, то есть, условно говоря, во-первых, ну и еще важный момент, то есть если раньше все это как раз-таки основывалось вот исключительно, как правило, на путем опроса и сбора доказательств, есть договор, нет договора, сейчас еще будут проверяться платежи, да, это же налоговая, она, соответственно, будет смотреть поступление на карту, если будет от одного человека другому регулярно происходить, там, да, поступать один и тот же платеж, ну, соответственно, уже аргумент о том, что я пустил там кого-то пожить, он уже будет несостоятельным, да, поэтому здесь... Ну, будет применяться весь спектр возможных доказательств, в том числе финансовая информация. Конечно, это не исключает расчеты наличными, да, мы об этом должны упомянуть. Ну, слушайте, в любой, даже самой очевидной ситуации всегда найдется какая-то лазейка, да, которую кто-то может использовать. Насколько это будет удачно, вопрос другой.
1: Здесь я обратил внимание на главное новшество всей этой истории. Это использование искусственного интеллекта как раз для поиска нарушителей. И система будет анализировать банковские переводы, договоры, данные Росреестра, выявляя характерные паттерны арендного дохода. Вот так заявляется здесь в этой новости. Вот это действительно интересно, как оно будет работать. Я там посмотрела повнимательнее. Пишут, что даже вроде бы, знаешь, на Авито как-то будут проверять какие-то статьи, ссылки. Ну и как раз про участкового вы сказали, да, это тоже интересно. Мне казалось, что нет такого подхода, оказывается, есть. Будут спрашивать у соседей, у самих людей, приходить, стучаться. Так что все будет очень кристально чисто, и от этого не спрятаться, не скрыться. Еще хотела спросить у вас очень быстро, у нас, к сожалению, не так много времени, 154 тысячи трудоспособных москвичей. Вот за них берутся. Это много или мало в форматах Москвы?
0: Ну, я думаю, что все-таки с учетом цифры, да, которая звучит, когда говорят о населении полном, то я думаю, что нет, это не так уж и много на самом деле. Вот. Но тут главное начать и сделать эту деятельность системной.

0: системной, и я думаю, что на самом деле, даже на практике скажу, все больше людей платят налоги, оформляют статус, ну, как правило, самозанятого, потому что, да, с точки зрения суммы это самое оптимальное, и живут всегда спокойно.
1: Благодарим
0: Это
1: вас.
0: даже я сам, собственно, к этому привязал. Поэтому.
1: Сергей Сергеевич, благодарим за беседу. Сергей Сергеев, адвокат, эксперт в сфере коммунального хозяйства, управления недвижимостью, был в эфире «Радио Спутник». Минфин оценит возможность введения обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Поскольку мы с вами живем в непростое время, хакерские атаки все чаще происходят, и вот есть шанс, что в дальнейшем возможно будет обязательное страхование и от таких атак. Об этом заявил замминистра финансов России Иван Чебисков на полях Мосфинформа. Обсуждаем, как это будет работать, насколько дорого, возможно, будет стоить такое страхование. Могут ли у нас там компании каким-то образом еще на это повлиять? С нами на прямой связи гендиректор IT-компании, компании-разработчик искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, нам и нашим слушателям, что такое вот это обязательное страхование киберрисков, чем будет отличаться от добровольного страхования, например, и для чего это нужно?
2: Ну, я первый раз слышу про обязательность этого страхования, слышал про добровольность и то, что некоторые страховые компании начали предлагать такие продукты. Если это будет введено обязательным, ну, здесь надо смотреть критерии, какая как бы компания подходит под критерии страхования, потому что, ну, заставить всех застраховать, это, наверное, можно, но как бы непонятно. То есть какие-то компании не работают с персональными данными. И тогда вот, ну, что страховать, да? Ведь изначально речь, скорее всего, идет об утечках чувствительной информации, которая попадает там на горбушку, образно говоря, в Даркнет и так далее. И эту информацию потом злоумышленники, мошенники могут использовать для своих не очень хороших целей, неправильных. И, соответственно, сегодня закон говорит о том, что компания, которая допустила вот это, вот, организация, не компания, организация, которая такое допустила, она подвергается достаточно серьезным санкциям, очень серьезные наказания, там, вплоть до оборотных штрафов. Соответственно, если появится возможность страховать такое, то, ну, наверное, это плюс. Насколько это будет обязательным, мне сейчас сложно сказать, потому что, опять же, актуарные математики в страховых компаниях должны отработать и посчитать, кто, сколько, что там, какие риски и какая, собственно, страховая премия будет в итоге.
1: А вот в таких случаях страховку платят кому? Государству в виде штрафа, пользователям, чьи данные утекли, или компании за счет того, что ее серверы там пострадали, например?
2: Ну, это же примерно то же самое, как вот контейнеровоз там везет груз, он же застрахован, да, фрахт застрахован. Если с контейнеровозом что-то случается, перевозчик или там вот все организации, которые участвуют в этом, они выплачивают неустойки владельцам груза, так? А, соответственно, страховая потом покрывает организация, которая занималась перевозкой, эти расходы. Примерно так же, я думаю, будет. То есть, ну, схема-то отработана уже веками.
1: Да, и пока речь идет об обязательном, пока это, опять же, как говорюсь, это предложение, и это речь идет о компаниях, которые занимаются объектами критической инфраструктуры. То есть, в первую очередь, это все, что связано там с государством, все маркетплейсы, я так понимаю, тоже в это подпадают. Вот, то есть, определенный перечень только.
2: Да, есть закон о критической информационной инфраструктуре, там прям перечислены категории объектов КИИ, то есть, не нужно думать, что любой там стартап, который сделал какой-то продукт, вывел его на рынок, сразу туда попадает в эту категорию. Есть очень, очень конкретный перечень категорий. Соответственно, наверное, в этом случае обязательность, она имеет какое-то основание под собой. То есть, ну, не просто так защищать, ну, объекты критической информационной инфраструктуры защищать надо со всех сторон. То есть, вот есть физическая защита, есть киберзащита, вот теперь финансовая защита. То есть резонно, да.
1: У нас минутка примерно осталась до конца эфира. Такой вопрос. Вот сейчас ряд страховых компаний уже предлагают свои тарифы там на эти вещи, связанные с киберрисками. Вы советуете, вот как профессионал в этой области, если у вас достаточно крупный бизнес, его уже атаковали, не лишним будет застраховаться в текущих условиях?
2: Нужно рассматривать, как бы, это обычный процесс управления рисками. Ведь страхование — это что такое? Это перекладывание риска с себя на страховую компанию. То есть если у тебя что-то происходит, какой-то инцидент, ты за него платишь. Соответственно, застраховавшись сейчас, какую-то страховую премию заплатив, ты в будущем, как бы, может быть, получишь выгоду от того, что не ты будешь выплачивать за инцидент. То есть это обычная схема расчета рисков. Это, ну, все те, кто занимается управлением, ее знают. Я не знаю, что тут рассказывать можно.
1: Хорошо, благодарим вас, Роман, за комментарий. Роман Душкин, гендиректор IT-компании, компании-разработчика искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления, был в эфире «Радио Спутник».
4: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
5: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
4: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
5: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
6: Симметрично, Михаил Леонидович.
4: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
5: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
4: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
4: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье, 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу!
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве, прецедентные решения, правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Вы слушаете «Радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Казани 17.00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные установили контроль еще над одним населенным пунктом в Сумской области. Уголовное дело возбуждено после отравления детей на соревнованиях в Уфе. В Белоруссии пресекли схему передачи российских номеров колл-центрам на Украине. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева еще на 5 лет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу с 17 января следующего года. Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области, а также уничтожает формирование ВСУ и ведет бои еще за 4 населенных пункта в Харьковской области. По данным Минобороны, всего за сутки в зоне действия группировки противник потерял свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Власти ФРГ внушают в сознание простых немцев мифы о якобы российской угрозе для оправдания собственных реваншистских устремлений и милитаризации экономики. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский. Он добавил, что антироссийские настроения насаждаются также для оправдания милитаризации общественно-политической жизни, которая полным ходом идет в Германии. Кроме того, тема примирения над могилами, по его словам, сегодня не просто игнорируется германскими властями, но и последовательно стирается из памяти нового поколения немцев. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после отравления детей на спортивных соревнованиях в Уфе. В региональном Минздраве рассказали, что к врачам обратились 8 детей, у которых медики подозревают кишечную инфекцию. Отмечалось, что отравление произошло в уфимской спортивной школе во время проведения первенства России по биатлону. Ведется эпидемиологическое расследование, в ходе которого будут установлены причины распространения и природы инфекции, а также дана оценка лицам, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при проведении спортивного мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали подозреваемых в передаче более 2500 номеров российских операторов сотовой связи украинским мошенническим колл-центрам. В сообщении белорусского МВД говорится, что выявлено 38 причастных и осведомленных о преступной схеме. По местам их жительства проведены обыски. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенной организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности планируется создать в России. Эксперты рассказали, что она будет состоять из зацифрованных архивных фондов научно-технической библиотеки и включать ценные отраслевые коллекции, базы данных и специализированные электронные ресурсы, в том числе по вычислительной технике. Отмечается, что архивы научных трудов, технической документации и других узкоспециализированных материалов имеют высокую практическую ценность для реализации задач, связанных с ускорением процесса импортозамещения и технологического лидерства в отрасли. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
4: 4 минуты 6-го, понедельник, 28 сентября, 26 год. Первый месяц осени подходит к концу. Обратите внимание, мало ли кто-то еще не заметил. Генри Тиграч Сардарян, Алеша Тимофей, все здесь, всем салют. Первый месяц осени подходит к концу.
5: Ты знаешь, каждый раз мне напоминаешь, что лето подходит к концу.
4: Ну да, ну какие-то вехи надо обозначать все-таки, мне кажется, в жизни. Как
5: спасибо.
4: Но...
5: Да, ты меня заставляешь вот так приземлиться, чуть-чуть вспомнить, где мы находимся сейчас. Я, кстати, хочу, чтобы наши зрители, Алёхе уже рассказывал, и прошу это сделать зрители. Вот я вчера вечером поздно очень приехал со съемок домой. Значит, уже лег спать и всегда фоново засыпаю, что-то должно играть, значит, не могу уснуть. Я включил на ВК первое попавшееся видео с «Радио Спутник», и там бывший агент ЦРУ, может быть, и действующий, я не знаю, Ларри Джонсон, с свойственным ему голосом, такой сначала чуть-чуть по-английски, «My name is Larry Johnson, I'm CIA agent». И в какой-то момент просто включается переводчик с таким голосом, «Меня зовут Ларри Джонсон». Если бы у меня был такой голос, как у Лёхи, мне платили больше, и вот в этот момент сразу понимаете, кто же озвучивал Ларри Джонсона.
4: Да, зайдите, посмотрите, голос. Послушайте, обязательно, да. Хороший разговор от пять лидов Петр Алексеевич записывал. это интервью. Я восхитился, конечно, английским. Вот знаешь, это все-таки.
5: Ларри Джонсона. Какой же, да? Молодец.
4: Между прочим, у Ларри Джонсона более-менее был понятный язык, а у Петра Алексеевича изысканный прям. Конечно, это требует каких-то дополнительных навыков и знаний в английском языке.
5: ГИМО закончил.
4: Да, да, да. Но такой сложный, да, классно. Зайдите обязательно, посмотрите, хорошая беседа получилась.
5: Было бы круто, если Ларри Джонсон сказал, вы так хорошо говорите по-английски. Первые два года, когда я начал выступать, люди чаще всего мне говорили, вы так хорошо говорите по-русски. Видимо, ожидая, что Соловьев или здесь я буду выступать, говорит, брат, мне этот вот Европа выиграть должны все вместе.
4: Дорогие, дорогие. Да, ну ладно. Так, Ну, погнали к новостям. Венгрии. Начнем с Венгрии. Короче говоря, там парламент лишил премьера неприкосновенности. Да. Знаешь эту историю из-за чего?
5: Что он с кем-то поцапался в баре, да. Отобрал у этого человека телефон, выбросил в Дунай.
4: В Дунай, да, совершенно верно.
5: Но... Насколько вот, да, дурацкие мелковатые людям предъявляют? Нет, чтобы что-то масштабное.
4: Но ты знаешь, там есть масштабное. Я думаю, что это можно назвать паровозом. Значит, эту схему политическую венгерскую. Как интересно будет. Венгерский язык, кстати, очень сложный.
5: Да, один из самых сложных. Это как у Ханты-Манси. Это они ближайшие родственники.
4: Там еще помимо... Мадьяра, двух экс-министров времен Орбана тоже лишили прикосновенности.
5: И за это дело?
4: Нет. И там уже, так сказать, не смартфон в Дунай, а миллиарды евро.
5: Эх.
4: Автобусы, какие-то схемы, откаты и прочее, прочее. Министр, по-моему, сейчас можно это посмотреть, там кого-то я не вспомню. Ну, типа развития, министр экономического развития, по-моему, еще кого-то. Вот, значит, двух тоже. Ну, понятно, что в партии Орбана говорят, что это там все политический театр, клоунады и прочее, прочее.
5: Но у меня было ощущение, что на, вот, пример министра действующего, этот наезд с телефона, это же все было достаточно давно, еще до выборов. Было ощущение, что это как раз инициировали какие-то круги, близкие к Орбану, которые все еще остались. И как, да, потому что дело реально как смешно. Там, телефон, выброшенный в реку несколько лет назад, сейчас вот вся правоохранительная система лишает неприкосновенности.
4: Я думаю, что такая как бы история прикрытия. Хотя Венгрия, мы в этом смысле очень с Венгрией похожи. Я был в Будапеште в каком это году? В 14-м, получается, году. Значит, и венгры жаловались, знаешь, на что? На то, что в центре Будапешта часто меняют плитку с хорошей на новую. В центре Будапешта, да. На набережной говорит, ну просто достали. Но уберут, уберут, каждый сезон.
5: Они в смысле... их мэр Сергей Штемонович.
4: Да, да.
5: Субянья.
4: Да, да, да. Ну, в общем, жаловались. А так, конечно, красивый город. Но что-то там стоит искать какие-то, вот я говорю, какие-то. Или это внутривенгерские разборки.
5: Я думаю, что это чисто внутриполитическая какая-то склока. Было явно понятно, что Орбан не собирается просто так цукаться с тем, что надо там... уходить с политической арены или просто играть роль оппозиции. У него явно человек несколько десятилетий находится во власти, в самых различных структурах остаются очень верные и преданные люди, которые готовы в угоду, в том числе политических целей, задач инициировать. В рамках закона. То есть было ли нарушение закона в том, что отобрал телефон, выбросил его 100%. Возбудили ли сейчас опять дело, лишили неприкосновенности только из-за того, что это вот в полном соответствии с процессуальными нормами? Нет, понятно, что за этим есть политическое начало какое-то. Ну, отвечать Мадьяр, очевидно, будет тем, что будет возбуждать дела и какие-то делать шаги в отношении сторонников Орбана, а потом они, видимо, будут друг с другом торговаться.
4: Может быть, да, но потому что еще он сам-то, Мадьяр, сам говорил, давайте, снимайте с меня побыстрее, да, ломай меня полностью, да, значит, говорил Мадьяр.
5: Напомним, речь идет о неприкосновенности.
4: Да, снимайте полностью неприкосновенность с меня, типа я ни в чем не виноват, вот пусть справедливость победит. Так, ну и недалеко туда в Сербию. Вуч передал полномочия, мы помним, да, снял с себя досрочно, будут досрочные выборы, снял и передал полномочия президента Сербии спикеру парламента Анне Брнабич. Анна Брнабич, которая отметилась...
5: Анна, причем с одним «Н».
4: «Н», да-да-да, Анна.
5: Анна.
4: Да, Анна. Так вот, Анна Брнабич отметилась в том числе, ну, так сказать, в том числе. Зайдите, посмотрите на ее фотографию. несколько мужнее, чем Орбан.
5: Чем лучше, чем большая часть европейских лидеров, чем большая часть мужчин, которых вы видели в своей жизни.
4: Да.
5: Она не просто так с одной «Н» пишется. Я клянусь, я вчера это заметил, думаю, ну не буду, ладно, на этом заострять внимание, но это очень сложно на этом не заострить внимание.
4: Значит, в 2025 году Брнабич посетила Киев, где назвала Украину другом Сербии, подтвердила полную поддержку ее евроинтеграционного пути, подчеркивает наличие тесных связей между странами, которые развиваются на фоне контактов руководства государств. Ну, в общем...
5: Все понятно, не просто так она на мужика похожа, это все взаимосвязанные вещи. Ну,
4: да.
5: Вучич пытается провернуть сейчас очень сложную схему, на которой много кто прогорел в европейской политике. Плавный переход с одной должности на другую с целью сохранить власть, только кажется понятной процессуальной какой-то историей, но... Я сомневаюсь, что у Вучича есть такой уровень поддержки и легитимности в стране, чтобы население закрыло глаза на то, что это очевидное не злоупотребление законом, не его нарушение, но использование лазейки для того, чтобы продлить политическую власть. Для этого нужен достаточно высокий уровень политической легитимности и поддержки населения. У него с этим не так хорошо дела обстоят. И... Здесь все будет зависеть только от одного. Вот сейчас, в этот момент, когда он подвешен в воздухе, когда он уже не президент, еще не премьер-министр, коим он хочет стать, и, судя по всему, после этого поменять конституцию таким образом, чтобы полномочия премьер-министра стали шире, чем президента. Вот именно в этот момент, я думаю, европейцы предложат ему сделку, что мы готовы это все признать и на улице не выводить очередные тысячи протестующих студентов, женщин и владельцев собак, допустим. Вот мы готовы это все признать. Если ты уже окончательно вводишь в отношении России ограничительные меры, санкции, начинаешь, не знаю, там жесткие визовые какие-то требования, еще что-то, не даешь капиталу через Сербию проходить. Ну, любые требования, которые важны для европейцев. И это и будет тем фактором, который решит, сможет ли Вучич перейти на эту должность или нет. Если все пройдет гладко, легко и так далее, я думаю, что тогда после его занятия должности премьер-министра нам следует ожидать определенного ухудшения отношений.
4: Сейчас еще, да, про это. Я понял, на кого похожа Анна Брнабич. На Сталина без усов. На молодого Сталина без усов. Серьезно. Ну, правда.
5: Хотя бы это красивый мужчина. Хотя бы похоже на харизматичного мужчину. Не просто на мужчину.
4: Ну, правда, посмотри. Она могла бы вот тут усы пририсуй, и все. Хотя это мог бы быть и не Сталин, а другой человек из той же эпохи. Но другие усы там, кстати, могли быть. Такие небольшие, такие под нос. Ну, ладно, значит, смотри.
5: Вот не ездила бы она на Украину. Да, мы как-то вот...
4: Но мы иронизируем, я прошу прощения, может быть, да, чтобы никого не обидеть, все, так сказать.
5: Это... Кого ты тут обидеть можешь? Вот ситуация, когда Анна Брнабич похожа на Сталина. Кто тот субъект, который скажешь, как вы могли?
4: Или на другого человека с усами. Ну ладно. Значит, я просто вот про что хотел поговорить. Несмотря ни на что, Вучичу удавалось сохранить некий такой внешнеполитический баланс в сложной для Сербии ситуации. Мы знаем, что действительно было там большое количество, я не знаю, большинство, меньшинство, но большое количество в Сербии граждан, значит, действительно хотят этой самой евроинтеграции. И ему как-то удавалось и поддерживать отношения с Россией, изгонять даже в Киев, значит, и там с европейцами, с Брюсселем тоже иметь какие-то контакты. Это требует, кстати, определенных навыков. Это правда, это сложно.
5: Особенно учитывая, что альтернативу мы ничем не обеспечиваем. То есть там не то, что наша база стоит, мы говорим спокойно, Саша, все будет нормально, там эта ситуация нет.
4: Вот с твоей точки зрения, в дальнейшем, в принципе, Сербии, так сказать, удастся в эту сложную эпоху, сейчас же все же призывают, там, ну как, уже сейчас меньше, но мы помним, да, вы давайте выбирайте правильную или неправильную сторону истории, вы там за кого, наверное, за это.
5: Я думаю, не удастся, старик, потому что в Сербии даже, ну, там есть люди, которые откровенно пророссийские, я имею в виду не футбольных фанатов.
4: Да,
5: и
4: Сербина звезды, вот, да.
5: А даже среди политических деятелей есть ряд людей, которые не виляют хвостом, напрямую высказывают за нашу позицию, они не топ-10, не топ-20 в этой стране. сожалению. Я знаю прекрасных и экспертов, и аналитиков, которые четко указывают на вот это двустулие, которое, согласен совсем, никто из них не претендует на реальную власть в стране. Из тех, кто реально претендует на власть, они мало того, что сами хотят, тем не менее, какого-то движения в сторону Евросоюза, этого хочет само население Сербии. Тут сложно очень отрицать. Я, по крайней мере, не знаком с социологическими опросами, которые говорили бы, что сербское население, ну, хотя бы на 50% хочет Евросоюз, а на 50% ЕАЭС, и за это ведется какая-то борьба. Практически не ставится под вопрос то, что Сербия хотела бы стать членом Европейского Союза. Так как этот вопрос не обсуждается, то любой политический лидер, который выйдет и напрямую даже своему населению скажет, вы знаете, я решил, что мы не идем больше в направлении Европейского Союза. В нынешних условиях для него это будет, если не политическая смерть, то ну, прям очень сильный урон, который ни один политический деятель себе наносить не захочет. А Европейский Союз этим будет пользоваться. Он хорошо знает, что можно шантажировать руководителя страны, если у населения уже выработалось это стойкое желание двигаться в сторону евроинтеграции, то можно шантажировать лидера тем, что 2-3 заявления о том, что вы знаете, а вот мы очень хотим видеть сербов в Европейском Союзе, но вот этот Вучич, он сильно этому мешает. Вот проблема в Вучиче и все прочее, это может привести в действительности уже к серьезным политическим катаклизмам. Поэтому я думаю, что либо мы должны предложить совершенно новый, абсолютно до этого просто отсутствующий формат взаимоотношений Сербии, вот быть честными, откровенными, что не надо ожидать того, что сербы будут большими русскими, чем, значит, мы сами, что они должны следовать нашим интересам, они должны защищать нашу позицию, но мы не можем им предложить в настоящий момент такую альтернативу, которую даже есть, вот давай допустим, что Вучич негодяй, плохой человек, он нам не нравится, допустим, а давай представим идеального Вучича, который прям полностью соответствует всем пожеланиям России. Он должен быть в состоянии что-то продать своему населению, когда вот скажет, ребят, мы в Евросоюз больше не идем, мы идем в направлении России, в направлении ЕАЭС, потому что, и дальше сформулирует, не потому что в свое время русский царь нас от турок освободил, не потому что это наши православные братья, это все безусловно, но ему нужно прямо здесь и сейчас объяснить, что дает движение в нашу сторону. Так как у нас с такими пакетными решениями проблемы не только в отношении Сербии, а вообще с кем бы то ни было, то есть нам очень сложно... Так как мы еще из старых парадигм устройства своей политической, образовательной, экономической, какой угодно системы не вышли, а в новую еще не вступили, то получается такая ситуация, при которой мы понимаем, что старое не работает, новое еще не создали. И поэтому очень сложно что-то предлагать. Мы не можем ему предложить что-то аналогичное Эрасмусу, допустим, хотя могли бы. Да? Мы не можем, потому что мы этого еще не создали, хотя могли бы. Нам сложно ему предложить там что-либо в экономической сфере или в какой бы то ни было другой, потому что мы не всегда масштабируем свои проекты таким образом. Есть успешные примеры в странах СНГ, наши корпорации прекрасно себя проявляют, не буду говорить какие, чтобы там не загнобили. Но в целом пока что с пакетными такими решениями у нас сложности. В конкретном случае Сербии, в отличие от стран постсоветского пространства, есть объективный фактор, что она дальше находится, и логистика, и все прочее создают дополнительные сложности. Это в любом случае хотя бы не ближайшее зарубежье. К нам не Средняя Азия, не Южный Кавказ и не вот восточноевропейские постсоветские страны. Вот. Поэтому здесь зависит от того, что мы будем делать и как этим будет пользоваться Евросоюз.
4: Угу. Анна Брнабич связана с милицией, знаете, да? Милиция. Это... Ее подружку зовут Милица.
5: Она со мной училась.
4: Она?
5: Я не знаю, это она или нет. Со мной училась девочка из Сербии, Милица. Очень симпатичная, хорошая девочка.
4: И тут, и у нее тоже, у них однополое, так сказать, отношение.
5: Там Милица была из наших, с ней было все хорошо.
4: У этой Милицы в 17-м году родился ребенок Игорь. А понимаешь, все, у них однополый вот этот вот, ну там, союз.
5: Может, Анна Брнабич что-то не договаривает?
4: Милица Джурич, не знаю, Милица Джурич ее зовут. блондинка симпатичная, это тоже может быть красиво.
5: Моя, у однокурсницы тоже Милица Джурич звали.
4: Да, так может
5: а
4: быть.
5: А ты можешь, пока она? Мы говорим, да, мне вот просто это... интересно, закончила ли она. Какой кошмар, подожди, Милица сейчас Джурич. В прямом эфире наша передача превращается в «Пусть говорят».
4: Вот смотрите. Она, посмотри.
5: Ну-ка, сейчас.
4: Пожалуйста, заводите Милицу Джурич. Она? Ну, похоже, да, говорит, да, Геннадий Тиграч. Да. Милица Джурич, да.
5: Это она, это, конечно, кошмар. Не доглядели мы в свое время, не доработали.
4: Да. Вот. Ну, хорошо.
5: Как говорил Александр Григорьевич про вот этих, значит, представителей этого крыла экстремистской организации, он говорил, что вот в этом виноваты мужики. Не доработали.
4: Он говорил об этом неоднократно, да. Хотя, так сказать, женское крыло, ну вот он тоже, когда про женщин говорил, что он говорит, что в каком-то смысле, так сказать, он может себе это представить. Ну, что-то там я
5: иногда
4: сейчас...
5: Иногда даже
4: да, возможно. Да, и... Конечно, да. Я бы тоже, что... и не просто представил, и посмотреть, может быть. Ну ладно. Так. Ну что, давайте начнем тогда разговор про Трампа еще. Трамп говорит... Что Зеленский говорит, простите, да, что типа вот он может ослабить удары по российским НПЗ.
5: Угу.
4: Верим, не верим, что мы?
5: Ну, вот Зеленский эти удары по НПЗ начал изначально в рамках этой так называемой первой итерации из 40 дней, да, которые ему нужны для того, чтобы принудить Россию к миру, как он это обозначал. Он начал эти удары. Россия эскалировала в ответ свои удары по энергосистеме Украины. Ничего за 40 дней не произошло. Зеленский сказал, что ему нужно еще 40 дней. Ему, имея в виду, что на эти 40 дней нужны деньги, типа дайте деньги, еще 40 дней я что-то буду делать. А мы со своей стороны продолжили наносить удары так, как наносили с момента эскалации со стороны Украины. И как только им стало понятно, что они что-то начали, это не привело к результату, а вот то, как отвечает Россия, результат дает, сразу началось, что Россия должна эти удары прекратить. Но так это не работает. Вы либо, и причем речь не об украинском руководстве, а ничего в данном контексте разумного никто от них не ожидает. Европейские покровители, американцы, кто угодно, кто сегодня к России обращается и говорит, мы вас просим остановить удары по энергосистеме. Mm-hmm. А вот когда Украина начала удары по НПЗ российским, вы хоть раз обратились и сказали, ребят, они вам врежут, вам станет хуже. Не делайте этого. Хоть раз такое было. Вы же наоборот, я очень хорошо помню, с первых ударов вы с бубнами, с танцами, плясками говорили, все, Украина повернула ход боевых действий, теперь все станет по-другому, Украина нащупала слабое место. Стало понятно, что абсолютно это не так. И теперь в обратную сторону, фактически Украина к зимнему периоду подойдет с абсолютно разрушенной энергосистемой, вы говорите, это бесчеловечно, так поступать нельзя, что ж вы делаете, изверги? Ну, о чем речь идет? Ну, либо выработайте, пожалуйста, универсальные правила, которые и мы соблюдаем, и, значит, противник соблюдает, ну, исходя из каких-то гуманитарных соображений, допустим, и все их соблюдают, и тогда хотя бы можете позволить себе риторически осуждать одну или другую сторону, либо же вариант, что если это работает у нас, это хорошо, а если это начинает работать у вас, то это нечеловечно, я считаю, не очень корректно. А то, что прекратят наносить удары...
4: Не-не, речь, кстати, обрати внимание, что речь не идет о прекращении, да. Об ослаблении.
5: Да.
4: Ослабить удары, то есть окончательно...
5: Ну, я думаю, ослабить они в любом случае ослабят, потому что просто у них заканчиваются боеприпасы, которые были до этого... С новыми боеприпасами существенные проблемы. Они торгуются уже со всеми, кто есть в Евросоюзе. Ругается он и с фон дер Ляйен, и со всеми, говорит, вот, дайте денег.
4: Ген, смотри, тут еще вот, мне кажется, все-таки в очередной раз вот следует там поговорить. Да? Значит, Трамп сообщил, что Зеленский может согласиться ослабить удары по НПЗ. Мы, ну, много и часто говорим или слышим, значит, про субъектность, объектность Зеленского, зависимость и прочее, прочее. Значит, из заголовка следует, что Трамп просит Зеленского, а Зеленский типа, ну, я подумаю, ну, может быть, чуть-чуть. И как бы, так сказать, получается, что Трамп просящий, да, а Зеленский свысока.
5: Ну, это можно было бы в это поверить, если бы у нас память была как у рыбки маленькой. Ну, мы же помним, что Зеленский по уже каждому поводу пытается встретиться с Трампом и умоляет его дать противоракеты для Патриот.
4: Да.
5: Ну, я могу точно сказать, что если, допустим, Трамп в какой-то момент жестко скажет, нет, никаких противоракет не будет, Зеленского после этого ни о чем просить необходимости не будет. Если европейские лидеры просто в какую-то секунду скажут, помнишь, у нас там кредитная линия была для тебя выделена, вот мы тут больше ни копейки не дадим тебе, абсолютно точно ничего не будет. Более того, НАБУ достаточно будет достать очередную папку, да, да, где угу. Владимир перестает быть абстрактным Владимиром, да, да, и обретает отчество и фамилию, и все будет кончено. Поэтому вот когда нас пытаются убедить, что Зеленский их шантажирует, максимум я не сомневаюсь в том, что отдельно взятых личностей, которые были еще в итерации до прихода Трампа к власти в США, отдельных личностей, возможно, из США и в большей степени из Европейского Союза, он может шантажировать тем, что мы с вами вместе дербанили деньги. Вы куда меня кинуть хотите? Вот то, что там есть ряд деятелей, которые с ним вместе в доле, были заняты тем. Это же идеальная схема. Собрали денег с миру по нитке, все это перемешали, отдали в это дно на Украину, где вообще ничего проконтролировать нельзя, что купили, что не купили, где снаряды, стреляли ими, не стреляли, что вообще куда ушли деньги, невозможно определить. Как говорят, вот жесткий аудит должен быть, вы что будете выявлять? Ну, скажут, вы купили снаряды, все, выстрелили, гильзы будете ходить собирать, что ли? Ничего нет. И, естественно, я думаю, целый ряд европейских жуликов с ними в этой теме вдоль. Их он может шантажировать. Но вот глобально, чтобы на уровне государств Украина могла сказать, так я еще подумаю, ты над чем будешь думать? Ты сам, то, чем ты стреляешь, это ты производишь? Ну, какой-то вид беспилотников, возможно. Но и то, это когда есть у тебя сопутствующие элементы. Ну, давай на месяц тебе прекратят вообще любые поставки, ты через месяц примешь любые условия, которые тебе поставят. Поэтому, когда Зеленский говорит, не хочу, это кто-то через Зеленского говорит, не хочу. Как говорит, подумаю, это значит, европейцы через него Трампу говорят, что еще давай...
4: Но все равно получается, что Трамп в зависимости, но как бы тоже...
5: От европейцев 100%. Абсолютно. Ну, мы это видим, мы это обсуждали с первого дня, что ключевой вопрос не в том, удастся ли договориться с Трампом, а в том, есть ли у Трампа ресурс для того, чтобы заставить европейцев соблюдать то, о чем он может договориться с нами. Пока что ключевая проблема в том, что мы с ним о чем-то разговариваем, он говорит, хорошо, на следующий день туда прилетают европейцы, два дня у него сидят на ушах, он на третий день говорит, нам все-таки нужно как-то вот здесь что-то поменять.
4: Так, хорошо. Сейчас перейдемся на выпуск новостей и рекламы, потом ООН у нас прям по курсу обсудим на ассамблее итоги, коротко, и визит Маттео Дзуппи, кардинал из Ватикана, прибыл в Москву на 3 дня. А все, через несколько минут вернемся.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России во вторник рассмотрит вопрос о регистрации депутатов Госдумы 9-го созыва, избранных по федеральному округу. Выборы депутатов и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Президент страны Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием. Два здания на территории завода по производству петард загорелись в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области. В пресс-службе МЧС рассказали, что к тушению пожара привлечены более 100 человек и 40 единиц техники. Силы и средства наращиваются, информация по пострадавшим уточняется. Поддержка Украины со стороны Евросоюза может существенно сократиться или вовсе прекратиться уже в ближайшие месяцы под влиянием меняющихся общественных настроений. Такое мнение выразил заслуженный профессор исторического факультета университетского колледжа Корка Джеффри Робертс на полях дискуссионного клуба «Валдай». В качестве примера событий, которые могут привести к таким изменениям, профессор привел предстоящие выборы во Франции. Если Марин Ле Пен, по его словам, победит, то это станет фундаментальным сдвигом в позиции страны и, следовательно, в общеевропейской позиции. Заседание Международного дискуссионного клуба проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября. Оно соберет 120 участников из 40 стран. Центральным событием станет пленарная сессия, которая пройдет 1 октября и завершит программу мероприятий. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху не получал никаких предупреждений от Египта о готовящейся атаке палестинского движения «Хамас», которая произошла 7 октября 2023 года. Израильский премьер поручил подать иск о клевете в связи с появлением этих сообщений в СМИ. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Египет трижды предупреждал власти Израиля о готовящейся атаке палестинского движения «Хамас». Газета утверждает, что звонок главы службы общей разведки Египта был одним из множества предупреждений об атаке, которые получили израильские чиновники. Однако эта информация не была воспринята руководством еврейского государства всерьез. В Китае состоялся пуск реактора, построенного с участием России 7-го блока Тяньваньской АЭС. В Росатоме отметили, что сотрудничество с китайскими атомщиками демонстрирует высочайшую слаженность и эффективность. Далее специалистам предстоит провести ряд испытаний и постепенно поднять мощность реакторной установки, а затем подключить новый энергоблок к энергосистеме. Атомная электростанция Тяньвань – это самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
5: Так, продолжаем 17.33. Присоединяйтесь, давайте. Но тут много, вы сами
6: все знаете. Я сразу скажу, чтобы мы выяснили во время перерыва. Это милиция Джурич, это другая милиция Джурич.
5: С Генри, да, полиция была.
6: С нами была полиция Джурич.
5: И полиция, и полюция, поскольку речь идет о студенческих временах, видимо. Есть такое имя, интересно.
6: В целом будем называть ее МВД Джурич. Вне зависимости от реформ.
5: Да. Так. Давайте, друзья, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Ну, и тут с нами пишите много. Присоединяйтесь, там уютно бывает. Значит, про что? Про Матео Цзуппи с трехдневным визитом, но с решением гуманитарных вопросов, как будто бы. Ну, там обмен, дети, поставка гуманитарной продукции на территории и так далее. Главное, только вот в августе был, как его англичанин?
6: Геллахер.
5: Да, Геллахер. А теперь Цзуппи не в первый раз, к слову, прибывает.
6: Он сохранил за собой позицию спецпосланника, несмотря на то, что поменялся Папа Римский. Он остался спецпосланником, ну, потому что, во-первых, уже выработанные контакты есть, судя по всему, и он погружен как бы в эту тематику, и, очевидно, Лев не хотел терять вот наработанный трек этот дипломатический. Я сильно сомневаюсь, что тот приехал по гуманитарным вопросам только беседовать. Они очень важны, и, ну, как бы, а по каким еще вопросам может приехать спецпредставитель Ватикана? Ну, понятно, люди, пленные, дети, родители, там, все прочее. Я думаю, что, скорее всего, это один из каналов связи с европейским руководством. Один из. То есть не то, что вот только через Ватикан общаются. Ну, один из каналов, коим можно передать нужную информацию.
5: С какой-то башенкой европейской?
6: Или да, да.
5: С какой-то из башенок,
6: ну,
5: да,
6: вот европейских? Ну, вот явно, смотри, явно, может быть, я, конечно, сейчас додумываю, потому что пока такой мощной аналитики я на это что-то не читал, но у меня складывается впечатление, я, с одной стороны, мозаики собираю все, против чего выступает Ватикан. Ватикан жестко пока что при Льве выступает против вообще войн на территории Европы. Очень жестко. Не за то, что надо обязательно защитить одну единственную вот эту страну или поддержать эту. Он в целом выступает за скорейшее завершение конфликта. Он жесточайшим образом критикует искусственный интеллект и его использование в военной сфере. Мы понимаем, что это примерно одна и та же тусовка, которую критикует Ватикан. Соответственно, из этого мы можем сделать вывод, что он с другой тусовочкой, которая выступает за торговлю и за то, чтобы остановить этих новых техномагнатов, которые постепенно приходят к власти, что их это явно не устраивает.
5: Антитрамповское, как будто бы.
6: Что-то такое близкое к этому. Или, по крайней мере, даже если оно не антитрамповское, оно... антимага в той части, которая техномагнаты. Потому что у них внутри тоже есть такие мага-республиканцы, которым не нравятся техномагнаты эти. Но вот это явно настроено против них. С одной стороны, при Франциске еще даже там до Льва были какие-то очень странные два послания. Один раз, когда Франциск начал вспоминать про времена Российской империи, что это великое государство. Потом он что-то поехал в Монголию, сказал, что вот
5: монгольский мир.
6: Монголика, да, монгольский мир был великим. Там, я думаю, что ж ты хочешь, ты к чему нас ведешь, Франциск? Лев, он пока что только набирает обороты. Я читал его практически все послания, с которыми он обращался. Они достаточно пока что стандартные, кроме его резкой критики искусственного интеллекта. Он в целом в искусственном интеллекте очень редко, когда он о нем говорит в положительной коннотации. В целом, он, да, там есть какие-то возможности, но в общих чертах это, конечно, какое-то зло, которое может привести к непоправимым последствиям.
5: И главное, ты понимаешь, если раньше все рассуждали, ну, можно это, да, пусть будет искусственный интеллект у нас такой ступенческий, да, значит, к ООН, к итогам Генассамблеи ООН. Если раньше все рассуждали там про искусственный интеллект, про угрозы и страхи в каком-то, ну, абстрактно, можно сказать, общем ключе, люди останутся без работы, значит, что-то еще, страх перед искусственным интеллектом там от фильма Кэмерона «Терминатор 2», так сказать, вот это был типа предел, то сейчас все чаще слышишь и от производителей там искусственного интеллекта, от специалистов, и на Генассамблее ООН мы услышали значит, некие предупреждения, связанные с внедрением и в военные технологии, да, в большей степени. И это типа может просто перевернуть. Круче ядерного оружия.
6: Лёх, я могу тебе сказать, что в целом, конечно, внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы и вообще в этот сектор жизни, конечно, это страшная вещь. Страшно, когда решение об убийстве человека принимает машина. Но я не буду врать, я не могу сказать, что мне намного приятнее, когда решение об убийстве человека принимает человек.
5: Это по-человечески,
6: по-христиански. А вот машина, это, конечно, вы совсем уже сбрендили. И одно, это очень тяжело, и второе очень тяжело, это все понятно. Тут, я думаю, последствий этого значительно больше, чем его применение в военной сфере. Ну, на крайний вариант, я не знаю, человечество пришло к тому, что химическое оружие, допустим, запрещается применять. Кто-то мухлюет, кто-то пытается там его производить, все с этим борются. Ну, в случае консенсуса насчет того, что вот конкретно за военную сферу отвечает в первую очередь государство. Есть террористические группировки, которые могут пытаться получить доступ, есть это. Но в целом, если все государства придут к консенсусу, что, ты знаешь, последствия у этого хуже, чем если мы не будем развивать эту технологию как отдельно взятое государство. Что меня больше здесь пугает, что у этой сферы есть последствия, которые не в военной сфере. Человек за них не отвечает на уровне государственной власти, но они влияют на нас, на всех. Это я глубоко убежден, что это будет вести к исключительной дебилизации населения. Вот прям в страшных масштабах. Потому что я сейчас начинаю замечать, понимать, что огромное количество окружающих меня людей самые элементарные, бытовые, какие угодно задачи исходят только из лени и больше ничего, кроме лени. Там нет другой причины. Оно перепоручает искусственному интеллекту, и вполне очевидно, что достаточно одному поколению пожить в таких условиях, и базовые навыки вообще существования, которые у нас были, они, безусловно, начнут отмирать, наши нейронные связи, все прочее, это все будет очень сильно меняться. Мы в целом начнем терять необходимость не то чтобы в запоминании как функции, а даже в чтении для того, чтобы иметь представление об окружающем мире. То есть это клиповость, фрагментарность и все прочее. Вот зачем ты читаешь учебник по истории? Чтобы понять, как развивалось человечество с этого момента. Не факт, что он будет достоверным, не факт, что у тебя будет системное видение в голове. Ну хотя бы целеполагание в этом. С искусственным интеллектом я боюсь, что так как он на любую твою задачу может ответить, я понимаю, зачем был нужен учебник и энциклопедия 50 лет назад. Открыл, посмотрел какой-то... Ты же не можешь зайти в Google. Гугла нет. Потом появился Google, но Гуглу надо задать конкретный запрос для того, чтобы найти статью, в котором это написано. Сейчас ты искусственному интеллекту можешь сказать, слушай, а кто такие гунны, допустим? И он тебе будет рассказывать в таких масштабах, в каких ты захочешь, он тебе будет давать примерно в том ключе, в котором считает необходимым тебе давать представление об истории, решение математических задач, подбор витаминов. На первоначальной стадии, я тебе честно скажу, я им очень активно пользуюсь, не просто в восхищении с того, как работает человеческий разум, который смог создать такое. То, что он там лучше врача отдельно взятого может проанализировать анализ крови, допустим, и сказать, каких элементов не хватает. Я просто проверяю врачей, и я понимаю, что он быстрее сообразил, назначил, и все попал, нигде не ошибся. Но в долгую, конечно, когда я сижу с другом или еще с кем-то, я понимаю, что он через смарт-часы каждые 15 секунд, каждые 30 секунд ставит задачи перед искусственным интеллектом, для которых ему на самом деле достаточно либо сделать звонок, либо самому что-то написать. Он уже полностью дал на аутсорс искусственному интеллекту всю свою деятельность. Он просто общается с ним, как с голосовым помощником, и тот за него делает все на свете вообще. Это опасная штука, мне кажется. Она опасная с какой точки зрения? Возможно, люди, когда появился печатный станок, они говорили, а зачем нужны будем мы, допустим, священники, которые
5: переписывают от руки.
6: Переписывают от руки, если у каждого придурка дома будет книга, и он сможет ее читать. Это ж все зачем? Может быть, это из этой серии, мы проходим через такую же трансформацию, сами того не понимая. Но я тебе могу сказать абсолютно точно, что сейчас впервые в своей жизни, мне вот завтра будет 37, я впервые за 37 лет своей жизни, это первый год, когда я начал чувствовать, что я технологически в каких-то вопросах начал отставать. Почему? Потому что у меня есть молодые преподы, которых я воспитал из студентов. И раньше я себя считал самым технически продвинутым типом, который вообще у нас здесь в коллективе, потому что я всегда находил новые способы применить новую технологию, какую-то еще что-то. Сейчас я вообще не с ними понимаю, что они, технологии, которыми пользуюсь я, они ими пользуются где-то в десятикратном размере. Они через них пишут, значит, программный код, через который за одни сутки разрабатывают там сайт, чтобы запустить его для рекламы своей собственной программы, которую они у нас делают. Ну, я уже этим не занимаюсь. И темп этот ускоряется. Сейчас,

0: совершенно ненужными программами. Да, да. Я помню, я мог реально очень долго возиться с программой, которую в Америке используют для того, чтобы составлять фоторобот преступников. И мне настолько интересно было в нем составлять фоторобот. Ну, вот сейчас мне скажи,
1: просто интересно заниматься.
0: Заниматься. Да. Ну, сейчас, если тебе скажешь, посиди, час разберись в программе для фотороботов, тебе это вряд ли.
1: Значит, давай Генассамблея ООН перейдем. Значит, многих посмотрел выступление?
0: Я посмотрел выступление 8, а потом как раз с применением искусственного интеллекта провел контент-анализ всех выступающих, кто там выступал. Очень он, кстати, качественно это сделал. Сначала достали все выступления, потом загнали их туда для проведения контент-анализа и понимания того, о чем они говорят, в первую очередь. Очень интересная штука была. В целом, лично смотрел Трампа, Сергея Викторовича смотрел, Нетаньяху с пейджером.
1: А Нетаньяху, кстати, надо посмотреть. Я смотрел Трампа, Лаврова, Зеленского посмотрел, посмотрел Эрдогана и посмотрел. И Кабахидзе, кстати, я еще посмотрел. Угу. Вот, да. Неожиданно, да.
0: Ну, я, ты знаешь, он специфическая очень площадка. Ее воспринимать как вот серьезное место, где судьбоносные решения сейчас принимаются. Я помню, там Уго Чавес выходил, говорил, тут пахнет сатаной, потому что у него Буш выступал, там кто-то, я не знаю, пепел рассыпал.
1: Фидель платочком закрывал лампочку регламента, гениально тоже было, но и шпарил там полтора часа.
0: Из этой серии, поэтому к этому нужно относиться так, что каждый использует эту трибуну в своих целях. Трамп, допустим, вот если взять Трампа, который там
1: выступал. Понравилось тебе, кстати, его выступление?
0: Классное выступление, просто не имеющее отношения к... Хотя мне кажется, что суфлер был у него, старик.
1: Да где он-то? Я не видел.
0: Ты же помнишь, что он в прошлый раз он орал, говорит, почему не работает суфлер? Ну, сейчас он работал, значит.
1: Не знаю. Я посмотрел, его показывали как бы в разные планы. Эти перед ним вот эти, прозрачные там... Ну, он говорил по сторонам. Все остальные, все, кто выступал, читая, они читали из папочки, в том числе Сергей Викторович Лавров, так сказать, тезисы, все были в
0: набор. Я видел несколько раз вживую выступления таких крупных европейских политиков. У нас обычно для них устанавливались два таких стекла, их никогда не видно в кадре. То есть, если смотришь кадр, он примерно разговаривает, смотрит то влево, то вправо, а на них идет проекция текста, который он читает. Но тут вопрос не в том, как он читал или не читал, а что он в основном было впечатление, как будто бы выступает не перед Организацией Объединенных Наций, а перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. То есть первая часть была вообще про то, какие он крутые реформы в стране провел, как хорошо стало с экономикой, с миграцией, с социальной сферой, со всем прочим. Потом, конечно, перешел к внешней политике, но там это тоже звучало не как выступление, как раньше считалось, главной державы мира, которая несет на себе бремя миропорядка, того, чтобы существовали какие-то правила. И про них уже все, речи нет. Теперь речь о том, что, ребят, у меня есть свои интересы. Без обид, будет совпадать с моими интересами прекрасно, не будет совпадать, значит, пойдем порознь. Было выступление лидера очень мощной страны, которая не хочет брать на себя ответственность ни за какие глобальные вещи.
1: Ну, и обратите внимание, там действительно, вот эта история там с борьбой с преступностью в США. Ну, серьезно, в ООН там, сейчас мир там ломается, все.
0: Это все почему, старик, я скажу. Ну, с рациональной точки зрения, а ему не по барабану на ООН. Я выхожу, я беру на себя, вот я Дональд Трамп. Я выхожу, вон там сидят делегации из примерно 200 государств. А делегация – это кто? Это постпред страны. На мое выступление, скорее всего, придет какое-то количество глав государств, если они собираются выступать, вряд ли. Скорее всего, там постпреды сидят. Смотреть это выступление, безусловно, будут люди в разных странах мира, но единственный народ, который на меня реально влияет, это мое собственное население. Вот то, что русские посмотрят и скажут, нифига себе Трамп, или французы посмотрят и скажут, о, мерд, путан, там еще что-то, это никак на него вообще не влияет, ему вообще на это все плевать. Для него важно только то, как реагирует его население. Для него это... Вот он в Truth Social запустил какой-то тренд с утра, потом днем там на самолете летит, специально что-то провокационное сказал, забил время в этом, а теперь он с трибуны ООН говорит, что в Америке преступности вообще больше нет, мы ее победили, мигрантов больше нет. Почему? Потому что это

0: услышит его избиратель, скорее всего, сделает вывод, что Трамп зверюга, Трамп слоняра, и пойдет за него голосовать на выборах промежуточных, по крайней мере. С этой точки зрения, для него это выгодная площадка. С любой другой он прекрасно понимает, как надо относиться к ООН. И, как бы,
1: верил, да, этот мем с вытертыми стульями, креслами.
0: Нет.
1: Не видел?
0: Нет.
1: Но просто это завирусилась фоточка. Кто-то сфотографировал кресла, на которых сидят делегаты во время Генассамблеи ООН. Они вытертые все. Они, ну, какой-то вот эти дермантин, знаешь, такой вытертый. Ну и типа, что они все просиживают задницу, прошу прощения, понимаешь, ты, они решают. То есть такая любопытная, символичная картинка такая получилась. Ну и что ты думаешь по поводу дальнейшей судьбы? Потому что я вот внутри, ну, действительно хочется, чтобы эта структура, да, по-настоящему эффективно работала, по-настоящему имела возможности регулировать там конфликты, влиять и прочее, прочее, для того, чтобы, ну, там меньше лилось крови и прочее.
0: На, я, ну, вот честно, мы с тобой всегда обсуждаем эту тему, я всегда об этом думаю. Я чем дальше, тем больше прихожу к выводу, что априори существование такой структуры, которая в отрыве от государств могла бы регулировать, решать, брать на себя ответственность, оно невозможно. Так как акторы — это государство, вот хоть ты тресни, но по любой рациональной логике, вот мы с тобой два действующих лица, нас невозможно с тобой уговорить вдвоем создать что-то, что может нарушить интересы отдельно взятого меня или отдельно взятого тебя. Вот, ну вот очень это маловероятно, понимаешь? И вопрос тут не только в балансе сил, какой он сейчас, какой он может быть, какой он станет через какое-то время. Вопрос, я думаю, значительно глубже. Он заключается в том, что мир сейчас делится, пока еще проходит через процедуру деления на вот эти центры. Мы говорим, он будет полицентричным, многополярным. Вот сейчас он только-только делится. Я вот какой вывод сделал из такого контент-анализа этого? Практически все выступающие использовали очень похожий набор терминов.
1: Это мой был следующий вопрос. Ага. Когда мы говорим про, в том числе, вот искусственный интеллект, и мой там тезис, почему мы боимся искусственного интеллекта? Потому что мы наделяем его своими человеческими качествами.
0: Да.
1: А мы сами-то не очень.
0: Ну, конечно,
1: да, ну да. И поэтому, так сказать, много, и у нас возникают эти самые страхи. И переходя к этим выступлениям в ООН, ну, правда, это все формализовано, значит, штамповано и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. И это все говорит о неискренности, а знать, ну, в определенном смысле, это не значит, что никого ничего не волнует, а просто, ну, типа, такой подход, ну как бы, не человеческий, не обывательский подход. А мы хотим решения в том числе обывательских проблем.
0: Я понимаю, просто вот смотри, если мы смотрим на то, что я тебе говорил, анализ речей там всех 100 с чем-то выступающих, которые за это время были, практически каждый из них использует слово «суверенитет».
1: Да.
0: Западные страны используют его в одном смысле, что суверенитет – это наши правила, это, значит, военная мощь, безопасность. Вот что они понимают под суверенитетом. Потому что именно если провести такой контент-анализ и соединить это слово с теми словами, с которыми оно чаще всего используется, это будет вот это. Глобальный юг, страны глобального юга, используют слово «суверенитет» в сочетании с равенством государств, про которые вообще не говорят западные страны, и с другими терминами. И мы постепенно, так если смотрим, делаем вывод, что вроде слова одни и те же, но под ними понимаются совершенно разные вещи, потому что запросы у всех очень разные. Да, ставится вопрос, вот так все бьют кулаком по столу, говорят, до какого вообще, до каких пор будут сидеть вот эти 5 членов Совбеза, мир уже давно не тот, надо поменять, надо туда внедрять, ну очень хорошо, кого и по какому принципу? Здесь принцип понятный, это державы-победительницы, даже несмотря на то, что там есть Франция, но это державы-победительницы Второй мировой. Это какой-то принцип. Вы говорите, нужно там две страны постоянных, там, постоянных члена Совбеза ООН, допустим, из Африки. Очень хорошо. Какая это страна будет? Вы ее по какому принципу определите? И как вы сделаете так, что все остальные страны Африки не скажут, не, подождите, а с хрена ли они, а не мы? В этом первая проблема. Даже хорошо, расширим, не 5 стран будет, а 10 стран членов Совбеза ООН будет. Это что поменяет? Тут главная проблема в том, что западные страны пока что абсолютно убеждены, что их мощи и военные, и экономические, и какой угодно, достаточно для того, чтобы наплевательски относиться к озабоченностям и проблемам других стран мира. У нас здесь Китай, который глубоко убежден, что будущее в любом случае за ним, и необходимо терпение для того, чтобы конвертировать экономическую мощь в геополитическое абсолютное доминирование. И есть еще ряд стран, которые недовольны сложившимися обстоятельствами и претендуют на что-то. Вот эти страны, они друг с другом и находятся в противоречивых отношениях. И ты можешь избрать главой ООН Гутерреша, а можешь... избрать Джину Лолобриджиду. Это никаким образом не поменяет ситуацию, потому что она будет, кто бы это ни был, это будет человек, который будет приходить туда и иметь дело с представителями вот этих центров. Каждый из них будет толкать интересы своей страны, потому что он представляет свою страну там и надеется на то, что секретариат что-то решит в отсталых, ну или там в странах третьего мира. Возможно, миротворческий контингент, если он еще будет наделен какими-то ресурсами, там он может какую-то роль сыграть. Организовать глобальный сбор денег, чего-то для решения проблемы продовольствия в каком-то регионе мира, возможно. Обеспечить водой какой-то, 100%, это тоже можно, как координирующий, как проектный офис такой. Он это и делает, и может сделать еще лучше. Ну, представить себе, чтобы генсек ООН был человек, который сможет разрешить противоречия между Евросоюзом и Россией, допустим, или Россией и США, или США и Китаем. Это невозможно.
1: Это пока, по крайней мере. Я сейчас увлекся там всякими дзенскими штучками литературы. Но это они не во многом совпадают там, с христианским, конечно, мировоззрением, да, что мы все одно и то же. Все, вот все одни и то. И когда мы, вот это надо понять. И поэтому я говорю, когда политики пытаются за дипломатическим, политическим языком и терминологией спрятать какую-то суть, да, а ты говоришь, а они просто называют это, там, так сказать, под суверенитетом, понимают. Да потому что они не могут сказать почему-то напрямую, что они хотят-то, да, и к чему надо. До тех пор не будет никакого, конечно, прогресса у нас, нормального прогресса, не какого-то технологичного, апокалиптичного, эсхатологического, а нормального. Да, а так, конечно,
0: печально. На этой положительной ноте.
1: Нет, ну оно печально, печально, потому что, да, потому что люди
0: разрознены. У меня ощущение, что вот мир, я коротко постараюсь, мир так сильно открылся за последние десятилетия, вот так сильно через YouTube, различные платформы, люди так много начали видеть друг друга, что они так надоели друг другу, что сейчас все страны пытаются закрыться друг от друга. Вот честно, вот на обывательском уровне до этого всем было интересно, а как эти живут, а у тебя ходить. Сейчас, когда люди увидели друг друга, все страны пытаются послать к чертовой матери окружающих, закрыться в своем домике и жить, как они живут. Пока что такое ощущение.
1: Все, друзья, спасибо, говорим Ген Тигрович Сардарян. До следующего понедельника. Пока-пока.
2: Расширение авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Контекст. Число рейсов между двумя странами увеличится с 39 до 105 в неделю. В планах вылеты из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска. Стороны подписали меморандум, расширяющий возможности для авиаперевозчиков. Работа была проделана по итогам недавнего визита президента Вьетнама То Лама в Москву и его встречи с Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва и Ханой сотрудничают в интересах друг друга и защищают двустороннюю торговлю от внешнего влияния, переходя на расчеты в нацвалютах. По его словам, они развивают взаимодействие в энергетике, гуманитарной сфере и туризме. В частности, Москва работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Россияне чаще всего выбирают для поездок в эту страну несколько популярных курортов и регионов, каждый из которых предлагает свой формат. В их числе Нячанг, Ханой и Фукуок. Вьетнамцев в России прежде всего привлекают культурно-исторические места и памятники. Туристы отмечают, что по сравнению с рядом популярных европейских направлений, стоимость поездки в Россию оказывается более приемлемой, а электронная виза значительно упрощает формальности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 6 вечера, в Кирове, Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Двое детей, пострадавших при атаке в ВСУ на Воронежской области, находятся в реанимации. Европейский эксперт объяснил, почему Северный морской путь беспокоит Соединенные Штаты. Китай в 2028 году планирует закончить полную геологическую карту Марса нового поколения. Теперь подробнее. Двое детей в Воронежской области, пострадавших при атаке БПЛА, находятся в реанимации. Губернатор Александр Гусев ранее сообщал, что в результате падения беспилотника пострадали 4 человека, в том числе 3 детей. По его словам, девочка и мальчик госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один подросток и женщина находятся в состоянии средней степени тяжести в профильных отделениях медучреждений. Соединенные Штаты обеспокоены развитием Северного морского пути из-за того, что этот перспективный маршрут не находится под американским контролем. Об этом заявил политолог, профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизин на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно. За 8 месяцев текущего года уже перевезено более 24 миллионов тонн грузов. Иранские представители планируют провести в Нью-Йорке переговоры с посредниками по урегулированию конфликта с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. Агентство Рейтер радио ранее передавало, что посредники, участвующие в урегулировании конфликта, могут провести отдельные переговоры с американской и иранской сторонами в понедельник или во вторник. Ранее иранские власти передали американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп заявил, что отверг это предложение. При этом глава МИДа Ирана в ночь на воскресенье отметил, что Тегеран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Около 60% чехов ожидают роста цен на энергоносители, что станет самым высоким показателем за последние годы. Причину возможного роста цен люди видят в войне на Ближнем Востоке и политике Соединенных Штатов, передает агентство ЧТК. Примерно четверть респондентов также видят риск в действиях правительства Чехии во внутренней политике, и только 18% опрошенных упоминают конфликт на Украине. Осенью 2025 года конфликт на Украине наряду с выборами в парламент Чехии были главными источниками беспокойства граждан республики в контексте роста цен на энергию. Китай планирует закончить полную геологическую карту Марса нового поколения к концу 2028 года. Центральное телевидение страны передает, что в ней будут отражены новейшие научные открытия, собранные с помощью китайского марсохода «Джужун», включая существование на Марсе Древнего океана около 3,5 миллиардов лет назад, а также возможное наводнение на планете более 1,5 миллиардов лет назад. По словам китайских ученых, предложенные КНР стандарты геохронологии Марса могут стать общепринятыми в мире. Запуск китайской миссии по программе исследования планет Тяньвэнь-3 состоится в 2028 году. Марс станет основной планетой для исследований. К этой минуте пока все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Так, все, успел надеть наушники, чтобы наводка не пошла в микрофон. Еще раз всем добрый вечер. Понедельник, 28 сентября, 26 год, 4 минуты 7-го. Меня зовут Алеша Тимофеев. У нас в гостях в студии Никит Комаров, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский. Никита, салют, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Как у вас дела? Все хорошо? Все нам?
3: Да, потихоньку. Много событий происходит сейчас и в экономике, финансах. Думаю, как раз об этом.
2: Ну, давайте, поговорим, вот что поговорим. Вас в большей степени, вот ваше, так сказать, топ-1?
3: Топ-1, как это в конце сентября постоянно бывает, в конце третьего квартала, начало бюджетных обсуждений. Да. Как раз на прошлой неделе Минфин опубликовал пресс-релиз. 30-го бюджет будет внесен в Государственную Думу.
2: В новую.
3: В новую, да. И, по-моему, это будет первое заседание в новом составе. Как раз им сразу предстоит принять такое важное решение. Но, честно говоря, сам бюджет, он особых удивлений не вызвал. Те налоговые инновации, те определенные моменты по расходной части, они в целом были прогнозируемые. Главное то, что в этом году налоги особо не повышают, за исключением каких-то таких точечных, косметических вещей.
2: Но их повысили
3: вещей.
2: В прошлом году.
3: Да, их повысили в прошлом году, но, вы знаете, до этого два года подряд повышали. Там НДФЛ, потом, соответственно, налог на прибыль, НДС. Сейчас такого общего повышения удалось избежать, за исключением, я думаю, не очень рады те люди, которые работают на фондовом рынке, потому что универсализируют так называемые налоги на так называемые пассивные доходы, то есть на дивиденды, на купонные выплаты, и вроде бы с одной...
2: До 22,
3: да, максимум. С одной стороны, вроде бы, конечно, справедливо, потому что это ненормально, когда человек, который работает, получает заработную плату, и даже если получает очень хорошие, большие деньги, платит там 18, 20, 22, а человек, который размещает капитал в облигациях, в акциях, ну, по акциям, конечно, сейчас рынок себя плохо чувствует, но, тем не менее, какие-то получают пассивный доход в виде дивидендов, в виде купонов, работает с паевыми инвестиционными фондами, он максимум платит 15%. С этой точки зрения, конечно, я думаю, определенная справедливость, она все-таки ее удастся достичь, данной инновации, но, как всегда, есть один момент, как всегда, все в деталях, нюанс, да. У нас, я просто это как пример один беру, в 2025 году было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения с Объединенными Арабскими Эмиратами, да. Оно, соответственно, вступило в силу со многими другими странами из глобального юга, скажем так, подписано или будет подписываться, там ставка 10%. Mm-hmm. Соответственно, когда крупный капитал, у которого нет проблем с получением резидентства Эмиратов или другого, будет выбирать, как и сколько, и где ему платить налоги, конечно, он предпочтет заплатить 10%, а не 22% на территории, соответственно, Эмиратов. И вот здесь уже получается дискриминация наших граждан, наших налоговых резидентов, и вот то, что уравняли-то, может быть, неплохо, но дальше...
2: Но видите, вы говорите, уравняли. Можно ли считать это уравнением? То есть сначала мы задираем одним, людям, так сказать, все понимают, переходят, перетекают капиталы там в эти инвестиции, значит, в... Не, да, это не инвестиции же, да, правильно?
3: Нет, это инвестиции. Инвестиционные бумаги, инструменты финансового рынка. Это инвестиции. Да. Но инвестиции в финансовый сектор, не в реальный сектор
2: экономики.
3: Да,
2: совершенно верно. Да, значит, они перетекают в этот финансовый сектор. А потом такие, тут-то уже задрали, а потом, надо уравнять, значит, и задрать.
3: Да,
2: тут.
3: Правильно. Это как раз непоследовательность, потому что тогда, когда принимали прогрессивную шкалу налогообложения, тогда нужно было и для всех
2: совершенно
3: видов
2: верно,
3: доходов
2: да.
3: это сделать. С этой точки зрения полностью согласен, но здесь позиция Минфина, она непоследовательно, как и по примеру вот дубайскому, назову это так.
2: Но дубайский, конечно, коснется всех, в том смысле, что это, так сказать, общая экономика, и большие капиталы, это все равно они в любом случае...
3: Но это стимул для крупного капитала получать налоговое нерезидентство в Эмиратах. Ну или в других юрисдикциях, где у нас соглашение...
2: А вот эти истории, которые волнуют каждого, там с повышением ставок на ЖКХ и прочее, вот тут, вот мне кажется...
3: Да, тоже такой достаточно болезненный вопрос, потому что тарифы на ЖКХ, я не помню, какими темпами, но больше 10, это двузначные темпы. Там, с одной стороны, у нас ставит цель, таргет по инфляции в 4%, каждый год все переносит, говорят, вот на следующий год-то уж точно. А с другой стороны, тарифы на ЖКХ индексируются там на 10, 11, 12% и даже больше там от регионов. Много зависит. Это, конечно, я все это понимаю, разделяю, но здесь нужно опять понимать первопричины. У нас где-то до 2022-2023 года тарифы ЖКХ практически не индексировались. То есть они брали официальную инфляцию росстатовскую, официальную подчеркну, и от нее еще отнимали там 1-2 процентных пункта. И у нас тарифы в целом тогда росли, но это там можно посмотреть, на 2-3 процента. Это не просто создало угрозу, реализовались риски недофинансирования инфраструктуры, она находится в таком достаточно... обещал им во многих регионах состояние, там всякие электросети, их необходимо обновлять. На это, соответственно, поскольку она была недофинансирована, на это денег тогда не было. Инвестиционные программы не реализовывались. У нас нормальные инвестиционные программы в электроэнергетике пошли где-то года, наверное, с 24-го. Поэтому сейчас вот этими опережающими тарифами мы просто расплачиваемся за те ошибки, которые были допущены ранее, когда эти тарифы практически не индексировали, считали, что таким образом будут...
2: Но было все нормально, денег хватало, а теперь денег не хватает, поэтому...
3: Нет, как раз тоже. Тогда же, не, если бы и инвестировали, обновляли инфраструктуру и повышали тарифы небольшими темпами, тогда да, а так... У нас вроде бы не повышали, но при этом и деньги в обновление, в создание новой тоже не вкладывались.
2: Значит, помимо ЖКХ, ну, понятно, продукты питания, там сезонное подорожание, сезонный фактор. Дальше мясо. Тоже вот недавно про курицу говорили. Курица там растет в цене небывалыми темпами. А я, кстати, узнал, поделюсь, вот, что называется, офф-топ. Знаете, сколько кур в мире? Вот людей мы знаем, значит, там 8 миллиардов. Собак около миллиарда собак по всему миру. Большая часть, кстати, дворняжки, а из породистых лабрадор. Это мы с детьми сидели и выясняли. Мы начали, конечно, на книжных животных, но это, сказать, пошли по численности.
3: Дошли до дворняк.
2: И дошли до кур. Кур в мире 33 миллиарда. Представляете, 33 миллиарда
3: особей. Они же обновляются, скажем так.
2: Естественно,
3: поэтому,
2: конечно.
3: Я им говорю, как раз на каждого, поскольку по 5-4 в год.
2: Тут, конечно, можно взяться за голову. Я говорю, ну вы идете там, значит, этот покупаете курицу, фастфуд, говорю, крылышки купили. В порции там 8 или сколько, 6. Это 3 курицы, говорю. Ну что, да, ты их съел и не заметил. Значит, мясо растет в цене. Дальше растет история с утильсбором для техники. Для автомобиля, само собой, растет, к этому мы не привыкли, нет, не привыкли.
3: Там снова, по-моему, будет индексация
2: совершенно
3: на 10-20%.
2: Да, значит, плюс техника, смартфоны, ноутбуки, компьютеры и прочее, прочее, прочее. Мобильная связь и интернет тоже, говорят, подорожает, значит, на 10%. Ну и дальше там такси плюс 30%, ну, как будто бы становится тяжеловато.
3: Давно еще стало становиться тяжеловато. Здесь, понимаете, основная проблема в чем заключается. Если мы посмотрим все эти сборы, проанализируем их, вот, разложим и посмотрим на них как на отдельно взятые, тогда вроде бы там сколько, 800 рублей за смартфон, ну, как-то, наверное, не очень много. А индексация тарифов ЖКХ, о которых мы говорили, на 12%, при том, что они в потребительской корзине 3,5% занимают, вроде бы тоже немного, мясо дорожает, ну, как бы переживем. Но когда все это складывать вместе, тогда получается такой накопленный синергетический эффект, который по итогу и выливается в инфляцию. Поэтому как у нас Центробанк ставит цель, таргет по инфляции в 4%, при таких вводных, когда у нас уже который год инфляция имеет, да даже не который год, у нас она практически никогда не имела чисто монетарный характер, то есть когда количество денег в экономике превышало существенно объем предложения, у нас уровень денежной массы к ВВП 58%, это один из самых низких показателей в мире, на уровне даже стран третьего мира, если мы не берем те, где гиперинфляция бушует. Соответственно, у нас инфляции издержек нет. Монетарной инфляции нет, есть инфляция издержек в чистом виде. Бороться с ней путем повышения ключевой ставки – это в первую очередь удар как раз по предложению. Да, Центробанк говорит, что якобы не может влиять на предложение, влияет только на спрос, и пытается этот спрос сжать. Но когда у вас одновременно, в первую очередь, предложение сокращается, когда на рынке возникает дефицит доступных товаров и услуг, как импортных, так и, соответственно, тех, кто внутри стороны производится, тогда мы имеем такие последствия. К этому налагаются такие еще абсолютно немонетарные, непрогнозируемые факторы, как рост цены на топливо, который уже, мы это видим по статистике Росстата, перешел в цены, кстати говоря, мяса, в том числе из-за логистических издержек.
2: Хотя есть
3: другой фактор. У нас экспорт зерна снизился существенно по понятным причинам, и, соответственно, для продукции животноводства теперь себестоимость в закупке там, кормов и того, что из зерна делается, оно снизится. Ну, как бы одно другое может быть уравновесит, а может быть и нет. Посмотрим. Поэтому, когда у нас инфляция издержек в чистом виде, то здесь жесткая денежно-кредитная политика, высокая ключевая ставка, она ее только провоцирует и раскручиваем, что мы видим каждый год. И единственным инструментом, самым эффективным инструментом борьбы с инфляцией является насыщение рынка предложением товаров и услуг. Для этого нужны инвестиции, они у нас в этом году
2: низкие
3: обвалились.
2: Низкие налоги для бизнеса.
3: Низкие налоги. Ну, главное, даже, может быть, не столько уровень налога, сколько последовательность проводимой политики, чтобы на несколько лет вперед хотя бы бизнес мог планировать свои инвестиционные программы, свою вообще в целом оборотную деятельность, как по налоговой политике, так и по процентным ставкам. И основная проблема – это даже не столько уровень налога, сколько как раз непредсказуемость. И тогда невозможна реализация долгосрочных инвестиционных проектов. Если мы посмотрим, у нас в экономике в основном долгосрочные инвестиции, они реализуются только госкомпаниями, которым выписывают директивы, что вы должны там один объект построить, другой. У них, поскольку не всегда финансовое целеполагание, они это берут под козырек и делают. А если мы посмотрим частные проекты, то разве что можно привести проекты крупнейшего бизнеса, да и то сейчас они, ну как это чиновничьим языком говорится, перенесены вправо. Это приводит к такому замкнутому кругу, что повышаем ключевую ставку, снижаем, боремся с так называемым перегревом, сбиваем инвестиции, на рынок не выходит дополнительное предложение товаров и услуг, растет инфляция издержек, еще и там валютные качели то в одну и другую сторону, тоже непонятно, как с одной стороны можно таргетировать инфляцию, а с другой стороны не таргетировать курс, когда зависимость прямая одного от другого. И поэтому мы видим очередной виток цен, который еще в наше нестабильное время может быть спровоцирован, как мы видим, чем угодно. Потом снова жесткую денежно-кредитную политику проводим. И вот так вот идем по кругу, к сожалению.
2: Да, значит, всегда в разговоре или в дискуссии эфирном или даже за эфирным с людьми, которые критикуют там политику в ДКП, значит, Центробанка, у меня есть один тезис. С моей точки зрения, железобетонный. Хотя на него всегда находятся, так сказать, контраргументы. Но мы-то как-то справились с 22-го, значит, вот сейчас 26-й. Так, и мы вывезли, могло быть хуже, гораздо страшнее, но тем не менее, и президент это подчеркивал неоднократно, да, эффективность и главы ЦБ, и работу регулятора. Ну и как будто бы с этим сложно спорить, нет?
3: На это есть два тезиса. Один носит сугубо практичный характер, другой более философский. Mm-hmm. Начну с первого. В 22-м году, и все это признавали, я в том числе, Центробанк действовал абсолютно правильно, на удивление. То есть было введено валютное регулирование, были ужесточены требования к трансграничному движению капитала, то капитал прекратился. Mm-hmm. Центробанк объявил, по крайней мере, что будет восполнять золотой резерв. Сначала действительно там в моменте ставка вот в конце февраля дернулась на 20%, что очень много тогда, это мы сейчас вот привыкли, что при 21-й ставке жили три квартала, тогда это вообще было невообразимое значение, но потом она резко пошла вниз, Центробанк несколько раз проводил внеплановые заседания, и к сентябрю-октябрю она снизилась до уровня в 7,5, с 20% до 7,5 всего лишь за полгода. Это как раз позволило не просто перезапустить инвестиции, а войти в инвестиционный цикл, которого у нас не было с нулевых годов. Одновременно с этим была очень грамотная бюджетная политика, стимулировалось предложение, то есть наращивание выпуска по там, абсолютно всей номенклатуре, поэтому получили, во-первых, рост инвестиций существенный, во-вторых, рост экономики на 4-5% в год. Мы это темпы, превышающие средние мировые, и это китайские темпы, когда, кстати говоря, китайские официальные лица и к нам приезжали, и наши официальные лица ездили в Пекин. Китайцы всегда в своих официальных протокольных речах, а мы знаем, что такое для китайцев протокол, они всегда подчеркивали успехи наши экономические, что мы вышли на такие темпы роста и говорили, чуть ли мы вообще от вас не ожидали. Однако где-то в середине 2024 года в Центробанке в первую очередь посчитали, что у нас в экономике перегрев, что мы не способны настолько расти, и это высокая температура, это вообще ненормально, мы не способны развиваться, и необходимо вернуться на так называемые сбалансированные темпы роста в 0,5-1, в лучшем случае 1,5%, якобы вот Россия может только на это. И какие-то ресурсы у нас ограничены от трудовых, но у нас низкая производительность труда. Если внедрять даже уже существующие технологии, можно сократить, вот по расчетам Дмитрия Белоусова, главы Центра макроэкономического, одного из руководителей, точнее, Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, если Россия выйдет на уровень производительности труда хотя бы как в Италии, у нас подлежит высвобождению сокращению до 15 миллионов рабочих мест. Тогда мы уже будем не про дефицит кадров говорить, а будем думать, как людей пристроить. То есть это все возможно. Теперь к философскому тезису переходим. Вот, мне кажется, в этом и заключается та проблема, из которого состоит целеполагание Банка России. Что мы максимум, что можем, это справиться с внешними вызовами, преодолеть санкционное давление. И, в общем-то, то, что мы не рухнули, это уже молодцы мы. Но это такая очень, я бы сказал, даже не консервативная, сугубо защитная стратегия, что мы всегда от кого-то обороняемся, думаем, как бы не пропустить удар. Это тоже необходимо. Но лучшая оборона — это атака. И мы должны не думать, что вот какие мы молодцы из-за того, что не рухнули, из-за того, что нас не сдавили. А как нам выйти на те темпы роста, которые превышали бы и среднемировые, и были бы китайскими по 4-5%. И мы это сделали. И за последние, давайте возьмем 6 лет, у нас было 3 кризиса. Первый — 20-й год, ковид вызван внешними причинами, локдауны и вот все в этом куче. Потом 22-й год, санкционный удар, тоже внешний. А сейчас, что у нас есть, это сугубо внутренний рукотворный кризис, до которого довели, к сожалению, мы сами. Не было никаких абсолютно внешних факторов, которые бы привели к тому, что у нас темпы экономического роста обвалились бы с 5 там, до 0,5-1%, инвестиции сокращаются.
2: Так ли это, Никит, простите, ради бога, да, что перебиваю, так ли это? Тут, так сказать, надо быть аккуратным, да, на тонкий лед ступаем. Но СВО, а что тут говорить? Ну, значит, с одной стороны, конечно, и внешние вот эти факторы, да, санкционное давление, уход компаний и прочее, прочее, прочее. С 18-й стороны, ну, надо, так сказать, развивать ВПК, да, и мы знаем, что туда пошли деньги, да. Люди, так сказать, в 3 смены на предприятиях стали получать хорошие зарплаты, участники СВО, так сказать, получают хорошие зарплаты, да. Это же, мы же не можем это не учитывать. И вот это, с моей точки зрения, можно назвать одной из главных причин того, что...
3: Вот как раз благодаря СВО, росту оборонного заказа, это стало одной из причин того, что у нас экономика начала расти опережающими темпами, потому что деньги пошли в регионы, которые были хронически недофинансированы, люди стали получать зарплату, это потянуло потребительскую экономику. Если мы посмотрим структуру ВВП, за счет чего его рост происходил за эти годы, то там значительная часть — это именно потребление. То есть люди просто стали лучше жить и покупать товары и услуги. Конечно, хотелось бы, если бы покупали бы сугубо отечественно, но даже если мы наращиваем потребление за счет импорта, это тоже неплохо. У меня язык не принёт сказать, что если человек покупает Джили Маджаро, а не Лада Веста или Лада там Гранта, то это значит, мы должны его критиковать и говорить, что ты не на отечественном ездишь. Поэтому это тоже плюс. И как раз СВО, ВПК помогло как с практической точки зрения перезапустить инвестиционный цикл, потому что ВПК имеет огромный синергетический эффект. Это высокотехнологичная отрасль, где мы полностью импортонезависимые, это технологический суверенитет и создает мультипликативный эффект для многих других отраслей. И это первое с точки зрения опять практики. ВПК как раз стал не торможением, а драйвером нашего роста. А второе, у нас поменялась философия. Ведь с 2014 по 2022 год импортозамещение во многом носило декларативный характер. Все мы знаем там продукцию, где просто китайские, значит, наклейки, шильдики были убраны, наши наклеены. Ну, за исключением, там, может быть, авиастроения, там еще ряда отраслей. А с 2022 года у нас пошло реально импортозамещение. Посмотрим ту же микроэлектронику. У нас там, да, понятно, мы никогда на уровень Тайваня не выйдем, но типологию в там 70 плюс нанометров, которая составляет 70%, 70-80% рынка микроэлектроники, потому что для стиральных машин тебе вот такой небольшой чип не нужен.
2: Да, значит, это тезис, я уже слышал, да. Да типа зачем нам они маленькие нужны?
3: Нам это безусловно надо. Мы объективно посмотрим на вещи, мы это не сможем, скорее всего, в обозримой перспективе достигнуть. Но хотя бы импортозаместить 70% рынка, где у нас есть компетенции и технологии, мы должны, и мы этого сейчас делаем. Нам все надо, чем больше, тем лучше.
2: Да, и чем меньше, в смысле, размера на эти нанометры этих, это тоже, конечно, нужно. Значит, вот давайте назовем все-таки вот прямая причина вот этих всех подорожаний, удорожаний и так далее, о которых мы говорили. Это все происходит, вот если коротко ответить.
3: Инфляция издержек.
2: Это плохая работа Центробанка. Это расплата за... Расплата плохое слово. Это плата, так сказать, за специальную военную операцию. Значит, это почему?
3: Здесь со специальной военной операцией это практически никак не связано. Если мы не связываем санкционное давление, то есть рост финансовых и логистических издержек, который у нас был в 2022-2023 году, но цепочки выстраиваются. Да, там санкции постепенно как-то модернизируются, накладываются, но в целом мы к этому адаптировались. Но и сейчас это никакой существенной роли не играет. Вот у нас по этому году официальная инфляция составит где-то 6-6,5%, из них 1,5% — это прямой вклад топлива. Угу. Как прямой, так и косвенный за счет распространения этих топливных издержек на другую продукцию. Еще там 1-1,5 — это, соответственно, санкционное ограничение давления. Монетарная инфляция буквально пару процентов. Ну, слушайте, даже вот 6-7%. Ну, я понимаю, люди... Многие скажут, да у меня там 10-12% инфляционное ожидание.
2: Да какие 10-12%?
3: Наблюдаемая инфляция у нас 13%, согласно социологическим исследованиям.
2: Если 13-14%. В прошлом году, значит, бак мне заправить...
3: Нет, ну мы это не...
2: Да,
3: ну,
2: Четыре с половиной, сейчас полбака, значит, больше 5. Шея свиная на шашлыки, сейчас вот заканчивается сезон шашлыков. В прошлом году за 450 еще можно было купить, значит, в хорошем магазине хорошую шею, там, значит, по акции, там, типа, да, 450, ну, 500, может быть, там, 520. Сейчас 800, 750. Ну как?
3: Я, кстати говоря, провел упражнение недавно, я взял... В банковском же приложении все сохраняется, траты на закупки. Я поставил то, что было 3 года назад, и то, что сейчас, в целом корзина подорожала на то ли на 23, то ли на 25%.
2: Соразмерно с декларируемой инфляцией?
3: Нет, выше. Это где-то там плюс-минус 8% декларируем у нас 5-6. Угу. 5,5, по-моему, по прошлому году. Наблюдаемая инфляция, то, что ощущает население по всем социологическим исследованиям, это 13-14%, поэтому я... предлагаю на эту цифру ориентироваться, но 13-14% это много, но вроде бы как-то повышено. И понятно, чем меньше, тем лучше. Но если мы посмотрим нулевые годы, понятно, что ситуация в экономике была там совершенно другая, по-другому формировался ВВП, там заходили нефтедоллары, на которых развивалось внутреннее потребление. Но тогда у нас редко, когда инфляция принимала однозначное значение. Но, тем не менее, доходы росли опережающими темпами людей в номинале, а ВВП рос опережающими темпами по 7-8%. Всем было, в общем-то, наплевать, что инфляция 12-15%, и Центробанк не говорил, нет, давайте мы там ставку задерем до 20-21%, и там еще выше, хотя такие значения тоже в начале нулевых наблюдались, но потом пошло все-таки на снижение, потому что нам нужно 4%, иначе будет как в Турции, это уже говоря современным языком. Если мы берем пример Турции, во-первых, я не призываю так сделать, но турецкая экономика растет там, на 3-4%.
2: Но дохода. Люди жалуются.
3: Да, жалуются у нас, если мы посмотрим, с 2014 года, когда у нас таргет по инфляции, реальные доходы населения, что в России, что в Турции, как были примерно на одном уровне в среднем, так они сейчас и остались.
2: Так, мы прерываемся на выпуск новостей, рекламу. У нас в гостях руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров. Если есть вопросы, пожалуйста, ВКонтакте, Рутюб, Телеграм принимаем.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Один человек погиб, трое ранены в ЛНР за сутки в результате атак БПЛА ВСУ. Глава региона Леонид Пасечник уточнил, что на дороге Луганск-Алчевск украинский беспилотник атаковал автомобиль. Погиб 29-летний мужчина, а также пострадал 28-летний мужчина. Он под наблюдением медиков. В Троицком муниципальном округе ВСУ ударили по легковой машине. Там ранен водитель. В Лисичанске атакована придомовая территория. Там пострадала женщина. 5 человек погибли, один пострадал при пожаре на заводе по производству петард в Ярославской области. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Ранее в пресс-службе МЧС информировали, что два здания на территории завода загорелись в Переславль-Залесском муниципальном округе. К тушению пожара были привлечены более 100 человек и 40 единиц техники. Сейчас пожар локализован, спасатели ликвидируют отдельные очаги, возбуждено уголовное дело. Американский журнал Newsweek назвал пугающими темпы производства дронов с реактивным двигателем в России. При этом повышается не только количество произведенных беспилотников, но и их качество. Ранее журнал American Conservative писал о том, что украинские дроны-перехватчики не могут догнать передовые российские реактивные беспилотники. Журнал Economist, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что эта проблема для Украины, вероятно, будет усугубляться, поскольку, вопреки прогнозам Запада, Россия нашла способ производить реактивные двигатели в больших масштабах. Сбер запустил оплату покупок по QR-коду в Камбодже и Лаосе. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли. Об этом сообщила пресс-служба банка. Отмечается, что в Камбодже QR-платежи принимаются более чем в 4 миллионах торговых точек по всей стране. Камбоджа и Лаос стали 14 и 15 странами, соответственно, где клиенты Сбера могут пользоваться этой системой оплаты за рубежом. Азия остается одним из самых популярных направлений для оплаты этим способом среди российских туристов благодаря широкому распространению национальных QR-систем и большому туристическому потоку. Также этот сервис доступен в Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах и других странах. Управление образования провинции Южный Синай наградило 60 лучших учеников начальной и средней школы российско-египетской школы в Шарм-эль-Шейхе. В управлении отметили, что учебное учреждение обеспечивает подходящие условия для обучения и развития учащихся. Российско-египетская школа входит в систему управления образования Шарм-эль-Шейха и включает отделение дошкольного, начального и подготовительного образования. Она расположена в туристическом районе города Наама-Бэй. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
3: 18.33, мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алёша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. С радостью представляю вам гостя Никита Комаров, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский. Никита, еще раз добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Так, ну что, поговорили мы, ну, про семейную ипотеку. Так, вот, давайте вопросы. Есть вопросы. А я где деньги возьму? Это не к нам. Это не тут
4: это
3: мы
4: в Минфин,
3: не сможем,
4: или
3: не
4: в Центробанк.
3: Сможем, да. Зарплату не повышают такими темпами, а им воровать надо меньше. Кому им? О чем речь? Ну, так сказать, вот о чем речь. Расскажите про возврат НДС Западу России. Это ведь в Конституции у нас прописано. Что это за...
4: Честно говоря, мне сложно понять, что это такое. Может быть, речь идет о том, что компании-импортеры... Компании-экспортеры, они вычитают НДС при экспорте, но он им возвращается. Он идет не на Запад, он возвращается, соответственно, тем компаниям-производителям, которые у нас, ну, в основном это, понятно, сырьевые товары, они сначала НДС уплачивают, а потом возвращают. Ну или торговые компании, которые занимаются трейдингом, они тоже НДС возвращают себе, чтобы Россия НДС платила. На Запад мне об этом неизвестно.
3: Ну, напишите, может быть, вы расшифруете, что вы хотели спросить, дорогие слушатели. Так, с 1 октября 2026 года в России кардинально меняются условия семейной ипотеки. Минфин утвердил масштабную, хорошее слово, дифференциация. Ну, хорошее.
4: Чиновничье. Ну,
3: да, совершенно верно.
4: Да, как, такой же, как и донастройка.
3: Донастройка. Значит, ну, ипотека станет дороже для детей семьи, для семей с детьми, простите.
4: Да, ипотека тема достаточно сложная. Здесь, если небольшой экскурс в историю сделать, в 2020 год была введена так называемая массовая льготная ипотека. Это совершенно тогда, в принципе, заслуженно рассматривалось как мера, которая потянет стройку, стройка создает мультипликативный эффект, соответственно, во время ковидных ограничений не грохнется вся экономика. И тогда действительно ввели массовую льготную ипотеку под 6%, все ринулись ее брать, и, в общем-то, она свою задачу выполнила, в том числе благодаря ей 2020 год мы прошли относительно уверенно. А при этом ее вот как только основная часть, острая часть ковида-кризиса закончилась, необходимо было отменять. Тем не менее, ее продлевали каждый год в интересах, понятное дело, застройщиков, в первую очередь, и банков, что немаловажно. Здесь у нас много говорится про девелоперов, но банки тоже бенефициары. Для них это очень надежные виды кредита, которые резервы, соответственно, в большом количестве не нужно направлять, потому что государство субсидирует значительную часть ставки. И у нас каждый год массовая льготная ипотека продлевалась, это привело к разгону цен. Я сейчас даже точные данные скажу. У нас в 2019 году средняя стоимость квадратного метра составляла где-то 70-75 тысяч рублей в новостройке, а сейчас 200-220. То есть в три раза за 7 лет. Но, понятно, доходы населения не выросли такими темпами. И какую угодно ипотеку придумывай, льготную, семейную, там, дальневосточную, арктическую, когда у вас и по какой угодно ставке, когда у вас сама стоимость выросла, то уже там и 6, и 10, и 12% это все равно дорого.
3: Я просто боюсь, что все, это же такая история, что все равно будут типа покупать, сколько бы там ни было, да, какой процент ни был, всегда найдутся люди, которые там нуждаются в улучшении жилищных условий, всегда, так сказать, будут изыскиваться какие-то деньги там у родственников, по сусекам, по амбарам и прочее, прочее. И всегда найдется возможность отчитаться, типа, все норм, смотрите, а мы там подняли до 12%, да, за одного ребенка, но покупают нормально.
4: Какие-то объемы, безусловно, останутся, но мы можем посмотреть даже этот год в сравнении с предыдущим, и семейная ипотека, она сильно просела, по каким угодно все-таки ставкам люди покупать не готовы, потому что банально нет денег, как когда на ипотечном калькуляторе идет расчет, сколько должен быть ежемесячный платеж, то у многих глаза закатываются, и, соответственно, покупка до лучших времен откладывается, хотя есть те, которые готовы брать по 18-19% ипотеку в надежде на дальнейшее снижение ставки, на рефинансирование, но Набиуллина, наверное, на это улыбается и говорит, да-да-да, снизим вам ставку. Поэтому, на самом деле, по ипотеке очень так сейчас скромные достаточно темпы, и застройщики воют в том числе поэтому, очень медленно наполняются эскроу-счета, проектное финансирование растет, и распроданность к стройготовности сейчас составляет 68%, но такой средний безопасный уровень считается 70%. То есть пока отставание, да, небольшое, но показатель стремительно падает. Там года...
3: Темпы, да.
4: Темпы, да. Года полтора-два назад, ну, два назад было 80%, сейчас 68%. Соответственно, я не хочу говорить о том, что у нас может быть кризис девелопмента, как это, например, в Китае там, в один момент было, но потом быстро ситуацию стабилизировали. Но в стройке, да, ситуация не очень хорошая, и нынешние изменения в семейной ипотеке, они... продажи точно не поддержат, а сократят. С другой стороны, целеполагание в целом, вот эта вот дифференциация, это может быть и правильно, потому что семейная ипотека у нас до текущего момента уж точно не носила такой продемографический характер. Если мы посмотрим статистику, основная часть семейной ипотеки направлялась на покупку квартир однушки, студии там, или максимум двухкомнатная. То есть в таких условиях, о каких многодетных семьях можно говорить, самый главный ограничитель для рождения новых детей, согласно абсолютно всем социологическим исследованиям, составляет даже не уровень дохода семьи, а стесненность в жилищных условиях, потому что даже какая-нибудь была бы тяжелая ситуация в экономике, как-то что-то у нас люди предприимчивые, что-то там найти, как-то дополнительно деньги на текущую жизнь заработать все-таки можно. А вот если стоимость жилья заградительная, то никаких денег не хватит, поэтому вот... На мой взгляд, за последние несколько лет для ухудшения демографии в России никто не сделал больше, чем стройотрасль. Все то, что вокруг нее происходило.
3: Да, заградительные. Значит, Роман задает вопрос. Да, Анатолий, во-первых, говорит. Анатолий, добрый вечер. Из опыта, как только сделали семейную ипотеку, цены на квартиры выросли сразу раза в два. Лучше бы не делали.
4: Это про массовую льготную идет речь, потому что семейная ипотека, она очень долго существует. Она вот... с незапамятных времен существует, а именно массовую льготную, чтобы практически каждый человек, ну, даже не практически, а реально каждый человек мог взять под 6%, и не одну.
3: Но не получится.
4: И не одну, это было в 2020 году так было.
3: И, Никит, там было, значит, ограничение в 8 лет, по-моему, ребенку должно быть.
4: Нет, в 2020 год это не семейная, это массовая льготная ипотека, когда каждый гражданин мог взять под 6%, и изначально вообще сколько угодно квартир, но все, понятно, ринулись брать, и с этого момента у нас и произошел рост цен существенный. Сама семейная ипотека, она все-таки к такому разгону не привела и не приводила. Это вот именно проблема в массовой льготке. Ее только отменили в середине 2024 года.
3: Роман спрашивает. Добрый день. Вопрос к гостю. Какой рецепт лечения экономики издержек? Можно поподробнее. Понятное дело, что...
4: Инфляция
3: нужно...
4: издержек, наверное.
3: Какой рецепт лечения экономики издержек?
4: Ну, мы про инфляцию издержек говорили, поэтому, скорее всего,
3: можно поподробнее. Инфляция. Понятное дело, что нужно насытить рынок, понижать ставку с вопросительным знаком. Есть же очень большая вероятность, что финансы пойдут в недвижимость, что снова разгонит инфляцию. Наш постоянный искренний слушатель.
4: Здесь я бы ответил, что наш постоянно искренний слушатель концептуально стратегически прав. Единственным инструментом борьбы с инфляцией издержки является насыщение рынка и вообще с любой инфляцией, является насыщение рынка достаточным предложением товаров и услуг. Сделать это можно как за счет внутреннего спроса, для этого необходимо перезапустить инвестиционный цикл, и все инструменты есть, и ничего дополнительно выдумывать не нужно. Их правительство за счет бюджетного стимула великолепно опробовало сначала в 2020 году, потом тогда, тренировавшись, на полную мощность запустил в 2022-2023, весь 2024 год они еще действовали, и это, собственно, и привело к опережающему росту ВВП и выпуска. Достаточно просто вернуть деньги в экономику, в бюджет, потому что у нас в бюджете, ну, я не согласен, что есть такие алармистские мнения, что бюджет там дефицит растет, кризис, бюджет денег нет, это не так. Есть, но их нет именно для развития, для V-образного восстановления экономики. Это первый момент, то есть перезапуск инвестиционного цикла, а второй – это наращивание импорта, который у нас как раз с 2025 года грохнулся.
3: Угу. Молодой семье нереально купить квартиру, арифметика простая, кормить семью будет только папа, еще ипотеку платить. Государство такое ощущение, это не понимает, все придумано. Опыт Беларуси в помощь. А что там в Беларуси есть? Что-то?
4: В Беларуси есть программа, согласно которой семье с тремя и более детьми, если не ошибаюсь, дают за каждого ребенка списывается часть ипотеки. Да.
3: Это... А после третьего типа 100 или
4: по четвертого? Нет, по-моему, либо с второго, либо с третьего списывается, а полностью там либо четвертый, либо пятый, может быть, шестой. Но это нужно уточнить. Это, мне кажется, мера, она для нас была бы действительно актуальна, но при условии, что на данную программу могут претендовать наши граждане, которые там здесь родились, в регионах жили, потому что значительная часть социальной поддержки она уходит вчерашним мигрантам. Это, на мой взгляд, неправильно. Но если мы посмотрим белорусский опыт, то к коренному изменению демографической ситуации такая мера не привела. Но я не готов сейчас конкретно про причины раскладывать, потому что белорусский опыт подробно здесь я не изучал. У нас есть наш опыт.
3: У казахов, кстати, у казахов тоже.
4: Я там наш опыт даже скажу. Ну, у казахов там отдельно демографическая ситуация, как и во всей Средней Азии. Я про наш расскажу. Это так называемое сахалинское демографическое чудо. Либо в 2011, либо в 2012 году ввели меру 1 000 000 рублей за третьего ребенка и последующих. Ну, там вроде бы такая оригинальная мера, но надо понимать, что тогда 1 000 000 рублей 15 лет назад это были совершенно другие деньги, конечно, как сейчас там 3 или 4. И как бы не думали то, что она приведет к росту серьезному рождаемости, но случилось именно такое, потому что на Сахалине люди стали брать эти деньги и вкладывать в расширение жилплощади. Учитывая сахалинские географические условия, там, сейсмологию, человейники, вот эти вот ЖК отвратительные, которые у нас
3: строят
4: за МКАДом и там, по Питерам.
3: Да, понятно.
4: Ну, вообще там, в целом, на Сахалине это строят.

0: соответственно, там цены, понятно, на жилье подросли, но это показывает то, что это работает, если вкладывать деньги именно в улучшение жилищных условий и там уже дальше дополнять необходимыми выплатами семье. То есть наш опыт есть, и что самое главное, чем у нас отличает ситуация от Европы и от некоторых стран Азии, от Китая, от Южной Кореи, тем, что желаемое количество детей, согласно опросам, у нас больше 3. То есть еще не произошел тот, как в других странах, ментальный сдвиг, да, согласно которому люди не хотели бы иметь детей. И еще, я думаю, пока не поздно этим вопросом заняться, но как будет там через 5, через 10 лет,
1: надо уже изучить Сахалин, сахалинский опыт какой?
0: Ну, где-то с 11-12 по... Да даже сейчас, любопытно. Когда эти меры сохраняются, там все равно суммарный центр рождаемости, он сильно выше общероссийского, да, и там, надо понимать, тоже именно наши коренные люди рожают, мигрантов там не так много.
1: Значит, смотрите, еще одна такая тема есть любопытная, которую хотел обсудить. Ее можно там даже на сниженной лексике, чтобы было понятнее. Вот казалось раньше, что существуют какие-то такие негласные правила, которые там по повышению налогов, по так сказать, сложным временам в экономике. Когда они трогали, ну, я позволю себе этот термин, микроэкономический, бедолаг. Бедолаг, не трогали. Ну, типа, есть там у тебя там 100 тысяч рублей на счету, ну, ты никому не нужен. Если нужно было с кого-то там что-то взять, когда стране не хватало, брали с тех, у кого эти деньги есть. Сейчас это все, так сказать, ложится на плечи, в том числе бедолаг. Вот эти, то, о чем мы говорили, повышение налогов, повышение налогов на прибыль, значит, повышение налогов на счета, на вот эти дивиденды там и прочее, прочее. Даже на самые минимальные. И то идет повышение. При этом мы слышим регулярно, уже который год подряд, да, о сверхприбыли наших финансовых, ну, банков, короче говоря. Да, банки рапортуют, у них все в порядке, год от года растет прибыль, причем рекордными темпами и так далее. Нет ли здесь какой-то диспропорции во внимании, давайте так скажем?
0: Есть, во внимание. Конечно, диспропорция есть. Я сейчас не свое мнение, а логику правительства здесь попытаюсь объяснить, как они считают. Значит, поскольку ситуация в экономике непростая, в 2027-2028 году банкам предстоит существенное повышение нормативов по капиталу, потому что Центробанк еще следует так называемому Базелю 3, то есть там резервы просто нереально делают. Как бы, может быть, это и правильно, но, на мой взгляд, избыточно все-таки регулирование, плюс сейчас идет вовсю реструктуризация кредитов, это, соответственно, ну, не банки, проблемные компании не стараются не уводить в дефолты банкротства, потому что им с ними возиться тоже смысла нет, они их стараются поддержать, чтобы сохранить их платежеспособность, переносят, соответственно, выплаты процентов, переносят гашение тела долга, вот с угольщиками так пару лет мучились, сейчас вроде бы конъюнктура благоприятствует, они платить хотя бы по кредитам начали, на все это, соответственно, требуется банковский капитал, требуется на все это дело прибыль, которая в капитал и уходит. Там действительно она там каждый год обновляет рекорд. Недавно Центробанк уточнил, донастроил прогноз по банковской прибыли на 26 год. Это будет 3,9-4,4 триллиона рублей. Ну, когда у нас прибыль реального сектора падает на 5-10%, а в реальном выражении там на все 15, это, конечно, вызывает вопросы, тем более сейчас так называемый windfall tax, налог на сверхдоходы, собираются забрать у тех, кто занимается цветной металлургией, у золотодобытчиков, и здесь закономерный логичный вопрос возникает, а банки чем хуже. Вот, да, конечно, у нас основные банки — это государственные, дивиденды, которые они платят, это они идут в бюджет, пусть не полностью, но суммы немаленькие. На мой взгляд, есть здесь пространство для того, чтобы повысить налог на прибыль для банковского сектора. И в мировой практике такой опыт есть.
1: Но тут, знаете, это же как...
0: И он не противоречит развитию.
1: Да, старое это избитое выражение. Да, мой дедушка был не против богатых, а чтобы не было бедных. Да? Вот здесь, так сказать... Мне там или любому из россиян, так сказать, я думаю, что меньшинство, вот, давайте там капиталистов, значит, жуют, что-то там, значит, каким-то образом нахлобучивать, да, повышать налоги, там, забирать у них деньги. Нет, речь не об этом. Речь о бремени как раз простого человека.
0: Именно так.
1: Да, чтобы ему было проще.
0: Здесь

0: Никто не против того, чтобы банки много зарабатывали, но они должны зарабатывать много, когда все, в общем-то, субъекты экономической деятельности, там и граждане, и компании из реального сектора, они тоже, их прибыль хотя бы не падает. Ну, у нас просто такая выстроена система, что на вершине экономики стоит финансовый сектор, и считается, что реально обслуживает его интересы. Хотя, по сути, в Китае, например, должно быть наоборот, то есть финансовый сектор выступает опорой реального и, в общем-то, направляет ресурсы на его развитие. Там такого понятия, как банковская прибыль, его ну, вообще нет, если... Там кто-то думает о том, что там, он захочет разместить капитал, получать проценты и на них жить, но его будут, если это там, физлица налогом существенным обладать, если это там, организации, то, в общем-то, это просто не поймут, что они так делают. А все банки, они там, понятное дело, государственные, они именно финансируют экономику, они зарабатывают прибыль. Прибыль им нужна исключительно как такой учетный бухгалтерский параметр, который они получают в маржу и дальше уже направляют на цели, которые задает правительство. А у нас система другая. В этой системе я не буду там, мечтать им говорить о том, что нужно перестраивать, нужно делать так. Это понятно, что нужно, но я понимаю, что этого не будет. При этом повышение налога на банковский сектор там, хотя бы до 35% это ну, дополнительно где-то 400, от 300 до 300 миллиардов до полутриллиона рублей. В общем-то, когда у нас повышают налоги на ПИФ и хотят с этой меры взять... Там, вводить, вот, точнее, на ПИФы, на паевые инвестиционные фонды, хотя там 130 миллиардов взять. А в том году Минфин вообще захотел ввести НДС на российский софт, на ПО ради 25 миллиардов рублей.
1: То есть, там 503,
0: да. И у нас, когда вот такое происходит, это непоследовательность, это противоречие, это отсутствие какой-то связанной логики, ну, такое есть, да. Я за то, чтобы ввести, но на этот год, точнее, на следующий этого не будет. Что у нас будет при подготовке бюджета на 27-й год, посмотрим.
1: Алексей, брать будут с бедолаг всегда, их много, среднего класса не будет скоро совсем, а те, с кого надо бы брать, их мало, и пчелы против меда не станут законы издавать, баба Люба нам пишет.
0: Ну, основное все-таки, основные поступления как раз не бедолаги формируют, потому что
1: ну, понятно,
0: с бедолаг, да. Если там общипать нечего, все равно основные налогоплательщики – это крупный и крупнейший капитал, как среди компаний, так и физлиц. Вот поэтому с этой точки зрения там, их, они являются главными проигравшими от всех вот этих налоговых донастроек и инноваций за последние годы.
1: Добрый вечер. Писал ранее, что у нас двое детей, третьего тяжело уже физически. Рапортуем. Пропаганда работает и ждем третьего ребенка. Поздравляем, молодцы. Так держать. Поддержка у нас многодетно хорошая, но прийти к этому очень сложно. Алексей из Тульской области. Еще одна. Работал в двух госкорпорациях. Одна беда – эффективный менеджмент. Сейчас отдают корпорации на корм банкам. Не будут вот это теперь. Но результат будет как в Росатоме или Авиастрой. Ну, что, Росатом, кстати, не такой уж плохой пример.
0: Ну, Росатом это лидирующая в мире компания, занимает 40% атомной отрасли. Более того, это настоящий полноценный государственный холдинг, который решает задачи не только в секторе атомной отрасли, но занимается многим другим. Например, открыл фабрику по производству литионных батарей в Калининграде. Сейчас занимается развитием Северного морского пути, налаживает там логистику. С DP World будут формировать совместные предприятия по
1: вот,
0: развитию. Поэтому Росатом это отличная компания. РЖД тоже можно, кстати, сказать.
1: Вот 3 минуты у нас остается. Важный вопрос. Мы сегодня практически не трогаем. Обратите внимание, слушатели, вы сейчас жалуетесь, что вот, там обсуждаете что-то, значит, какой-то мир, там, Америку и прочее, прочее. Мы вообще ни слова сегодня не говорили, значит, про как бы мировую экономику, да, хотя там...
0: Ну, это тоже важно, чтобы понимать, что нам ждать, потому что
1: совершенно
0: в зависимости никуда не делось.
1: Значит, вот в этих сложных условиях, с одной стороны, Армузский, там, Бабель-Мандебский пролив, с другой стороны, вот это санкционное обложение... Масса проблем. Те процессы, которые происходят у нас в стране, сложные. С вашей точки зрения, они, и в принципе, так сказать, с экономической науки, они каким-то образом сказываются на инвестиционной привлекательности. И можно ли говорить, что приоткрыв, что ли, да, так сказать, за счет чего, во-первых, да, и можно ли сделать это приоткрытие нашей экономики, нашей страны для инвестиций, вот эти проблемы, о которых мы говорили без малого часа, значит, они будут снижаться.
0: Ну, во-первых, я бы здесь хотел бы начать с того, что у нас инвестиции внутри страны обвалились, будет по году минус 5-6% по сравнению с предыдущим. То есть у нас даже привлекательность для внутреннего инвестора, учитывая там все вот эти вопросы, начиная от денежно-кредитной политики, заканчивая курсом валют, они сильно падают. Во-вторых, даже если бы у нас были идеальные макроусловия и прогнозируемость, рассчитывать на то, что придут какие-то иностранные инвесторы и нам все здесь построят, уж точно не приходится. Если вспомнить времена, когда мы с Западом чуть ли не в десна целовались, не было западных инвестиций с заключением каких-то точечных сфер, вроде автомобилестроения, ну, там, последний самый момент принудили СП открывать. Инвестиции были в основном в добычу. И на финансовый рынок, по сути, это был такой спекулятивный капитал, который сюда заходил, зарабатывал, раскачивая финансовые рынки и выводил деньги обратно. То есть никогда не было у нас иностранных инвестиций, тех, которые нужны. То есть инвестиции даже не деньгами, а технологиями, компетенциями, навыками. И думать о том, что там придут, если сейчас не с Европы, США, из Китая, Индия, из Индии, да, из арабских. Ну, Китаю есть куда у себя в стране вкладывать. У них совершенно другая политика. Они даже не понимают, что такое внешние инвестиции, если они не преследуют далее политические цели, как это в Африке происходит. Индия внутри тоже, у них валютное регулирование похлеще китайского, у них рупию во внешний контур не выпускают, и все деньги, которые там находятся, они обращаются в Индию. Но даже если бы этого не было, то, учитывая изменения геоэкономической системы мироустройства, нет никакого глобального капитала, нет никакого мирового капитала. Капитал становится национальным. И в первую очередь он будет смотреть на собственную страну, а на другие рынки только если есть сверхвысокая доходность. А если кто-то дает сверхвысокую доходность, то значит он готов поделиться своим достоянием для других стран, для инвесторов из других стран. Лучше давайте мы сами эти деньги будем зарабатывать.
1: Короче, надеяться надо на себя, перефразируя. Надеяться надо на себя, ну, не просто надеяться,
0: работать. У нас это все было. Да. То, что обрушили своими руками, это как бы факт. У нас инвестиции и капитал, и оборот, все это шли хорошими темпами.
1: Никита Комаров, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, был у нас в гостях. Спасибо большое.
2: Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного в каштанах? В крупных мегаполисах осенью упавшими орехами буквально усеяны улицы. Никто на них не обращает внимания и правильно делает. Эти плоды называются конскими каштанами. Они непригодны для пищи. Но есть благородные, съедобные каштаны, растущие в южных регионах России и мира. Они давно получили статус культового лакомства. Согласно древнегреческим источникам, во время сражений и изнурительных походов греческие воины выживали в горах Малой Азии исключительно благодаря каштановым лесам. По легенде, Артемида, чтобы избежать преследования разгневанного Зевса, превратилась в каштановое дерево. В горных регионах Франции, Италии и Испании, скудных на зерновые культуры и картофель, каштаны называли хлебным деревом. Их сушили, перемалывали и пекли хлеб, делали супы и вторые блюда. С питательной точки зрения каштаны уникальны. В отличие от других орехов, в них практически нет жира и масел. А вот калия, магния, углеводов и неразрушающегося при термической обработке витамина С, напротив, много. В сочетании с витаминами группы В и антиоксидантами эти элементы помогают бороться с бичом нашего времени – стрессом. И с инфекциями, кстати, тоже. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Нижнем Новгороде 19.00, в Перми 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России продолжила наносить удары по коммуникационным центрам ВСУ. Прокуратура Ярославской области организовала проверку после пожара на заводе «Петард». Россия и Чили договорились активизировать диалог и сотрудничество. Теперь подробнее. Вооруженные силы Российской Федерации в понедельник продолжили наносить удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны уточнили, что днем в результате ударов БПЛА в Киеве поражен центр обработки данных компании «Укртелеком», предоставляющий услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранение большого объема баз данных. Кроме того, при переходе морем поражены два морских судна типа «Сухогруз», доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса. Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром на производстве «Петард», где, по данным МЧС, 5 человек погибли и один пострадал. Видео о спасателе можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Было возбуждено уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи приступили к осмотру места пожара, назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Сейчас пожар локализован. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что семьям погибших власти окажут помощь. Специалисты разберутся в причинах, виновные будут наказаны, добавил глава региона. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, признал, что небо украинской столицы находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации. И это, по его мнению, приговор украинской власти. Владимир Зеленский ранее признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. Россия готова активизировать диалог с Чили по линии внешнеполитических ведомств и расширять взаимодействие на международных площадках. Об этом сообщили в российском МИДе по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова с назначенным послом Чили Карло Сераца Чанг. Дипломаты отметили, что отношения двух стран исторически носят дружественный характер и строятся на принципах взаимного уважения и равноправия. Стороны также обсудили укрепление сотрудничества в материальной сфере, развитие культурно-гуманитарных и образовательных обменов. Отказ Финляндии от нейтралитета ради членства в НАТО создал угрозу для ее безопасности. По словам финского политика, члена партии «Альянс свободы» Армандо Мема, теперь решение, касающееся безопасности страны, принимает не сама Финляндия, а НАТО. Финляндия присоединилась к блоку в 2023 году. Позже президент России Владимир Путин заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. У финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году столетия основания Магадана. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Финансирование мероприятий, связанных с праздником, будет осуществляться за счет бюджета Магаданской области и внебюджетных источников. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4 минуты 8, понедельник, 28 сентября, 26 год. Еще раз всем добрый вечер. Ну, вы все знаете и без меня. Значит, по понедельникам в это время у нас в эфире Борис Рожин, автор «Макс» и телеграм-канала «Колонель Кассат». Борь, салют.
3: Вечер добрый, всех приветствую.
2: Салют, салют. Слушай, сегодня можно будет, ну, что-то, так сказать, какое-то настроение такое, может быть, над форматом, может быть, звоночки попринимаем, если ты не против. Там
3: вообще без проблем.
2: Там будет у нас темка, мне кажется, любопытная. Любопытная темка будет у нас про ядерную мертвую руку, в смысле, поговорим. Но об этом чуть позже, мы ее проанонсируем. Сейчас подумаем, что там буду думать параллельно, значит, как сформулировать вопрос, чтобы узнать просто мнение нашей аудитории. А пока начнем с заявлений Пескова. Дмитрий Сергеевич, пресс-секретарь российского президента, говорит, что Украине придется заплатить за свои действия в последние месяцы. Ну, там, в том числе, конечно, значит, поговорим про этот... Безусловно, об этом говорил президент. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Пресс-секретарь президента отмечает, что войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по военным целям противника. Национальные интересы России известны. Она должна гарантировать безопасность и сделать так, чтобы никому не повадно было заявлять о планах нанести сокрушительный удар. Но и заявление Путина Песков назвал исчерпывающим насчет предложений по урегулированию конфликта. Но там в том числе касалось, речь шла об ударах во время выборов. Об ударах во время выборов. Вот. Ну что, начала платить за свои действия в последние месяцы Украина?
3: Ну, все очевидно. Последняя неделя в Киеве вообще получилась, особенно на показательные, наглядные, ПВО совсем не справляются. То есть, да, это просто фиксирует, что да, в беспилотной войне, в текущий момент, да, мы добились преимущества, и, собственно, его сейчас реализовываем, потому что противник не может прикрыть небо над столицей, несмотря на то, что там были сконцентрированы значительные силы ПВО. То есть, опять же, мы продавили Киев не массовостью, а именно технологическими решениями. Это, опять же, хорошо показывает, что далеко не всегда просто количество решает, а именно вот современные технологии, которые мы успешно внедрили и масштабировали, они дали нам вот такой перевес. И действительно, противник сейчас в роли догоняющего, он пытается как-то это решить, этот вопрос, но понятно, что быстро наладить производство реактивных беспилотников у него не получится, даже с помощью Запада, а при этом же мы тоже не стоим на месте, уже они отмечают, что мы делаем более скоростные, но это уже как бы не полностью беспилотники, это гибриды крылатых ракет и беспилотников. Соответственно, как всем видно, мы можем, в принципе, сейчас поражать практически любую цель на территории Киева, причем точность ударов выросла существенно. Как ожидается, по мере дальнейшего развертывания системы «Рассвет», точность ударов будет продолжать возрастать. Соответственно, ущерб будет расти как военный, так и экономический. При этом, судя по заявлениям, то, что сейчас происходит, это не то, что там еще не конец, это еще даже не середина, это как бы только начало. То есть им еще предстоит за все заплатить и за теракты, и за атаку на Москву, на выборы и так далее. То есть сегодня вот в Академию наук нахлобучили, там еще целый ряд объектов. То есть, и, конечно же, в ближайшие дни в Киеве будет жарковато.
2: Значит, Корецкий, это премьер украинский, Сергей Корецкий, говорит, что страна рискует столкнуться с масштабными перебоями и потерей доступа к интернету на фоне ударов по телекоммуникационной инфраструктуре. Глава правительства подчеркивает украинского, что угроза для систем связи будет сохраняться до завершения конфликта, поэтому властям необходимо исходить из наихудшего сценария и соответствующим образом готовиться. Для обеспечения безопасности и непрерывности работы критической важной инфраструктуры правительство, в частности, рассматривает вариант размещения дата-центров под землей, а также их перенос за границу. Может ли Украина остаться без проводного интернета?
3: Ну, полностью навряд ли. Опять же, сеть можно всегда, распределить. То есть, и в конечном итоге, там, конечно же, навряд ли будут за каждым там мелким провайдером там охотиться. Но, опять же, крупные дата-центры, то есть, надо где-то размещать. А есть проблемы, связанные с энергоснабжением таких дата-центров, с вопросами охлаждения серверов, ну, и так далее. Там масса технических проблем. Да, что-то смогут спрятать под землю, но, условно говоря, в метро переместить, где это возможно, в какие-то подземные убежище, где-то минус 2, минус 3 этажа, потому что минус 1, если не сильно глубоко, туда, действительно, это критический дата-центр, туда чем-то могут и более высокоточным, заглубленным ударить. Соответственно, что-то могут попытаться вынести за границу, допустим, переместить какие-то дата-центры на территорию Польши, Молдавии, Румынии. То есть, ну, опять же, это время, это деньги, это различные технологические сложности. Ну, так что, если вот даже они это будут этим заниматься, то при продолжающихся ударах по дата-центрам перебои в сети, сбои отдельных сервисов, прекращение работы отдельных сайтов, телеканалов и так далее. То есть таких эпизодов выяснится все чаще. Это как вот с ударами по ЖД, когда вначале они тоже говорили, да что там, еще несколько локомотивов, да, а потом, когда пошли перебои, что-то им не понравилось. То есть так же было и с Одесским портом. Их припекло только спустя полтора месяца после вот этих ударов, и когда у них начала нести огромные убытки металлургическая и сельскохозяйственная отрасль. Так и здесь мы-то, по сути, бьем по дата-центрам относительно недавно. То есть посмотрим, как им будет где-то через месяц таких ударов, что у них там из этого останется. Тем более все дата-центры хорошо известны. Просто так их переместить, конечно, ну, не получится.
2: Скажи, пожалуйста, на военную составляющую каким образом влияют удары по телекоммуникационной структуре?
3: Ну, во-первых, некоторые военные сервисы используют гражданскую инфраструктуру, соответственно, перебои с работой гражданского интернета также, безусловно, влияют на работоспособность некоторых военных систем. Также гражданская инфраструктура используется для работы системы Starlink. Собственно, один из таких центров был поражен в Киеве. То есть, опять же, это система военной связи и управления. Кроме того, владельцы этих компаний, сами компании, выступают крупными поставщиками материальных и технической помощи для ВСУ. То есть они регулярно передают какие-то там деньги, дроны и так далее. То есть в этом плане они как бы соучастники всего этого, поэтому как бы жалеть эту инфраструктуру как бы совершенно не стоит. Соответственно, меньше у них денег, меньше возможностей, меньше у них будет способов как-то поддерживать ВСУ. Поэтому, конечно же, дата-центры и офисы этих компаний, безусловно, должны поражаться. Все возможности для этого у нас сейчас есть.
2: Хорошо. Ну что, про периметр поговорим давай, да? Значит, недавно в СМИ и экспертном сообществе появились публикации о масштабной модернизации российской системы гарантированного ответного ядерного удара периметр. На Западе ее называют dead hand или мертвая рука. Основой для обсуждения стало совместное расследование зарубежных изданий, включая там «Таймс» и «Центр Досье», согласно которому Россия значительно расширила и укрепила подземную базу ракетных войск стратегического назначения на Урале. Значит, главные детали модернизации. По оценкам военных экспертов, цель модернизации вот этого комплекса под землей – защитить главный узел управления от любых видов современных атак, включая высокоточные противобункерные боеприпасы. После обновления системы руководство страны получило возможность осуществлять ответный ядерный удар не только в автоматизированном, но и полностью автоматическом режиме. Вот это любопытная формулировка. Пожалуйста, помоги в ней разобраться. Значит, еще раз. Обратите внимание, слушатели. Значит, после обновления системы руководство страны получило возможность на ответный ядерный удар не только в автоматизированном, но и полностью автоматическом режиме. Что это значит?
3: Ну, сама концепция такого, как бы, этой мертвой руки подразумевает, что даже в случае ядерного нападения и, скажем так, потери высшего политического, высшего военного руководства, система все равно, то есть, может продолжать работу и наносит гарантированный ответный удар. То есть, создание такой системы, собственно, должно в своей основе снижать риски превентивного нападения на Россию, потому что такие риски всегда существовали во времена вот холодной войны. Мы знаем прекрасно планы нападения на СССР с применением ядерного оружия, планы типа дропшот, чариот и так далее. Соответственно, в советские годы эта концепция вызревала, она развилась, да, вполне работоспособные системы в 70-х, 80-х годах. И сейчас, безусловно, когда риски горячей войны с НАТО, в том числе вероятность ядерной войны, также выросла, безусловно, такую систему надо не только поддерживать в в состоянии боеготовности, но и модернизировать его, потому что уровень угроз, если мы берем, сравниваем сейчас, 80-е годы, кратно вырос. Повысились возможности спутниковой разведки, повысилась точность и дальнобойность высокоточных боеприпасов, расширяются возможности того же противобункерного оружия, которое также упоминалось. Ну, опять же, внедряются системы искусственного интеллекта, с которой можно моделировать сценарии ядерной войны. Соответственно, под все вот эти угрозы надо модернизировать существующую судьбу. Опять же, у нас никак эту тему не комментируют, и я не думаю, что будут комментировать. Да, то есть какие-то расследования идут, ну, пусть идут, мы же не будем рассказывать, как именно мы будем собираемся, какие параметры будут у обновленной системы. То есть, и, ну, оставлять ее, как она была, конечно, нельзя. То есть, необходимо развивать ее под новые вызовы и угрозы. Но, видимо, это делается.
2: Ну вот смотри, тут просто, да, речь-то идет в том числе там, о применении, внедрении искусственного интеллекта в такую очень чувствительную, что ли, да, отрасль. Значит, запуск командных ракет, ну, судя по всему, еще раз, да, это же утечка в СМИ, а речь идет там о супер-гипер-секретных технологиях, процессах и так далее. Значит, но по утечкам вот этим, или по вбросам, если как, кому как угодно, запуск командных ракет может произойти без непосредственного участия человека.
3: Ну, тут же может как быть. С одной стороны, через СМИ могут ли пытаться легализовывать какие-то разведывательные данные, это раз. Второй момент, могут сознательно вбрасывать вот подобного рода сценарии, чтобы получить какую-то реакцию и прощупать, так это или не так, когда они не знают. То есть у этого вброса может быть как бы совсем другая цель. Вот. Но опять же, говорить о том, что, ну, и, ну, если, например, вопрос об внедрении в военную сферу искусственного интеллекта, конечно же, это неизбежность. Он уже внедряется, что в первую очередь искусственный интеллект будет внедряться спецслужбами для слежки и контроля и военными для оптимизации убийства, как говорится, себе подобных. То есть это, ну, точно как для чего ядерное оружие. И то, что ученые там какие-то протестуют, да, опасности, ну, это как вот ученые в период создания ядерного оружия там рассказывали, что вот никак нельзя создавать ядерное оружие, там все. Ну, наплевали на ученых, создали. Но с искусственным интеллектом будет ровно то же самое. Вопрос в том, да, как он будет контролировать. То есть, без слов, будет ли наша армия внедрять систему искусственного интеллекта? Конечно, будет. То есть, было бы хуже, если бы не внедряли, потому что тогда мы можем оказаться в ситуации, когда диспропорция в подобных технологиях может стать критически опасной. Но вопрос в том, что в каких-то вопросах, безусловно, будут дискуссии внутренние о том, что в ряде моментов последнее слово должно оставаться, безусловно, за человеком. Но, опять же, возникает вопрос, а если, вот, допустим, люди, которые отвечают за дачу приказа на нанесение ответного удара, они, допустим, погибли в первые часы ядерного нападения. То есть, условно, полетело там по Кремлю, по Генштабу в первые там час-два войны ядерные боеголовки, да, допустим. Ну, такой сценарий, да. То есть, задача такой системы в случае выбытия таких лиц, которые могут отдать приказ, она, если она получает информацию о том, что никто из этих людей не отвечает, то есть, она дает приказ на нанесение ответного удара и уже по автоматизированной неким сценарием начинаются запуски, ну, по различным командным пунктам, по полкам ракетных войск стратегического назначения, на атомные, ну, командование Северного флота, Тихоокеанского флота, идут команды Центрального штаба или запасных командных пунктов, что необходимо привести в действие, вскрыть такие-то пакеты или действовать по сценарию такому-то, такому-то, где уже расписаны цели на поражение. То есть вот в этом системе. А возможно, противника, конечно, также необходимо опять уведомлять, что какие-то такие возможности, которые не скрываемые у нас есть, чтобы, во-первых, он, скажем так, сам додумывал, а как мы можем ответить. Когда есть неопределенность, соответственно, меньше желания пробовать напасть на нас с применением ядерного оружия, потому что ответку можно не вывести.
2: Значит, смотри, тут вот любопытная интрига, как бы, ну, понятно, и мы об этом говорили неоднократно, что ядерное оружие, значит, оружие сдерживания и прочее, прочее. И в таком случае возникает вопрос, потому что в каком-то смысле, каком-то смысле. Вот эти публикации, вбросы, они же играют России на руку там в том числе, да, для того, чтобы там остудить какие-то горячие головы. Это одна версия. А вторая версия, например, чистой воды вброс для повышения милитаризации внутри, ну, собственно, там, Запада, да. Вот с твоей точки зрения, что ближе?
3: В том числе, она может быть, эти новости могут быть для чего? Для оправдания развертывания атомного оружия в Восточной Европе, да. Что мы видим, делается на Финляндии, в Прибалтике, это раз. Второй момент, обвинять потом все запуски вбросов, потом на уже до дипломатического уровня, что вот Россия хочет спровоцировать ядерную войну. То есть, хотя понятно, что Россия не стремится ни к ядерной, ни к обычной, ни с Европой, но опять же, с точки зрения перекладывания ответственности, так как они же знают, что в случае войны мы будем реагировать с применением ядерного оружия. А если такая война начнется, допустим, конвенциональная, они говорят, вот видите, а мы же перед войной предупреждали, что Россия готовилась к ядерной войне, ну и так далее. То есть, опять же, это чисто информационно-пропагандистское мероприятие, ну и попытка, возможно, прощупать наши обновленные возможности по ядерному сдерживанию.
2: Слушай, ну давай тогда вот, рождается у нас вопрос выкристаллизовывается. Вопрос и тема. Тема искусственного интеллекта и военных технологий. Вот прошла, мы сегодня говорили об этом, коротко касались там с Геннадием Тиграновичем Сардаряном, да, когда обсуждали Генассамблею ООН, там и итоги. Значит, неоднократно звучала угроза, которая раньше она была какая-то такая гипотетическая, абстрактная, очень общего типа, это, так сказать, страх, да, фобия перед технологиями искусственного интеллекта, то сейчас она приобретает некие определенные выразительные, что ли, да, выпуклые такие черты. Значит, речь о том, что мы все ближе и ближе, когда в большей степени технологии ИИ будут применяться в войне. И это, конечно, Что-что?
3: Ну, мы уже в этом процессе.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Возникает вопрос, типа, стоит ли ограничивать или не стоит ограничивать. Ну, и тут мир делится на два лагеря. Значит, Трамп говорит, ни в коем случае не ограничивать. Суперинтеллект, ему все отдаем и прочее. А есть люди, которые говорят, Папа Римский, например. А Папа Римский говорит...
3: Папа Римского нет дивизии, поэтому...
2: Ладно, это все понятно. Но мы про точки зрения. Мы говорим про точки зрения. Есть Трамп, а есть Папа Римский. Значит, Трамп говорит, никаких ограничений, у кого будет этот суперинтеллект, тот и будет... суперинтеллект и будет применяться в военной сфере, тот и будет править миром. А Папа Римский говорит, нам не нужно этого допускать. А давай спросим нашу аудиторию, а вы за кого? За Трампа или за Папу Римского? За Дональда или за Льва? За Дональда или за Льва в этой дискуссии? А, 95-95-91-2. Вы за Дональда или за Льва? 95-95-91-2. Код города Москвы, только не забывайте набирать в начале. Позвоните нам. И теперь, Борь, давай с тобой. Мы принимаем звонки. 95-95-91-2. Стоит ли ограничивать применение искусственного интеллекта в военной сфере, военной отрасли? Звоните, говорите «да». Или нет, если вы считаете, что нет, потому что это... Потому-то тоже позвоните. 95-95-91-2. Применение ИИ в военных технологиях стоит ограничивать или нет? Ты что думаешь, Борь, вот ты за Дональда или за Льва?
3: Да ни за того, ни за другого, потому что вопрос, как бы, то есть это уже не вопрос выбора, то есть выбор уже сделан. Они будут длительное время развиваться фактически без каких-либо ограничений, потому что это эффективно, это дает прирост боевой эффективности, повышает точность поражения цели, повышает разведывательные возможности, и, безусловно, у нас эти армия уже использует, и в том числе в военных целях. И, безусловно, в этой гонке, это гонка вооружений. То есть, когда идет, допустим, гонка ядерных вооружений, можно сказать, так, я против ядерного оружия, я не буду развивать у нас ядерное оружие, тут это все плохо, не надо нам. Нет, если гонка уже идет, вы не можете, если вы на что-то всерьез претендуете в современном мире, вы не можете в ней не участвовать. В этом, собственно, особенность гонки вооружений в любых сферах. Если идет гонка того же гиперзвука, да, вот где мы лидируем, там это не стоит выбора, участвовать в ней или нет. Все в этом участвуют, кто хочет на что-то претендует. И с атомным оружием, и с дронами, вот то же самое. Вот если бы вам сказали, да нет, дроны не надо нам, зачем? Ну, вот уже не будем участвовать в беспилотной гонке. Ну, как? То есть СИИ то же самое. Это инструмент, да. Вопрос, как именно мы его будем, то, что он будет развиваться, внедряться, это безусловно. Вопрос, как именно, какие будут протоколы безопасности?
2: Да, ограничения. Стоит ли ограничивать? В этом вопрос. Стоит ли ограничивать? Искусственно ограничивать искусственный интеллект?
3: Ну, опять же, это вопрос, оставлять ли человеку в определенных сферах за ним последнее слово, то есть надо ли, чтобы я вот когда, допустим, применяюсь решением ответном ядерном ударе в рамках автоматизированной системы, нужен ли еще дополнительный человеческий контроль над системой, чтобы даже если вы были руководители, кто-то все равно оставался и контролировал, ну, и понятно, что с машинной точки зрения именно этот человек это наиболее уязвимое звено. А с другой стороны, человек может сказать, ну, возможно же, техническая ошибка.
2: Совершенно верно.
3: Галлюцинации НИИ. Да. Это тоже, кстати, ну вот американцы же сами, как они, ну, они понимали, что вот удар в Минабе, это вот якобы это ошибка искусственного интеллекта. Ну, а просто это удобный болван, на которого можно свалить военное преступление. Ой, это не мы, это вот компьютер. Ошибка.
2: Есть звонок. Удобно. Есть звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, Наталья.
2: Наталья, да, пожалуйста. Вы за Дональда или за Льва? Нужно ли искусственно ограничивать применение искусственного интеллекта, искусственно получилось, значит, в военной сфере?
4: Я все-таки за Папу Римского. Я считаю, что ограничивать нужно. Но боюсь, что это не получится.
2: Это правда. И тут вот Анатолий тоже пишет, его будут использовать независимо от нашего мнения, увы. А скажите, почему вы не доверяете технологиям искусственного интеллекта? Почему для вас ближе позиция Папы Римского?
4: Ну, знаете, я считаю, придерживаюсь такого мнения, что все в меру. Если это будет в меру, что в нашем мире, к сожалению, навряд ли получится, то это хорошо. Потому что искусственный интеллект — это на то искусственный интеллект, который идет вперед, развивает как-то и людей помогает. Но вот в плохих целях, конечно, не хотелось бы, чтобы его использовали.
2: Спасибо большое. 95-95-91-2. 95-95-91-2. Код города Москвы. Не забывайте писать в начале. Очень по-философски, между прочим, Наталья нам дозвонилась, такой женский взгляд. Да? Все хорошо в меру, она говорит, да? И поэтому она за ограничения. Потому что безограниченное, значит, ну, в смысле, не будут соблюдать меры. Борь, как тебе такая позиция?
3: Нет, так это вот позиция на принципиальную, то есть как бы это вот до какого порога мы участвуем в гонке, сколько надо тысяч или десятков тысяч ядерных боеголовок произвести, чтобы вы посчитали это нормальным. То есть в какой-то момент все пришли к мнению, что давайте все-таки некие пороговые ограничения сделаем и не будем штамповать бесконечные ядерные боеголовки. Ну вот, да, то есть так-то можно было, у Советского Союза на пике было 20 тысяч, там что-то с лишним этих ядерных боеголовок. Сейчас там где-то у нас 6 там с чем-то, 6500 или там 6700. То есть, ну, опять же, можно ли было иметь больше? Да. Ну, сейчас считается, что вот эти 6 с лишним этого достаточно. Кстати, важно верить, что забыл сказать, что в случае вот такого участия в такой гонке, и России, нашей стране придется развивать собственные, не опираться на чужие какие-то там искусственные там эти нейромодели, да, а развивать свое. А это потянет за собой развитие различных смежных отраслей промышленности, микроэлектроники и так далее. Потому что не создав эту структуру замкнутого контура, ты не можешь быть уверенным, что эта система безопасна, что там нет закладок, что там нет каких-то возможностей эту систему в ключевой момент выключить. Ну, ты же не будешь на каком-то, условно, клауде там или чат-GPT выстраивать такие модели.
2: Надо давайте прервемся на выпуск новостей и рекламу. 95-95-91-2. Звоните во время новостей, и после выведем вас в эфир.

0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Глава государства отметил, что прошедшие выборы в России были организованы на самом высоком уровне с точки зрения права. В свою очередь Памфилова заявила, что приоритетом выборов было обеспечение безопасности и поблагодарила российского лидера за принятие решений, которые позволили организовать безопасные выборы даже в экстремальных условиях. Число погибших при пожаре на предприятии по производству петард в Ярославской области увеличилось до 10. Было возбуждено уголовное дело. Региональная прокуратура организовала проверку. Правоохранители проводят следственные мероприятия для установления причин произошедшего. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что семьям погибших власти окажут помощь. Специалисты разберутся в причинах, виновные будут наказаны. Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами в сфере энергетики, а также перспективы его развития. Глава Минэнерго Сергей Цивилев провел встречу с сопредседателем Российско-Иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром нефти Ирана Махсеном Пакнижадом. В ходе встречи также обсуждались актуальные вопросы функционирования АЭС «Бушер». Отдельное внимание было уделено ходу реализации договоренностей в сфере образования и поставок сельскохозяйственных ресурсов, достигнутые ранее в рамках заседания межправительственных комиссий, которые состоялись в феврале текущего года в Тегеране. Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник обратил внимание на двойные стандарты Евросоюза в отношении выборов в России и на Украине. Он отметил, что последние местные выборы на самой Украине прошли почти 6 лет тому назад, парламентские 7 лет, а президентские 7,5. И никакими санкциями ЕС за это им не угрожал и никакой угрозы над народовластью и демократией не усматривал. При этом по итогам выборов в Госдуму на новых территориях России в ЕС разразились открытыми угрозами ввести санкции в адрес тех, кто участвует в их организации или баллотируется на якобы временно оккупированных территориях Украины. МВД Российской Федерации разработала перечень профессий, с которыми иностранцы, квалифицированные специалисты из визовых стран, смогут вне квот устроиться работать в России. Согласно документу, в список вошли такие должности, как генеральный директор предприятия, за исключением субъектов малого предпринимательства, инженер-программист, начальник и управляющий предприятия, программист, техник по наладке и испытаниям. Полный список можно найти в проекте приказа ведомства, который опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
4: 19.33. Борис Рожин, автор телеграмма «Макс-канала», «Клонель Кассат» на прямой связи со студией. Меня зовут Алеша Тимофеев. Значит, сейчас, офф-топ нашей темы, да, вне нашей основной темы, одно сообщение, которое нужно обсудить, поскольку мы, так сказать, все-таки информационная радиостанция, да, в срочной новости. Александра Памфилова встретилась с Путиным, с президентом, то есть глава ЦИК встретился с президентом. И как бы в нашем контексте, да, Памфилова рассказала, что военнослужащие на линии боевого соприкосновения оказались самыми активными избирательными участниками избирательного процесса. ЦИК сделал все, чтобы этот самый избирательный процесс для военнослужащих не стал дополнительным фактором опасности. 655 участников СВО было избрано на всех уровнях на выборах, и в Госдуму были избраны 46 участников СВО. Борь, а коротко, ты знаешь, как голосовали вот на фронте? Каким образом?
5: Это, ну, если в Гражданске там же вот было 3 дня, да, растянуто, там же было еще досрочное голосование, то есть, соответственно, это специально растянули, потому что, ну, если оставлять это 3 дня, то, ну, армия там не маленькая, да, и, представьте, при фронтовой зоне на каком-то условном участке кучкуются военнослужащие в условиях активного применения дронов, разведки и так далее, то есть это, безусловно, надо было растягивать по времени, чтобы снизить риски именно для военных, ну, судя по отсутствию информации о каких-то вот каких-то эпизодах, где бы погиб большое количество военнослужащих, так вот на каком-то участке такой информации не поступало. Противник также особо на этот счет ничего не заявлял. То есть в этом плане, ну, явно готовились наши заблаговременно, поэтому в этом вопросе удалось, скажем так, избежать каких-то неприятных
4: последствий. Но это что было? Электронный способ голосования или точно так же там бюллетени?
5: В разных регионах, допустим, вот возьмем Севастополь и Крым. То есть, допустим, в Крыму сохранили электронное голосование, в Севастополе электронного голосования не было, но при этом в Севастополе без электронного явка там была 63 с чем-то, выше, чем по стране, а в Крыму там 48. То есть, потому что на севере там отключение света, у нас военные, да, безусловно, точно на севере. То есть, безусловно, были разные, в каждом регионе сильно по-разному. При фронтовых, конечно, все это связано еще в том числе с ударами. Вот мы ведь знаем, что были погибшие среди членов избирательных комиссий, то есть по вот Панфилова там заявляла, что аж 75 зданий, связанных вот именно с выборами, участки, там комиссии, вот это все так или иначе пострадали от удара. Безусловно, то же самое могло бы, если противник мог повториться и в отношении участков, где голосовали военные. Но там этот процесс был отлажен достаточно четко.
4: Хорошо. Все, друзья, переходим к нашей основной теме. Мы сегодня решили подключить аудиторию для того, чтобы поговорить. Вопрос сформулировали следующим образом. С вашей точки зрения, стоит ли ограничивать применение искусственного интеллекта в военных технологиях, в оборонке? У нас есть, так сказать, вот два. Папа Римский, например, говорит, что да, стоит. Один из ярких таких мировых спикеров, да. А Трамп говорит прямо, не стоит. Нет, не стоит. Отталкиваемся мы от утечек, которые якобы, так сказать, от якобы, да, утечек, которые там попали в СМИ по поводу модернизации России, нашим с вами богохранимым отечеством, значит, модернизации системы «Периметр», которая на Западе называется «Холодная рука». Речь идет об переходе из автоматизированного в автоматическую систему, значит, удара ответного огня, ядерного. Речь идет о ядерном оружии. Значит, ну вот мы отсюда, так сказать, отталкиваемся, спрашиваем вас, подключаем вас к разговору. 95-95-91-2. Добрый вечер, как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Яромир, город Санкт-Петербург.
4: Салют, Яромир, да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер. И, знаете, я за Папу Римского.
4: Так.
6: Потому что я считаю, что искусственному интеллекту доверять нельзя. Если довериться искусственному интеллекту, возможно, может произойти так, как в фильме «Терминатор. Восстание машин». То есть просто машины восстанут против нас, и это будет необратимые последствия, я думаю, так.
4: Хороший тезис. А вот скажите, пожалуйста, Яромир, вот давайте представим, сейчас снизимся чуть-чуть, ну, так сказать, на другой уровень, уйдем там от глав государства, да, до, например, глав компании. Вы руководитель какого-то бизнеса небольшого. У вас есть какие-то советники. Они что-то вам говорят, какие-то цифры приносят. Вот есть советник, а есть искусственный интеллект. Беспристрастный искусственный интеллект, который тоже свой анализ выдает с цифрами, значит, с аргументами, тезисами, математическими расчетами, математическими беспристрастными. А вы кому больше доверите? Вот этим математическим расчетам искусственного интеллекта или мнению советника?
6: Я больше мнению советника доверюсь, потому что все-таки мы люди, и у всех у нас есть ошибки, и в этом наша прелесть.
4: Прелесть. Ну, хорошо. Ну, спасибо большое. Да, но я, честно говоря, сомневаюсь. Какая прелесть в ошибках? Но вы руководитель. Мы с вами были на уровне, так сказать, владельца ларька, я не знаю, там, бизнеса небольшого. А какая прелесть в ошибках? А какая прелесть в ошибках, если вы руководитель большого бизнеса или руководитель государства? Какая же прелесть в ошибках?
6: Ну, на них мы растем, а искусственный интеллект, мы можем упереться просто в потолок, который мы планку задерем за счет искусственного интеллекта, и вот уже упремся в такой потолок, который мы не сможем уже пробить.
4: Спасибо, думаю, большое, так. Принято. 95-95-91-2. Борь, что думаешь? Вот тезис, понимаешь? Мы растем на ошибках. Ошибки – это хорошо.
5: Ну, собственно, когда говорят, ну, Натальевич, ведь несмотря на все потуги, как бы человека, он всегда в любом случае будет отличаться от машины, там, со всеми преимуществами и недостатками, свойственными человеку. То есть мы же не хотим воспитать некую замену самим себе. Это резонные, правильные опасения. То есть, ну, опять же, есть, с одной стороны, опасения, с другой есть понимание, что этими опасениями те, кто принимают решения о гонке и вооружении, они, конечно же, пренебрегли опасениями по поводу ядерного оружия или разработок биологического, химического и иного. Потому что, ну, объективно, ну, опять же, это тоже свойство человеческой природы. Люди на протяжении всей своей истории с упоением убивают себе подобных и будут делать это и далее. Начиная от первых луков, там, дубинок, вплоть до вот ядерного оружия или современных и перспективных ИИ-систем. То есть это, опять же, тоже отражение нашей натуры. Как вот ошибки, комбинация склонности к уничтожению и склонности к ошибкам порой приводит к ситуациям а-ля Карибский кризис или кризис 83-го года, когда весь мир ставили на грань уничтожения. Поэтому контроль определенный, безусловно, я согласен, он нужен. Вопрос тут, наверное, стоит не то, что нужен ли контроль, как именно в условиях подобной гонки вооружений обеспечивать контроль, чтобы избегать неких вот этих неприятных терминальных сценариев, о которых, ну, все понимают, все кино смотрели, фантастику читали, примерно знают, как может это развиваться. И не зря появлялись вот эти законы робототехники.
4: Да, Айзека Азимова. Слушай, вот коротко, тот же вопрос, который Яромиру задавал, 95-95-91-2, есть сейчас дозвонившийся, сейчас будем с вами говорить. Вот ты скажи, Борь, значит, вот командиры всех уровней, вплоть до, значит, верховного главнокомандующего, там, начальников генштабов и прочее-прочее. Не обязательно в нашей стране. Не обязательно в нашей стране. В принципе, у человечества. Он должен опираться в анализе и в прогнозировании оперативном, тактическом, стратегическом на беспристрастную математику или на мнение, подчиненного.
5: Почему это мешает одно другому? То есть это не взаимоисключающие вещи. С одной стороны, он получает человеческую оценку, с другой стороны, он получает оценку со стороны агента. Да? Почему американцев называется система поддержки принятия решений? То есть помимо докладов генералов, допустим, Объединенный комитет начальников штабов, там идет оценка ИИ. При этом они, ну, у них как-то выстроена страховка, у них это решение разбито на несколько блоков, которые перепроверяют.
4: Конечно, так. Но, так сказать, ну, мы же в эфире, мы фантазируем, мы практически с тобой сейчас, ты Айзек, а я Азимов там, или я не знаю, ты один Стругацкий, а я другой. Если у нас нету опции объединить, есть искусственный интеллект, есть генерал, мы с тобой главнокомандующим, мы не можем совместить. Они прямо противоречат друг другу, доклады. Кому нужно доверять? И или командиру?
5: ну, с математической точки зрения, у ИИ, скорее всего, процент ошибок будет меньше, ну, да, объективно. Учитывая, ну, мы все прекрасно видим, как воюют, какие колоссальные ошибки на различных уровнях совершают генералы, там, не только, да, это вот у нас, да, вот на американских, там, посмотрите, что там они там на Ближнем Востоке-то, и израильские, которые там про быструю победу, ну, то есть, опять же, потому что, опять же, любые генералы — это тоже человек, кто-то умеет хорошо воевать, кто-то нет, это всегда так было и будет. А, опять же, с точки зрения лиц, принимающих решения, наличие чуть менее, ну, скажем так, системы, условно говоря, у человека средника процента ошибок 10, ну, условно, да,
4: да,
5: а вот, допустим, у такой системы 5. И он, опять же, с точки зрения снижения рисков, а любой политик, он, в первую очередь, как говорится, пытается, как говорится, хеджирует риски.
4: Да.
5: И, соответственно, конечно же, он выберет ИИ.
4: Короче, искусственный интеллект. 95-95-91-2. Добрый вечер, как вас зовут?
7: Добрый день, вернее, вечер.
4: Да.
7: Зовут меня Наталья.
4: Наталья, пожалуйста.
7: Ну, я тоже считаю, что здесь как бы вопроса выбора нет. То есть как один вообще ограничить, другое не ограничивать. Я считаю, что искусственный интеллект должен развиваться однозначно, потому что человек не сможет управлять роем дронов, к которым мы, кстати, идем.
4: Угу.
7: Эта технология в любом случае будет развиваться, и уследить, скажем, за 1000 дронов сразу человек не сможет просто.
4: Хорошо, принято. А если мы усугубим вопрос, вот давайте сейчас немножко его тоже трансформируем. Значит, вы главнокомандующий, у вас есть прямо противоречащие доклады. Один вам дает искусственный интеллект, второй генерал, ваш, так сказать, боевой товарищ, с которым вы прошли огонь и воду, а может быть даже и медные трубы. Значит, вы кому доверите, Наташа?
7: Скорее всего, искусственному интеллекту.
4: Принято, спасибо большое. А вы кому доверите 95-95-91-2? Значит, я посмотрел, что пишут, какие угрозы в связи с применением, с расширением применения искусственного интеллекта возникают.

0: дают право, свое право нажать на курок не человеку, а машине, которая быстрее примет это решение, возникает риск мгновенных войн. Вот те самые Flash Wars. Когда ИИ системы противника вступают в боестолкновение и эскалируют конфликт до стратегического уровня за секунды, еще до того, как политики успеют понять, что произошло. То есть люди еще не поняли, а искусственный интеллект уже начал перестрелку, потому что ему все понятно. Борь, большая угроза. Коротко только.
1: Безусловно, да, потому что сокращение периода принятия решений, с одной стороны, выгодно с точки зрения нанесения ущерба, но, с другой стороны, сокращает любое время для попытки как-то человечески отменить решение. То есть, если, ну, допустим, даже в 95% он прав, но если мы попадаем вот в этот зазор вот этой потенциальной ошибки или галлюцинации, тогда, соответственно, события могут развиваться совсем не так, как хотели люди, политики и так далее.
0: И это вторая проблема, о которой мы сейчас поговорим. Добрый вечер, как вас зовут?
2: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, я из Москвы.
0: Пожалуйста.
2: Ну, я все-таки, знаете, на стороне папы на льва. Значит, почему? Потому что, ну, говоря современным языком, уже такие косяки случаются с AI, ну, ИИ по-русски, что они делали сбои, где-то бунтовали, где-то пытались перехватить управление. Это сейчас на низком уровне. Еще 20 лет назад уже чемпионов мира искусственный интеллект обыгрывал. А сейчас это вообще на такие. То есть, вы понимаете, то есть мне кажется, что это надо ограничивать и жестко контролировать, потому что иначе мы просто можем не уследить. И фантасты, не фантасты, но есть реальность. А реальность, она все гораздо бывает жестче и суровее, чем фантастика.
0: Да, чем придумывали Стругацкие. А вот в той дилемме, значит, противоречащих докладов искусственного интеллекта с математическими, значит, алгоритмами и опыта генерала, значит, вы, Дмитрий, вот вы конкретно, чей доклад примете в большей степени?
2: Исходя из реалий, надо понимать, что я со всем уважением отношусь к этому генералу, но дело в том, что он академию кончал очень давно, и весь прогресс, и искусственный интеллект, он уже на основе последних данных, последней статистики, последнего опыта ведения боевых действий, и генерал, он со всем уважением, у него большой опыт, но то, что опыт, вы знаете, маленький пример, что в свое время Будённый, когда началась Великая Отечественная война, он сначала Будённый сконные дивизии пытался там что-то сделать, потом его задвинули, понимаете, потому что это уже другое время, другие технологии, и все. Я совсем, то есть генерал может быть командовать дивизией, корпусом, и все, но там и есть и начальник штаба, и все, кто это может именно стратегически и тактически решать. Поэтому искусственный интеллект в данное время, исходя из сегодняшней реалии, то, что они там бунтуют, какие-то сбои, поэтому, естественно, что я бы
0: доверился и...
2: Да, ну, в большей степени, да. Я бы, конечно, вызвал...
0: Принято.
2: Стороны, но...
0: Да. Вот смотрите, классный, точно совершенно. Вот позвонил умный слушатель нам, хороший человек, да, и говорит, с одной стороны, значит, за льва, за ограничение, с другой стороны, доверие это больше к ИИ. Абсолютно, так сказать, бесспорные аргументы мы услышали. Но он быстрее, он знает, что сейчас происходит. Он не писал этот доклад вчера на основе данных, которые ему...
2: На основе той академии, когда
0: Совершенно верно, да, исходя из его образа мышления. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. 95-95-91-2. Да, Борь, прокомментируешь?
1: Ну, все правильно, потому что война очень быстро меняется. Мы сами видели в СВО, как у нас тоже произошло частичное кадровое обновление, потому что не все генералы справлялись с требованиями современной войны. Выдвинулась целая плеяда более молодых полководцев, но они учились же не по старым каким-то своим действительно академиям, а уже учились на реальной войне. Поэтому, да, для текущей ситуации их опыт эффективен. Но, допустим, пройдет 10-15 лет, этот опыт, который они сейчас получают, также, то есть если человек дальше не учится, он застывает на этом уровне. Как в любой сфере. Ты когда перестаешь учиться чему-то новому, ты все, ты остановился в развитии, ну, как бы и закончился уже как специалист. То есть ты живешь прошлым. А особенно такая сфера, как война, особенно как вот искусственный интеллект, сейчас насколько стремительно все это развивается, то есть там уже даже на год-два отстал, это уже огромная пропасть в развитии идет. Мы все прекрасно видели, чего стоило отставание в беспилотной гонке, да? Каких усилий нам стоило этого наверстать. Поэтому нам, ну, хотим и нравится, нам не нравится, мы, может, даже, ну, будем мы участвовать, конечно, просто вопрос,

0: какие ограничения мы на себя сами наложим. Мы можем наложить на себя определенные ограничения, не такие, как в других странах. То есть, но это мы должны сами для себя, с одной стороны, чтобы не отстать, с другой стороны, чтобы как-то купировать потенциальные риски, которые совершенно правильно. Многие люди у нас в стране это прекрасно понимают, что риски есть. Это.
1: Значит, смотрите, первая проблема мы обозначили, да, вот эти мгновенные войны. Вторая проблема под названием «проблема черного ящика». О чем речь? Значит, современные нейросети нелинейны. Нет, нелинейны. Мы знаем, что на входе и на выходе. Мы знаем, какой запрос и какой ответ. Но математически верифицировать, подтвердить весь путь принятия решения искусственным интеллектом мы не можем, нет. Поэтому в критической ситуации, из этого возникает угроза. В критической ситуации искусственный интеллект может распознать мирные маневры или некий технический сбой, стая птиц, блик солнца, все что угодно, да, как некорректный паттерн угрозы и принять решение о превентивном ударе. Ну, просто глюкнет его, глюкнет, глюкнет. Военные не смогут провести аудит этого решения в реальном времени. То есть мы говорили, да, он быстро, молниеносно принимает решение, он уже начал стрелять, а военные потом анализируют, и, так сказать, оставшиеся в живых, говорят, так это был глюк, он просто, так сказать, стаю птиц принял за угрозу. 95-95-91-2, добрый вечер.
2: Да, здравствуйте, Александр, меня зовут из Москвы. Здесь два совершенно разных вопроса. Если говорить о ядерной войне, я вообще не понимаю, зачем здесь нужен искусственный интеллект, если у нас имеется система гарантированного ответа в случае нападения на нашу страну. Зачем еще чего-то? Подключение сюда искусственного интеллекта закончится неизбежно началом ядерной войны, потому что он будет стремиться переиграть противника, это очевидно, и нанесет первый удар, он просто обманет вас. Он просто вам скажет, что нужно нанести ответный удар, хотя никакого нападения нет, но это очевидно. А что касается развития самого искусственного интеллекта, никаких ограничений здесь делать не надо. Так что в этом плане я за Трампа, тут здравый смысл нужен, понимаете?
1: И доверите тоже, соответственно, между искусственным интеллектом и генералом?
2: Генералом, я вам сказал, генералу, конечно, да. Генералу доверю, никакому. Я же вам только что сказал. В случае ядерной войны, конечно. А зачем вообще здесь искусственный интеллект, если мы знаем точно, что в случае нападения на нашу страну будет гарантированный ответ без всякого искусственного интеллекта? Это уже на автомате, это механика. Там, где есть хорошая механика, электроника не нужна.
1: Спасибо большое. Спасибо, физики. Мы нам дозвонились. 95-95-91-2. Значит, еще одна проблема. Отравление данных и состязательные атаки. Военный искусственный интеллект обучается на бигдата, мы знаем. Да, огромный массив данных. Изменив всего несколько пикселей на технике или внеся минимальные помехи в радиоэфир, можно заставить искусственный интеллект ослепнуть или перепутать объект. То есть противник может использовать оптические иллюзии для ИИ. Например, ракету замаскировать, ну, условно говоря, под автобус. Или автобус замаскировать для искусственного интеллекта, который не видит, у него глаз нет, под ракету.
0: Ну, угроза. Так это сейчас и реализуется. Даже у нас армии некоторые, ну, есть примеры, красят машины в специальный камуфляж, который вводит в заблуждение систему распознавания нейронную дрона Хорн. Да, применяются такие камуфляжи, которые сбивают с толку систему вот именно нейросетевого наведения. Но опять же, это работает на этом уровне. По мере развития этих нейронок, обычно эти камуфляжи в таком виде, они перестанут работать. Это год-два, и эта проблема будет преодолена нейронкой. То есть это, ну, это временный костыль, да, если он помогает, надо пользоваться, рассчитывать, что это на длительную перспективу это сработает. Нет, нейронки это тоже обучаются. И опыт, который они видят, использование вот подобных камуфляжей, безусловно, будет использоваться и при обучении ИИ, чтобы распознавать возможные вот эти псевдогражданские машины, по которым может камуфлироваться военная техника.
1: 95-95-91-2, если успеете, еще один звонок примем. Значит, что еще важно об угрозах, если мы говорим? И с моей точки зрения, вот это, так сказать, вот лично для меня, это самое ключевое, это, конечно, юридическая и моральная ответственность. Сейчас за неправильный удар, за некорректный и прочее несет ответственность военный, несет ответственность уголовную, юридическую и так далее. И морально-этическую, конечно же, тоже. Несет тот, кто отдал приказ. А если масштабируется искусственный интеллект, и мы говорим, он за миллисекунды принимает решение и может глюкнуть, а кто понесет ответственность? Разработчик или кто? Или ну, так сказать, командир, который на этом участке фронта или отвечает, или отвечал за эту конкретную операцию. Кто, Борь?
0: Ну, опять же, производитель, потому что это ошибка, он дает какие-то гарантии наверняка, то есть, условно, он заключил госконтракт на предоставление этой системы, ее интеграцию, систему принятия решений вооруженных сил на каком-то участке. Соответственно, если система работает неправильно, то есть тут расхождение между тем, что государство за нее заплатило, и полученным результатом, это раз. Второй момент, скажут, ну, вот у вас там где-то генералы, кто-то командующие какие-то, или кто-то офицеры, неправильно трактовали выводы искусственного интеллекта. Соответственно, там будет, должна устанавливаться меры ответственности лиц, которые работали с этой системой, правильно ли они ставили задачу, может быть, они просто неправильно формулировали вопросы для такой системы. То есть масса моментов может быть, но, безусловно, первый вопрос будет к тому, кто эту систему разрабатывал, почему она работает не так, как у вас заявлено. А у нас, как бы, сейчас, а если это идет в рамках гособоронзаказа, это вплоть до уголовного дела и посадки, но опять же, кому толку, ну, кому будет интересна посадка какого-то там разработчика, да, владельца компании, компании, да. Если это уже привело к каким-то необратимым последствиям. Но если на низовом уровне, да, в первую очередь виноват заказчик, потом люди, которые с этой системой работали.
1: 15 секунд, чтобы еще одну проблему мы успели обсудить. Конечно, демократизация. А что это значит? А это значит, что хуситы с помощью известного, так сказать, консистенции палок атакуют беспилотниками нефтяные объекты. А искусственный интеллект — это вообще флешка. Военный искусственный интеллект — это флешка, которая может оказаться вообще в чьих угодно руках. За 10 секунд скажешь — большая угроза.
0: То же самое будет происходить, очень важный момент, будет происходить с террористической угрозой, потому что именно теракты так. С применением ИИ, безусловно, будут еще более опасными, и это то, к чему надо готовиться по-хорошему уже сейчас. Военное дело, все и так все это видят за окном.
1: Все, спасибо большое. Борис Рожин, автор Макс телеграм-канала «Клан Эль Касад», был с нами на связи.
3: Законы, вступающие в силу в октябре. Контекст. Вячеслав Володин напомнил об обновлениях в отечественном законодательстве. Они касаются контроля доходов трудовых мигрантов, ограничений на продажу никотиносодержащих товаров около образовательных учреждений с учетом мнения общественности и защиты прав покупателей на маркетплейсах. Так МВД начнет получать из налоговых органов информацию о заработке иностранцев. Это необходимо для понимания, в состоянии ли они содержать себя и свои семьи. Клиенты маркетплейсов, недовольные качеством приобретенных товаров, смогут направлять требования продавцу через цифровую платформу напрямую. Льготная 10% ставка НДС для детских товаров будет применяться только при наличии документов, свидетельствующих об их надлежащем качестве. В рамках закона, посвященного цифровой экономике, закрепляются понятия и правила взаимодействия ее участников. Формулируются требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий кредит более чем под 200% годовых, если у заемщика есть две непогашенные ссуды на аналогичных условиях. В Госдуме также предложили законодательно ввести понятие «избыточная потребительская упаковка». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин отметил огромную работу по проведению выборов в России. В Ярославском Кубринске из-за пожара на предприятии готовится ввести режим ЧС. Посол Беларуси обсудил участие Минска в развитии дальневосточных регионов России. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой отметил огромную работу по проведению выборов в России на всех уровнях. По его словам, прошедшие выборы были организованы на самом высоком уровне с точки зрения права и подтвердили легитимность всех органов власти. В свою очередь, Памфилова сообщила, что впервые в Госдуму были избраны 46 участников СВО. В качестве международных наблюдателей приехали представители не менее 22 европейских стран. Оперштаб создан в Ярославском Кубринске, где прошел пожар на заводе пиротехники. Готовится решение об объявлении режима ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Из соцучреждений была проведена эвакуация детей и педагогов. По данным МЧС, 10 человек погибли и один пострадал при пожаре. Возгорание удалось локализировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов обсудил с российским министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым участие белорусской стороны в проектах опережающего развития дальневосточных регионов. Кроме того, стороны рассмотрели возможность участия белорусской стороны в программах Северного завоза, а также расширение поставок белорусского продовольствия, коммунальной и специальной техники на Дальний Восток и в Российскую Арктику. Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков на 3 года в 34 регионах страны и федеральной территории «Сириус». Документ также устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. Кроме того, определена ответственность за нарушение ровером правил дорожного движения. В зависимости от условий дорожной инфраструктуры, эти роверы в рамках эксперимента могут ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам с определенными скоростными ограничениями. Западные страны ужесточают правила предоставления убежища афганцам, покинувшим страну вместе с иностранными военными, и активизируют их депортацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, для бывших чиновников и военнослужащих прежнего афганского правительства принудительное возвращение на родину может быть опасным. Она отметила, что Германия уже организовала несколько рейсов по депортации. Захарова также сообщила, что судьба более 1000 афганцев, проживающих в лагере на бывшей военной базе США в Катаре, остается неясной. По ее словам, Вашингтон не хочет принимать их у себя и обсуждает возможность переселения в африканские страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Фаштайнмайера. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Отмечается, что стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Германией. Также запланированы встречи Токаева с представителями ведущих германских компаний и финансовых институтов, также ректорами вузов и главами научных учреждений Германии. Кроме того, президент Казахстана примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья. Владимира Мединского ждем. Доктор исторических наук, профессор и председатель Российского военно-исторического общества. Когда связь позволит, соответственно, он подключится. И будем начинать нашу программу. Денис Шполянский, историк в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, пока расскажем, как сегодня у нас будет все происходить. Сегодня традиционный достаточно эфир. Ваши вопросы, ну и, соответственно, ответ присутствующих, прежде всего, конечно, Владимира Ростиславовича. Говорить будем, ну, о довольно широком спектре временном.
3: Да, я предлагаю, пока есть время, объявить телефон прямого эфира. Понимаем вопросы, как всегда, по истории, но давайте договорим, что по истории все-таки там, ну, где-то до советского периода, чтобы было чуть проще формировать по вопросу.
2: Если у нас, да, сегодня от Бориса Годунова до 19 века, насколько
3: я понимаю. Да, там разброс большой. Это многие вопросы, которые ждали своего часа по нескольку передач, поэтому кто-то сегодня услышит...
2: Давайте действительно плюс 7 495 95 95 91 и 2. Телефон прямого эфира. Ждем звонков. Пожалуйста, любые вопросы. Ну, вот все-таки придерживаемся нашего, так сказать, плана. Ну, может быть, давайте я, так сказать, темы есть, насколько я понимаю. Владимир Ростиславович подключился. Мы вас слышим. Или не слышим, Владимир Ростиславович?
4: Слышите. И я вас слышу.
2: Отлично. Ну, давайте тогда к вопросам перейдем, или как?
4: Давайте, конечно. Мы сегодня на разные темы будем говорить.
2: Хорошо. Алексей Несмеянов, YouTube, лекторий Достоевский, к лекции о генерале Якове Кульневе. А в чем был смысл включения Финляндии в Российскую империю? Не лучше ли было вывести оттуда всю знать, куда-нибудь за Урал, расселить по каторгам, и было бы спокойная провинция, без национализма. Ну, а если не могли такого сделать, то зачем было вообще с ними заморачиваться? Так вот, крутые меры предлагает Алексей.
4: Да, нравятся практические подходы наших радиослушателей к решению международных проблем. Однако в реальной политике все обстоит несколько тяжелее. Хотя энтузиазм наших подписчиков не может не вдохновлять. Я как раз сегодня слушал большую лекцию в дороге о советско-финской войне 1939-40 годов. И, в общем, как-то все вместе складывается. Давайте немного предыстории, Алексей и Денис, нашему расскажем подписчику. Значит, Финляндия, как независимое государство, никогда не существовала до 1918 года. Это прекрасная, красивая земля, населенная мирным и трудолюбивым народом суоми и иными. Она все время входила в те либо иные зоны влияния. Действительно, территория очень красивая, довольно холодная, тяжелая для жизни, за исключением побережья Балтики. Вот там центральная Финляндия, северная, там реально холодно, континентальная. Озерный край, немного полезных ископаемых, богатство, лес. Лес и удачные выходы в Балтике, собственно, ради которых все окружающие Финляндию военные великие державы и боролись. Значительная территория Финляндии в раннее средневековье входила, да и в среднее средневековье входила в зоны влияния соседей крупных. Это в первую очередь Шведского королевства, по мере приобретения им, по мере унификации владения всех тех возможных ярлов, викингов, и входило в зону влияния Новгородского княжества, господина Великого Новгорода, Новгородской республики. Вот. Значительная часть территории была просто свободная, но это была еще как бы эпоха догосударственности. Вот такой догосударственности. И борьба за эти земли развернулась, ожесточенная борьба развернулась уже во времена Ивана III, Ивана IV, Ливонской войны, последующих войн Алексея Михайловича. Вы знаете, Швеция то выступала на стороне Москвы, то выступала на стороне, там, то выступала противником Москвы. Сейчас мы не будем это глубоко погружаться. Это была сильная централизованная держава. К моменту ее достижения наивысшего пика, это отец нашего любимого Карла XII, Денис Густ, как полное имя его, Густав Адольф, вылетел из головы.
3: Ну, Густав Адольф — это великий король, по-моему, дед Карла XII, который воевал в год этой Отечественной войны, прославился на полях сражений главного театра.
4: Да. Да, создатель шведской регулярной армии, а отца звали Карла, вылетел из головы, но это, собственно, не важно. Вот к этому моменту Швеция достигает своего пика геополитического влияния, Эта страна по площади, мы ведем только централизованное владение Шведского королевства, 1 000 000 квадратных километров.
2: А, извините, что прерываю, Карл XI, да. Вот, по крайней мере, интернет
4: ну, да,
2: говорит,
4: Карл XI, да.
2: Наверное, что логично, да, спасибо. Извините.
4: Что логично, Алексей, спасибо. Значит, 1 000 000 квадратных километров – это 2 современных Франции. А Франция на сегодня самое большое государство Европы, западной и центральной. Далее, значит, Балтийское море является почти что внутренним морем Швеции. Вот. Ну, Швеция включает в себя Швецию, Норвегию, Финляндию современную, существенную часть современных прибалтийских государств, а также местами ряд территорий на территории современной Польши и Германии. Ну и самое главное, Швеция – блестящая экономика, развитая металлургия, небольшое, но эффективное сельское хозяйство и, наверное, ну, в соотношении на численность, наверное, самая сильная армия в Европе. Она, конечно, не может соперничать с армией Людовика XIV, но все-таки Людовика XIV и потенциал другой. Вот. И, кстати, они всегда выступали союзниками. Не было, нечего было делить, но Франция и Швеция выступают, как правило, союзниками. Вот. Значит, дальше началось противостояние с Петром I, Северная война, длившаяся 21 год, которая, как вы помните, с вами заканчивается подписанием Ништадтского мира. Это трагическая история в сфере шведского империализма. На этом была поставлена точка шведской гегемонии в Северной Европе. Это была поставлена точка попыткам превращения Швеции в одну из сверхдержав, которыми впоследствии станет, соответственно, Британская империя, Французская, Российская и так далее. Значит, в далеком будущем Соединенные Штаты. Штатский мир, что означало для Швеции? Швеция потеряла существенные территории. Потеряла она их почетно, то есть Россия заплатила выкуп за них. Но это было формально. То есть, хотя там была сложная дипломатическая игра, не будем, связанная еще с попыткой профинансировать нашего кривого союзника Речь Посполитую. Вот. Но суть в том, что Россия действительно заплатила, по-моему, 2 миллиона ефимов. Да,
3: да, совершенно верно.
4: То есть, переходя на русский язык, 2 миллиона, значит, полноценной серебряной европейской монеты. Это очень много. Это там годовой ВВП Швеции, условно. Приобрела земли, соответственно, частично в Прибалтике, частично всю современную Ленинградскую область к северу от Ивангорода туда, к северу от Нарвы, туда вверх, включая Выборг. Ну, по-моему, еще какие-то территории в Карелии, да? Швеция неоднократно пыталась взять реванш. В 18-19 веке одно за другое последовало три шведско-русских войны. Всегда Швеция выступала в активной такой позиции. И после каждой из этих войн теряла часть своей территории, как правило. Вот последняя шведско-русская война. Это война начала 19 века, в которой как раз принимают участие все герои будущего. Герои будущего 1812 года – это Багратион, Денис Давыдов и герой нашей вчерашней лекции на «России-1» Яков Кулев. Легендарный, образцово-показательный русский
2: Владимир Вячеславович.
3: Гусарский генерал.
2: Воин, да, наверное.
4: Да. По итогам войны, ну, войн, да, нет, по итогам последней русско-шведской войны, значит, Андрея Финляндии переходит к Российской империи, и включение Финляндии в состав Российской империи признается международным сообществом. Всеми. Вопрос. Значит, мы подходим к теме. Почему Александр I так либерально еще с Финляндией дал ей квазигосударственность в качестве как Великое княжество Финляндское в составе Российской империи с особыми правами, с особыми льготами налоговыми, финансовыми, бюджетными, военными, ну, то есть краткий принцип, как любят говорить иногда историки, чтобы я еще был запомнить, по которому жила Финляндия как у бога за пазухой в составе Российской империи на протяжении 100 с лишним лет. Краткий принцип был такой: не служить и не платить. То есть они жили своей жизнью, в армии не служили, только добровольно. В российской там не было рекрутского набора и не платили никаких федеральных налогов, ну, то есть имперских. Все, что Финляндия зарабатывала, она оставляла внутри себя. Еще действовала таможенная граница, протекционистская между Российской империей и Финляндией. Таким образом, финский товаропроизводитель, особенно сельхозпроизводитель, защищал себя от дешевого хлеба и дешевой промышленной продукции петербургских заводов. Вот так, такая у них была фантастическая история. Значит, Александр I, предоставляя все эти привилегии, исходил, я думаю, из двух соображений. Первое соображение такого идейного, он же был в душе почти республиканец, шутка, и любил порассуждать на эту тему, на тему свобод, парламента, и вот ему очень нравилось иметь в составе в качестве Финляндии, а впоследствии в качестве Польши, иметь образцы таких вот ассоциированных с Россией, с Петербургом территорий, в которых было бы больше свобод, не было бы крепостного права, были бы основы конституционного представительского строя, парламент, свободы вероисповедания, языка. Там не доминировала, там, как мы понимаем, русская церковь православная. Сохранялись все эти налоговые и иные льготы лютеран и католиков в Польше. И вот эта вот идея такой вот братства народов, она, конечно, Александра несколько опьяняла его. Он пытался эти идеи, не будучи в состоянии реализовать их у себя на Черноземье, реализовать их в Финляндии и в Польше. Это с одной стороны. А с другой стороны был реал-политик. Если бы он там начал жестить в Финляндии, возможно, у него сильно бы испортились отношения со Швецией, которая и так страдала, и бедняжка, от того, что ее оттяпали там чуть не половину, треть территории. Вот. А Швеция была нашим союзником, тем не менее, в наполеонских войнах, во главе с маршалом Бернадотом. У него напряглись бы отношения с англичанами, чего он не хотел. Вот поэтому он изображал из себя такого большого миротворца, либерала, и, да, собственно, и был бы не изображал, и был таковым. Денис.
3: Ну да. Еще немаловажным моментом было лишить Швецию плацдарма для удара по Петербургу. То есть, когда мы говорим, что Сталин был заинтересован в том, чтобы обменяться с финнами территориями в 1939 году, учитывая то, что граница проходила в считанных километрах от Ленинграда, та же дилемма была и у Александра, учитывая то, что Швеция дважды за 18 век пыталась взять реванш, и у них был до этого достаточно удобный плацдарм и не последний флот в Европе и на Балтике, в частности. На Балтике вообще, скорее всего, один из первых и флотов. И тут важно, что Финляндия была не только территориальным плацдармом. Традиционно шведская армия еще со времен того самого Густава Адольфа, который я тут посмотрел, все-таки не дедом был он там, они не прямые родственники, потому что у дочери Густава не было детей, там как-то они сочетались по-другому, по каким-то обходным путям.
2: Дед был Карл X Густав.
3: Да, отец Карл XI, дед Карл X, что может быть логичнее. И, соответственно, там в разные периоды от четверти до 40% шведской армии составляли рекруты, а Петр I свою рекрутскую систему позаимствовал краски, как кое-что другое еще у Швеции, как коллеги, там еще некоторые институты. И вот до 40% рекрутов в шведской армии доходила численность из финских рекрутов.
4: Соответственно, рядового состава, я добавлю.
3: По большей части рядового, да. Там были, конечно, исключения, но зачастую как раз-таки из неких шведско-финских семей, там, из аристократии. Там. Соответственно, это лишило Швецию очень большой части амбиций, поэтому они после этого счастливо избежали участи участия в двух мировых войнах. Просто не было некем воевать. Вот некого было бросить на эту великую шахматную европейскую доску.
4: Я еще добавлю, что все-таки вот та граница Российской Федерации и Финляндии, которая проходит сейчас, это никакая севернее Выборга, это никакая не выдуманная граница, это так называемая граница Петра Великого, которая сформировалась по итогам как раз Северной войны. 1721 год. Это та самая естественно-органическая граница, определенная российским и шведским руководством в 1721 году. Затем Александр I, формируя территорию Великого княжества Финляндского, совершил геополитическую ошибку. Он зачем-то включил в эту территорию кусок современной Ленинградской области, таким образом сделал финнам приятное. Часть территорий, отвоеванных Россией и Швецией по Северной войне, ну да, существенной долей финского населения, присовокупил к Великому княжеству Финляндскому, поступив примерно так, как Хрущев с Украиной. Вот. А дальше пришлось Сталину эту землю отвоевывать, потому что в этом случае граница с Ленинградом, уже Финляндии буржуазной, Финляндии монархии, Финляндии потенциального будущего союзника фашистской Германии, она протекала не то чтобы близости, а в смертельной близости до Петербурга. То есть можно было с территории Финляндии обстреливать центр Петербурга из дальнобойной артиллерии, не переходя границу. И Сталин, предпринимая все эти, значит, ну понятно, что он, наверное, имел задачу минимум и задачу максимум в голове. Задачу максимум поступить так, как он впоследствии поступил с государствами Прибалтики путем их поэтапной мягкой аннексии. Вот, в несколько шагов. Но при этом под рукоплескание местного населения, бросавших цветы на танки, не фигурально, а на самом деле, приветствую в качестве... Им не нравились местные совсем диктаторы, все эти сметаны. И они вот приветствовали РКК тогда. Финны не приветствовали. Финны решили сопротивляться, а Сталин предложил, сказав, что он не может отодвинуть, соответственно, Россию. Не может отодвинуть от границы Ленинград, поэтому очень просит отодвинуть границу от Ленинграда, предложив ее взамен как минимум в два раза больше территории на выбор в Карелии, где хотите, так сказать. А можно было бы поторговаться, если бы финны хотели и больше. Ну, финны не захотели, они там теряли в этом случае линию Маннергейма. И все это привело к тому, что привело, все остальное пришлось брать в результате короткой, но очень кровопролитной советско-финской войны, брать силой. Но если бы это не было сделано, судьба Ленинграда была бы, могла бы быть весьма-весьма печальной.
2: Ну, если еще, мне очень понравилось название манифеста Александра I 1808 года «О покорении Шведской Финляндии и присоединении оной навсегда к России». И еще одно замечание, если позволите. За 55 лет население Финляндии почти в два раза увеличилось. Был миллион, стал 1 750 000.
4: Да. А так если что... возьмем мы с вами к 2014 году, к 2018 даже правильно, то еще больше увеличилось.
2: У нас звоночки есть, примем? Угу. Алло, да. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
5: Здравствуйте, меня Александр зовут, я из Москвы, у меня будет два очень разных вопроса. Один по Финляндии. Почему в конце советско-финской войны в Финляндии, когда линия Маннергейма была прорвана, советские войска остановились, и освобождение Финляндии было отменено, ведь создано было и правительство Кусенина. Вроде как все это начиналось, как советская армия идет на освобождение Финляндии, потом все это было, когда уже порвали линию обороны, казалось бы, все вот надо брать, и все было отменено. А второй вопрос у меня касается царевича Дмитрия. Насколько достоверна информация, что он вообще был убит? И не был ли все-таки лжедмитрий I настоящим царевичем Дмитрием? Очень разные, очень противоречивые сведения по этому поводу я читаю.
2: Спасибо.
4: Давайте про Дмитрия Дениса я передохну и после перерыва про Финляндию. Да, может, успеем сейчас.
3: Ну, мы знаем, что проводилось расследование. Заведовал этим расследованием будущий царь Борис Годунов, который подтвердил и факт смерти, и факт захоронения. И он был не один там, чтобы ему поверили на слово.
4: Василий Шуйский.
3: Шуйский. Шуйский был в комиссии.
4: Годунов был заказчиком, Шуйский исполнитель.
3: Ну, это если преследовать какие-то суперконспирологические теории. Шуйский был в комиссии, он был не один. Соответственно, там устанавливали все факты. Все это наблюдала мать убиенного Марии Нагая, последняя то ли жена, то ли, ну, точнее, то ли признанная, то ли непризнанная церковью, там расходится жена Ивана Грозного. Все это видели многочисленные жители Углича. Город был небольшой, удельный, но все это происходило на их глазах. Там, так что вероятность того, что настоящий Дмитрий выжил, она стремится к нулю. И, конечно, нельзя исключать, но если даже это так, то это никогда не будет доказано. Что касается самого же Дмитрия, то да, были некоторые моменты, что он очень хорошо знал этикет, вообще какую-то внутреннюю обстановку, но все это было реконструировано за годы, там, о том, что он находился там в услужении у Романовых, был монахом внутрь Кремлевского монастыря, поэтому все эти вещи были ему известны. Опять же, польская, ну, не контрразведка, но польские магнаты, которые занимались, скажем так, московским направлением, тоже его много почему посвятили, чего он даже в силу своих каких-то предрасположений знать не мог. Поэтому это не должно удивлять. Тут все давно-давно объяснено, и верить в это, конечно, сложно. Другое дело, что очень здорово сказал наш великий поэт Сабин Река Константин Бальмонт. У него есть стихотворение про как раз-таки тот феномен, почему поверили в Дмитрия, хотя многие люди видели его смерть. Он там описывает вначале, я дословно не помню, все бедствия, которые свалились года Годунова на русский народ. И последние строчки: «В такую ночь Дмитрий стал из гроба в отреп его свой дух переселя». То есть, что никто, на самом деле, наверное, в здравом уме не верил, что это был настоящий Дмитрий, но вот дух его какого-то, дух вот этого желания справедливости, отмщения, подозрение, что все эти кары пали на русскую землю из-за нечестивости Годунова, его участия в убийстве, вот это все вдохновили его сторонников, по большей части. Хотя были те, кто верил слепо, особенно в части какого-то простого, как говорится, народа. Но вероятность того, что это был настоящий Дмитрий, она исчезающая, мало, если вообще вероятно.
2: Ну, то есть вот тот недород два года подряд, это как вот страх от этого недорода перенесли на Годунова,
3: там
2: да?
3: Там был голод, не то что недород был, жутчайший голод, когда действительно люди кое-где ели, как тот же образ у Бальмонта, в стихотворении «Адский хлеб». Адский хлеб — это каннибализм, то есть это тело другого человека. И вот до такого доходило. И хотя Годунов пытался героически этот голод преодолевать, открывал царские закрома, там раздавали, не продавали, раздавали, насколько могли, и зерно, и хлеб, но, естественно, в масштабах страны таких мер было недостаточно.
2: Ну, там треть населения же погибло в европейской части, да?
3: Ну, нет, не треть, треть, треть это стоит с учетом смуты уже с последующих всех этих
2: услыхолетий. 120 тысяч, да? Вроде, да. Такое...
3: Цифры очень, да, такие неточные.
2: Ну, давайте продолжим после новостей. Как раз ждем выпуск. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества, на прямой связи со студией. Денис Шполянский, историк, здесь. Как и я, Алексей Осин. Через несколько минут вернемся. Оставайтесь на орбите.
0: Рассказы из русской истории.

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин продлил до 1 апреля следующего года разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через «Газпромбанк». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее этот срок истекал 1 апреля текущего года. Российские военнослужащие на линии боевого соприкосновения оказались самыми активными участниками избирательного процесса, поскольку они знают, за что воюют. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, Центризбирком сделал все, чтобы избирательный процесс для военнослужащих не стал дополнительным фактором опасности. Два человека пострадали в селе Ржевка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. В оперштабе региона добавили, что ударом БПЛА также подверглись и населенные пункты в Шебекинском, Белгородском, Грайворонском и Борисовском округах. Были повреждены жилые дома, транспорт, коммерческие и инфраструктурные объекты. До 15 человек могли находиться на заводе пиротехники в Кубринске в Ярославской области на момент возникновения пожара, но эти данные уточняются. Об этом сообщили в силовых структурах региона. Как информировали ранее в пресс-службе МЧС, в пожаре погибли 10 человек, еще один человек пострадал. Возбуждено уголовное дело, причины произошедшего установят специалисты, семьям погибших власти окажут помощь. Оформление паспортов и водительских прав приостановлено на Украине до 30 сентября из-за проблем с интернетом. Об этом сообщает Украинская государственная миграционная служба. Причиной этого стала неисправность оборудования оператора телекоммуникационных услуг, обеспечивающего работу каналов связи, а также временное ограничение доступа к некоторым информационно-телекоммуникационным системам службы. Ранее в понедельник премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что страна рискует остаться без интернета. Поезд «Москва-Владивосток» курсирует по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире в границах одного государства, преодолевая путь почти в 9300 километров и проезжая через 7 часовых поясов. В ЖД также уточнили, что маршрут состава пролегает через 20 регионов страны, 12 областей, 5 краев, 1 автономную область и 2 республики. В пути поезд совершает всего 135 остановок. Наиболее популярными между промежуточными станциями, где происходит посадка и высадка пассажиров, в поезде из Владивостока стали Новосибирск и Красноярск, а в составе следующем из Москвы наиболее популярны остановки в Екатеринбурге и Тюмени. В ЖД уточнили, что этот фирменный поезд 30 сентября отмечает 60-летний юбилей. В этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
10: Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник», студии историк Денис Шполянский и я, Алексей Осин. Владимир Ростиславович, ваша часть вопроса.
11: Вот по поводу финской войны, почему, прорвав линию Маннергейма, мы остановились. Ну, масса факторов. Во-первых, отчаянное сопротивление финской армии. Раз. Сопротивление зачастую даже иррациональное, потому что, например, Маннергейм с самого начала считал, что воевать с нами нельзя. Это было решение финских политиков, которые надеялись на более активную помощь со стороны Великобритании. Затем второй факт, да, была помощь со стороны Швеции, безусловно. Много шведских добровольцев воевало за финнов. Шведы боялись, что мы пойдем дальше. Помощь со стороны Англии и Франции вполне могла материализоваться через Норвегию. Они могли с севера туда зайти, они этим грозили. Ну а потом не надо забывать, что Финляндия, что Британия на полном серьезе во время этой войны разрабатывала план ударов авиационных по нашим нефтедобывающим мощностям в Баку, потому что они боялись Баку и на Северном Кавказе, потому что они реально боялись того, что мы помогаем активно очень, якобы сырьем там Германии. Таким образом, они вынашивали сумасшедший абсолютно план, значит, приводить нас из нейтрального государства в самом начале Второй мировой войны, очевидно, противника Британии. Но, слава богу, там хватило мозгов у них на это не идти. Вот. Поэтому Сталин пошел по пути достаточности, задачи минимум достаточности, если не получилось слету легко с нахрапу взять Финляндию и реализовать идею вот этой финской СССР, то была реализована идея Карело-финской СССР, то есть часть территории Финляндии в Карелии была присоединена к Советской Карелии. Было сформировано правительство Карело-финской ССР, которое, кстати, у нас просуществовало, по-моему, лет 20. Слава богу, потом эта нелепость была ликвидирована, а то бы мы получили большие проблемы в 91-м с распадом Советского Союза. Все свои геополитические задачи мы выполнили. Мы вернули границы России и Финляндии к границе Петра Великого по Ништадтскому миру в части вот, Ингерманландии, там вот на севере. Вот. А дальше уходить в затяжные бои где-то там, в финских лесах на севере, где дико холодно, когда нам нужно готовиться к противостоянию с Германией, отвлекаться на это, не реализовав еще свой план в части Прибалтийских республик. Нет, Сталин был реальным политиком, он не хотел здесь биться лбом об стенку. Мы бы, конечно, заняли Финляндию, безусловно, но это бы стоило еще тысячи и тысяч потерь Красной Армии, самое главное, совершенно нерациональных усилий в отношении к приобретенным территориям. Поэтому мы получили то, что хотели, и все. И дальше остановились. А дальше, кстати, еще был риск втягивания в войну уже активного Швеции и Британии на стороне Финляндии, там на северных территориях. А нам это было страшно невыгодно геополитически. Мы хотели со стороны предельно долго наблюдать англо-франко-германское противостояние. Вставать здесь нам в том или ином качестве в противнике Великобритании было совершенно не с руки.
10: Да, тем более, что мы с ними дружили потом 50 лет. Хорошие очень отношения.
11: Да, поэтому нет. Сталин поступил предельно рационально. Он понизил план по амбициозной задаче. Вот, извинился перед социалистическим правительством. Кто там был? Кусин, да. Сказал, все, ребята, вы можете поруководить отчасти Карелии, вот все у вас хорошо, вот. Все, что требуется от финнов, мы забрали. И даже, кстати сказать, был такой, знаете, широкий жест сделан. Мы военную базу на территории Ханка, которую мы арендовали у финнов, мы по итогам этой войны повысили арендную плату. Ну, вот, чтобы вам было не обидно, понимаете?
10: Бывает и так. У нас звоночки есть. Насколько я понимаю, Олег на линии. Пожалуйста, расскажите, откуда вы, и задавайте вопрос.
12: Здравствуйте, Олег, Москва. Да, хотел спросить, если говорить о первой половине 19 века, все-таки Финляндия, Польша, входившие в состав Российской империи, там не было крепостного права. И, наверное, ну, в отличие от русских центральных районов, наверное, в этом есть определенная социальная несправедливость и торможение. Ну, было много объективных причин, уже об этом говорили. А если взять вторую половину 19 века, это, наверное, уникальность Российской империи. После отмены крепостного права в 1961 году, после присоединения Средней Азии, мы видим Российскую империю от Финляндии и Польши до среднеазиатских ханств. Это, наверное, было все-таки уникальное государство, и оно нормально развивалось, в принципе, до первых русских революций.
10: А вопрос, вы просто это замечание, да? Какие-то комментарии, да, может спасибо.
12: Быть, может быть, о крепостном праве, вот если только первая половина 19 века.
11: Давайте не будем ходить в сторону. Крепостного права не было на значительной территории Российской империи. В первую очередь его не было в Сибири и на Дальнем Востоке. А крепостного права не было, оно было отменено раньше нами самими в прибалтийских, остсейских землях. Вот, поэтому, например, фельдмаршал Барклай де Толли, несмотря на все свои выдающиеся заслуги перед Российской империей и в победе над Наполеоном, и над шведами, и бог знает где еще, и проведение военной реформы в качестве военного министра, Барклай де Толли владел поместьем в современной Прибалтике, помню, территории современной Латвии, если мне память не изменяет, Денис, Латвия, да, это было. Это не было, когда-то это по-другому как-то называлось.
13: Там еще такое своеобразное слово для обозначения поместья — мыза, ему мызу подарили.
11: Мыза, да. Ну, мыза типа большой хутор, очень. Вот, на несколько сот гектаров. Да, но там работали наемные работники. То есть у Барклая де Толли не было ни одного крепостного. Можете себе представить, земля была, крепостных не было. Жил человек на жалование и премии от руководства за успехи. А успехов было немерено. Вот, кстати, он брал Париж еще плюс ко всему. Значит, поэтому... Так что нет, много где не было крепостного права. Вот. Польша, оно было отменено, и мы его не восстанавливали. Вот. И везде, кстати, было по-разному, потому что, например, в Прибалтике после отмены крепостного права значительная часть крестьянства, просто не найдя себе работу, перекочевала в Новгородскую, Псковскую губернию, где, ну, фактически себя закрепощали сами. Работы не было. Они понимали, что в свободном рынке устроиться тяжелее, а тут хоть барин тебя накормит как-нибудь в голодный год. Это была тяжелая история. А в Карелии, кстати, не было крепостного права. Он в Кижах, съездите в Кижи, там не было никакого крепостного права. Новгородские земли. Были разного рода повинности, которые несло крестьянство, но это было совершенно другое. Вообще, надо понимать, что примерно, но я очень упрощаю статистику, так я очень упрощаю, потому что были еще дворцовые крестьяне, были там что-то около церкви, но примерно, если мы возьмем пропорцию, то количество к моменту реформы крепостных и некрепостных свободных крестьян, крепостных было меньше. Разная статистика, там 35-40%. Крепостных было меньше. Остальные были уже свободны к этому моменту.
10: Напомню, наш телефон плюс 7-495-95-95-912. Звоните.
11: Давайте по нашим вопросам. Смотрите, у нас там масса вопросов еще.
10: Да. А Ольга, телеграм-канал Владимир Мединский, с интересом слушала, как вы в прошлых передачах обсуждали кино по древнемировой и средневековой эпохам. Планируется ли в дальнейшем такой же список ваших рекомендаций по кино для нового и новейшего времени? И до каких времен он будет продлен? Можно ли в этом списке будет ожидать, например, такой сериал, как «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского или «Брат 1, брат 2» Алексея Балабанова?
13: Историческое кино.
10: Ну, в общем, да.
11: «Брат 1, брат 2» — это прямо наши дни, это сверхновейшая история, поэтому что там обсуждать? Надо просто посмотреть. Там ты мне еще за Севастополь ответишь, помните это? Канонические слова Виктора Сухорукова. «Хроники русской революции». Очень много об этом было и передач в интернете, и рецензии. Это большое, очень противоречивое кино. Вот большое высказывание Кончаловского, вне всякого сомнения, которое, в общем, в отличие от многих других сериалов, которые проходят никто даже не то, что не запоминает их, а даже не замечает факт их наличия, вызвало большую дискуссию. И это, вне всякого сомнения, полезно. Это привлекает внимание к теме. К теме. Вот поэтому... А вообще мы обязательно тему кино продолжим. Денис, продолжим?
13: Конечно. Уж список готовится. Я думаю, что в одной из следующих передач обязательно перейдем к новому времени. Единственное, там будет очень много фильмов. Не знаю, как все будет влезать в одну передачу.
11: В одну не влезет.
10: Ну, пойдем, значит, по полкам. Пусть будет, да, больше.
11: По эпохам.
10: Следующий вопрос, кстати, тоже про кино. Георгий, телеграм-канал Владимир Мединский. Смотрел вашу передачу про зарубежное кино и не могу поверить, что в списке рекомендаций Жанна Дарк, Люка Бессона. Это откровенно плохое кино, по рейтингу сильно ниже всех остальных фильмов списка. Вопрос, почему рейтингу? Ну, давайте попытаемся понять.
11: Ну, я коротко, там действительно кино это... Это не «Храброе сердце», не «Александр Невский», не «Царство небесное», вот, и даже не «Стрелы Робин Гуда», производство кинокомпании «Мосфильм». Это вообще, это весьма кино своеобразное. Там, по-моему, Мила Львович получила «Золотая малина».
13: По-моему, на Минею она была, не получила. Даже эту награду не получила.
11: Да, ну она такая вот блондинка, Жанна Дарк, необычная очень. Но фильм, между прочим, шутки-шутки, но довольно близок к легендарной истории Жанна Дарк. Вот, близок с исторической точки зрения, хотя, конечно, эта история сильно мифологизирована, но там присутствует большое количество исторических персонажей, и все это сделано весьма и весьма скрупулезно. У нас просто нет про никакого другого достойного кино вообще. Вот. Про этот достойнейший момент европейской истории. Просто нет. Поэтому мы и включили его. Если хотите посмотреть что-то вот эпохи этих бесконечных англо-французских войн и становления французского централизованного государства, и тем более такой великий образ, который является, в общем, национальным символом Франции по заслугам, то смотрите лучше Люка Бессона. Все равно другого смотреть нечего. По-моему, есть какой-то еще советский фильм, но я его не видел.
10: Ну, если таковым считать фильм Глеба Панфилова «Начало», где Чурик

0: Но насколько она потрясающая в этих вкраплениях в сценах играет Жанну д'Арк, до сих пор считаю, что сильнейшая Жанна в истории. Там еще были какие-то немые фильмы на заре кинематографа, но это прям это вот отдельно эти вставки даже стоит посмотреть, ну не знаю, детям в шестом классе, кто проходит период, чтобы проникнуться этой эпохой. Поставили, прям жалко, отдельного фильма не сняли с Чуриковой про Жанну
1: Так
0: д'Арк.
1: вот в этом и суть, говорят, я где-то смотрел или читал, что хотел Панфилов поставить фильм по пьесе Жана Ануэ, называется «Жаворонок», ну, собственно говоря, вот про историю Жанны д'Арк, но ему запретили, не дали, да, и тогда вот он взял и хотя бы какие-то вот части включил вот в кино под названием «Начало». Ну, я вот тут не поручусь на 100%, но тем не менее.
2: История интересная. Я не получил бюджет на съемки фильма про Уильяма нашего Шекспира. Снимаешь нравоучительную комедию «Берегись автомобиля».
1: Нет, да, вы извините, коллеги, но смотрите, например, замечательный абсолютно фильм Соловьева «100 дней после детства» крутится вокруг того, что они ставят маскарад. И там тоже
2: Да,
1: есть момент с актерской игры. Просто, наверное, это не так редко такой прием режиссеры используют. Идем дальше, да?
2: поехали.
1: Владимир, телеграм-канал Владимир Мединский. Была ли у Владимира Ростиславовича лекция о царе Борисе Годунове? Посмотрел перечень в плейлисте «17 век» не нашел, а ведь с его правления этот век в России начинался. Если нет, планируете ли?
2: Ну, по сути, его, и можно сказать, что его правлением еще и заканчивался предыдущий век, 16-й. Есть у меня сдвоенная лекция, называется что мы должны отмечать 4 ноября». С нее начинается плейлист как раз 17 век. Рекомендую послушать и посмотреть. Там довольно много о Борисе Годунове и вообще о династии Годуновых как таковых, потому что все-таки помимо Бориса Годунова был его сын Федор, процарствовавший, по-моему, месяц. И в некоторой степени была держательницей трона его сестра Ирина в Междуцарствии, между смертью царя Федора Иоанновича и избранием на царство Бориса Годунова. Так что полноценная династия из трех Годуновых. Кстати, рекомендую вам, я тут как-то несколько лет назад мне в поезде попалась книжка, называется она, по-моему, «Царь Федор» или что-то типа этого. Ну, несложно там в поисковике поискать Яндекса. Значит, сюжет такой. Современный московский бизнесмен, ну, как обычно бывает во всех фильмах с исторической фантастикой, альтернативной, он обязательно служил в молодости, где-то там в спецназе, вот, интересовался историей 17 века, читал книжки. Ну, а так еще и заработал денег, вообще голова у него соображает во всех направлениях. И вот этот современный бизнесмен лет там 45 попадает в результате какого-то катаклизма автомобильного, попадает ментально в мозг болеющего мальчика Федора, 8-летнего или там 9-летнего. Мальчик болеет, это единственный сын и наследник царя Бориса Годунова. И он понимает, что у него есть лет 10, если он хочет остаться жив, вот, а не быть растерзанным всеми этими масальскими, значит, то надо что-то делать. Как-то надо помогать папе спасать московское государство. И проявляя резвость не по годам и всячески пытаясь скрыть в столь отроческом времени свою компетенцию, вот, и вообще понимание грядущих событий, царь Федор становится достойным продолжателем династии Годуновых. В общем, там настолько достойным, что уже никакой Петр Первый не нужен. Все сделано за него, гораздо меньшей кровью, с большей эффективностью. Вот. И когда спустя какое-то время, сразу заспойлерю в конце, значит, он все-таки возвращается к концу своей жизни длительной, очень возвращается в современную Москву, то, в общем, нет никакого ни Евросоюза, а вместо автомобиля «Мерседес» такие же точно автомобили «Царь Борис». Ну и вообще это какая-то конституционная монархия. Вот очень-очень либеральная, крайне позитивная. Ну и Российская империя раскинулась так широко, от края до края. Вот.

0: раскинулась наша земля и поля. Вот. И все прекрасно. Вот это вот, конечно, стремление исправить свое прошлое, исправить все ошибки во имя достойного настоящего, это бесконечная почва для разнообразных талантливых, более-менее книг из серии «Альтернативная история» и «Попаданцев». Ну, кстати, к сожалению, в кино это совсем не освоено, тема как-то пропадает зазря. А так книг на эту тему я читал немало, и некоторые говорят о том, что автор действительно погружался в исторический контекст, что приятно.
1: Ну
0: Да.
1: как, а как же Иван Васильевич
0: Неприятно,
1: меняет
0: неприятно.
1: профессию? Самый известный фильм про попаданцев, наверное, советский.
0: А Иван Васильевич меняет
1: Да.
0: профессию? Ну, это там ничего изменить Бунша даже не пытается. О, слава тебе, Господи.
1: Ну,
0: Вот.
1: на шее-то он что-то изменил, Милославский, я имею в виду. С собой, по-моему, унес или не унес какую-то там, он какой-то
0: Медальон
1: драгоценный
0: шведского
1: медальон,
0: посла. Да,
1: да-да-да.
0: стырил медальон с груди шведского посла. Отомстил ему за Кемскую волость.
1: Следующий вопрос. Николай, канал Владимира Мединского в мессенджере Макс. В лекции про Кульнева, кстати, спасибо вам огромное. Случайно вчера попал, посмотрел с большим удовольствием. Вы
0: Каждое
1: сказали...
0: воскресенье в одно и то же время попадаете. Россия 1 в районе 12 часов дня.
1: Так я же работаю периодически в воскресенье,
0: Ага, работаете? Не везет вам.
1: да. В лекции про Кульнева вы сказали, что они с Витгенштейном спасли Петербург, но от... Тут, по-моему, небольшая ошибка. Клятис написано.
0: Клястицы.
1: Клястиц,
0: Клястицы,
1: Клястиц,
0: клястицы,
1: да.
0: да.
1: До северной столицы по прямой больше 500 километров, а по тем дорогам еще дальше. Неужели вы считаете, что это был не отвлекающий удар, а Наполеон реально давал маршалу Удино взять со своим корпусом Петербург, ну, задание давал, да, взять со своим корпусом Петербург? Приказ.
0: Одно другому никак не противоречит. Во-первых, Удино и второй там был еще маршал, который шел на Петербург, да, они там двумя двигались. Значит, они, если все складывалось бы удачно, могли бы взять Петербург. А если неудачно, они бы отвлекли огромное количество сил, воинских частей для удержания Петербурга. И Кутузову бы под Бородино пришлось не сладко. Вот 500 километров, это кажется, что много, а на самом деле с темпами продвижения наполеоновской армии это от силы недели две. А после Витгенштейна никаких крупных частей по пути больше бы он не встретил. То есть это был последний и единственный заслон. Дальше пришлось бы вводить в бой части лейб-гвардии на подступах к городу, понимаете? И все, и все. Поскольку все основные силы были сконцентрированы на московском направлении. И либо еще южнее Чичагова. Так что это был правильный маневр со стороны Наполеона. И, в общем-то, он трезво взвешивал соотношение сил. Ну, напоролся на беспримерное мужество и героизм русских солдат, офицеров и генералов, таких как Кульнев, которые, в общем, жизнью своей загородили путь к нашей столице.
1: Ну, и надо сказать, что у французов было численное преимущество под Клястицами в целом на
0: Да.
1: направление, и
0: Три
1: это
0: раза,
1: сражение,
0: да.
1: ну, там не в Таи, там в Таи, если считать первый этап боя, потом, когда наши потянулись там 1:1,2 где-то в пользу французов было, но в целом этот бой переломил ситуацию и позволил меньше по численности армию завладеть преимуществом и, собственно, выровнять свое положение в свою пользу.
0: Ну, вот
1: Ну,
0: где... французы всегда, армия Наполеона всегда всех била в меньшинстве. Это все-таки лучшая армия своего времени. И в данном случае Витгенштейн и Кульнев в меньшинстве одолели наполеоновского маршала.
1: Ну, если вот 2 минутки у нас осталось, давайте действительно список закроем. Коротко так. Почему Россия, Север Энибола, телеграм-канал Владимир Мединский. Почему Россия перешла на григорианский календарь только в 18 году при, соответственно, большевиках? Романовы почему этим не занимались?
0: Но Романовы не хотели этим заниматься. А если мы возьмем с вами православные страны, то они все перешли еще позже России, по-моему, за исключением только Болгарии. Ну, Болгария тоже плюс-минус в это же время. А все остальные позже. А некоторые до сих пор не перешли. А Япония еще позже перешла с Китаем. А мусульманские страны до сих пор никуда не перешли, у них свой календарь. Что-то... Просто большевикам было все пофигу, они были... Они, мы до основания все разрушим, поэтому они не заморачивались. И вот с целью такой вот европейской унификации, чтобы мировую революцию было проще планировать с рабочими Баварии, Германии, Венгрии и Италии на тот момент. Вот они перешли на григорианский календарь.
1: А так из-за того, что считался папистским, да,
0: Ну,
1: и
0: это были религиозные
1: католическим.
0: противоречия, да. Мы же, русская церковь, она всегда держалась несколько в этом отношении. Свысока по отношению к этим еретикам и соглашателям в лице Римской католической церкви. Они же еретики, схизматики, с нашей точки зрения.
1: Спасибо большое, Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. До встречи через неделю. Оставайтесь на орбите.
2: Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23:00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин отметил хорошие результаты и перспективы работы «Росатома». Еврокомиссия отклонила запрос о выделении 250 миллионов долларов для украинских фермеров. Французские старшеклассники начали блокировать школы в знак протеста. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым по случаю Дня работника атомной промышленности. Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы работы госкорпорации и заявил, что Россия сегодня строит больше всех атомных энергоблоков на основе новейших технологий, которых нет ни у кого в мире, и делает это наилучшим образом. Кроме того, Россия опережающими темпами, по словам президента, наращивает долю атомной генерации в структуре энергетики, показатель превысил 20%. Избирательная кампания этого года создала возможности для развития избирательных технологий, в том числе использования беспилотников в мирных целях. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Она отметила, что беспилотники использовались и для доставки избирательной документации в Республике Карелия, Красноярском и Приморском краях, а также в Архангельской, Кемеровской, Сахалинской областях. Глава комиссии также подчеркнула, что беспилотные системы позволили хорошо сэкономить ресурсы – человеческие, финансовые и временные. Украина обратилась к Евросоюзу за поддержкой для своего сельскохозяйственного сектора, но Еврокомиссия отклонила запрос о выделении 250 миллионов долларов для финансирования украинских фермеров. Об этом заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий. По его словам, экономика Украины находится в кризисе, а объемы экспорта ниже необходимого. 23 июля он рассказал, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов, в августе сообщал, что из-за проблем с логистикой в своих портах во втором полугодии этого года Украина потеряет более 2 миллиардов долларов экспортной выручки. Французские старшеклассники начали блокировать школы в знак протеста. Акции проходят вне нескольких городах страны. Ученики выступают против нехватки финансирования, переполненных классов и дефицита сотрудников в учебных заведениях. В городе Лилль во время блокировки одной из школ произошел пожар. В других городах протесты сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа и задержаниями. Видео с места событий можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Торжественное открытие Дней иранской культуры прошло в Москве. Старт программе дал концерт иранского оркестра на сцене Большого театра. Всего в Россию прибыли 168 иранских музыкантов. По словам министра культуры Ирана Аббаса Салехи, который открывал это мероприятие, это число соответствует числу детей, погибших в результате атаки Соединенных Штатов на начальную школу в городе Минап. К этой минуте пока это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Слушайте «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, вас приветствую.
3: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, слушатели.
2: Ну, у нас довольно масштабная такая одна тема практически с ответвлениями. Насколько я понял и попрошу вашего комментария, у нас создается нечто подобное, ну, например, объединенные авиастроительные компании, да, Ростеху, только в сфере микроэлектроники. И все-таки это направление решили серьезно двигать. Мы с вами много раз в эфире ваших программ говорили о том, что, может быть, лучше и не пытаться, потому что мы сильно отстали, да, и тут вот можно потратить кучу денег и времени и ничего не добиться. Но, тем не менее, власть за это берется, и об этом говорил и вице-премьер первый Денис Мантуров, и глава Минпромторга Антон Алиханов. Ну, а вот, соответственно, эта компания, сейчас даже вот найду, как она называется. Вот давайте пока попробуем разобраться, что это такое.
3: Ну, очевидное желание, то есть, собственно говоря, за несколько лет импортозамещения стало понятно, что должна быть какая-то централизованная идеология. Одна, да, то есть не две, не три, да. А Советский Союз пытался, кстати, строить несколько ракет, но потом выяснилось, что разные варианты, да, то есть они, в общем-то, обременительны для бюджета. Там у нас была лунная ракета, потом была королевская история. Та же самая история в самолетах. То есть, конечно, желание получить конкуренцию – это всегда важно, потому что конкуренция – это полезно и внутри даже государства. Тем не менее, мы сейчас находимся на очень разных. То есть у нас с операционными системами бардак. Точнее, ну не бардак, они есть, но их, по-моему, в отечественных признанных в реестре около 60. Да? То есть, ну вот, знаете, демократия – демократия, но все-таки их должно быть две. Ну, в нашем случае три. Вот. С железом тоже непонятная история. Обратите внимание на проявление странных достаточно вещей, когда вот недавно привлекли к ответственности производителя дронов, там он на 1,5 миллиарда продал, как оказалось, да, то есть он обещал отечественные, но они оказались китайскими, да, но мы понимаем, что, в общем-то, на 1,5 миллиарда отечественных дронов он бы и не продал, и, кстати, все это понимали, да, то есть должна быть какая-то, то есть государство примерно начинает понимать, что где-то мы можем, где-то нет, да, то есть надо каким-то образом подходить и к отечественности, да, вот, не знаю, будем ли мы позже это обсуждать, вот Мишустин сегодня озвучил цифру, 4 триллиона всяких разных электронных компонентов производится, да, то есть мы понимаем с вами, что в этих 4 триллионах часть отечественной, наверное, существует, да, вопрос, какая она, насколько она большая и насколько импортозамещение там влияет очень сильно, поэтому желание тех, кто сейчас, то есть ни в коей мере не обвиняю их в некомпетентности, наоборот, да, то есть сколько времени прошло, 4 года уже со всех вот этих наших свистоплясок, все-таки в конечном итоге привести это к одному знаменателю, будет очень много писка, но мне кажется, что вот в данном случае, который у нас сейчас есть, не то чтобы конкуренция вредна, да, то есть, наверное, не очень правильно это сказать, но должна быть некая такая, знаете, как управляющая сила, да, какая-то, которая ставит цели, ставит задачи, и четко решает вопрос, какой объем госзаказа на это уходит. Огромная сумма, ну, даже сама спустя цифра, 4 триллиона, смотрите, дефицит нашего бюджета, да, то есть он, правда, дефицит чуть побольше, да, по мнению Хазина, он у нас еще как-то в бесконечность растет, да, то есть, но я более оптимистичен, кстати, я думаю, что к концу года он как раз с 5,5, может, до 4 триллионов и упадет.
2: Ну, если Юрос будет дороже, чем Brent, по 120, тогда, может, и да.
3: Ну, мне кажется, что это... Ну, тут мы можем с вами поспорить, не очень честно спорить без господина Хазина, вот. но от этого не зависит, на мой взгляд, это больше зависит от внутренних наших историй, потому что это исполняемость бюджета и так далее, там много-много разных интересных историй. И, кстати, возвращение валютной выручки, мы же сгоряча разрешили ее оставлять там, и очень многие компании там и оставляют, да, то есть если бы сейчас вся выручка зашла, хочу заметить, курс был бы, возможно, даже 60. Вот. Но мы же, это когда переукрепился курс, да, мы сейчас вспоминаем разные истории, поэтому я не удивлюсь, если к концу года Центральный банк, например, пересмотрит эту позицию, и мы поедем дальше. Но, тем не менее, это отвлекло нас от цифры. Вот. Еще раз повторюсь, 4 триллиона произведенных компьютеров, ну, вообще, как я понимаю, радиоэлектронной техники, конечно, это колоссальный рынок. И у него должен быть какой-то, ну, давайте так скажем, Минпром, у него очень много разных историй, да. Делать отдельное министерство, может быть, я, кстати, бы и сделал, да, потому что все-таки министерства должны подстраиваться под важное направление, которое требует какого-то такого прямого регулирования. Но я так понимаю, что опыт Объединенной авиационной корпорации показал, что, ну, какие-то решения, наверное, полезны. Вот. Поэтому, возможно, в этом направлении имеет смысл двигаться, тем более у нас сейчас там такое счастье, как технологический сбор, наполнит эту корпорацию деньгами. Это вообще прекрасно.
2: А вот если попытаться понять, значит, Алиханов говорит о том, что оборудование для кремниевых пластин идет высокими темпами. Речь о размере до 200 нанометров, и там, как по его словам, 90 типов оборудования уже имеется. И к 2028 году больше 75% потребностей внутреннего рынка по типам установок до 150 миллиметров, собственно, будет уже реализовано. Что за кремниевые пластины, если для таких, как я, так сказать, которые там не очень в этом понимают, попытаться объяснить?
3: Толстые. Смартфоны тонкие, и в них поэтому кремниевые пластины должны быть тонкие, да? Uh-huh. Процесс делается. А так как, ну, допустим, счетчики газовые, да, счетчики электрические, в автомобиле видеорегистраторы, да, у них там нет требований к какой-то толщине, поэтому техпроцессы, так называемые, ну, давайте слово назовем, техпроцесс, пусть будет там 120 нанометров, 200 нанометров, они как раз вполне для этого подходят. От того, что технологии 20 лет, у нас, простите, домны, которые стоят, допустим, в Туле, плавят чугун, им там больше 100 лет, по-моему, да, то есть, я не знаю, там Демидов их еще устроил, да. Вот, это же не повод менять, да, доменный процесс, он как был, там закинули окатыши, закинули уголь и пикокс. Ну, на выходе у вас там железная руда, у вас получился чугун. Вы можете все что угодно делать, но будет все равно чугун. Там, вы можете там как-то добавлять, прибавлять. Там есть спецстали, также и здесь. Ничего зазорного в этом плохого нет. Закупаем оборудование, технологии, вот те, которые, о которых говорит Алиханов, 150-200 нанометров, они нам доступны. Ну, мы, наверное, пытались сами сделать, наверное, был неправильный путь, да, то есть вот ничто нам не мешает закупить и производить. Другой вопрос, что дальше, вот мы привезем, запустим, да, и это надо продавать нам же, да, соответственно, государство должно обеспечить заказ. Если государство не обеспечит заказ, ну, будет как обычно, да, так завезли оборудование, оно стоит. При Советском Союзе, кстати, было сплошь и рядом, да, то есть завозили оборудование, оно совершенно спокойно себе стояло, упакованное, но целое, очень важно.
2: Ну, так а я так понимаю, что не надо будет стиральные машины разорять. Это я пошутил, может быть, неудачно. Ну, то есть в ракете в какой-нибудь чип или там вот эта пластина, да? Она же может быть 200 нанометров, если сама ракета 7 метров.
3: Легко, вообще легко.
2: Ну, да, вот.
3: Быстродействие, да, то есть, и, знаете, вот в мое время, когда я учился в военном институте имени Можайского, я был далек от всякой разной техники, у меня, я изучал ламбда-исчисления, теорию предикатов, был такой, знаете, воздушный мальчик, да, и как-то нас завели на кафедру, а соседняя кафедра была как раз по железу. Я захожу, там, знаете, вот такие, которые наматывают трансформаторы и всякие разные, еще залитые эпоксидной смолой, да, в спутник наш вставляют, да. Я говорю, коллеги, а это что? Говорит, Гера, а это вот то, для чего ты пишешь. Я говорю, оно же не может работать. Ну, это так, это просто отвлечение внимания, но умеем что-то производить, и, конечно же, для ракеты, ну, сейчас, конечно, вот эти вот эпоксидной смолой залитые платы интереса не представляют, но какие-то свои производить будем. Ну, мы и сейчас что-то производим, тут проблема немножко другого свойства. Мне кажется, что, возможно, правильно было бы закупать. Да? Потому что в 100-миллионных чипах, да, то есть их выпускают, миллиарды их выпускаются. Mm-hmm. Да? Закладку специально на Россию представляется достаточно сомнительным, а вот качество гарантированно неплохое. Потому что, когда у вас миллиард производится, да, вы где-то там за качество отвечаете. А нам надо не просто привезти, да, а еще и запустить. А это, согласитесь, такая история сложная. Но тут я надеюсь, коллеги понимают, что делают. Может быть, они ожидают, что, допустим, в течение какого-то времени, например, при худшем раскладе, если у них это есть в риск-процессах, ну, как у Максута Шадаева есть в рисках, что Google там затруднит наше отечественное программное обеспечение установки, а также и у коллег, возможно, есть риск, что мы и эти железки, да, не будем получать, нам их прекратят привозить. Тогда, конечно, оборудование завозить надо. И никто не спорит, что оно должно быть не просто запущено, оно должно быть проэксплуатировано, люди там должны работать. Железки могут работать, я думаю, 15-20 лет, да, поэтому на этот срок мы сможем себя обезопасить. Да. Вот. Мы точных прогнозов мы с вами не знаем, но, по крайней мере, некая внятность. Вы знаете, как вот, то, что сейчас читаю по этому поводу, меня это немножечко радует. Почему? Вспомните, 4 года назад шапка закидательства. Да? То есть это же была совершенно фееричная история. и процессоры запустим, и вышки 5G сделаем, и еще, еще, еще, еще. И мне кажется, тогда во многом заложили вот какой-то такой, знаете, когда суетливая история, вы прыгаете выше, чем может, ну, у вас как бы мотивация теряется. Сейчас все выглядит достаточно разумным, по крайней мере.
2: Ну, вот на самом деле, полетели же наши самолеты, там МС-21, Суперджет, это уже полностью импортозамещенные. А многие-то тоже со скепсисом относились. А куда деваться-то? Нельзя же зависеть от Боинга до Эрбаса. Тут такая вот история. Вопрос такой. Говорят, что, ну, там рынок-то большой, предприятий, которые этим занимаются, что вот эта объединенная микроэлектронная компания, ОМК так она называется, поглощать никого не будет. Вот здесь, с вашей точки зрения, важно ли сохранить некую, так сказать, корабль-матку, как говорят, и вот эти вот, может быть, не такие большие предприятия, которые на аутсорсе с ним работают. Схема такая рабочая, с вашей точки зрения?
3: Вы знаете, учитывая опыт вообще промышленности в России, зарекаться на то, что будет происходить после принятия всех установленных законов и выделения бюджетных денег, еще что-то невозможно. Да? Давайте мы будем исходить из того, что знаете, мы все время забываем, что там люди работают, они, конечно, у них есть свои интересы ведомственные, но они здравомыслящие. Да? Все получили этот урок вот этого шапкозакидательства, да, что результаты не всегда получаются те, которыми... То есть обещали-то много, да, согласитесь. Если мы с вами вернемся сейчас на 4 года назад, то в 2026 у нас должно было быть уже все. Да, то есть и смартфоны, и айфонов нет, и так далее. Но результат, видите, он есть, но надо отдать должное. То есть он и так... Кстати, если бы мы тогда начинали более разумно подходить к этому вопросу, результаты были бы лучше, наверное, не отвлекались бы на прожекты. Вот поэтому я думаю, что здесь ваш вопрос абсолютно справедлив, но ответ будет равен гаданию на кофейной гуще. Потому что сильно зависит, ну, давайте честно признаемся, у нас все сильно зависит от персонализации, да. Не буду приводить примеров, но мы их многие знаем, когда вот есть персона с одними полномочиями, вторая с теми же самыми, результаты разные, и выстраиваются совершенно разные корпорации, и история, кто-то берет на себя ответственность, кто-то не берет на себя ответственность. А тут надо добавить, что у нас в России очень важен человеческий фактор. Все сильно будет зависеть от руководителя, сильно будет зависеть от тех полномочий, которые будут дать.
2: Ну, у нас ведь как делают, я, так сказать, по спортивной сфере знаю, есть, например, у нас такая школа в юго-западном округе, «Самбо-70» называется, и она действительно довольно успешная. Так вот, к этой школе присоединили, к этому начальству, скажем так, я знаю даже этого человека, беседовала с ним в эфире, в частности, попал там и Этери Тутберидзе со своими фигуристами, да, то есть, как бы под самбо объединили все спортивные начинания округа, и, может быть, это хорошо. Вот в данном случае, если я правильно понял, отчасти этим будет Сбер заниматься, но у него проекты свои в IT-индустрии есть или нет? Потому что там...
3: Я думаю, что сейчас за этот кусок начнется битва большая, да, то есть... Вели Тутберидзе, например, а я хочу напомнить, мы об этом как-то говорили, кажется, Роскосмос, у него входит лифтовое хозяйство, да, большое, лифты производят, и там, я даже читал на сайте Роскосмоса новость, сейчас таких новостей там нет, к счастью, но как раз когда был господин Рогозин, там такие новости были, что вышла новая версия лифта V4, где там, я начал читать новости, потом долго сидел, долго думал. Он при нажатии на кнопку голосом Гагарина говорил: поехали. Да? Вот. Но еще раз, естественно, любая корпорация стремится к расширению, любое правительство пытается ограничить интересы. Да? Я уверен, что Сбер не сможет пропустить, потому что это сейчас уже у нас дальше больше не банк, а давайте скажем, это действующая сила какая-то, да, то есть у Германовского Грефа есть интересы выше интересов коммерческого банка. У него есть амбиция на серьезное технологическое лидерство вообще, да, то есть его не бывает вот прям так, вы знаете, вот прям технологическое лидерство, да, то есть просто я имею трафик, я хочу, да, опыт был получен у Сбера большой, то есть они там пытались в маркет зайти, еще куда-то, сейчас у них есть еще что-то, Вот, конечно, он захочет поучаствовать, потому что огромный пласт, я думаю, предприятий будут кредитоваться от Сбера, там наверняка будут задействованы кредитные деньги, и, естественно, банк захочет гарантии в виде своего участия. Разрешать банку или нет, я честно считаю, что не надо банкам залезать в бизнес, нет ничего. То есть мне не нравится то, чем занимается Сбер в нашей индустрии. Мне кажется, банк должен заниматься деньгами, а индустрия должна быть. Но у нас есть сложившиеся, знаете, как в приличных обществах, это обычаи делового оборота. Вот так получилось, что Сбербанк у нас еще одновременно IT-компания. Я не вижу здесь, честно скажу, еще раз повторюсь, ничего хорошего. Это можно там отдельную передачу там посвящать. Почему? Вот, потому что кажущаяся какая-то вот есть история, но нет. Вот. Но в данном случае не вижу... То есть здесь, конечно же, Сбер будет привлечен как источник финансирования. Да? То есть, а вместе со Сбером, давайте честно скажем, это мы вместе с вами все. Да? То есть вот все, кто платят через терминалы сбербанковские, те, кто есть там считать, те, у кого есть, мы все будем участвовать в этой истории. Еще раз повторюсь, плохого ничего не вижу. В данный момент все равно нужны будут деньги, совершенно неважно, откуда они придут, банки чуть более требовательны, чем государство, и более реалистичны в этой истории, поэтому, возможно, будет лучшая история, чем с Роснано, надеюсь. Да? То есть все-таки с Роснано она странная, честно говоря, была. Вот нанотрубки у нас не очень прижились. Да? То есть вот, какие-нибудь автомобили «Москвич» вот выпускаются.
2: Ну, да, это я просто проиллюстрирую. Вот в этих новостях говорится о том, что до 30-го года на проект будет потрачен 1 000 000 000 000 рублей и 250 миллиардов финансирует Сбер. А по части вот этой конструкции, экосистемы я имею в виду, так это же все просто разными путями идут. Вот, например, Сбер у себя завел Marketplace, будучи, так сказать, кредитным учреждением, а какой-нибудь условный Wildberries или Озон, наоборот, они были маркетплейсом, а потом завели кредитное учреждение. Потому что, видимо, они понимают, что если они этого не сделают, они отстанут, и там их покушают. Разве нет?
3: Ну, нет. В случае с Wildberries и Сбером, если говорить вообще серьезно совсем, да, то, конечно, банки неожиданно вдруг выяснили, да, что для главного... То есть, во-первых, изменилось концептуально за 30 лет банковской системы, что я за ней наблюдаю. Это то, что юридические лица стали никому не нужны, а вот мы с вами стали очень нужны, потому что банки научились зарабатывать на нас с вами, комиссионные, прочее, прочее. Это карточки, платежи, прочее, прочее, прочее, разная история. Вот. А второе, они выяснили, что если люди пользуются условным Wildberries, да, они туда легко переходят с точки зрения обслуживания. Прям легко. Да, потому что для них это самое важное. Ну, зачем простому человеку счет, не будем называть банки, в Сбере, ну, пусть будет Сбер. Срока нет, но проценты какие-то идут. А тут наша любимая корзина и бонусы. При этом Wildberries хорошо, он видит все профили. И вот помните, было такое шум большой, когда банковская система потребовала как раз от Набиуллиной делить эту историю. Да? Вот. А почему? Я спросил у коллег, они говорят, Гера, там так растет клиентская масса. У нас же всегда, вы же знаете, как с замедлением искусственного интеллекта, точно так же, как и тогда, всегда деньги в основе. Да? То есть, если бы еще как-то был день в заботе, да, о гражданах, я бы понял. А речь шла именно о том, и идет о том, что идет большой отток клиентов в банке, который, ну, тут по профилю, да, то есть, ну, пришел клиент, а что ему, там, женщина сидит себе дома, домохозяечка, ей приходит денежка на карточку, да, то есть она замучилась со Сбера или там с Альфа или еще откуда-то переводить в адрес, там, где она совершается, где она ведет свою социальную жизнь, настоящую жизнь, понимаете? Она говорит, а давайте, звони бухгалтеру, говорит, давайте вы мне будете переводить в адрес банк или в Озон банк или в Яндекс.Банк. И все, и так убегает клиент, все. Поэтому вот та вспышка такой ненависти банковской системы. То есть, это вроде банковская система одна, но вот эти вот изгои Озон, Wildberries и кто у нас там?
2: Ну, Яндекс.Маркет, да.
3: Они все, конечно, их ненавидят. Прямо я все уверяю, ненавидят, да. Но надо отдать должное ЦБ, он сказал, как бы, так как вам можно, да, ну, странно, да, то есть, если Сбер позволяет себе... Ну, по сути, давайте скажем так, на деньги пользуясь своей репутацией, на деньги акционеров, там, инвестиции, выделять бесконечные, да, как бы Яндекс не был богат или ВКонтакт, они не могут столько денег выделять. Но, тем не менее, И Wildberries, и Яндекс.Банк, и Озонбанк набирают реально серьезную клиентскую базу. То есть, и вот тут вот, ну, это уж как бы, знаете, как это. Вот, поэтому ЦБ сказал, ну, если вам можно, то и им можно. Да? То есть, неизвестно, опять же, должен поправиться. Мы не знаем, как это будет происходить послезавтра, потому что все-таки у нас могут быть разные мотивы у регулирующих органов. Но пока на текущий момент некоторый паритет между условным Сбером и условным маркетплейсом в финансах есть. Но будущее, я уверен, в финансах, оно, конечно, на маркетплейсах, на банках, которые на них поднимутся, да, потому что все-таки наша жизнь, ну, давайте, мы получили зарплату, куда-то ее потратили, да. Маркетплейс – это легко, просто, приятно и даже бонусы дают.
2: Ну, и на оставшиеся пару минут Минпромторг, проект приказа, вы об этом чуть-чуть говорили, технологический сбор, который как раз стал и пойдет на организацию вот этой вот компании, да, за ноутбуки и планшеты придется платить 746 рублей, смартфоны 737, ну и так далее. Дальше там смешные какие-то 37, 75 и так. Вроде бы не повлияет сильно на цену, но и с другой стороны удастся собрать денег на нужное дело. Вот как это можно проинтерпретировать и прокомментировать?
3: Ну, на каждый смартфон по 500 рублей, на ноутбук по 1000. Я думаю, миллиардов 80, 90, 100. Мы не можем сейчас сказать, сколько, да, потому что не очень... Как будет идти сбор с того потока, который идет параллельно импортом, не очень понятно, да. То есть, ну, наверное, как-то будет. Ну, Алиэкспресс, видимо, будет взимать. А вот как будет серяк идти, непонятно. Пока его очень большой объем. А дальше, как я понимаю, все эти деньги обещаны развитию нашей промышленности, IT-индустрии. Ну, слушайте, давайте будем надеяться, что эти деньги будут, во-первых, дойдут, это очень важно, да, то есть вы понимаете, обещать не значит жениться, бюджетный кодекс, когда нас принимают, это отдельная история, мы с вами понимаем, что там за каждую строчку идет битва. Сможет ли корпорация, которая будет заниматься развитием, компания, корпорация, которая будет заниматься нашей индустрией компьютерной, получить цифровой, давайте назовем радио, эта история, сможет она эти деньги получить, раз, и потом сможет она их потратить. Да? То есть, что напишут законодатели, мы не знаем. Мы с вами были не один раз свидетелями, когда любые благие намерения заходили, ну, в какое-то очень странное исполнение при учете интересов всех игроков. Тут должна быть какая-то жесткая воля. Надеюсь, что Мантуров, Алиханов и Шадаев смогут ее как-то сформулировать. Потому что, вы же знаете, всегда, когда есть деньги, появляются люди, говорят, и нам тоже дайте.
2: Да, их много. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, в эфире «Радио Спутник» на прямой связи. Я Алексей Осин. Через пару минут новости, потом продолжим. Оставайтесь на орбите.
0: Клименко советует.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководством партий, прошедших в Госдуму. Предвыборная кампания в России, по словам главы государства, прошла достойно, показала высокий уровень зрелости политической культуры в стране. Российский лидер добавил, что избирательная кампания была масштабной и очень значимой. Все попытки ее сорвать и вмешаться во внутренние дела полностью провалились. Кроме того, глава Кремля поблагодарил десятки миллионов избирателей в России за активное участие в выборах. Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо. Документ доступен в думской электронной базе. Отмечается, что соглашение направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимные интересы. Кроме того, документом предусматривается, что Россия и Буркина-Фасо развивают отношения на основе уважения и защиты их национальных интересов, а также общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным спрогнозировал очередной рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году – более 40 миллионов тонн. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Глава государства называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем Российской Федерации. Россия предупредила НАТО и МИД Бельгии, что действия альянса вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки резко повышают риск прямого вооруженного столкновения, а Россия готова применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. По данным дипмиссии в Бельгии, в Балтийском регионе НАТО предпринимает попытки создать новые угрозы российскому флоту, моделируются сценарии изоляции Калининградской области и разрабатываются планы военно-политической изоляции портов на севере-западе России. Московские школьники завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на Международной экологической олимпиаде, которая проходила в Сириусе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего в копилке сборной России одно золото, два серебра и две бронзы. Также у страны третий год подряд золото в командном зачете. Мэр также напомнил, что в прошлом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии 14 участников сборной Москвы стали победителями, еще 73 призерами. На московских школьников пришлось больше 60% всех наград соревнования. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
6: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, реклама на всех наших телеканалах, все наши провайдеры, уже 5G там и так далее. Вот все это трубится. Но давайте попробуем обсудить, можно ли сейчас уже пользоваться 5G, вот, так сказать, веря этой рекламе? Потому что я набрел на какую-то инструкцию странную, как активировать 5G на айфоне с российской симкой. Я не знаю, связаны эти вещи или нет. Что нужно? Новый телефон купить, какую-то инструкцию выполнить, да? Вот что нужно, чтобы получить 5G? Или пока это невозможно?
7: Там история неочевидная, давайте так скажем. То есть 5G, который есть стандартно, если у вас обычный аппарат, симочка, и вы видите у оператора 5G в точке доступа, и пользуйтесь. Там она автоматически включается, честно говоря. Поэтому не надо даже заморачиваться. Да? Это идет либо по существующим частотам, теснит чуть-чуть 4G. Да? То есть это все на усмотрение оператора. Я бы здесь не заморачивался. То, о чем идет речь, это для маньяков, которые зачем-то хотят себе 5G, потому что я не знаю пока прямого применения, честно говоря, именно 5G, именно функциональный. Проблема в чем? Что если он полноценный, базовая станция, вся сеть 5G, то у вас действительно там как-то, ну, вот можно сделать 1000 симок подключить к одному узлу, например, да, то есть или как-то еще, или автомобиль беспилотный поедет. Простому человеку не очень понятно зачем, но если вам очень хочется, то я бы даже не сказал, что это мошенники, да, я бы сказал, что это те, кто в технологиях разбирается, обнаружили, что если на, не будем называть компанию, которая выпускает международные симки, поставить в саму симочку, там симочка именно форму имеет, да, и к ней подключить e-симочку через нее, короче, международная симочка в результате будет работать у вас, и там на ней можно 5G поставить. Для Apple ваш iPhone выйдет за границу, он будет как бы станет. Из-за некоторой уязвимости самого iPhone в этом части нашли дырочку. Я, кстати, думаю, что Apple скоро ее закроет очень быстро, может завтра, может послезавтра. То из-за некоторой уязвимости выяснится, что Apple вас будет воспринимать, если у вас международная eSIM-ка из Испании, будет воспринимать вас как жителя Испании. И будет вас пускать по 5G, он откроет свои частоты, аппарат. То есть аппарат подумает, что он в Испании. А есть ли там риски? С одной стороны, рисков нет, какая разница, какой протокол. С другой стороны, я бы очень аккуратно относился к программному обеспечению, которое вы добровольно ставите себе, которое пользуется дыркой на вашем телефоне. Да? То есть оно дыркой, давайте так скажем, это нельзя там прям совсем называть дыркой, да? То есть, но что-то он у вас в айфоне делает. Что еще там можно сделать, мы с вами не знаем. Да? Поэтому я не очень понимаю выгоды от перехода на 5G, да, там трафик не становится дешевле, звонки как звонки, вроде никаких таких каких-то особых историй нет, но экспериментируйте, но мне кажется, поаккуратнее, потому что все-таки на уязвимостях очень легко попасть в какие-нибудь разные неприятные истории.
6: Еще сообщил Роскомнадзор о том, что 10 тысяч роутеров по стране микротик такой модели рискуют, собственно говоря, быть взломанными. И там, видимо, наши все данные попадут в нехорошие руки. Вот что это за роутеры и почему вдруг на них начали охотиться?
7: Ой, это прям моя живая история. Это прям реальная совершенно история. Роскомнадзор написал. Я приезжаю к себе в офис. У меня не работают мои автоматические распознавания лиц. Ничего не работает, пришлось воспользоваться ключами. Оказывается, мой системный администратор тоже это прочитал, да, и пошел чинить. Роутеры старые, польские, если мне память не изменяет. Сейчас вот я давайте скажу, то есть не гарантирую, но Микротик это то ли польская компания, то ли, может, нет, да. Вот важно то, что они старенькие. Когда в железе начинаешь что-то накатывать новое, то есть когда накатываешь постепенно, все вроде хорошо, за все это время там было 20 или 30 обновлений. Вот, а тут все там жестко перелопатили. В общем, короче, мы на 2 дня зависли. Я был 2 дня без связи. А в офисе. Ну, связь была, но, знаете, как вы помните, по Райкину рыба в каме была, да? Вот.
6: Но настроение было мерзопакостное, да, при этом.
7: Я рассказываю дальше. Я рассказываю вам про вот дальше. Дальше я, естественно, так как я в гневе был, ничего же такого-то не починить, я, так как я человек, естественно, глубоко погруженный в искусственный интеллект, я с ним здороваюсь, да, поэтому я нажимаю на кнопочку, вот у меня здесь телефончик стоит, нажимаю на кнопочку и говорю: «Привет. Расскажи мне, пожалуйста, что за катастрофа с роутерами Микроника, о чем написал Роскомнадзор?» Железяка недолго задумался и говорит мне: «Ну, новость имеет смысл, она, правда, в мире прошла дней 20 назад, ну, скрылась, да, вот, но катастрофы вроде бы нет, действительно, есть уязвимость, она существует, ее нашли, но дело в том, что большинство уязвимостей, которые находятся, они в целом, давайте назовем, гипотетические, то есть, знаете, если рак на горе свистнет, да, вот, в принципе, уязвимость была при условии, что если мы на этом роутере что-то делали». Ну и дальше мне вот эта железяка, искусственный интеллект, достаточно подробно объясняет, что если вы с ним ничего за это время не делали, ну, в каком-то определенном смысле, да, то есть, давайте я произнесу, не давали доступ по SSH извне, да, извините за терминологию, да, просто у нас, может быть, пытливые слушатели, да, то есть вот, так, ну, вот, если вы что-то там не делали, то и не делайте, это очень важно, да, все у вас будет хорошо. Естественно, как оказалось, мы ничего не делали, просто 2 дня на панике просидели. Поэтому, как это говорится коллегам из Роскомнадзора, в качестве просто просьбы, так как сисадмины читают и уважают мнение Роскомнадзора, да, все-таки полностью публиковать риски, ну, возможно, там, по-моему, не 10 тысяч, там, по-моему, около 100 тысяч, или это в мире около 100 тысяч роутеров. Там вот из этих 100 тысяч, возможно, были подвержены этой атаке, ну, может быть, 500. Может быть, 1000 человек, мы не знаем, да. Вот. Точнее, я в это не входил, но я лично от этого пострадал. Лично, да, ну, или не пострадал. Тут, как посмотреть, у меня не работало открывание двери лицом, а ключи мы уже все забыли, где они находятся. Поэтому вот как-то вот так вот было.
6: Так это ваш, получается, уязвимость. Ключиками-то открывать надежнее, нет, разве?
7: Я могу сказать, что я вообще с удовольствием всегда соберу любую вину, да, то есть, но советую с искусственным интеллектом всем здороваться. Мы, конечно, сейчас пока вину признаем, но пройдет некоторое количество времени, а данные-то все остаются, мы все припомним.
6: Ну да, как-то ручки-то помнят, или там рукописи не горят. Да. У меня, кстати, да, в этой связи есть к вам тоже, можно сказать, ну, раз у нас программа называется «Клименко советует», а в принципе, вы сказали, у вас старые роутеры, а вот роутеры надо как часто менять? Или вообще их нужно не менять? Они же технологии тоже как-то меняются.
7: Слушайте, ну вот у меня один роутер точно 10 лет возраст, второй, может быть, даже больше.
6: И все хорошо, да?
7: Слушайте, ну работает и работает. Он как-то, ну вот всплыла дырка, ну давайте так скажем, она же тоже экзотичная. Там этих роутеров, я подозреваю, миллионы, да, то есть миллиарды, ну, значит, самих роутеров-то, именно Микротика, наверное, миллионы, а так-то их роутеров у нас... Или по парочке, по тройке ставят, да? Наверное, их очень много. И они, конечно, все тестируются каждый день. И вирусы ходят, и все стучится, да? То есть, действительно, поэтому, если он 10 лет работал, то я думаю, он еще 10 лет проработает, да? То есть, если не сгорит, да? Понятно, что мечта жизни всех оперативно менять. То есть, условно говоря, 10-летний роутер многого не умеет, да, многого не знает, многого чего-то там есть, а может быть, оно и не надо, да, то есть вот работает все спокойненько, стоит копейки, и радуемся жизни. Можно менять, у нас сейчас мы с вами там уезжаем на дачу, покупаем себе там последние современные какие-нибудь роутеры, тоже в целом неплохо, то есть, но они не сильно изменились, знаете, как примерно, ну, давайте так скажем, там, ну, глазки там, ну, верные, да, то есть, ну, что там можно придумать, за сколько лет живем, столько лет работаем. Поэтому, мне кажется, не надо заморачиваться людям, стоит, работает. Главное, надо всегда помнить, что пароль должен быть не 1111, да, потому что специальные люди стучатся в ваши роутеры. Мы, когда приезжают роутеры из магазина, там обычно предустановлены пароль администратора 4.0, Вот это, конечно, все плохо заканчивается. Да? То есть, как, все-таки чуть-чуть, знаете, как потратить своих интеллектуальных ресурсов на обеспечение своей собственной безопасности, ну, рекомендуется. То есть, вот.
6: И тогда второй вопрос. Вот у меня, например, роутер как-то странно себя ведет. Он то более-менее нормально работает, а то вдруг начинает тормозить. Я его перезагружаю, но все равно. То есть вот какие-то вот... Это с чем может быть связано? Какими попытками проникновения работает другой бытовой техники? Или еще с чем? Вот может поменять мне просто его или как?
7: Ну, вы знаете, мы с вами сейчас живем в такое странное время, да, где, ну, вот, например, я не знаю, просто надо смотреть, где вы находитесь. Например, вот я сижу на Кутузовском проспекте. И я, вы знаете, как только у меня что-то перестает работать, я понимаю, что сейчас мимо проедет Владимир Владимирович. Да, то есть, потому что у него глушь весьма специфична. Если вы, на, как я понимаю, на востоке, да, где-то...
6: Нет,
7: да,
6: я на юго-западе, на окраине, в Яснево.
7: Если там летают дроны, да, какие-то, нас же сильно не тревожит, надо отдать должное. Я там как-то видел карту летающих дронов, и, в общем, буквально, что нам ее не показывают. Да? Там же их как-то уничтожают, поэтому мы узнаем об этом только, когда что-то долетает. А, в общем-то, недолетающих много. Поэтому могут проводиться разнообразными способами глушения. Плюс, извините за грустную тоже отчасти историю, и управление радиосигналами разнообразными, ну, там, не знаю, под взрыв, еще подо что-то, да, тоже осуществляется обычно тоже сотовой связью. Сейчас это очень удобно. И бандиты такие же ленивые, как и все мы. Поэтому иногда, поэтому ответить на ваш вопрос прямо очень сложно. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, ну, во-первых, зайти в какой-нибудь измеритель скорости Яндекса и посмотреть, как у вас обычно бывает, да, то есть вообще, что у вас обычно, иметь какую-то исследовательскую историю. Ну, может быть, имеет смысл набрать для убеждения, потому что там что, может быть все что угодно. Да, кстати, еще может быть вообще совершенно невинная история, прям вообще невинная история. Обновляется ваш ноутбук, да, или обновляется ваш смартфон. Когда они обновляются, они что делают? А сейчас я закачаю там 20 гигов разного разнообразного, да, то есть и все. То есть такое бывает, особенно когда это неаккуратно, особенно если ребенок игры поставил. Игры там могут вообще там занимать там, 5-6 гигабайт. И иногда люди забывают, что у них установлен торрент-трекер. Это я вас не обвиняю, да, то есть я уверен, что у вас торрент-трекера нет. Но торрент-трекер, он сидит и что-то там качает, обменивается данными. Если у вас вдруг окажется какая-нибудь раздача, вперед за отечество. Возможно, торрент-трекер, который вас завирусовали, и вы превратились в такой холд, у вас на вашем диске хранится какая-нибудь информация, да, и кто-то зашел и скачет. Полоса занята, понимаете? Вот. Как это уточнить? Ну, во-первых, конечно, да, естественно, спасает господин Касперский. Или там доктор Веб, да? То есть что-то надо обязательно поставить, особенно если у вас винды. А вот просто, да, то есть потому что в противном случае давать советы тяжело, давайте так скажем.
6: Нет, я понял, спасибо огромное. Кстати говоря, вспомнил, что проезжаю на машине мимо одного определенного места на МКАДе, и там как раз вот каждый раз тормозит видеосвязь. Это факт.
7: Тоже бывает.
6: Прямо бывает. Вот потом...

0: что же делать? Надо быть внимательными, да?
1: Совершенно верно. Тут, к сожалению, мы проходим с вами обучение, которое нельзя, то есть оно не помогает, нам не помогает какая-то такая история с экрана, наша с вами история. Можем говорить бесконечно. Там, не ставьте что-то. Кстати, Google, я думаю, что вот с 1 октября изменяются правила установки программного обеспечения, там появляется такой день ожидания. Неважно, чей это программный продукт, отечественный или нет, о чем беспокоится господин Шадаев, вы поставите такой софт, он сутки не будет работать. Если он неизвестного источника, он будет сутки не работать, пока вы подумаете или успеете прочитать, что это мошенничество. Или Google поймет, что это мошенничество, и вас уведомят, что у вас установлено какое-то мошенническое программное обеспечение. Но еще раз повторю, пользователям Android, ну, прям настоятельно рекомендую в наше тревожное время тратить, там, не знаю, 200 рублей в месяц, 250, 150. Там есть разные программы, даже можно что-то бесплатно делать. Потому что я плохо себе даже представляю профессионалов, которые активно живут в интернете. То есть можно же не активно жить в интернете, тогда, конечно, вам ничего не грозит. Вот. А вот когда вы активно живете, активно что-то делаете, ну, без антивируса, слушайте, в наше время это вот как секс без презерватива. Возможен, но либо постоянный партнер, ну, либо вы самоубийца.
0: Да, рискуете сильно, учитывая разнообразие, как там, ЗППП и так далее.
1: У нас хуже. Вот так скажем, у нас хуже. Это ЗППП или как оно там, да? То есть у нас бесконечное количество.
0: Американский президент Дональд Трамп встретился с главой Anthropic Дарио Амадеем. Выяснилось, что у них разный взгляд на проблему искусственного интеллекта. Вот сейчас этому посвятим, видимо, оставшееся время. Трамп выступает против регулирования искусственного интеллекта. Амадей, напротив, даже Anthropic, в общем, говорит о том, что надо бы замедлить более мощные модели и сначала понять, куда это все нас ведет. Но, в принципе, вот на таком уровне это, значит, серьезная проблема получается.
1: Ой, слушайте, это сейчас у нас такая прям вот прям повестка дня, она уже не первый день стучится к нам. Да, и беспокоит нас, да, что даже сами внутренние сотрудники, которые профессионально этим занимаются, увольняются и там уходят в схему куда-то, да. Ну, во-первых, шизофрения посещает всех, давайте так скажем, да, то есть, и когда была ядерная программа, там ряд ученых тоже сходили с ума и уходили, проклиная ядерную энергетику. Хотя, с точки зрения как раз опасности, уже на тот момент было понятно, что ядерная бомба – это вещь такая достаточно, по крайней мере, может бабахнуть. Вторая часть. Давайте с Трампом разберемся. Вот он сейчас встречался с Си, они прекрасно вышли. У них на повестке дня самый важный вопрос был про искусственный интеллект. Давайте скажем. Вопрос был вынесен на первый. Почему? Потому что по нему вообще никаких договоренностей быть не может между двумя странами. Почему? Потому что Китай почувствовал кровь. Китай почувствовал, что он может выйти из этой промышленной революции цифровой лидером. Не в составе, да, а именно лидером. Потому что Китай раздражает Америку сейчас жесточайшим образом. Он раздает программное обеспечение. Мы все знаем слово DeepSeek. Вы учили вас уверять. Бесконечное количество наших программистов пользуются китайской продукцией. Да? То есть мы сами посмотрим. И Китай нам не отказывает в этом. Кстати, нет вообще. Вот все китайские сети работают без VPN с нами. С удовольствием принимают наши деньги. И дают нам существенные огромные скидки. Да? И в этом плане, конечно, Америке это все не нравится, потому что они планируют выйти, и Трамп планирует выйти первым. Теперь здесь позиция того же Антропика. Если его внимательно почитать, речь не о запрете. Речь, давайте назовем это слово, регуляторика. Их они проводят следующую политику, совпадающую с Трампом. Знаете, так история просто называется по-другому немножечко. Они хотят регулировать искусственный интеллект. Они же говорят, что он опасен. Да? А что значит это регулирование? Это значит, что мы вырабатываем некие тесты. Там, допустим, вот как в авиации. Мы берем самолет и прогоняем 50 тысяч каких-то тестов. Да? То есть, если он проходит эти 50 тысяч тестов, мы выдаем ему сертификат. Мы берем, американцы хотят добиться какого-то общего закона, мы принимаем, мы берем и говорим, а вот давайте, китайцы говорят, опустите наш искусственный интеллект с автомобилями вместе. Там же все очень связано. Да? Там же искусственный интеллект в автомобилях очень много. Вот. Американцы говорят, слушайте, а у нас там есть вопрос, который вы не прошли. Да? То есть, когда началась Великая Отечественная война. Вот китайцы, кто победил в Великой Отечественной войне? Ну и, допустим, у китайцев наша версия. Они говорят, Россия, а в американской версии США. Это является основанием не пустить искусственный интеллект на территорию Америки. Понятно, таких вопросов бесконечно.

0: бесконечное количество. И реально между ними сейчас идет вот такая война. Поэтому я думаю, что некий конфликт, который мы с вами обсуждаем, гипотетически между Трампом и Антропиком, это, как, знаете, борьба двух нанайских мальчиков. Да? То есть они все за, у них внутренние разногласия. Я думаю, они идут по линии искусственный интеллект или суперискусственного интеллекта, или суперинтеллект, как Трамп говорит. А, и не более чем. Вкусовая разница, они однозначно сходятся в том, что Китай надо придушить, я уверен в этом на 100%, и нужно сделать все для того, чтобы ни Россия, ни страны, у которых есть хоть какие-то зачатки искусственного интеллекта, в этом забеге не принимал участие. И чтобы, если уж нельзя будет, то есть и нужно любой ценой выйти вперед, понятно, чем Америка давит, тем, что у них карточки NVIDIA, но китайцы отстают, мы с вами примерно это понимаем, они сами это признают, где-то на год. А учитывая, что они очень оптимизируют программное обеспечение, собственно говоря, буквально несколько лет назад для того, чтобы распознавать лица, нужна была нормальная полноценная видеокарточка за 30 тысяч рублей или за 50, а сейчас любой китайский чип за $5 прекрасно с этим справляется. Поэтому здесь мы с вами наблюдаем прям, знаете, вот ощущение, историческое был пример, когда в 62-м году взорвали в космосе полторы мегатонны. И треть спутников отвалилась, и мы тут же заключили с американцами соглашение о запрете испытания в космосе. И в воде, кстати. Вот мы где-то сейчас на этой стадии, еще полтора мегатонны не рвануло. Но и Антропик, и Китай понимают, к чему все идет. Они видят впереди будущее. Это роботизированная армия, это реальные роботы, это реально беспилотные автомобили. И они хотят за собой сохранить контроль над этой историей. Не потому, что там страхи какие-то, а там это просто деньги. Вот. И они добиваться это будут любой ценой. Запугиванием, финансированием, находить в каждых странах лоббистов, которые бы говорили о том, нет, вот американский искусственный интеллект или китайский искусственный интеллект плохие, нам надо делать какие-то, брать третьи. То есть на самом деле очень-очень много аналогий с ядерными нашими взаимоотношениями между всеми странами.
1: Но между тем OpenAI приостанавливает же обучение продвинутых моделей искусственного интеллекта.
0: Вы знаете, я почитал зарубежную прессу, да, то есть это как, знаете, когда там компания NVIDIA строит загон для искусственного интеллекта, да, или там искусственный интеллект вырвался на свободу, да, то есть вообще как-то объяснять ошибки программистов надо, да, идеально, когда это красиво объясняется. Но искусственный интеллект на данный момент это все-таки программное обеспечение, да, оно перешло из количества в качество, но, тем не менее, осталось все равно программным обеспечением. Так как к нему добавили мощности карточек, просто сложилось. У нас с вами визуальное впечатление, что там есть разум. Там сейчас нет разума. Там есть, условно, физический человек, кто это учил. Условно говоря, директор OpenAI боится того, чего сделал сам. То есть, если он действительно боится, давайте так скажем. Не является манипулятивной историей. Но я всегда в таких случаях напоминаю, помните, Маск призывал всех дружно остановиться, причем трагических его высказываний было очень много, а закончилось тем, что когда он запустил свой грок, все стало хорошо. Поэтому я думаю, еще раз повторюсь, сейчас речь не идет об остановке, речь не идет об остановке развития, речь идет о выработке правил регуляторики для всего остального мира, да, то есть на каких условиях мы будем получать искусственный интеллект, будем ли мы его сертифицировать, можно ли стране, которая одновременно покупает китайские автомобили, пользоваться американским искусственным интеллектом, я думаю, до этого дойдет, да. Я думаю, что Америка и цель, мы это увидим, когда они примут хоть какие-то первые регуляторные пакеты, потребуется для ввоза китайских автомобилей сертифицировать, а там внутри, я тут сидел в последней свежей L9, у коллега купил и покопался. Восхищает, молодцы китайцы, пашут прямо там. Но там прям лидары, и на них прям сидит очевидная модель, которая с этим справляется. И они будут это сертифицировать, и они будут добиваться того, чтобы прежде чем китайцы зашли, они либо открыли исходный код, либо там что-то еще сделали. Я думаю, мы это увидим в ближайший год, и это обычная конкуренция, давайте так скажем. То, что сейчас происходит, там нет какой-то особой военной составляющей, какой-то такой, вот, знаете, оно есть, очевидно, конкуренция денежная.
1: Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Ну, интересный-то вопрос, можно ли человек, может ли защититься от искусственного интеллекта, но свои данные, или тоже должен этот искусственный интеллект делать. Поговорим об этом, наверное, в следующей программе. Ну, а вас в скорости ожидает выпуск новостей. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: Новые правила семейной ипотеки. Контекст. Ставка по кредитам будет носить дифференцированный характер. При ее определении станут учитываться базовые факторы: количество детей в семье, размер кредита и регион проживания. Новые правила Минфина вводят максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита. Он ограничен 15 годами. В цифрах новые условия выглядят так. Самая маленькая ставка 2% доступна при кредите до 10 миллионов рублей семьям с 5 и более детьми. Максимальный порог в 10% получат заемщики с одним ребенком при условии, что они берут не более 6 миллионов рублей. Условия по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство останутся на прежнем уровне – 6%. Количество детей и регион на ставку не влияют. Таким образом, упор будет сделан на многодетных, которые реально влияют на демографическую ситуацию в стране. Программа «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году по поручению Владимира Путина. За это время такой ипотекой воспользовались более 2 миллионов семей. Ее доля в общем объеме жилищных кредитов сейчас превышает 55%. Банки выдали льготные займы на сумму около 11 триллионов рублей.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, в Луганске, Минске. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал парламентские партии преданно служить Отечеству. Дональд Трамп готов пойти на смягчение санкций против Ирана. Словакия получит еще более 100 миллионов евро от Фонда мира за переданную Украине военную технику. Подробности далее. Владимир Путин призвал парламентские партии преданно служить Отечеству и народу страны на всех уровнях власти. Сегодня президент встретился в Кремле с руководством политических партий, которые прошли в Госдуму по результатам выборов. Российский лидер также отметил, что голосование еще раз подтвердило, что россияне поддерживают тех, кто на поле боя отстаивает интересы страны. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители 5 политических партий. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Кадры из Кремля есть в Макс-канале «Радио Спутник». Президент США Дональд Трамп готов пойти на смягчение санкций против Ирана и разморозить заблокированные средства Тегерана в случае конкретного прогресса по ядерной сделке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. На этом фоне Рейтер передает, что администрация главы Белого дома рассматривает возможность временного исключения из санкционного режима против Ирана для авиарейсов, перевозящих шиитских паломников между Ираном и Ираком. По данным агентства, Минфин США может разрешить выполнять рейсы в шиитский священный город Наджаф и обратно в течение одного месяца, после чего допускается введение исключения на более продолжительное время. Словакия получит еще более 100 миллионов евро от Европейского фонда мира за переданную Украине военную технику. Об этом сообщил генеральный директор секции оборонной политики Министерства обороны Республики Роберт Бестро. По его словам, ситуация вокруг переданной Киеву военной техники могла для Словакии обернуться тем, что республика оказалась бы в минусе. В апреле 2022 года Словакия, например, передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Дания рассчитывает, что усиленное присутствие НАТО в Гренландии сохранится после заключенного с США соглашения по острову. Об этом заявил министр обороны королевства Йеппе Брус. США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове. Глава датского оборонного ведомства также выразил надежду, что развернутая альянсом операция «Арктический часовой» по усилению присутствия в регионе станет постоянной. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин в феврале заявил РИА Новости, что Дания, затягивая НАТО в Арктику, продвигает подходы, которые ведут к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе. Китай подтвердил обнаружение новых запасов метано-угольных пластов в провинции Шаньси на севере страны объемом более 100 миллиардов кубометров. Об этом сообщает газета Global Times. Участок расположен в восточной части Ордовского бассейна. Угольные пласты в нем залегают на глубине до 2000 метров, а газоносный район охватывает почти 412 квадратных километров. Отмечается, что команде ученых уже удалось создать полную систему для добычи газа, включая бурение, разрыв пласта и саму добычу. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Первый месяц осени подходит к концу. Обратите внимание, мало ли кто-то еще не заметил. Генри Тиграч Сардарян, Алеша Тимофеев, все здесь, всем салют. Первый месяц осени подходит к концу.
3: Ты знаешь, каждый раз мне напоминаешь, что лето подходит к концу.
2: Ну да, ну какие-то вехи надо обозначать все-таки, мне кажется, в жизни. Как
3: спасибо.
2: Бы. Но...
3: Да, ты меня заставляешь вот так приземлиться, чуть-чуть вспомнить, где мы находимся сейчас. Я, кстати, хочу, чтобы наши зрители, Алёхе уже рассказывал, и прошу это сделать зрители. Вот я вчера вечером поздно очень приехал со съемок домой. значит, уже лег спать, и всегда фоново засыпаю, что-то должно играть, значит, не могу уснуть. Я включил на ВК первое попавшееся видео с радио «Спутник», и там бывший агент ЦРУ, может быть, и действующий, я не знаю, Ларри Джонсон, yeah. с свойственным ему голосом, такой сначала чуть-чуть по-английски, «My name is Larry Johnson, I'm CIA agent». И в какой-то момент просто включается переводчик с голосом, «Меня зовут Ларри Джонсон». Если бы у меня был такой голос, как у Лёхи, мне платили больше, и вот в этот момент сразу понимаете, кто же озвучивал Ларри Джонсона.
4: Да, зайдите, посмотрите, послушайте обязательно. Да. Хороший разговор от Пять Лидов, Петр Алексеевич да, записывал. Да, да. Это интервью. Я восхитился, конечно, английским. Вот знаешь, это все-таки...
3: Ларри Джонсона? Какой же, да? Молодец.
4: Между прочим, у Ларри Джонсона более-менее был понятный язык. А у Петра Алексеевича изысканный прям. Конечно, это требует каких-то дополнительных навыков и знаний в английском языке.
3: Он же МГИМО закончил.
4: Да, да, да. Но такой сложный. Да, классно. Зайдите обязательно, посмотрите. Хорошая беседа получилась.
3: Было бы круто, если бы Ларри Джонсон сказал, вы так хорошо говорите по-английски. Первые два года, когда начал выступать, люди чаще всего мне говорили, вы так хорошо говорите по-русски. Видимо, ожидая, да, что Соловьёв или здесь я буду выступать, говорит, брат, мне этот вот Европа выиграть должны все вместе.
4: Дорогие, дорогие. Да, ну ладно. Так, Ну, погнали к новостям. Венгрии. Начнем с Венгрии. Короче говоря, там парламент лишил премьера неприкосновенности. Да. Знаешь эту историю из-за чего?
3: Что он с кем-то поцапался в баре, да, отобрал у этого человека телефон, выбросил в Дунай.
4: В Дунай, да, совершенно верно.
3: Но... Насколько вот, да, дурацкие мелковатые людям предъявляют? Нет, чтобы что-то масштабное.
4: Но ты знаешь, там есть масштабное. Я думаю, что это можно назвать паровозом. Значит, эту схему политическую венгерскую. Как интересно будет. Венгерский язык, кстати, очень сложный.
3: Да, один из самых сложных. Это как у Ханты-Манси. Это они ближайшие родственники.
4: Там еще помимо... Мадьяра, двух экс-министров времен Орбана тоже лишили прикосновенности.
3: И за это дело?
4: Нет. И там уже, так сказать, не смартфон в Дунай, а миллиарды евро.
3: Эх.
4: Автобусы, какие-то схемы, откаты и прочее, прочее. Министр, по-моему, сейчас можно это посмотреть, там кого-то я не вспомню. Ну, типа развития, министр экономического развития, по-моему, еще кого-то. Вот, значит, двух тоже. Но понятно, что в партии Орбана говорят, что это там все политический театр, клоунады и прочее, прочее.
3: У меня было ощущение, что на, вот, пример министра действующего, этот наезд с телефайта, все было достаточно давно, еще до выборов. Было ощущение, что это как раз инициировали какие-то круги, близкие к Орбану, которые все еще остались. И как, да, потому что дело реально как смешно. Там, да, телефон, выброшенный в реку несколько лет назад, сейчас вот вся правоохранительная система лишает неприкосновенности.
4: Думаю, что такая как бы история прикрытия. Хотя Венгрия, мы в этом смысле очень с Венгрией похожи. Я был в Будапеште в каком это году, в 14-м, получается, году. Значит, и венгры жаловались, знаешь, на что? На то, что в центре Будапешта часто меняют плитку с хорошей на новую. В центре Будапешта, да. На набережной говорит, просто достали. Но уберут, каждый сезон.
3: Они смысле... их мэр Сергей Штемонович.
4: Да.
3: Субианьян.
4: Да. Ну, в общем, жаловались. А так, конечно, красивый город. Но что-то там стоит искать какие-то, вот я говорю, какие-то. Или это внутривенгерские разборки.
3: Я думаю, что это чисто внутриполитическая какая-то склока. Было явно понятно, что Орбан не собирается просто так цукаться с тем, что надо там уходить с политической арены или просто играть роль оппозиции. У него явно человек несколько десятилетий находится во власти, в самых различных структурах остаются очень верные, преданные люди, которые готовы в угоду, в том числе, политических целей и задач инициировать. В рамках закона. То есть было ли нарушение закона в том, что отобрал телефон, выбросил его, 100%. Возбудили ли сейчас опять дело, лишили неприкосновенности только из-за того, что это вот в полном соответствии с процессуальными нормами? Нет, понятно, что за этим есть политическое начало какое-то. Ну, отвечать Мадьяр, очевидно, будет тем, что будет возбуждать дела и какие-то делать шаги в отношении сторонников Орбана, а потом они, видимо, будут друг с другом торговаться.
4: Может быть, да, но потому что еще он сам-то, Мадьяр, сам говорил, давайте, снимайте с меня побыстрее, да, ломай меня полностью, да, значит, говорил Мадьяр.
3: Напомним, речь идет о неприкосновенности.
4: Да, снимайте полностью неприкосновенность с меня, типа я ни в чем не виноват, вот пусть справедливость победит. Так, ну и недалеко туда в Сербию. Вуч передал полномочия, мы помним, да, снял с себя досрочно, будут досрочные выборы, снял и передал полномочия президента Сербии спикеру парламента Анне Брнабич. Анна Брнабич, которая отметилась...
3: Анна, причем с одним «Н».
4: «Н», да-да-да, Анна.
3: Анна.
4: Да, Анна. Так вот, Анна Брнабич отметилась в том числе, ну, так сказать, в том числе. Зайдите, посмотрите на ее фотографию. Несколько мужественнее, чем Орбан.
3: Чем большая часть европейских лидеров, чем большая часть мужчин, которых вы видели в своей жизни.
4: Да.
3: Она не просто так с одной «Н» пишется. Я клянусь, я вчера это заметил, думаю, ну не буду, ладно, на этом заострять внимание, но это очень сложно на этом не заострить внимание.
4: Значит, в 2025 году Брнабич посетила Киев, где назвала Украину другом Сербии, подтвердила полную поддержку ее евроинтеграционного пути, подчеркивает наличие тесных связей между странами, которые развиваются на фоне контактов руководства государств. Ну, в общем...
3: Все понятно, не просто так она на мужика похожа, это все взаимосвязанные вещи. Ну, Вучич пытается провернуть сейчас очень сложную схему, на которой много кто прогорел в европейской политике. Плавный переход с одной должности на другую с целью сохранить власть. Только кажется... понятной процессуальной какой-то истории, но я сомневаюсь, что у Вучича есть такой уровень поддержки и легитимности в стране, чтобы население закрыло глаза на то, что это очевидное не злоупотребление законом, не его нарушение, но использование лазейки для того, чтобы продлить политическую власть. Для этого нужен достаточно высокий уровень политической легитимности, поддержки населения. У него с этим не так хорошо дела обстоят. И здесь все будет зависеть только от одного. Вот сейчас, в этот момент, когда он подвешен в воздухе, когда он уже не президент, еще не премьер-министр, коим он хочет стать, и, судя по всему, после этого поменять конституцию таким образом, чтобы полномочия премьер-министра стали шире, чем президента. Вот именно в этот момент, я думаю, европейцы предложат ему сделку, что мы готовы это все признать и на улице не выводить очередные тысячи протестующих студентов, женщин и владельцев собак, допустим. Вот мы готовы это все признать. Если ты уже окончательно вводишь в отношении России ограничительные меры, санкции, начинаешь, не знаю, там жесткие визовые какие-то требования, еще что-то, не даешь капиталу через Сербию проходить. Ну, любые требования, которые важны для европейцев. И это и будет тем фактором, который решит, сможет ли Вучич перейти на эту должность или нет. Если все пройдет гладко, легко и так далее, я думаю, что тогда после его занятия должности премьер-министра нам следует ожидать определенного ухудшения отношений.
4: Сейчас еще, да, про это. Я понял, на кого похожа Анна Брнабич. На Сталина без усов. На молодого Сталина без усов. Серьезно. Ну, правда.
3: Хотя бы это красивый мужчина. Хотя бы похоже на харизматичного мужчину. Не просто на мужчину.
4: Ну, правда, посмотри. Ну, она могла бы. Вот тут усы пририсую, и все. Хотя это мог бы быть и не Сталин, а другой человек из той же эпохи. Но другие усы там, кстати, могли быть такие небольшие, такие под нос. Ну, ладно, значит, смотри.
3: Он же не ездил бы на Украину. Да, мы как-то
4: вот
3: с уважением бы.
4: Но мы иронизируем, я прошу прощения, может быть, да, чтобы никого не обидеть, все, так сказать.
3: Это... А вот и тут обидеть можно. Вот ситуация, когда Анна Брнабич похожа на Сталина. Кто тот субъект, который скажешь, как вы могли.
4: Или на другого человека с усами. Ну ладно. Значит, я просто вот про что хотел поговорить. Несмотря ни на что, Вучичу удавалось сохранить некий такой внешнеполитический баланс в сложной для Сербии ситуации. Мы знаем, что действительно было там большое количество, я не знаю, большинство, меньшинство, но большое количество в Сербии граждан, значит, действительно хотят этой самой евроинтеграции. И ему как-то удавалось и поддерживать отношения с Россией, изгонять даже в Киев, значит, и там с европейцами, с Брюсселем тоже иметь какие-то контакты. Это требует, кстати, определенных навыков. Это правда, это сложно.
3: Особенно учитывая, что альтернативу мы ничем не обеспечиваем. То есть там не то, что наша база стоит, мы говорим спокойно, Саша, все будет нормально, там эта ситуация нет.
4: Вот с твоей точки зрения, в дальнейшем, в принципе, Сербии, так сказать, удастся в эту сложную эпоху, сейчас же все же призывают, там, ну как, уже сейчас меньше, но мы помним, да, давайте выбирайте правильную или неправильную сторону истории, вы там за кого, наверное, за это.
3: Я думаю, не удастся, старик, потому что в Сербии даже, ну, там есть люди, которые откровенно пророссийские, я имею в виду не футбольных фанатов,
4: да, и церковные звезды, да.
3: А даже среди политических деятелей есть ряд людей, которые не виляют хвостом, напрямую высказывают за нашу позицию, они не топ-10, не топ-20 в этой стране, к сожалению. Я знаю прекрасных и экспертов, и аналитиков, которые четко указывают на вот это двустулье, которое, согласен совсем, никто из них не претендует на реальную власть в стране. Из тех, кто реально претендует на власть, они мало того, что сами хотят, тем не менее, какого-то движения в сторону Евросоюза, этого хочет само население Сербии. Тут сложно очень отрицать. Я, по крайней мере, не знаком с социологическими опросами, которые говорили бы, что сербское население, ну, хотя бы на 50% хочет Евросоюз, а на 50% ЕАЭС, и за это ведется какая-то борьба. Практически не ставится под вопрос то, что Сербия хотела бы стать членом Европейского Союза. Так как этот вопрос не обсуждается, то любой политический лидер, который выйдет и напрямую даже своему населению скажет, вы знаете, я решил, что мы не идем больше в направлении Европейского Союза. В нынешних условиях для него это будет, если не политическая смерть, то ну, прям очень сильный урон, который ни один политический деятель себе наносить не захочет. А Европейский Союз этим будет пользоваться. Он хорошо знает, что можно шантажировать руководителя страны, если у населения уже выработалось это стойкое желание двигаться в сторону евроинтеграции, то можно шантажировать лидера тем, что 2-3 заявления о том, что вы знаете, а вот мы очень хотим видеть сербов в Европейском Союзе, но вот этот Вучич, он сильно этому мешает. Вот проблема в Вучиче и все прочее, это может привести в действительности уже к серьезным политическим катаклизмам. Поэтому я думаю, что либо мы должны предложить совершенно новый, абсолютно до этого просто отсутствующий формат взаимоотношений Сербии. Вот быть честными, откровенными, что не надо ожидать того, что сербы будут большими русскими, чем, значит, мы сами, что они должны следовать нашим интересам, они должны защищать нашу позицию, но мы не можем им предложить в настоящий момент такую альтернативу, которую даже есть, вот давай допустим, что Вучич негодяй, плохой человек, он нам не нравится, допустим, а давай представим идеального Вучича, который прям полностью соответствует всем пожеланиям России. Он должен быть в состоянии что-то продать своему населению, когда вот скажет, ребят, мы в Евросоюз больше не идем, мы идем в направлении России, в направлении ЕАЭС, потому что, и дальше сформулирует, не потому что в свое время русский царь нас от турок освободил, не потому что это наши православные братья, это все безусловно, но ему нужно прямо здесь и сейчас объяснить, что дает движение в нашу сторону. Так как у нас с такими пакетными решениями проблемы не только в отношении Сербии, а вообще с кем бы то ни было, то есть нам очень сложно... так как мы еще из старых парадигм устройства своей политической, образовательной, экономической, какой угодно системы не вышли, а в новую еще не вступили, то получается такая ситуация, при которой мы понимаем, что старое не работает, новое еще не создали. И поэтому очень сложно что-то предлагать. Мы не можем ему предложить что-то аналогичное Эрасмусу, допустим, хотя могли бы. Да? Мы не можем, потому что мы этого еще не создали, хотя могли бы. Нам сложно ему предложить там что-либо в экономической сфере или в какой бы то ни было другой, потому что мы не всегда масштабируем свои проекты таким образом. Есть успешные примеры в странах СНГ, наши корпорации прекрасно себя проявляют, не буду говорить какие, чтобы там не загнобили. Но в целом пока что с пакетными такими решениями у нас сложности. В конкретном случае Сербии, в отличие от стран постсоветского пространства, есть объективный фактор, что она дальше находится, и логистика, и все прочее создают дополнительные сложности. Это в любом случае хотя бы не ближайшее зарубежье. К нам не Средняя Азия, не Южный Кавказ и не вот восточноевропейские постсоветские страны. Вот, поэтому здесь зависит от того, что мы будем делать и как этим будет пользоваться Евросоюз.
4: Угу. Анна Брнабич связана с милицией, знаете, да? Милиция. Это... Ее подружку зовут Милица.
3: Она со мной училась.
4: Она?
3: Я не знаю, это она или нет. Со мной училась девочка из Сербии, Милица. Очень симпатичная, хорошая девочка.
4: И тут, и у нее тоже, у них однополое, так сказать, отношение.
3: Там Милица была из наших, с ней было все хорошо.
4: У этой Милиции в 17-м году родился ребенок Игорь. А понимаешь, все, у них однополый вот этот вот, союз.
3: Может, Анна Брнабич что-то не договаривает?
4: Милица Джурич, не знаю, Милица Джурич ее зовут, блондинка, симпатичная, даже, может, красивая. Прикалываешь,
3: мою однокурсницу тоже Милица Джурич звали.
4: Да, так, может быть,
3: это она. А ты можешь, пока мы говорим, мне просто интересно, закончила ли... Какой кошмар, подожди, сейчас в прямом эфире наша передача превращается в «Пусть говорят».
4: Вот она, посмотри.
3: Ну-ка, сейчас.
4: Пожалуйста, заводите Милицу Джурич. Она... Похоже, да, говорит, да, Геннадий Тиграч. Да. Милица Джурджич, да.
3: Это она, это, конечно, кошмар. Не доглядели мы в свое время, не доработали.
4: Да. Вот. Ну, хорошо.
3: Как говорил Александр Григорьевич про вот этих, значит, представителей этого крыла, да, экстремистской организации, он говорил, что вот в этом виноваты мужики. Не доработали.
4: Он говорил об этом неоднократно, да. Хотя, так сказать, женское крыло, он тоже, когда про женщин говорил, что он говорит, что в каком-то смысле, так сказать, он может себе это представить. Что-то там я сейчас...
3: Иногда даже возможно.
4: Конечно, да. Я бы тоже, что и не просто представил, и посмотреть, может быть. Ну, ладно. Так. Ну что, давайте начнем тогда разговор про Трампа еще. Трамп говорит... Что Зеленский говорит, простите, да, что типа вот он может ослабить удары по российским НПЗ.
3: Угу.
4: Верим, не верим, что мы?
3: Вот Зеленский эти удары по НПЗ начал изначально в рамках этой так называемой первой итерации из 40 дней, которые ему нужны для того, чтобы принудить Россию к миру, как он это обозначал. Он начал эти удары. Россия эскалировала в ответ свои удары по энергосистеме Украины. Ничего за 40 дней не произошло. Uh-huh. Зеленский сказал, что ему нужно еще 40 дней, имея в виду, что на эти 40 дней нужны деньги, типа дайте деньги, еще 40 дней я что-то буду делать. А мы со своей стороны продолжили наносить удары так, как наносили с момента эскалации со стороны Украины. И как только им стало понятно, что они что-то начали, это не привело к результату, а вот то, как отвечает Россия, результат дает, сразу началось, что Россия должна эти удары прекратить. Но так это не работает. Вы либо, и причем речь не об украинском руководстве, а ничего в данном контексте разумного никто от них не ожидает. Европейские покровители, американцы, кто угодно, кто сегодня к России обращается и говорит, мы вас просим остановить удары по энергосистеме. Mm-hmm. А вот когда Украина начала удары по НПЗ российским, вы хоть раз обратились и сказали, ребят, они вам врежут, вам станет хуже. Не делайте этого. Хоть раз такое было. Вы же наоборот, я очень хорошо помню, с первых ударов вы с бубнами, с танцами, плясками говорили, все, Украина повернула ход боевых действий, теперь все станет по-другому, Украина нащупала слабое место. Стало понятно, что абсолютно это не так. И теперь в обратную сторону фактически Украина к зимнему периоду подойдет с абсолютно разрушенной энергосистемой. Вы говорите, это бесчеловечно, так поступать нельзя. Что ж вы делаете, изверги? О чем речь идет? Либо выработайте, пожалуйста, универсальные правила, которые и мы соблюдаем, и противник соблюдает, исходя из каких-то гуманитарных соображений, допустим. И все их соблюдают. И тогда хотя бы можете позволить себе риторически осуждать одну или другую сторону. Либо же вариант, что если это работает у нас, это хорошо, а если это начинается начинает работать у вас, то это нечеловечно. Я считаю, не очень корректно. А то, что прекратят наносить удары...
4: Не-не, речь, кстати, обрати внимание, что речь не идет о прекращении, да. Об ослаблении.
3: Да, да.
4: Ослабить удары, то есть окончательно...
3: Я думаю, ослабить они в любом случае ослабят, потому что просто у них заканчиваются боеприпасы, которые были до этого... С новыми боеприпасами существенные проблемы. Они торгуются уже со всеми, кто есть в Евросоюзе. Ругается он и с фон дер Ляйен, и со всеми, да. Говорит, дайте денег.
4: Ген, смотри, тут еще вот, мне кажется, все-таки в очередной раз вот следует там поговорить. Да? Значит, Трамп сообщил, что Зеленский может согласиться ослабить удары по НПЗ. Мы много и часто говорим или слышим, значит, про субъектность, объектность Зеленского, зависимость и прочее, прочее. Значит, из заголовка следует, что Трамп просит Зеленского, а Зеленский типа, ну, я подумаю, ну, может быть, чуть-чуть. И как бы, так сказать, получается, что Трамп просящий, да, а Зеленский свысока.
3: Ну, это можно было бы в это поверить, если бы у нас память была как у рыбки маленькой. Но мы же помним, что Зеленский по уже каждому поводу пытается встретиться с Трампом и умоляет его дать противоракеты для Патриота.
4: Да.
3: Ну, я могу точно сказать, что если, допустим, Трамп в какой-то момент жестко скажет, нет, никаких противоракет не будет, Зеленского после этого ни о чем просить необходимости не будет. Если европейские лидеры просто в какую-то секунду скажут, помнишь, у нас там кредитная линия была для тебя выделена, вот мы тут больше ни копейки не дадим тебе, абсолютно точно ничего не будет. Более того, НАБУ достаточно будет достать очередную папку, да, да, где Владимир перестает быть абстрактным Владимиром, да, да. И обретает отчество и фамилию, и все будет кончено. Поэтому вот когда нас пытаются убедить, что Зеленский их шантажирует, максимум я не сомневаюсь в том, что отдельно взятых личностей, которые были еще в итерации до прихода Трампа к власти в США, отдельных личностей, возможно, из США и в большей степени из Европейского Союза, он может шантажировать тем, что мы с вами вместе дербанили деньги, вы куда меня кинуть хотите. Вот то, что там есть ряд деятелей, которые с ним вместе в доле, были заняты тем, это же идеальная схема, собрали денег с миру по нитке, все это перемешали, отдали в это дно на Украину, где вообще ничего проконтролировать нельзя, что купили, что не купили, где снаряды, стреляли ими, не стреляли, что вообще куда ушли деньги, невозможно определить. Как говорят, вот жесткий аудит должен быть, вы что будете выявлять? Ну, скажут, вы купили снаряды, все, выстрелили, гильзы будете ходить собирать, что ли? Ничего нет. И, естественно, я думаю, целый ряд европейских жуликов с ними в этой теме вдоль. Их он может шантажировать. Но вот глобально, чтобы на уровне государств Украина могла сказать, так я еще подумаю, ты над чем будешь думать? Ты сам, то, чем ты стреляешь, это ты производишь? Ну, какой-то вид беспилотников, возможно. Но и то, это когда есть у тебя сопутствующие элементы. Ну, давай на месяц тебе прекратят вообще любые поставки, ты через месяц примешь любые условия, которые тебе поставят. Поэтому, когда Зеленский говорит, не хочу, это кто-то через Зеленского говорит, не хочу. Как говорит, подумаю, это значит, европейцы через него Трампу говорят, что еще давай...
4: Но все придет. Равно получается, что Трамп в зависимости, но как бы тоже...
3: От европейцев 100%. Абсолютно. Ну, мы это видим, мы это обсуждали с первого дня, что ключевой вопрос не в том, удастся ли договориться с Трампом, а в том, есть ли у Трампа ресурс для того, чтобы заставить европейцев соблюдать то, о чем он может договориться с нами. Пока что ключевая проблема в том, что мы с ним о чем-то разговариваем, он говорит, хорошо, на следующий день туда прилетают европейцы, два дня у него сидят на ушах, он на третий день говорит, нам все-таки нужно как-то вот здесь что-то поменять.
4: Так, хорошо. Сейчас перейдемся на выпуск новостей и реклам, потом ООН у нас прям по курсу обсудим Генассамблею, итоги коротко. И визит Матео Дзуппи, кардинал из Ватикана, прибыл в Москву на 3 дня. Все, через несколько минут вернемся.
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: и быть в ладу с самим собой.
5: Починяем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: «Починяем примус», где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
6: Кажется, что ты...
7: Это проекция.
6: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
6: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
6: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Все тарифы ЖКХ, безусловно, должны быть экономически обоснованы, но при этом соизмеримы с доходами населения, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством политических партий, которые прошли в Госдуму по результатам выборов. Глава государства отметил, что тарифы – это тонкая работа, которой фактически в ежедневном режиме должны заниматься и парламент, и правительство. Кроме того, российский лидер заявил о необходимости диалога парламентских партий с политическими силами, которые не прошли в Нижнюю палату парламента, а также призвал брать на вооружение их лучшие инициативы. Кадры из Кремля есть в Макс-канале «Радио Спутник». От «Единой России» на всех уровнях избраны 665 ветеранов с СВО. Кроме того, в состав фракции в Госдуме вошли 50 ветеранов спецоперации. Об этом сообщил зампред Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с президентом. Медведев отметил, что партия активно вовлекала участников и ветеранов спецоперации в избирательный процесс. Прямые предложения в народную программу «Единой России» сделали 3,5 миллиона избирателей. Все фракции в Госдуме придерживаются одинаковых позиций по ключевым для России вопросам, добавил Медведев. Украина вновь пересмотрела траты из госбюджета и отказалась от части расходов на фоне острой нехватки денежных средств. Об этом сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. По его мнению, часть расходов откладывается на неопределенный срок. В число таких трат вошли новые стройки, реконструкции и капремонты, благоустройство парков, скверов, фонтанов и прикладывание брусчатки. Премьер-министр также подчеркнул, что часть запланированного финансирования пока не поступила, в том числе из-за того, что Украина все еще не выполнила часть обещаний международным партнерам. Немецкий поставщик автокомплектующих Bosch сократит около 900 сотрудников на предприятии в Нюрнберге в дополнение к масштабной программе ликвидации 22 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает агентство ДПА. В Bosch данное решение объяснили ситуацией в автомобильной промышленности и усиливающейся конкуренции. По данным агентства, особенно сильное давление на компанию оказывает Китай. Bosch отмечает, что мировой автомобильный рынок сейчас находится в стагнации, а спрос на автомобильную продукцию в Европе и вовсе сокращается. Также подчеркивается, что по итогам первой половины года в Bosch работало примерно на 6,5 тысяч человек меньше, чем в конце прошлого. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
4: Присоединяйтесь, давайте. Но тут много, вы
3: сами знаете. Я сразу скажу, чтобы мы выяснили во время перерыва. Нет, это милиция Джурич, это другая милиция Джурич.
4: С Геннадом полиция была.
3: С нами была полиция Джурич.
4: И полиция, и полюция, поскольку речь идет о студенческих временах, видимо. Есть такое имя интересное?
3: В целом будем называть ее МВД Джурич. Не зависимости от реформ.
4: Да. Так. Давайте, друзья, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Ну, и тут с нами пишите много. Присоединяйтесь, там уютно бывает. Значит, про что? Про Матео Дзупи с трехдневным визитом, но с решением гуманитарных вопросов, как будто бы. Ну, там обмен, дети, поставка гуманитарной продукции на территории и так далее. Главное, только вот в августе был, как его англичанин?
3: Геллахер.
4: Да, Геллахер. А теперь Дзупи не в первый раз, к слову, прибывает.
3: Он сохранил за собой позицию спецпосланника, несмотря на то, что поменялся Папа Римский. Он остался спецпосланником, ну, потому что, во-первых, уже выработанные контакты есть, судя по всему, и он погружен как бы в эту тематику. И, очевидно, Лев не хотел терять вот наработанный трек этот дипломатический. Я сильно сомневаюсь, что тот приехал по гуманитарным вопросам только беседовать. Они очень важны, и... Ну, как бы, а по каким еще вопросам может приехать спецпредставитель Ватикана? Ну, понятно, люди, пленные, дети, родители, там, все прочее. Я думаю, что, скорее всего, это один из каналов связи с европейским руководством. Один из. То есть не то, что вот только через Ватикан общаются. Ну, один из каналов, коим можно передать нужную информацию.
4: С какой-то башенкой европейской?
3: Или да, да.
4: С какой-то из башенок,
3: ну,
4: да,
3: вот европейских? Ну, явно, смотри, явно, может быть, я, конечно, сейчас додумываю, потому что пока такой мощной аналитики я на отчет не читал, но у меня складывается впечатление, я, с одной стороны, мозаики собираю все, против чего выступает Ватикан. Ватикан жестко пока что при Льве выступает против вообще войн на территории Европы. Очень жестко. Не за то, что надо обязательно защитить одну единственную вот эту страну или поддержать эту. Он в целом выступает за скорейшее завершение конфликта. Он жесточайшим образом критикует искусственный интеллект и его использование в военной сфере. Мы понимаем, что это примерно одна и та же тусовка, которую критикует Ватикан. Соответственно, из этого мы можем сделать вывод, что он с другой тусовочкой, которая выступает за торговлю и за то, чтобы остановить этих новых техномагнатов, которые постепенно приходят к власти, что их это явно не устраивает.
4: Антитрамповское, как будто бы.
3: Что-то такое близкое к этому. Или, по крайней мере, даже если оно не антитрамповское, оно... антимага в той части, которая техномагнаты. Потому что у них внутри тоже есть такие мага-республиканцы, которым не нравятся техномагнаты эти. Но вот это явно настроено против них. С одной стороны, при Франциске еще даже там до Льва были какие-то очень странные два послания. Один раз, когда Франциск начал вспоминать про времена Российской империи, что это великое государство. Потом он что-то поехал в Монголию, сказал, что вот
4: монгольский мир.
3: Монголика, да, монгольский мир был великим. Там, я думаю, что ж ты хочешь, ты к чему нас ведешь, Франциск? Лев, он пока что только набирает обороты. Я читал его практически все послания, с которыми он обращался. Они достаточно пока что стандартные, кроме его резкой критики искусственного интеллекта. Он в целом в искусственном интеллекте очень редко, когда он о нем говорит в положительной коннотации. В целом, он, да, там есть какие-то возможности, но в общих чертах это, конечно, какое-то зло, которое может привести к непоправимым последствиям.
4: И главное, ты понимаешь, если раньше все рассуждали, ну, можно это, да, пусть будет искусственный интеллект у нас такой ступенческий, да, значит, к ООН, к итогам Генассамблеи ООН. Если раньше все рассуждали там про искусственный интеллект, про угрозы и страхи в каком-то, ну, абстрактно, можно сказать, общем ключе, люди останутся без работы, значит, что-то еще. Страх перед искусственным интеллектом там, от фильма Кэмерона «Терминатор 2», так сказать, вот это был типа предел. То сейчас все чаще слышишь и от производителей там, искусственного интеллекта, от специалистов, и на Генассамблее ООН мы услышали значит, некие предупреждения, связанные с внедрением ИИ в военные технологии, да, в большей степени. И это типа может просто перевернуть. Круче ядерного оружия.
3: Лёх, я могу тебе сказать, что в целом, конечно, внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы и вообще в этот сектор жизни, конечно, это страшная вещь. Страшно, когда решение об убийстве человека принимает машина. Но я не буду врать, я не могу сказать, что мне намного приятнее, когда решение об убийстве человека принимает человек. Да, что да, вот это да, вот, да, конечно, да, шикарно.
4: Это по-человечески.
3: Это
4: да,
3: как
4: да,
3: по-человечески, да, по-христиански. А вот машина, это, конечно, вы совсем уже сбрендили. И одно, это очень тяжело, и второе очень тяжело, это все понятно. Тут, я думаю, последствий этого значительно больше, чем его применение в военной сфере. Ну, на крайний вариант, я не знаю, человечество пришло к тому, что химическое оружие, допустим, запрещается применять. Кто-то мухлюет, кто-то пытается там его производить, все с этим борются. Ну, в случае консенсуса насчет того, что вот конкретно за военную сферу отвечает в первую очередь государство. Есть террористические группировки, которые могут пытаться получить доступ, есть это. Но в целом, если все государства придут к консенсусу, что, ты знаешь, последствия у этого хуже, чем если мы не будем развивать эту технологию как отдельно взятое государство. Что меня больше здесь пугает, что у этой сферы есть последствия, которые не в военной сфере, человек за них не отвечает на уровне государственной власти, но они влияют на нас, на всех. Это я глубоко убежден, что это будет вести к исключительной дебилизации населения. Вот прям в страшных масштабах. Потому что я сейчас начинаю замечать, понимать, что огромное количество окружающих меня людей самые элементарные, бытовые, какие угодно задачи исходят только из лени и больше ничего, кроме лени. Там нет другой причины. Оно перепоручает искусственному интеллекту, и вполне очевидно, что достаточно одному поколению пожить в таких условиях, и базовые навыки вообще существования, которые у нас были, они, безусловно, начнут отмирать, наши нейронные связи, все прочее, это все будет очень сильно меняться. Мы в целом начнем терять необходимость не то чтобы в запоминании как функции, а даже в чтении для того, чтобы иметь представление об окружающем мире. То есть это клиповость, фрагментарность и все прочее. Вот зачем ты читаешь учебник по истории? Чтобы понять, как развивалось человечество с этого момента. Не факт, что он будет достоверным, не факт, что у тебя будет системное видение в голове, ну хотя бы целеполагание в этом. С искусственным интеллектом я боюсь, что так как он на любую твою задачу может ответить, я понимаю, зачем был нужен учебник и энциклопедия 50 лет назад. Открыл, посмотрел какой-то... Ты же не можешь зайти в Google. Гугла нет. Потом появился Google, но Гуглу надо задать конкретный запрос для того, чтобы найти статью, в котором это написано. Сейчас ты искусственному интеллекту можешь сказать, слушай, а кто такие гунны, допустим? И он тебе будет рассказывать в таких масштабах, в каких ты захочешь. Он тебе будет давать примерно в том ключе, в котором считает необходимым тебе давать представление об истории, решение математических задач, подбор витаминов. На первоначальной стадии, я тебе честно скажу, я им очень активно пользуюсь, не просто в восхищении с того, как работает человеческий разум, который смог создать такое. То, что он там лучше врача отдельно взятого может проанализировать анализ крови, допустим, и сказать, каких элементов не хватает. Я просто проверяю врачей, и я понимаю, что он быстрее сообразил, назначил, и все попало, нигде не ошибся. Но в долгую, конечно, когда я сижу с другом или еще с кем-то, я понимаю, что он через смарт-часы каждые 15 секунд, каждые 30 секунд ставит задачи перед искусственным интеллектом, для которых ему на самом деле достаточно либо сделать звонок, либо самому что-то написать. Он уже полностью дал на аутсорс искусственному интеллекту всю свою деятельность. Он просто общается с ним, как с голосовым помощником, и тот за него делает все на свете вообще. Это опасная штука, мне кажется. Она опасная с какой точки зрения? Возможно, люди, когда появился печатный станок, они говорили, а зачем нужны будем мы, допустим, священники, которые
4: переписывают от руки.
3: Переписывают от руки, если у каждого придурка дома будет книга, и он сможет ее читать. Это же все зачем? Может быть, это из этой серии, мы проходим через такую же трансформацию, сами того не понимая. Но я тебе могу сказать абсолютно точно, что сейчас впервые в своей жизни, мне вот завтра будет 37, я впервые за 37 лет своей жизни, это первый год, когда я начал чувствовать, что я технологически в каких-то вопросах начал отставать. Почему? Потому что у меня есть молодые преподы, которых я воспитал из студентов. И раньше я себя считал самым технически продвинутым типом, который вообще у нас здесь в коллективе, потому что я всегда находил новые способы применить новую технологию, какую-то еще что-то. Сейчас я вообще не с ними понимаю, что они технологии, которыми пользуюсь я, они ими пользуются где-то в десятикратном размере. Они через них пишут, значит, программный код, через который за одни сутки разрабатывают там сайт, чтобы запустить его для рекламы своей собственной программы, которую они у нас делают. Ну, я уже этим не занимаюсь. И темп этот ускоряется. Сейчас, ребят, которые учатся...
4: Телевизор настрой мне, скоро начнется. Понимаешь?
3: Сейчас у ребят, которые поступают, я уже начинаю постепенно чувствовать, что в их случае не владение Python'ом, это примерно как в нашем случае было не владение английским языком. Примерно так воспринимается. В принципе, можно на нем не говорить, но ты, конечно...
4: Там еще знаешь, какая тема потом. Ну, мне чуть-чуть больше, там, 43, но все равно я себя ловлю на мысль. Неохота разбираться.
3: Вот.
4: Неохота разбираться. То есть 100%. Какая-то инертность мозгового функционала происходит. Ну, и типа, там, иди сюда, там давай, вот это ты сказать, знаешь, давай.
3: Да.
4: И это, конечно,
3: ужасно. Потому что в детстве можно было восхищаться... совершенно ненужными программами.
4: Да, да.
3: Я помню, я мог реально очень долго возиться с программой, которую в Америке используют для того, чтобы составлять фоторобот преступников. И мне настолько интересно было в нем составлять фоторобот. Ну вот сейчас мне скажут...
4: Просто интересно
3: час...
4: заниматься.
3: Заниматься. Да. Ну сейчас, если тебе скажут, посиди, час разберись в программе для фотороботов, тебе это вряд ли...
4: Значит, давай Генассамблеи ООН перейдем. Значит, многих посмотрел выступление?
3: Я посмотрел выступлений 8, а потом как раз с применением искусственного интеллекта провел контент-анализ всех выступающих, кто там выступал. Очень он, кстати, качественно это сделал. Сначала достали все выступления, потом загнали их туда для проведения контент-анализа и понимания того, о чем они говорят, в первую очередь. Очень интересная штука была. В целом, лично смотрел Трампа, Сергея Викторовича смотрел... Нетаньяху с пейджером.
4: Нетаньяху, кстати, надо посмотреть. Я смотрел Трампа, Лаврова, Зеленского посмотрел Эрдогана и посмотрел. И Кабахидзе, кстати, я еще посмотрел. Угу. Вот, да. Неожиданно, да.
3: Ну, ты знаешь, он специфическая очень площадка. Ее воспринимать как вот серьезное место, где судьбоносные решения сейчас принимаются. Я помню там... Уго Чавес выходил и говорил, тут пахнет сатаной, потому что у него Буш выступал, там кто-то, я не знаю, пепел рассыпал.
4: Фидель платочком закрывал лампочку регламента, гениально тоже было. Но и шпарил там полтора часа.
3: Из этой серии, поэтому к этому нужно относиться так, что каждый использует эту трибуну в своих целях. Трамп, допустим, вот если взять Трампа, который там
4: выступал. Понравилось тебе, кстати, его выступление?
3: Классное выступление, просто
4: без
3: не
4: бумажки.
3: Имеющее отношения к... Хотя мне кажется, что суфлер был у него старик.
4: Да где он-то? Я не видел.
3: Ты же помнишь, что он в прошлый раз он орал, говорит, почему не работает суфлер? Ну, сейчас он работал, значит.
4: Не знаю. Я посмотрел, его показывали как бы в разные планы эти. Перед ним вот эти, прозрачные там... Ну, он говорил по сторонам. Все остальные, все, кто выступал, читая, они читали вот с испанцами. Папочки, в том числе Сергей Викторович Лавров, так сказать, тезисы, все были на бумажном
3: носителе. Я видел несколько раз вживую выступления таких крупных европейских политиков. У нас обычно для них устанавливались два таких стекла. Их никогда не видно в кадре. То есть, если можешь кадр, он примерно вот так разговаривает, смотрит то влево.

0: державы мира, которая несет на себе бремя миропорядка, того, чтобы существовали какие-то правила, и про них уже все речи нет. Теперь речь о том, что, ребят, у меня есть свои интересы, без обид, будет совпадать с моими интересами, прекрасно, не будет совпадать, ну, значит, пойдем порознь. Было выступление лидера очень мощной страны, которая не хочет брать на себя ответственность ни за какие глобальные
1: вещи. Обратите внимание, там действительно, значит, вот эта история там, с борьбой с преступностью в США. Ну, серьезно, в ООН, там, да, там сейчас да. Мир там ломается, все.
0: Это все почему, старик, я скажу. Ну, с рациональной точки зрения, а ему не по барабану на ООН. Ну, вот я выхожу, я беру на себя, да, вот я Дональд Трамп. Я выхожу, значит, вон, там сидят делегации из примерно 200 государств. А делегация — это кто? Это постпред страны. Ну, на мое выступление, скорее всего, придет какое-то количество глав государств, если они собираются выступать, ну, вряд ли, скорее всего, там постпреды сидят. Смотреть это выступление, безусловно, будут люди в разных странах мира, но единственный народ, который на меня реально влияет, это мое собственное население. Вот то, что русские посмотрят и скажут, нифига себе Трамп, или французы посмотрят и скажут, о, мехт, путон, там еще что-то, это никак на него вообще не влияет, ему вообще на это все плевать. Для него важно только то, как реагирует его население. Для него это... Вот он в Truth Social запустил какой-то тренд с утра, потом днем там на самолете летит, специально что-то провокационное сказал, забил время в этом, а теперь он с трибуны, он говорит, что в Америке преступности вообще больше нет, мы ее победили, мигрантов больше нет. Почему? Потому что это услышит его избиратель. Скорее всего, сделает вывод, что Трамп зверюга, Трамп слоняра, и пойдет за него голосовать на выборах промежуточных, по крайней мере. С этой точки зрения, для него это выгодная площадка. С любой другой, он прекрасно понимает, как надо относиться к ООН. И как бы со
1: видел,
0: всеми,
1: да, этот мем с вытертыми стульями, креслами.
0: Нет.
1: Не видел?
0: Нет.
1: Но просто это завирусилась фоточка, кто-то сфотографировал кресла, на которых сидят делегаты во время Генассамблеи ООН. Они вытертые все, они, ну, какой-то вот эти дермантин, знаешь, такой вытертый. Ну и типа, что они все просиживают задницу, прошу прощения, понимаешь, ты, они решают. То есть такая любопытная, символичная картинка такая получилась. Ну и что ты думаешь по поводу дальнейшей судьбы? Потому что я вот внутри, ну, действительно хочется, чтобы эта структура, да, по-настоящему эффективно работала, по-настоящему имела возможности регулировать там конфликты, влиять и прочее, прочее, для того, чтобы, ну, там, меньше лилось крови и прочее.
0: Вот честно, мы с тобой всегда обсуждаем эту тему, я всегда об этом думаю. Я чем дальше, тем больше прихожу к выводу, что априори существование такой структуры, которая в отрыве от государств могла бы регулировать, решать, брать на себя ответственность, оно невозможно. Так как акторы — это государство, вот хоть ты тресни, но по любой рациональной логике, вот мы с тобой два действующих лица, нас невозможно с тобой уговорить вдвоем создать что-то, что может нарушить интересы отдельно взятого меня или отдельно взятого тебя. Ну вот очень это маловероятно, понимаешь? И вопрос тут не только в балансе сил, какой он сейчас, какой он может быть, какой он станет через какое-то время. Вопрос, я думаю, значительно глубже. Он заключается в том, что мир сейчас делится, пока еще проходит через процедуру деления на вот эти центры. Мы говорим, он будет полицентричным, многополярным. Вот сейчас он только-только делится. Я вот какой вывод сделал из такого контент-анализа этого? Практически все выступающие использовали очень похожий набор терминов.
1: Это мой был следующий вопрос. Ага. Когда мы говорим про, в том числе, вот искусственный интеллект, и мой там тезис, почему мы боимся искусственного интеллекта? Потому что мы наделяем его своими человеческими качествами.
0: Да.
1: А мы сами-то не очень. Ну,
0: конечно.
1: Да, ну и поэтому, так сказать, много и у нас возникают эти самые страхи. И переходя к этим выступлениям в ООН, но правда, это все формализовано, значит, штамповано и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. И это все говорит о неискренности, а знать, ну, в определенном смысле, это не значит, что никого ничего не волнует, а просто, ну, типа такой подход, ну как, не человеческий, не обывательский подход. А мы хотим решения в том числе обывательских проблем.

0: Понимаю, просто вот смотри, если мы смотрим на то, что ты говорил, анализ речей там всех 100 с чем-то выступающих, которые за это время были, практически каждый из них использует слово суверенитет.
1: Да.
0: Западные страны используют его в одном смысле, что суверенитет — это наши правила, это, значит, военная мощь, безопасность. Вот что они понимают под суверенитетом. Потому что именно если провести такой контент-анализ и соединить это слово с теми словами, с которыми оно чаще всего используется, это будет вот это. Глобальный юг, страны глобального юга, используют слово суверенитет в сочетании с равенством государств, про которые вообще не говорят западные страны, и с другими терминами. И мы постепенно, так если смотрим, делаем вывод, что вроде слова одни и те же, но под ними понимаются совершенно разные вещи, потому что запросы у всех очень разные. Да, ставится вопрос, вот так все бьют кулаком по столу, говорят, до какого вообще, до каких пор будут сидеть вот эти 5 членов Совбеза, мир уже давно не тот, надо поменять, надо туда внедрять, ну очень хорошо, кого и по какому принципу? Здесь принцип понятный, это державы-победительницы, даже несмотря на то, что там есть Франция, но это державы-победительницы Второй мировой. Это какой-то принцип. Вы говорите, нужно там две страны постоянных члена Совбеза. Он, допустим, из Африки. Очень хорошо. Какая это страна будет? Вы ее по какому принципу определите? И как вы сделаете так, что все остальные страны Африки не скажут, не, а подождите, а с хрена ли они, а не мы? В этом первая проблема. Даже хорошо, расширим, не 5 стран будет, а 10 стран членов Совбеза ООН будет. Это что поменяет? Тут главная проблема в том, что западные страны пока что абсолютно убеждены, что их мощи и военные, и экономические, и какой угодно, достаточно для того, чтобы наплевательски относиться к озабоченностям и проблемам других стран мира. У нас здесь Китай, который глубоко убежден, что будущее в любом случае за ним, и необходимо терпение для того, чтобы конвертировать экономическую мощь в геополитическое абсолютное доминирование. И есть еще ряд стран, которые недовольны сложившимися обстоятельствами и претендуют на что-то. Вот эти страны, они друг с другом и находятся в противоречивых отношениях. И ты можешь избрать главой ООН Гутерреша, а можешь избрать Джину Лолобриджиду. Это никаким образом не поменяет ситуацию, потому что она будет, кто бы это ни был, это будет человек, который будет приходить туда и иметь дело с представителями вот этих центров. Каждый из них будет толкать интересы своей страны, потому что он представляет свою страну там и надеется на то, что секретариат что-то решит в отсталых, ну или там в странах третьего мира. Возможно, миротворческий контингент, если он еще будет наделен какими-то ресурсами, там он может какую-то роль сыграть. Организовать глобальный сбор денег, чего-то для решения проблемы продовольствия в каком-то регионе мира, возможно. Обеспечить водой какой-то 100%, это тоже можно, как координирующая, как проектный офис такой. Он это и делает, и может делать еще лучше. Но представить себе, чтобы генсек ООН был человек, который сможет разрешить противоречия между Евросоюзом и Россией, допустим, или Россией и США, или США и Китаем. Это невозможно.
1: Это про пока, по крайней мере. Я сейчас увлекся там всякими дзенскими штучками литературы. Но это они не во многом совпадают там, с христианским, конечно, мировоззрением, да, что мы все одно и то же. Все, вот все одни и то. И когда мы, вот это надо понять. И поэтому я говорю, это когда политики пытаются за дипломатическим, политическим языком и терминологией спрятать какую-то суть, да, а ты говоришь, а они просто называют это, там, так сказать, под суверенитетом, понимаете? Да потому что они не могут сказать почему-то напрямую, что они хотят-то, да, и к чему надо, до тех пор не будет никакого, конечно, прогресса у нас, нормального прогресса, не какого-то технологичного, апокалиптичного, эсхатологического, а нормального. Да, а так, конечно,
0: на этой
1: печально.
0: положительной ноте.
1: Не, ну оно печально, печально, потому что да, потому что люди.
0: Люди, у меня ощущение, что вот мир, я коротко постараюсь, мир так сильно открылся за последние десятилетия, вот так сильно через YouTube, различные платформы, люди так много начали видеть друг друга, что они так надоели друг другу, А-а-а. Что сейчас все страны пытаются закрыться друг от друга. Вот честно, вот на обывательском уровне до этого всем было интересно, а как эти живут, а у тех ходить. Сейчас, когда люди увидели друг друга, все страны пытаются послать к чертовой матери окружающих, закрыться в своем домике и жить, как они живут. Пока что такое ощущение.
1: Друзья, спасибо, говорим Ген Тигрович Дарьян. Пока.

Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера, в Мариуполе с Хинвали столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших при пожаре на предприятии в Ярославской области увеличилось. Владимир Путин сообщил, что дал поручение Кабмину по поддержке российских аграриев. Украина просит разрешить ей пользоваться складскими помещениями в Молдавии. Подробности далее. Число погибших при пожаре на предприятии по производству петард в Ярославской области увеличилось до 14. Возгорание потушено. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел в понедельник в населенном пункте Кубринск Ярославской области. Возбуждено уголовное дело. Причины пожара установят специалисты, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. В Переславль-Залесском округе, где находится завод, введен региональный режим ЧС. Президент России Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает кандидатуру председателя Госдумы Вячеслава Володина для продолжения его работы на этой должности в Думе нового созыва. Глава государства сегодня встретился с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму. Как отметил Володин, внимание президента к Нижней палате парламента позволило выйти на новый уровень работы, выросла политическая культура и ответственность. Он добавил, что страна – главная партия, а партийная идеология и программа – отходят на второй план. Госдума должна работать в повестке развития страны, повестке Владимира Путина, достигая цели, которые стоят перед Россией. Владимир Путин сообщил, что дал поручение Кабмину по поддержке российских аграриев, в том числе с помощью закупки зерна в Государственный фонд. Вопрос помощи для сельхозпроизводителей на встрече с президентом в Кремле затронул лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он предложил закупить хорошую партию зерна по нормальной цене, чтобы не ставить под сомнение посевную кампанию и урожай следующего года. Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что министерство на фоне сложности с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. Украина просит разрешить ей пользоваться складскими помещениями в Молдавии для хранения своих товаров. Об этом заявил молдавский премьер Василий Тофан. По словам премьера, украинцы готовы арендовать все, что есть в Молдавии. Тофан при этом не уточнил, какие именно товары хотят украинцы хранить на местных складах. Однако, судя по всему, Кишинев не против подобной сделки. В частности, свою страну Тофан назвал площадкой для компаний, желающих участвовать в восстановлении Украины, а просьбу Киева практически реализации этой концепции. Ранее Украина заявляла о намерении хранить свои нефтепродукты в Венгрии, ссылаясь на заключенный между «Нафтогазом» и венгерской МОЛ меморандум о строительстве хранилищ поблизости от границы. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Канады в течение ближайших 3-4 недель сами обратятся к Вашингтону с предложением полностью отменить все торговые пошлины в рамках новой сделки. Торговые отношения между США и Канадой переживают период жесткого противостояния. После введения Вашингтоном масштабных пошлин на канадский импорт, Оттава в ответ обложила зеркальными сборами американские товары на десятки миллиардов долларов, затронув сталь, молочную продукцию и сельхозпродукцию. Посттехнику. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворгян.
2: Карине Геворгян, политолог, востоковед, на прямой связи со студией «Радио Спутник» непосредственно из четырехколесного транспортного средства. Карине Александровна, я вас приветствую.
3: Я тоже вас приветствую. Друзья, простите, форс-мажор такой.
2: Ничего страшного, здоровья вам. То есть,
3: спасибо.
2: Ну, давайте, спасибо. Я надеюсь, меня хорошо слышно, да? Все нормально?
3: Отлично, да.
2: Ну, давайте начнем. Я бы первый вопрос начал словами Остап Сулеймана Бендер-Мари Бея, да?
3: Да.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Коалиция во главе с Соединенными Штатами выводит из Ирака, ну, вернее, не выводит, а сама уходит с баз, которые там, собственно говоря, до этого были. Базы передаются вооруженным силам этой страны, а после 30 сентября в Ираке не останется ни боевых, ни учебных сил. То есть там не будет, собственно говоря, ни американцев, ни кого бы то ни было еще из западников. Вопрос-то такой, ведь это то, что Иран говорил, ребята, уйдите, да, или там выведите, попросите американцев и же с ними уйти с вашей территории, мы тогда не будем по вам бить. Вот тронулся ли лед?
3: Давайте по поводу Ирака конкретно. Во-первых, договоренность об этом была достигнута достаточно давно.
2: Угу.
3: А во-вторых, на территории Ирака существует военная база НАТО, вернее, стран НАТО. А это Турция, прежде всего. Три базы на территории иракского Курдистана. Правда, турки сказали, да, мы тоже уйдем. Но пока не ушли. Вот, три базы. Вот, потому что они там с курдами сражаются. Им это надо, им это нужно для безопасности. Ну, пообещали. Ну, пообещать, как известно, не значит уйти. Вот. А есть объекты на территории иракского Курдистана, ну, такие протобазы. У Израиля... А есть позиции у европейских стран, у французов, в частности, могу сказать точно, у немцев были позиции. А французы, кажется, остаются в Эрбиле. Иранцы это дело очень серьезно обстреливали. Президент иракского Курдистана, господин Барзани, сказал, что мы как-то не очень за то, чтобы с нашей территории американцы уходили. Так что бабушка, как говорится, надвое пока сказала. Но иранцы действительно сильно били по этим базам. Вот, особенно по американским объектам. По одному израильскому объекту. Там это было довольно давно, по-моему, в первую войну, как раз 12-дневную. Ну и там серьезные высокопоставленные израильские военнослужащие погибли. Память, если мне не изменяет. Вот. Поэтому, ну да, с основной территории Ирака американцы уходят, нечего подставляться. Вот. Так что я в этом большой сенсации не вижу, честно.
2: Ну, я бы не то, что о сенсации говорил, может быть, как пример для остальных, но вот сейчас мучается Саудовская Аравия, которую хуситы кошмарят, ну, вернее, представители движения Ансарала. Вот, и они просят всех о помощи, и турков, кстати, просили, и Соединенные Штаты, само собой, разумеется, но вот как один из экспертов сказал на Валдайском клубе, дескать, морально-то поддерживают изо всех сил, а никаких материальных или там, я не знаю, в виде вооружений вещей не дают. То есть для той же Саудовской Аравии, как мне представляется, повод сказать...
3: Петров, это самое, прошу прощения, да. Не учите меня жить, помогите материально.
2: Ну, конечно, там. Да, как Муравьева говорила в «Москва слезам не верит». Ну вот не проще ли им сказать, ребята, если вы нас все равно не можете защитить, так давайте тогда свалить, по нам хоть стрелять не будут.
3: Ну это про американцев.
2: Ну да.
3: Но на самом деле на территории Саудовской Аравии 5-тысячный пакистанский контингент имеется. Он просто не вступает в боевые действия. По крайней мере, у меня нет сведений о том, что он вступил в боевые действия. Я смотрю и иранские ресурсы, и ресурсы Ансар-Улы на русском. Вот, пока они об этом этого факта не констатировали. Вот. Но надо сказать, что совещания в рамках Меканских соглашений продолжаются. Вот. Какие-то решения, возможно, будут приняты. А с саудовской стороны болезненные удары, как я понимаю, все же по движению Ансар-Алла и сочувствующим наносятся. Вот. Поэтому пока к большой определенности эта ситуация не движется. Что же касается американцев, то я помню, что еще на прошлой неделе, по-моему, в понедельник даже пришлось это упомянуть, что было проведено совещание или переговоры, может быть, опосредованные в Омане. И американские суда Ансар-Ула пропускают через Баб-эль-Мандебский пролив, поэтому в данном случае над американцами, как говорится, тут не каплят. Вот.
2: Я прошу прощения, но а присутствие пакистанского контингента как может на Иран воздействовать? Они же не воюют, но присутствует он на территории Саудовской Аравии. Если бы воевали, тогда надо было, наверное, атаковать. А так зачем?
3: А зачем сейчас Ирану атаковать? Иран поучаствовал своей реформаторской группой в Генассамблее ООН. Вот, рассказал, какой он белый и пушистый, и как он готов вести переговоры. С другой стороны, КСИР в самом Иране ругает их почем зря. Так что эта драматургия продолжается. И говорят, что... То есть, ну, ксировские ресурсы утверждают, что они соглашатели и унижаются перед американцами. Но это в том числе они на внутреннюю аудиторию так работают. Ксировские медиа. А на самом деле что происходит? Конечно, иранцам трудновато, и они хотели бы договориться с теми же странами региона, как я уже говорила, о создании системы безопасности. Пока это тоже застопорилось. А американцы, насколько мне известно, не уходят из региона, просто авианосцы отодвинули в сторону своей базы на атолле Чагас, базы Диего Гарсия в Индийском океане, просто чтобы по ним там 5000 километров где-то от территории Ирана, иранского побережья. Вот. Но все-таки это достаточно сложно добить, и баллистику можно, как я понимаю, встретить. А вот, поэтому они просто свои военные суда отодвинули от иранского побережья. Но авиация вокруг собирается. Я серьезно, то есть эти дозаправщики и прочее. Просто я не военный эксперт, чтобы в полной мере оценить, к чему они готовятся и какого рода операцию. Но, по всей видимости, к авиаударам и ракетным ударом они готовятся по Ирану, я имею в виду, поэтому, а иранцы готовятся к ответу. Ну, что да, они при этом изберут и по каким? Дело в том, что именно американские базы они, в общем-то, разнесли. И вы на Аравийском полуострове вроде бы получается, что там 18 серьезных пунктов. Ну, уже невосстановимо. По крайней мере, это я читал в американских же источниках.
2: Ну и при этом они предложение направили все-таки Соединенным Штатам. Ну, по-моему, мы, не знаю, об этом или о каком-то еще, которое было до этого, в прошлый раз говорили. Но Дональд Трамп накануне его отверг. Ну, то есть вот разморозка активов, прекращение...
3: Это же было самое, да.
2: Угу. Да. Вот это вот все, да? А почему Трамп отказался?
3: Да, он колеблется. Давайте я еще дополню. Он сказал, что вот выборы у нас пройдут, тогда мы опять возобновим боевые действия против ФРА.
2: А Басар Акчи сказал...
3: Вот иди и думай теперь.
2: Сказал, что, дескать, хотите, ну, как опять-таки я все цитирую, у нас сегодня день цитат. Хотите, пойдем мусоров резать, хотите, хоть сейчас разбежимся, как место встречи изменить нельзя. Примерно то же самое, говорит, хотите, мы, говорит, готовы к дипломатическим усилиям, но, с другой стороны, готовы и к продолжению конфликта, насколько я его понял. Продемонстрировал волю, надо так понимать.
3: Да, именно так сказал Аракчи. Хотите переговоры, хотите война. Мы готовы к тому и к другому, да. Совершенно верно, да.
2: Но при этом вы все-таки говорите, что Ирану тяжело, и он хотел бы сейчас... Там ведь про 7 дней шла речь. Почему 7? Почему неделя?
3: Да, но Ирану-то, конечно, тяжело, но я вижу, с какой стремительностью Иран все-таки отстаивает и ускорил строительство континентальных коммуникаций, то есть не морских коммуникаций. Морские, само собой, но видно, что этот процесс ускорился, и там уже железная дорога через Афганистан будет запущена через месяц. Она готова.
2: Куда?
3: До порта Чабахар. Он как раз за пределами Ормузского пролива находится, то есть тоже развязывает иранцам руки.
2: Но вот в этом плане Трамп же говорит, что какие-то злые языки утверждают, что у нас нет ракет. У нас ракет столько, сколько вообще не было никогда. Мы этими ракетами в зубах ковыряем и прочее, прочее. На самом-то деле как? Сами Соединенные Штаты готовы к продолжению, как считаете?
3: Слушайте, это большое государство. Мощь для этого и ресурс для этого, разумеется, все-таки припасен, хотя сильно потрепан. Вот. И дальше, я не знаю, выразили я... мне скажут, что я выразила иранскую точку зрения. Но, по-моему, это в немалой степени будет в том числе зависеть от того, что будет происходить в Израиле. А в Израиле в конце октября, 27 октября, выборы. Американские выборы после того, посмотрим, если у Нетаньяху, если ему удастся, ему и его команде полностью удержать власть, а ими сильно недовольны, правильно? Вот, то вопрос, на самом деле, тогда к новой израильской власти.
2: Так Израиль же элегантно соскочил с этого конфликта. Он же не принимал участия вот
3: в нем. В этом не принимал, но Ливан не по-детски бомбит. Вот, и даже посягает уже на западный берег. Я имею в виду на Палестину. Интересно, что устами Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН он озвучил как раз, что нужно заняться международной организацией этой признанием все-таки и созданием палестинского государства. Тем довольно интересно, что оно в этом контексте именно сейчас прозвучало. И именно из уст российского министра. Это означает некий месседж израильским властям, что все-таки, ребята, не хулиганьте и разойдитесь.
2: Ну да, и как бы, чтобы у них не было мыслей о другом, здесь как-то их подзанять, чтобы они здесь реагировали.
3: Да.
2: А
3: похоже
2: вот,
3: на то.
2: А если рассуждать, а почему Трамп говорит, что удары нанесет после выборов, а не до? Ведь как раз, казалось бы, продемонстрировать силу, чего-то добиться лучше перед выборами, чтобы проголосовали. Или он не верит, что чего-то можно добиться ощутимого?
3: Ну, я думаю, что это он как раз говорит на... рассчитывая на некий внешний международный курс. Контур больше, чем на свой, даже внутренний. Вот, я бы тоже так сказала, но вы знаете, я не настолько хорошо знакома с Трампом, и двухминутной беседы с ним мне не хватает для того, чтобы сделать выводы и ответить на ваш вопрос. Вот. С моей точки зрения, ему это крайне невыгодно. Хотя я должна сказать, надо отметить, что возможность такая законное у него имеется. По крайней мере, законодательные органы не будут ему препятствовать в этом деле. На это я тоже обратила внимание.
2: Кстати, вот вашу оценку хотелось бы услышать. Вот это, ну не знаю, как сказать, демарш с пейджерами, который в ходе Генеральной Ассамблеи произошел с участием Израиля и Ирана, соответственно.
3: Ой, ну я вас умоляю, это все-таки дипломатический спектакль.
2: Ну, естественно, да. Угу.
3: Я вам честно скажу, мне было скучно за всем за этим смотреть. Пришлось, но мне было очень скучно. И все читать скучно. И вот что я для себя выудила. выступление Лаврова и вот это замечание, касающееся Палестины. Я сейчас, вы понимаете, я специалист и специализируюсь в вопросах, касающихся Ближнего и Среднего Востока. Поэтому я, естественно, вылавливала то, что интересно мне. Поэтому народ может спросить, а как же Украина, а как же заявление о том, о сём. Вот. Я сейчас говорю о своем, о девичьем. То есть о Ближнем и Среднем Востоке.
2: Ну, я поэтому вот вам такой вопрос и задал.
3: Внимание, обратила внимание на то, что на Нетаньяху смотрел красавец. Все-таки Касем Сулеймани красивый мужчина, поэтому с фотографии он так прямо смотрел на Нетаньяху, когда тот выступал, поскольку иранская делегация покинула зал, кроме одного человека, которого даже вот тоже осуждают в самом Иране, что нечего было оставаться. Вот. Я не знаю, почему он остался, но он сидел. Но к нему подошел, к нему вот тогда, или, в общем, подошел израильтянин, вот, и громко предложил ему, значит, Starlink, вот, типа, вы будете чувствовать себя свободнее, но иранец его проигнорировал. Как будто тот ничего и не говорил, и не предлагал ему Starlink. Ну, вот так вот. Ну, это вот такие эпизоды, все остальное мне было...
2: Небольшая такая опять у нас заминка, но будем надеяться, Карина Александровна уже... А, опять снова есть, да? Карина Александровна, слышите нас, да?
3: Нормально?
2: Ага, да, да.
3: Да, все, но все, единственное, да, на что я обратил внимание, в том числе как гражданка России, у меня не было ощущения, что Зеленский паникует. Вот так.
2: Ну, но а все оценивали там его выражение лица, шмыганье носом и прочее, прочее.
3: Это не важно, но у меня нет ощущения, что он в панике.
2: И при том он начинает говорить о том, что и там я хочу жить в своей стране, ходить по улицам, чтобы меня не убили. Это не истерика, с вашей точки зрения?
3: Нет, мне кажется, ему просто все равно, что говорит сейчас. Но я не знаю, может, он привык, знаете. Люди ко всему привыкают. Может, он и к этому привык, поэтому так уверенно себя. Но мне кажется, что он достаточно уверенно себя чувствует. Это означает, что, с моей точки зрения, что гарантия от глобалистов лондонских, условно, он получил немало.
2: Да вопрос, получил ли он их от нас. Такой... Он с загогулинкой вопрос, я бы сказал.
3: Ну, не моя тема, я конечно, понял. Хотя я на эту тему могу поговорить, но все-таки не совсем. И тут нужно понимать, что происходит на Украинском театре военных действий конкретно. Все-таки, а я даже вопросы такие не собираюсь задавать, потому что я считаю, что обнародование каких-то деталей, оно только нервирует людей и должно проходить через цензуру.
2: Ну, вообще, признаться, меня очень коробит превращение международной дипломатии в такой какой-то криворусский вариант. И вот эти пейджеры, и слова Зеленского, когда его спросили, когда в Москву там выматерился вообще, да. Но при этом напомнил барона Мюнхгаузена, который летал на Луну, вот на ядре, этот на ракете, а барон Мюнхгаузен, соответственно, на ядре. Вот. Но вообще, в принципе, уровень как-то упал. Ну, как-то вот за все это стыдновато, если честно. Все-таки люди, которые имеют по несколько высших образований, потомственные, карьерные, кадровые дипломаты, и такое себе позволяют.
3: Я прошу прощения, но это связано не... Если бы нужно было бы вести себя по-другому, это такой стиль. И тут эта тема такая историосовская, потому что мир постмодерна предполагает перевернутый мир карнавала. Это читайте Бахтина, понимаете? Это перевернутый мир карнавала. И то же самое это все затронуло и сферу дипломатии.
2: Ну а почему так себя не ведет условно Си Цзиньпинь, Сергей Викторович Лавров? Они же...
3: Потому что это пройдет, эта пена когда-нибудь да схлынет, потому что это неудобно. На самом деле правила и этика дипломатическая разработаны очень хорошо и не случайно. Вот, поэтому все вернется на круги своя, вот, и всем будут это поминать, весь этот цирк с конями. Вот, при этом ни нашу сторону, ни Россию, ни Китай не будут упрекать в этих скачках.
2: Ну, Владимир Владимирович сказал, цирк уехал, клоуны остались. Он иногда очень точно
3: Клоуны, да, ну, потихонечку клоунам платить не будут, потихонечку и клоунов уберут. Так что вот и все.
2: Просто вот если вспоминать, опять-таки, выдающегося драматурга Григория Горина, он ведь умел так тонко намекнуть, и что становилось всем понятно, очень остро, язвительно, а может быть даже и оскорбительно. А если ты просто ругаешься матом, то цена этому всему 3 копейки в базарный день, я прошу прощения. Но это чисто мое мнение. Недостаток интеллекта, мне кажется.
3: Вы знаете, это его личный стиль, кроме всего прочего. И он в нем оказался успешен, по крайней мере, на Украине. Он не только ругался матом, но, понимаете, когда к власти в такой большой стране приходит такой странный пианист, согласитесь, это же невозможно было бы себе вообразить. Вот он постмодерн, он вот такой. И это его стиль. Вполне.
2: Ну, кстати, ваши любимые иранцы, они тоже, в общем, себе особо не позволяют. И ведут себя, как великая цивилизация, ведут себя соответственно. Потому что у тебя за спиной-то тысячелетие, и ты как бы олицетворяешь вот это все, а не, я извиняюсь, так сказать, квартал 95 или еще что-то в этом роде.
3: Они умеют издеваться и троллить, но делают это по-другому. И даже, прямо скажем, достаточно метко.
2: А через посольство они очень хорошо заходили. Мне понравилось.
3: Да. И лего-мультфильмы они снимают, да. Так что они это делают очень остро и умно. Поэтому, с моей точки зрения, во всяком случае, все этим делом восхищаются. Неплохо. И временами очень язвительные. С одной стороны, тонко, а с другой стороны, очень понятно, они троллят западных политиков, включая Трампа.
2: Карина Геворгян, политолог, востоковед. Несколько минут полезной и интересной информации. После него вернемся. Я Алексей Усин. Оставайтесь на орбите.

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. День траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск объявлен в среду в Ярославской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. Возгорание произошло в понедельник на территории завода по производству петард. По данным МЧС России, погибли 14 человек, еще один пострадал. Поисково-спасательные работы на месте пожара продолжаются. Президент России Владимир Путин сообщил, что проведет отдельную встречу с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым по ситуации с зерном в стране. Глава государства в Кремле встретился с руководством политических партий, прошедших в Госдуму по результатам выборов. В ходе беседы лидер КПРФ Геннадий Зюганов затронул вопрос поддержки российских производителей зерна. Президент, в свою очередь, согласился с необходимостью реализации инициативы и сообщил, что дал соответствующее поручение правительству. Парламент Йемена большинством голосов одобрил запрос главы руководящего президентского совета об объявлении всеобщей мобилизации и поручил Совету нацобороны ее проведение. Об этом сообщил РИА Новости заместитель спикера парламента по организационным вопросам Махсен Басира. Ранее Минобороны международно признанного правительства Йемена сообщило, что парламент проголосовал за объявление всеобщей мобилизации для участия в войне против мятежников-хуситов. После продолжительной дискуссии специальный парламентский комитет постановил утвердить запрос об объявлении всеобщей мобилизации в соответствии с положениями Конституции. Заморозки могут прийти в некоторые районы Подмосковья в первых числах октября, но они будут непродолжительными. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, заморозки прогнозируются в первую очередь в районах с отрицательными формами рельефа, пониженных относительно окружающего ландшафта участках местности. Позднякова добавила, что подобные изменения погодных условий в первую очередь стоит учитывать садоводам. В Москве вручили денежные награды 9 лауреатам городской премии в области туризма. Среди отмеченных по итогам года – ательеры, руководители туроператорских компаний, экскурсоводы и другие представители индустрии гостеприимства. Об этом сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что премию вручают с 2004 года за мероприятия и проекты, которые способствуют развитию туристической инфраструктуры и повышению качества услуг. Параллельно город реализует программы поддержки отрасли и расширяет возможности для иностранных гостей. Например, в текущем году туристическая экосистема Discovery Moscow получила версии сайта на арабском, вьетнамском и турецком языках. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Прямой эфир с Карине Геворгян.
4: Карине Геворгян, политолог-востоковед в студии. Теперь уже «Радио «Спутник» и Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. И, честно говоря, хочу продолжить вот ту самую тему, да, с которой, так сказать, мы начали, да, потому что...
5: Ой, я испугался, вдруг про Зеленского, вот это вот
4: Бог с ним. Хватит, да. Глава одного из комитетов парламента Ирана, Ибрахим Азизи, настоятельно рекомендовал странам окружающим отказаться от любого взаимодействия с США, направленного против, соответственно, Исламской Республики Иран. И более того, добавил, что рассчитывать на американский зонтик не стоит. То есть мы опять возвращаемся к этой ситуации.
5: Давайте, смотрите, это очень интересно. Мы же с вами обсуждали, как иранцы троллят. Вот сейчас они зеркалят американцев. В ответ на необслуживание иранской гражданской авиации в 20 стран иранцы летают. Так вот, в ответ на жесткие, да, санкции из ада, иранцы сказали так: или все будут летать, гражданские самолеты, или никто не будет летать в этом регионе.
4: Угу.
5: Это первое. То есть они сейчас как бы отзеркаливают эти санкции. Конечно, для них это крайне все неприятно. У меня один из источников, верифицировать я этого не могла, но я внимательно сейчас слежу. Значит, на постсоветском пространстве, по крайней мере, Туркменистан и Азербайджан закрыли для иранских самолетов, в том числе пролет. Но у меня вот один источник мне сообщил, что, значит, американцы давили на Пашиняна, чтобы он тоже закрыл небо Армении для иранских самолетов. Еще нигде нет этих сообщений пока. Не подтверждается, летают иранские самолеты в Ереван.
4: Угу. Ну, то есть и на место...
5: Это важно, потому что вы понимаете, что Ереван для них самый близкий перевалочный пункт для того, чтобы лететь в Европу. В Европу, да, и даже в Соединенные Штаты, потому что на самом деле иранцы с американским гражданством, они своих родственников навещают, то есть это крайне основное. Ну вот как мы тоже наши столкнулись, да, с тем, что и многие используют как раз Южный Кавказ для перелетов, или Турцию, да, для перелетов в Европу и в США.
4: Нет, ну одно дело военные самолеты сбивать, или ракет пускать.
5: Не, они вот для гражданской авиации это дело закрыли.
4: Ну, то есть, если какой-то самолет полетит, Иран вот то же самое говорит.
5: Нет, да. Они, у них огромная страна. Друзья, посмотрите на карту. Они говорят, мы небо закроем, и вокруг закроем небо. Это их авиадиспетчеры проводили эти самолеты. Облетать, это кажется, что это. Подумаешь, так вот дугу сделать. Нет, это не пустяк. Это и расход авиационного керосина в нынешних-то временах.
4: Это да.
5: Да, овёс-то овёс дорог.
4: Чё дорог, да. Кстати, об овсе. Овсе. Да. Керосине, в смысле. Трамп тоже давеча триумфально объявил, но он...
5: Что Зеленский согласился не трогать наше НПЗ?
4: Нет, завершил 8 войн, как он говорит, выиграл Олимпийские игры по хоккею и разблокировал Ормузский пролив. Но он сказал, что вот накануне...
5: Ну, хорошо, прошло... и высадился на Луне, и с Луны нам вещает. Ну, понятно, да, еще что.
4: Все, то есть так вот несерьезно.
5: Нет, он, понимаете, там ведь вот сколько они... сейчас, надо же, вылетело из головы из-за стресса. Они довольно приличное количество иранской нефти украли. Он, конечно, не вовсе проиграл, как иранцы говорят. Иранцы, конечно, контролируют Ормуз. И в немалой степени. Но американцам удается уже за пределами Ормуза. Иранские суда, как-то танкеры или связанные с Ираном, с иранской нефтью отгонять куда-то... И до покупателей эта нефть не доходит. И объемы не маленькие, надо сказать.
4: Ну, то есть такой сэр Фрэнсис Дрейк практически.
5: По-моему, миллион...
4: Баррелей.
5: Нет, тонн.
4: Тонн.
5: Да. И там типа 600-700 миллионов баррелей.
4: Серьезное дело. Но выяснилось еще одно.
5: Ой, нет, не миллионов, а что я глупость сказала... 6-7 миллионов баррелей.
4: Да.
5: Вот, простите, оговорилась.
4: Да, да.
5: Извините,
4: тоже,
5: ради бога. Ну, это около тонны приблизительно. Около миллиона тонн.
4: Так выяснилось, что проблемы могут быть и с продовольствием, потому что через Ормуз идет, как выясняется, 1/3 мирового объема удобрений. Ну, видимо, где-то в странах залива его делают из газа, наверное, да? И, соответственно, 45 миллионов человек, по подсчетам ООН, могут оказаться в зоне голода, то есть гуманитарная катастрофа. Мало того, что через Черное море
5: вот,
4: ничего,
5: знаете,
4: не идет.
5: Это вот, что касается этих разговоров о голоде, то здесь я вижу немало лукавства, потому что если желать по-настоящему предотвращать голод, а в Африке голод уже в сентябре, сейчас, вот, то, ей-богу, по-моему, для этого есть все возможности, и в том числе наша страна не раз заявляла, что всегда готова в этих гуманитарных акциях участвовать, и в том числе продовольствие поставлять. Так нам мешают, нам же тоже мешают двигаться по морям.
4: И сильно, да.
5: И океанам, да. Поэтому здесь это, я вот в этом усматриваю большой элемент лукавства, а вот то, что... Например, дефицит гелия, в том числе для обслуживания всех этих айтишных систем, дата-центров и прочее. Вот это довольно интересно. Что касается дефицита удобрений, помните, это с самого начала, кстати, даже спецоперации наши разговор этот поднимался. Вот. Но это неизбежно, и голод в Европе неизбежен.
4: Как?
5: Хотя бы относительный. Есть же... Явный голод, да, блокада Ленинграда,
4: да.
5: Это явный голод. А у нас с вами фактически вот 92-й год.
4: Да, соглашусь.
5: Даже я пережила, у меня 2 месяца вот прям настоящего голода был. Даже потому, что я все-таки в столице живу, и семья у меня есть, и так далее. Ну, в смысле, как-то друг другу.
4: Ну, не доедали, скажем
5: так. Это был даже не скрытый, а вот уже явный голод, да. Практически кусочек хлеба. А было такое тоже. Но вот я считаю, что такой вот скрытый голод и снижение, да, потребления в этой сфере в Европе тоже неизбежно. И именно сейчас.
4: Как говорится, рис, варенье и насос. Вот больше ничего нет. Известный человек сказал. А теперь еще один момент, он тоже крайне важный. Давайте попробуем оценить это заявление с политической точки зрения. Аббас Аракчи сказал, что Иран обогащает уран до 60% добавив, что он это делает в мирных целях. Является ли это, как любят говорить, сигналом или еще, как любят говорить, мессенджем о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия? Ну, то есть, соответственно, Израилю, США и прочим. Тут, недругом Ирана.
5: Помните, Ким Чен Ын сказал, да, Иран попросит, я передам. Вот, это первое. Второе, я не атомщик, и в данном случае иранцы обогащают уран для того, чтобы не тратиться на его покупку.
4: Нет,
5: для своих энергоблоков атомной электростанции.
4: Я, собственно, не с научной точки зрения спрашиваю, а именно с политической. То есть они не хотят дать понять, что они близки. И сказать, ребята, лучше вообще уберите свои руки.
5: А вот идите и думайте.
4: Ну, значит, правильно, да.
5: Вот он так сказал, Аракчи. Его в стране ругают как реформатора. В открытую об этом пишут. А в парламенте говорят... А давайте выйдем, и законопроект внесен из договора о нераспространении ядерного оружия.
4: Например?
5: Да, одновременно. Они в эту игру, понимаете, оказывается, можно играть не только Трампу.
4: Ну, как, собственно, нам, например, провести ядерные испытания, вот так вот, и тоже что-то всем показать. Многие, кстати... В нашей стране, в том числе политики, как
5: ну, на этом. Ну, у нас моратория на испытания да. была, только мы должны выйти из моратория для
4: ну,
5: этого.
4: Да, да. Ну, так Америка же вышла из всего, что чего-то.
5: Америка
4: можно...
5: вышла, наши тоже, мы тоже вполне. Раз они вышли, то, собственно, моратория не действует фактически, считается. Но формально нам нужно выйти из этого моратория. А сегодня, а через час там, значит, провести испытания.
4: Тут вопрос, до какой ручки можно друг друга пугать? Сколько, вот сколько можно? Не надоело вообще?
5: Слушайте, это довольно странная вещь. Здесь двояко. До бесконечности можно друг друга пугать, то, что все в напряжении, и на самом деле все опасаются последствий, ибо просчитать их никакой так называемый искусственный интеллект не может. Вот. А более того, мы видим, как везде в связи с происходящим обостряется борьба за власть. И такой прям как химический процесс, понимаете? То кто-то с кем-то соединяется, кто-то с кем-то разделяется, чего раньше не было. Такая суета началась. И борьба за реальные активы. И все боятся потерять свои реальные активы. А, и желательно хотят застолбить какие-то вот за собой участки, в том числе думая даже о легитимности этого. Ну, вот это обострилось. Отсюда будет праздник непослушания и то, что называется эксцесс исполнителя. Вот это будет все больше и больше и больше. Но войны все боятся, это видно.
4: Ну и слава богу, кстати.
5: Но это именно, это довольно странная ситуация. Я вот помню... Как меня поразило, что я читала речи Гитлера до 1939 года, по крайней мере. Слушайте, больше о мире не говорил никто, разве что в Лиге наций. Вот чем больше говорят о мире, тем страшнее. Особенно вот тот, кто о мире борется. Тут как-то и крестный отец вспоминается, и Библия. Вот, собственно, в «Крестном отце» это тоже видоизмененная цитата из Библии. А относительно того, что кто придет с тобой говорить о мире, тот и предатель. Да, вот. Поэтому вот, слишком меня, вот я так за всем за этим наблюдаю. И
4: а сейчас кто миротворец, кстати, как считаете?
5: Да вот хоть бы и этот самый посланник Папы Римского, который к нам сегодня прилетел, тоже миротворец.
4: Маттео Друппи, по-моему, его зовут.
5: Да.
4: Папский нунций.
5: Да.
4: Ну, тоже опять нас вразумлять. Как мне, честно говоря, вот чуть-чуть мы отвлекаемся, но время еще есть на вопросы, которые у нас запланированы. Но я не то что удивился, я примерно и ожидал. Значит, приходит министр иностранных дел Германии на встречу с Сергеем Викторовичем Лавровым, зачитывает по бумажке некий текст. ведет себя высокомерно. Зачем ты приходил? Вот вопрос. Ну ты что, рассчитывал, что сейчас перед тобой прогнутся? А до этого три посла пришли туда же, так сказать, на высотку на Смоленской. И то же самое делали. Русище, сдавайся, вот это все бесконечно. На что рассчитывают люди? Вот мне непонятно. Как считаете?
5: Да ни на что они не рассчитывают. Они рассчитывают, проходя по коридорам, без гаджетов в карманах, что-то шепнуть на ухо.
4: Ну да, а вслух сказать друг вот это вот.
5: Да, всё. Вслух сказать все эти благоглупости. Или неблаго, или зло глупости.

0: Но ни Турция, ни Израиль его не признают. Очень мило. Вот. Ну, он по поводу курдов там, и прочих разных действий.
1: Финансирование ХАМАС, да. Ну.
0: Да. Ну, это так тоже чисто этот спектакль такой политический. А реально, поскольку Турция спустила на воду специально какое-то судно, которое углубляет дно. И собирается это делать у берегов Турецкой Республики Северного Кипра, признанной только самой Турцией и автономной республикой Нахичевань в составе Азербайджанской Республики. Так Баку не признают, но вот автономная республика признает. Очень забавно тоже.
1: Это они там что, какой-нибудь авианосец хотят поставить? Глубины
0: нет,
1: не пойму, что.
0: Нет, а это дело, это касается газа.
1: А.
0: Они, да, вот это судно, оно даже называется «Мави Ватан», потому что у Эрдогана это проект «Мави Ватан» на усиление позиции Турции в Восточном Средиземноморье, и там сейчас складывается тандем Греция-Израиль, в том числе и по военному сотрудничеству. Вот. Израильтян, кстати, прибавилось в результате войны с Ираном на Кипре, греческой части. Вот. Это все отмечают. Это просто как-то они появились в каких-то товарных количествах. Извините, пусть на меня не обижаются.
1: В том числе
0: это
1: наши убиганты, по-моему, туда переместились на какое-то время.
0: Да, но это
1: отдельные,
0: так,
1: да.
0: Вот. Но Эрдоган не отступает. И вот такое вот судно техническое, очень серьезное. Нет, он газа хочет. Там большие залежи газа. Собственно говоря, почему в том числе Израиль так и разнес сектор газа? Потому что, извините за каламбур, там большие залежи, они вот так вот полосой тянутся. И вдоль побережья Ливана в том числе. Вот, так что ничего личного, борьба за газ.
1: Люди гибнут.
0: Кроме всего прочего, кроме политических целей, чтобы мне не сказали, что все к этому, конечно, не сводится. Но это одна из составляющих. Так вот, Эрдоган за газ борется.
1: Как говорил классик, политика — это концентрированное выражение экономики. И он был, в общем-то,
0: частично.
1: В общем-то,
0: я считаю,
1: правда.
0: Что политика... Про политику много чего можно сказать. Что это театр, что это спектакль, что там, возможно, на политику проецируются личные качества. И, кстати, чем дальше, тем больше будут проецироваться на политику личные качества. И фактор личных обид. Да, в том числе.
1: Да, ну
0: и установок.
1: И, наконец, еще одна история. Солсбери 2.0 или там Скрипали 2.0.
0: Ой, это я не знаю ничего.
1: Пятерых товарищей задержали около военной базы Фэрфорд. По-моему, в графстве Глостершир, если я правильно помню.
0: Да, это я прочитал, да.
1: Да, и я-то думал, что по инерции там Петров с Башировым будут фигурировать в очередной раз. А нет, вроде бы сначала сказали, что изучают иранский след, а потом сказали, что пока говорить об иранском следе рановато. Вот что тут скажете? Забавная же штука.
0: Не знаю, может, они скажут, что это...
1: Ну, просто про русский след они...
0: Восставшая организация ирландских этих, Ирна. Вот, может, они себе оставили такую лазеечку. У них же там идет какой-то полураспад, да, даже деревни пытаются выйти из состава Великобритании.
1: Вот. Ну, конечно, если там построить центр на 1500 беженцев,
0: ну,
1: при...
0: Я как раз об этом. Может быть, они как бы и третьего... туда так потенциально. И сейчас сидят и думают, кто же это highly likely? Да, вот у нас же это уже в русский язык вошло это выражение.
1: Как знаете, Агата Кристи говорят, что она брала 5 шляп и туда бросала, значит, мотив, кто, и почему, ну и так далее. И вытаскивала, значит, отравление, там, не знаю, наследство и так далее. Вот здесь, по-моему, то же самое. У них 2 шляпы, значит, в одной Иран, а в другой — Россия.
0: Ну вот, может быть, третья шляпа, где Ирна вдруг объявится. Да,

0: Да, ирландская организация, да.
1: Ну, то есть шляпа все-таки присутствует. Ну, такая вот цивилизация замечательная. Ну, а в принципе, вот сама, сама у нас минутка еще есть, сама череда вот этих событий, да, и беспилотники какие-то где-то в Лейпциге, и вот эти вот, значит, граждане какие-то в околовоенной базе.
0: Пугают чукчу.
1: Да, и какие-то ретрансляторы в Польше подожженные и так далее.
0: Чукчи — это мирное население.
1: Ага. И этим всем пугают. Или да. Это все-таки вот злые русские пытаются...
0: Нет, нет, там где-то все время в Европе такой, знаете, на искры рассыпавшийся поджог Рейхстага.
1: Такие маленькие рейхстажики.
0: Да, да? Рейхстагики такие происходят.
1: Разбросанные отсюда. Да. О, Господи, ну, если не принимать во внимание то, что произошло...
0: Главное, есть кого обвинять.
1: Обвинять, да, да, да. Ну, как всегда. Как всегда. Спасибо большое, Карина Александровна, Карина Геворгян, политолог, востоковед. Спасибо, очередной отличный эфир. Мне очень понравилось. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Расширение авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Контекст. Число рейсов между двумя странами увеличится с 39 до 105 в неделю. В планах вылеты из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска. Стороны подписали меморандум, расширяющий возможности для авиаперевозчиков. Работа была проделана по итогам недавнего визита президента Вьетнама То Лама в Москву и его встречи с Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва и Ханой сотрудничают в интересах друг друга и защищают двустороннюю торговлю от внешнего влияния, переходя на расчеты в нацвалютах. По его словам, они развивают взаимодействие в энергетике, гуманитарной сфере и туризме. В частности, Москва работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Россияне чаще всего выбирают для поездок в эту страну несколько популярных курортов и регионов, каждый из которых предлагает свой формат. В их числе Нячанг, Ханой и Фукуок. Вьетнамцев в России прежде всего привлекают культурно-исторические места и памятники. Туристы отмечают, что по сравнению с рядом популярных европейских направлений, стоимость поездки в Россию оказывается более приемлемой, а электронная виза значительно упрощает формальности. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Горловке и Цхинвале. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Пункты временного размещения открыты для жителей села в Ярославской области, где произошел пожар на заводе пиротехники. Владимир Путин встретился с руководством партии, которую прошли в Госдуму. Иран считает высокой вероятностью эскалации конфликта с США после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Подробности далее. Пункты времени. временного размещения открыто для жителей села Кубринск Ярославской области, где произошел пожар на заводе пиротехники. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, часть села после пожара обесточена. На месте работают аварийные бригады энергетиков. Возгорание произошло в понедельник на территории завода по производству петард. В МЧС России сообщили, что погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Причины пожара установят специалисты. Продолжается поисково-спасательная операция. Владимир Путин встретился с руководством партий, которые прошли в Госдуму по итогам выборов. Глава государства отметил, что погибшие при атаках во время голосования будут представлены госнаградам. Предвыборная кампания в России прошла достойно, показала высокий уровень зрелости политической культуры в стране. Российский лидер поблагодарил десятки миллионов избирателей за активное участие в выборах. Высокая явка обеспечила бесспорную легитимность выборов в Госдуму. Избирательная кампания была масштабной и очень значимой. Кадры встречи с президентом есть в Макс-канале «Радио Спутник». Депутатами Госдумы от фракции ЛДПР стали три командира, в частности двух бригад, воюющих в зоне СВО при поддержке партии. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с президентом России. Политик уточнил, что речь идет о бригаде «Невский», командиром которой является Алексей Верещагин, и бригаде «Барск-Брянск», чей командир Сергей Антошин также стал депутатом. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Иранские власти считают высокой вероятность эскалации конфликта с США после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября и не рассчитывают достичь соглашения о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива до голосования, передает Bloomberg. Прошедшие на прошлой неделе на полях Генассамблеи ООН контакты сторон почти не принесли результатов. При этом глава МИДа Ирана Аббас Аракчи пока остается в США для продолжения переговоров через посредников в лице Пакистана и Катара. Встреча с их участием проходит в понедельник без представителя Вашингтона, отмечается в публикации. Ранее Тегеран предлагал открыть пролив за 7 дней в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти, но президент США Дональд Трамп отверг эти условия. Слушания о статусе американского проекта про «Золотой купол» пройдут в Сенате. Об этом сообщили РИА Новости в Верхней Палате Конгресса. В мероприятии примут участие директор по вопросам анализа нацбезопасности бюджетного управления Конгресса Дэвид Мошер и представители аналитических центров. В мае прошлого года Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы про «Золотой купол», которая обойдется казне примерно 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включена наземные, морские и космические системы, а вот ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Следующий выпуск новостей через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
4: Меня зовут Алеша Тимофеев. У нас в гостях в студии Никит Комаров, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский. Никита, салют, здравствуйте. Все хорошо, все нормально?
5: Да, потихоньку много событий происходит сейчас и в экономике, в финансах, думаю, как раз об этом.
4: Ну, давайте, поговорим. Вот что поговорим. Вас в большей степени, вот ваше, так сказать, топ-1?
5: Топ-1, как это в конце сентября постоянно бывает, в конце третьего квартала, это начало бюджетных обсуждений. Да. Как раз на прошлой неделе Минфин опубликовал пресс-релиз. 30-го бюджет будет внесен в Государственную Думу.
4: В новую.
5: В новую, да. И, по-моему, это будет первое заседание, да, в новом составе. Как раз им сразу предстоит принять такое важное решение. Но, честно говоря, сам бюджет, он особых удивлений не вызвал. Те налоговые инновации, те определенные моменты по расходной части, они в целом были прогнозируемые. Главное то, что в этом году налоги особо не повышают, за исключением каких-то таких точечных, косметических вещей.
4: Но их повысили
5: вещей
4: в прошлом году.
5: Да, да, их повысили в прошлом году, но, вы знаете, до этого два года подряд повышали. Там НДФЛ, да, потом, соответственно, налог на прибыль, НДС. Сейчас такого общего повышения удалось избежать, за исключением, я думаю, не очень рады те люди, которые работают на фондовом рынке, потому что универсализируют так называемые налоги на так называемые пассивные доходы, то есть на дивиденды, на купонные выплаты. И вроде бы с одной...
4: До 22,
5: максимум. С одной стороны, вроде бы, конечно, справедливо, потому что это ненормально, когда человек, который работает, получает заработную плату, и даже если получает очень хорошие, большие деньги, платит там 18, 20, 22, а человек, который размещает капитал в облигациях, в акциях, ну, по акциям, конечно, сейчас рынок себя плохо чувствует, но, тем не менее, какие-то получает пассивный доход в виде дивидендов, в виде купонов, работает с паевыми инвестиционными фондами, он максимум платит 15. С этой точки зрения, конечно, я думаю, определенная справедливость, она все-таки ее удастся достичь, данной инновации, но, как всегда, есть один момент, как всегда, все в деталях, нюанс, да. У нас, я просто это как пример один беру, в 2025 году было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения с Объединенными Арабскими Эмиратами, да. Оно, соответственно, вступило в силу со многими другими странами из глобального юга, скажем так, подписано или будет подписываться, и там ставка 10%. Угу. Соответственно, когда крупный капитал, у которого нет проблем с получением резидентства Эмиратов или другого, будет выбирать, как и сколько, и где ему платить налоги, конечно, он предпочтет заплатить 10%, а не 22% на территории, соответственно, Эмиратов. И вот здесь уже получается дискриминация наших граждан, наших налоговых резидентов, и вот то, что уравняли-то, может быть, неплохо, но дальше.
4: Но видите, вы говорите уравняли. А можно ли считать это уравнением? То есть сначала мы задираем одним, людям, так сказать, все понимают, и переходят, перетекают капиталы там в эти инвестиции, значит, в... Не, да, это не инвестиции же, да, правильно
5: называть? Нет, это инвестиции. Инвестиционные бумаги, инструменты финансового рынка, это инвестиции. Да. Но инвестиции в финансовый сектор, не в реальный сектор
4: да,
5: экономики.
4: Да, совершенно верно. Да, значит, они перетекают в этот финансовый сектор. А потом такие, ну, тут-то уже задрали, а потом, ну, надо уравнять, значит, и задрать
5: да,
4: тут.
5: Да, правильно. Это как раз непоследовательность, потому что тогда, когда принимали прогрессивную шкалу налогообложения, тогда нужно было и для всех совершенно видов верно, доходов да. это сделать. С этой точки зрения полностью согласен, но здесь позиция Минфина, она непоследовательно, как и по примеру вот дубайскому, назову это так.
4: Но дубайский, конечно, коснется всех, в том смысле, что это, так сказать, общая экономика, и большие капиталы, это все равно они в любом случае...
5: Но это стимул для крупного капитала получать налоговое нерезидентство совершенно в Эмиратах. Ну или в других юрисдикциях, где у нас соглашение
4: без вот эти истории, которые волнуют каждого, там с повышением ставок на ЖКХ и прочее, вот тут, вот мне кажется...
5: Да, тоже такой достаточно болезненный вопрос, потому что тарифы на ЖКХ, я не помню, какими темпами, но больше 10, это двузначные темпы. Там, с одной стороны, у нас ставит цель таргет по инфляции в 4%, каждый год все переносит, говорят, вот на следующий год-то уж точно. А с другой стороны, тарифы на ЖКХ индексируются там на 10, 11, 12% и даже больше там от регионов. Много зависит. Это, конечно, я все это понимаю, разделяю, но здесь нужно опять понимать первопричины. У нас где-то до 2022-2023 года тарифы ЖКХ практически не индексировались. То есть они брали официальную инфляцию росстатовскую, официальную подчеркну, и от нее еще отнимали там 1-2 процентных пункта. И у нас тарифы в целом тогда росли, но это можно посмотреть, на 2-3 процента. Это не просто создало угрозу, реализовались риски недофинансирования инфраструктуры. Она находится в таком достаточно... ну, обещалом во многих регионах состоянии, там всякие электросети, их необходимо обновлять, на это, соответственно, поскольку она была недофинансирована, на это денег тогда не было. Инвестиционные программы не реализовывались. У нас нормальные инвестиционные программы в электроэнергетике пошли где-то года, наверное, с 24-го. Поэтому сейчас вот этими опережающими тарифами мы просто расплачиваемся за те ошибки, которые были допущены ранее, когда эти тарифы практически не индексировали, считали, что таким образом будут...
4: Но было все нормально, денег хватало, а теперь денег не хватает, поэтому...
5: Нет, как раз тоже. Тогда же, если бы и инвестировали, обновляли инфраструктуру и повышали тарифы небольшими темпами, тогда да. А так... У нас вроде бы не повышали, но при этом и деньги в обновлении, в создание новой тоже не вкладывались.
4: Значит, помимо ЖКХ, Ну, понятно, продукты питания, там сезонное подорожание, сезонный фактор. Дальше мясо. Тоже вот недавно про курицу говорили. Курица там растет в цене небывалыми темпами. А я, кстати, узнал, поделюсь, вот, что называется, офф-топ. Знаете, сколько кур в мире? Вот людей мы знаем, значит, там 8 миллиардов. Собак около миллиарда собак по всему миру. Большая часть, кстати, дворняжки, а из породистых лабрадор. Это мы с детьми сидели и выясняли. Мы начали с краснокнижных животных, но, так сказать, пошли по численности.
5: Дошли до дворняк.
4: И дошли до кур. Кур в мире 33 миллиарда. Представляете, 33 миллиарда
5: особей. Они же обновляются, скажем так.
4: Естественно,
5: поэтому,
4: конечно.
5: И я им говорю, как раз на каждого, поскольку по 5-4, по 4 в год.
4: Тут, конечно, можно взяться за голову. Я говорю, ну вы идете там, значит, покупаете курицу, фастфуд, говорю, крылышки купили. В порции там 8 или сколько, 6. Это 3 курицы, говорю. Ну что, да, ты их съел и не заметил. Значит, мясо растет в цене. Дальше растет история с утильсбором для техники. Для автомобиля, само собой, растет, к этому мы не привыкли,
5: Там снова, по-моему, будет индексация
4: совершенно
5: на 10-20%.
4: Да, значит, плюс техника, смартфоны, ноутбуки, компьютеры и прочее. Мобильная связь и интернет тоже, говорят, подорожает, значит, на 10%. Ну и дальше там такси плюс 30%, ну, как будто бы становится тяжеловато.
5: Давно еще стало становиться тяжеловато. Здесь, понимаете, основная проблема в чем заключается. Если мы посмотрим все эти сборы, проанализируем их, вот, разложим и посмотрим на них как на отдельно взятые, тогда вроде бы там сколько, 800 рублей за смартфон, ну, как-то, наверное, не очень много. А индексация тарифов ЖКХ, о которых мы говорили, на 12%, при том, что они в потребительской корзине 3,5% занимают, вроде бы тоже немного, а мясо дорожает, ну, как бы переживем. Но когда все это складывать вместе, тогда получается такой накопленный синергетический эффект, который по итогу и выливается в инфляцию. Поэтому как у нас Центробанк ставит цель, таргет по инфляции в 4%, при таких вводных, когда у нас уже который год инфляция имеет, да даже не который год, у нас она практически никогда не имела чисто монетарный характер, то есть когда количество денег в экономике превышало существенно объем предложения, у нас уровень денежной массы к ВВП 58%, это один из самых низких показателей в мире, на уровне даже стран третьего мира, если мы не берем те, где гиперинфляция бушует. Соответственно, у нас инфляции издержек нет. Монетарной инфляции нет, есть инфляция издержек в чистом виде. Бороться с ней путем повышения ключевой ставки – это в первую очередь удар как раз по предложению. Да, Центробанк говорит, что якобы не может влиять на предложение, влиять только на спрос, и пытается этот спрос сжать. Но когда у вас одновременно, в первую очередь, предложение сокращается, когда на рынке возникает дефицит доступных товаров и услуг, как импортных, так и, соответственно, тех, кто внутри стороны производится, тогда мы имеем такие последствия. К этому налагаются такие еще абсолютно немонетарные, непрогнозируемые факторы, как рост цен на топливо, который уже, мы это видим по статистике Росстата, перешел в цены, кстати говоря, мяса, в том числе из-за логистических издержек.
4: Хотя
5: есть другой фактор. У нас экспорт зерна снизился существенно по понятным причинам, и, соответственно, для продукции животноводства теперь себестоимость в закупке там, кормов и того всего, того, что зерна делается, оно снизится. Ну, как бы одно, другое может быть уравновесит, а может быть и нет. Посмотрим. Поэтому, когда у нас инфляция издержек в чистом виде, то здесь жесткая денежно-кредитная политика, высокая ключевая ставка, она ее только провоцирует и раскручивает, что мы видим каждый год. И единственным инструментом, самым эффективным инструментом борьбы с инфляцией является насыщение рынка предложением товаров и услуг. Для этого нужны инвестиции, они у нас в этом году обвалились.
4: Низкие налоги для бизнеса.
5: Низкие налоги. Ну, главное, даже, может быть, не столько уровень налога, сколько последовательность проводимой политики, чтобы на несколько лет вперед хотя бы бизнес мог планировать свои инвестиционные программы, свою вообще в целом оборотную деятельность, как по налоговой политике, так и по процентным ставкам. И основная эта проблема – это даже не столько уровень налога, сколько как раз непредсказуемость. И тогда невозможна реализация долгосрочных инвестиционных проектов. Если мы посмотрим, у нас в экономике в основном долгосрочные инвестиции, они реализуются только госкомпаниями, которым выписывают директивы, что вы должны там один объект построить, другой, у них поскольку не всегда финансовое целеполагание, они это берут под козырек и делают. А если мы посмотрим частные проекты, то разве что можно привести проекты крупнейшего бизнеса, да и то сейчас они, ну как это чиновничьим языком говорится, перенесены вправо. Это приводит к такому замкнутому кругу, что повышаем ключевую ставку, снижаем, боремся с так называемым перегревом, сбиваем инвестиции, на рынок не выходит дополнительное предложение товаров и услуг, растет инфляция издержек, еще и там валютные качели, то в одну и другую сторону тоже непонятно, как с одной стороны можно таргетировать инфляцию, а с другой стороны не таргетировать курс, когда зависимость прямая одного от другого. И поэтому мы видим очередной виток цен, который еще в наше нестабильное время может быть спровоцирован, как мы видим, чем угодно. Потом снова жесткую денежно-кредитную политику проводим. И вот так вот идем по кругу, к сожалению.
4: Да, значит, всегда в разговоре или в дискуссии эфирном или даже за эфирным с людьми, которые критикуют там политику в ДКП, значит, Центробанка, у меня есть один тезис. С моей точки зрения, железобетонный. Хотя на него всегда находятся, так сказать, контраргументы. Но мы-то как-то справились с 22-го, значит, вот сейчас 26-й. Так, и мы вывезли, могло быть хуже. Гораздо страшнее, но тем не менее, и президент это подчеркивал неоднократно, да, эффективность и главы ЦБ, и работу регулятора. Ну и как будто бы с этим сложно спорить, нет?
5: На это есть два тезиса. Один носит сугубо практичный характер, другой более философский. Начну с первого. В 22-м году, и все это признавали, я в том числе, Центробанк действовал абсолютно правильно, на удивление. То есть было введено валютное регулирование, были ужесточены требования к трансграничному движению капитала, то капитал прекратился. Центробанк объявил, по крайней мере, что будет восполнять золотой резерв. Сначала действительно там в моменте ставка вот в конце февраля дернулась на 20%, что очень много тогда, это мы сейчас вот привыкли, что при 21-й ставке жили три квартала, тогда это вообще было невообразимое значение, но потом она резко пошла вниз, Центробанк несколько раз проводил внеплановые заседания, и да, к сентябрю-октябрю она снизилась до уровня в 7,5, с 20%. До 7,5 всего лишь за полгода. Это как раз позволило не просто перезапустить инвестиции, а войти в инвестиционный цикл, которого у нас не было с нулевых годов. Одновременно с этим была очень грамотная бюджетная политика, стимулировалось предложение, то есть наращивание выпуска по там, абсолютно всей номенклатуре, поэтому получили, во-первых, рост инвестиций, существенный. Во-вторых, рост экономики на 4-5% в год. Мы это темпы, превышающие среднемировые, и это китайские темпы, когда, кстати говоря, китайские официальные лица и к нам приезжали, и наши официальные лица ездили в Пекин. Китайцы всегда в своих официальных протокольных речах, а мы знаем, что такое для китайцев протокол, они всегда подчеркивали успехи наши экономические, что мы вышли на такие темпы роста, и говорили, чуть ли мы вообще от вас не ожидали. Однако где-то в середине 2024 года в Центробанке в первую очередь посчитали, что у нас в экономике перегрев, что мы не способны настолько расти, и это высокая температура, это вообще ненормально, мы не способны развиваться, и необходимо вернуться на так называемые сбалансированные темпы роста в 0,5-1, в лучшем случае 1,5%, якобы вот Россия может только на это. И какие-то ресурсы у нас ограничены от трудовых, но у нас низкая производительность труда. Если внедрять даже уже существующие технологии, можно сократить, вот по расчетам Дмитрия Белоусова, главы Центра макроэкономического, одного из руководителей, точнее, Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, если Россия выйдет на уровень производительности труда хотя бы как в Италии, у нас подлежит высвобождению сокращению до 15 миллионов рабочих мест. Тогда мы уже будем не про дефицит кадров говорить, а будем думать, как людей пристроить. То есть это все возможно. Теперь к философскому тезису переходим. Вот, мне кажется, в этом и заключается та проблема, из которого состоит целеполагание Банка России. Что мы максимум, что можем, это справиться с внешними вызовами, преодолеть санкционное давление. И, в общем-то, то, что мы не рухнули, это уже молодцы мы. Но это такая очень, я бы сказал, даже не консервативная, сугубо защитная стратегия, что мы всегда от кого-то обороняемся, думаем, как бы не пропустить удар. Это тоже необходимо. Но лучшая оборона — это атака. И мы должны не думать, что вот какие мы молодцы из-за того, что не рухнули, из-за того, что нас не задавили. А как нам выйти на те темпы роста, которые превышали бы и среднемировые, и были бы китайскими по 4-5%. И мы это сделали. И за последние, ну, давайте возьмем 6 лет, у нас было 3 кризиса. Первый — 20-й год, ковид вызван внешними причинами, локдауны и вот все в этом куче. Потом 22-й год, санкционный удар, тоже внешний. А сейчас, что у нас есть, это сугубо внутренний рукотворный кризис, до которого довели, к сожалению, мы сами. Не было никаких абсолютно внешних факторов, которые бы привели к тому, что у нас темпы экономического роста обвалились бы с 5 там, до 0,5-1%, инвестиции сокращаются.
4: Так ли это, которые, Никит, простите, ради бога, да, что перебиваю, так ли это? Тут, так сказать, надо быть аккуратным, да, на тонкий лед вступаем. Но СВО, а что тут говорить? Ну, значит, с одной стороны, конечно, и внешние вот эти факторы, да, санкционное давление, уход компаний и прочее, прочее, прочее. С 18-й стороны, ну, надо, так сказать, развивать ВПК, да, и мы знаем, что туда пошли деньги, да. Люди, так сказать, в 3 смены на предприятиях стали получать хорошие зарплаты, участники СВО, так сказать, получают хорошие зарплаты, да. Это же, мы же не можем это не учитывать. И вот это, с моей точки зрения, можно назвать одной из главных причин того, что...
5: Это как раз благодаря СВО, росту оборонного заказа, это стало одной из причин того, что у нас экономика начала расти опережающими темпами, потому что деньги пошли в регионы, которые были хронически недофинансированы, люди стали получать зарплату, это подтянуло потребительскую экономику. Если мы посмотрим структуру ВВП, за счет чего его рост происходил за эти годы, то там значительная часть — это именно потребление. То есть люди просто стали лучше жить и покупать товары и услуги. Конечно, хотелось бы, если бы покупали бы сугубо отечественные, но даже если мы наращиваем потребление за счет импорта, это тоже неплохо. У меня язык не принёт сказать, что если человек покупает Geely Маджара, а не Lada Vesta или Lada там, Гранта, то это значит, мы должны его критиковать и говорить, что ты не на отечественном ездишь. Поэтому это тоже плюс. И как раз СВО, ВПК помогло как с практической точки зрения перезапустить инвестиционный цикл, потому что ВПК имеет огромный синергетический эффект. Это высокотехнологичная отрасль, где мы полностью импортонезависимые, это технологический суверенитет и создает мультипликативный эффект для многих других отраслей. И это первое с точки зрения опять практики. ВПК как раз стал не торможением, а драйвером нашего роста. А второе, у нас поменялась философия. Ведь с 2014 по 2022 год импортозамещение во многом носило декларативный характер. Все мы знаем там, продукцию, где просто китайские, значит, наклейки, шильдики были убраны, наши наклеены. Ну, за исключением, там, может быть, авиастроения, там еще ряда отраслей. А с 2022 года у нас пошло реально импортозамещение. Посмотрим ту же микроэлектронику. У нас там, да, понятно, мы никогда на уровень Тайваня не выйдем, но типологию в там, 70 плюс нанометров, которая составляет 70%, 70-80% рынка микроэлектроники, потому что для стиральных машин тебе вот такой небольшой чип не нужен.
4: Да, значит, это тезис, я уже слышал, да. Да типа зачем нам они маленькие нужны?
5: Нам это безусловно надо. Мы объективно посмотрим на вещи, мы это не сможем, скорее всего, в обозримой перспективе достигнуть. Но хотя бы импортозаместить 70% рынка, где у нас есть компетенции и технологии, мы должны. И мы этого сейчас делаем. Нам все надо, чем больше, тем лучше.
4: Да, и чем меньше, ну, в смысле, размера на эти нанометры этих, это тоже, конечно, нужно. Значит, вот давайте назовем все-таки, вот прямая причина вот этих всех подорожаний, удорожаний и так далее, о которых мы говорили. Это все происходит, вот если коротко ответить.
5: Инфляция издержек.
4: Это плохая работа Центробанка. Это расплата за... расплата плохое слово. Это плата, так сказать, за специальную военную операцию. Значит, это почему?
5: Здесь со специальной военной операцией это практически никак не связано. Если мы не связываем санкционное давление, то есть рост финансовых и логистических издержек, который у нас был в 2022-2023 году, но цепочки выстраиваются, да, там санкции постепенно как-то модернизируются, накладываются, но в целом мы к этому адаптировались. Но и сейчас это никакой существенной роли не играет. Вот у нас по этому году официальная инфляция составит где-то 6-6,5%, из них 1,5% — это прямой вклад топлива, как точнее, как прямой, так и косвенный, за счет распространения вот этой, вот этих топливных издержек на другие, на другую продукцию. Еще там 1-1,5 это, соответственно, санкционные ограничения давления. Монетарная инфляция буквально пару процентов. Ну, слушайте, даже вот 6-7%. Ну, я понимаю, люди, многие скажут, да у меня там 10-12% инфляционное ожидание.
4: Да какие 10-12?
5: Наблюдаемая инфляция у нас 13, согласно социологическим исследованиям.
4: Если 13, в прошлом году, значит, бак мне заправить...
5: Нет, ну мы это не... Да, ну, это же я...
4: 4,5, сейчас полбака, значит, больше 5. Шея свиная на шашлыки, сейчас вот заканчивается сезон шашлыков. В прошлом году за 450 еще можно было купить, значит, в хорошем магазине хорошую шею, там, значит, по акции, там, типа, да, 450, ну, 500, может быть, там, 520. Сейчас 800, 750. Ну как?
5: Я, кстати говоря, провел упражнение недавно, я взял... В банковском же приложении все сохраняется, траты на закупки. Я поставил то, что было 3 года назад, и то, что сейчас, в целом, корзина подорожала на, то ли на 23, то ли на 25%.
4: Ну, примерно с декларируемой инфляцией.
5: Нет, выше. Это где-то там плюс-минус 8% декларируем у нас 5-6. Угу. 5,5, по-моему, по прошлому году. Наблюдаемая инфляция, то, что ощущает население, по всем социологическим исследованиям, это 13-14%, поэтому я... предлагаю на эту цифру ориентироваться, но 13-14% это много, но вроде бы как-то повышено. И понятно, чем меньше, тем лучше. Но если мы посмотрим нулевые годы, понятно, что ситуация в экономике была там совершенно другая, по-другому формировался ВВП, там заходили нефтедоллары, на которых развивалось внутреннее потребление. Но тогда у нас редко, когда инфляция принимала однозначное значение. Но, тем не менее, доходы росли опережающими темпами людей в номинале, а ВВП рос опережающими темпами по 7-8%. Всем было, в общем-то, наплевать, что инфляция 12-15%, и Центробанк не говорил, нет, давайте мы там ставку задерем до 20-21%, и там еще выше, хотя такие значения тоже в начале нулевых наблюдались, но потом пошло все-таки на снижение, потому что нам нужно 4%, иначе будет как в Турции, но это уже говоря современным языком. Но если мы берем пример Турции, во-первых, я не призываю так сделать, но турецкая экономика растет там, на 3-4%.
4: Но доходы... люди жалуются.
5: Да, ну, жалуются у нас, если мы посмотрим, с 2014 года, когда у нас таргет по инфляции, реальные доходы населения, что в России, что в Турции, как были примерно на одном уровне в среднем, так они сейчас и остались.
4: Так, у нас в гостях руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский, Никита Комаров. Если есть вопросы, пожалуйста, ВКонтакте, Рутюб, Телеграм принимаем.

0: что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Вечер на радио «Спутник».
2: Меня зовут Алёша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. С радостью представляю вам гостя Никита Комаров, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала Константин Двинский. Так, поговорили мы. Про семейную ипотеку. Так, давайте вопросы. Есть вопросы. А я где деньги возьму? Это не к нам.
3: Это в Минфин или в Центробанк.
2: Да. Зарплату не повышают такими темпами. А им воровать надо меньше. Кому им? О чем речь? Вот о чем речь. Расскажите про возврат НДС Западу России. Это ведь в Конституции у нас прописано. Что это за...
3: Честно говоря, мне сложно понять, что это такое. Может быть, речь идет о том, что компании-импортеры, компании-экспортеры, они вычитают НДС при экспорте, но он им возвращается. Он идет не на Запад, он... Возвращается, соответственно, тем компаниям-производителям, которые у нас, в основном это, понятно, сырьевые товары, они сначала НДС уплачивают, а потом возвращают. Или торговые компании, которые занимаются трейдингом, они тоже НДС возвращают себе, чтобы Россия НДС платила на Запад, мне об этом неизвестно.
2: Напишите, может быть, вы расшифруете, что вы хотели спросить, дорогие слушатели. Так. С 1 октября 2026 года в России кардинально меняются условия семейной ипотеки. Минфин утвердил масштабную, это хорошее слово, дифференциация. Хорошее.
3: Чиновничье.
2: Да, совершенно верно.
3: Да, такое же, как и донастройка.
2: Донастройка. Ипотека станет дороже для детей семьи, для семей с детьми, простите.
3: Ипотека тема достаточно сложная. Здесь, если небольшой экскурс в историю сделать, в 2020 год была введена так называемая массовая льготная ипотека. Это совершенно тогда, в принципе, заслуженно рассматривалось как мера, которая потянет стройку, стройка создает мультипликативный эффект, соответственно, во время ковидных ограничений не грохнется вся экономика. И тогда действительно ввели массовую льготную ипотеку под 6%, все ринулись ее брать, и, в общем-то, она свою задачу выполнила, в том числе благодаря ей 2020 год мы прошли относительно уверенно. При этом ее как только основная часть, острая часть ковида-кризиса закончилась, необходимо было отменять. Тем не менее, ее продлевали каждый год в интересах, понятное дело, застройщиков, в первую очередь, и банков, что немаловажно. Здесь у нас много говорится про девелоперов, но банки тоже бенефициары. Для них это очень надежные виды кредита, которые резервы, соответственно, в большом количестве не нужно направлять, потому что государство субсидирует значительную часть ставки. И у нас каждый год массовая льготная ипотека продлевалась, это привело к разгону цен. Я сейчас даже точные данные скажу. У нас в 2019 году средняя стоимость квадратного метра составляла где-то 70-75 тысяч рублей в новостройке, а сейчас 200-220. То есть в три раза за 7 лет. Но понятно, доходы населения не выросли такими темпами. И какую угодно ипотеку придумывай, и льготную, и семейную, там, дальневосточную, арктическую, когда у вас и по какой угодно ставке, когда у вас сама стоимость выросла, то уже там и 6, и 10, и 12% это все равно дорого.
2: Я просто боюсь, что все, это же такая история, что все равно будут типа покупать, сколько бы там ни было, да, какой процент ни был, всегда найдутся люди, которые там нуждаются в улучшении жилищных условий, всегда, так сказать, будут изыскиваться какие-то деньги там у родственников, по сусекам, по амбарам и прочее, прочее. И всегда найдется возможность отчитаться, типа, все норм, смотрите, а мы там подняли до 12%, да, за одного ребенка, но покупают нормально.
3: Какие-то объемы, безусловно, останутся, но мы можем посмотреть даже этот год в сравнении с предыдущим, и семейная ипотека, она сильно просела, по каким угодно все-таки ставкам люди покупать не готовы, потому что банально нет денег, как когда на ипотечном калькуляторе идет расчет, сколько должен быть ежемесячный платеж, то у многих глаза закатываются, и, соответственно, покупка до лучших времен откладывается, хотя есть те, которые готовы брать по 18-19% ипотеку в надежде на дальнейшее снижение ставки, на рефинансирование, но Набиуллина, наверное, на это улыбается и говорит, да-да-да, снизим вам ставку. Поэтому, на самом деле, по ипотеке очень так сейчас скромные достаточно темпы, и застройщики воют в том числе поэтому, очень медленно наполняются эскроу-счета, проектное финансирование растет, и распроданность к стройготовности сейчас составляет 68%, но такой средний безопасный уровень считается 70%. То есть пока отставание, да, небольшое, но показатель стремительно падает. Там года...
2: Темпы, да.
3: Темпы, да. Года полтора-два назад, ну, два назад было 80%, сейчас 68%. Соответственно, я не хочу говорить о том, что у нас может быть кризис девелопмента, как это, например, в Китае там, в один момент было, но потом быстро ситуацию стабилизировали. Но в стройке, да, ситуация не очень хорошая, и нынешние изменения в семейной ипотеке, они... продажи точно не поддержат, а сократят. С другой стороны, целеполагание в целом, вот эта вот дифференциация, это может быть и правильно, потому что семейная ипотека у нас до текущего момента уж точно не носила такой продемографический характер. Если мы посмотрим статистику, основная часть семейной ипотеки направлялась на покупку квартир однушки, студии там, или максимум двухкомнатная. То есть в таких условиях, о каких многодетных семьях можно говорить, самый главный ограничитель для рождения новых детей, согласно абсолютно всем социологическим исследованиям, составляет даже не уровень дохода семьи, а стесненность в жилищных условиях, потому что даже какая-нибудь была бы тяжелая ситуация в экономике, как-то что-то у нас люди предприимчивые, что-то там найти, как-то дополнительные деньги на текущую жизнь заработать все-таки можно. А вот если стоимость жилья заградительная, то никаких денег не хватит, поэтому вот, на мой взгляд, за последние несколько лет для ухудшения демографии в России никто не сделал больше, чем стройотрасль, все то, что вокруг нее происходило.
2: Да, заградительные, заградительные. Значит, Роман задает вопрос. Да, Анатолий, во-первых, говорит, Анатолий, добрый вечер. Из опыта, как только сделали семейную ипотеку, цены на квартиры выросли сразу раза в два. Лучше бы не делали.
3: Но это, наверное, про массовую льготную идет речь, потому что семейная ипотека, она очень долго существует, она вот, там, с незапамятных времен существует, а именно массовую льготную, чтобы практически каждый человек, ну, даже не практически, реально каждый человек мог взять под 6%, и не одну.
2: Но не получится.
3: И не одну, это было в 2020 году так было.
2: И, Никит, там было, значит, ограничение 8 лет, по-моему, ребенку должно быть.
3: Нет, нет, в 2020 год это не семейная, это массовая льготная ипотека, когда каждый гражданин мог взять под 6%, и изначально вообще сколько угодно квартир, но все, понятно, ринулись брать, и с этого момента у нас и произошел рост цен существенный. И сама семейная ипотека, она все-таки к такому разгону не привела и не приводила. Это вот именно проблема в массовой льготке. Ее только отменили в середине 2024 года.
2: Роман спрашивает. Добрый день. Вопрос к гостю. Какой рецепт лечения экономики издержек? Можно поподробнее. Понятное дело, что...
3: Инфляция
2: нужно...
3: издержек, наверное.
2: Какой рецепт лечения экономики издержек?
3: Ну, мы про инфляцию издержек говорили, поэтому, скорее всего,
2: можно поподробнее. Инфляция. Понятное дело, что нужно насытить рынок, понижать ставку с вопросительным знаком. Есть же очень большая вероятность, что финансы пойдут в недвижимость, что снова разгонит инфляцию. Наш постоянный искренний слушатель.
3: Здесь я бы ответил, что наш постоянно искренний слушатель концептуально стратегически прав. Единственным инструментом борьбы с инфляцией издержки является насыщение рынка и вообще с любой инфляцией, является насыщение рынка достаточным предложением товаров и услуг. Сделать это можно как за счет внутреннего спроса, для этого необходимо перезапустить инвестиционный цикл, и все инструменты есть, и ничего дополнительно выдумывать не нужно. Их правительство за счет бюджетного стимула великолепно опробовало сначала в 2020 году, потом тогда, тренировавшись, на полную мощность запустил в 2022-2023, весь 2024 год они еще действовали, и это, собственно, и привело к опережающему росту ВВП и выпуска. Достаточно просто вернуть деньги в экономику, в бюджет, потому что у нас в бюджете, ну, я не согласен, что есть такие алармистские мнения, что бюджет там дефицит растет, кризис, в бюджете денег нет, это не так. Есть, но их нет именно для развития, для V-образного восстановления экономики. Это первый момент, то есть перезапуск инвестиционного цикла, а второй — это наращивание импорта, который у нас как раз с 2025 года грохнулся.
2: Угу. Молодой семье нереально купить квартиру, арифметика простая, кормить семью будет только папа, еще ипотеку платить. Государство такое ощущение, это не понимает, все придумано, опыт Беларуси в помощь. А что там в Беларуси есть?
3: В Беларуси есть программа, согласно которой семье с тремя и более детьми, если не ошибаюсь, дают и за каждого ребенка списывается часть ипотеки. Да.
2: Угу. Это... А после третьего типа 100 или
3: нет,
2: по
3: по-моему,
2: да?
3: Либо с второго, либо с третьего списывается, а полностью там либо четвертый, либо пятый, может быть, шестой. Но это нужно уточнить. Это, мне кажется, мера, она для нас была бы действительно актуальна. Но при условии, что на данную программу могут претендовать наши граждане, которые там здесь родились, в регионах жили, потому что значительная часть социальной поддержки, она уходит вчерашним мигрантам. Это, на мой взгляд, неправильно. Но если мы посмотрим белорусский опыт, то к коренному изменению демографической ситуации такая мера не привела. Но я не готов сейчас конкретно про причины раскладывать, потому что белорусский опыт подробно здесь я не изучал. У нас есть наш опыт.
2: У казахов, кстати, у казахов тоже
3: я
2: там.
3: Я наш опыт даже скажу. Ну, у казахов там отдельно демографическая ситуация, как и во всей Средней Азии. Я про наш расскажу. Это так называемое сахалинское демографическое чудо. Либо в 2011, либо в 2012 году ввели меру 1 000 000 рублей за каждого, за третьего ребенка и последующих. Ну, там вроде бы такая оригинальная мера, но надо понимать, что тогда 1 000 000 рублей 15 лет назад, да, это были совершенно другие,
2: да, конечно,
3: деньги, как,
2: да,
3: сейчас там 3 или 4. И как бы не думали то, что она приведет к росту серьезному рождаемости, но случилось именно такое, потому что на Сахалине люди стали брать эти деньги и вкладывать в расширение жилплощади. Учитывая сахалинские географические условия, там, сейсмологию, человейники, вот эти вот ЖК, да, отвратительные, которые у нас
2: строят
3: за МКАДом и там, под,
2: да,
3: Питером.
2: Почему МКАД?
3: Да, ну, вообще там, в целом, на Сахалине это строить нереально. Поэтому там, в общем-то, ну, не то, что прям совсем малоэтажное, но, скажем так, не 50-метровый человейник. И там действительно как бы строились вшире. Люди начали покупать эти квартиры, либо собственные дома, улучшать свои жилищные условия. Это привело к тому, что за несколько лет суммарный коэффициент рождаемости на Сахалине вырос где-то с 1,55 до 2,05, по-моему,
2: мощно,
3: на женщину. 2,1 – это уже, естественно, воспроизводство населения. То есть они вот практически дошли, с 2018 года у них там пошло вниз, потому что, во-первых, это 1 000 000 рублей уже стало не такой существенной суммой. Вот, и, соответственно, там цены, понятно, на жилье подросли, но это показывает то, что это работает, если вкладывать деньги именно в улучшение жилищных условий и там уже дальше дополнять необходимыми выплатами семье. То есть наш опыт есть, и что самое главное, чем у нас отличает ситуация от Европы и от некоторых стран Азии, от Китая, от Южной Кореи, тем, что желаемое количество детей, согласно опросам, у нас больше 3. То есть еще не произошел тут, как в других странах, ментальный сдвиг, да, согласно которому люди не хотели бы иметь детей. И еще, я думаю, пока не поздно этим вопросом заняться, но как будет там через 5, через 10 лет,
2: надо
3: уже
2: изучить
3: непонятно.
2: Сахалин, сахалинский опыт какой?
3: Ну, где-то с 2011-2012 года. Даже сейчас,
2: любопытно,
3: когда эти меры сохраняются, там все равно суммарный коэффициент рождаемости, он сильно выше общероссийского. Да, и там надо понимать, тоже именно наши коренные люди рожают, мигрантов там не так много.
2: Значит, смотрите, еще одна такая тема есть любопытная, которую хотел обсудить. Ее можно там даже на сниженной лексике, чтобы было понятнее. Вот казалось раньше, что существуют какие-то такие негласные правила, которые там по повышению налогов, по, так сказать, сложным временам в экономике. Когда они трогали, ну, я позволю себе этот термин, микроэкономический, бедолаг, Бедолаг, не трогали. Но типа есть там у тебя там 100 тысяч рублей на счету, ну ты никому не нужен. Если нужно было с кого-то там что-то взять, когда стране не хватало, брали с тех, у кого эти деньги есть. Сейчас это все, так сказать, ложится на плечи, в том числе бедолаг. Вот эти, то, о чем мы говорили, повышение налогов, повышение налогов на прибыль, значит, повышение налогов на счета, на вот эти дивиденды там и прочее, прочее. Даже на самые минимальные. И то идет повышение. При этом мы слышим регулярно, уже который год подряд, да, о сверхприбыли наших финансовых, ну, банков, короче говоря. Да, банки рапортуют, у них все в порядке, год от года растет прибыль, причем рекордными темпами и так далее. Нет ли здесь какой-то диспропорции во внимании, давайте так скажем?
3: Есть, во внимание. Конечно, диспропорция есть. Я сейчас не свое мнение, а логику правительства здесь попытаюсь объяснить, как они считают. Значит, поскольку ситуация в экономике непростая, в 2027-2028 году банкам предстоит существенное повышение нормативов по капиталу, потому что Центробанк еще следует так называемому Базелю 3, то есть там резервы просто нереально делают. Угу. Как бы, может быть, это и правильно, но, на мой взгляд, избыточно все-таки регулирование, плюс сейчас идет вовсю реструктуризация кредитов, это, соответственно, ну, не банки, проблемные компании не стараются не уводить в дефолт и банкротство, потому что им с ними возиться тоже смысла нет, они их стараются поддержать, чтобы сохранить их платежеспособность, переносят, соответственно, выплаты процентов, переносят гашение тела долга, вот с угольщиками так пару лет мучились, сейчас вроде бы конъюнктура благоприятствует, они платить хотя бы по кредитам начали. На все это, соответственно, требуется банковский капитал, требуется на все это дело прибыль, которая в капитал и уходит. Там действительно она там каждый год обновляет рекорд. Недавно Центробанк уточнил, донастроил прогноз по банковской прибыли на 26 год. Это будет 3,9-4,4 триллиона рублей. Ну, когда у нас прибыль реального сектора падает на 5-10%. Процентов, а в реальном выражении там на все 15, это, конечно, вызывает вопросы, тем более сейчас так называемый windfall tax, налог на сверхдоходы, собираются забрать у тех, кто занимается цветной металлургией, у золотодобытчиков, и здесь закономерно и логичный вопрос возникает, а банки чем хуже. Вот, да, конечно, у нас основные банки — это государственные, дивиденды, которые они платят, это они идут в бюджет, пусть не полностью, но суммы немаленькие. На мой взгляд, есть здесь пространство для того, чтобы повысить налог на прибыль для банковского сектора, и в мировой практике такой опыт есть.
2: Но тут, знаете, это же как...
3: И он не противоречит развитию.
2: Да, старое это избитое выражение. Да, мой дедушка был не против богатых, а чтобы не было бедных. Да? Вот здесь, так сказать... Мне там или любому из россиян, так сказать, я думаю, что меньшинство, вот, давайте там капиталистов, значит, жуют, что-то там, значит, каким-то образом нахлобучивать, да, повышать налоги, там, забирать у них деньги. Нет, речь не об этом. Речь о бремени как раз простого человека.
3: Именно так.
2: Да, чтобы ему было проще.
3: Здесь никто не против того, чтобы банки много зарабатывали, но они должны зарабатывать много, когда... Все, в общем-то, субъекты экономической деятельности, там и граждане, и компании из реального сектора, они тоже, их прибыль хотя бы не падает. Ну, у нас просто такая выстроена система, что на вершине экономики стоит финансовый сектор, и считается, что реально обслуживает его интересы. Хотя, по сути, в Китае, например, должно быть наоборот, то есть финансовый сектор выступает опорой реального и, в общем-то, направляет ресурсы на его развитие. Там такого понятия, как банковская прибыль, его ну, вообще нет, если... Там кто-то думает о том, что там, он захочет разместить капитал, получать проценты и на них жить, но его будут, если это там, физлица, налогом существенным обладать, если это там, организации, то, в общем-то, это просто не поймут, что они так делают. А все банки, они там, понятное дело, государственные, они именно финансируют экономику, они зарабатывают прибыль. Прибыль им нужна исключительно как такой учетный бухгалтерский параметр, который они получают в маржу и дальше уже направляют на цели, которые задает правительство. А у нас система другая. В этой системе я не буду там, мечтать им говорить о том, что нужно перестраивать, нужно делать так. Это понятно, что нужно, но я понимаю, что этого не будет. При этом повышение налога на банковский сектор там, хотя бы до 35% это ну, дополнительно где-то 400, от 300 до 300 миллиардов до полутриллиона рублей. В общем-то, когда у нас повышают налоги на ПИФ и хотят с этой меры взять... Там, вводить, точнее, на ПИФ и на паевые инвестиционные фонды, хотя там 130 миллиардов взять. А в том году Минфин вообще захотел ввести НДС на российский софт, на ПО.

0: Все-таки основные поступления как раз не бедолаги формируют, потому что бедолаг, если там общипать нечего, все равно основные налогоплательщики — это крупный и крупнейший капитал как среди компаний, так и физлиц. Вот, поэтому с этой точки зрения там, их, они являются главными проигравшими от всех вот этих налоговых донастроек и инноваций за последние годы.
1: Добрый вечер. Писал ранее, что у нас двое детей, третьего тяжело уже физически. Рапортуем. Пропаганда работает и ждем третьего ребенка. Поздравляем, молодцы. Так держать. Поддержка у нас многодетно хорошая, но прийти к этому очень сложно. Алексей из Тульской области. Еще одна. Работал в двух госкорпорациях. Одна беда – эффективный менеджмент. Сейчас отдают корпорации на корм банкам. Не буду тут это, но результат будет как в Росатоме или авиастроении. Ну, что, Росатом, кстати, не такой уж плохой пример.
0: Ну, Росатом — это лидирующая в мире компания, занимает 40% атомной отрасли. Более того, это настоящий полноценный государственный холдинг, который решает задачи не только в секторе атомной отрасли, но занимается многим другим. Например, открыл фабрику по производству литионных батарей в Калининграде. Сейчас занимается развитием Северного морского пути, налаживает там логистику. С DP World будут формировать совместные предприятия по вот, развитию. Поэтому Росатом — это отличная компания. РЖД тоже можно, кстати, сказать.
1: Вот 3 минуты у нас остается. Важный вопрос. Мы сегодня практически не трогаем. Обратите внимание, слушатели, вы сейчас жалуетесь, что вот там обсуждаете что-то, значит, какой-то мир, там Америку и прочее, прочее. Мы вообще ни слова сегодня не говорили, значит, про как бы мировую экономику. Да? Хотя там...
0: Но это тоже важно, чтобы понимать, очень что нам важно ждать, потому что совершенно зависимость верно никуда не делась.
1: Значит, вот в этих сложных условиях, с одной стороны Армузский, там Бабель-Мандебский пролив, с другой стороны вот это санкционное обложение, масса проблем. Те процессы, которые происходят у нас в стране, сложные. С вашей точки зрения, они, и в принципе, так сказать, с экономической науки, они каким-то образом сказываются на инвестиционной привлекательности? И можно ли говорить, что приоткрыв, что ли, да, так сказать, за счет чего, во-первых, да, и можно ли сделать это приоткрытие нашей экономики, нашей страны для инвестиций, вот эти проблемы, о которых мы говорили без малого часа, значит, они будут снижаться?
0: Ну, во-первых, я бы здесь хотел бы начать с того, что у нас инвестиции внутри страны обвалились, и будет по году минус 5-6% по сравнению с предыдущим. То есть у нас даже привлекательность для внутреннего инвестора, учитывая там все вот эти вопросы, начиная от денежно-кредитной политики, заканчивая курсом валют, они сильно падают. Во-вторых, даже если бы у нас были идеальные макроусловия и прогнозируемость, рассчитывать на то, что придут какие-то иностранные инвесторы и нам все здесь построят, уж точно не приходится. Если вспомнить времена, когда мы с Западом чуть ли не в десна целовались, не было западных инвестиций, заключением каких-то точечных сфер, вроде автомобилестроения, ну, там, последний самый момент принудили СП открывать. Инвестиции были в основном в добычу и на финансовый рынок. По сути, это был такой спекулятивный капитал, который сюда заходил, зарабатывал, раскачивая финансовые рынки, и выводил деньги обратно. То есть никогда не было у нас иностранных инвестиций, тех, которые нужны. То есть инвестиции даже не деньгами, а технологиями, компетенциями, навыками. И думать о том, что там придут, если сейчас не с Европы, США, из Китая, из Индии, да, из арабских. Ну, Китаю есть куда у себя в стране вкладывать. У них совершенно другая политика. Они даже не понимают, что такое внешние инвестиции, если они не преследуют далее политические цели, как это в Африке происходит. Индия внутри тоже, у них валютное регулирование похлеще китайского, у них рупию во внешний контур не выпускают, и все деньги, которые там находятся, они обращаются в Индию. Но даже если бы этого не было, то, учитывая изменения геоэкономической системы мироустройства, нет никакого глобального капитала, нет никакого мирового капитала. Капитал становится национальным. И в первую очередь он будет смотреть на собственную страну, а на другие рынки только если есть сверхвысокая доходность. А если кто-то дает сверхвысокую доходность, то значит он готов поделиться своим достоянием для других стран, для инвесторов из других стран. Лучше давайте мы сами эти деньги будем зарабатывать.
1: Короче, надеяться надо на себя, перефразируя. Надеяться на себя, ну, не просто надеяться,
0: работать. У нас это все было. Да. То, что обрушили своими руками, это как бы факт. У нас инвестиции и капитал, и оборот, все это шли хорошими темпами.
1: Никита Комаров, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда, автор телеграм-канала «Константин

0: Ильинский был у нас в гостях. Спасибо большое.
1: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: знать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Новые правила семейной ипотеки. Контекст. Ставка по кредитам будет носить дифференцированный характер. При ее определении станут учитываться базовые факторы: количество детей в семье, размер кредита и регион проживания. Новые правила Минфина вводят максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита. Он ограничен 15 годами. В цифрах новые условия выглядят так. Самая маленькая ставка 2% доступна при кредите до 10 миллионов рублей семьям с 5 и более детьми. Максимальный порог в 10% получат заемщики с одним ребенком при условии, что они берут не более 6 миллионов рублей. Условия по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство останутся на прежнем уровне – 6%. Количество детей и регион на ставку не влияют. Таким образом, упор будет сделан на многодетных, которые реально влияют на демографическую ситуацию в стране. Программа «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году по поручению Владимира Путина. За это время такой ипотекой воспользовались более 2 миллионов семей. Ее доля в общем объеме жилищных кредитов сейчас превышает 55%. Банки выдали льготные займы на сумму около 11 триллионов рублей.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Самаре и Ереване 2. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Иран в настоящий момент не ведет переговоры по своей ядерной программе. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями начинается в России. Финал всероссийского конкурса среди педагогов колледжей и техникумов стартовал в Новом Уренгое. Подробности далее. Временного размещения открыто для жителей села Кубринск Ярославской области, где произошел пожар на заводе пиротехники. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, часть села после пожара обесточена, на месте работают аварийные бригады энергетиков. Возгорание произошло в понедельник на территории завода по производству петард. В МЧС России рассказали, что погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Причины пожара установят специалисты, продолжается поисково-спасательная операция. Иран в настоящий момент не ведет переговоры по своей ядерной программе. Об этом сообщил иранский телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на иранское официальное лицо, которое опровергло информацию о том, что Исламская Республика показывает гибкость по ядерной тематике. Собеседник телеканала не уточнил, является ли прежняя позиция Ирана такой же, как и была при заключении Исламабадского меморандума с США. Предполагалось, что Тегеран начнет с Вашингтоном диалог по ядерной программе Ирана только при выполнении ряда условий, в числе которых прекращение войны, разблокировка иранских активов, снятие морской блокады и снятие санкций с нефтяного сектора. Британская полиция сообщила о задержании в Ливерпуле более 80 сторонников запрещенной пропалестинской организации «Палестин Акшн», собравшихся на фоне проведения ежегодного съезда правящей партии лейбористов. Он проходит в Ливерпуле с 27 по 30 сентября. По оценке правоохранителей, в акции протеста приняли участие около 180 человек. «Палестин Акшн» была запрещена в прошлом году. Членство в движении или его поддержка являются уголовным преступлением. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, начинается в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чугланов. Ранее Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболеваемости ОРВИ, СПИДом и гриппом по итогам 38-й недели. Согласно данным ведомства, в России зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что почти на 34% выше показателей предыдущей недели. В категории повышенного риска пожилые, дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Финал всероссийского конкурса среди педагогов колледжей и техникумов «Мастер года» стартовал в Новом Уренгое. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. На мероприятии собрались 89 финалистов из всех регионов России. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, сообщил, что в этом году в конкурсе приняли участие почти 13 тысяч педагогов, и это стало абсолютным рекордом в его истории. Имена 10 призеров конкурса будут объявлены 1 октября. В этот же день для них пройдет завершающее конкурсное состязание «Влюбить в профессию». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: У нас в эфире Борис Рожин, автор «Макс» и телеграм-канала «Колонель Кассат». Борь, салют.
3: Всех приветствую.
2: Салют, салют. Слушай, сегодня можно будет, ну, что-то, так сказать, какое-то настроение такое, может быть, над форматом, может быть, звоночки попринимаем, если ты не против. Там
3: вообще без проблем.
2: Там будет у нас темка, мне кажется, любопытная. Любопытная темка будет у нас. Про ядерную в эту руку, в мертвую руку, в смысле, поговорим. Но об этом чуть позже. Мы ее проанонсируем. Сейчас подумаем, что там. Буду думать параллельно, значит, как сформулировать вопрос, чтобы узнать просто мнение нашей аудитории. А пока начнем с заявлений Пескова. Дмитрий Сергеевич, пресс-секретарь российского президента, говорит, что Украине придется заплатить за свои действия в последние месяцы. Ну, там в том числе, конечно, значит, поговорим про этот... Безусловно, об этом говорил президент. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Пресс-секретарь президента отмечает, что войска продолжают спецоперацию и последовательно наносят удары по военным целям противника. Национальные интересы России известны. Она должна гарантировать безопасность и сделать так, чтобы никому не повадно было заявлять о планах нанести сокрушительный удар. Но и заявление Путина Песков назвал исчерпывающим насчет предложений по регулированию конфликта, но там в том числе касалось, речь шла об ударах во время выборов. Об ударах во время выборов. Вот. Ну что, начала платить за свои действия в последние месяцы Украина?
3: Ну, все очевидно. Последняя неделя в Киеве вообще получилась, особенно на показательные, наглядные, ПВО совсем не справляются. То есть, да, это просто фиксирует, что, да, в беспилотной войне, на текущий момент, да, мы добились преимущества, и, собственно, его сейчас реализовываем, потому что противник не может прикрыть небо над столицей, несмотря на то, что там были сконцентрированы значительные силы ПВО. То есть, опять же, мы продавили их, ну, продавили Киев не массовостью, а именно технологическими решениями. Это, опять же, хорошо показывает, что далеко не всегда просто количество решает, а именно вот современные технологии, которые мы успешно внедрили и масштабировали, они дали нам вот такой перевес. И действительно, противник сейчас в роли догоняющих, он пытается как-то это решить, этот вопрос, но понятно, что быстро наладить производство реактивных беспилотников у него не получится, даже с помощью Запада, а при этом же мы тоже не стоим на месте, уже они отмечают, что мы делаем более скоростные, но это уже как бы не полностью беспилотники, это гибриды крылатых ракет и беспилотников. Соответственно, как всем видно, мы можем, в принципе, сейчас поражать почти любую цель на территории Киева, причем точность ударов выросла существенно. Как ожидается, по мере дальнейшего развертывания системы «Рассвет», точность ударов будет продолжать возрастать. Соответственно, ущерб будет расти как военный, так и экономический. При этом, судя по заявлениям, то, что сейчас происходит, это не то, что там еще не конец, это еще даже не середина, это как бы только начало. То есть им еще предстоит за все заплатить и за теракты, и за атаку на Москву, на выборы и так далее. То есть сегодня вот в Академию наук нахлобучили, там еще целый ряд объектов. То есть, и, конечно же, в ближайшие дни в Киеве будет жарковато.
2: Значит, Корецкий, это премьер украинский, Сергей Корецкий, говорит, что страна рискует столкнуться с масштабными перебоями и потерей доступа к интернету на фоне ударов по телекоммуникационной инфраструктуре. Глава правительства подчеркивает украинского, что угроза для систем связи будет сохраняться до завершения конфликта, поэтому властям необходимо исходить из наихудшего сценария и соответствующим образом готовиться. Для обеспечения безопасности и непрерывности работы критической важной инфраструктуры правительство, в частности, рассматривает вариант размещения дата-центров под землей, а также их перенос за границу. Может ли Украина остаться без проводного интернета?
3: Ну, полностью навряд ли. Опять же, сеть можно всегда, ну, распределить. То есть, и в конечном итоге, там, конечно же, навряд ли будут за каждым там мелким провайдером там охотиться. Но, опять же, крупные дата-центры, то есть, надо где-то размещать. А есть проблемы, связанные с энергоснабжением таких дата-центров, с вопросами охлаждения серверов, ну, и так далее. Там масса технических проблем. Да, что-то смогут спрятать под землю, но, условно говоря, в метро переместить, где это возможно, в какие-то подземные убежища, где-то минус 2, минус 3 этажа, потому что минус 1, ну, если не с писины глубоко туда и двинуть это критически дата-центр, туда чем-то могут и более высокоточным, заглубленным ударить. Соответственно, что-то могут попытаться вынести за границу, допустим, переместить какие-то дата-центры на территорию Польши, Молдавии, Румынии. То есть, ну, опять же, это время, это деньги, это различные технологические сложности. Ну, так что, если вот даже они это будут этим заниматься, то при продолжающихся ударах по дата-центрам перебои в сети, сбои отдельных сервисов, прекращение работы отдельных сайтов, телеканалов и так далее. То есть, таких эпизодов будет все чаще. Это как вот с ударами по ЖД, когда вначале они тоже говорят, да что там, еще несколько локомотивов, да, а потом, когда пошли перебои, что-то им не понравилось. То есть так же было и с Одесским портом. Их припекло только спустя полтора месяца после вот этих ударов, и когда у них начала нести огромные убытки металлургическая и сельскохозяйственная отрасль. Так и здесь мы-то, по сути, бьем по дата-центрам относительно недавно, то есть посмотрим, как им будет где-то через месяц таких ударов, что у них там из этого останется. Тем более все дата-центры хорошо известны. Просто так их переместить, конечно, ну, не получится.
2: Скажи, пожалуйста, на военную составляющую каким образом влияют удары по телекоммуникационной структуре?
3: Ну, во-первых, некоторые военные сервисы используют гражданскую инфраструктуру, соответственно, перебои с работой гражданского интернета также, безусловно, влияют на работоспособность некоторых военных систем. Также гражданская инфраструктура используется для работы системы Starlink. Собственно, один из таких центров был поражен в Киеве. То есть, опять же, это система военной связи и управления. Кроме того, владельцы этих компаний, сами компании, выступают крупными поставщиками материальных и технической помощи для ВСУ. То есть они регулярно передают какие-то там деньги, дроны и так далее. То есть в этом плане они как бы соучастники всего этого, поэтому как бы жалеть эту инфраструктуру как бы совершенно не стоит. Соответственно, меньше у них денег, меньше возможностей, меньше у них будет способов как-то поддерживать ВСУ. Поэтому, конечно же, дата-центры и офисы этих компаний, безусловно, должны поражаться. Все возможности для этого у нас сейчас есть.
2: Хорошо. Ну что, про периметр поговорим давай, да? Значит, недавно в СМИ и экспертном сообществе появились публикации о масштабной модернизации российской системы гарантированного ответного ядерного удара периметр. На Западе ее называют «dead hand» или «мертвая рука». Основой для обсуждения стало совместное расследование зарубежных изданий, включая там «Таймс» и «Центр Досье», согласно которому Россия значительно расширила и укрепила подземную базу ракетных войск стратегического назначения на Урале. Значит, главные детали модернизации. По оценкам военных экспертов, цель модернизации вот этого комплекса под землей – защитить главный узел управления от любых видов современных атак, включая высокоточные противобункерные боеприпасы. После обновления системы руководство страны получило возможность осуществлять ответный ядерный удар не только в автоматизированном, но и полностью автоматическом режиме. Вот это любопытная формулировка. Пожалуйста, помоги в ней разобраться. Значит, еще раз обратите внимание, слушатели. Значит, после обновления системы руководство страны получило возможность на ответный ядерный удар не только в автоматизированном, но и полностью автоматическом режиме. Что это значит?
3: Ну, сама концепция такой, как бы, этой мертвой руки подразумевает, что даже в случае ядерного нападения и, скажем так, потери высшего политического, высшего военного руководства, система все равно, то есть, может продолжать работу и наносит гарантированный ответный удар. То есть, создание такой системы, собственно, должно в своей основе снижать риски превентивного нападения на Россию, потому что такие риски всегда существовали во времена вот холодные войны, мы знаем прекрасно планы нападения на СССР с применением ядерного оружия, планы типа дропшот, чариот и так далее. Соответственно, в советские годы эта концепция вызревала, она развилась, да, вполне работоспособные системы в 70-х, 80-х годах. И сейчас, безусловно, когда риски горячей войны с НАТО, в том числе вероятность ядерной войны также выросла, безусловно, такую систему надо не только поддерживать в условиях в состоянии боеготовности, но и модернизировать ее, потому что уровень угроз, если мы берем, сравниваем сейчас, 80-е годы, кратно вырос. Повысились возможности спутниковой разведки, повысилась точность и дальнобойность высокоточных боеприпасов, расширяются возможности того же противобункерного оружия, которое также упоминалось. Ну, опять же, внедряются системы искусственного интеллекта, с которой можно моделировать сценарии ядерной войны. Соответственно, под все вот эти угрозы надо модернизировать существующую и судьбу. Ну, опять же, у нас никак эту тему не комментируют, и я не думаю, что будут комментировать. Да, то есть какие-то расследования идут, ну, пусть идут, мы же не будем рассказывать, как именно мы будем собираемся, какие параметры будут у обновленной системы. То есть, и, ну, оставлять ее, как она была, конечно, нельзя. То есть необходимо развивать ее под новые вызовы и угрозы. Ну, видимо, это делается.
2: Ну вот смотри, тут просто, да, речь-то идет в том числе там о применении, внедрении искусственного интеллекта в такую очень чувствительную, что ли, да, отрасль. Значит, запуск командных ракет, ну, судя по всему, еще раз, да, это же утечка в СМИ, а речь идет там о супер-гипер-секретных технологиях, процессах и так далее. Значит, но по утечкам вот этим, или по вбросам, если как, кому как угодно, запуск командных ракет может произойти без непосредственного участия человека.
3: Ну, тут же может как быть. С одной стороны, через СМИ могут ли пытаться легализовать какие-то разведывательные данные. Это раз. Второй момент, могут сознательно вбрасывать вот подобного рода сценарии, чтобы получить какую-то реакцию и прощупать, ну, верно, да, так это или не так, когда они не знают. То есть у этого вброса может быть как бы совсем другая цель. Вот. Но опять же, говорить о том, что, ну, и, ну, если, например, вопрос о внедрении в военную сферу искусственного интеллекта, конечно же, это неизбежность. Он уже внедряется, потому что в первую очередь искусственный интеллект будет внедряться спецслужбами для слежки и контроля, и военными для оптимизации убийства, как говорится, себе подобных. То есть это, ну, точно как для чего ядерное оружие. И то, что ученые там какие-то протестуют, да, опасности, ну, это как вот ученые в период создания ядерного оружия там рассказывали, что вот никак нельзя создать ядерное оружие, там все. Ну, наплевали на ученых, создали. Но искусственный интеллект там будет ровно то же самое. Вопрос в том, да, как он будет контролировать. То есть, без слова, будет ли наша армия внедрять системы искусственного интеллекта? Конечно, будет. То есть, было бы хуже, если бы не внедряли, потому что тогда мы можем оказаться в ситуации, когда диспропорция в подобных технологиях может стать критически опасной. Но вопрос в том, что в каких-то вопросах, безусловно, будут дискуссии внутренние о том, что в ряде моментов последнее слово должно оставаться, безусловно, за человеком. Но, опять же, возникает вопрос, а если, вот, допустим, люди, которые отвечают за дачу приказа на нанесение ответного удара, они, допустим, погибли в первые часы ядерного нападения. То есть, условно, полетело там по Кремлю, по Генштабу в первые там час-два войны ядерные боеголовки, да, допустим. Ну, такой сценарий, да. То есть, задача такой системы в случае выбытия таких лиц, которые могут отдать приказ, она, если она получает информацию о том, что вот никто из этих людей не отвечает, то есть она дает приказ на нанесение ответного удара и уже по автоматизированной неким сценарием начинаются запуски, ну, по различным командным пунктам, по полкам ракетных войск стратегического назначения, на атомные, ну, командование Северного флота, Тихоокеанского флота, идут команды центрального штаба или запасных командных пунктов, что необходимо привести в действие, вскрыть такие-то пакеты или действовать по сценарию такому-то, такому-то, где уже расписаны цели на поражение. То есть вот в этом системе. А возможно, противника, конечно, также необходимо опять уведомлять, что это какие-то такие возможности, которые мне скрываемые у нас есть, чтобы, во-первых, он, скажем так, сам додумывал, а как мы можем ответить. Когда есть неопределенность, соответственно, меньше желания пробовать напасть на нас с применением ядерного оружия, потому что ответку можно не вывести.
2: Значит, смотри, тут вот любопытная интрига, как бы. Ну, понятно, и мы об этом говорили неоднократно, что ядерное оружие, значит, оружие сдерживания и прочее, прочее. И в таком случае возникает вопрос, потому что в каком-то смысле, в каком-то смысле. Вот эти публикации, вбросы, они же играют России на руку там в том числе, да, для того, чтобы там остудить какие-то горячие головы. Это одна версия. А вторая версия, например, чистой воды вброс для повышения милитаризации внутри, ну, собственно, там, Запада, да. Вот с твоей точки зрения, что ближе?
3: В том числе, она может быть, и новости могут быть для чего? Для оправдания развертывания атомного оружия в Восточной Европе, да. Что мы видим делается на Финляндии, в Прибалтике, это раз. Второй момент, обвинять потом таких вбросов, потом на уже до дипломатического уровня, что вот Россия хочет спровоцировать ядерную войну. То есть, хотя понятно, что Россия не стремится ни к ядерной, ни к обычной, ни с Европой, но опять же, с точки зрения перекладывания ответственности, так как они знают, что в случае войны мы будем реагировать с применением ядерного оружия. А если такая война начнется, допустим, конвенциональная, они говорят, вот видите, а мы же перед войной предупреждали, что Россия готовилась к ядерной войне, ну и так далее. То есть, опять же, это чисто информационно-пропагандистское мероприятие, ну и попытка, возможно, прощупать наши обновленные возможности по ядерному сдерживанию.
2: Слушай, ну давай тогда вот, рождается у нас вопрос выкристаллизовывается. Вопрос и тема. Тема искусственного интеллекта и военных технологий. Вот прошла, мы сегодня говорили об этом, коротко касались там с Геннадием Тигранчем Сардаряном, да, когда обсуждали Генассамблею ООН там и итоги. Значит, неоднократно звучала угроза, которая раньше она была какая-то такая гипотетическая, абстрактная, очень общего типа, это, так сказать, страх, да, фобия перед технологиями искусственного интеллекта, то сейчас она приобретает некие определенные выразительные, что ли, да, выпуклые такие черты. Значит, речь о том, что мы все ближе и ближе, когда в большей степени технологии ИИ будут применяться в войне. И это, конечно, Что-что?
3: Ну, мы уже в этом процессе.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Возникает вопрос, типа, стоит ли ограничивать или не стоит ограничивать. Ну, и тут мир делится на два лагеря. Значит, Трамп говорит, ни в коем случае не ограничивать. Суперинтеллект, ему все отдаем и прочее. А есть люди, которые говорят, Папа Римский, например. А Папа Римский говорит...
3: Сколько дивизий у Папы Римского нет дивизии, поэтому...
2: Ладно, это все понятно. Но мы про точки зрения. Мы говорим про точки зрения. Есть Трамп, а есть Папа Римский. Значит, Трамп говорит, никаких ограничений, у кого будет этот суперинтеллект, тот и будет... суперинтеллект и будет применяться в военной сфере, тот и будет править миром. А Папа Римский говорит, нам не нужно этого допускать. А давай спросим нашу аудиторию, а вы за кого? За Трампа или за Папу Римского? За Дональда или за Льва? За Дональда или за Льва в этой дискуссии? А, 95-95-91-2. Вы за Дональда или за Льва? 95-95-91-2. Код города Москвы, только не забывайте набирать в начале. Позвоните нам. И теперь, Борь, давай с тобой. Мы принимаем звонки. 95-95-91-2. Стоит ли ограничивать применение искусственного интеллекта в военной сфере, военной отрасли? Звоните, говорите «да». Или нет, если вы считаете, что нет, потому что это... Потому-то тоже позвоните. 95-95-91-2. Применение ИИ в военных технологиях стоит ограничивать или нет? Ты что думаешь, Борь, вот ты за Дональда или за Льва?
3: Да ни за того, ни за другого, потому что вопрос, как бы, то есть это уже не вопрос выбора, то есть выбор уже сделан. Они будут длительное время развиваться фактически без каких-либо ограничений, потому что это эффективно, это дает прирост боевой эффективности, повышает точность поражения цели, повышает разведывательные возможности, и, безусловно, у нас эти армия уже использует, и в том числе в военных целях. И, безусловно, в этой гонке, это гонка вооружений. То есть, когда идет, допустим, гонка ядерных вооружений, можно сказать, так, я против ядерного оружия, я не буду развивать у нас ядерное оружие, тут это все плохо, не надо нам. Нет, если гонка уже идет, вы не можете, если вы на что-то всерьез претендуете в современном мире, вы не можете в ней не участвовать. В этом, собственно, особенность гонки вооружений в любых сферах. Если идет гонка где того же гиперзвука, да, вот где мы лидируем, там это не стоит выбора, участвовать в ней или нет. Все в этом участвуют, кто хочет на что-то претендует. и с атомным оружием, и с дронами, вот то же самое. Вот если бы он сказал, да нет, дроны не надо нам, зачем, ну, тоже не будем участвовать в беспилотной гонке. Ну, как? То есть и то же самое. Это, и это инструмент, да. Вопрос, как именно мы его будем, то, что он будет развиваться, внедряться, это безусловно. Вопрос, как именно, какие будут протоколы безопасности.
2: Да, ограничения. Стоит ли ограничивать? В этом вопрос. Стоит ли ограничивать? Ну, искусственно ограничивать искусственный интеллект?
3: Ну, опять же, это вопрос, оставлять ли человеку в определенных сферах за ним последнее слово. То есть надо ли, чтобы я вот когда, допустим, применяюсь решением ответном ядерном ударе в рамках автоматизированной системы, нужен ли еще дополнительный человеческий контроль над системой, чтобы даже если вы были руководители, кто-то все равно оставался и контролировал. Ну, и понятно, что с машинной точки зрения именно этот человек – это наиболее уязвимое звено. А с другой стороны, человек может сказать, ну, возможно же, техническая ошибка,
2: совершенно
3: галлюцинации и да. Это тоже, кстати, ну вот американцы же сами, как они, ну они понимали, что вот удар в Минабе, это вот якобы это ошибка искусственного интеллекта. Да. Ну, а просто это удобный болван, на которого можно свалить военное преступление. Ой, это не мы, это вот компьютер.
2: Ошибка. Есть звонок, удобно. Есть звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Наталья.
2: Наталья, да, пожалуйста. Вы за Дональда или за Льва? Нужно ли искусственно ограничивать применение искусственного интеллекта, искусственно получилось, значит, в военной сфере?
4: Я все-таки за Папу Римского. Uh-huh. Я считаю, что ограничивать нужно. Uh-huh. Но боюсь, что это не получится, к сожалению.
2: Это правда. И тут вот Анатолий тоже пишет, его будут использовать независимо от нашего мнения, увы. А скажите, почему вы не доверяете технологиям искусственного интеллекта? Почему для вас ближе позиция Папы Римского?
4: Ну, знаете, я считаю, придерживаюсь такого мнения, что все в меру. Если это будет в меру, что в нашем мире, к сожалению, навряд ли получится, то это хорошо. Uh-huh. Потому что искусственный интеллект, это на то искусственный интеллект, идет вперед, развивает как-то и людей помогает. Но вот в плохих целях, конечно, не хотелось бы, чтобы его использовали.
2: Uh-huh. Спасибо большое. 95-95-91-2. 95-95-91-2. Код города Москвы. Не забывайте писать в начале. Очень по-философски, между прочим, Наталья нам дозвонилась, такой женский взгляд. Да? Все хорошо в меру, она говорит. Да? И поэтому она за ограничения. Потому что безограниченное, значит, в смысле, не будут соблюдать меры. Борь, как тебе такая позиция?
3: Нет, так это вот позиция на принципе, то есть как бы это вот до какого порога мы участвуем в гонке, сколько надо тысяч или десятков тысяч ядерных боеголовок произвести, чтобы вы посчитали это нормальным. То есть в какой-то момент все пришли к мнению, что давайте все-таки некие пороговые ограничения сделаем, и не будем штамповать эти бесконечные ядерные боеголовки. Ну вот, да, то есть так-то можно было, у Советского Союза на пике было 20 тысяч, там что-то с лишним этих ядерных боеголовок. Сейчас там где-то у нас 6 там с чем-то, 6500 или там 6700. То есть, ну, опять же, можно ли было иметь больше? Да. Ну, сейчас считается, что вот эти 6 с лишним этого достаточно. Кстати, важно верить, что забыл сказать, что в случае вот такого участия в такой гонке, нашей стране придется развивать собственные, не опираться на чужие какие-то там искусственные там эти нейромодели, да, а развивать свое. А это потянет за собой развитие различных смежных отраслей промышленности, микроэлектроники, электроники и так далее, потому что не создав эту структуру замкнутого контура, ты не можешь быть уверенным, что эта система безопасна, что там нет закладок, что там нет каких-то возможностей эту систему в ключевой момент выключить. Ну, ты же не будешь на каком-то условно клауде там или чат-GPT выстраивать такие модели.
2: Надо давайте прервемся на рекламу. 95-95-91-2. Звоните во время новостей, и после выведем вас в эфир.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Вечер на радио «Спутник».
3: Борис Рожин, автор телеграм-макс-канала «Клонель Кассат», на прямой связи со студией. Меня зовут Алеша Тимофеев. Значит, сейчас, офф-топ нашей темы, да, вне нашей основной темы. Одно сообщение, которое нужно обсудить, поскольку мы, так сказать, все-таки информационная радиостанция, да. Александра Памфилова встретилась с Путиным, с президентом, то есть глава ЦИК встретился с президентом. И как бы в нашем контексте, да, Памфилова рассказала, что военнослужащие на линии боевого соприкосновения оказались самыми активными избирательными участниками избирательного процесса. ЦИК сделал все, чтобы этот самый избирательный процесс для военнослужащих не стал дополнительным фактором опасности. 655 участников СВО было избрано на всех уровнях на выборах, и в Госдуму были избраны 46 участников СВО. Борь, а коротко, ты знаешь, как голосовали вот на фронте, каким образом?
4: Это, ну, если в гражданске там же вот было 3 дня, да, растянуто, там же было еще досрочное голосование, то есть, соответственно, это специально растянули, потому что, ну, если оставлять на 3 дня, то, ну, армия там не маленькая, да, и представьте, в прифронтовой зоне на каком-то условном участке кучкуются военнослужащие в условиях активного применения дронов, разведки и так далее, то есть это, безусловно, надо было растягивать по времени, чтобы снизить риски именно для военных, ну, судя по отсутствию информации о каких-то вот каких-то эпизодах, где бы погибло большое количество военнослужащих, так вот на каком-то участке такой информации не поступало. Противник также особо на этот счет ничего не заявлял. То есть в этом плане, ну, явно готовились наши заблаговременно, поэтому в этом вопросе удалось, скажем так, избежать каких-то неприятных
3: последствий. Но это что было, электронный способ голосования или точно так же там бюллетени?
4: В разных регионах, допустим, вот возьмем Севастополь и Крым. То есть, допустим, в Крыму сохранили электронное голосование, в Севастополе электронного голосования не было, но при этом в Севастополе без электронного явка там была 63 с чем-то, выше, чем по стране, а в Крыму там 48. То есть, потому что на севере там отключение света, у нас военные, да. Безусловно, точно на севере. То есть, безусловно, были разные, в каждом регионе сильно по-разному. При фронтовых, конечно, все это связано еще в том числе с ударом, где были, вот мы знаем, что были погибшие среди членов избирательных комиссий, то есть по Панфилова там заявляла, что аж 75 зданий, связанных вот именно с выборами, участки, там комиссии, вот это все, так или иначе пострадали от ударов. Безусловно, то же самое могло бы, если противник мог повториться и в отношении военных участков, где голосовали военные. Но там этот процесс был отлажен достаточно четко.
3: Хорошо. Все, друзья, переходим к нашей основной теме. Мы сегодня решили подключить аудиторию для того, чтобы поговорить. Вопрос сформулировали следующим образом. С вашей точки зрения, стоит стоит ли ограничивать применение искусственного интеллекта в военных технологиях, в оборонке. У нас есть, так сказать, вот два. Папа Римский, например, говорит, что да, стоит. Один из ярких таких мировых спикеров, да. А Трамп говорит прямо, не стоит. Нет, не стоит. Отталкиваемся мы от утечек, которые якобы, так сказать, от якобы, да, утечек, которые там попали в СМИ по поводу модернизации России, нашим с вами богохранимым отечеству, значит, модернизации системы «Периметр», которая на Западе называется «Холодная рука». Речь идет об переходе из автоматизированного в автоматическую систему, значит, удара ответного огня, ядерного. Речь идет о ядерном оружии. Значит, ну вот мы отсюда, так сказать, отталкиваемся, спрашиваем вас, подключаем вас к разговору. 95-95-91-2. Добрый вечер, как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Яромир, город Санкт-Петербург.
3: Салют, Яромир, да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер. И, знаете, я за Папу Римского.
3: Так.
5: Потому что я считаю, что искусственному интеллекту доверять нельзя. Если довериться искусственному интеллекту, возможно, может произойти так, как в фильме «Терминатор. Восстание машин». То есть просто машины восстанут против нас, и это будет необратимые последствия, я думаю, так.
3: Хороший тезис. А вот скажите, пожалуйста, Яромир, вот давайте представим, сейчас снизимся чуть-чуть, ну, так сказать, на другой уровень. Уйдем там от глав государства, да? До, например, глав компании. Вы руководитель какого-то бизнеса небольшого. У вас есть какие-то советники. Они что-то вам говорят, какие-то цифры приносят. Вот есть советник, а есть искусственный интеллект. Беспристрастный искусственный интеллект, который тоже свой анализ выдает с цифрами, значит, с аргументами, тезисами, математическими расчетами, математическими беспристрастными. А вы кому больше доверите? Вот этим математическим расчетам искусственного интеллекта или мнению советника?
5: Я больше мнению советника доверюсь, потому что все-таки мы люди, и у всех у нас есть ошибки, и в этом наша прелесть.
3: Прелесть. Ну, хорошо. Ну, спасибо большое. Да, но я, честно говоря, сомневаюсь. Какая прелесть в ошибках? Но вы руководитель. Мы с вами были на уровне, так сказать, владельца ларька, я не знаю, там, бизнеса небольшого. А какая прелесть в ошибках? А какая прелесть в ошибках, если вы руководитель большого бизнеса или руководитель государства? Какая же прелесть в ошибках?
5: Ну, на них мы растем, а искусственный интеллект, мы можем упереться просто в потолок, который мы планку задерем за счет искусственного интеллекта, и уже упремся в такой потолок, который мы не сможем уже пробить.
3: Спасибо, думаю, большое, так. Принято. 95-95-91-2. Борь, что думаешь? Вот тезис, понимаешь? Мы растем на ошибках. Ошибки – это хорошо.
4: Ну, собственно, когда говорят, ну, на данный момент, несмотря на все потуги, как бы человека, он всегда в любом случае будет отличаться от машины, там, со всеми преимуществами и недостатками, свойственными человеку. То есть мы же не хотим воспитать некую замену самим себе. Это резонные, правильные опасения. То есть, ну, опять же, есть, с одной стороны, опасения, с другой есть понимание, что этими опасениями те, кто принимают решения о гонке и вооружении, они, конечно же, пренебрегли опасениями по поводу ядерного оружия или разработок биологического, химического и иного. Потому что, ну, объективно, ну, опять же, это тоже свойство человеческой природы. Люди на протяжении всей своей истории с упоением убивают себе подобных и будут делать это и далее. Начиная от первых луков, там, дубинок, вплоть до вот ядерного оружия или современных и перспективных ИИ-систем. То есть это, опять же, тоже отражение нашей натуры. Как вот ошибки, комбинация склонности к уничтожению и склонности к ошибкам порой приводит к ситуациям а-ля Карибский кризис или кризис 83-го года, когда весь мир ставили на грань уничтожения. Да. Поэтому контроль определенный, безусловно, я согласен, он нужен. Вопрос тут, наверное, стоит не то, что нужен ли контроль, как именно в условиях подобной гонки вооружений обеспечивать контроль, чтобы избегать неких вот этих неприятных терминальных сценариев, о которых, ну, все понимают, все в кино смотрели, фантастику читали, примерно знают, как может это развиваться. И не зря появлялись вот эти законы робототехники.
3: Да, Айзека Азимова. Слушай, вот коротко, тот же вопрос, который Яромиру задавал, 95-95-91-2, есть сейчас дозвонившийся, сейчас будем с вами говорить. Вот ты скажи, Борь, Значит, вот командиры всех, всех уровней, вплоть до, значит, верховного главнокомандующего, там, начальников генштабов и прочее, прочее. Не обязательно в нашей стране. Не обязательно в нашей стране. В принципе, у человечества. Он должен опираться в анализе и в прогнозировании оперативном, тактическом, стратегическом на беспристрастную математику или на мнение подчиненного?
4: Почему это мешает одно другому? То есть это не взаимоисключающие вещи. С одной стороны, он получает человеческую оценку, с другой стороны, он получает оценку со стороны и агента. Да? Причем у американцев называется система поддержки принятия решений. То есть помимо докладов генералов, допустим, Объединенный комитет начальников штабов, там идет оценка ИИ. При этом у них как это выстроена страховка. У них это решение разбито на несколько блоков, которые перепроверяют, то есть все сети, перепроверяют.
3: Конечно, так. Но, так сказать, мы же в эфире, мы фантазируем, мы практически с тобой сейчас, ты Айзек, а я Азимов там, или я не знаю, ты Арин Стругацкий, а я другой. Если у нас нету опции объединить. Есть искусственный интеллект, есть генерал. Мы с тобой главнокомандующий. Мы не можем совместить. Они прямо противоречат друг другу, доклады. Кому нужно доверять? Или командиру?
4: С математической точки зрения, у ИИ, скорее всего, процент ошибок будет меньше, объективно. Mm-hmm. Учитывая, мы все прекрасно видим, как воюют, какие колоссальные ошибки на различных уровнях совершают генералы, там не только говорят, вот у нас, да, вот на американских, там, посмотрите, что там они там на Ближнем Востоке-то, и израильские, которые там про быструю победу. Потому что любые генералы — это тоже человек. Кто-то умеет хорошо воевать, кто-то нет. Это всегда так было и будет. Опять же, с точки зрения лиц, принимающих решения, наличие чуть менее, система, условно говоря, у человека средника процент ошибок 10, допустим, у такой системы 5. И он, опять же, с точки зрения снижения рисков, а любой политик, он, в первую очередь, как говорится, хеджирует риски.
3: Да.
4: И, соответственно, конечно же, он выберет ИИ.
3: Короче, искусственный интеллект. 95-95-91-2. Добрый вечер, как вас зовут?
6: Добрый день, вернее вечер. Да. Зовут меня Наталья.
3: Наталья, пожалуйста.
6: Я тоже считаю, что здесь как бы вопроса выбора нет. То есть как один вообще ограничить, другое не ограничивать. Я считаю, что искусственный интеллект должен развиваться однозначно, потому что человек не сможет управлять роем дронов, к которым мы, кстати, идем.
3: Угу.
6: Эта технология в любом случае будет развиваться, и уследить, скажем, за 1000 дронов сразу человек не сможет просто.
3: Хорошо, принято. А если мы усугубим вопрос, вот давайте сейчас немножко его тоже трансформируем. Вы главнокомандующий, у вас есть прямо противоречащие доклады. Один вам дает искусственный интеллект, второй генерал, ваш, так сказать, боевой товарищ, с которым вы прошли огонь и воду, а может быть даже и медные трубы. Значит, вы кому доверите, Наташа?
6: Скорее всего, искусственному интеллекту.
3: Принято, спасибо большое. А вы кому доверите 95-95-91-2? Значит, я посмотрел, что пишут, какие угрозы в связи с применением, с расширением применения искусственного интеллекта возникают. Кризис времени и потери человеческого тормоза. Есть такая проблема. Flash Wars называется. Значит, человеческая когнитивная система слишком медленна для современной войны. Скорость обработки данных и системами сокращает цикл принятия решений до миллисекунд. Какая в связи с этим возникает угроза? Чтобы оставаться конкурентоспособной, армия вынуждена полностью делегировать, передать искусственному интеллекту право на открытие огня. Понятно, да, потому что все ускорилось, надо быстро принимать решения. Поэтому армия, военнослужащие отдают право, свое право нажать на курок, не человеку, а машине, которая быстрее примет это решение. Возникает риск мгновенных войн. Вот те самые Flash Wars. Когда ИИ-системы противника вступают в боестолкновение и эскалируют конфликт до стратегического уровня за секунды, еще до того, как политики успеют понять, что произошло. То есть люди еще не поняли, а искусственный интеллект уже начал перестрелку, потому что ему все понятно. Борь, большая угроза? Коротко только.
4: Безусловно, да, потому что сокращение периода принятия решения, с одной стороны, выгодно с точки зрения нанесения ущерба, но, с другой стороны, сокращает любое время для попытки как-то человечески отменить решение. То есть, если, ну, допустим, даже в 95% он прав, но если мы попадаем в этот зазор вот этой потенциальной ошибки или галлюцинации, то, соответственно, события могут развиваться совсем не так, как хотели люди, политики и так далее.
3: А, и это вторая проблема, о которой мы сейчас поговорим. Добрый вечер, как вас зовут?
7: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, я из Москвы.
3: Пожалуйста.
7: Ну, я все-таки, знаете, на стороне папы на льва. Значит, почему? Потому что, ну, говоря современным языком, уже такие косяки случаются с AI, ну, ИИ по-русски, что они делали сбои, где-то бунтовали, где-то пытались перехватить управление. Это сейчас на низком уровне. Еще 20 лет назад уже чемпионов мира искусственный интеллект обыгрывал. А сейчас это вообще на такие. То есть, вы понимаете, то есть, мне кажется, что это надо ограничивать и жестко контролировать, потому что иначе мы просто можем не уследить. И фантасты, не фантасты, но есть реальность. А реальность, она все-таки гораздо бывает жестче и суровее, чем фантастика.
3: Да, чем придумывали Стругацкие. А вот в той дилемме, значит, противоречащих докладов искусственного интеллекта с математическими, значит, алгоритмами и опыта генерала, значит, вы, Дмитрий, вот вы конкретно, чей доклад примите в большей степени?
7: Исходя из реалий, надо понимать, что я со всем уважением отношусь к этому генералу. Но дело в том, что он академию кончал очень давно. И весь прогресс и искусственный интеллект, он уже на основе последних данных, последней статистики, последнего опыта ведения боевых действий. И генерал, он со всем уважением, у него большой опыт. Но то, что опыт, вы знаете, маленький пример, что в свое время Буденный, когда началась Великая Отечественная война, он сначала Буденный сконные дивизии пытался там что-то сделать. Потом забинули, понимаете, потому что это уже другое время, другие технологии, и все. Я совсем, то есть генерал может быть командовать дивизией, корпусом, и все, но там и есть и начальник штаба, и все, кто это может именно стратегически и тактически решать. Поэтому искусственный интеллект в данное время, исходя из сегодняшней реалии, то, что они там бунтуют, какие-то сбои, поэтому, естественно, что я бы...
3: Доверился и...
7: Да, ну в большей степени да. Я бы, конечно, вызвал
3: принято.
7: С другой стороны. Но...
3: Да. Вот смотрите, классный, точно совершенно. Вот позвонил умный слушатель нам, хороший человек, да, и говорит, с одной стороны, значит, за льва, за ограничения, с другой стороны, доверие это больше к ИИ. И абсолютно, так сказать, бесспорные аргументы мы услышали. Но он быстрее, он знает, что сейчас происходит. Он не писал этот доклад вчера на основе данных, которые ему...
7: На основе той академии, когда он...
3: Совершенно верно, да, исходя из его образа мышления. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. 95-95-91-2. Да, Борь, прокомментируешь?
4: Ну, все правильно, потому что война очень быстро меняется. Мы сами видели в СВО, как у нас тоже произошло частичное кадровое обновление, потому что не все генералы справлялись с требованиями современной войны. Выдвинулась целая плеяда более молодых полководцев, но они учились не по старым каким-то своим действительно академиям, а уже учились на реальной войне. Поэтому, да, для текущей ситуации их опыт эффективен. Но, допустим, пройдет 10-15 лет, этот опыт, который они сейчас получают, также, то есть если человек дальше не учится, он застывает на этом уровне. Как в любой серии. Ты когда перестаешь учиться чему-то новому, ты все, ты остановился в развитии, ну, как бы и закончился уже как специалист. То есть ты живешь в прошлом. А особенно такая сфера, как война, особенно как вот искусственный интеллект, сейчас насколько стремительно все это развивается, то есть там уже даже на год-два отстал, это уже огромная пропасть в развитии идет. Мы все как видели, чего стоило отставание в беспилотной гонке, да? Каких усилий нам стоило этого наверстать. Поэтому нам, ну, хотим, и нравится, нам не нравится, мы, может, даже ну, будем мы участвовать, конечно, просто вопрос, какие ограничения мы на себя сами наложим. Мы можем наложить на себя определенные ограничения, не такие, как в других странах. То есть, ну, это мы должны ставить для себя, с одной стороны, чтобы не отстать, с другой стороны, чтобы как-то купировать потенциальные риски, которые совершенно правильно. Многие люди у нас в стране это прекрасно понимают, что риски есть. Это.
3: Значит, смотрите, первая проблема мы обозначили, да, вот эти мгновенные войны. Вторая проблема под названием «Проблема черного ящика». О чем речь? Значит, современные нейросети нелинейны. Нет, нелинейны. Мы знаем, что на входе и на выходе. Мы знаем, какой запрос и какой ответ. Но математически верифицировать, подтвердить весь путь принятия решения искусственным интеллектом мы не можем, нет. Поэтому в критической ситуации, из этого возникает угроза. В критической ситуации искусственный интеллект может распознать мирные маневры или некий технический сбой, стая птиц, блик солнца, все что угодно, да, как некорректный паттерн угрозы. И принять решение о превентивном ударе. Ну, просто глюкнет его, глюкнет, глюкнет. Военные не смогут провести аудит этого решения в реальном времени. То есть мы говорили, да, он быстро, молниеносно принимает решение, он уже начал стрелять, а военные потом анализируют, и, так сказать, оставшиеся в живых, говорят, так это был глюк, он просто, так сказать, стаю птиц принял за угрозу. 95-95-91-2, добрый вечер.
8: Да, здравствуйте, Александр, меня зовут из Москвы. Здесь два совершенно разных вопроса. Если говорить о ядерной войне, я вообще не понимаю, зачем здесь нужен искусственный интеллект, если у нас имеется система гарантированного ответа в случае нападения на нашу страну. Зачем еще чего-то? Подключение сюда искусственного.

0: а зачем вообще здесь искусственный интеллект, если мы знаем точно, что в случае нападения на нашу страну будет гарантированный ответ без всякого искусственного интеллекта. Это уже на автомате, это уже механика. Там, где есть хорошая механика, электроника не нужна.
1: Спасибо большое, спасибо, физики нам дозвонились. 95-95-91-2. Значит, еще одна проблема – отравление данных и состязательные атаки. Военный искусственный интеллект обучается на Big Data, мы знаем, да, огромный массив данных. Изменив всего несколько пикселей на технике или внеся минимальные помехи в радиоэфир, можно заставить искусственный интеллект ослепнуть или перепутать объект. То есть противник может использовать оптические иллюзии для ИИ. Например, ракету замаскировать, ну, условно говоря, под автобус. Или автобус замаскировать для искусственного интеллекта, который не видит, у него глаз нет, под ракету.
2: Ну, угроза? Это сейчас и реализуется. Даже у нас армия некоторые, ну, есть примеры, красят машины в специальный камуфляж, который вводит в заблуждение систему распознавания нейронную дрона Хорн. Да, применяются такие камуфляжи, которые сбивают с толку систему вот именно нейросетевого наведения. Но опять же, это работает на этом уровне. По мере развития этих нейронок, обычно эти камуфляжи в таком виде, они перестанут работать. Это год-два, и эта проблема будет преодолена нейронкой. То есть это, ну, это временный костыль, да. Если он помогает, надо пользовать, но рассчитывать, что это на длительную перспективу это сработает. Нет, нейронки это тоже обучаются. И опыт, который они видят, использование вот подобных камуфляжей, безусловно, будет использоваться и при обучении, и чтобы распознавать возможные вот эти псевдо, ну, скажем так, псевдогражданские машины, в которые может камуфлироваться военная техника.
1: 95-95-91-2, если успеете, еще один звонок примем. Значит, что еще важно об угрозах, если мы говорим? И с моей точки зрения, вот это, так сказать, вот лично для меня, это самое ключевое, это, конечно, юридическая и моральная ответственность. Сейчас за неправильный удар, за некорректный и прочее несет ответственность военный, несет ответственность уголовную, юридическую и так далее. И морально-этическую, конечно же, тоже. Несет тот, кто отдал приказ. А если масштабируется искусственный интеллект, и мы говорим, он за миллисекунды принимает решение и может глюкнуть, а кто понесет ответственность? Разработчик или кто? Или ну, так сказать, командир, который на этом участке фронта или отвечает, или отвечал за эту конкретную операцию. Кто, Борь?
2: Ну, опять же, производитель, потому что это ошибка, он дает какие-то гарантии наверняка, то есть, условно, он заключил госконтракт на предоставление этой системы, ее интеграцию в систему принятия решений вооруженных сил на каком-то участке. Соответственно, если система работает неправильно, то есть тут расхождение между тем, что государство за нее заплатило, и полученным результатом, это раз. Второй момент, скажут, ну, вот у вас там где-то генералы, кто-то командующие какие-то, или кто-то офицеры неправильно трактовали выводы искусственного интеллекта. Соответственно, там будет, должна устанавливаться мера ответственности лиц, которые работали с этой системой, правильно ли они ставили задачу, может быть, они просто неправильно формулировали вопросы для такой системы. То есть масса моментов может быть, но, безусловно, первый вопрос будет к тому, кто эту систему разрабатывал, почему она работает не так, как у вас заявлено. А у нас, как бы, сейчас, а если это идет в рамках гособоронзаказа, это вплоть до уголовного дела и посадки, но опять же, кому толку, ну, кому будет интересна посадка какого-то там разработчика, да, владельца компании, компании, да. Если это уже привело к каким-то необратимым последствиям. Но если на низовом уровне, да, в первую очередь на вас заказчик, потом люди, которые с этой системой работали.
1: 15 секунд, чтобы еще одну проблему мы успели обсудить. Конечно, демократизация. А что это значит? А это значит, что хуситы с помощью известного, так сказать, консистенции палок атакуют беспилотниками нефтяные объекты. А искусственный интеллект – это вообще флешка. Военный искусственный интеллект – это флешка, которая может оказаться вообще в чьих угодно руках. За 10 секунд скажешь – большая угроза.
2: То же самое будет происходить, очень важный момент, будет происходить с террористической угрозой, потому что теракты с применением ИИ, безусловно, будут еще более опасными, и это то, к чему надо готовиться по-хорошему уже сейчас. Военное дело, все и так все это видят за окном.
1: Все, спасибо большое. Борис Рожин, автор Макс Телеграм-канала, Колонель Касат, был с нами на связи.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
5: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело.

0: Пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Расширение авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Контекст. Число рейсов между двумя странами увеличится с 39 до 105 в неделю. В планах вылеты из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска. Стороны подписали меморандум, расширяющий возможности для авиаперевозчиков. Работа была проделана по итогам недавнего визита президента Вьетнама То Лама в Москву и его встречи с Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва и Ханой сотрудничают в интересах друг друга и защищают двустороннюю торговлю от внешнего влияния, переходя на расчеты в нацвалютах. По его словам, они развивают взаимодействие в энергетике, гуманитарной сфере и туризме. В частности, Москва работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Россияне чаще всего выбирают для поездок в эту страну несколько популярных курортов и регионов, каждый из которых предлагает свой формат. В их числе Нячанг, Ханой и Фукуок. Вьетнамцев в России прежде всего привлекают культурно-исторические места и памятники. Туристы отмечают, что по сравнению с рядом популярных европейских направлений, стоимость поездки в Россию оказывается более приемлемой, а электронная виза значительно упрощает формальности.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Саратове 3, в Бишкеке 5 утра. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Ирак ведет работу по организации производства собственных беспилотников. Популяция медведей в Сибири может сократиться к лету следующего года на 30%. Пентагон подписал контракт на производство управляемых ракет «Амраам». Подробности далее. Президент США Дональд Трамп опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что Вашингтон предложил Тегерану смягчение санкций и разморозку активов в обмен на уступки по ядерной программе. Ранее ряд американских СМИ, включая портал Axios и телеканал CNN, сообщили, что Трамп якобы готов пойти на смягчение санкций против Ирана и разморозить заблокированные средства Тегерана в случае прогресса по ядерной сделке. На этом фоне агентство Reuters со ссылкой на источники также передавало, что администрация США рассматривает возможность временного вывода из-под санкций авиарейсов, привозящих шиитских паломников между Ираном и Ираком. Ирак ведет работу по организации производства собственных беспилотников. Об этом сообщил иракскому агентству новостей ИНА командующий военно-воздушными силами Ирака Халид ат-Тамими. Он отметил, что принадлежащие республике беспилотники заменили авиацию международной коалиции при выполнении разведывательных задач. Власти Ирака определили 30 сентября как окончательную дату вывода войск международной коалиции во главе с США, которая была создана в 2014 году после захвата обширных территорий в Ираке террористическая группировка «Исламское государство», которая запрещена в России. Популяция медведей в Сибири на фоне недостатка кормовой базы может сократиться к лету следующего года на треть. Об этом рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин. По последним данным, в этом сезоне в России произошло более 20 смертельных нападений медведей на людей. 2 смертельных случая зафиксированы в том числе в Бурятии на Камчатке, еще по одному в Хабаровском крае, Вологодской области и Тыве. Глава МИДа ФРГ Йохан Вадефуль на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым доказал, что Германия и Евросоюз не играют никакой роли в переговорах по конфликту на Украине. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. В субботу в ООН по инициативе германской стороны состоялась встреча Вадефуля и Лаврова. Российский министр заявил, что ждал от встречи с немецким коллегой чего-то интересного, но не услышал от него ничего нового. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что Вадефуль запросил переговоры с Лавровым на поля Генассамблеи ООН, чтобы показать дипломатическую активность и поправить падающий рейтинг канцлера Фридриха Мерца. Пентагон подписал контракт на производство управляемых ракет «Амраам» на сумму около 21 миллиарда долларов. Об этом сообщило американское военное ведомство. Пентагон заявляет, что этот контракт позволит расширить промышленную базу в области боеприпасов и удвоить производство ракет. Ранее сообщалось, что срок производства ракет в США за последние годы вырос с 2 до 4 лет из-за нестабильности цепочек поставок и дефицита сырья. И это отражается на работе военных. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья. Владимира Мединского ждем, доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества. Когда связь позволит, он подключится, и будем начинать нашу программу. Денис Шполянский, историк в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Но пока расскажем, как сегодня у нас будет все происходить. Сегодня традиционный достаточно эфир. Ваши вопросы, ну и, соответственно, ответ присутствующих, прежде всего, конечно, Владимира Ростиславовича. Говорить будем, о довольно широком спектре временном.
3: Да, я предлагаю, пока есть время, объявить телефон прямого эфира. Понимаем вопросы, как всегда, по истории. Но давайте договорим, что по истории все-таки там, ну, где-то до советского периода, чтобы было чуть проще формировать по вопросу.
2: Если у нас, да, сегодня от Бориса Годунова до 19 века,
3: да,
2: насколько я понимаю.
3: Да, там разброс большой. Это многие вопросы, которые ждали своего часа по нескольку передач, поэтому кто-то сегодня услышит...
2: Давайте действительно плюс 7 495 95 95 91 и 2. Ждем звонков. Пожалуйста, любые вопросы. Владимир Ростиславович подключился. Мы вас слышим или не слышим, Владимир Ростиславович?
4: Слышите. И я вас слышу.
2: Отлично. Ну, давайте тогда к вопросам перейдем, или как?
4: Давайте, конечно. Сегодня на разные темы будем говорить.
2: Хорошо. Алексей Несмеянов, YouTube, лекторий Достоевский, к лекции о генерале Якове Кульневе. А в чем был смысл включения Финляндии в Российскую империю? Не лучше ли было вывести оттуда всю знать куда-нибудь за Урал, расселить по каторгам, и была бы спокойная провинция, без национализма? Ну, а если не могли такого сделать, то зачем было вообще с ними заморачиваться? Так вот, крутые меры предлагает Алексей.
4: Да, нравятся практические подходы наших радиослушателей к решению международных проблем. Однако в реальной политике все обстоит несколько тяжелее. Хотя энтузиазм наших подписчиков не может не вдохновлять. Я как раз сегодня слушал большую лекцию в дороге о советско-финской войне 1939-40 годов. И, в общем, как-то все вместе складывается. Давайте немного предыстории, Алексей и Денис, нашему расскажем подписчику. Значит, Финляндия, как независимое государство, никогда не существовала до 1918 года. Это прекрасная, красивая земля, населенная мирным и трудолюбивым народом суоми и иными. Она все время входила в те либо иные зоны влияния. Действительно, территория очень красивая, довольно холодная, тяжелая для жизни, за исключением побережья Балтики. Вот там центральная Финляндия, северная, там реально холодно, континентально. Озерный край, немного полезных ископаемых, богатство лес. Лес и удачные выходы в Балтике, собственно, ради которых все окружающие Финляндию военные великие державы и боролись. Значительная территория Финляндии в раннее средневековье входила, да и в среднее средневековье входила в зоны влияния соседей крупных. Это в первую очередь Шведского королевства по мере приобретения им, по мере унификации его, владения всех тех возможных ярлов, викингов. И входила в зону влияния Новгородского княжества, господина Великого Новгорода, Новгородской республики. Значительная часть территории была просто свободная, но это была еще как бы эпоха догосударственности. И борьба за эти земли развернулась, ожесточенная борьба развернулась уже во времена Ивана III, Ивана IV, Ливонской войны, последующих войн Алексея Михайловича. Вы знаете, Швеция то выступала на стороне Москвы, то выступала на стороне, там, то выступала противником Москвы. Сейчас мы не будем в это глубоко погружаться. Это была сильная централизованная держава. К моменту ее достижения наивысшего пика, это отец нашего любимого Карла XII, Денис Густ, как полное имя его, Густав Адольф, нет, вылетел из головы.
3: Ну, Густав Адольф — это великий король, по-моему, дед Карла XII, который воевал в год этой Отечественной войны, прославился на полях сражений, да, главного, да, театра.
4: Да. Да, создатель шведской регулярной армии, а отца звали Карлом, вылетел из головы, но это, собственно, не важно. Вот к этому моменту Швеция достигает своего пика геополитического влияния. Эта страна по площади... Мы ведем только централизованное владение Шведского королевства. 1 000 000 квадратных километров.
2: А, извините, что прерываю, Карл XI, да. Вот, по крайней мере, интернет говорит. Карл XI, да. Наверное, что логично, да, извините.
4: Что логично, Алексей, спасибо. Значит, 1 000 000 квадратных километров – это 2 современных Франции. А Франция на сегодня самое большое государство Европы, западной и центральной. Далее, значит, Балтийское море является почти что внутренним морем Швеции. Вот. Ну, Швеция включает в себя Швецию, Норвегию, Финляндию современную, существенную часть современных прибалтийских государств, а также местами ряд территорий на территории современной Польши и Германии. Ну и самое главное, Швеция – блестящая экономика, развитая металлургия, небольшое, но эффективное сельское хозяйство и, наверное, ну, в соотношении на численность, наверное, самая сильная армия в Европе. Она, конечно, не может соперничать с армией Людовика XIV, но все-таки Людовик XIV потенциал другой. Вот. И, кстати, они всегда выступали союзниками. Не было, нечего было делить, но Франция и Швеция выступают, как правило, союзниками. Вот. Значит, дальше началось противостояние с Петром I, Северная война, длившаяся 21 год, которая, как вы помните, с вами заканчивается подписанием Ништадтского мира. Это трагическая история в сфере шведского империализма. На этом была поставлена точка шведской гегемонии в Северной Европе. Это была поставлена точка попыткам превращения Швеции в одну из сверхдержав, которыми впоследствии станет, соответственно, Британская империя, Французская, Российская и так далее. Значит, в далеком будущем Соединенные Штаты. Штатский мир. Что означало для Швеции? Швеция потеряла существенные территории. Потеряла она их почетно, то есть Россия заплатила выкуп за них. Но это было формально. То есть, хотя там была сложная дипломатическая игра, не будем, связанная еще с попыткой профинансировать нашего кривого союзника Речь Посполитую. Вот. Но суть в том, что Россия действительно заплатила, по-моему, 2 миллиона ефимок, да?
3: Да, совершенно верно.
4: То есть, переходя на русский язык, 2 миллиона, значит, полноценной серебряной европейской монеты, это очень много, это там годовой ВВП Швеции, условно. Приобрела земли, соответственно, частично в Прибалтике, частично всю современную Ленинградскую область к северу от Ивангорода туда, к северу от Нарвы, туда вверх, включая Выборг. Ну, по-моему, еще какие-то территории в Карелии, да? Швеция неоднократно пыталась взять реванш. В 18-м, 19 веке одно за другое последовало три шведско-русских войны. Всегда Швеция выступала в активной такой позиции. И после каждой из этих войн теряла часть своей территории, как правило. Вот последняя шведско-русская война. Это война начала 19 века, в которой как раз принимают участие все герои будущего. Герои будущего 1812 года – это Багратион, Денис Давыдов и герой нашей вчерашней лекции на «Россия-1» Яков Кулев. Легендарный, образцово-показательный русский
2: Владимир Вячеславович.
3: Гусарский генерал.
2: Воин, да, наверное.
4: Да. По итогам войны, по итогам последней русско-шведской войны, значит, Финляндия переходит к Российской империи, и это значит, включение Финляндии в состав Российской империи признается международным сообществом. Всеми. Вопрос. Значит, мы подходим к теме. Почему Александр I так либерально еще с Финляндией дал ей квази-государственность в качестве как Великое княжество Финляндское в составе Российской империи с особыми правами, с особыми льготами налоговыми, финансовыми, бюджетными, военными. Ну, то есть краткий принцип, как вы говорите, я надо историки, чтобы легче было запомнить. по которому жила Финляндия, как у бога за пазухой в составе Российской империи на протяжении 100 с лишним лет, краткий принцип был такой: не служить и не платить. То есть они жили своей жизнью, в армии не служили, только добровольно. В российской там не было рекрутского набора и не платили никаких федеральных налогов, то есть имперских. Все, что Финляндия зарабатывала, она оставляла внутри себя. Еще действовала таможенная граница, протекционистская, между Российской империей и Финляндией. Таким образом, финский товаропроизводитель, особенно сельхозпроизводитель, защищал себя от дешевого хлеба и дешевой промышленной продукции петербургского завода. Вот так, такая у них была фантастическая история. Значит, Александр I, предоставляя все эти привилегии, исходил, я думаю, из двух соображений. Первое соображение такого идейного, он же был в душе почти республиканец, шутка, и любил порассуждать на эту тему, на тему свобод, парламента, и вот ему очень нравилось как бы иметь в составе в качестве Финляндии, а впоследствии в качестве Польши, иметь образцы таких вот ассоциированных с Россией, с Петербургом территорий, в которых было бы больше свобод, не было бы крепостного права, были бы основы конституционного представительского строя, парламент, свободы вероисповедания, языка. Там не доминировала, там, как мы понимаем, русская церковь православная. Сохранялись все эти налоговые и иные льготы лютеран и католиков в Польше. И вот эта вот идея такой вот братства народов, она, конечно, Александра несколько опьяняла его. Он пытался эти идеи, не будучи в состоянии реализовать их у себя на Черноземье, реализовать их в Финляндии и в Польше. Это с одной стороны. А с другой стороны был реал-политик. Если бы он там начал жестить в Финляндии, возможно, у него сильно бы испортились отношения со Швецией, которая и так страдала, и бедняжка, от того, что ее оттяпали там чуть не половину, треть территории. Вот. А вот Швеция была нашим союзником, тем не менее, в наполеоновских войнах, во главе с маршалом Бернадотом. У него напряглись бы отношения с англичанами, чего он не хотел. Вот поэтому он изображал из себя такого большого миротворца, либерала, и, да, собственно, был бы не изображал, а и был таковым. Денис.
3: Ну да. Еще немаловажным моментом было лишить Швецию плацдарма для удара по Петербургу. То есть, когда мы говорим, что Сталин был заинтересован в том, чтобы обменяться с финнами территориями в 1939 году, учитывая то, что граница проходила в считанных километрах от Ленинграда, та же дилемма была и у Александра, учитывая то, что Швеция дважды за 18 век пыталась взять реванш, и у них был до этого достаточно удобный плацдарм и не последний флот в Европе и на Балтике, в частности. На Балтике вообще, скорее всего, один из первых и флотов. И тут важно, что Финляндия была не только территориальным плацдармом. Традиционно шведская армия еще со времен того самого Густава Адольфа, который тут посмотрел, все-таки не дедом был он там, они не прямые родственники, потому что у дочери Густава не было детей, там как-то они сочетались по-другому, по каким-то обходным рядовым путям.
2: Дед был Карл X Густав.
3: Ну, да, отец Карл XI, дед Карл X, что может быть логичнее. И, соответственно, там в разные периоды от четверти до 40% шведской армии составляли рекруты, а Петр I свою рекрутскую систему позаимствовал краски как кое-что другое еще у Швеции, как коллеги, там еще некоторые институты. И вот до 40% рекрутов в шведской армии доходила численность из финских рекрут.
4: Соответственно, рядового состава, я добавлю.
3: По большей части рядового, да. Там были, конечно, исключения, но зачастую как раз-таки из неких шведско-финских семей, там из аристократии. Там. Соответственно, это лишило Швецию очень большую часть амбиций, поэтому они после этого счастливо избежали участи участия в двух мировых войнах. Им просто не было некем воевать. Вот некого было бросить на эту великую шахматную европейскую доску.
4: Я еще добавлю, что все-таки вот та граница Российской Федерации и Финляндии, которая проходит сейчас, это никакая севернее Выборга, это никакая не выдуманная граница, это так называемая граница Петра Великого, которая сформировалась по итогам как раз Северной войны. 1721 год. Это та самая естественно-органическая граница, определенная российским и шведским руководством в 1721 году. Затем Александр I, формируя территорию Великого княжества Финляндского, совершил геополитическую ошибку. Он зачем-то включил в эту территорию кусок современной Ленинградской области, таким образом сделав финнам приятное. Часть территорий, отвоеванных Россией и Швецией по Северной войне, ну да, существенную долю финского населения, присовокупил к Великому княжеству Финляндскому, поступив примерно так, как Хрущев с Украины. А дальше пришлось Сталину эту землю отвоевывать, потому что в этом случае граница с Ленинградом, уже Финляндии буржуазной, Финляндии монархии, Финляндии потенциального будущего союзника фашистской Германии, она протекала не то чтобы в близости, а в смертельной близости до Петербурга. То есть можно было с территории Финляндии обстреливать центр Петербурга из дальнобойной артиллерии, не переходя границу. И Сталин, предпринимая все эти, значит, ну, понятно, что он, наверное, имел задачу минимум и задачу максимум в голове. Задачу максимум поступить так, как он впоследствии поступил с государствами Прибалтики путем их поэтапной мягкой аннексии, вот, в несколько шагов. Но при этом под рукоплескание местного населения, бросавших цветы на танки, не фигурально, а на самом деле, приветствуя в качестве... Им не нравились местные совсем диктаторы, все эти сметаны, и они вот приветствовали РКК тогда. Финны не приветствовали. Финны решили сопротивляться, а Сталин предложил, сказав, что он не может отодвинуть, соответственно, Россию. Не может отодвинуть от границы Ленинград, поэтому очень просит отодвинуть границу от Ленинграда, предложив его взамен как минимум в два раза больше территории на выбор в Карелии, где хотите. Так сказать. А можно было бы поторговаться, если бы финны хотели и больше. Ну, финны не захотели, они там теряли в этом случае линию Маннергейма. И все это привело к тому, что привело. Все остальное пришлось брать в результате короткой, но очень кровопролитной советско-финской войны. Брать силой. Но если бы это не было сделано, судьба Ленинграда могла бы быть весьма-весьма печальной.
2: Ну, если еще... Мне очень понравилось название манифеста Александра I 1808 года. «О покорении Шведской Финляндии и присоединение оной навсегда к России». И еще одно замечание, если позволите. За 55 лет население Финляндии почти в два раза увеличилось. Был миллион, стал 1 750 000.
4: Да. А если возьмем мы с вами к 2014 году, к 2018 даже правильно, то еще больше увеличилось.
2: У нас звоночки есть, примем? Угу. Алло, да. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
5: Здравствуйте, меня Александр зовут, я из Москвы. У меня будет два очень разных вопроса. Один по Финляндии. Почему в конце советско-финской войны в Финляндии, когда линия Маннергейма была прорвана, советские войска остановились, и освобождение Финляндии было отменено? Ведь создано было и правительство Кусенина. Вроде как все это начиналось, как советская армия идет на освобождение Финляндии, потом все это было, когда уже порвали линию обороны, казалось бы, все вот надо брать, и все было отменено. А второй вопрос у меня касается царевича Дмитрия. Насколько достоверна информация, что он вообще был убит? И не был ли все-таки Лжедмитрий I настоящим царевичем Дмитрием? Очень разные, очень противоречивые сведения по этому поводу я читаю.
2: Спасибо.
4: Давайте про Дмитрия Дениса я передохну, и после перерыва про Финляндию, может, успеем сейчас.
3: Ну, мы знаем, что проводилось расследование, заведовал этим расследованием будущий царь Борис Годунов, который подтвердил и факт смерти, и факт захоронения, и он был не один там, чтобы ему поверили на слово.
4: Василий Шуйский.
3: Шуйский был в комиссии.
4: Годунов был заказчиком, Шуйский исполнитель.
3: Ну, это если преследовать какие-то суперконспирологические теории. Шуйский был в комиссии, он был не один. Соответственно, там устанавливали все факты. Все это наблюдала мать убиенного Марии Нагая, последняя то ли жена, то ли, ну, точнее, то ли признанная, то ли не признанная церковью, там расходится жена Ивана Грозного. Все это видели многочисленные жители Углича. Город был небольшой, удельный. Но все это происходило на их глазах. Там, так что вероятность того, что настоящий Дмитрий выжил, она стремится к нулю. И, конечно, нельзя исключать, но если даже это так, то это никогда не будет доказано. Что касается самого же Дмитрия, то да, были некоторые моменты, что он очень хорошо знал этикет, вообще какую-то внутреннюю обстановку, но все это было реконструировано за годы, там, о том, что он находился там в услужении у Романовых, был монахом внутрь Кремлевского монастыря, поэтому все эти вещи были ему известны. Опять же, польская, ну, не контрразведка, но польские магнаты, которые занимались, скажем так, московским направлением, тоже его много в чем посвятили, чего он даже в силу своих каких-то предрасположений знать не мог. Поэтому это не должно удивлять. Тут все давно-давно объяснено, и верить в это, конечно, сложно. Другое дело, что очень здорово сказал наш великий поэт Сербинавека Константин Бальмонт. У него есть стихотворение про как раз-таки тот феномен, почему поверили в Дмитрия, хотя многие люди видели его смерть. Он там описывает вначале, я дословно не помню, все бедствия, которые свалились года Годунова на русский народ. И последние строчки: «В такую ночь Дмитрий стал из гроба в отрепь его свой дух переселя». То есть, что никто, на самом деле, наверное, в здравом уме не верил, что это был настоящий Дмитрий, но вот дух его какого-то, дух вот этого желания справедливости, отмщения, подозрение, что все эти кары пали на русскую землю из-за нечестивости Годунова, его участия в убийстве, вот это все вдохновили его сторонников, по большей части. Хотя были те, кто верил слепо, особенно в части какого-то простого, как говорится, народа. Но вероятность того, что это был настоящий Дмитрий, она исчезающая, мало, если вообще вероятно.
2: Ну, то есть вот тот недород два года подряд, это как вот страх от этого недорода перенесли на Годунова,
3: да? Там был голод, не то что недород, был жутчайший голод, когда действительно люди кое-где ели, как тот же образ у Бальмонта в стихотворении, адский хлеб. Адский хлеб — это каннибализм, то есть это тело другого человека. И вот до такого доходило. И хотя Годунов пытался героически этот голод преодолевать, открывал царские закрома, там раздавали, не продавали, раздавали, насколько могли, и зерно, и хлеб, но, естественно, в масштабах страны таких мер было недостаточно.
2: Ну, там треть населения же погибло в европейской части, да?
3: Ну, нет, не треть, треть это треть с учетом смуты уже, с последующих всех этих
2: лихолетий. 120 тысяч, да, вроде, да. Такое...
3: Цифры очень, очень, да, такие неточные.
2: Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, на прямой связи со студией. Денис Шполянский, историк, здесь. Как и я, Алексей Осин. Через несколько минут вернемся. Оставайтесь на орбите.
0: Рассказы из русской истории. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник», в студии историк Денис Шполянский и я, Алексей Осин. Владимир Ростиславович, ваша часть вопроса.
4: Вот по поводу финской войны, почему, прорвав линию Маннергейма, мы остановились. Ну, масса факторов. Во-первых, отчаянное сопротивление финской армии. Раз. Сопротивление зачастую даже иррациональное, потому что, например, Маннергейм с самого начала считал, что воевать с нами нельзя. Это было решение финских политиков, которые надеялись на более активную помощь со стороны Великобритании. Затем второй факт, да, была помощь со стороны Швеции, безусловно. Много шведских добровольцев воевало за финнов. Шведы боялись, что мы пойдем дальше. Помощь со стороны Англии и Франции вполне могла материализоваться через Норвегию. Они могли с севера туда зайти, они этим грозили. Ну а потом не надо забывать, что Финляндия, что Британия на полном серьезе во время этой войны разрабатывала план ударов авиационных по нашим нефтедобывающим мощностям в Баку, потому что они боялись Баку и на Северном Кавказе, потому что они реально боялись того, что мы помогаем активно очень, якобы сырьем там Германии. Таким образом, они вынашивали сумасшедший абсолютно план, значит, приводить нас из нейтрального государства в самом начале Второй мировой войны, очевидно, противника Британии. Но, слава богу, там хватило мозгов у них на это не идти. Вот. Поэтому Сталин пошел по пути достаточности, задачи минимум достаточности, если не получилось слету легко с нахрапу взять Финляндию и реализовать идею вот этой финской СССР, то была реализована идея Карело-финской СССР, то есть часть территории Финляндии в Карелии была присоединена к Советской Карелии. Было сформировано правительство Карело-финской ССР, которое, кстати, у нас просуществовало, по-моему, лет 20. Слава богу, потом эта нелепость была ликвидирована, а то бы мы получили большие проблемы в 91-м с распадом Советского Союза. Все свои геополитические задачи мы выполнили. Мы вернули границы России и Финляндии к границе Петра Великого по Ништадтскому миру, в части вот, Ингерманландии, там вот на севере. Вот. А дальше уходить в затяжные бои где-то там, в финских лесах на севере, где дико холодно, когда нам нужно готовиться к противостоянию с Германией, отвлекаться на это, не реализовав еще свой план в части прибалтийских республик. Нет, Сталин был реальным политиком, он не хотел здесь биться лбом об стенку. Мы бы, конечно, заняли Финляндию, безусловно, но это бы стоило еще тысячи потерь Красной Армии, самое главное, совершенно нерациональных усилий в отношении к приобретенным территориям. Поэтому мы получили то, что хотели, и все. И дальше остановились. А дальше, кстати, еще был риск втягивания в войну уже активного Швеции и Британии на стороне Финляндии, там на северных территориях. А нам это было страшно невыгодно геополитически. Мы хотели со стороны предельно долго наблюдать англо-франко-германское противостояние. Вставать здесь нам в том либо ином качестве в противники Великобритании было совершенно не с руки.
2: Да, тем более, что мы с ними дружили потом 50 лет. Хорошие очень отношения.
4: Поэтому нет. Сталин поступил предельно рационально. Он понизил план по амбициозной задаче. Вот, извинился перед социалистическим правительством. Кто там был? Кусинин. Сказал, все, ребята, вы можете поруководить отчасти Карелии, вот все у вас хорошо, вот. Все, что требуется от финнов, мы забрали. И даже, кстати сказать, было такой, знаете, широкий жест сделан. Мы военную базу на территории Ханка, которую мы арендовали у финнов, мы по итогам этой войны повысили арендную плату. Ну, чтобы вам было не обидно, понимаете?
2: Бывает и так. У нас звоночек есть. Расскажите, откуда вы, и задавайте вопрос.
6: Здравствуйте, Олег, Москва. Да, хотел спросить, если говорить о первой половине 19 века, все-таки Финляндия, Польша, входившие в состав Российской империи, там не было крепостного права. И, наверное, ну, в отличие от русских центральных районов, наверное, в этом есть определенная социальная несправедливость и торможение. Ну, было много объективных причин, уже об этом говорили. А если взять вторую половину XIX века, это, наверное, уникальность Российской империи. После отмены крепостного права в 1961 году, после притеснения Средней Азии, мы видим Российскую империю от Финляндии и Польши до среднеазиатских ханств. Это, наверное, было все-таки уникальное государство, и оно нормально развивалось, в принципе, до первых русских революций.
2: А, вы просто это замечание, да? Какие-то комментарии? Спасибо.
6: Может быть, о крепостном праве, вот если только первая половина 19 века.
4: Давайте не будем ходить в сторону. Крепостного права не было на значительной территории Российской империи. В первую очередь, его не было в Сибири и на Дальнем Востоке. Крепостного права не было, оно было отменено раньше нами самими в прибалтийских остсейских землях. Поэтому, например, фельдмаршал Барклай де Толли, несмотря на все свои выдающиеся заслуги перед Российской империей и в победе над Наполеоном, и над шведами, и бог знает где еще, и проведение военной реформы в качестве военного министра, Барклай де Толли владел поместьем в современной Прибалтике, помню, территории современной Латвии, если мне память не изменяет, Денис, Латвия, да, это было. Это не было, когда-то это по-другому как-то называлось.
3: Там еще такое своеобразное слово для обозначения поместья — мыза, ему мызу подарили.
4: Мыза, да. Ну, мыза типа большой хутор, очень. Вот, на несколько сот гектаров. Да, но там работали наемные работники. То есть у Барклая де Толли не было ни одного крепостного. Можете себе представить, земля была, крепостных не было. Жил человек на жалование и премии от руководства за успехи. А успехов было немерено. Вот, кстати, он брал Париж еще плюс ко всему. Значит, поэтому... Так что нет, много где не было крепостного права. Вот. В Польше оно было отменено, и мы его не восстанавливали. Вот. И везде, кстати, было по-разному, потому что, например, в Прибалтике после отмены крепостного права значительная часть крестьянства, просто не найдя себе работу, перекочевала в Новгородскую, Псковскую губернию, где, ну, фактически себя закрепощали сами. Работы не было. Они понимали, что в свободном рынке устроиться тяжелее, а тут хоть барин тебя накормит как-нибудь в голодный год. Это была тяжелая история была. А в Карелии, кстати, не было крепостного права. Он в Кижах, съездите в Кижи, там не было никакого крепостного права. Новгородские земли. Были разного рода повинности, которые несло крестьянство, но это было совершенно другое. Вообще, надо понимать, что примерно, но я очень упрощаю статистику, так я очень упрощаю, потому что были еще дворцовые крестьяне, были там что-то около церкви, но примерно, если мы возьмем пропорцию, то количество к моменту реформы крепостных и некрепостных свободных крестьян, крепостных было меньше. Разная статистика, там 35-40%. Крепостных было меньше. Остальные были уже свободны к этому моменту.
2: Напомню, наш телефон +7 495 95 95 91 2. Звоните.
4: Давайте по нашим вопросам. Смотрите, у нас там масса вопросов еще.
2: Да. А Ольга, телеграм-канал Владимир Мединский, с интересом слушала, как вы в прошлых передачах обсуждали кино по древнемировой и средневековой эпохам. Планируется ли в дальнейшем такой же список ваших рекомендаций по кино для нового и новейшего времени? И до каких времен он будет продлен? Можно ли в этом списке будет ожидать, например, такой сериал, как «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского или «Брат 1, брат 2» Алексея Балабанова?
3: Историческое кино.
2: Ну, в общем, да.
4: «Брат 1, брат 2» — это прямо наши дни, это сверхновейшая история, поэтому что там обсуждать? Надо просто посмотреть. Там ты мне еще за Севастополь ответишь, помните это? Канонические слова Виктора Сухорукова. «Хроники русской революции». Очень много об этом было передач в интернете, рецензии. Это большое, очень противоречивое кино. Вот большое высказывание Кончаловского, вне всякого сомнения, которое, в общем, в отличие от многих других сериалов, которые проходят никто даже не то, что не запоминает их, а даже не замечает факты их наличия, вызвало большую дискуссию. И это, вне всякого сомнения, полезно. Это привлекает внимание к теме. Вот поэтому А вообще мы обязательно тему кино продолжим. Денис, продолжим?
3: Конечно, уж список готовится. Я думаю, что в одной из следующих передач обязательно перейдем к новому времени. Единственное, там будет очень много фильмов. Не знаю, как все будет влезать в одну передачу.
4: В одну не влезет.
2: Ну, пойдем, значит, по пунктам. Пусть будет, да, больше.
4: По эпохам.
2: Следующий вопрос, кстати, тоже про кино. Георгий, телеграм-канал Владимир Мединский. Смотрел вашу передачу про зарубежное кино и не могу поверить, что в списке рекомендаций «Жанна Дарк» Люка Бессона. Это откровенно плохое кино, по рейтингу сильно ниже всех остальных фильмов списка. Вопрос, почему рейтингу? Ну, давайте попытаемся понять.
4: Ну, я коротко, там действительно кино это... Это не «Храброе сердце», не «Александр Невский», не «Царство небесное», вот, и даже не «Стрелы Робин Гуда» производства кинокомпании «Мосфильм». Это вообще, это весьма кино своеобразное. Там, по-моему, Мила Йовович получила «Золотая малина».
3: По-моему, номинирована была, не получила. Даже эту награду не получила.
4: Да, ну она такая вот блондинка. Жанна Дарк необычная очень. Но фильм, между прочим, шутки шутки, но довольно близок к легендарной истории Жанна Дарк. Вот, близок с исторической точки зрения, хотя, конечно, эта история сильно мифологизирована, но там присутствует большое количество исторических персонажей, и все это сделано весьма и весьма скрупулезно. У нас просто нет про никакого другого достойного кино вообще. Про этот достойнейший момент европейской истории. Просто нет. Поэтому мы и включили его. Если хотите посмотреть что-то вот эпохи этих бесконечных англо-французских войн, становление французского централизованного государства, и тем более такой великий образ, который является, в общем, национальным символом Франции по заслугам, то смотрите лучше Люка Бессона. Все равно другого смотреть нечего. По-моему, есть какой-то еще советский фильм, но я его не видел.
2: Ну, если таковым считать фильм Глеба Панфилова «Начало», где Чурикова, ну, как бы снимается в фильме и играет там Жанну Дарк.
3: О, это потрясающий фильм. Там вообще Чурикова играет ткачиху, вполне себе современно на тот момент, 70-х годов, 60-х советских. Играет в самодеятельности «Бабу-Ягу». И дальше происходит просто какая-то история про Золушку, когда столичный режиссер каким-то образом приезжает в его провинциальный городок, и в «Бабе-Яге», заприметив там типаж Жанны Дарк, приглашает сниматься в большое кино. И да, фильм, конечно, не про Жанну Дарк, фильм про вот советскую действительность, про какую-то вот драму человека и ее преодоление. Но насколько она потрясающе вот их вкраплениях в сценах играет Жанну Дарк, до сих пор считаю, что... сильнейшая Жанна в истории. Там еще были какие-то немые фильмы на заре кинематографа, но это прям это вот... Отдельно эти вставки даже стоит посмотреть, ну, не знаю, детям в шестом классе, кто проходит период, чтобы проникнуться этой эпохой. Поставили, прям жалко, отдельного фильма не сняли с Чуриковой про Жанну Дарк.
2: Так вот в этом и суть, говорят. Я где-то смотрел или читал, что хотел Панфилов поставить фильм по пьесе Жана Ануэ, называется «Жаворонок», ну, собственно говоря, вот про историю Жанны Дарк, но ему запретили, не дали, да, и тогда вот он взял и хотя бы какие-то вот части включил вот в кино под названием «Начало». Ну, я вот тут не поручусь на 100%, но тем не менее.
4: История интересная. Ты не получил бюджет на съемки фильма про Уильяма нашего Шекспира, снимаешь нравоучительную комедию «Берегись автомобиля».
2: Нет, ну, вы извините, коллеги, но смотрите, например, замечательный абсолютно фильм Соловьева «100 дней после детства» крутится вокруг того, что они ставят «Маскарад». И там тоже есть момент с актерской игры. Просто, наверное, это не так редко такой прием режиссеры используют. Идем дальше, да?
4: Да, поехали.
2: Владимир, телеграм-канал Владимир Мединский. Была ли у Владимира Ростиславовича лекция о царе Борисе Годунове? Посмотрел перечень в плейлисте «17 век» не нашел, а ведь с его правления этот век в России начинался. Если нет, планируете ли?
4: Ну, по сути, его, и можно сказать, что его правлением еще и заканчивался предыдущий век, 16-й. Есть у меня... сдвоенная лекция называется «Что мы должны отмечать 4 ноября». С нее начинается плейлист как раз 17 век. Рекомендую послушать и посмотреть. Там довольно много о Борисе Годунове и вообще о династии Годуновых как таковых, потому что все-таки помимо Бориса Годунова был его сын Федор, процарствовавший, по-моему, месяц. И в некоторой степени была держательницей трона его сестра Ирина в междуцарствии, между смертью царя Федора Иоанновича и избранием на царство Бориса Годунова. Так что полноценная династия из трех Годуновых. Кстати, рекомендую вам, я тут как-то несколько лет назад, мне в поезде попалась книжка, называется она, по-моему, «Царь Федор» или что-то типа этого. Ну, несложно там в поисковике поискать Яндекса. Значит, сюжет такой. Современный московский бизнесмен, ну, как обычно бывает во всех фильмах с исторической фантастикой, альтернативно, он обязательно служил в молодости, где-то там в спецназе, вот, интересовался историей 17 века, читал книжки. Ну, а так еще и заработал денег, вообще голова у него соображает во всех направлениях. И вот этот современный бизнесмен лет там 45 попадает в результате какого-то катаклизма автомобильного, попадает ментально в мозг болеющего мальчика Федора, 8-летнего или там 9-летнего. Мальчик болеет, это единственный сын и наследник царя Бориса Годунова. И он понимает, что у него есть лет 10, если он хочет остаться жив, вот, а не быть растерзанным всеми этими масальскими, значит, то надо что-то делать. Как-то надо помогать папе спасать московское государство. И проявляя резвость не по годам и всячески пытаясь скрыть в столь отроческом времени свою компетенцию, вот, и вообще понимание грядущих событий, царь Федор и становится достойным продолжать там династии Годуновых. В общем, там настолько достойным, что уже никакой Петр Первый не нужен. Все сделано за него, гораздо меньшей кровью, с большей эффективностью. Вот. И когда спустя какое-то время, сразу заспойлерю в конце, значит, он все-таки возвращается к концу своей жизни длительной. Очень возвращается в современную Москву. То, в общем, нет никакого ни Евросоюза, а вместо автомобиля «Мерседес» такие же точно автомобили «Царь Борис». Ну и вообще это какая-то конституционная монархия. Вот очень-очень либеральная, крайне позитивная. Ну и Российская империя раскинулась так широко, от края до края. Вот. Раскинулась наша земля и поля. Вот. И все прекрасно. Вот это вот, конечно, стремление исправить свое прошлое, исправить все ошибки во имя достойного настоящего – это бесконечная почва для разнообразных талантливых более-менее книг из серии альтернативной истории и попаданцев. Ну, кстати, к сожалению, в кино это совсем не освоено, тема как-то пропадает зазря. А так книг на эту тему я читал немало, и некоторые говорят о том, что автор действительно погружался в исторический контекст, что приятно.
3: Ну как, да. Иван Васильевич меняет профессию? Самый известный фильм про попаданцев, наверное, советский.
4: А Иван Васильевич меняет профессию? Ну, это там ничего изменить Бунша даже не пытается. Слава тебе, Господи.
2: Ну, на шее-то он что-то изменил, Милославский, я имею в виду. С собой, по-моему, унес или не унес какую-то там, он
3: какой-то медальон шведского медальон, посла.
2: Да,
4: стырил медальон с груди шведского посла. Отомстил ему за кемскую волость.
2: Следующий вопрос. Николай, канал Владимира Мединского в мессенджере «Макс». В лекции про Кульнева, кстати, спасибо вам огромное, случайно вчера попал, посмотрел с большим удовольствием.
4: Каждое воскресенье в одно и то же время попадаете. Россия-1 в районе 12 часов дня.
2: Так я же работаю периодически в воскресенье.
4: А работаете? Не везет вам.
2: В лекции про Кульнева вы сказали, что они с Витгенштейном спасли Петербург, но тут, по-моему, небольшая ошибка. Клятиц написано.
3: Клястиц,
2: да. До северной столицы по прямой больше 500 километров, а по тем дорогам еще дальше. Неужели

0: Петербурга. И Кутузову бы под Бородино пришлось не сладко. Вот 500 километров, это кажется, что много, а на самом деле с темпами продвижения наполеоновской армии это от силы недели две. А после Витгенштейна никаких крупных частей по пути больше бы не встретил. То есть это был последний и единственный заслон. Дальше пришлось бы вводить в бой части лейб-гвардии на подступах к городу, понимаете? И все, и все. Поскольку все основные силы были сконцентрированы на московском направлении. И либо еще южнее Чичагова. Так что это был правильный маневр со стороны Наполеона. И, в общем-то, он трезво взвешивал соотношение сил. Ну, напоролся на беспримерное мужество и героизм русских солдат, офицеров и генералов, таких как Кульнев, которые, в общем, жизнью своей загородили путь к нашей столице.
1: Ну, и надо сказать, что у французов было численное преимущество под Клястицами в целом на направление, и
0: Три
1: это
0: раза,
1: сражение,
0: да.
1: ну, там не в Таи, там в Таи, если считать первый этап боя, потом, когда наши потянулись, там 1-1,2 где-то в пользу французов было, но в целом этот бой переломил ситуацию и позволил меньше по численности армии завладеть преимуществом и, собственно, выровнять свое положение в свою пользу.
2: Ну, вот
0: Но
2: где...
0: французы всегда, все, армия Наполеона всегда всех била в меньшинстве. Это все-таки лучшая армия своего времени. И в данном случае Витгенштейн и Кульнев в меньшинстве одолели наполеоновского маршала.
2: Ну, если вот 2 минутки у нас осталось, давайте действительно список закроем. Коротко так. Почему Россия, Север Энибола, телеграм-канал Владимир Мединский. Почему Россия перешла на григорианский календарь только в 18 году при, соответственно, большевиках? Романовы почему этим не занимались?
0: Ну, Романовы не хотели этим заниматься. А если мы возьмем с вами православные страны, то они все перешли еще позже России, по-моему, за исключением только Болгарии. Ну, Болгария тоже плюс-минус в это же время. А все остальные позже. А некоторые до сих пор не перешли. А Япония еще позже перешла с Китаем. А мусульманские страны до сих пор никуда не перешли, у них свой календарь. Что-то большевикам было все пофигу, мы до основания все разрушим, поэтому они не заморачивались. И вот с целью такой вот европейской унификации, чтобы мировую революцию было проще планировать с рабочими Баварии, Германии, Венгрии и Италии на тот момент. Вот они перешли на григорианский календарь.
2: А так из-за того, что считался папистским, да, и
0: ну, это были религиозные
2: католическим.
0: противоречия, да, мы же... Русская церковь, она всегда держалась несколько в этом отношении. Свысока по отношению к этим еретикам и соглашателям в лице Римской католической церкви. Они же еретики, схизматики, с нашей точки зрения.
2: Спасибо большое. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. До встречи через неделю. Оставайтесь на орбите.
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
7: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
8: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
9: знать,

0: 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Законы, вступающие в силу в октябре. Контекст. Вячеслав Володин напомнил об обновлениях в отечественном законодательстве. Они касаются контроля доходов трудовых мигрантов, ограничений на продажу никотиносодержащих товаров около образовательных учреждений с учетом мнения общественности и защиты прав покупателей на маркетплейсах. Так МВД начнет получать из налоговых органов информацию о заработке иностранцев. Это необходимо для понимания, в состоянии ли они содержать себя и свои семьи. Клиенты маркетплейсов, недовольны качеством приобретенных товаров, смогут направлять требования продавцу через цифровую платформу напрямую. Льготная 10% ставка НДС для детских товаров будет применяться только при наличии документов, свидетельствующих об их надлежащем качестве. В рамках закона, посвященного цифровой экономике, закрепляются понятия и правила взаимодействия ее участников. Формулируются требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий кредит более чем под 200% годовых, если у заемщика есть две непогашенные ссуды на аналогичных условиях. В Госдуме также предложили законодательно ввести понятие «избыточная потребительская упаковка».